0: И по крайним размерам тела это тоже абсолютные рекордсмены. То есть среди жуков, если мы учитываем не только длину, длина, повторюсь, это, в общем, палочники некоторые удерживают пальму первенства, но и вес, среди отряда жуки есть как крупнейшие насекомые, так и существа, претендующие на звание мельчайших. Ну, скажем так, они сопоставимы с мелкими наездниками, но и там периодически то в одной группе найдут новый вид еще меньше, то в другой группе найдут еще новый вид еще меньше. Но, тем не менее, да, среди жуков есть гиганты. Да, в основном жуки – это, ну, или крупные, или, по крайней мере, хорошо заметные глазу существа. Ну, вот как жук-плавунец, или, например, как майский жук, или вот один из самых крупных жуков нашей фауны – черный водолюб. Но при этом среди жуков есть и рекордсмены в обратную сторону. Есть несколько родов из семейства, которое называется жуки-перокрылки. Почему они называются перокрылки, можно догадаться. Приподняты у этого жука сзади, откинуты. Это надкрылья. Надкрылья, позволю себе напомнить, у жуков это первая пара крыльев, которые в процессе эволюции превратились в такие жесткие покрышки для второй пары крыльев. А вот это вторая пара крыльев. У более крупных жуков она в крылья выглядят как крылья. А это что такое? Это же действительно какие-то лохматые перья. А самый главный вопрос – как на этом летать? Ну, если представить себе, что у летательного средства будут такие крылья, куда оно полетит? Оказывается, если размеры твоего тела чуть больше, чем десятая миллиметра, тебе достаточно таких структур, чтобы летать. Более того, эти существа настолько малы, что фактически для них воздух по свойствам близок к жидкости для нас. Когда они машут своими крыльями, они машут ими совершенно не так, как машут другие насекомые. И они действительно фактически ими гребут. То есть оказывается, что размер – это не просто то, больше ты или меньше, а уменьшение или увеличение размера позволяет занимать принципиально новые места обитания и открывает совершенно удивительные, недоступные для существ другого размера возможности. Вообще, полет перокрылок – это сфера, которая сейчас очень активно развивается. Почему она стала только сейчас развиваться? Да потому что техника появилась, которая позволяет такие маленькие объекты снимать на видео в полете. Раньше с этим были некоторые проблемы. Наверное, в общих чертах мы обозначили самых больших самых больших беспозвоночных, прошу прощения, самых маленьких беспозвоночных, поговорили про то, в чем выгода быть большим, в чем выгода быть маленьким, в чем неудобство быть большим и маленьким. И поговорили про то, какие удивительные возможности иногда открывает радикальные изменения размеров своего тела. Ну что ж, спасибо за внимание, и я готов ответить на вопросы. Угу. Вот это немертина. Как долго может жить в идеальных условиях? Если вдруг она растет всю жизнь и не стареет, как голый землекоп, то есть ли предел совершенства? Вопрос очень хороший. Прямо отличный. Я бы сказал, великолепный. Живут они обычно достаточно долго, но для них не показано того, чтобы они жили неограниченно. Есть действительно существа среди беспозвоночных, для которых это некоторые кишечно-полостные, для которых не очень понятно, они вообще стареют как-то и умирают своей смертью, или могут бесконечно долго в идеальных условиях жить. Вот для немертин бесконечно долгой жизни, ожидаемой в идеальных условиях, не показано, хотя, будем честны, это группа, которые занимаются, по счастью, и очень радостно, что у нас в стране зоологи беспозвоночных ими занимаются, но ими занимаются не очень много, и те работы, которые мне известны, они в первую очередь затрагивают их внутреннее строение, особенности их обитания, видовое разнообразие. А вообще, то есть работы, которые бы замеряли продолжительность их жизни, мне, честно говоря, неизвестны. Вообще, изучать максимально возможную продолжительность жизни существ беспозвоночных, это очень непросто. Когда мы говорим про позвоночных животных, тут все проще. Посадил белого медведя в зоопарк и смотри за ним. Маленького хомячка посадил в клетку и смотри за ним. А вот 100 клеток, 100 хомячков. Можно очень быстро посчитать среднюю продолжительность жизни при разных условиях. Когда мы говорим про беспозвоночных, то есть речь о том, что необходимо создать те самые идеальные условия. Для того, чтобы морскому существу, правда, среди немертин есть пресноводные, в Байкале, например, есть пресноводные немертины, и даже наземные, как ни странно, хотя вот они выглядят жутковато. Ну, ладно, бог с ними. В основном это морская группа. Для того, чтобы изучать, в принципе, в живом состоянии морской организм, нужно поддерживать ему условия, как в море. А это сложно и недешево. То есть это нужна как бы установка, поддерживающая морской аквариум не с теми условиями, когда это у нас декоративный морской аквариум, а с условиями и температурными, и прочими, приближенными к океану. А изучать в естественной среде продолжительность их жизни, как вы понимаете, задача близкая к невозможной, потому что на нее же никакой маячок не прицепишь, там не за что, она из чего угодно выпутается. И вообще, может, от нее откусит кто-нибудь большую часть тела. Поэтому я не знаю, как работы, которые бы указывали на немертин как кандидатов на существ с бесконечной жизнью в идеальных условиях, так и не знаю работ, которые указывали бы обратно. Поскольку этим, в принципе, вопросом продолжительности жизни возможной в силу понятных причин, нам-то всем тоже хочется пожить подольше, поэтому мы ищем долгожителей, что среди людей, что среди животных. Поскольку такого нет, видимо, либо не обнаружено, либо никто не занимался еще. Что касается предельно максимальной длины, есть несколько экземпляров, как я говорил, которые доросли до 60 метров. Абсолютное большинство представителей этого вида, Linnaeus longissimus, значительно короче. То есть, видимо, вот эти экземпляры выросли в тех самых идеальных условиях. Но представить, что они вырастут еще больше радикально, честно говоря, маловероятно. Потому что скорее ими кто-нибудь полакомится. Червь Бобита живет и в мелководье, в метре глубины. Лично наблюдал, как его отлавливают для продажи в качестве наживки, но бояться их все равно не надо. Что касается вот таких вот червей Бобита. Значит, если мы говорим про крупные экземпляры, то на мелководье они двухметровые не встречаются. Если мы говорим о зонах океана, где сильны приливно-отливные явления, то есть когда вода приходит и потом уходит на значительные расстояния, вот это пространство, которое дважды в сутки то погружается под воду, то освобождается из-под нее, называется литораль. А максимальные колебания воды между приливом, уровнем воды, прилив, отлив на нашей планете известные 10-13 метров. Поэтому в тех зонах, где приливно-отливные явления довольно сильны, можно, в принципе, столкнуться и с вот такими существами, но Иунице не является обитателем верхней литорали. То есть обычно это существо, которое сидит где-то поглубже, и чем больше это существо, тем на большей глубине оно будет сидеть. Поэтому если, например, речь о том, что вы купаетесь в том месте, где нет ярко выраженных приливно-отливных явлений, то, скорее всего, вы даже с мелкими существами, представителями этого рода не встретитесь, хотя можете, но, в общем, маловероятно. А крупные, повторюсь, это только совсем-совсем глубже. А если мы говорим о тех районах океана, где очень сильные приливы и отливы, да, если в максимальный отлив зайти подальше на литераль, поближе вот, к ушедшему морю, иногда можно встретить существ, которых не очень ожидаешь увидеть, но это если, в общем, колебания ощутимые. Так, есть ли еще какие-то вопросы? В чем проблема вырастить легкие у членистоногих? В полете они расширяют, сужают грудь. Чем не насос? Вопрос очень хороший. Здесь проблема немножко обратная. Если мы говорим про членистоногих вообще, то, например, у паукообразных, а это класс внутри типа членистоногие, есть легкие. Это, правда, такие, по-английски называется это book lunch, книга легкие, как бы такие стопки жабр, которые убраны в специальные мешки, но это фактически легкие. У скорпионов есть легкие. Только главное дело тут не в легких, а в том, что у паукообразных у них гемолимфа, кровь, переносит, содержит такое вещество, как гемоцианин. У нас кислород в крови переносится гемоглобином. Вещество, которое содержит железо и придает крови красный цвет. У членистоногих, у тех, у кого гемолимфа, кровь переносит кислород, она переносит за счет гемоцианина. Это вещество, которое содержит медь, именно поэтому у них голубоватая кровь, особенно при контакте с воздухом она такой становится. Поэтому вот у кого голубая кровь, так это у них. А насекомые, как мы сейчас знаем, насекомые произошли от ракообразных. Несмотря на то, что, казалось бы, жук на паука похож больше, чем на речного рака, это не так. Паукообразные ближе вот к ракоскорпионам, туда, к совершенно другой эволюционной ветви членистоногих, насекомые ближе к ракообразным. Они от них, как мы сейчас почти уверены, произошли. Ракообразные содержат гемоцианин и прекрасно перегоняют кислород по гемолимфе крови. Я называю не кровь, а гемолимфа, потому что у нас с вами замкнутая кровеносная система. Кровь гоняется по сосудам, не попадает в пространство между органами, отделена от лимфы, поэтому она называется кровь. А у них не замкнутая кровеносная система, там все перемешивается, поэтому это называется гемолимфа. Так вот, по каким-то причинам, видимо, при выходе на сушу, преображаясь в насекомых, ракообразные утратили гемоцианины. Вместо этого у насекомых остались такие вещества гексамерины. Это эволюционные, не буду вдаваться дальше как бы в биохимию, но у них есть эволюционные потомки гемоцианина, но они утратили вот атом меди и не могут переносить кислород. Поэтому проблема с насекомыми у насекомых не в том, что им легких не хватает. Если бы они себе отрастили легкие в процессе эволюции, у них бы все равно не было системы, которая бы транспортировала активный кислород к всем частям тела. Потому что, как показывает практика, если мы говорим о эволюционной практике, уж простите, возникновении циркуляторной системы организма, системы, которая транспортирует питательные вещества и кислород, наиболее эффективно это делать, ну, с питательными веществами, это понятно, но даже с кислородом это делает циркуляторная система, заполненная жидкостью. У насекомых есть только трахеи, заполненные воздухом, и даже если бы у них были какие-то мешки, которые гоняли бы воздух по этим трахеям, этого было бы недостаточно. Более того, как вы верно заметили, когда насекомое машет крыльями, Ну, мы сейчас не будем вдаваться в полет, но оно действительно, на самом деле, только как бы сверху вниз сегменты груди сжимает и растягивает. Да, за счет этих движений осуществляется некоторая вентиляция трахей. Некоторые насекомые специальным брюшком шевелят, чтобы вентилировать трахеи. Но это все равно недостаточно эффективно. То есть главная проблема в том, что насекомые в процессе эволюции, превращаясь в насекомых, утратили гемоцианин, вещество, которое у них в гемолимфе, в крови, переносило кислород. Вот в чем главная проблема. Хотя, на самом деле, у одного вида насекомых, правда, с водными личинками, нашли гемоцианин, но непонятно, то ли это супер древний остаток как бы сохранился у представителей, в общем, из отряда веснянки, семейства перлида, род перла, то ли это сохранилось почему-то у одной небольшой группы насекомых со времен ракообразных, то ли заново зачем-то возникло, в общем, там еще не разобрались до конца, но у абсолютного большинства насекомых гемоцианина нет, и кровь просто не способна переносить кислород. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, какие-то еще вопросы? Сложно ли содержать богомола в домашних условиях? Нет, не сложно, если вам есть чем его кормить. Это хищное существо, питающееся обычно другими насекомыми. Поэтому, если у вас, как бы, тут еще все зависит от размера богомола, но если вы готовы обеспечить ему либо регулярную покупку еды, либо культуру в доме, как бы разведение каких-то насекомых на прокорм, то никаких проблем нет. В принципе, условия квартиры вполне себе подходят, чтобы держать там и богомолов, и палочников. Палочники тоже один из таких популярных объектов из насекомых, которых содержат. Но там другая проблема, они травоядные, им, в общем, надо малину собирать на зиму, засушивать и так далее, они привередливые. Поэтому, что касается содержания любых экзотических насекомых дома, сначала внимательно нужно ознакомиться с их рационом и понять, сможете ли вы комфортно этот рацион им обеспечивать. А так, в принципе, в общем, условия квартиры вполне себе подходят. Единственная правда, будьте готовы, что если у вас будут разнополые богомолы, то в какой-то момент самка богомола отложит такой чехол, он называется оотека, в котором будет много яиц. Он такого маскировочного цвета, и несмотря на то, что он там, ну, с ноготь на указательном пальце размером, чуть больше может даже быть, может чуть меньше в зависимости от вида, вы можете его не заметить. Но вот когда он вскроется, вот это будет как в фильме ужасов. Маленькие богомольчики разбегутся по всей комнате. Я один раз так проснулся, и когда надел очки, увидел, что у меня весь потолок в маленьких богомолах. Всякое бывает, поэтому это вот особенно с богомолами тоже учитывайте. Если они размножаются, то это не страшно. Ну, вернее, так это не опасно, но может быть пугающе, особенно для неподготовленных людей. Какие насекомые обладают коллективным разумом? Про социальность насекомых, про общественность насекомых, про разум насекомых и что считать разумом, мы отдельно будем говорить, потому что это очень сложный вопрос. Сложный, потому что мы про себя не очень хорошо можем сформулировать, что именно мы понимаем под разумом. Мы границу разумности в нашем, хотя тоже важно понять сначала, что мы имеем в виду под разумностью, для млекопитающих-то уверенно провести не можем. Что уж говорить про насекомых. У нас с вами с насекомыми последний общий предок жил более 600 миллионов лет назад, скорее всего. Это очень давно. Мы эволюционировали совсем по-разному, поэтому, когда мы говорим про интеллект насекомых, это очень интересно, хотя слово «интеллект» нужно в общем огромные кавычки брать и так далее, но это предмет отдельного разговора, очень большого. Просто мы сейчас... Я могу сказать, что вот есть насекомые со сложным там строительным поведением, с явно способностью к тому, чтобы общаться друг с другом. Социальные насекомые, там, муравьи, пчелы, осы. Но дальше нужны будут детали. А амебы, правда, вечные? А медузы? Как я упомянул, есть виды медуз, для которых подозревают ученые, что в идеальных условиях они могли бы жить вечно. Но проблема реальности для медуз в том, что это такие жилетелые существа, которые очень быстро разрушаются. Создать им условия в аквариуме не всегда просто, мягко говоря. Поэтому там не до конца разобрались. Что касается амеб, вообще вопрос смерти у животных в целом и у беспозвоночных в частности, он очень интересный. Но амебы – это существа с исключительно бесполым размножением. Напомню, что это не животные. Это родственники животных, ну, по сравнению с, не знаю, с какими-нибудь инфузориями даже, или даже не такие уж и дальние. Тем не менее, это не животные. К животным относятся сейчас только многоклеточные организмы. Но про амеб мы говорить будем. В будущем амебы – это существа, которые размножаются только... бесполым путем. Это значит, что когда амебе хорошо, она делится на две амебы. Сделать так, чтобы амеба не делилась, это надо сделать ей не очень хорошо. А если делать существу не очень хорошо, оно через некоторое время может и умереть. Поэтому, когда мы говорим про существ, для которых неизвестно половое размножение, которые размножаются обязательно бесполым путем деления пополам, тут вообще все по-другому. А вот поиск существ среди животных, среди многоклеточных существ, хоть как-то похожих на нас, сейчас прошу прощения, то это как раз очень и очень интересный вопрос, очень перспективный, и, возможно, то, что мы там обнаружим, как-то даже нам поможет продлить нашу собственную жизнь. Очень бы хотелось. Неясно, что мешает членистоногим вырастить легкие. Жабры они могут иметь, менять объем груди для полета они могут. Все у них есть для легких. В чем же проблема? Повторюсь, у членистоногих, я просто уже отвечал на похожий вопрос, у членистоногих есть легкие. Если мы говорим, как бы членистоногие – это большой тип. Если мы говорим про наземные классы членистоногих, то это в первую очередь класс паукообразные и класс насекомые. У паукообразных, не у всех, но у многих есть легкие. У скорпионов, например, есть легкие. Такие специальные мешки. У насекомых проблема не с тем, что у них легких нет. Проблема с тем, что у них кровь не способна переносить кислород. А просто система трубочек, заполненных воздухом, оказывается недостаточно эффективно, ну, как бы, вернее, она оказывается достаточно эффективна, но до определенного размера. Как я уже говорил, при полете насекомые продувают немножко эти трахеи. Когда они шевелят брюшком, они продувают эти трахеи. Но все равно возможно, если бы у насекомых в процессе эволюции появились специальные органы, которые бы, как бы такие мешочки, которые продували трахеи, может быть, они смогли бы стать чуть больше еще. Но не радикально больше. У них кровь не способна переносить кислород. Поэтому насекомые просто пошли по пути миниатюризации. Ну, а когда ты маленький, то трахей более чем достаточно. То есть у насекомых нет проблем. Они просто выбрали такой эволюционный путь. Насекомые – это самая процветающая группа живых существ, не побоюсь этого, на нашей планете. Самые разнообразные, по числу видов всех оставляющие очень далеко. Просто они пошли по эволюционному пути маленького размера. Ваше отношение к поеданию насекомых. В Европе уже открылись ресторанчики, где поедают мучнистых червей мучных. Если насекомое не ядовито, питалось в таких условиях, что не накопило каких-то тяжелых металлов в себе, например, и его соответствующим образом приготовили, В этом нет ничего плохого. Это несколько неприлично. Непривычно, прошу прощения. Не неприлично, а непривычно есть личинку. Но не то чтобы очень вкусно, честно говоря. Да, личинки, хорошо приготовленные личинки некоторых жуков на вкус как что-то такое кремово-ореховое, что-то такое. Есть в 19 веке в некоторых регионах Германии был популярен суп из майских жуков, например. Майские жуки, знаете, они иногда дают в конце весны, начале лета чудовищные численности, по описаниям добавляли такой слегка креветочный привкус к супам. То есть в этом нет ничего такого. Более того, есть красители, получаемые из насекомых, которые используются в пищевой промышленности, в подкраске колбас и так далее. То есть на самом деле мы все по чуть-чуть едим насекомых. Просто, ну, если речь идет о том, чтобы вот при вас обжарили личинку и съесть, да, это понравится не каждому. Вообще, Всемирная организация здравоохранения и ряд других организаций уже последние там пару десятилетий выступают с заявлениями, что постепенно человечеству, ну, во-первых, значительная часть человечества и так ест насекомых, но постепенно человечеству имеет смысл переключаться с мясной пищи, с белковой пищи, получаемой из мяса позвоночных, на белковую пищу, получаемую из насекомых, потому что биомассу насекомых получать значительно выгоднее. Она очень питательная получается, ну, если разводить соответствующие виды. А самое главное, прозвучит неаппетитно, может быть, но из личинок насекомых можно сделать фарш, а из него сделать котлетки. Будет незаметно. Ну, без шуток, на самом деле питательная ценность у некоторых личинок насекомых очень высокая. Это очень качественная еда. И самое главное, значительно более дешевая в производстве. Но, разумеется, речь не о том, что вот с завтрашнего дня всех переводим на котлеты из личинок. Речь о том, что технологии использования насекомых в пищевой промышленности во всех странах постепенно развиваются. Ну и да, на это уйдет несколько десятилетий, может, много десятилетий. Но человечество будет все больше и больше есть насекомых, это совершенно точно. Так, какие насекомые могут в текущих условиях выжить на других планетах, в частности, на Марсе под поверхностью? Насекомые никакие. А про существ беспозвоночных, которые могут выживать в условиях близким к марсианским или еще в каких-нибудь чудовищных условиях, мы будем говорить отдельно. Мы будем говорить про беспозвоночных рекордсменов по способности выживания в странных местах. Отдельно будем говорить. А насекомые никакие. Насекомые, в общем, не то чтобы очень приспособлены к тому, чтобы жить в условиях, отличных от земных. Хотя есть личинки насекомых, которые могут делать оригинальное, но это отдельно. Так, что мешает отрастить крылья, как у стрекозы, или хобот, как у слона? У меня тоже все для этого есть. Вам мешает отрастить крылья у стрекозы, как у стрекозы, и хобот, как у слона, недостаточная развитость технологий редактирования генома и трансплантационных технологий. Пока мы не умеем нормально пересаживать человеку части тела других видов. По крайней мере, официально точно нет. И настолько редактировать геном мы тоже пока не научились. А со временем почему бы нет? Но другое дело, что если человеку вдруг представить ситуацию, что ему прирастили выращенные гигантские крылья от стрекозы, проку в них будет мало, потому что мышц, которые бы обеспечили нам машущий полет, у нас, в общем, не хватит. Я думаю, вы обращали внимание, что, ну или, по крайней мере, вам рассказывали, что если приделать к рукам крылья, подобные птичьим, и попытаться машущими движениями поднять себя в воздух, ничего не получится. Потому что мышцы у нас слабоваты. У птиц для этого специальная кость есть, киль, к которой крепятся мышцы. В общем, поэтому с хоботом слона то же самое. А если мы говорим про эволюцию, ну так эволюция – дело неспешное. На жизни, во время жизни отдельной особи ее заметить сложно, хотя, как ни парадоксально, можно. Вообще про скорость эволюции мы тоже будем говорить. Скорость эволюции бывает разной, но не настолько быстрой. Так, какое самое страшное, на ваш взгляд, членистоногое? Легко. Оно даже тут есть. Сейчас я до него долистаю. У меня это прям рекордсмен. Мой личный топ просто всех остальных оставляет очень далеко позади. Сальпуга. Это отдельный отряд паукообразных. Ну, здесь, поскольку я их просто приводил в пример как существ несколько как бы эволюционно более молодых, чем скорпионов и, соответственно, чуть более мелких, говоря о том, что паукообразные в среднем в процессе эволюции общая как бы направленность была на уменьшение размеров тела. Но вот это существо, поэтому тут нет его во всей красе. У него совершенно чудовищные хелицеры, вот как раз то, чем она хватает спереди. Они действительно пугающие. Это существо может быть там до 5 сантиметров, иногда даже чуть больше размером. Еще их по-английски называют spiders of the wind, пауки ветра, потому что они живут в степных и пустынных регионах планеты, и когда сильно нагреваются, бегают с такой скоростью, что не видно, как лапами перебирают. Они не ядовитые, но могут очень больно укусить. И вообще, когда ты неожиданно видишь вот эту вот 5-сантиметровую штуку, это страшно. Вот я люблю членистоногих. Я занимаюсь членистоногими, но это страшно. Когда я впервые в пустыне Такламакан увидел рядом со своей ногой сальпугу, это было так. Я иду по такой запекшейся земле, глинистой, и моя коллега говорит мне: «Ой, Вадим, посмотри, кто у тебя рядом с ногой». В этот момент я понял, что люди умеют летать, что вот все эти фильмы, где человек подпрыгивает, сражаясь с какими-нибудь противниками, и зависает в воздухе, ну, прям все это бывает, потому что я не знаю, насколько я подпрыгнул, но, наверное, может быть, это был какой-нибудь рекорд в прыжках с места, потому что вверх, потому что я подпрыгнул очень высоко. Большего испуга, я честно могу сказать, чем от встречи с сальпугой, в жизни не испытывал. Поэтому, да, хотя, если ожидать встречи с ней, они очень милые, если их не провоцировать, они не кусаются, можно пускать их ползать по рукам, чесать им брюшко, оно такое милое, волосатенькое. Очень милые создания. Они еще в такую страшную позу встают, когда кого-нибудь опасаются. В общем, жутковатый зверь. А червь Бобита, размер чуть больше метра. Прилив-отлив небольшой, максимально около 30 сантиметров. Не, ну 30 сантиметров это вполне себе ощутимый, по крайней мере, прилив. Северная Гренция, район Кавала. Ну, я, в принципе, могу допустить, что могут быть иуницы там метрового размера сидеть и на глубине, ну, соответственно, получается около метра, но, во-первых, для них это в среднем не очень характерно, обычно они все-таки сидят чуть поглубже. То есть я не подвергаю сомнению наблюдения ни в коем случае. Вот. Во-вторых, в общем, метровый он, соответственно, вот так. Для человека это совершенно не страшно, потому что размер челюстей там небольшой. Двухметровый уже немножко более пугающий, а метровый, в принципе, ну, не очень крупные особи. Так, а что в итоге сделали с маленькими богомолами? Ловили их в банку или убили? Кого мог, поймал. Даже некоторые выжили и выросли. Правда, кормить маленьких богомолов очень непросто. Это я сразу могу сказать. Нужны маленькие насекомые для этого. Так, Какие царства эукариоты сейчас выделяют, кроме грибов, растений и животных? Ну, эукариоты, я напомню, это существа, генетический материал, который заключен в ядро. Какие критерии выделения этих царств, кроме наличия клеточной стенки, хитин, тип питания? Сейчас выделяют около... В чем проблема с выделением царств? Когда господин Линней, Карл Линней, в второй половине 18 века разделил всех на животных и растений, фактически на животных и всех остальных, было просто. Когда в первой половине 20 века стало понятно, что бактерии надо как-то из растений убрать, это тоже было не очень сложно. Когда ближе к середине 20 века стало понятно, что грибов надо тоже убрать из растений, тоже было не очень запутанно. Когда стали разбираться с одноклеточными эукариотическими организмами, тех, кого называют простейшими, одноклеточные существа с ядром, все начало запутываться. Их то частично делили между животными, растениями, грибами, то выделяли в отдельное царство простейшие. В последней четверти 20 века, в первую очередь с привлечением молекулярных методов, технологии прочтения генома, удалось действительно, ну, мы приблизились, по крайней мере, к тому моменту, чтобы понять, кто по-настоящему какой родственник, сравнив генетический материал. Сейчас нет устоявшейся системы, с которой были бы согласны все. Там есть много сложностей. Групп примерно соответствующих царствам сейчас выделяют, ну, что-то около 12, но на самом деле все значительно более запутано. И, ну, например, бурые водоросли сейчас не относятся к растениям, а являются совершенно, в общем, в другую группу попадают, и более того, являются бурые водоросли, это ламинарии, например, относительно близкими родственниками, относительно инфузорий. То есть ламинария, то, что называют морская капуста, более близкий родственник инфузориям, одноклеточным существам с щетинками, с ресничками, прошу прощения, чем березе. Хотя береза и ламинария выглядят как растения. Поэтому очень много параметров, по которым их выделяют и царство. И самое главное, что устоявшейся системы нет, хотя мы про нее здесь тоже будем говорить. Я про это обязательно отдельно буду рассказывать. А так, если вас интересует порядок, то в районе 12. Есть ли многоклеточные существа, которые живут только в атмосфере, не зависящие от Земли? Хороший вопрос. Нет. Есть еще... Ну, да, да, ответ нет. Вот таких существ, которые бы... Огромное количество существ используют атмосферу, но таких существ, которые вообще бы жили, не касаясь Земли, как вот эти вот мифические райские птицы, нет. Вообще идея о том, что могут быть существа, которые живут, не касаясь Земли, оно получилось... Возникла эта идея из-за того, что чучело некоторых тропических птиц с очень длинными хвостовыми перьями набивали не совсем верно, и, в общем, получалось, что как будто у них и ног-то никаких нет, и, в общем, не должны они никуда садиться, все время летают, не так. И среди позвоночных, как бы это понятно, но и среди беспозвоночных нет существ, которые бы вообще не были связаны с Землей. Хотя существа, которые проводят значительную часть времени в воздухе, такие есть, но это отдельная тема тоже. Почему такое отличие в разуме у, например, обычных ос и шерстни? Я наблюдал, разница огромная. Про поведение и интеллект насекомых мы точно будем говорить отдельно. Коротко здесь не ответишь от слова совсем. Очень непросто изучать поведение насекомых. Значительно сложнее и непонятнее, самое главное, чем поведение позвоночных. Поэтому... Здесь, в общем, к сожалению, коротко ответить на этот вопрос я просто не смогу. Но обязательно в следующие наши встречи постараюсь рассказать про это. Так, общего предка тех, у кого гемолимфа, и тех, у кого кровь с железом, какой вариант был? Или вообще никакого, как у насекомых сейчас? Так, значит, я еще раз давайте уточню, потому что я использовал слова кровь и гемолимфа. Может, кого-то запутал, чтобы распутать точно всех. Значит, У многих животных есть система внутри организма, по которой циркулирует жидкость, перенося либо питательные вещества и кислород, либо только питательные вещества. Значит, у тех, у кого кровеносная система замкнутая, как у нас, кровь всегда только по сосудам. Это называется, она, жидкость, которая заполняет эту систему, называется кровь. У тех существ, у которых кровеносная система не замкнутая, то есть вот эта жидкость свободно выливается в пространство между органами, потом засасывается обратно, она называется гемолимфа. У всех членистоногих гемолимфа, как бы вот эта жидкость, для, характерной для существ с незамкнутой кровеносной системой. Исходно для типа членистоногие характерно наличие гемоцианина, вещества, содержащего медь и способного переносить кислород. А насекомые почему-то в процессе эволюции утратили медь в гемоцианине, и у них вместо него находятся там гексамерины, такие вещества. Почему так получилось, непонятно. Но в любом случае исходно для, для всех членистоногих характерно. Ой, я понял только что, что я отвечаю не на тот вопрос. Простите, пожалуйста. Я думал, что вопрос... Простите. Я думал, что вопрос про именно насекомых и остальных членистоногих. Да, вопрос-то был про другое. Вопрос-то был про то, что у тех, у кого... В общем, понятно, гемолимфа с гемоцианином и кровь с... гемоглобином, веществом, содержащим железо, что было у общего предка. А вот на этот вопрос никто не сможет ответить. Дело в том, что у животных есть помимо, ну, чаще всего встречаются либо разные гемоцианины, либо там разные варианты гемоглобина, но бывают гемовонадины, вещества, которые содержат ванадий внезапно совершенно, у, например, личиночных ордовых, у асцитий. Бывают еще разные варианты. То есть разнообразие, при том, что в основном вещества, переносящие в крови и гемолимфе кислород, они содержат либо железо, либо медь, есть некоторые другие варианты. И у этих вариантов есть свои варианты. Мы не знаем, к сожалению. Вообще речь об как бы... Последний общий предок, например, нас и таракана, с большой вероятностью никакой кровеносной системы не имел в принципе. То есть это эволюционировало вообще независимо. Но точно мы этого, к сожалению, до конца не понимаем. Но с большой вероятностью, да, с большой вероятностью вот эти эволюционные линии, они были совершенно независимы, хотя есть беспозвоночные, у которых есть гемоглобин, который, скорее всего, возник там в процессе эволюции независимо от нашего гемоглобина. Если будет вдруг интересно про эволюцию беспозвоночных поговорить, то мы про это поговорим чуть подробнее. А так, в общем, скорее всего, у всех все независимо возникло просто. Даже если похоже. А осы в пирожном картошка. Я такое в детстве съел. Осы могут попасться практически в любой еде. Потому что осы любят как сладкое, так и что-нибудь мясное или рыбное. Поэтому, когда летом вы видите, что вокруг летают осы, пожалуйста, следите за тем, что вы помещаете себе в рот. Проглотить осу – это может быть очень больно, неприятно и даже опасно для жизни. Так что будьте внимательны. Так, все?
1: Да, спасибо большое.
0: Все. А сколько нас смотрело?
1: Нас смотрело около 150 человек.
0: Ну, сколько ты смотрела?
1: Да, все, до свидания. Мы выходим из эфира. До свидания.
0: Да, до свидания.

Доброе утро. Это чтобы вы окончательно проснулись после тех звуков, которые услышали в начале ролика. Долго у меня не было просто времени на то, чтобы новости интересные до вас донести, потому что приходил собственный проект завершать, очень интересные исследования, но о них сложно рассказать так вот, чтобы прям захватило. Поэтому у меня для вас сегодня новость, которая прям вот из многих новостей очень интересная. Во-первых, объект этой новости, он сам симпатичный, такой мимимишный и очень своеобразный. Это пятнистый скунс. Казалось бы, скунс, но это такое прям ругательное слово и такое что-то неприятное. На самом деле, очень милое животное. И причем он среди всего семейства скунсов самый такой потешный, можно сказать, потому что его еще называют акробатом, скунсом-акробатом. У меня есть такая повадка, он на передних лапах бегает. При этом выглядит уморительно, но сам он вот такой. Симпатичный зверь. Все знают полосатого скунса, который там по всей Северной Америке живет, и там многие от него страдают, потому что он не боится людей, к ним лезет, он такое антропогенное животное, и случается так, что брызнет он, когда своим секретом, там мало не кажется. Это тоже брызгает, поэтому вот эта вот смешная его акробатика, она может плачевно кончиться, потому что это предупреждающая поза, он говорит, что дальше будет все серьезнее, дальше я брызну своим этим веществом. У него причем примерно 15 грамм этого вещества есть, это столовая ложка, и он может на 5 приемов, это на 5 брызгов разделить, но после этого ему надо от недели до 10 дней восстанавливать этот запас, поэтому он не кропит все, что видит, довольно экономно это расходует, и может так получиться, что контактируя с скунсом, он вас и не обрызгает, то есть не обязательно прям брызнет и все. Со скунсами все интересно, потому что это целое семейство животных. Ну, знаете, семейство – такая крупная систематическая группа. Вот, например, мы все млекопитающие, это класс. Класс делится на отряды. Вот это отряд хищных, вот это отряд приматов. Отряд хищных делится, в свою очередь, на более мелкие группы, объединяющие таких более близких родственников, чем все хищники. И, в частности, вот скунсы их раньше относили к семейству куньих, потому что, да, похож на куницу. Чем вам, пожалуйста, не какой-то там пестрый хорек или какой-нибудь пестрый горностай? Но оказалось, что все-таки отличий много, и среди вот этих куньих есть группы, которые отличаются по строению, происхождению, а генетические исследования, тут последний, так скажем, клин вбили и от куньих скунсов отделили. Причем для меня немножко неожиданная такая вещь, что к скунсам еще и причислили вонючих барсуков. Вонючий барсук – это даже хлеще, чем скунс, это такой арсенал любого сквернослова может пополнить. Но это вполне конкретные два вида животных, которые обитают, в отличие от скунсов. Скунсы-то они в Новом Свете, Северная, Центральная, Южная Америка. А вот вонючие барсуки живут в Юго-Восточной Азии на островах Ява-Суматра-Калиматан и еще на двух Филиппинских островах. Ну, про них разговор отдельный. Если вы хотите посмотреть на разных скунсов и вонючих барсуков, приходите к нам в музей. У нас в экспозиции они все есть. Можно на них посмотреть. Ну и на нашем канале тоже про них бывают ролики. Вот участвуйте в ролике, который посвящен милоте животных. Там можно проголосовать, в том числе и за скунса. Не такого пятнистого, полосатого, но скунс, они есть скунс. Так вот, скунс это не один вид. Их на самом деле считается двумя видами вонючих барсуков, их 12 видов. А вот такие настоящие скунсы без вонючих барсуков, их 10 видов. И они делятся на три рода. Род Книпатус или свиноносые скунсы, у них действительно такой хрюкальник есть. Полосатые скунсы, Мефитус, они крупные, там до 3 кг весом. Как барсук такой или медоед не миниатюрный. Тоже всем известно по всем фильмам классические скунсы, это вот полосатые скунсы. А есть еще пятнистые скунсы, их 4 вида, как считалось. Хотя в разные времена изучения, знаете, такое пестрое животное, причем двух одинаковых нет, у них у всех по-разному эти пятна, а на самом деле это не пятна, а прерванные полосы, и они могут по-разному располагаться. Животное там почти белое с черными полосками, почти черное с белыми полосками, есть полоски, есть пятнышки, двух одинаковых не найдете. Ареал у них довольно большой, они от Британской Колумбии, а Британская Колумбия, она не в Колумбии, не в Британии.

Британия, это канадская провинция, самая, получается, юго-западная, на Тихом океане находится. И вот они туда вниз идут, до Коста-Рики, то есть проникают в Центральную Америку, причем распространяются в ширину по Соединенным Штатам, там и Кордильеры, и Великие Равнины, потом они в Мексике, от одного побережья до другого, включая полуостров Юкатан, потом идут по перешейку и уже в тропических лесах Коста-Рики, там все это. Там есть и горы, и пустыни, и равнины. И все это имеет сложную историю, как геологическую, там был процесс горообразования, так и уже ледниковую, он тоже геологическая получается. Когда ледник приходил, уходил, горные долины, все это разделялось на отдельные островки, где животные могли существовать, но в то же время они были изолятами, потом все это перемешивалось, объединялось. Понятно, что у них сложная такая, может быть, эволюционная история, и можно ожидать, что видов там много. Но вот эта вот индивидуальная изменчивость такая пестрая, она маскирует все это. Поэтому выделяли в разное время от двух видов пятнистых скунсов, когда уж совсем они там разные в разных местах живут, до 14. 14, вот это дробительство, знаете, в семантике бывает период дробительства, объединительства, вот эта зверюшка на своих передних лапках пробежала через все эти периоды, и в конце концов все это утряслось, устаканилось, и пришли к тому, что их 4 вида. Ну, а сейчас эпоха молекулярных исследований, когда исследуют и ДНК, и там, в митохондриях, и в ядре, и много что. Вот эти дремлющие участки наших нуклеиновых кислот, они содержат как раз самые важные для эволюционного изучения участки, которые называются недействующие, или спящие, или мусорная ДНК. И как раз она-то отбору не подвержена, и изменения, которые в ней накапливаются, они пропорциональны времени, прошедшего с тех пор, как вот мы начали следить. Поэтому можно, смотря насколько отличаются вот эти участки мусорной ДНК у разных видов, смотреть, сколько между ними натикало времени. И таким образом, получается, мы можем посмотреть такие эволюционные ветви, как далеко они разошлись, как далеко был общий предок. И вот с этими скунсами получается так, что вообще, хотя живут они в Новом Свете, но появились-то они у нас в Евразии, а потом через Берингию они проникли в Северную Америку. Это было еще в миоцене, а в раннем плейстоцене, 5 миллионов лет назад, скунсы уже были. И тогда как раз от них отделилась веточка, которая привела к одному хорошо выраженному, всеми признанному виду пятнистых скунсов. Это карликовый скунс или малый скунс, который живет на узенькой полоске Тихоокеанского побережья Мексики. Он там за горами, и похоже, что он отделился тогда, когда вот эти горы как раз и образовывались, вулканическая деятельность. Вот он тогда еще от других скунсов отделился и до сих пор, в общем, живет там. Так он и остался, никто его не трогал. Это один хороший вид. А вот другим трем видам, им в этом плане как раз сейчас удалось ученых удивить, потому что еще 1,5 миллиона лет назад, это уже в раннем плейстоцене, они начали делиться. Там уже, вот это уже явно под ледником происходило, потому что было несколько волн похолодания, с кордильеры полз ледник, ледниковый щит, заполнял долины, шел по верхам, создавал непреодолимые для такого животного барьеры, потом он уходил, где-то эти барьеры удалось преодолеть, популяциям вот этим изолированным, там все перемешивалось, генетический вот этот обмен был, но в результате все-таки сейчас ученые, наши коллеги из Чикагского музея естественной истории и еще некоторых исследовательских учреждений провели генетический анализ большой выборки вот этих вот скунсов пятнистых. Оказалось, вроде бы, конечно, там Америка, да, тем более северная, где вроде бы все изучено, особенно не какие-то там букашки, микробы, лишайники или грибы, а млекопитающие. Причем не такая не мелюзга, которая где-то там в норе живет, а вот такой вот, в общем, заметный крупный зверек. Они же, в общем-то, бывают и до, ну, от 200 грамм до там, полкило и даже до килограмма. Разные виды. Но оказалось, что с ними никто толком не работал. Во-первых, не самый такой простой в изучении зверек, потому что он так брызнет, и потом это радуйся. Кроме того, в отличие от полосатого скунса, он довольно скрытный. Он вообще из всех скунсов самый древолазный. То есть он как белка лазит по деревьям, прекрасно себя там чувствует. И, в общем-то, от человека держится подальше, и изучать его непросто. То есть в руки исследователей он попадает реже, чем другие виды скунсов. Поэтому даже в музеях за все эти там 200 лет сбора, за 250 лет сбора их не так и много оказалось. И кроме того, надо же с разных мест посмотреть, чтобы всю вот эту вот сложную мозаику изолированных и потом сливающихся, разделяющихся популяций исследовать на генетическом уровне и выяснить, насколько же давно они были разделены и насколько далеко зашли вот эти различия, которые уже не позволяют им скрещиваться, то есть делают их полноценными видами.
Конечно, чтобы исследовать такую проблему на большом ареале, надо выяснить, как же там популяции друг с другом взаимодействовали, как они разделялись различными географическими преградами, и как они потом могли объединяться после исчезновения ледника, как они вообще переселялись. Но этот скунс, он не склонен к большому переселению, они там живут даже группами в одной норе, и никуда особо далеко-то они не бегают. Вот. Надо собрать как можно больше экземпляров. Так вот, оказалось, что за 200 с лишним лет, естественно, научных сборов, то, что сохранилось в музеях экземпляров, их оказалось не так и много. И, в общем, всего 26 исторических экземпляров в этом исследовании было использовано. Это было собрано из 25 североамериканских музеев. Ну и, конечно, этого мало для любой статистики. Поэтому были сделаны такие распечатанные листовки, которые назывались там «Разыскивается» и «Разыскиваются скунсы». Потому что ну, человек со скунсами контактирует. Бывает, что на дороге раздавлены они попадаются, домашние собаки их, бывает, прихватывают. Поэтому таким образом было еще более 180 экземпляров таких скунсов доставлено в руки ученых. Было раскручено все возможные молекулярные анализы, и получилась интересная картина. Вот то, что было 4 вида скунсов, я рассказал про карликового, этот пигмеус, который живет на узенькой полосе Тихоокеанского побережья Мексики, он уже давно очень отделился. А остальные три вида – это был западный, восточный и южный. Из самого названия понятно, вот эти три вида. Так оказалось, что каждый из них разделился на два вида. Все это произошло примерно 500 000 лет назад, плюс-минус 100 тысяч лет, и каждый из этих трех видов поделил свою часть на два. Так западный разделился на горного и пустынного, или равнинного. И это понятно уже. Один живет в горах, в этих кордильерах, а другой на больших пустынных, равнинных и пустынных местах прилегающих. Восточный поделился, соответственно, на степного и, собственно, восточного. Тоже понятно. Восточный там скалистые горы и прочее, а вот степной он там более равнинный. А южный поделился на, собственно, южного Юкатанского. На полуострове Юкатан, оказалось, живет древняя изолированная популяция, которой вот сомнений нет никаких, что это, да, действительно хороший новый вид. Тут еще с видами еще момент такой. Это во многом вопрос договоренности, потому что не всегда понятно, где же вот эта видовая граница. Была такая классическая типологическая концепция вида, которая еще Линнеем заложена, но тогда сомнений не было. Бог создавал виды, они все отдельные, каждый вид отдельный акт творения, поэтому вот эти полочки в шкафу, они есть, на каждой сидит вид, и надо просто распознать вот этот замысел Творца и выяснить, кто же на какой полочке сидит, название повесить, и все будет замечательно. Эволюционная картина мира, она о другом говорит, что возникали изолирующие механизмы, которые препятствовали скрещиваться популяциям одного и того же вида, свободно скрещиваться, и за долгое существование в изолированном состоянии накапливались отличия, которые предотвращали скрещивание при последующей встрече. Это так вот в идеале. На самом деле сплошь и рядом эти изолирующие механизмы не вырабатывались до конца. Потому что кто же там, какая преграда будет ждать, там сидеть, когда сформируются окончательно эти изолирующие механизмы. Поэтому часто, вот как мы видим с черно-серой вороной, ледник разделил первоначально единую популяцию, кого-то оттеснил на юг, а кого-то разделил там западно-восточное, вот эта черная ворона. Потом, когда ледник ушел, это место заполнило серой вороной, которая где-то там эволюционировала. Но это слишком небольшой промежуток времени был, чтобы изолирующие механизмы сформировались, и везде, где контактируют серые с черной вороной, везде идет гибридизация. То есть они вроде виды, не виды, полувиды, это сейчас очень все так непросто. И критерии, ну, тем не менее, критерии скрещиваемости и нескрещиваемости остаются самым надежным, но иногда ну, тигр и лев, например, скрещиваются, но явно же разные виды, да, в зоопарке скрещиваются, но то в зоопарке. Поэтому все-таки основной критерий – это нескрещиваемость видов в природе. Там могут быть разные изолирующие механизмы, но не всегда же есть возможность проверить, где они там скрещиваются, а где и нет. А в ДНК все это сохраняется. И вот такие следы древних скрещиваний, вот этого потока генов из одной популяции в другую, они сохраняются в ДНК. И здесь все это в этом исследовании показано. Там показано, что вот эти какие-то из этих вновь выделенных семи видов, некоторые обмениваются генами. Или обменивались в историческом, где-то там, на историческом промежутке. Но, тем не менее, они вполне изолированы, вполне себе представлены. Можно считать их хорошими видами. А что еще дает видовой статус? Если речь идет, если вот мы считаем какую-то группу популяций, так скажем, под видом, то она не попадает в федеральные списки охраняемых видов. И нам статус другой, там, средства другие вкладываются, меры охраны применяются другие. А вот если это вид, тогда все совсем другая песня. Но другая, более высокий охраняемый статус может быть. Поэтому, в общем-то, чем больше видов, тем больше вокруг этого
какой-то такой серьезной деятельности. Это непростые все вещи, и сейчас идет как раз период дробительства, когда, ну, вроде бы, казалось бы, чем больше видов, тем оно лучше, много кому. Тем, кто составляет списки, тем, кто там распределяет вот эти природоохранные фонды. Но бывает сложно, потому что разделили, например, жирафов на 5 видов, и теперь у меня вот что там в экспозиции стоит, без генетического анализа и непонятно. А мне надо этикетку писать, чтобы вам, посетителям музея, было понятно, что это такое, какой из видов жирафов. Я не знаю, тоже так с этим замечательным скунсом. Я знал, что это пятнистый скунс, ну тот, что западный пятнистый скунс. А теперь западный пятнистый скунс на 2 вида разделился, и вот никаким доступным мне способом я не могу определить, какой же вид пятнистого скунса теперь вот тут у нас так в музее замечательно живет. Кстати, откуда взялся этот скунс? В 1913 году купили шкурку в Европе. Тогда, в общем, было распространено коллекционирование, естественно, научных экспонатов. И существовали такие коммерческие торговые фирмы, которые, естественно, научными экспонатами снабжали весь мир. Просто по почте можно было заполнить бланк и присылали шкурку. А изготовил наш замечательный таксидермист Филипп Евтихий Федулов. Кстати, вот сейчас у нас уже в музее открыта выставка, посвященная юбилеям дяди и племянника Федулов. Это замечательные таксидермисты нашего музея, которые создали шедевры таксидермии. Там исторические фотографии, причем такие даже, не все они музейные, а там про военную службу, например, старшего Федулова, он же был кавалер двух георгиевских крестов. Очень интересные фотографии есть. Ну, вернемся к нашим скунсам. Теперь их получилось 7 видов. И это очень интересно. То есть получается так, скунсов больше, больше и больше. Ну и, конечно, этот пятнистый скунс, у него поведение замечательное. То, как он бегает на передних лапах, угрожая, что сейчас перейдет к более активным действиям, это очень такое замечательное зрелище. Но вообще музейные коллекции, конечно, в таких исследованиях играют выдающуюся ведущую роль, потому что они дают возможность заглянуть в прошлое и посмотреть, а как все-таки менялись ареалы. Из этих коллекций извлекается необходимый материал для генетического анализа. В этом случае извлекался из когтей. Точно методику я специально не изучал, но это, видимо, берется часть когтя от основания. И с помощью довольно дорогостоящей процедуры по сравнению со свежим материалом извлекается необходимое количество молекул для анализа, чтобы делать выводы о родстве, о каких-то изменениях в ареалах, об обмене генами между популяциями в историческом масштабе. И это всегда очень интересный, замечательный такой вариант. Ну и, конечно, тут интересна гражданская наука, потому что вот эти разыскные листы, они сработали, и, в общем-то, там порядка 180 образцов раздавленных и бесполезно пропадающих на дороге таких скунсов попал в руки ученых и пополнил коллекцию и дало такие замечательные результаты. В общем, прекрасное животное, замечательное. И оно еще говорит о том, что, в общем-то, такое живущее недалеко от человека, таким широким ареалом, хорошо всем известное животное, таит в себе еще немало всяких тайн и загадок. Потому что изучение формирования фаун, оно всегда очень интересно, потому что это формирование облика Земли. Мы имеем дело только вот с современностью, а в прошлое это уходит довольно далеко и интересно. Что еще можно сказать? Вот так вот он брызгает, и как это пахнет. Никто толком не может описать. Все какое-то настолько мощное, что там нюансы теряются, нельзя сказать, на что это похоже. Но, в принципе, говорю, бороться с этим можно перекисью водорода. Она там окисляет вонючие эти вещества и становится легче, но так, чтобы совсем прошло, нет. А американские таксидермисты рассказывают, что от этого запаха можно избавиться, замочив шкурку в томатном соке. Она потом отстирывается, и запах уходит бесследно. Не знаю, сам не пробовал. Интересно, но это не тот опыт, который хотелось бы на себе попробовать. Еще один интересный факт, что скунсов у нас пытались в России акклиматизировать. Это была длинная история, был период увлечения изменением природы в сторону более удобной для человека. В том числе было популярно акклиматизировать разные виды животных и обогащать таким образом фауну. Это те времена, когда расселялась янтовидная собака с Дальнего Востока в европейскую часть, когда канадского бобра привозили, потому что европейский бобр, в общем, почти был истреблен, когда расселили андатру удачно, когда енота ползкуна в наших теплых краях расселили. Тогда же пытались скунса, потому что это пушной зверек все-таки, как бы что ни говори, там шапки, шубы, там что-то, не из этого, а того, который покрупнее, но не прижился. Почему не прижился? Потому что наши-то животные с такими скунсами, которые защищаются запахом, не приучены на него реагировать правильно и успевали его, значит, жамкнуть и съесть.
запах потом неприятный, но это привычка избегать скунсов выработалась медленнее, чем кончились скунсы. Ну и потом страдают они, конечно, сильно от птиц хищных, потому что птицы менее восприимчивы к запаху, чем млекопитающие, поэтому вполне себе его хватают и едят. Такая, в общем, у них непростая жизнь у скунсов, и большая их часть живет меньше года, гибнет от хищников на дорогах и от прочих всяких неприятностей. Хотя животное милое, оно мне напоминает такую маленькую росомаху. Смотрите, широкие плечи, сразу видно, такой гимнаст и акробат. Ну а разбудил сегодня у вас, как легко догадаться, голос скунса, правда не такого, а полосатого, которым человек чаще встречается и чаще слышит его голос. А в следующий раз я вам расскажу о загадочном, ну и таком загадочном, загадочный, как оказалось, с помощью музейных работников выяснил, что там загадка есть, но о тропическом гекконе, который тихонечку, потихонечку, полигонечку завоевал весь мир, по крайней мере его теплая часть, а на самом деле оказалось, что он выходец из Африки. Вот эту вот его историю, как он это все потихонечку сделал, в следующий раз я вам расскажу. Рад видеть всех в нашем музее, как виртуально, так и реально. Еще раз позвоню вам в колокольчик, потому что, может, вы по одной рассказ опять уснули. Но у нас впереди большой, интересный, насыщенный событиями, работой, интересными делами день. Интересной вам жизни, интересных новостей. Может оказаться, что он как раз такого вида, который там наладан дышит. А может вдруг оказаться, знаешь, вот возьмешь из него там ДНК, и окажется, что он не вписывается в картинку. Вот из их там 203 экземпляров, которые они посмотрели, вот они выделили 7 видов. Вот. А этот может оказаться 8-й. Кто же его знает? Поэтому пусть в музее, он вот уже сколько ему, уже получается больше 100 лет. Получается ему 108 лет в этом году. Это когда его купили, а когда его добыли, непонятно. Прекрасный экспонат, он замечательно работает на выставках. Но вот эта его научная составляющая, может быть, в нем таится, потому что ДНК в нем есть. Есть методы, которые позволяют сейчас, вот 20 лет назад не было таких методов, чтобы вот с такой вот шкурки добыть ДНК. Сейчас они появились, а дальше, может, еще что-то получится. Кроме того, он несет в себе массу видовых признаков, в том числе вот шерсть, там строение шерсти. Много что-то там в нем есть. Он со всех сторон хорош. Только сзади лучше не подходить. И не пугать его неожиданными действиями. А так вполне любопытный, дружелюбный. Есть снимки, съемки, когда он в дом забегает и никого там не брызгает. Он в таком в нормальном состоянии, никого не пугается, он там бегает себе спокойно. Конечно, если там начать визжать, хлопать в ладоши, там, кидать в него тапками, он, конечно, поймет, что что-то не то происходит. Надо, значит, использовать химическое оружие и смыться покровом.

Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, зачем нам нужна Луна. Ну, нас никто не спрашивал, Луна есть у нашей планеты, и никуда она, наверное, не денется. А вот какова ее роль, сейчас об этом и поговорим. Ну, например, когда появилась Луна, мы точно не знаем, но, судя по всему, примерно тогда же, когда и Земля, 4,5 миллиарда лет назад. Это был период формирования Солнечной системы, а образовалась Земля, и вскоре рядом с ней появилась Луна. Есть три гипотезы ее происхождения. Не будем сейчас их объяснять и вспоминать. Скорее всего, какая-нибудь четвертая выиграет это соревнование, потому что у астрономов всегда гораздо больше идей, чем фактов, чтобы их проверить. А факты мы добываем, летая на Луну. К сожалению, редко, мало. И все еще впереди. Луну мы будем исследовать. Но представить себе можно некоторые последствия того, что если бы Луны у нас не было. Конечно, это было бы грустно. Темные, безлунные ночи. Мы так любим гулять при полной Луне. А если бы Луны не было, астрономы, конечно, обрадовались бы. Особенно те, кто, как я, изучают звезды. Луна мешает. Лунные ночи практически выключают нас из работы, из наблюдения за звездами. Рассеянный лунный свет в атмосфере – это довольно мощный фон. Так что, если бы не было Луны, многие астрономы обрадовались бы. А кто бы стал печалиться? Я думаю, рыбаки и водители тяжелых судов. Вспомним, подходя к берегу, приближаясь к порту, каждый судоводитель думает о том, каков уровень воды вблизи причала. А уровень меняется. Меняется он потому, что Луна действует на жидкие оболочки Земли, на атмосферу и на океан. Океан дышит. Он дышит в такте вращения Земли по отношению к Луне. Луна медленно движется по орбите, Земля быстро вращается. И поэтому те гравитационные влияния, которые Луна оказывает на океан, они как бы бегут по поверхности Земли. Это приливная волна. Ну, астрономы говорят, приливная выпуклость океана. С двух сторон земного шара на Луну и на противоположную точку, антилунную, океан немножечко приподнимается. В открытом море мы это не замечаем, потому что приподнимается он всего на полметра. Ну, когда вы плывете по океану, и там трехметровые волны, что такое полметра? Но это гигантская приливная выпуклость размером в четверть земного шара с одной стороны и в четверть с другой. И когда она накатывается на берег, туда, где порт, туда, где люди живут вблизи побережья, и накатывается с большой скоростью, сотни метров в секунду, почти со скоростью звука, а иногда даже быстрее. Это, конечно, серьезно меняет жизнь у побережья. Корабль может сесть на мель, если в данный момент отлив. Он может спокойно войти в порт, если порт не очень глубокий, но прилив поднимает на несколько часов уровень воды, и корабль может причалить к стенке причальной. В общем, это очень важно для жителей побережья. А еще рыбаки любят отливы, когда их лодки ложатся на грунт, и в этот момент можно починить что-то, покрасить на дне лодки, но вовремя убежать на берег, потому что приливная волна вернется, и лодки всплывут. Я сам не раз это видел, когда был на побережьях морей и океанов. Так вот, если исчезнет Луна, приливы не до конца исчезнут. Дело в том, что кроме Луны есть еще второй возмутитель спокойствия океана – Солнце. Но оно действует слабее, оно далеко. Хотя и массивнее Луны, но далеко. И поэтому солнечные приливы намного, примерно в 2,5, а то и 3 раза слабее лунных. И поэтому нам бы не хотелось лишаться Луны. С третьей стороны, Луна тормозит вращение Земли. Эти самые приливные волны понемногу притормаживают вращение нашей планеты, сутки удлиняются, не очень заметно, на тысячные доли секунды сутки удлиняются в течение 100 лет. Но так планета живет миллиарды лет, и за это время наши сутки удлинились довольно заметно. Во времена динозавров они были примерно 20 часов, сегодня 24 часа. а пройдет еще несколько, ну, примерно 2 миллиарда лет, и Земля почти остановит свое вращение. Она будет вращаться синхронно с Луной. Одна сторона земного шара будет смотреть на Луну, а вторая никогда Луны не увидит. Так что через 2 миллиарда лет, если вам захочется в свой любительский телескоп посмотреть на Луну, ну, будьте добры, в то полушарие Земли, где Луна видна. А может быть, из вашего полушария так сложится, она вообще никогда не будет видна. Ну, вот такие не очень серьезные последствия исчезновения Луны. Только я гарантирую, она никуда не денется. Хотя она понемногу удаляется от Земли в год примерно на 4 сантиметра. Но в нашу эпоху это удаление ускорилось. Если взять большие промежутки времени, Луна удаляется примерно на 2 сантиметра в год. Это не так много. А Луна удалится, перестанут происходить полные солнечные затмения. Ну, это, конечно, очень печально, но кто их видел? Я думаю, немногие из моих сегодняшних слушателей видели полное солнечное затмение. А фотографии останутся надолго. Мы будем вспоминать, как наши предки когда-то любовались затмениями Солнца. Но при удалении Луны от Земли она перестанет закрывать Солнце, и корону солнечную мы уже никогда не увидим. Так что давайте торопиться наблюдать солнечные короны. Еще миллиард, другой лет, и конец полным солнечным затмением.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Многих людей интересует, зачем нам Луна, что полезного мы можем найти на ней, когда человек вернется на Луну и куда именно, где он может устроить свои первые обитаемые базы. Давайте попробуем подумать, зачем нам Луна? Ну, прежде всего, это надежная опора для сооружения крупных летательных аппаратов, крупных стартовых площадок для добычи полезных ископаемых, и все это вблизи Земли. Луна чрезвычайно удобна для полетов. Всего трое суток туда, трое суток обратно, и мы можем за неделю слетать в командировку на Луну. Другой такой близкой планеты к нам нет, и, конечно, ее надо осваивать. Что мы можем там найти? У каждого свой интерес. Например, радиоастрономы мечтают на обратном полушарии Луны, которая повернута всегда от Земли, и наша планета оттуда не видна, соорудить крупные радиотелескопы специального длинноволнового диапазона. Дело в том, что на Земле мы длинные радиоволны из космоса получить не можем. Они не проходят сквозь ионосферу, заряженный слой земной атмосферы. В космосе мы их видим, но как в космосе соорудить летающий большой телескоп? Это пытались сделать, но, в общем, ничего хорошего из этого не получалось. А на твердой поверхности Луны и при небольшой силе тяжести, а она там в 6 раз меньше, чем на Земле, конечно, без труда можно будет соорудить длинноволновую радиоантенну. Она не требует какой-то особой точности, это ведь длинные волны, поэтому можно будет даже без участия человека с помощью луноходов раскинуть специальные приемники или концентраторы радиолучей, и тогда радиоастрономы впервые получат радиотихое место. Это мечта всех радиоастрономов, чтобы земной шар своими радиопомехами не мешал им принимать мощные длинноволновые радиоизлучения из космоса. Геологи тоже мечтают исследовать Луну. Они пока не знают, что особенно полезного может скрываться в ее недрах. Но так пока не начали ее бурить, мы этого никогда и не узнаем. Довольно часто говорят о том, что в верхнем слое лунного грунта есть чрезвычайно редкий изотоп, легкий изотоп гелия, гелий-3. И зачем он нам нужен? Казалось бы, все об этом знают. Это хорошее топливо для ядерных, термоядерных электростанций. Но, честно говоря, физики, занятые проектированием и сооружением термоядерных реакторов, довольно скептически относятся к этой идее. Все-таки заставить ядра гелия сливаться нужна очень большая температура. И пока мы еще не в состоянии контролировать этот процесс. Да, в форме водородных бомб мы это уже научились делать, но это, к сожалению, разрушительная реакция. А созидательная реакция, которая дает тепло и электричество, пока еще не подвластна физикам. Так что рано думать о добыче легкого гелия на Луне. Может быть, когда-нибудь он нам понадобится. Но когда это произойдет, знают только физики-ядерщики. Что еще может быть интересного на Луне? Да мы не знаем. Это площадка для исследования. И мы уже потихоньку находим там места, где наиболее перспективны эти исследования. Ведь работа на Луне потребует огромных затрат. Затрат финансов, затрат новой техники. И надо побыстрее найти ресурсы, которыми можно пользоваться на Луне, работая там, не привозя их с Земли. Один из важнейших ресурсов – это вода. Вода – это и биологический ресурс, ее можно пить, и технический ресурс, что-то охлаждать, какие-то приемники, компьютеры мощные. И ресурс реактивной техники, ведь воду можно расщеплять на водород и кислород, создавая таким образом компоненты ракетного топлива. Электричество на Луне – не проблема. Солнечный свет там постоянно в течение солнечного дня двухнедельного светит, и можно вырабатывать электричество и расщеплять воду на компоненты. Осталось только найти воду. Можно сказать, что мы ее нашли. На полюсах Луны, особенно на Южном, но и на Северном полюсе тоже, в глубоких кратерах, там, куда не попадают солнечные лучи никогда, есть запасы льда. Это уже наверняка разведано, можно сказать, пощупали его руками. Теперь осталось прикинуть, каковы запасы, насколько выгодно их будет добывать. Все-таки это лед, который внедрен в почву. Ну, грубо говоря, вечная мерзлота, грунт, пронизанный льдом водяным. Его там не очень много, несколько процентов от массы самой породы. Но, в конце концов, есть тепло, есть возможность испарять, нагревать эту породу, конденсировать воду. И, наверное, вода станет главным ресурсом. И я предвижу, что борьба за этот ресурс тоже будет нешуточная. Сегодня на Луну собираются и американские, и китайские, и российские космонавты, и автоматические станции. И те, кто первыми застолбят за собой самые перспективные места на Луне, те окажутся в наиболее выгодных условиях. Соорудить базу на Луне – непростое дело. Если мы собираемся туда запускать пилотируемые экспедиции, то есть живых космонавтов, надо подумать об их безопасности, прежде всего радиационной. Луна не покрыта атмосферой, она не защищена от космических лучей, а они очень опасны. Например, на борту МКС максимум год может проработать космонавт без определенного риска для здоровья. А на поверхности Луны и того меньше, потому что там нет магнитного поля, которое на Земле частично закрывает от космических лучей, да и остатки земной атмосферы, которые еще над Международной космической станцией простираются, тоже помогают для защиты. Луна совершенно открыта космическим влиянием. Значит, надо как-то базу обеспечить защитой радиационной. Есть два варианта. Первый, ну, наиболее простой, с помощью какого-то экскаватора засыпать лунным грунтом эту самую лунную станцию. Какова толщина этого слоя грунта? Немалая. Например, наша земная атмосфера, если сжать ее до плотности воды, чтобы мы представили себе атмосферу как плотное покрывало, она имела бы толщину около 10 метров. А если сжать до плотности камня, ну, породы земной, то 3 метра. Вот 3 метра земной породы, а лунная ничем от нее не отличается, это надежная защита от радиации. Значит, нам придется поработать, соорудив станцию, потом с помощью какого-то экскаватора засыпать ее, ну, 2, а лучше 3-метровой толщины слоем грунта. Эта работа сложная, и сделать ее сразу не удастся. А какова же перспектива? Как начать работать, еще не привозя на Луну экскаватор? Я думаю, такая перспектива есть. На Луне обнаружены пещеры. Мы пока не знаем, насколько они разветвленные. Пока из космоса мы видим только входы в эти пещеры, вертикальные колодцы. Но мало кто сомневается, что если есть колодец, то есть, наверное, какие-то боковые ходы в этих пещерах, и именно там можно было бы под толстым, многометровым, а может быть даже десятки и сотни метров толщиной грунтом соорудить надежные убежища для космонавтов. Кстати говоря, там не будет колебаний температуры. На поверхности Луны днем очень жарко, там 120 градусов выше нуля, нагревается Солнцем поверхность Луны. Ночью очень холодно, до 170 градусов ниже нуля опускается температура. А под грунтом уже на глубине 1,5–2 метров нет колебаний температуры, они сглаживаются, и в любой лунной пещере будет абсолютно ровный климат, ну, как у нас в метро или где-нибудь в землянке. Люди жили в землянках не зря. Они сохраняли тепло, и дневное тепло, и ночью оно обогревало людей. То же самое на Луне. Расчеты показывают, что под лунным грунтом средняя температура в районе экватора будет примерно минус 35 градусов. Не жарко. Но ведь мы же собираемся там работать, у нас там будут какие-то устройства, печки, компьютеры, приборы для регенерации воздуха и так далее. Все это выделяет тепло, да и сам человек выделяет тепло. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы обогреть станцию таким естественно-искусственным образом. Где соорудить? Тут вопросов нет. Там, где больше всего воды. Больше всего воды в районе лунных полюсов, особенно Южного полюса. Такие точки, а точнее говоря, области в районе полюсов уже найдены, и туда сегодня нацелены основные проекты полетов на Луну. И американские, и российские, и китайские. В первую очередь, конечно, будут исследовать и обживать Южный полюс Луны, затем и Северный полюс. Там тоже есть залежи воды, хотя, может быть, не столь большие. Полюса Луны – самые привлекательные места. Конечно, будут проблемы. Солнечный свет там не очень яркий, он вдоль поверхности распространяется. Надо будет как-то ловить его специальными солнечными панелями. Связь с Землей может быть не очень простая. Антенны надо будет высоко поднимать. Земля окажется под горизонтом. Но все это проблемы решаемые, да, они уже частично решены, потому что вокруг Луны летают спутники, они могут работать как ретрансляторы и обеспечивать связь с Землей. Так что я думаю, лунные полюса – это первые места, которые мы будем обживать с помощью научных станций. А ведь люди уже были на Луне. Но были, к сожалению, полстолетия назад. Это были первые экспедиции, первые вылазки, первые, я бы сказал, первый шаг был. Затем последовал длительный период автоматического исследования Луны. Это дешевле, это надежнее, и это сохраняет жизнь человеку. Все-таки каждая экспедиция – определенный риск. Но я уверен, люди вернутся на Луну, причем в ближайшее время. Что для этого нужно? Прежде всего, такие же мощные ракеты, как те, что когда-то в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века позволили людям побывать на Луне. Это очень мощные ракеты, далеко не такие маленькие и дешевые, как ныне летающие вокруг Земли и даже к другим планетам. Потому что привезти нам надо не маленький автоматический аппарат, а огромную конструкцию, которая бы сохранила человеку жизнь и позволила вернуться ему на Землю. Это ракета, стартовый вес которой порядка 3000 тонн. Таких у нас пока нет. Такие сейчас создаются. И в США, и в Китае, и Роскосмос об этом говорит, что нужна мощная ракета. Может быть, на некоторое время мы эти планы притормозим. Сейчас не самое легкое время во всех отношениях. Но я уверен, мощная ракета будет создана. Может быть, не такая тяжелая, но гораздо более мощная, чем те Аполлоны, которые летали когда-то. Сатурн-5, который возил эти Аполлоны на Луну. Но я уверен, что это произойдет. Когда? Не могу сказать. Хотелось бы, чтобы в ближайшее десятилетие.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы говорим о языке. Языке колыбели цивилизации, языке основе цивилизации. В наше время язык – это существенно больше, чем средство коммуникации. И вот я для нашей беседы пригласил двух замечательных моих коллег по Московскому университету, Светлана Григорьевна Терминасова, создатель, а теперь президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ. Вот. И второй наш гость – Алексей Александрович Коренев, кандидат педагогических наук и председатель Совета молодых ученых факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, ученик Светланы Григорьевны. Я давний поклонник Светланы Григорьевны, и когда ее слышу, то мне всегда хочется взять флаг и идти за ней, и выполнять ее заветы, связанные с великим и могучим русским языком. На самом деле, действительно, мы знаем, что языки для нас очень важны, и интерес к языкам проснулся, когда появилась новая система коммуникации, связанная с интернетом, компьютерными технологиями. Что сейчас происходит в науках о языках и зачем это происходит?
1: Ну, науки о языке, конечно, начались очень давно, задолго до компьютеров, и язык всегда был в центре внимания людей, которые его изучали. Но все эти вот так называемые гаджеты, все эти новые, необыкновенные, в общем, изобретения, которые сделали возможным коммуникацию, общение людей в самом широком смысле, они, конечно, внесли свои поправки в науку о языке тоже. Но в моем представлении язык велик, и поэтому передача должна быть великая в великом, а он вечен, пока существует человек и человечество. И он поразительно недооценен людьми. Вот главное, что удивительно в языке, это то, что люди совершенно не сознают, каким сокровищем они владеют. И это странно, потому что язык управляет нашей жизнью. Он основа цивилизации, как вы сказали совершенно правильно. Он хранит всю информацию и передает.
0: А если с началом цивилизации идти, тогда это понимали?
1: Я думаю, что никогда не понимали. Потому что человек воспринимает язык как что-то такое вот данное, неизвестно откуда, сверху, снизу, сбоку, вот, и свою собственность. Знаете, у меня есть любимая метафора, моя собственная, что язык как дыхание. Ну, кто из нас сейчас с вами думает о том, что мы дышим? Вы думаете? Нет. И никто не думает. Потому что это настолько часть нашей жизни и часть нашего существования на этом, в этом мире, что мы ее воспринимаем как данное, то же самое с языком. Язык мы получаем, он обманчиво общедоступен. Мы получаем его бесплатно, в самом юном возрасте. Загадка, как человек за два года овладевает, ну, три максимум, блистательно овладевает родным языком, а потом всю оставшуюся жизнь учит следующий язык, иностранный, и никогда им не овладевает в такой же степени. Если бы психологи, филологи, лингвисты когда-нибудь разгадали эту загадку, и тогда перенесли бы это умение на преподавание других языков, изучение других языков, жизнь была бы совершенно иной. Но что меня удивляет, что о языке все время забывают. Во всех вопросах. В вопросах, не знаю, национальной безопасности. Что такое язык? Язык – это так мелочь какая-то, которые все имеют, умные, глупые, образованные, необразованные, все ее получают и владеют.
0: Светлана Григорьевна, начните еще раз с той притчи. Я слышал одну из ваших лекций. Расскажите еще раз.
1: Да, я знаю. Ну, это действительно замечательная история, которая в жизнеописаниях Плутарха, она относится к Эзопу. И она замечательна тем, что она показывает, что язык, так же, как компьютеры, так же, как глобализация, что он двулик, у него есть хорошее лицо и плохое. он одновременно и ангел, и дьявол. Он может родить, может убить и так далее. Ну, и это очень хорошо метафорично рассказал Плутарх в истории про Эзопа, который был рабом философа Ксанфа, как всем известно. И когда Ксанф решил собрать своих учеников, угостить их хорошим обедом, он послал своего раба Эзопа, который, конечно, был умней, и самого Ксанфа, и всех его учеников вместе взятых, но был раб. И поэтому его можно было убить, сбить там, и так далее, наказать. Он сказал, вот пойди, приготовь нам самое лучшее, что есть на свете. И он приготовил обед и стал их кормить. Язык вареный, язык жареный, копченый, тушеный и так далее. И на четвертом блюде сам закричал, ты что, издеваешься над нами? Почему ты нам приготовил только язык? И вот тогда Эзоп сказал то, что я тоже думаю, что ничего на свете нет лучше языка, потому что без языка нужнее, лучше, полезнее языка. Без языка нельзя ни купить, ни продать, ни выразить свою ненависть, выразить свою любовь. Нет, ненависть не надо. Выразить, ну, понимаете, без языка не происходит никакое человеческое действие. Ну, Ксанф заинтересовался этим, и на следующий день приказал Эзопу принести самое худшее, что есть в мире, самое ужасное. И, как вы знаете, Эзоп опять приготовил язык во всех видах. И тогда уже Ксанф рассвирепел и сказал, я сейчас пошлю, чтобы тебя выпороли, ты негодяй, ты издеваешься над нами. На что Эзоп сказал, философ. Ксанф, неужели ты не понимаешь, что язык может убить человека? Язык может опозорить, осрамить. Войны, ссоры, конфликты начинаются из языка. И, конечно, это самое ужасное, что есть на свете. И вот таким образом метафорически показали, что язык всемогущ, во-первых, а во-вторых, двулик. Он может быть использован для добра и для зла. И он одинаково могуществен и в том, и в другом.
2: Единство материального и духовного лежит в единой плоскости, а именно ценностной, ведь и то, и другое может быть уродливым, и то, и другое может быть прекрасным.

0: как отличаются от себя языки? Я даже не тот вопрос задаю, сколько слов обозначают какой-то цвет, допустим. Я имею в виду другое. Чем отличаются языки? Эмоциональным настроем, каким-то содержательностью?
1: Ой, хороший вопрос.
0: Чем они отличаются?
1: Ну, прежде всего, они отличаются тем, что они совершенно по-разному передают мир. Вот говорят, что язык – это зеркало.
0: Вот-вот-вот.
1: Он
0: это,
1: отражает
0: вот это
1: мир.
0: Спросить, да.
1: Но мир как бы одинаковый, а язык его изображает и отображает по-разному. И более того, он навязывает нам видение мира. И не только цвет там, вот мы видим столько-то оттенков, потому что у нас столько-то слов. Вот сколько слов, столько оттенков. Но и все так. Восприятие, отношение к жизни, смерти, к любви, к мужчине, к женщине. Все это мы получаем в пакете от родителей с родным языком. И оковы языка императивны. Их нельзя победить, нельзя сломать. Вот мы уже продукт языка. Он нас сотворил, он творец человека. И одновременно творение. Поэтому язык одновременно и хозяин, и раб, и царь, и пленник, или слуга, и так далее. То есть он многолик, и он навязывает нам видение мира и культуру в антропологическом смысле.
0: Наверное, даже стереотипы поведения в каких-то случаях.
1: Абсолютно. Все. Мы творение языка. Он нас сотворил, и мы живем по его законам.
2: Является ли членораздельная речь главным завоеванием человеческой цивилизации? Безусловно, да. Можно ли обходиться без нее, коль прижмет, как говорится? Естественно. Примеров тому множество. Приглядитесь, как понимают друг друга. Час назад ставшие закадычными друзьями за кружкой отнюдь не старого и совсем не английского эля, которое на поверку даже не элем оказывается, но вплоть до сложнейших мировых проблем готовы обсуждать. Тех, которые в пословицу вошли, без пол-литра не разберешься. Впрочем, шутка это. А вот бытовуха. Одному туристу в Токио надо было купить собачий противоблошиный ошейник. Очень надо. А они в Японии, как оказалось, не везде есть. И вдруг, о счастье, на витрине противоблошиные ошейники, но только кошачьи. В туристе моментально проснулся лингвист. Показав на выставленный предмет, он замяукал и отрицательно покачал головой. Потом залаял и закивал утвердительно. Продавец все понял. Правда, на симпозиуме с таким словарным запасом не выступишь. Да и в любви вряд ли объяснишься. Хотя на заре зарождающейся первобытной нежности все могло быть. С чего-то ведь все начиналось. С чего?
1: Вот вы сказали, что язык это кладезь.

0: Так произошло цивилизации, это создание знаний, что бы ни было. Дальше идут инновации, дальше идет хозяйство, дальше идет рынок, базар и так далее. Но впереди идет создание знаний, это фронтирство, это вот первый фронт. Вот. Так вот, интернет, он помогает этому, но не создает. Так вот, интернет не понят, как только средство коммуникации, и что он может помогать... Вот, вот то, что делал язык до того, как язык сделал не просто цивилизацию, он сделал систему мышления человечества. Ведь вот что было.
1: Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это строчки из Библии. Святое Евангелие от Иоанна. Есть много теорий о происхождении разума. В большинстве из них овладение членораздельной речью, то есть словом, среди основополагающих факторов. А уж когда слова стали слагать в литературные произведения, семимильными шагами пошло развитие культуры, во всяком случае. А уж как она, эта самая культура, стимулирует расцвет прогресса по всем направлениям, объяснять вряд ли стоит. Оставим за кадром то, что не относится к сегодняшней теме. Констатируем, у человечества появилась литература. Породненные в единых произведениях и прозаических, и поэтических слова, слова, слова. И стали они властителями дум. Есть прямая пропорциональная зависимость. У великих цивилизаций всегда была великая литература. Античные авторы до сих пор стоят на книжных полках. И пылятся они только во времена глубоких духовных застоев. Что делать? Недугами страдают порой не только отдельные личности, но и их сообщество в целом. Да и те, кто промелькнули в ходе времен, тоже нередко могли возгордиться в этой области. И даже у зачаточных людских сообществ было то, что, слагаясь в слова, обогащала их жизнь, делала ее хоть в какой-то степени духовной. Более того, на определенных этапах словесность играла такую роль, что и не разобрать теперь, что первично, что вторично. Где события, а где их гениальная интерпретация. Илиада, к примеру. Может, придумал все это слепой старец Гомер, а древнегреческие цари, много их было в разрозненной Илладе. Как по-писанному разыграли их? Ахиллес, Патрокл, Гектор. Кто они? Исторические персонажи? Литературные герои? Если верить в существование высшего разума, явно без него не обошлось. Но можно и без мистики. Внимательно вдуматься в гипотезу всепланетного информационного поля Владимира Ивановича Вернадского. Не могли затеряться в нем и Толстой, и Достоевский, и Блок. Много их, великих умов, что словом творили историю или параллельную реальность. Порой на помощь приходила музыка, пение. Литература говорила им спасибо и продолжала свою великую миссию, и не было ей равных. Театр. Так он с античных времен был одной из литературных форм донесения великих слов великих и не очень драматургов. Короче, тезис о том, что вначале было слово, никто не оспаривал.
0: Сколько сейчас приходит новых слов междисциплинарных, там, скажем. Ну, то, что из арабского пришли к нам какие-то цифры, там, это все, это было движение того, что было. А вот это движение слов, ну, по науке, допустим, сколько приходит слов туда и сюда, сколько приходит...
2: Ну, сейчас все-таки глобальный мир, глобализация, да. А глобальный мир не может существовать без глобального языка. Вот это все глобальные деревни, значит, сразу все вспомнили Вавилонскую башню. Башню не смогли построить, потому что языки...
0: Разобщили по языкам.
2: Разобщение прошло по языкам. А теперь возникла как бы возможность, ага, вместе строить, вместе жить. Хотя, когда мне говорят, что, я слышу или читаю, Россия вошла в мировое сообщество. Мы входили счастливые, радостные, ой, как интересно, теперь мы все будем знать. Мировое сообщество оказалось мировым рынком. С рыночной культурой, с рыночным языком, с рыночным мышлением и так далее. И вот нашему поколению довольно трудно перестроить себя на такую чисто прагматическую линию. Вот достал, купил, продал и так далее. Но что касается... Почему я заговорила о глобальном языке? Дело в том, что глобальным языком стал английский язык. Причем это тоже объективный фактор. Объективный фактор, и создали его объективный фактор, потому что...

0: даже исторически, была одна мирового уровня империя британская, которая до Индии включительно с маленького островочка дошла, и все, и Африка, и Индия, и все по дороге заговорили по-английски. И ее сменило с маленьким перерывом на позицию Советского Союза, там после Второй мировой войны и до распада. Ее сменила другая супердержава, как сейчас говорят, или гигантская империя всемирная, которая называется Соединенные Штаты Америки.
1: И тоже
0: английский. И английский язык тоже англоязычный. Поэтому английский язык не по блату, не за деньги, не случайно, а по объективным историческим причинам стал языком и становится беспрерывно языком глобальной деревни. И поэтому вот это движение новых слов, оно идет как бы одностороннее. Из английского языка в национальные, другие национальные языки и культуры. И в такой степени уже развилось, что уже говорят спанглиш, испанский, английский, чинглиш, китайский, какой-то руслиш или раслиш или ранглиш, еще нет устойчивого, русский, английский и так далее. И заимствования, вот эти самые вот движения слов, они очень разные. С одной стороны, заимствования были всегда, но как вот слово «спутник». Вот появилась реалия, которой нигде не было. Мы первые запустили спутник, и в других языках не было слова, потому что не было реалии никогда. И все взяли слово «спутник». Ну, английский язык и многие другие. Потом взяли суффикс «ник», и появились там битники и прочие, даже уже теперь не прямо слово, а словообразовательную модель. А потом они вспомнили, что у них есть слово «satellite», и поэтому спутник уже сейчас вышел, он есть в словарях, но в обиходе зачем, когда есть свое слово? Но что касается заимствований из английского языка во всех, они не всегда оправданы, мягко выражаясь. И это большая проблема, потому что когда это слово передает некое понятие или реалию, которой у нас нет, это понятно.
1: Деформируется понятие, значение, да?
0: Да, да. А когда оно просто модно, понимаете, вот сейчас в магазинах стоят мерчендайзеры. Стоит в маленьком магазине хозяйственном напротив нашего здания, где мы учимся, скромная, тихая девушка, которая явно не знает никаких языков, но она называется мерчендайзер. Уборщицы называются клининг, на них написано.
2: Менеджер. Клининг-менеджер. Есть в университете такое место.
0: Это уборщица. Уборщица не знает ни что такое клининг, ни что такое менеджер, но фирма вот хочет, чтобы это звучало, я не говорю про то, что уродуется все, я не могу забыть, как около метро Октябрьская была вывеска «Shop Night». Они хотели сказать «ночной магазин», что он круглые сутки работает, но вместо «Night Shop» от перемены мест слагаемых у них сумма не менялась, они написали «Shop Night», что получилось «магазинная ночь». Вместо ночного магазина, понимаете? И так далее. Полупереваренные, исковерканные, меняющие смысл. Ну, слово «коттедж». Английское слово «коттедж» имеет очень мало общего с русским словом «коттедж». Потому что если я скажу вам, что Алексей Коренев построил коттедж или купил коттедж, это значит, что он очень богатый, что у него трехэтажная какая-то огромная...
1: Поподробнее здесь, пожалуйста.
0: И, соответственно, его статус и так далее. По-английски коттедж – это маленький домик, и там живет старушка с собачкой одинокая, как правило. Понимаете, вот этот коттедж. Ну, так, конечно, бывает разный, но он не несет в себе вот, оттенка значения, что это что-то дорогое, шикарное. И
2: так. Такой на нору похож, вот, за «Властелина колец» хоббитов.
0: Вот, это таких примеров очень много, поэтому переосмысляется, путается, понимаете. Но это, с этим ничего поделать нельзя.
3: У всего, что нас окружает, есть свое имя. Есть название и определение. Но каждый новый день, век и час продолжает множить мир слов и образов. При этом все неопределеннее и беднее становится наша речь. Время, когда человечество перейдет на жесты, не за горами.
0: Язык
1: язык, на самом деле, как мне кажется, он имеет не просто одноходовой, он имеет обратные связи. Он себя защищает, так же, как организм сам себя вылечивает, если есть возможность иммунной системы себя вылечить, то и язык, на самом деле, себя вылечивает, и отбор идет, естественный отбор чужих слов все равно.
0: Ну, мне кажется, что вот мысль Алексея о том, что только время, наверное, покажет, что это уродование или обогащение. Я допускаю, что какие-то заимствования обогатят язык, в том числе заимствования.
1: Ну, шлагбаум, рюкзак, все это осталось из тех немецких, павловских времен, когда они пришли сюда.
0: Из французского языка в 19 веке в русский язык перешло огромное количество слов, калик и так далее, и мы их воспринимаем как русские. Русский язык вообще легко и с удовольствием заимствует иностранные слова.
1: Я, кстати, со своим тогдашним дипломником, немцем Ингольфом Бернхардом, я ему стал серьезно объяснять, что русские слова «шлагбаум» и «рюкзак» пришли в Германию в 19 веке из России. Вы видели, какое бешенство это? Он не мог ничего возразить, он так удивился такой постановке дела. Но действительно, это система с обратными связями. Вот теперь я хотел еще об одной вещи спросить. Как вы думаете, вот то, что сейчас очень много молодежи уезжает, приезжает и уезжает в Россию с разными языками. Это среди молодежи какой-то сленг, вот есть свой уровень языка, или он затронет общий, или это возрастная, в общем, иначе скажу, это возрастная вещь, или это общенародная вещь?
2: Вы имеете в виду какой-то молодежный
1: сейчас
2: язык?
1: Сейчас очень много молодежного туризма, попросту. Угу. Сейчас студенты очень массами ездят, школьниками ездят, на каникулы ездят с родителями и так далее. Естественно, если родители он все просто идет в буфет и там что-то спросит поесть, ребенок за это время обижит десяток своих сверстников. И, конечно, он привносит много языка. Так вот, это останется не просто привнесение языка, а вот языковый слой вот того поколения, которое вы на самом деле представляете.
2: Конечно, останется. Он останется и, ну, как язык, как хранитель языка увековечит наше поколение, наверное, и в литературе, и уже в намного большем пласте информации, которая останется после нашего поколения, да, и все, что мы сейчас пишем в интернете, может быть, когда-нибудь будет представлять историческую ценность. Мы об этом не знаем, да, и лингвисты будущего будут смотреть на какие-то явления современности и сравнивать их с явлениями будущего. С другой стороны, какие-то слова, которые и явления, которые приходят сейчас в язык, могут в нем и остаться. Эти процессы настолько медленные, что мы можем их просто, одно поколение их может не заметить.
3: В 80-х годах прошлого века одним из самых авторитетных ученых в области изучения и приручения нахождения контактов с дельфинами по праву считался профессор Каннингем Лилли. Забегая вперед, скажем о романе, который он не успел написать. Речь шла, естественно, о дельфинах, об их обучении и пониманию человеческой речи. Вначале успехи просто радовали. Дельфин знал, что его зовут Джон. Знал, что любимая пища именуется рыбой. Он откликался на имя, произносил его. Радовался, когда видел рыбу и называл нужное слово. Но просить есть не хотел. Не мог или по другой причине. Камнем преткновения стало слово «дать». Уж что только не придумывал ученый ради того, чтобы связались в дельфиньем мозгу не два, а три понятия. Пришлось прибегнуть к крайней мере. Ученый и сам не ел несколько дней, и дельфина не кормил. Последний, кстати, больше страдал не от собственного голода, а от вида голодного ученого. Он даже подталкивал его к своей миске, но упрямство или жажда довести эксперимент до конца пересиливало. Дельфин не выдержал первым. Весь изогнувшись от неимоверного напряжения, он буквально выдавил из себя: «Джон, дать рыба». Случилось чудо. Первое осмысленное предложение было произнесено. Интересно, что, судя по роману, дальше учение пошло очень быстро, и дельфин освоил человеческую речь. Вот что такое первый шаг. А в реальной жизни профессор Лилли вел работу, в которой пытался преподавать дельфинам синтезированный компьютерный язык. Позже Каннингем Лилли разработал проект для будущей лаборатории коммуникаций, которая будет плавающей гостиной комнатой. люди и дельфины смогут общаться на равных, найдут общий язык. Лили предвидел, что наступит время, когда убийство китов и дельфинов прекратится не из-за принятого закона, а благодаря каждому человеку, понимающему с рождения, что их морские друзья являются древними, разумными и наделенными невероятной силой знаний существами. И человек многому должен у них поучиться.
1: У меня есть из того, что я работаю в университете, из того, что я очень много общаюсь, из того, что у меня много вот появляется собеседников на передачах, я убеждаюсь вот в чем. Как никогда в наше время, а особенно в нашей стране, что многое бывает карикатурно, происходит разобщение разных наук. Даже физики не понимают друг друга, когда вот физики, которые занимаются квантовой механикой и физикой моря, они, в общем, очень мало понимают друг друга, чем занимаются. Тем более меньше все знают, все меньше и меньше. То, что вы сказали о межфакультетских курсах, это очень важно. Сейчас вот это, сейчас мы этим занимаемся. Так вот, на самом деле, есть ли возможность языковая сблизить науки и разные роды занятий, то, что идет разобщение? Есть ли какая тенденция?
2: Мне кажется, что наоборот, тенденция последнего времени – это взаимопроникновение. И вот в университете последнее направление развития, которое выбрал университет, да, связанное со строительством долины и разных кластеров по темам, которые будут объединять ученых разных направлений, мне кажется, языку там есть свое достойное место. И, например, такое направление исследований, как когнитивистика, которое сейчас достаточно популярно. Там вот как раз таки… Ну, когнитивистика. Вот, когнитивные исследования. Сейчас, да, достаточно популярное направление. И там вот как раз-таки психологи вместе с лингвистами, вместе с филологами, с журналистами, с философами вместе пытаются исследовать этот вопрос. А что касается методов точных наук, то, например, в преподавании иностранных языков сейчас достаточно большой запрос на исследование в области педагогического измерения, где используются методы математические и статистические, и математическое моделирование для того, чтобы представить, как человек будет или не будет вести себя в определенной ситуации, как то или иное задание может помочь или не помочь выявить определенные человеческие способности, в том числе и способности к языку. Это достаточно, мне кажется, сейчас как раз-таки вот для таких совместных исследований очень хорошее время и очень хорошая почва есть.
4: Я согласна. У нас очень много появилось междисциплинарных направлений, это радует. И вот этот вот курс, который вы упомянули, я считаю, что это замечательная инициатива Московского университета, вот так называемые межфакультетские курсы. Вот я, когда только он начался, я предложила курс «Язык, культура и межкультурная коммуникация». У меня было 22 факультета. Я, когда читаю лекции, всегда говорю, пожалуйста, если у вас есть свои мысли или свой какой-то опыт, вы мне пишите. Вот, вы знаете, я до сих пор поддерживаю отношения с химиками, с физиками, с биологами, естественно. И журналистка, девочка из факультета журналистики написала потрясающее совершенно эссе, хоть его печатай. Я сейчас придумала, что я сейчас напишу книгу, где будет вот какое-то вот такое положение лингвистическое, но его проиллюстрирует вот новое молодое поколение. Понимаете, потому что они раскрываются по-другому. И у них глаза открываются через наши курсы, и у нас глаза открываются. И получается настоящее такое междисциплинарное братство.
1: Светлана Григорьевна, я начал с того, что я сказал, что я ваш давний поклонник. Я просто очень хочу сказать вот какую вещь. Из многих бесед, которые происходят вот за этим вот таким вот дольчатым столом, из очень многих бесед следует ощущение оптимистического отношения к тому, что сейчас происходит в науке, в междисциплинарных вещах. Я когда сказал, что мы очень разрознены, это действительно так. И сейчас ведь наука развивается объективно, она имеет свои законы развития, как и экономика, как и медицина и так далее. То есть вот наука имеет. И вот у меня сейчас ощущение, что мы ждем неких больших событий, причем они, вот то, что и сказал Алексей Александрович, они связаны с интеграцией наук, с единением наук. И вот на этой вот такой ноте я хотел бы нашу передачу завершить и просить вас и вас сказать, что бы вы хотели сказать по теме нашей передачи, обращенная к нашим зрителям. Алексей, давайте с вас, Алексей Александрович.
2: Ну, то, что я бы хотел сказать в заключение нашего разговора о языке, это то, что действительно удивительное время мы с этого начали. Время, когда, с одной стороны, один язык поднимается как глобальный язык, а с другой стороны, когда знать как минимум два иностранных языка считается требованием, по сути дела, времени, да? То есть, с одной стороны, мультикультурализм и полилингвизм, да, когда люди учат новые языки, знакомятся с новыми культурами, а с другой стороны, один общий язык, который позволяет людям общаться, если они владеют разными языками. И мне кажется, здесь действительно очень большой потенциал для исследований, с одной стороны, вот этих вот явлений, связанных с этим одним языком и разными языками, их взаимопроникновением, а с другой стороны, огромный запрос на исследования в области того, как помочь людям изучать эти языки и как сделать так, чтобы этот процесс был проще, понятнее, правильнее и эффективнее.
1: Светлана Григорьевна.
4: Я хочу сказать, что мне было очень интересно сегодня, потому что если вот у нас получилась такая многоплановая беседа, и я надеюсь, что ее услышат люди, представляющие разные специальности, и осознают, что всех нас объединяет общий язык, и что без него не существовали бы все эти разные науки. И то, что мы сегодня обсудили, это, конечно, только верхушка айсберга, а очень много вопросов осталось неподнятых, но в частности, вот меня сейчас больше всего интересует проблема странного парадокса. Человечество вознеслось в необыкновенные выси, возможности общения, необыкновенные средства коммуникации и так далее. Но вместо того, чтобы радоваться, хлопать в ладоши и говорить, какие мы молодцы, сейчас мы будем жить все вместе дружно, происходят парадоксальным образом противоположные процессы. Что даже страны, которые забыли свой родной язык и говорят на английском, то есть им повезло, им не надо учить, они вдруг неожиданно хотят выучить свой забытый язык. Ирландия, все страны Великобритании, кроме Англии, Мальта. Знаете, вот мне студенты пишут, я вот на Мальте учился, сказал, они там говорят между собой по-мальтийски, а раньше не говорили. А я им говорю, зачем вам? Он какой-то неблагозвучный, глупый, конечно, девочка была. Разве можно? Да, он ей неблагозвучный, а им благозвучный. Но девочка, на самом деле, очень умная, написала хорошо. И она говорит, ну вот зачем вот там такой язык тяжелый? Вы же английский, это ваш родной язык. Они сказали, нет, никогда так не говори. Мы были английской колонией. Мы теперь независимые. Мы хотим свой родной язык, чтобы наши национальные ценности, национальные культуры. Ирландцы, которые воюют с Англией 300 лет или больше, а неожиданно вдруг хотят вспомнить, выучить свой ирландский язык. Удивительные вещи происходят, но язык, как я сказала, это такое опасное оружие. Он может вызвать агрессию, конфликт, ксенофобию, и это очень серьезно.
1: Светлана Григорьевна, восхитительно то, что вы сказали. Теперь я переведу на язык биологии и биофизики. Да. Мы знаем единственную во Вселенной устойчивую динамическую систему. Это биосфера Земли. И основа ее состоит в биоразнообразии. Никакие монокультуры даже на одном поле не могут удержаться. Поэтому никогда не будет одного языка. Всегда внутри английского языка будет зарождаться русский язык, французский язык и мальтийский тоже. Всем успехов. Спасибо, коллеги.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Научная станция вызывает землю. Как слышно, прием?

0: Дмитрий Вибе, астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН. На форуме «Ученый против мифов» выступал с докладом «Почему летающие тарелки больше не летают?». Лектор избегает описания петрозаводского феномена, Роузвельтского инцидента, тегеранского случая с НЛО в 1976 и прочих неоспоримых явлений НЛО.
1: Я на самом деле начал специально свою лекцию с признания того, что неопознанные летающие объекты существуют. Я еще раз повторю, сказать, что НЛО не существует с моей стороны, значит абсолютизировать мое знание. Это значит сказать, что я готов идентифицировать абсолютно любое увиденное мною явление. Это, конечно, не так. Неопознанные летающие объекты существуют, и с этим, в общем, ничего нельзя сделать. Но, во-первых, мне не хотелось повторять описание очень известных инцидентов, потому что ничего нового о них я бы не сказал, а у меня, в конце концов, было всего полчаса. Я, конечно, могу что-то сказать о них сейчас, но это и сейчас тоже не имеет смысла. О них очень много написано, они детально разобраны. ВОЗ и ныне там, что это было и было ли это чем-нибудь, до сих пор не ясно. Мне в моей лекции хотелось все-таки сосредоточиться на том, что происходит относительно недавно, на том, с чем я сталкивался сам, и здесь приходится признать, что все эти медийные феномены, все эти глобальные явления остались в прошлом. В настоящем, казалось бы, их должно становиться больше, потому что совершенствуются наши средства наблюдения, и их становится все больше. Но на самом деле каких-то именно неопознанных летающих объектов, которые и после расследования не удается как-то идентифицировать, становится все меньше и меньше. К сожалению, это то, с чем мы сейчас имеем дело.
0: Но ведь даже военные не отрицают этих фактов. Их расследовали ЦРУ, ФБР и прочие ведомства. Про них и в Википедии написано.
1: Но то, что про них написано в Википедии, это, конечно, очень серьезный довод в пользу серьезности этой проблемы. Но здесь хотелось бы подчеркнуть вот что. Во-первых, расследование, которое ведет ФБР, которое ведет ЦРУ, КГБ, ФСБ и так далее, это не научные исследования. Научные исследования и расследования, которые ведутся какими-то спецслужбами, это совершенно разные вещи. И сейчас, когда уже многие десятилетия ведутся эти исследования, в том числе и вполне солидными организациями, нам все равно приходится признать, что выхлоп нулевой. Мы относительно идентификации неидентифицированных летающих объектов находимся ровно там же, где мы находились и в 1947 году, когда появился термин «летающие тарелки». Исследований много, толку в них никакого.
0: Да, сейчас много камер, но они просто не смотрят в небо. НЛО пролетает быстро, никто не успевает достать телефон из кармана.
1: Во-первых, ни один уважающий себя современный человек не держит телефон в кармане. Он читает его все время, независимо от того, движется он, сидит, стоит, спит или делает что-то еще. То есть из кармана телефон в любом случае вытаскивать не нужно. Камеры, действительно, камеры наблюдения, наружного наблюдения, более сосредоточенные на каких-то подъездных путях, дворах и так далее. Но пример Челябинского метеорита показывает, что очень хорошо работают в этом случае видеорегистраторы, которые есть у нас практически в любом автомобиле. Хотят они этого или нет, они все равно захватывают часть неба. И Челябинский метеорит был сфотографирован и снят на видео сотнями различных камер. То есть, если на небе происходит что-то зрелищное и интересное, мы имеем полное право надеяться на то, что хотя бы какими-то камерами это будет снято. Далее существуют специализированные камеры, которые смотрят на небо. Они не всегда работают, их не так много, но тем не менее они есть. Это так называемые болидные сети. Это камеры, которые нацелены на фиксацию метеоров, на фиксацию болидов. Это камеры, которые смотрят в небо. Исключительно, и это камеры, которые фиксируют движение, которые фиксируют любые движущиеся объекты. Несмотря на наличие даже этих камер, у нас нет никаких красочных снимков летающих тарелок, сигар и прочего. Во всех случаях мы продолжаем довольствоваться рассказами наблюдателей.
0: Как же вы говорите, что тарелки не летают, когда я сам видел огромный шар, летящий со страшной скоростью, треугольник, мгновенно меняющий направление движения, группа объектов, посадку НЛО. И их видел не только я, а десятки, сотни, тысячи людей. Видела в 2007 году над нашей девятиэтажкой летели три ярких белых огня на равном расстоянии друг от друга, будто это невидимый треугольник с огнями на углах. Расстояние между огнями было достаточно большое. Никакого звука. Телефон у меня тогда был кнопочный. Без камеры. Увы.
1: Ну, здесь, наверное, нужно сделать несколько комментариев. Во-первых, относительно того, что некое явление в принципе заслуживает того, чтобы быть упомянутым, заслуживает того, чтобы о нем рассказать. Даже подготовленный и уж тем более неподготовленный человек далеко не всегда может на глаз оценить расстояние до объекта, скорость объекта, размер объекта, изменение направления движения объекта. Это все может быть каким-то образом неправильно интерпретировано. И на самом деле, когда у явления оказывается много свидетелей, это проявляется часто в том, что разные свидетели как будто бы одно и то же явление описывают на самом деле по-разному. То есть летело что-то одно, а увидели люди каждый что-то свое. Дальше необходимо понимать, что научное исследование требует определенного объема объективной информации. И когда вы просто что-то увидели, когда вам это показалось необычным, и вы не то что не сняли это на телефон, а просто описали это словами, эта информация с научной точки зрения совершенно бесполезна. Она бессмысленна, с ней ничего нельзя сделать. И от того, что один человек увидел светящийся объект или тысяча человек увидела светящийся объект, информации в этом деле не прибавилось. Это должны быть специализированные исследования, это должны быть специализированные приборы, которые дают объективную физическую информацию. Только после этого можно будет говорить о физической интерпретации. Без этого объема информации, без специальных приборов, неопознанный вами летающий объект во веки веков останется неопознанным. Нужно понимать, что наука не всесильна. Она не может интерпретировать любое увиденное зрелище.
0: Ну конечно, любой неизвестный объект объясняют какими-то банальными причинами. Свет с Венеры отразился от верхних слоев атмосферы, вызвал взрыв болотного газа. Неубедительно.
1: Вот это еще одно непонимание научного подхода к исследованию проблемы. В науке существует правило. Бремя доказательства лежит на авторе утверждения. Это не я должен доказывать, что человек увидел что-то обычное. Это он должен доказывать, что увидел что-то необычное. Я в данном случае не являюсь автором утверждения. Я являюсь его слушателем. И это меня нужно убеждать, что произошло что-то странное. А не я должен убеждать, что произошло что-то необычное. Таковы принятые в науке правила, и с этим ничего сделать нельзя.
0: Дмитрий упустил из вида вот это. Снято с научного спутника. Что же это такое?
1: Значит, действительно, я не упомянул этот ролик, так же, как не упомянул огромное количество других подобных роликов. О чем идет речь? Мы видим на этом ролике изображение края солнечного диска. От этого края отходит некий поток вещества, похожий на смерч, который как будто бы упирается в некую полукруглую темную тень. Что написано под этим роликом? Написано, что мы имеем видеоролик, снятый при помощи космической обсерватории SOHO. На этом ролике, как это очевидно любому здравомыслящему человеку, мы видим инопланетный космический корабль, который то ли заправляется из Солнца, то ли наоборот впрыскивает туда что-то. И одно из ключевых доказательств того, что это действительно инопланетный космический корабль, состоит в том, что нехорошие люди из НАСА исходные фотографии почистили, эту таинственную темную сферу с этих снимков убрали, и теперь все выглядит как будто бы очень хорошо. И человек, который очень хочет увидеть там космический корабль, его бесспорно видит и возмущается безобразному поведению американских специалистов. Когда я смотрю на этот ролик, первое, что меня смущает, это упоминание космической обсерватории SOHO. Этот ролик, конечно, не основан на материалах космической обсерватории SOHO. На SOHO нет инструментов, которые бы такие снимки позволяли получать. Этот снимок сделан на другой космической обсерватории, Solar Dynamic Observatory. Можно было бы сказать, ну, ерунда. Человек просто перепутал телескопы, с кем не бывает. Но на самом деле, с учетом обвинений в фальсификации, это становится более важным. Потому что если я все-таки захочу что-то проверить и пойду на архив космической обсерватории SOHO, я не найду там этих снимков, и я скажу, ну надо же, действительно, кошмар какой. Скрывают правду от человечества. Но Я распознаю в этом снимок с космической обсерватории СДО, Solar Dynamic Observatory, я иду в архив этой обсерватории, я скачиваю эти снимки, там есть возможность сделать из них видео, и я вижу, что, по крайней мере, и этот черный смерчик там на месте, и темная округлая тень там на месте, то есть никто ничего не чистил. Что это, я сказать не могу, я не специалист в физике Солнца, но два утверждения, сделанных под этим роликом, о том, где была сделана эта съемка, и о том, что она позже была почищена, не верны. Можно было бы сказать, что это случай так называемого вранья, но будем считать, что человек хороший и просто был во власти добросовестного заблуждения. Под этим снимком написано «неправда».
0: Как можно говорить об отсутствии исследований, если очень активные исследования проводил, например, Чернобров?
1: Здесь опять я вынужден говорить о специфике именно научного подхода. Дело в том, что у нас сейчас очень многие понятия размываются, и любой человек, который хочет, может назвать себя автором научной гипотезы, любой человек может назвать себя автором научной теории, любой человек может назвать себя исследователем. Но на самом деле научное исследование – это не вообще любая деятельность, которую вам заблагорассудилось назвать этим словом. Научное исследование – это работа кропотливая, нудная, тяжелая, которая требует специальной квалификации. И обучение проведению научных исследований занимает многие годы. И только после этого, когда человек закончил университет, закончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию, только после этого он начинает считаться квалифицированным научным исследователем, то есть человеком, который умеет научно исследовать природные явления. До этого, к сожалению, человек исследователем не может считаться, даже если он себя таковым называет. Мы требуем наличия квалификации от врачей, мы требуем наличия квалификации от шоферов автобусов, а вот исследователем Вселенной у нас может быть кто угодно.
0: Почему нельзя задуматься о жизни не на основе воды и углерода?
1: Во-первых, когда мы начинаем рассуждать о внеземной жизни, мы ориентируемся на тот единственный пример жизни, который есть у нас перед глазами и за ними, это мы сами. А мы – это жизнь на основе воды и углерода. То есть вода и углерод – это то сочетание, которое заведомо может привести к появлению жизни. Во-вторых, важно понимать, что водород, кислород, углерод и азот – это не только основные составные элементы живых организмов на Земле, это наиболее распространенные элементы во Вселенной. То есть любое другое сочетание может вызвать вопрос, а почему не сработало сочетание самых распространенных во Вселенной элементов. Конечно, другие сочетания могут работать в других физических условиях, но здесь я бы остановился и порекомендовал послушать лекции Михаила Никитина на эту тему, которые осветят этот вопрос куда более квалифицированно.
0: Глупо не верить в существование других цивилизаций. Докладчик опровергает возможность жизни за пределами Земли. При огромном количестве известных солнечных систем и галактик утверждать, что мы единственная во Вселенной разумная и технически развитая раса, антинаучно.
1: Это антинаучно, и, конечно, никаких таких утверждений я не делал. К сожалению, в комментариях довольно часто люди сначала приписывали мне какие-то утверждения, а потом эти выдуманные им утверждения начинали опровергать и высмеивать. Я не имею никаких оснований для того, чтобы отвергать существование жизни во Вселенной. И все, что я хотел сказать, что у нас нет доказательств существования жизни и уж тем более доказательств существования разумной жизни. Это совершенно не означает, что жизнь отсутствует. Я специально на последнем слайде вставил известное утверждение: отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия.
0: Все понятно. Мы одни во Вселенной, никто к нам не прилетал и не прилетит.
1: Это тоже утверждение, для которого у нас нет ни малейших оснований.
0: Если иноземные цивилизации знают о расширяющейся Вселенной, будут ли они куда-нибудь лететь, зная, что, возможно, они смогут вернуться домой?
1: Тема внеземных цивилизаций хороша тем, что тут можно делать абсолютно любые предположения, мы ничего о них не знаем, и абсолютно ничем не ограничены и не связаны, мы можем предполагать у инопланетян наличие других мотиваций. Кроме того, можно отметить, что мы в собственных мотивациях не всегда можем разобраться. Так что, что уж нам говорить о том, что захотят или не захотят делать инопланетяне. Но путь в один конец может, например, возникнуть в тех случаях, когда собственная планета становится непригодной для жизни. То есть, когда инопланетянам просто некуда возвращаться. На Земле мы знаем примеры авантюристов, которые пускались в дальний путь, в общем, тоже не задумываясь о том, вернутся они обратно или нет, просто потому что им нравится путешествовать.
0: Лектор сам рептилоид.
1: Это чудесная гипотеза, которая мне самому очень нравится. Она, как любая теория заговора, интересна тем, что объясняет абсолютно все. Абсолютно любые реплики, которые я говорю, абсолютно любые ответы, которые я даю на любые вопросы. И вот эта всесильность гипотезы о том, что я рептилоид, на самом деле является ее крупным недостатком. И гипотеза, которая объясняет абсолютно все, не является научной. Она не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к научным гипотезам. А именно к одному из ключевых требований – это требование фальсифицируемости. Гипотеза о том, что я рептилоид, не позволяет делать предсказания. У нее нет предсказательной силы, ее нельзя опровергнуть. И, соответственно, ее нельзя проверить. Она не научна. Это не означает, что она плохая. Не быть научным не означает быть плохим. Она просто не научна. Это не означает, что она неверна. Она вполне может оказаться верной, точно так же, как неверной может оказаться научная гипотеза. Гипотеза о том, что я рептилоид, может оказаться научной в будущем, когда появятся какие-то средства это проверить. В конце концов, я сам могу пока не знать, что я рептилоид. Но до той поры эта гипотеза не научна, и поэтому к научным исследованиям она не может применяться, она совершенно бесполезна.

0: вакцинируются все, вакцинируются и взрослые, и дети. Есть регионы, где вакцины бесплатные, есть регионы, где вакцины за деньги. Стопроцентной гарантии не дают. Вакцинироваться надо несколько раз. Чем человек старше, тем меньше должен быть промежуток между вакцинациями. Надо понимать, что организм стареет, и сопротивляемость его падает. Значит, я вообще, в принципе, считаю так, что все люди, которые ходят, вакцинироваться должны обязательно. Вот просто обязательно. Детей прививать можно. Здесь у меня перечислены некоторые вакцины. Тоже это не является догмой. Ни в коем случае. Я когда работал в Приморском заповеднике, нам наш инженер по технике безопасности говорил, что наилучшие результаты дает немецкая вакцина. Вот. Их, в общем, не всегда они есть. Все это не больно, но если вакцинируешься за деньги, это довольно дорого. Но, опять же, жизнь, она от того стоит. И еще раз говорю, 100% гарантии это все не дает. Ни вакцинация, ни дальнейшие действия. Значит, как одеваться? Мы, наверное, большая часть людей знает, как одеваться против в местах, где распространены энцефалитные клещи. Но вот на всякий случай повторю. Значит, как надо создавать в своей одежде максимальное количество ловушек для клещей. То есть все, что можно, заправлять глубоко в рукава, в галифе, в сапоги, в носки надо заправлять. Чем глубже вы все это заправили, тем лучше. Ну, он, по крайней мере, он, на самом деле они жутко проникновучие, они плоские, они давятся плохо, именно поэтому рекомендуют клеща прижигать спичкой, это правильно, потому что раздавить его довольно, ну вот, он тверденький такой и маленький. Значит, ну, он ползет долго. И у вас есть шанс, когда вот вы таким образом закутаны, ну, опять же, пришли на место стоянки, все сняли, осмотрели. Значит, место, которое сложно досматривается, это затылок и это волосы. Вы, наверное, видели фотографии удыгейцев и вообще, так сказать, аборигенов, живущих в местах с распространением клещей, вот они ходят в таких вот белых платках. Они не для красоты в них ходят, они от клещей в них ходят. Это очень эффективно на самом деле. И вот такая вот бандана, которая крепится на бейсболку, в общем-то, очень полезна. Они, кстати, иногда их начинают выпускать, иногда перестают. Я их иногда на выставках вижу, но вот, в принципе, при надлежащей пропаганде это мог быть выгодный бизнес-проект, выпуск таких штук. Значит...
1: Да, можно сразу вопрос?
0: Да.
1: А вот они же снизу вверх ползут, да? Как спасают?
0: Вот они, к сожалению, не очень снизу вверх ползут. Они, значит, смотрите, существует про клещей масса баек. Одна из которых это то, что клещи сидят на свисающих ветках деревьев и на вас прыгают. На самом деле это не так, но не совсем не так. Они сидят на ветках, и действительно, вот он, видимо, воспринимает мир как хищник в фильме по тепловому излучению, и он просто поджимает лапки и падает на вас сверху. Я вот когда переехал в Москву, первый раз, я первую весной в мае пошел на выставку в Сокольниках, я вот еще... У меня был выработан прямо рефлекс после Приморского края, я шел посередине аллеи. Просто потому, чтобы они сверху не падали. Я уж потом понял, что это здесь бессмысленно, такое опасение. Значит, при этом, при всем, клещ существо кустарниковое. Он не траве, ну, то есть он может быть и в траве, но чаще всего он живет в мелком кустарнике, типа акации, типа

0: смородины, типа малины, типа орешника. И вот после того, как вы прошли по кустам, надо очень тщательно себя осмотреть. Вообще, скажу вам так, что скажу вам вот что, что один из наиболее эффективных способов предохранения от клещей – это это идти с кем-то и постоянно друг друга осматривать. Буквально минут через 10-15. Причем они тоже, они неравномерно в природе распределены. Иногда бывает, идешь целый маршрут, километров 15-20, ничего нет, а потом раз в последний момент прошел через какой-то куст. Опа, а их на тебе штук 15. Значит, ну вот мы в заповеднике, когда работали с товарищем, мы, к примеру, иногда поступали прямо противоположно этим рекомендациям. Мы ходили, там жарко в этом приморье, мы ходили по пояс голые и постоянно друг на друга смотрели. Потому что очень хорошо клещ считается на чистой коже. Ну вот, скинули его и все. Ну, естественно, совершенно надо постоянно заглядывать под резинки. Потому что вот куда он попадает, это вот под резинки. Значит, ну, действовать после укуса клеща, это все вот ВОЗовские рекомендации. Выкручивать его, значит, масло не лить. Есть специальные выкручивалки против клещей, такие пластиковые. Кстати, они очень эффективные и продаются. Ну, значит, укусил клещ, отнесли на проверку. Сделайте, значит, естественно, совершенно всех клещей вот в клещевом районе ты не поотносишь. Я говорю, вот мы несколько сот снимали с себя в кедровой паде за маршрут. Все носить, понятно, что они... И чем осторожнее ты будешь относиться, просто не давать им себя кусать. И даже не всех убиваешь, просто времени нет. Иначе будешь только сидеть и чиркой спичкой этих клещей душить. Ну вот это вот стандартный набор действий.
1: Что?
0: Значит, смотрите, во-первых, сама по себе она попадает в ранку, она увеличивает, она растворяет вот эту вот слюну, которую клещ, и увеличивает ее проникаемость. То есть она, если клещ вас укусил энцефалитный, применение масла сразу же увеличивает ваш шанс заболеть. И голова отрывается. Ну, то есть вот не надо этого. Вот эта крутилка, она хорошая. Вот. Есть масса всяких вампук, которыми обычно учат там чисто по часовой стрелке, чисто против часовой. В общем, по-моему, лишнее это все. Вот.
2: А сколько энцефалитов на всех остальных встречается?
0: А что?
2: Какая доля энцефалитов на всех, которые могут
0: быть? Знаете, я вам этого не скажу.
2: Потому что, как правило, не заболевают люди, да?
0: В общем, лучше относиться к ним каждому, как пытаться. Понимаете, он кроме как энцефалитный, еще и боррелиозный может быть. Тут, и что-то они еще разносят. В общем, ничего, если на тебя упал клещ, ничего хорошего от него ждать не стоит. Просто совершенно. Надо к этому подходить. Значит. Мышка. Мышка – вещь немножко более редкий, чем энцефалит, но помнить о ней надо обязательно всем ходящим людям. Собственно говоря, это лихорадка, которая вызывает почечную недостаточность и в случае тяжелого заболевания, тяжелой формы заболевания, может повлечь за собой летальный исход. Значит, откуда она происходит? Это на самом деле мышиные, пардон, какашки. Как вы с ними сталкиваетесь? Вот вроде как в природе все стерильно. Вы пришли в избушку. В этой избушке зимой ночевали охотники. Или осенью, или когда-то кто-то ночевал. Они ели на столе, они насыпали на стол крошек, туда упали кусочки масла, прибежали мышки, все это подобрали, накакали. Маленькие мышиные какашки, за 2-3 зимних месяца рассохлись, рассыпались в пыль, и вы их не видите. Просто вот, а так как поверхность стала, естественно, традиционного российского грязно-серого цвета, в общем-то, вы на нее положили бутерброд, поставили кружку, съели бутерброд, окей, мышка ваша. Значит, как бороться? Просто очень на самом деле. Первую кружку кипятка из чайника на стол, на ту поверхность, которую вы собираетесь есть. Полиэтиленовый пакет на стол. И уже после этого раскладывайте на ней все, что надо. На самом деле, подавляющее большинство неприятностей, с которыми вы сталкиваетесь в природе, можно избежать, просто блюдя чистоплотность. Ну вот, разносчики. Ну, значит, здесь просто у меня идет описание симптоматики и способов передвижения. Я не буду читать вам со слайда, кто хочет, может забрать. Вот такие вот. Значит, где еще можно подхватить? Во время ночевок в стогах. Точно так же. Они распространяются не только оральным путем, но и воздушным. Просто через пыль. Мелкую пыль. Точно так же. Зарылся в стог, вдохнул вот это вот пыли с распыленными в ней частями мышиного помета. Получил. От человека к человеку не передается. Ну вот здесь просто некоторая статистика. Чаще всего мужчины наиболее активного возраста. Меньше у детей. Ну, так сказать, здесь такая статистика. В общем, как обычно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Кто чаще всего соприкасается, кто имеет некоторую степень устойчивости иммунной, тот более устойчив к геморрагической лихорадке. Альвеококос.
1: А мышка как быстро проявляется?
0: Вы знаете, в течение 2-3 дней. Быстро. То есть на маршруте она может уже вас схватить.
1: Нет, больничку сразу, как можно быстрее.
0: Ну, да, это хороший, на самом деле, почти от всех. Ну, то есть, это такой паллиативный способ, но он эффективный. Много пить. Вот что схватил, много пить. Иногда помогает. От альвеококоза не помогает. Это глистное заболевание, которое... Значит, яички глистов цепляются за пушистую шерсть псовых. Попадают после того, как потрогал животное в рот, попадают в легкие, попадают во внутренние органы, прорастают пузыристыми такими структурами и, в общем-то, дорастают до мозга. Лечится очень тяжело, летальный исход очень вероятен. Не во всех регионах страны альвеококос распространен. Распространен на севере, в северной Якутии. И иногда, значит, в Алтайском, Хабаровском крае, в Татарстане, Башкортостане. Очагового достаточно. Но просто вот обычно такое впечатление, что вы с ним столкнуться с ним сложно. Как можно столкнуться? Значит, дохлого зверька потрогать, после этого в рот потащить. Шкурки, значит, ободрать, то есть промысловики им болеют. И в некоторых регионах им заражены собаки. Особенно вот всякие собаки охотничьи. На Колыме, по крайней мере, было одно время зараженность альвеококозом очень высокая, процентов больше 30. Вот. То есть не трогать свободно бегающих пушных животных, И если вот вы, например, вынуждены заниматься их обдиркой и разделкой, обязательно тщательно мыть руки. Я вот, например, когда работал в зоологии и много обдирал и волков, и лисиц, я просто спиртом руки протирал после каждой операции для верности. Но я работал в очень напряженном аллергококосном регионе. Ну вот, так сказать, умирают быстро. Тулеремия, следующая зараза, тоже лихорадочного типа. Точно так же разносчиками выступают мышевидные грызуны, и их помет. Чаще всего заболевают люди, просто попив воды из стоящих водоемов. Симптоматика: температура, отеки, иногда кровохаркание. В общем, можно и померить. Плохо то, что есть вариант разнесения через кровососов. На самом деле, вот здесь тоже симптоматика, причем их много форм тулеремии, достаточно обширная симптоматика. Я вам просто скажу так, что обычно, когда как ты обнаруживаешь, что в этом, этот регион тяжело поражен тулеремией? Ты начинаешь встречать трупики животных. Это трупики зайцев, это трупики полевок, иногда трупики больших животных, оленей. Вот. Крупный рогатый скот ей тоже очень подвержен. Как только ты понимаешь, что ты видишь труп животного, который помер от непонятной причины, в общем-то, желательно сразу же информировать местные органы ветеринарного надзора. Они, кстати, есть везде, в каждом регионе. И я хочу вам сказать такую вещь, что мелкие региональные ветстанции гораздо более оперативны и более профессиональны, чем большие ветеринарные центры. То есть в поселке населением около 1000 жителей человек, который работает на ветстанции, сразу же понимает, что от его оперативности реагирования зависит жизнь и жителей этого поселка, которые все маленькие, и которых он всех знает поголовно, и животные, которые здесь рядом живут. А в большом поселке, вот, например, ерунда, дотянем до областного центра. А в областном центре включается очень мощный бюрократический механизм, где ваше заявление начинает ходить по большому количеству бумаг, и, в общем, от начала сигнала до действия на месте иногда проходит несколько дней, иногда недели. Вот. Поэтому желательно контакты ветеринарных станций иметь. Ну вот, значит, опять же, бешенство. Бешенство – очень неприятное заболевание. Оно при этом, при всем, мы с ним, люди с ним сталкиваются гораздо чаще, чем принято думать. Чтобы понимать, по данным ВОЗ, от бешенства ежегодно умирает около 55 тысяч человек. Это дофига на самом деле народу. Это, в общем-то, как средний город в средней полосе России. Значит, разносчики бешенства. Вот это вот достаточно типичный спектр. Это псовые, это хищные в большинстве своем, но и насекомоядные, ежики. Надо помнить, что разносчиками бешенства выступают и ежи. Вот такие вот хорошие, которые везде бегают. Их, в общем, приятно так ловить, они фырчат так. Вот. Бешеное или дикующее, как выражаются, животное, оно довольно хорошо видно. То есть, во-первых, оно, в нем нету признаков страха по отношению к человеку. Они не всегда, не всегда бешеное животное тут же бежит с целью вас покусать. Но оно просто ведет себя неестественно. Вы это понимаете почти сразу.
3: И еж?
0: Вот я с бешеными ежами не сталкивался, а с бешеными лисами я сталкивался многократно и песцами. И вот, ну вот, кстати, вот, вот в середине фотографии она моя. Это вот типичная дикующая лиса. Я ее снял на Чукотке года 4 назад с вездехода, и она вот подошла к нашему вездеходу, что-то там погрызла траки железные и ушла. Вот это вот типичное бешеное существо. Такой вот косящий взгляд, стоящая дыбом шерсть, капающая пена. То есть, ну, то есть вот, если особенно глаз набит, ты вот посмотрел на животное, понял, что что-то не то, ну и вот как можно дальше от него. Как можно дальше. И, естественно, совершенно проинформировать соответствующих граждан. Да, но до того, как умрет, может прожить несколько дней и, в общем-то, выступить разносчиком в дальнейшем. Ну, понимаете, в чем дело? Тут мы вступаем в другую правовую коллизию, которую я сейчас не буду обсуждать. Потому что оружие, по идее, у вас на природе быть не должно. Ну вот, 2 года назад в Приморье даже медведя бешеного убили. Что, в общем-то, конечно, совсем не очень хорошо. Ну вот, дошли мы до моих любимых мишек. Мы вот поговорим о тех животных, которые рассматривают нас в качестве добычи. Таких животных у нас немного. Это медведи всех трех видов. Бурый, белый и гималайский. С двумя последними шансов у жителя средней полосы России встретиться практически невозможно. Это волк. И еще в качестве потенциально опасного животного по отношению к человеку рассматривается росомаха и рысь. О степени их опасности я потом расскажу подробнее. Значит, тут важно знать вот что. Как мы по отношению к этим животным соотносимся размерами? Потому что любой зверь, особенно хищник, имеет свою размерную, свой типоразмер жертвы. То есть, ну вот здесь у меня выдержаны пропорции опасных животных. То есть для ребенка опасными будут являться и росомаха, и волк, и рысь, не говоря о медведе. Для женщины и мужчины только медведь и в ряде случаев волк, но далеко не всегда. На самом деле с волками ситуация такая занятная. Большая часть неприятностей, связанных с волками, она все-таки связана с детьми. Волк рассматривает в качестве потенциальной жертвы ребенка. Бараний вес. Просто волчья добыча – это баран. Вот то, что размером с барана – это его. То, что больше – нет. Крупные животные, которые способны нанести человеку увечья, это большие животные, которые в определенный период времени склонны к агрессии. Это лоси во время гона и самки лосей, и лосихи во время защиты животных. Это кабаны, тоже во время гона, олени и медведи. Чаще всего наши отрицательные взаимодействия происходят с ними вот именно. Ну, значит, понятно, что у лосей и оленей, вообще у оленей гон ложится на осень. У медведей он начинается с момента выхода из берлоги и заканчивается где-то в конце июня. И у кабана гон происходит в декабре. Вот в этот период все крупные самцы этих животных, они потенциально опасны. Опять же, ни в коем случае это не значит, что каждый из этих зверей, когда вот во время гона или когда бы то ни было еще, вы с ним встретились, неожиданно встретились, он вот как терминатор пойдет вас убивать. Это ни в коем случае не так. 99% случаев он убежит. Но вот в определенные периоды времени, которые я вам перечислил, шансов, что он убежит, становится меньше, причем несколько раз. Ну и вот животные, наносящие ущерб жилью и запасам человека в дикой природе, они тоже очень сильно колеблются по размерам и типу активности, начиная от медведей, которые способны разорить туристический лагерь и даже разломать избушку, и росомахи до полевки, которая просто способна утащить по крупинке мешок риса, который вы где-то спрятали на заимке. Степень опасности для человека. Значит, муры, белые, белогрудые медведи. Они опасны и как крупные хищники, и как разорители лагерей, и как разносчики заболевания. Заболевание – это прежде всего трихинеллез, то есть это глистное инвазивное заболевание, которым вы заражаетесь, когда поели мясо. Вы едите, значит, это мясо, в нем есть капсулы, которые закапсулированы личинки. Личинки под действием желудочного сока высвобождаются, попадают в кровь, разносятся по крови, а потом капсулируются в ваших мышцах. Вот тот момент, когда они по крови распространяются, это активный период трихинеллеза, болезни. Если в мозговые сосуды эти личинки попадают, можно умереть. Температура, отек в течение 5-6 дней, бывает недели. Хорошо все это знаю, я им болел. Меня вот есть нельзя. После того, как личинки закапсулировались в мускулах, ты просто не чувствуешь их существования вообще. Нету и нету. Волк, рысь, росомаха. Волки. Имеются доказанные случаи нападения на людей, прежде всего на детей и на беспомощных людей. Вот чтобы эпизодов, чтобы волк съел здорового мужика на тропе, на маршруте или где-то там, я, в общем-то, даже и не знаю. Я специально искал статистику по этим сведениям и не нашел. Естественно, совершенно в безлюдных местах есть такое понятие, как латентность несчастных случаев. У нас в пропавших без вести по стране вообще-то ходит 120 тысяч человек, чтобы вы понимали. То есть из точки А в точку Б пошел пастух Квухутагин, из одного стойбища вышел, другое стойбище не пришел. Что там с ним случилось по дороге, никто не знает. Может быть, его и волки съели. Но мы об этом не можем. А может, медведь заломал? А может, он просто где-нибудь ногу сломал? Обе. И умер под кустом. Таких случаев все-таки довольно у нас много. Но еще раз говорю, что доказанных случаев нападения волка на взрослых здоровых людей у нас за последние лет 50 лет нет. На детей есть.
2: А что, Катя, допустим, один будет бояться, а если стая?
0: А вот вы знаете, из стаи тоже нет. Вот просто этих сведений нет. Рысь. Имеются доказанные случаи нападения на детей. Случаи нападения на взрослых людей, они в достаточной степени случайны. Вот мне известны, например, случаи, когда у человека торчал кусок там, шапки, оленей шапки из-за сугроба, рысь бросилась, посидела немножко на голове, цепанула его и убежала. Потому что она поняла, что она связалась с чем-то не тем. Но в таком случае, вот, например, у меня был эпизод, когда на меня бросился сапсан в аналогичной ситуации. Он придел мою шапку с перьями, с прилепленным крылышком дикой птицы за птицу. То есть, ну вот, случай, как говорят, shit happens. Вот. С рысью, вот, собственно говоря, такая же ситуация. Росомаха, нет случаев, доказанных случаев нападения на людей вообще. Еще одна очень важная вещь. Среди страшилок о рысях и росомахах есть очень распространенная версия, что они прыгают сверху. Они не охотятся с веток деревьев вообще. Это довольно хорошо изученные звери зоологами. С рысью я имел дело немного, с росомахой много. Это звери, которые ловят свою добычу с земли из засады. То, что они могут лазать по деревьям, им помогает спасаться от каких-то своих врагов, от тех же волков. Вот. Но обычный способ охоты, рысь — это бросок из засады, росомаха заганивает зверя. Она жутко, на самом деле, выносливая. Она в значительной степени зайцеед. И вот иногда бываю, вот я работал на Анадыре, где росомах было очень много и много зайцев. И вот если и все, и, а это зверь, заяц вообще-то зверь сумеречный и ночной. Вот ты где-нибудь идешь в маршруте или едешь на лодке, и видишь, бежит заяц, днем заяц бежит. Сядь, остановись, подожди. Минут через 10, очень большой вероятностью, за зайцем пробежит росомаха. Не торопясь. Так-так-так-так-так. Но она может так бежать целый день. И она их загонивает. Вот. Значит, для того, чтобы понять, ну, я позже потом о росомахах расскажу. Степень опасности. Разорение продовольственных складов. Волк, рысь, росомаха. Волк разоряет только мясные неохраняемые хранилища. Классика. Постреляли оленей на мясо промысловики. Ободрали, воткнули вертикально туши в снег, ждут, чтобы трактор приехал и забрал. Тракторист запил, на следующий день никто не приехал, бежали волки. Опа, туши стоят воткнутые. Значит, чем плохи? Они не погрызут и убегут. Они разгрызут на части, и части все потырят по сугробам. То есть они, это вот способ у них жизни такой, у волков. Они почему и убивают очень много, гораздо больше, чем они способны съесть. Они все это потом затыривают. Они как разделывают животное, вот буквально иногда бывает как ножом. Ты находишь тушу оленя, у него аккуратно, как ножом, все ноги отрезаны. Это волк. И ноги он потащил, одну там в каменный. В каменный курум, вторую под берег, третью в какой-нибудь завал и так далее. Они вот все растаскивают. Это у них такой способ выживания на самом деле. Ну вот белки запасают, кедровки запасают, сойки запасают, волки тоже запасают. Только вот они убивают много животных и растаскивают их. А если не надо убивать, вот оно лежит, еще и лучше.
1: Потом используют запасы.
0: Смотрите, видимо, точно так же, как кедровки, белки и так далее. Кто-то найдет, что-то использует. Процент личного использования тем зверем, который спрятал, видимо, очень невелик. Это просто у него в подкорке зашито, что нашел еду, потырь. Рысь вообще не разоряет лагеря, в принципе, не ест никаких продуктов человеческой деятельности. Рыси не воруют, рыси не залезают на кухни, рыси не едят кашу из котлов. Они едят только собственно добытую дичь. Рыси, кстати, ну, охотники это хорошо знают, рысь не ловится на приманку и на приваду, и не идет на приваду. Росомаха разоряет лагеря, занимает лабазы и избушки и живет в них подолгу. При этом, при всем, хочу сказать так, что с моей точки зрения росомаха достаточно, опасность росомахи достаточно сильно преувеличена. Помните, что я вам говорил в самом начале? Самые опасные звери – это большие звери. В ситуации, когда росомаха залезла к вам в избу, съела продукты, она еще очень любит использовать в качестве долговременных убежищ избы и лабазы. Сделала в углу гнездо. Еще вот за что охотники не любят, говорят, росомаха грязнуля, все изгадила. Она на самом деле не изгадила. Она в противоположном от своего гнезда углу делает уборную и ходит туда. С точки зрения росомахи она ведет себя очень предельно чистоплотно, с точки зрения человека, в общем, почему-то это его раздражает. Значит, но при этом, при всем, росомаха избу вам не разберет по бревнышку, а медведь разберет. И опять же, мне приходилось работать в местах с одной из самых высоких плотностей росомах у нас в России. И росомахи там нас грабили за всю историю нашей работы 2 раза, а медведи без счета. Ну, значит, по другим животным, не хищникам, я уже говорил. Самцы опасны в период года, лось в сентябре, кабан в декабре. Самки защищают детенышей. Взрослые крупные сикачи могут быть раздражительны и агрессивны. А иногда они просто не очень хорошо понимают, что делают, видят плохо. И у них такая манера есть, если он спугнулся, он первые несколько десятков метров бежит прямо по направлению, как он рылом стоит. Вот просто не понимает, что происходит, можете стоять у него на пути. При этом, при всем, сикач и свинья при защите выводка, в общем-то, еще непонятно, кто хуже. То есть, на самом деле, свинья зубами погрызть может очень ощутимо, у нее зубы окки. Сикач, в общем, конечно, может очень сильно повредить человека. Мелкие разорители. Ну вот классика. На самом деле, вот то же самое. Гораздо больше проблем мы в нашей аутдорной жизни испытываем вот от этих товарищей. Попробуй что-нибудь оставь в таком месте, где мыши до этого могут добраться. Они точно совершенно и съедят. Причем могут съесть даже в такой ситуации, вот лабазы. Лабазы считается, что они делаются в качестве защиты от росомахи и медведя. Но вот если вы обратите внимание, здесь сделан такой воротник из жести. Это как раз против мышей. Потому что они прекрасно лазают, как угодно. И у меня, например, был эпизод, когда на лабаз вот так вот снизу была просто наклонилась от снега ветка. И по этой ветке проклятые мыши бегали и вытащили, между прочим, мешок риса. Ну, задолго, конечно, за несколько месяцев, но вот они это сделали. То есть другого объяснения тому, что вот положили на лабаз полный мешок, нашли пустой. Просто было видно, что вот эта вот ветка идет, и к ней такая тропа народная, мышиная со всех сторон. Вот они тоже все это подрастащили. Но вот в избушках здесь есть такой в достаточной степени показательная картинка. Вот чтобы в избушках они не... Значит, ты уходишь из избы, в общем, вешаешь все это на гвоздики под потолок. Ну, здесь в пакетах, а обычно еще в таких холщовых мешках это делается. Кстати, не всегда помогает. Вот. Птицы способны расклевать не спрятанную добычу. Но они для охотников в основном имеют значение. Но хочу вам сказать, что места, где много ворон и даже чаек, зверя размером с барана или с небольшого оленя, они склевывают сзади. Вот если он не закрыт шкурой. Шкуру они поднять не могут все-таки.
1: Ну, можно вопрос? А вот тот мешок риса, недоеденный мышками, вообще
0: остаток,
1: ну там, если полмешка осталось, его можно употреблять в пищу там после варки?
0: Ну, варить, да, можно.
1: Или,
0: да, едим, все.
1: Можно.
0: Да, вскиптите, варите, все. Кашу пускаете. Что делать? Ну, вот два выхода. Значит, избегание и отпугивание. Ну, избегание – это избегать мест, в которых дикие животные лежат на дневке или кормятся. Кроме всего прочего, надо избегать двигаться нахоженными звериными тропами, на которых невозможно разойтись с животными. Это не всегда возможно, особенно на Дальнем Востоке, где тропы, например, идут через кусты, то есть рядом с тропой ты вообще не пройдешь. Поэтому надо понимать, что вы имеете дело, то есть вы рискуете, и избегать становиться лагерем в часто посещаемых зверями местах. Возле нерестилищ, на перекрестках троп. Иногда бывает вот ситуация на берегу моря. Вот помню я на острове Завьялово, на котором жило два десятка медведей. Там им ходить по берегу нигде было нельзя. Кроме единственного места, это было единственное место, где можно было стать лагерем. Ох, и ночки у нас тогда были. Вот. Ну вот, про медведей я подробнее расскажу. Вот они ходят ромбом, как фашистские танки. На самом деле, как с мезением же встречаешься? С мезением же встречаешься чаще всего на большом расстоянии. Ты идешь по своим делам, он идет по своим делам. Ты его обычно замечаешь где-то далеко, метров с парой сотен, иногда с полукилометра. Еще раз, ни один зверь не является терминатором, который, завидя человека, немедленно бежит его убивать. Увидел, идет Мишка по своим делам, вот он куда-то под каким-то углом к вашему маршруту. Сел, передохнул, перевязал портянки, попил чаю в конце концов. Через полчаса идешь, и больше ты его никогда и нигде не увидишь. Вы с ним разошлись. Вы с ним просто разошлись. Ни он вам вреда не причинил, ни вы ему. В тот момент, когда вы, увидев медведя за пару сотен метров, начинаете прыгать, орать и пытаться его отпугнуть, вы привлекаете его внимание, и здесь может произойти две вещи. Он может убежать, а может заинтересоваться. Значит, в 99% случаев он убегает. Но иногда интересуется. Заинтересовал, значит, дальше алгоритм действия, вот, развития ситуации. Обычно, я вот, кстати, обычно на самом деле он вскакивает и осматривается. Вот он, когда вскочил на задние лапы, вот так вот, как говорят, столбиком, это не значит ни в коем случае, что он собрался с вами, как в картинках, идти воевать на этих задних лапах. Он просто осмотреться хочет. Он вот такой. Видит он очень плохо. Он встает и пытается понять, что происходит, что вокруг. Ага, понял, что вокруг. Опустился. И вот так вот, вытянув рыло, аккуратно двинулся к вам. Уже плохо. Дальше я просто объясню, как действовать в разных ситуациях. Я пока вот вам просто эскалацию конфликта рассказываю. Значит, дошел до какого-то критического расстояния, метров на 30, а может быть и на 20. Решил, что вы ему здесь не нужны. Начал отпугивать. Иногда вот так вот встает, начинает орать, иногда начинает прыгать на одном месте, фыркать. Вести себя крайне угрожающе. В расчете на то, что вы решите отступиться и пойдете назад. Ни в коем случае не бежать, ни в коем случае не поворачиваться спиной. Именно аккуратно понимая, куда вы идете, держа его в поле зрения, потихонечку-потихонечку отступаете. Отошли на безопасное расстояние, разошлись. Он пошел по своим делам, вы по своим. А вот когда он идет разбираться, он становится на четыре лапы, он закладывает уши и на вас просто летит, как теннисный мячик. В прыжке он покрывает где-то метра 3-4. В общем, два прыжка, и он у вас. На самом деле, лучше всего это показано, есть такой глупый совершенно фильм, он называется «Выживший». В нем все, в общем-то, я его смотрел как комедию на производственную тему, за исключением одного момента. Вот бросившийся медведь, там показан чертовски правдоподобно. То есть, вот обратили внимание, этот малый клювом щелкнуть не успел, медведица уже была на нем. Она была, правда, размером с белого носорога, ну ладно. Я вот все хочу для этой лекции этот кусок вот просто вырезать и сделать анимацию, потому что вот, ну, таких съемок нет, а вот там это очень правдоподобно показано. Буквально вот так прыгнул уже туда. Это вот так и есть. Этого хватает вообще на один прицельный выстрел этого всего. Вот. Значит, большая часть проблем с медведями — это мусор в лагерях. Вы где-то стоите долго, или кто-то стоял долго, или вы двигаетесь по маршруту, где много стоянок, и люди, и вы стоите все время на одних и тех же, и там намусорено. На самом деле, вот еще раз говорю, чистота, она спасет ваше здоровье, ваше имущество и вас самих. Не мусорить, уничтожать остатки пищевых, остатки пищи. Значит, есть всякие вещи, вот медведи безопасные пластиковые контейнеры для туристов, они выпускаются в Штатах. У нас я продовольственные лабазы

0: Плохо. Значит, отпугивание. Первое отпугивание, самое верное, вам скажу, это отпугивание голосом. То есть вот в тот момент, когда вы видите зверя, который, значит, тут есть один вообще краеугольный камень всех вещей с отпугиванием связанных. Это понимание того, что мы все и звери, и мы боимся всего непонятного. Самое неестественное, что есть в природе, это человеческий голос. И поэтому вот идешь по тропе, и вот он навстречу валит. Подпустил метров на 20. И просто ему вот обычно, как я вот сейчас говорю, говорю: ну куда ты прешь, дурашка? Как это медведи умеют, ты еще звук твой стихнуть не успел, фразу до конца не договорил, и ты его уже не видишь. Просто растворился в природе. Значит, другой неестественный очень звук – это стук, это металл, стук, это железный стук. Железа в природе в чистом виде нет, по крайней мере, на нашей планете. Это для него очень непривычно. То есть ты берешь и там, ну, рекомендуют ложка в миску и так далее. Ну, чаще всего ты не носишь с собой вот здесь вот привешенную ложку, здесь миску, а нож-то обычно здесь всегда. Нож взял и обо что-нибудь постучал. А камень, еще что-то, еще об что-то. Этот металлический стук он очень ценит. Точно так же исчезает мгновенно. Я вам скажу так, значит, вы по части медведей меня сильно, вот вы, когда меня очень внимательно слушаете, вы делаете такую поправку на ветер во всех моих медвежьих рассказах. Я с медведями же профессионально работал. И я им, собственно говоря, в моей жизненной практике, в научной практике, я им надоедал. И количество конфликтов, которые у меня с медведями были, они неизмеримо выше, чем количество любых других конфликтов у любых других людей, которые с медведями сталкиваются иногда время от времени. Ну и, естественно, совершенно я по долгу службы носил с собой оружие. Так вот, я отпугнул медведей щелчком затвора в десятки раз больше, чем отпугнул звуком выстрела. Вот они это почему-то очень ценят. Вот этот вот передерг, чик-чик. Опа, еще патрон в патронник встал, а ты его уже не видишь. Не потому, что он испугался, он не понимает, он просто не понимает этого звука.
1: Запах оружия он
0: боится? Понимаете, в чем дело? Запах оружия – это не оружие запах. Это запах масла, дерева, металла. Вообще запахи их не отпугивают, а даже скорее наоборот. Они их приманивают, они любопытные. У медведей такая проблема. Они, сволочи, любопытные. Вы когда... То есть вот все эти истории, когда их можно отпугнуть запахом нашатыря и так далее, вы их ровно в той же степени можете и приманить. Я вам просто объясню, как я с этим имел дело. Тундра. Когда ты изучаешь медведей на какой-то территории, а я этим занимался все-таки, еще раз повторю, 18 лет, тебе надо находить следы их пребывания. В тайге это обычно перекрестки троп и места, где они метят деревья. А в тундре деревьев нет, а медведи есть. Где ты находишь следы медведей? Ты находишь их следы возле бочек с горючим, из которых немножко пролилось. Каждый медведь на этой территории обязательно возле этой бочки отметится. Поэтому я бы не стал полагаться на то, что запахи их отпугивают.
2: А вот байка про притвориться мертвым,
0: дальше. Применял, но... Это дальше. Значит, следующий вариант. Значит, стук их не испугал, голос не испугал. Он продолжает, вот как это обычно, подслеповато вглядываясь, приближаться. Он обычно еще приближается, так касательно, он не прямо идет. Вот так. Раз. Если прямо идет, это уже плохо. Значит, это изменение размеров. Ты берешь и показываешь ему, что ему непонятно. Был маленький, стал большой. Это очень хорошо на самом деле в...

0: в предпоследнем «Индиане Джонсе» показано было, когда папа Джонс пугал чаек зонтиком. В ситуации с медведем это обычно взять, встать, куртку поднять над головой. Очень хорошо работает, гораздо лучше, чем вообще любые отпугивающие вещи. Дымовой сигнал бедствия, то же самое, он не понимает, что происходило. Было что-то маленькое, стало большое, там, сказать, страшно, убежал. Вот, эти вещи работают реально. Значит, работают свисток, тренерский, милицейский. У меня есть знакомые, значит, надо понимать, что большая часть бродяжьего люда – это вот только пользователи интернет-ресурса Guns.ru. Кажется, что ходят люди по тайге, как ковбои, здесь у него ракетница, здесь ружье, в зубах нож, лучше два. Значит, на самом деле настоящие бродяжьи люди ходят по тайге и тундре без оружия, как та же Галкина. А ходят они с свистком. Это хорошая вещь. У меня есть знакомая, которую я считаю вообще лучшим походником всех времен народов, Оля Мочалова, которая делает совершенно фантастические маршруты. В местах, где медведей просто через каждые 10 метров. Вот она уже лет 30 ходит сугубо отпугивая их свистком. Я говорю: Оль, ну съедят тебя, давай я обрез тебе какой-нибудь организую. Да ну его, вместо него лучше 3 банки тушенки взять. Права. Оля до сих пор жива. И думаю, что и дальше будет. Фонарик. Значит, в те времена, когда я активно с медведями работал, фонариков было на наших рынках всего 2. Это были такие алюминиевые фонарики китайские с маленькой лампочкой, и были жуки. Сейчас появились фонарики очень высокой мощности. И где-то года 2 или 3 назад на одной из охотничьих выставок приехал ко мне из Южной Африки один мой приятель, профессиональный охотник южноафриканский. И что-то увидел фонарики Nightcore, гляжу, купил их охапку, бил, говорю: зачем ты фонариков столько купил? Они, говорит, очень дешевые у вас. А штука, говорит, очень эффективная для отпугивания. Я говорю: то есть как эффективная? Ну, говорит, фонарик 1000 люмен, на самом деле, если им светишь в глаза, он останавливает слона. Слона – это аргумент. Что? Да. Вообще фонарь – это нелетальное оружие задержания. Имейте в виду, мощный фонарь в любой ситуации, пущенный вам с небольшого расстояния в глаза, вас ослепляет. Это очень серьезная вещь. Год назад я об этом рассказал моим друзьям, магаданским браконьерам, которые ловят рыбу, и этих медведей у них все время вокруг лагеря как червей. Ну вот, год назад, отличная вещь на самом деле. И стрелять не надо, и, так сказать, пару раз светанул, и вот по глазам попал. Все, и медведь больше не приходит. Я сам это не пробовал, сразу говорю. Это я вам говорю с чужих слов. Но, в общем-то, это полезное знание, тем более, что не ружье это все-таки. Он маленький и легкий. И два других, с моей точки зрения, и другое совершенно, с моей точки зрения, уверенное средство защиты от медведя – это фальшфейер. Фальшфейер – ночной сигнал бедствия. Это не сигнал охотника и не всякие прочие, так сказать, паллиативы, а вот такая вот зверская штука, черный пластиковый тубус с откручивающейся верхушкой, и дергаешь за чеку, и вот так итогом появляется вот такой вот факел и довольно большое количество дыма вонючего. Работает. Надо понимать, что все эти вещи работают на самом коротке. То есть вам еще надо зверя на это расстояние подпустить. Вот этот фальшфейер не сработает на таком расстоянии, как от меня до двери. А он сработает на таком расстоянии, как от меня вот этот вот конец тумбочки. Стоять от медведя далеко и махать фальшфейером бессмысленно. Его надо подпустить совсем в упор. Ну и да, отмахиваться от медведя в тот момент, когда он вас схватил, в общем-то, смысла нет. Надо просто уменьшить поражаемую площадь, упасть и обхватить голову руками. И надеяться, что пронесет. Убежать от него нельзя. Но фальшфейеры не всегда срабатывают. Вот это вот как раз пример Дима Дорофеев, мой знакомый, который работает на Камчатке, мне прислал после одной из моих лекций фотографии несработавших фальшфейеров. Значит, сделать себя недоступным для зверя. Значит, куда-нибудь залезть, куда он не может забраться или затруднен ему доступ. Ну и помнишь, что они по деревьям лазают, но не очень хорошо, и надо залезть в такое место, которое не выдержит его тяжести. Еще надо помнить такую штуку, что медведь человека может с дерева стряхнуть. Защита лагерей. Ну вот эта вот картинка о том, как не надо защищать лагерь от медведя. Мы с одним моим знакомым новозеландским фотографом догородили вот такую вот из горельника стенку в расчете на то, что, может быть, они поленятся ее разбирать, не поленились. Возвращаемся мы из маршрута, видим такую картину, причем их здесь два, второй, по-моему, второй за палаткой, в общем. Еще одна вещь, которую не надо делать, не надо вешать вокруг загородку из гремящих банок. Банка гремит все. Бурундуки гремят, мелкие птички гремят, ветер гремит. Спать вы не будете, а медведь под утро заснете, медведь придет, не услышите. Работает электроизгородь. Это дорогая штука, но эффективная. Она весит довольно много, она весит килограммов 20. Вы ее на себе не потащите, но если вы, например, делаете детский лагерь, то вы можете ее себе позволить. Привезти на снегоходе, на машине, на квадроцикле и обнести. Это вот как раз лагерь в одном из самых медведеопасных камчатских регионов.
1: Значит, если дети ночью напорются,
0: Ну вот надо, чтобы не напарывались, током их стукнет сильно. Кстати, не смертельно. Бьет не смертельно, но очень ищет.
2: А какое напряжение?
0: 330. Да, но все еще от силы только зависит. Вот. Значит, ну вот есть способ прятать продукты, подвешивая их на веревочках. Но когда я начал искать информацию об этом в интернете, я на первой страничке нашел вот такую картинку, которая вообще на самом деле показывает степень изворотливости этой твари. И решил ее, и сейчас ее всем показываю. Значит, защита лагерей из простого инородного. Берется дихлофос, обмазывается сгущенным молоком. Кладется метрах в 100 от палатки. Медведь, который этот коктейль попробовал, не возвращается. Ну и, значит, по тому, кто опаснее, как разоритель лагерей, я вам уже говорил. С моей точки зрения, опаснее тот, который больше. Ну вот просто разница в размерах. Медведь весит от 70 до 400-500 килограммов, а росомаха весит на самом деле от 7 до 18, максимум 20. Сами понимаете, рассказов про опасность росомахи, в общем, моя фотография в нашей редакции, у меня за спиной чучело росомахи, которое по книгам рекордов Safari Club International является рекордсменом мира. Вот это вот 20-килограммовый самец. Что? 20. Но на самом деле они меньше гораздо. То есть самец килограмм 15, самка килограмм 8. В общем, сами понимаете, что,
3: Вообще, вот если ранее, это действительно опасно. Не то, что его добирается,
0: а что он опасен. Ну, да. Вы знаете, в чем дело? Я вот вам скажу, это я не обычно охотничью тему выпускаю полностью из этой лекции. Но раненый даже небольшой медведь в конце концов всегда бросается. Просто даже всегда. Не иногда. Ну вот самые оболганные звери, я считаю, это росомаха и рысь. Все их почему-то боятся, а зря. Мы еще боимся змей. Они у нас есть. Их, в общем-то, очень мало на самом деле ядовитых. Основная ядовитая змея в средней полосе России – это гадюка. На юге Дальнего Востока – щитоморник. На самом юге – гюрза. Считается, ну, значит, гадюки очень полиморфные. Вот в верхнем ряду все змеи, которые есть, это все гадюки. Но они выглядят вообще как разные виды совершенно. Считается, что гадюка отличается вот треугольной головой, уж круглой. Уже вот эти вот желтые пятна, у гадюки щелевидные глаза и небольшие, у ужа большие, круглые, с круглым зрачком. Но я как-то не очень хорошо себе представляю человека. Надо понимать, что, опять же, эти змеи, они не вот такие. Они вот такие. И вот не очень я себе хорошо представляю человека, который вот такой вот кобзды будет глаза разглядывать. Кроме всего прочего, они людей боятся. И если и кусают, то, в общем-то, в той ситуации обычно, когда ты на них или наступил, или схватил рукой. Опять же, наступил. Босиком мы... То есть даже плотная парусина, даже кеды дает гарантии против укуса гадюки. Рукой в каменистых местах не надо лазать руками по щелям. Вот в теплых камнях обожают сидеть гадюки и щитоморники. Туда залез, ей деваться некуда. Бежать ей некуда, ну, естественно, надо вас цапнуть. Значит, есть неядовитые змеи, это ужи, это медянки. Вот еще раз повторяю, по форме головы они отличаются. Есть безногие ящерицы, веретенницы. Отличаются как перед от зада, у них вот веретенница, она в виде веретена. Что у них перед такой сужающийся, что зад, без шеи. То есть, видишь, что-то ползающее без шеи, ящерица. Значит, меня несколько раз на этой лекции спрашивали, что делать. И я выслушал довольно большое количество самых разных советов из зала. Не так давно я просто связался с медиками, которые работают в медицине катастроф. Говорю, ну вот, товарищи медики, скажите мне точно, что не надо делать, когда укусила змея. Значит, первое, надо помнить, что укус гадюки болезненен, приводит к отекам, может привести к сердцебиению, но в принципе для физически здорового человека он не опасен. Он может быть опасен для маленького человека, для ребенка, и может быть опасен для человека с сердечной недостаточностью. Укус гадюки по степени своих неприятностей, он примерно равен укусу шершня. На самом деле, полежите, пройдет. Ключевое слово – полежите. То есть, первое – это покой, как говорят граждане медицины катастроф. Второе – яд, который у вас рассасывается в крови, он не нейропаралитический. У нас нет таких змей, слава богу. Кобр у нас нет. Пейте много жидкости. Это, кстати, на самом деле универсальное средство против всех отравлений без исключения. Просто пропиться. Пролиться водой. Чем больше вы проливаетесь водой, тем больше у вас шанс выкрутиться. На самом деле есть всего один вид яда, это антикоагулянты, которые, наоборот, проливанием воды загоняются глубже в организм. Но шансов с ними вот встретиться вот так вот в природе их нет. Это специальные яды, которыми крыс травят, на самом деле. И они специально сделаны для того, чтобы вот крыса его хватанула, пошла пить, внутренний голос ей говорит, что надо пить, а она себя убивает. А все естественные яды проливаются. Просто надо пропиться. И опять же, значит, покой, расслабление, покой. Если чувствуешь, что человеку плохо, вызываешь медицинскую помощь. Никаких рассечений, высасываний, наложения жгутов не делать. В разных вариантах они все могут дать очень сильно отрицательные последствия. Я, кстати, значит, у меня же большой опыт с ними работы, потому что в заповеднике «Кедровая пать», где я работал достаточно долго, у нас была баня, которая была построена на большом каменистом фундаменте. Это была здоровая баня, размером, наверное, с этот лекторий, с эту комнату лектория. И под ней ночевало, зимовало все змеиное население, по-моему, в радиусе многих километров. Как только наступала весна, тут же вот все окрестные камни были этими змеями усыпаны. И щитоморниками, и полозами, и так далее. И там и инспектора, а баня была на усадьбе, народу на усадьбе много, в баню постоянно ходят, поэтому некоторых людей основная ядовитая змея там щитоморник. Некоторых людей щитоморники кусали по два раза в сутки. И нифига этим людям не было. Здоровье и алкоголь побеждают все. Пауки – штука неприятная, но не более того. Противные, я их сам недолюбливаю. Ну что, вот есть чисто интуитивно, сказать, падает на тебя такая штукенция, идешь. Они кусаются, да, кусаются. Но, в общем-то, не более чувствительно, чем кровососущие насекомые. И, опять же, у нас в стране по-настоящему ядовитых пауков нет. Они страшные, они волосатые, они противные, но они не ядовитые смертельно. Самая неприятная тварь из всех насекомых, это, конечно, вот это вот, конечно, кровососы. Ну вот, но это уже совсем другая история. Ну и вот жизнь сложна и не имеет очевидных ответов на простые вопросы. Кто опаснее? Зараженная СПИДом красотка или громила с мачете? Ну, спасибо. Если кто что хочет спросить, спрашивайте.
2: Уточнение небольшое по поводу дров. Сказали, что на перекрестках
0: Смотрите, значит, человеческих троп, в общем-то, гораздо больше, чем звериных. Если какие-то тропы набиты, звери по ним все ходят. Кстати, очень много, часто и очень много зверей пользуются снегоходными тропами или лыжнями. Вот я, например, два раза встречал в жизни тигра. И первый раз, и ближе всего я тигра вообще встретил, когда он меня шубалил навстречу по моей лыжне. Медведи, волки, лоси, олени, все ходят человеческими тропами. Лесными дорогами и так далее. Ну, ходят, да. Помнить об этом надо. То есть, когда идешь по человеческой тропе, по ней может идти не человек. Единственное, что я, в общем, все-таки говорю преимущественно про безлюдные места. Есть тропы, которые вот они только звериные. Это тропы обычно вдоль берегов рек, вдоль берега моря. Есть обычно столбовая тропа. Вот ты ее нашел и по ней валишь. Или перевальные тропы. Поднимаешься, вот, сказать, это звериные тропы.
2: Эти признаки можно знать?
0: Значит, смотрите, если и они не... Если этими тропами не пользуются лоси, я даже так скажу, именно лоси, или благородные олени, которых вообще в России очень мало, вы их сразу определите, они туннельного типа. Потому что все остальные зверьки, они, вот медведи, они вообще вот такие. Северные олени тоже вот тропообразующий зверь, он вот такой. То есть... Сверху над ним обычно, если он проходит через кусты, над ним всегда сомкнутые кроны. Ну и лазаешь по этим тропам обычно тоже вот так.
1: А что делать в этом?
0: Группы важно. Значит, нет. Он не связывается с численно превосходящим противником. Ну вот просто про медведей у меня есть специальная лекция, которую я здесь же в спортмарафоне читал. Значит, есть несколько вещей, которые довольно хорошо предотвращают встречу с медведем на маршруте. Это идти группой, это разговаривать в голос. Два человека группа. Как по уголовному кодексу, все точно. Ну вот. Даже более жестко. По-моему, там нельзя тремя собираться, а сказать, двумя все-таки можно. Значит, и на самом деле постоянно бормочущий радиоприемник. Это, конечно, неприятно его носить и слушать, но, в общем, это вот именно и есть тот самый неестественный звук, которого боятся. Собаки, о них отдельно говорю. Собака, да, собака чует зверя, собака понимает, что он здесь, она может его показать и облаять. Чего она не может? Она не может вам объяснить, что это именно медведь, что она не на бурундука ловит и не на плеск рыбы в реке. Кроме всего прочего, собака, когда видит медведя, значит, у собак, которую можно использовать в качестве средства самообороны, должна иметь безусловный характер, безусловный инстинкт защиты человека ценой своей жизни. Как овчарки, доберманы и всякие прочие. Потому что собака иногда бывает, ликвидирует проблему, иногда бывает ее источником. Маленькая собака добегает до медведя, медведь от нее начинает убегать, потом поворачивается, что это такой кобзды, убегаю, разворачивается, бежит на нее, и она бежит к вам. Она бежит к вам под ноги. Вот мне известны случаи, когда медведи людей убивали таким образом. При этом изначально у них такого настроения не было. Поэтому я, когда рекомендую вам использовать собаку в качестве средства самообороны, я говорю так, собака, во-первых, должна быть маленькая, сидеть в рюкзаке, и желательно не ваша. Так, у вас был вопрос?
1: Я хотела спросить, но если по кедровому славику идешь, там же очень удобно по этим туннелям.
0: Ну, не очень, честно говоря. Ну, можно. Это часто это бывает единственное место, где можно идти.
1: Да, то есть вот совсем по славику, потому что совсем медведь. Насколько реально услышать, во-первых, что идет навстречу или в попутном направлении, например, медведь, и насколько реально в этой ситуации, там, не знаю, что-то...
0: С ним разойтись? Ну, смотрите, если у него есть возможность вас избежать, он, конечно, избежит. Когда вы идете по посланнику, вы его, в общем, конечно, первый не услышите. Потому что вы сами, в общем-то, заняты в основном тем, что вы идете по посланнику. Вы трещите, пыхтите, вы пытаетесь пролезть между кустов. У вас этот посланник цепляется абсолютно за все, чего на вас есть. Но единственное, что вы таким образом очень сильно предупреждаете зверя о том, что вы через слоника идете. Поэтому вот случаев встречи лоб в лоб, вот так вот, при проходе через слоник, я на самом деле своей практики-то даже и не знаю. Хотя ходил через него большую часть сознательной жизни. Просто потому, что он вас слышит. Вы его нет, а он вас да. Еще? Ну что, спасибо большое, наверное, дорогие товарищи. Скажу-ка я магазин «Спортмарафон».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Тема нашего разговора – история глазами папуасов и что вообще такое история, как ее видят жители берега Маклая. Здесь нужно сделать, перед тем, как рассказывать о папуасах, несколько оговорок. Мы историю видим линейно. То есть для нас история – это некая линия, на которой происходят изменения. Обычно, когда вот на первом уроке в пятом классе детям рассказывают про историю, чертят такую длинную линию, ставят в среднюю точку, которая обозначает рождение Иисуса Христа, и говорят, вот все, что до этой точки – это до нашей эры, вот все, что после этой точки – это наша эра, вот так устроена наша хронология, и дальше эта линия наполняется событиями от древнего Шумера до событий новейшего времени. Но это не единственный способ понимать историю и изучать историю. И разные народы видят историю по-разному. Французский историк Франсуа Арток ввел такое понятие, как историчность. Это способ разговора об истории. И разговаривать об истории можно по-разному. На самом деле, если даже мы обратимся к нашей культуре, то мы изучаем историю не только по учебникам и книжкам, да, вот где подразумевается эта линия, но мы изучаем ее, допустим, гуляя по городам и видя памятники. Да? И когда мы видим памятник, ну, чаще всего у нас встречаются памятники Великой Отечественной войне, да, когда мы видим танк Т-34, мы вот вспоминаем какое-то событие, мы задумываемся об этом, мы понимаем, что это событие значимо и так далее. При том, что это может происходить до того, как мы, собственно, вот, вообразили себе эту линию. Да. Собственно говоря, есть много разных способов смотреть на историю, и вот разные способы Франсуа Арток назвал историчностями. Вот у папуасов берега Маклая нет представления о линейной истории. Вообще, это очень, скажем так, типичная ситуация для тех сообществ, которые живут у берега моря, поскольку, собственно говоря, историчность там видится как там, прибытие, отплытие лодок. Да? Кто-то приплыл, да, что-то случилось, кто-то уплыл. Да? Человек, который уплыл и, скажем так, больше не вернулся, он не считается исчезнувшим. Да? Он считается уплывшим в некую страну предков, и значит, что он может вернуться через 2-3 века назад. Да, таким образом, вот такой вневременной характер, да, связанный с прибрежным расселением, он тоже присутствует. При этом, скажем так, у более таких сложных обществ Океании, у полинезийцев, у гавайцев, у маори, у таитян, у них есть очень сложные такие генеалогические предания, которые уходят больше, чем на тысячелетия вглубь истории. Они понимают, кто за кем шел. Там, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и так далее. А вот для папуасов это представление совершенно чуждо. Лютеранский миссионер Дик Хейтер, который работал на берегу Маклая в 60-е годы, он столкнулся с тем, что папуасы просто не понимают, что такое история. Да? История, вот, в частности, одной из деревень берега Маклая, Билиау, в дневниках Питера Лоренса, австралийского ученого, который занимался исследованием берега Маклая в 50-е годы, выглядит примерно так. Сначала Барнун установил землю. А затем Салипаен придумал ямс. А потом другой мужчина спал около дерева, его ноги превратились в корнеплоды, руки в ветви, а волосы в листья, и он стал мами. Это еще одна разновидность ямса. А потом еще один мужчина придумал сахарный тростник. И, собственно, с одной стороны, перед нами вот некая последовательность, скажем так, придумок изобретений, которые мы можем попытаться перевести на научный язык, что это, значит, освоение разных культурных растений. А с другой стороны, это, скажем, скорее перечисление интродуцированных, да, каких-то растений, да, которые папуасы использовали. То есть здесь, в принципе, исторической линии нет. Мы не знаем, да, через какое время после Барнуна жил Салипайн, да, через какое время после Салипайна жил тот человек, который превратился в мами, другую разновидность ямса. Да. Не знаем, когда жил тот человек, который придумал сахарный тростник. Да. То есть перед нами вот, как памятники, да, вот некие значимые события, но мы даже знаем, что они были в определенной последовательности, но мы не видим, собственно, вот этой вот исторической линии. Кристофер Баллард, ученый из Канберры, который занимается папуасской историчностью, говорит, что папуасская историчность реифицирована, то есть она воплощена в вещах. Когда вам рассказывают об истории, вам не рассказывают, вот смотри, вот, условно говоря, у нас была Древняя Русь, в Древней Руси, там, в, не знаю, в начале 12 века была создана русская правда, и вот примерно в это же время происходили такие-то события. А история рассказывается примерно так. Вот этнограф с папуасом приходит на какое-то место, и ему говорит, вот здесь находится поле, которое сделал там мой предок такой-то, и он сделал его после того, как он завоевал это местность у соседнего племени. То есть, если вы сидите в другом месте и говорите про историю, скорее всего, вам про этого предка не расскажут. Да? Это предание, которое рассказывается в конкретном месте и не рассказывается в других местах. Таким способом, да, историю запоминают, поэтому история не складывается в линию, а представляет собой такое пространство, где есть некие значимые события, скажем так, относительная хронология которых, ну, в значительной степени условна. Они могут меняться местами. Об этом, например, писал Эванс Причард, который исследовал, правда, африканский народ Нуэры, но он писал, например, о том, что люди с похожими именами по мере удаления от настоящего могут сливаться в одно лицо. Вот у нас тоже такой известный пример. У нас в Былинах есть Владимир Красносолнышко, как считает академик Рыбаков, это образ, который собирает черты как Владимира Святого, так и Владимира Мономаха. Да? То есть вот в этом легендарном князе сливаются два реальных исторических персонажа. Когда папуасам необходимо было объяснить, что история линейна, да, хотя, опять-таки, это не значит, что история действительно линейна, да, но Дик Хейтер, которого я упоминал, ему нужно было сделать так, чтобы папуасы поняли Библию. А Библия – это именно линейная история. И вот чтобы рассказать, что история линейна, он нарисовал папуасам людей, да, значит, по 4 человека на век. Да. Он сказал, вот это ты, вот это твой отец, вот это твой дед, да, вот это отец твоего деда, вот это его отец, вот это его отец. И таким образом у него получилась линия, да, которая там, уходила в, не знаю, 15-14 века. И дальше он начал рассказывать, что вот там, вот, когда он с помощью вот этих людей, этот отец этого, этот отец этого, создал вот эту линию, он начал говорить, что вот порох изобрели тогда-то, паровую машину изобрели тогда-то, не знаю, самолеты изобрели тогда-то. Да? И вот он через преемственность поколений, через генеалогию привил папуасам понимание истории. Он сказал, что это вот его рассказ произвел очень большое такое воодушевление. Его несколько раз звали рисовать эту линию и рассказывать. Папуасы сначала пришли старейшины, потом пришли все мужчины, потом они позвали женщин. И вот он несколько раз им рассказывал эту линейную схему истории. Соответственно, папуасы понимают, да, что в предшествующей истории были значимые события, но они видят их скорее как, вот, если поле освоено, да, вот это значимое событие. Если здесь расположены джунгли, даже если там что-то было когда-то давно, но они не помнят, значит, это не освоено, это то, что не имеет отношения к их истории. А вот, собственно говоря, этот такой вид понимания истории можно проиллюстрировать на преданиях у Николая Николаевича Миклуха-Маклая, которыми я занимаюсь. Я в одной из своих публикаций разделил их на 5 типов, из которых первый тип – это непосредственные воспоминания, последний тип – это, собственно, вот такое мифологическое осмысление роли Маклая, и еще 3 типа воспоминаний – как раз реифицированные, то есть воплощенные в вещи воспоминания. Первый тип воспоминаний связан с записками немецких исследователей конца 19-го, начала 20 века, когда папуасы вот реально помнили о Миклухе Маклае и рассказывали, что он делал. Вот могу привести два примера. Например, Бернард Хаген опубликовал работу с воспоминаниями о папуасах. Ее на русский язык перевел Дмитрий Николаевич Анучин и опубликовал в журнале «Землеведение» за 1903 год. Там есть такой пример, что однажды кто-то из папуасов соврал Маклаю, Маклай взял ножницы и выстриг часть прически папуаса. А для папуаса прическа – это, как сказать, это самый важный элемент внешнего вида. И этот папуас не мог месяц показаться в своей деревне, пока у него не выросли волосы. А второй интересный момент связан с тем, что когда Миклухе Маклае приплыл, я уже говорил, что он был готов к тому, что он не выживет, и они договорились с капитаном Назимовым, что он свои записи закопает под определенным деревом. И он, тем не менее, и Назимов в этом участвовал, матросы корабля, он пытался себя обезопасить. Вокруг хижины, которую выстроили на мысе Гарагаси, были вырублены деревья и заложены мины. И когда папуасы приближались с какими-то воинственными кличами, он дергал за веревку, да, и взрывалась мина. А в дневниках Миклухе Маклае это не упомянуто. Да, он обходит это молчанием. Но мы можем по косвенным признакам установить, что это так. Если внимательно читать дневники Миклухе Маклае, то, как пишет он, да, самое большое, скажем так, чудо, которое он совершил, это поджигание спирта. Он налил спирт в блюдце, поджег его и выплеснул. Этот горящий спирт, значит, расплескался. И папуасы умоляли его не поджигать море. Но если мы обратимся к более поздним записям, то там оказывается, что когда случилась какая-то распря между деревнями, и папуасы пришли к Маклаю за помощью, чтобы он помог им в борьбе с соседним племенем, Маклай сказал, что нет, он недоволен, и никакой вражды быть не должно. И папуасы его спросили, а что ты тогда сделаешь тенгрин? Тенгрин – это землетрясение. И вот вопрос, если он поджигал море, да, специалист по поджиганию спирта, то почему они боятся тенгрина? Землетрясения. Вот если мы обратимся к записям Хагена, то понятно, почему они боятся землетрясения, потому что он, когда подрывал мины, он, собственно, демонстрировал, что он может начать землетрясение. Да? И именно поэтому папуасы, боясь Маклая, да, боялись именно того, что он начнет землетрясение, а не то, что он подожжет море. Насколько я понимаю, к 50-м годам, когда работал Питер Лоуренс, эти воспоминания исчезли, и вообще упоминания о Маклае осталось очень и очень мало. Но были другие воспоминания, вот как раз реифицированные, их три вида. Первое – это сохранение имени Маклай, которое использовали для называния папуасов. Причем называли именем Маклай не только в Бонгу, но и во многих соседних деревнях. Есть такие вариации, как Макла, Макаль, да, но это вот все в честь Николая Николаевича Миклухе Маклая. И сейчас, да, в деревне Бонгу и в деревне Гаренду есть люди, которые носят имя Маклай. Более того, сейчас имя папуаса Туй, да, стало с такой своеобразной фамилией. Все люди из деревни Гарендук говорят, что я, допустим, я Асель Туй, или я Гасом Туй. Да, то есть мы все Туй, а иногда говорят Туй Маклай. Да, то есть вот те самые, да, которые потомки того самого папуаса Туя, который дружил с Маклаем. Имя Маклая фиксировалось учеными в 50-е годы австралийскими, имя Маклая фиксировалось советскими учеными в 70-е годы 20 века, когда на учебно-научном судне Дмитрий Менделеев они приплывали на берег Маклая. Маклаев находили и мы, когда были в Бонгу в 2010 году. То есть это имя живет, и это одна из таких точек памяти, одна из форм историчности, которая рассказывает о Миклухе Маклае. Вторая точка – это географические названия, географические вещи. От мыса Гарагаси, где стояла хижина Миклухе Маклая, до деревни Бонгу вела тропа. Эта тропа, впервые это название зафиксировали советские ученые в 70-е годы, называется «Гум Маклай». То есть тропа Маклая или путь Маклая. И вот как Гом Маклай, она до сих пор фигурирует, ее так называют. Более того, мыс Гарагаси сейчас место, где находится деревня Гарендук. Во времена Миклуха-Маклая на мысе Гарагаси стояла только его хижина, в нескольких сотнях метрах находилась деревня Гарендук, а еще в нескольких сотнях метров находилась деревня Бунгу. Когда берег Маклая попал под колониальное управление Германии с 1884 по 1914, то немецкая колониальная администрация селила из маленьких деревень папуасов в одну деревню Бунгу, и рядом с деревней Бунгу были разбиты плантации, в первую очередь кокосовых пальм, да, где эти жители работали. Таким образом, деревня Гаренду исчезла, где жил Туй и где с ним встречался Миклуха-Маклай, и до 2008 года ее не существовало. Вот когда мы были в 2010 году, старейшина, праправнук Туя Гасон Каму переселился к мысу Гарагаси и построил там первую хижину. Вот мы как раз предание о Маклае записывали в хижине, которая была недалеко от мыса Гарагаси. А экспедиция 2018 года, в которой участвовала исследовательница из кунсткамеры Арина Александровна Лебедева, зафиксировал уже, что Гаренду – это вполне себе полноценная деревня с несколькими домами, которая полностью восстановилась вот на том месте, даже чуть-чуть ближе к мысу Гарагаси, чем она находилась в времена Миклуха-Маклая. То есть вот место, где жил Миклуха-Маклай, стало таким, скажем так, центром, да, смысловым, обрело символический смысл, и вот вокруг этого места сейчас организуется жизнь деревни Гаренду. Ну и последний пример, скажем так, тоже интересный. Дело в том, что когда Миклуха-Маклай работал, у побережья, которое он назвал в свою честь, да, было имя Рай. И у него в дневниках это название записано. Когда прибыли немецкие колонисты, они, скажем так, знали эту деревню и эту местность через дневники Маклая, поэтому они называли ее Маклай-Кюсте, да, берег Маклая. А вот когда эта местность перешла под управление австралийской колониальной администрации, от термина «берег Маклая» избавились, и он практически не употребляется. Вместо него было введено местное название «Rye Coast», да, «побережье Раи», и это название используется до настоящего времени. Но поскольку память о Маклае живет, это такой значимый персонаж, то, как нам сказали в интервью 2010 года, слово «рай» происходит от слова «Russian». То есть «Rye Coast» – это «Russian Coast», такое сокращение. Ну, понятно, что это очень натянутая народная этимология, да? Но, тем не менее, вот связь побережья Раи с именем Маклая, она тоже прослеживается, и вот такой вид реификации истории в географических названиях, он тоже присутствует. И, наконец, третий вид реификации – это реификация в конкретных вещах. Вот то, что я рассказывал про Салипайна и человека, который стал маме, Миклуха-Маклай встроился в этот ряд, да, и этот ряд завершается тем, что потом пришел Маклай и подарил железный топор. Да, то есть кто-то вот создал ямс, кто-то создал сахар, да, кто-то потом пришел и подарил железный топор. И в этом плане топор, да, он даже называется русским словом топор, которое модифицировалось в слово сапор. И слово сапор используется не только в языке бонгу, но примерно в двух десятках языков абсолютно точно. Кроме, скажем так, вот такой прибрежной торговли, да, которая, собственно, и разнесла этот термин по побережью, у папуасов были связи с жителями внутренних районов. В нескольких десятках километров от побережья протекает река Раму. Да, если мы пересечем реку Раму, там начинается район Высокогорий. И вот в районе Высокогорий, где расположен город Маунт-Хаген, в окрестностях Маунт-Хагена есть предание о том, что было некогда пришло вот от побережья из района Бунди. Это как раз, если вот идти от Бунгу к реке Раму, да, Бунди – это та точка, где дорога на Маунт-Хаген, да, пересекает реку Раму. Вот из Бунди пришел некий человек, которого звали Магруай. И этот Магруай, который говорил на разных языках, подарил железные топоры, которые называются макарай. И вот топоры Макараи, они присутствуют в высокогорьях, то есть вот эта память о Маклае, реифицированная в предметах, она оказалась гораздо, имеет гораздо более широкий ареал распространения, нежели, допустим, если у нас географические названия не связаны конкретно с деревней Бонгу, да, мыс Гарагаси, Гом Маклай, побережье Раи, имя Маклай распространено пошире, да, вот в районе Маданга были Маклаи, на острове Грагет были Маклаи, а слово «макарай», да, как обозначение топора, оно имеет еще более обширную область распространения, и это тоже такая история, воплощенная в вещах. Да, это вот третий тип. Ну и, наконец, да, последний тип примыкает к воспоминаниям в прямом смысле слова, трем типам реификации истории, да, это такая мифологизация Маклая. И здесь, чтобы понять, да, как нам рассказывать и понимать мифы о Маклае, нужно сделать такую оговорку, что когда Маклай прибыл в мыс Гарагаси, и когда жители его увидели, это был не первый человек, который приплыл к ним. Это, может быть, был первый белый человек, но далеко не первый человек, который приплывал с моря. А до этого со стороны моря многократно приплывали жители острова Билибили, да, которые вот по разным торговым делам путешествовали вдоль побережья. И у жителей Бонгу, да, был специальный язык, на котором они общались с билибильцами. И вот они воспринимали, в общем-то, Маклая как кого-то похожего на билибильцев. И Маклай был для них не столько человеком, да, сколько таким, опять-таки, вневременным культурным героем. Поэтому, когда на месте Маклая оказался Август Ханке, его очень часто тоже звали Маклаем. И когда мы читаем сообщение предания Маклая 30-х годов, то говорится так, что Маклай всегда ходил в черной одежде и носил под мышкой книгу. Очевидно, что перед нами фигура миссионера с Библией, да, но она тоже называется Маклай. А в 50-е годы, когда распространились карго-культы, а одним из ключевых элементов такого карго-мифологии, карго-мышления является флаг, да, который надо поднять, и тогда вот наступит новый мир, то Микуха Маклай был тем человеком, который дал людям Билибили флаг. Да, то есть он сказал, есть такая история, он дружил с людьми, которых звали Кудам и Мальбак, он сказал, когда уплывал последний раз, вот тоже очень такая меланезийская история, да, когда Маклай последний раз уплывал, он дал им флаг и сказал, я обязательно вернусь, а вы стойте под этим флагом, и у вас все будет хорошо. И вот 50-е годы, когда распространились карго-культы, когда в разных частях Меланезии начали поднимать разные флаги, где-то белые, где-то красные, где-то американские, да, то вот жители острова Билибили тоже говорили, что у нас тоже есть флаг, нам его дал не кто-то там, а сам Маклай, и вот мы, значит, будем под этим флагом стоять. То есть образ Маклая в мифах – это не историческое описание конкретного русского ученого Николая Николаевича Миклуха Маклая. Это такое комплексное описание белого человека. И по мере того, как меняется ну, такой среднестатистический белый человек, который контактирует с папуасами, да, то есть это вот Маклай, миссионер, австралийский колониальный служащий, да, то вот Маклай он обретает черты либо миссионера, либо колониального служащего. И, собственно говоря, вот в мифах этот образ меняется. Например, когда мы фиксировали легенды о Маклае в 2010 году, то в основе этих легенд, вот такой нервом этих мифов красной линии проходила необходимость обмена. Да, то есть папуасы к 2010 году обрели независимость, они стали одной из наций вот, в рамках мирового сообщества наций, и они хотели развивать связи с другими странами. И вот, собственно, на языке миф это выражалось примерно так. Когда Маклай приехал, он подарил тую соль, табак и рис, что не соответствует тому, что дарил Миклуха Маклай, потому что он дарил красные ткани, табак и железные вещи. Тем не менее, вот соль, табак и рис – это то, солью расплачивались австралийские колониальные чиновники в 30-е годы, то есть очень много упоминаний, да, когда вот человек идет с мешком соли и вечером просто ложкой отсыпает в руки каждому папуасу ложку соли. А табак – это такое универсальное средство общения на всех континентах и в Папуа-Новой Гвинее тоже. А рис – это то, что было привнесено немцами. Немцы разбивали рисовые плантации на Новой Гвинее. Соответственно, вот в трех дарах Маклая, да, опять-таки мы видим синтез австралийской колониальной администрации, немецкой колониальной администрации, собственно, самого Маклая. В ответ Туй подарил ему Билум. Билум – это такая плетеная сумочка, которая носится на груди, и она имеет магическое свойство. То есть это очень такой ценный дар. Вот они спрашивали, где этот Билум висит. Да, мы знаем, что у вас есть большой музей в Таль-Маклае, в деревне Маклая. И где-то там этот Билум должен быть. И, соответственно, эта легенда подводит к следующему, что вот был один дар Маклая Тую, был другой дар Туя Маклая, и сейчас нужен, этот обмен должен продолжаться. Да? То есть теперь русские люди должны что-то подарить еще раз бунгуанцам, а бунгуанцы в ответ подарят им что-то им. Да? И, соответственно, современная легенда, она имеет отдельные элементы какого-то исторического содержания, она скорее рассказывает о тех текущих политических задачах, которые... как видит взаимоотношения Папуа-Новой Гвинеи и окружающих стран папуасы. И вот она рассказывает как бы через пример Маклая, как это должно происходить, да, что вот основа уже заложена, да, первые дары были привнесены, да, как сказать, маховик вот этого обмена культурного и экономического закрутился, давайте продолжать этот обмен. Вот пять примеров того, как помнят о Меклухе Маклае. Да, три примера – это примеры реификации, воплощения в географических названиях, именах, вещах. Один пример

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: У нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос. Павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал. Птица муа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. Но не только динозавров изучают палеонтологии. Закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших.
2: Яна Шурупова, кандидат биологических наук, научный сотрудник кафедры биологической эволюции биофака МГУ.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот у некоторых видов самцов от самок не отличить. Как это вообще такое? Почему такое? И как они вообще различают друг дружку?
1: Ну, они-то друг друга отлично различают, просто мы... половой диморфизм не всегда так ярко выражен, как, например, там перья у павлина. И это зависит от того, какой вклад в потомство вносят самки и самцы, потому что может быть, что это виды моногамные, которые формируют пары, и тогда выбирают и самка, и самец, и тогда могут быть у обоих украшения или могут не быть украшения. В общем, половой диморфизм — это очень... индивидуальная для каждого вида штука, зависит от условий, в которых он живет. Мы можем разобрать на простейшем примере отличие самок и самцов. Это домашние куры. И здесь мы с вами можем посмотреть, кто здесь украшен, а кто не украшен, кто поет. Это, конечно, самец. И самцы часто ведут себя агрессивно, вызывающе. Вот. А самки, они, как правило, такой вот более незаметной окраски. Ну, конечно,

0: Конечно, домашние куры – это другая история, потому что там искусственным отбором выводятся, ну, какие-то специальные красивые курочки-рябы. Но в целом забота о потомстве ложится именно на самочку, и поэтому у самки никаких специальных украшений нет, а у самца есть. И вообще один вид внутри себя может очень сильно различаться. Это называется полиморфизм. Ну, у нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос и так далее. Там, не знаю, мы можем быть разной комплекции, разного роста, будучи при этом одним видом. И есть отдельное, как бы отдельный такой вид полиморфизма, это половой диморфизм. Вот видите, диморфизм. Здесь самки и самцы различаются, причем эти различия могут быть очень разные. Самки-самцы могут различаться по размеру. Кто-то сильно крупнее, кто-то сильно мельче. Могут отличаться по окраске, по наличию или отсутствию каких-то вот специальных структур. Ну, например, есть рога у самца, а у самки нет. И так далее. Также очень сильно может отличаться поведение. Ну, вот пример с домашней курицей, это то, что вот самцы дерутся между собой, поют песни и так далее. А самки такого поведения не демонстрируют. И иногда самки и самцы могут так сильно друг от друга отличаться, что они даже выглядят, ну, прям как два разных вида. Но это такой самый яркий пример полового диморфизма. Это рыба, глубоководный удильщик. Там, где самка в несколько раз крупнее самца, она украшена, вот, значит, у нее есть специальное для охоты приспособление. Ну, в общем, у нее такой грозный вид, а самец там маленький, карликовый, без вот этих всех украшательств. Жизнь этого глубоководного удильщика проходит в очень особенных условиях. Они живут на огромной глубине, и там встреча самки и самца – это большая удача. И поэтому так сложилось в их эволюции, что самец, когда эволюционно выгодной стратегией оказалась для самцов, это вцепляться в прямом смысле этого слова в самку и проводить всю жизнь вместе с ней. То есть это вот такая любовь навсегда. Причем у некоторых самок-удильщиков к ним могут крепиться по несколько самцов сразу. Вот. Потому что раз уж он нашел партнера, ну вот это как бы наиболее адаптивная стратегия именно для вот этих глубоководных удильщиков. Но вообще вот эти странные признаки, возникшие в результате полового отбора, во-первых, мы не всегда можем интерпретировать, половой это отбор или это какая-то адаптация, которую мы не знаем, особенно для палеонтологов это актуально. Ну и Чарльз Дарвин, конечно, задавался этим вопросом, когда он написал свою книгу «Происхождение видов», он там описал массу адаптивных признаков, и вот в эти адаптивные признаки не подходит вот этот ужасающий самого Дарвина, вот эти перья павлина. Он говорил, ну как же так, неужели, если это признак такой важный, почему он есть только у одного пола? И почему вот эти специфичные адаптации, павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал, как они раскрывают этот веер, как эти трепещут у них эти перышки. В общем, он прямо в своих мемуарах и писал, что они повергают его в ужас. Вот. И поэтому, когда он начал думать над этим вопросом, уже в следующих своих трудах он... Эта книга «Теория», значит, происхождение человека и половой отбор, он там рассмотрел множество примеров вот этих вот различий самок и самцов, и он там писал, что не может быть, что самцы райской птицы, у них вот такие специальные танцы, специальные украшения, и не может быть, что это все как бы зазря. Эта красота вся не просто так. И эта красота делает самцов наиболее привлекательными для самки. Главное понятие естественного отбора, что выживает наиболее приспособленный, а приспособленность у нас измеряется в потомках. Так вот эти вот самцы с украшениями и с особенным поведением, они оставляют наибольшее количество потомков, то есть у них высокая приспособленность. А самцы, у которых перышки обтрепались, которые, может быть, не так красиво поют, не так красиво танцуют, то есть как-то несимметрично, значит, вот они наименее приспособлены. И он рассмотрел там массу примеров, в том числе среди приматов, то, что есть вот некоторые приматы, у которых борода красивая, там только у самцов, это в том числе и мы с вами. Ну, конечно, реакция общественности на происхождение видов была довольно бурной, и до сих пор Чарльзу Дарвину прилетает. Ну, а на вот эту теорию полового отбора она была еще более бурный, потому что тема такая пикантная. И по как бы постулатам того времени это викторианская Англия, и там вот это вот как бы главенство выбора, которое у самки, она, вот эта вот ситуация, она викторианских джентльменов очень расстраивала. Поэтому на Дарвина сыпались, как из рога изобилия, различные карикатуры, ну, потому что как, обычно же джентльмены вот в понятии того времени управляют миром, а здесь получается наоборот. Вот, ну, идеи Чарльза Дарвина не дают нам покоя, ну, человечеству вообще, мне кажется, это один из самых узнаваемых ученых, и я хочу порекомендовать вот книгу Максима Винарского про Дарвина и про то, как его идеи воспринимались в разные времена. Теперь, что ж такое, какие приспособления, какие адаптации могут возникать в результате полового отбора? И есть два принципиально разных направления, два принципиально разных вида полового отбора. Это прямое соперничество. При таком виде у нас, ну вот прямо схватки между самцами, как правило, происходят, и тогда у нас будут возникать какие-то такие турнирные приспособления. То есть это оружие, это могут быть крупные размеры или агрессивное поведение, как, например, вот у этих морских слонов. Это два самца в схватке, причем их схватки очень кровожадные бывают, самки там сильно мельче. То есть здесь самцы дерутся, устраивают турнир, а у самки более пассивная роль. Она смотрит, кто выиграет, кто покажет, что он наиболее приспособленный, ну и так, того она и выберет. То есть здесь у нас оружие как бы возникает. И второй вид полового отбора – это демонстрация собственного превосходства, когда самка выбирает. И здесь у нас, получается, развиваются не такие как бы стратегии нападения разного, а стратегии демонстрации. И это самый яркий пример – это райские птицы. Вот видите, там самец сложил крылья по-особенному, и у него такой вот узорчик с перьев, который, ну, видимо, чем-то самкам этого вида кажется привлекательным, гипнотизирующим. Обратите внимание, какого цвета самка. Вот, она такой вот окраски более маскировочной, потому что ей потом детей яйца высиживать и так далее. И здесь у нас возникают всякие украшения, танцы, песни. И здесь последнее слово как бы за самкой. Как правило, чаще всего украшены самцы, а выбирают самки, потому что самки вкладывают больше ресурсов в потомство. Иногда в животном мире может происходить инверсия ролей, и один из самых ярких примеров это рыбки, морские коньки, морские иглы. У них там украшены самки. А все потому, что у самца есть такая специальная, ну, вроде сумочки, и когда они встречаются друг с другом, самка откладывает икру вот в эту вот специальную сумочку к самцу, и самец с ней, ну, ее оберегает. Тут у нас получается, что самка участвует только в спаривании, а в вынашивании детей участвуют самцы, и поэтому самцы больше вкладывают, они выбирают, и они поэтому такие серенькие, а самки морских коньков, некоторых и морских игл, вот у них там есть красивый плавничок, они могут быть яркого цвета, так что всякое бывает. Вот еще как можно продемонстрировать свою привлекательность. Это пауки-скакунчики. Он прям так и называется, этот паук, паук-павлин. У него там, значит, видите, это самец, который демонстрирует свое брюшко, он его приподнимает перед самкой им. Ну, в общем, его демонстрируют, поднимает лапки, и у него такой специальный танец. Причем обратите внимание на самку, она сильно крупнее самца. И здесь самец сталкивается с такой проблемой, то есть практически он со свидания может попасть на обеденный стол, потому что самки многих членистоногих могут съедать самца после спаривания. И в этом есть эволюционный смысл, потому что как бы после спаривания самец все еще может быть полезен для своего потомства и послужить, ну, просто хорошим ужином и вот ценным пищевым ресурсом. Ну, наверняка все помните историю про богомолов, там, где самка отгрызает голову самцу. Вот у пауков тоже такое встречается. Нам, палеонтологам, очень сложно изучать любовь на доисторической планете и особенности вот признаков каких-то. Вот они возникли, потому что это половой отбор, так был направлен, или это просто два разных вида. И нам известно множество случаев, когда разные виды описывали, ну, вот разные самки и самцы описывались как разные виды. Ну вот представляете, находите вы динозаврика, один с рожками, другой без. Вы, ну, сложно понять, как бы это внутривидовое или нет. И есть такой же пример, когда наоборот, один вид описывался как три разных. Это птица Моа, которая жила в Новой Зеландии и исчезла, ну, относительно недавно, примерно 1500 лет назад. Мы с вами приложили к этому свою руку. И Ричард Оуэн, это известнейший палеонтолог, он описал три разных вида, но они прям по размеру четко различаются. Но птица Моа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. И пришли палеогенетики и сказали, это все внутривидовая изменчивость, то есть это половой диморфизм, там самки различаются по размеру, плюс это один вид, который просто экологически друг от друга отличается, вот, по размеру. Так что видите, как нам сложно. Как определить пол динозавра? Это тоже не всегда возможно. Легче определять пол, когда у нас массовые находки динозавров, и мы вот фиксируем, что вот у нас там, не знаю, кладбище каких-нибудь динозавров, вот один с рогами, другой без. Но в целом, когда мы находим изолированные какие-то кости отдельные или фрагменты скелета, определить пол очень сложно. И есть ключик, значит, вот к этой проблеме, это посмотреть, как косточка внутри устроена. Динозавры, так же, как и птицы, откладывали яйца. И для того, чтобы отложить яйца, в организме самки должен накопиться материал для скорлупы. Вот, чтобы у нее косточки не рассыпались после того, как она яйца отложила, она заранее запасает. И вот в следующий раз, когда будете есть какую-то птицу, обратите внимание на ее кости. Вот, вы сможете определить, если косточка полая, пустая, тут сложно. Это может быть и самка, и самец, и неполовозрелая особь. Но если вы видите, что эта косточка наполнена, такая более плотная, вот на нижней картинке, значит, это называется медулярная ткань или медулярная кость. Это значит, что это либо самка, которая готовится отложить яйца, либо она вот только недавно их отложила, и со временем эта вот медулярная ткань, она рассасывается. Так что, когда мы находим вот эту медулярную ткань, это мы 100% говорим, эта кость принадлежала самке, а не самцу. Вот так это выглядит в ископаемом виде. Значит, это медулярная ткань тиранозавра, то есть у него косточка внутри плотная. Она обнаружена для некоторых групп динозавров, для некоторых утконосых динозавров, разных терапод, хищных двуногих. Вот. И по этой кости, вот нам, смотрите, какую очаровательную реконструкцию беременной самки тиранозавра рисуют авторы этого исследования. Вот, казалось бы, тоже, если вы нашли динозавра на гнезде, это чрезвычайно редкие находки, но они у нас есть. Чисто интуитивно кажется же, что вроде как это самка, да, на гнезде у нас сидит. И этот скелет Эвираптора, ему даже дали собственное имя, его зовут Биг Мама. Настолько вот заботливая мать, которая прям вот погибла, защищая свою кладку. Но на самом деле все сложнее, потому что если мы посмотрим на современных птиц, мы увидим то, что у некоторых птиц и самки, и самцы вкладываются в потомство. Они по очереди высиживают, по очереди выкармливают. То же самое могло быть у динозавров. Напрямую мы это проверить не можем. Поведение изучать сложно, но по косвенным признакам можно предположить, можно проанализировать укладку яиц в гнезде и сделать, сравнить с современной укладкой яиц птиц, каких-то рептилий, еще там, ну, крокодилов, и сказать, например, что вот крупные завроподы, они, знаете, как откладывали яйца? Они просто выкапывали ямку, откладывали массу яиц беспорядочно, много, и закапывали. Это свидетельствует о том, что забота о потомстве у них не было, так себя ведут, например, современные морские черепахи. Вот, и, значит, эти завроподики маленькие вылуплялись из яиц, как-то потом находили родительское стадо. А если яйца уложены в гнезде, ну, как-то красиво, ну, там, определенным образом, то это значит, на этом гнезде, скорее всего, сидели. Потому что если сбросить и закопать, ну, такая не нужна закономерность. И вот у этих авирапторов как раз получается, что они яйца высиживали, и с похожей укладкой яиц в гнезде есть птицы, у которых существует материнская и отцовская забота о потомстве. Так что если мы нашли динозавра на гнезде, точно определить пол мы не можем. Может быть, это отец высиживал. А если мы нашли динозавров вместе? Тоже вопрос, потому что это могут быть динозавры, которые жили просто вместе. Это пример шестаковских динозавров из Кемеровской области. Это крупнейшее кладбище динозавров в России. И местная визитная карточка динозавр, который называется пситокозавр сибирский. Они жили компаниями. Умирали тоже компаниями, соответственно. И здесь средства массовой информации повеселились вовсю, потому что их нарекли мезозойскими Ромео и Джульетта, но, конечно, совершенно не обязательно, что это любовники. Может быть, это просто члены одного стада. Как мы можем еще реконструировать по косвенным признакам какие-то такие особенности поведения? Есть целое направление в палеонтологии, называется палеопатология, когда мы можем по травмам, по следам травм на костях реконструировать поведение, например, агрессивный был динозавр этот или нет. И мы находим множество прижизненных повреждений, то есть эта косточка сломалась и заросла, у крупных и не только теропод. Двуногих динозавров. И некоторые авторы делают из этого выводы, что ну кто мог побить тираннозавра, который находится в верхушке пищевой цепочки. Вот, видимо, у них было агрессивное территориальное поведение, но в целом в этом ничего удивительного нет, потому что посмотрите на современных крупных хищников. Они тоже ведут себя агрессивно по отношению к сородичам, вот, дерутся за территорию, дерутся за самку, так что, может быть, такими же агрессивными были тероподы. Конечно, драка тираннозавров выглядела не так, потому что главное оружие – это мощная челюсть. Вот. Но если мы посмотрим на других таких покалеченных, побитых динозавров, у нас будет масса примеров. Это, например, один из самых знаменитых динозавров. У него есть целая своя книга с биографией. Не у каждого человека есть, а вот у Большого Алла есть. И ему посвящена целая серия в документалке «Прогулки с динозаврами». Это Большой Алл, у которого, вот видите, там красными стрелочками отмечено, сколько повреждений. Вот. И у него была очень насыщенная жизнь, и он сталкивался с массой проблем. Возможно, это были тоже какие-то внутривидовые стычки, может быть, даже и с самками. Вот. И более того, мы можем сказать, от чего умер Большой Алл. Видимо, последняя травма, которая привела его к смерти, это травма задней конечности. Представьте себе, как он страдал, потому что вот у него лапка была повреждена, и насколько глубоко было поражение, что она затронула даже кость. И, конечно, для крупного хищника поражение конечности – это смертный приговор, потому что он не может... Проблемы с охотой бы у него возникли. И это безумно интересно, потому что палеонтологи умеют восстанавливать причину смерти, которая была много-много миллионов лет назад. Почти такая детективная история. До этого мы с вами говорили про хищников, и тоже кажется интуитивно понятным, что они друг с другом дерутся, но, возможно, не менее кровожадные драки были и у растительноядных динозавров. Это гадрозавр. По гистологии, значит, косточек мы можем сказать, это вот препарат прям динозавровой кости, мы можем зафиксировать, старое это было животное или молодое. Так вот, этот гадрозавр был довольно пожилой, и при этом у него фиксируются травмы. Вот. И из этого авторы исследования делают вывод, что травмы у пожилого такого патриарха гадрозавров, гадрозавры жили в стадах, и как показать в стаде, что ты вот самый лучший, самый, ну, в общем, альфа. Возможно, тоже были какие-то вот такие баталии, битвы. Еще одни интересные динозавры – это завроподы. Это самые большие наземные позвоночные, которые нам вообще известны. Но чтобы вы оценили их огромность, это вот для масштаба я и бедренная кость. То есть это вот даже всего лишь половину лапки его. По разным реконструкциям самые большие завроподы могли достигать 30 метров от кончика хвоста до кончика морды. И их интересное... Вообще, когда их описали, казалось, что они настолько огромные, что они даже не могли бы по земле ходить. Они бы под, как казалось в XIX веке, что они бы под собственной тяжестью бы, в общем, страдали. Поэтому первые реконструкции даже были вот такие, что они были какие-то полуводные, а длинная шея им была нужна для того, чтобы, ну, как трубка для дыхания, периодически поднимать ее и дышать. Но здесь не вяжется история вот этой их тяжеловесности с находками отпечатков следов только передних лап. Тут вопрос. Ну, не на передних же лапах ходили эти завроподы. И этому есть объяснение, потому что эти завроподы, пересекая водоем, они всплывали и отталкивались только передними лапами. Ну, то есть в целом ничего удивительного. Современные слоны, например, так же делают. Они тоже огромные, но при этом довольно плавучие. Потому что, когда ты огромный, у тебя должны быть специальные адаптации, ну, чтобы не перегреться, чтобы свой вес выдержать. И у них таких адаптаций была целая куча. Например, ноги такие вот колоннообразные, специальные подушечки в лапках, чтобы ну, амортизация была. Плюс у них были воздушные мешки. Ну, про это уже сегодня слышали. И вот есть реконструкция завропод с воздушными мешками, которые позволяли им и дышать эффективней. И вот эта длинная шея, она тоже как бы годится для охлаждения собственного тела, потому что посмотрите, например, на какого-нибудь современного слона, как он охлаждается, он хлопает ушами, у него ушки такие на просвет почти розовенькие, там много кровеносных сосудиков, то есть это для охлаждения. Также могли охлаждаться благодаря своей длинной шее завроподы. У завропод очень особенные позвонки, они у них такие все ажурные, пневматизированные, при жизни завроподы через вот эти вот, через вот эту всю ажурность выходили воздушные мешки. И недавно вышла документалка «Доисторическая планета», и там нам представили вот такую смелую реконструкцию битвы самцов-завропод, которые, во-первых, друг с другом, ну, как бы шеями дерутся, и у них раздуваются такие вот пупыри на шее. Кажется совершенно фантастически, но это не безосновательно, потому что, во-первых, вообще есть гипотеза, что вот эти длинные шеи у них возникли не для того, чтобы объедать растительность, а именно вот из-за каких-то таких битв. Но это, конечно, большой вопрос. И могли, раз у них были воздушные мешки, они могли бы как-то использоваться и вот в каких-то таких турнирах. Вопрос все еще открыт, будем с вами следить за новостями, но вот идея эта не безосновательна. Как еще можно привлекать внимание своих сородичей? Можно петь. И ближайшие родственники динозавров – это птицы и крокодилы. И у них очень разнообразное общение внутри групп. И какие-то динозавры, возможно, вот их вокализация была ближе к птичьей. Как мы это узнаем? Вообще реконструировать сложно, потому что мягкие ткани не сохраняются. Мы можем только по каким-то косвенным признакам. Но это находка просто высокой детали там сохранности, это окаменевшие следы гортани. Ну, это практически такая мумия динозавра. Это фоссилизация каких-то более мягких тканей, чем кость. И сделали компьютерную томографию и реконструировали, какие звуки могли бы издавать вот эти динозавры. Это панцирные динозавры, анкилозавры. И выяснилось то, что диапазон звуков был довольно широк. То есть они могли издавать что-то и похожее на птичьи трели. Вот. А зачем им такая сложная вокализация? Это было нужно для общения с сородичами, в том числе, возможно, и для каких-то брачных игр. Еще одни динозавры – это рогатые динозавры, и у них есть такой костяной воротник. И вроде бы нам интуитивно кажется, что этот костяной воротник хорошо бы годился для защиты от хищников. Но здесь кое-что не вяжется, потому что если посмотреть тонкое строение этих костяных воротников, они все очень насыщены следами кровеносных сосудов. Зачем им был нужен такой приток крови вот к этому воротнику? Потому что защитная структура, она наоборот должна быть такой вот, знаете, прочной, непробиваемой, без вот этих вот сосудиков. И есть гипотеза, что эти воротники могли наливаться кровью, и у самцов там как-то они могли менять цвет, и возникли именно как украшение брачное. Ну и опять в доисторической планете нам показывают такого самца, у которого, вот видите, там узоры есть на воротнике. Ну и совсем смелая реконструкция вот с такими красными этими костяными воротничками. Как еще можно реконструировать поведение? Есть, это еще одна, один пример ископаемых следов. Значит, тут у нас три ямки, которые вырыли среднего размера тераподы, двуногие хищные динозавры, которые стояли на одном месте и рыли землю задними лапами. Зачем? Палеонтологи там вот на фотографии для масштаба. И у авторов этого исследования было несколько идей, которые они опровергают. Может быть, они рыли землю задними лапами, чтобы найти пищу. Вот. Но никаких следов там рядом нет. Может быть, это как следы какого-то гнездового поведения. Но опять не годится, потому что гнезда динозавров нам довольно хорошо известны, и там нету ни следов органики, ни следов скорлупы. И поэтому авторы делают смелый вывод, что, может быть, это следы древнего таковища. И современные птицы тоже так делают, когда много самцов собираются в одном месте и устраивают какую-то вот демонстрацию, а самочка выбирает. Так делают, в общем, много разных птиц. И поэтому, возможно, это следы такого древнего таковища. Есть интересные особенности в строении динозавров, которым тоже сложно придумать как какое-то вот такое практическое значение. Есть динозавр с еще более маленькими и короткими лапками, чем тираннозавр. У него, вот видите, прям совсем-совсем рудиментарная лапка, и почему-то она не утрачена. Когда начали смотреть, как эти конечности крепились к телу, и вот они там были такие очень подвижные, как на шарнирчиках. Тоже вопрос, зачем маленькие конечности с такой высокой подвижностью? И, может быть, это тоже результат полового отбора, и нам, опять-таки, в доисторической планете рисуют самца. То, что ему так ярко окрасили лапки, мы не знаем, какого цвета они были, это полет фантазии, но как бы какие-то демонстрации вот этими вращающимися движениями они могли, возможно, совершать. Очень интересно. Ну, вот это самец, который вот перед самкой что-то демонстрирует свою красоту. Ну, а теперь самое интересное. Мы с вами знаем, что у ближайших родственников современных динозавров, у птиц, масса всяких красивых приспособлений, которые самцы используют для привлечения самок. Вот. Особенно у знаменитых райских птиц. И это индикатор приспособленности, индикатор того, что этот самец будет хорошим отцом для будущих детей, если он дожил до полового созревания, не обтрепал свое вот это красивое оперение, плюс красиво поет, симметрично танцует, значит, он будет иметь популярность у самок. Понятно, что самки птичек, они, конечно, такими категориями не мыслят, просто те, которые выбирали более обтрепанных и менее красивых самцов, оставляли меньше потомства, и вот это было отсеяно отбором. И вот видите, здесь в этом комиксе серая птичка говорит красной, что ты же становишься заметен для хищника. Он говорит, ну да, но и для самок тоже. То есть, видите, хорошие гены. И часто в результате полового отбора возникают такие адаптации, которые кажутся и на наш человеческий вкус, взгляд, очень такими эстетичными. Ну, красиво, правда? И какой человек не заслушивается каким-нибудь пением соловья в лесу? Но это совершенно не обязательно, потому что не все такое привлекательное. Вот те же самые морские слоны, на которых мы уже сегодня посмотрели, у них там вот самцы крупные, тучные и вот с такими вот выростками на морде, или вот у птиц тоже бывают смешные на наш человеческий вкус приспособления. И сейчас мы с вами знаем то, что многие динозавры были пернатые. И перья – это вообще очень многофункциональная штука, потому что, во-первых, они у них были разные. Во-вторых, они могут выполнять разные функции. Они могут служить утеплителем, они могут возникновению полета способствовать, они могут быть также и брачным украшением динозавров. И чтобы понять, украшение это или нет, можно посмотреть, как окрашены были динозавры. Сейчас есть такая методика, она стала довольно рутинной. Вы берете образец хорошей сохранности, иногда вот в этих перышках остаются следы пигмента. Это тот же самый пигмент, меланин, эомеланин, который и у современных животных есть, который в том числе отвечает за наш цвет волос, за наш цвет кожи. И то же самое было и у динозавров, и других древних животных. животных. И если посмотреть под очень большим увеличением, под сканирующим микроскопом, можно увидеть, вот, как был упакован этот пигмент, и сравнить с фотографиями со сканирующего микроскопа современных птиц и посмотреть, сопоставить. И вот это реконструкция прижизненной окраски китайского динозавра, который называется анхиорнис. И мы знаем, что он был такой в целом монохромный, черно-белый, но у него на мордочке были такие рыженькие, рыже-красные перышки и хохолок. Из перьев тоже был ярко окрашен. Вот. Для чего это могло служить? Ну, скорее всего, для коммуникации тоже с сородичами. Нужно больше, конечно, находок анхиорнисов, чтобы понять, самки и самцы там были украшены или только самцы. Потому что у некоторых птиц, мы, например, какой-нибудь венценосный журавль, там украшения есть и у тех, и у тех. И помимо цвета мы можем реконструировать свойства пера, это называется иризация, когда меланин по-особенному упакован, и он может быть так упакован, что он отражает свет, и получается такой эффект радужного такого пера, очень блестящего, ну, все видели шейку у голубя, как она блестит, и такими же блестящимися и переливающимися были многие динозавры, как, например, вот этот китайский динозавр, причем смотрите, как интересно, у него только верхняя половина раскрашена, вот в эти блестки была. Это пример китайского динозавра, у которого цвет перьев мы не знаем, но это вот такие четыре очень длинных странных пера, которые росли у него из хвоста. И очень выглядит необычно, экзотично. Вряд ли это использовалось для полета, скорее всего, как украшение. И опять, если мы посмотрим на современных птиц, мы найдем нечто похожее. Вот это удивительная находка динозавра, который претерпел даже после своей смерти множество скандалов, в которых он поучаствовал. Здесь не очень видно, там вот, в общем, этот динозавр был покрыт перьями, он небольшой, его описали немецкие ученые, но потом в интернете поднялась кампания по тому, чтобы вернуть этого динозавра домой, потому что это находка из Бразилии, и немцы не согласовали вывоз такого бесценного экземпляра, и компании вот эти все, значит, ратовали за возвращение, ну и возвращение удалось, потому что этого маленького динозаврика встречали всем правительством Бразилии, и была такая настоящая церемония репатриации. Вот так выглядит его реконструкция. У него были четыре таких вот длинных пера. Для чего они могли служить, кроме как для демонстрации? Потому что для полета не годится, для теплоизоляции не годится. И опять современные птицы приходят к нам на помощь, потому что вот тоже есть что-то похожее. Это уже знакомые нам авирапторы. Здесь было исследование, когда смотрели, куда крепятся мышцы в хвостике этих авирапторов. И по реконструкциям подвижности этого хвоста получалось, что он прям очень-очень подвижный. И как-то вот они им, видимо, трясли. Зачем это было нужно? Здесь вот еще, видите, очень хитро то, что тут два динозаврика и оба с таким веером перышек на птиц. Вот один демонстрирует, другой смотрит. Мы с вами помним, что, возможно, там и матери, и отцы заботились о потомстве, поэтому здесь, возможно, такие демонстрации устраивали и самки, и самцы. А это двоюродные там, или даже многоюродные родственники динозавров, птерозавры, у которых тоже были перья. Под сканирующим микроскопом мы посмотрели, и они были разного строения, разного цвета. И, возможно, они тоже участвовали в половом отборе, вот эти украшательства. С птерозаврами еще очень интересно, потому что это полностью вымершая группа. С птицами мы сравнить ее уже так не можем. Плюс аналогов этому гребню нет. И есть даже гипотеза, что вот этот вот гребень, он нужен был не для полета, а именно как брачное украшение. Поэтому иногда вот их рисуют такими вот яркими. И мы совершенно точно знаем, что был половой диморфизм у некоторых видов. Здесь вот фотография скелета – это самка, которая погибла во время откладывания яиц. И она без гребня. И есть такие же птерозавры, но с гребнем. Значит, мы вот здесь фиксируем половой диморфизм. Но не только динозавров изучает палеонтология, просто это наша такая визитная карточка. Это еще одна группа древних животных, хорошо известных в том числе из Ленинградской области. Это трилобиты. тоже полностью вымершая группа. Они были чрезвычайно разнообразны в палеозойских морях. Это руководящие ископаемые. Они были вот от такого размера до здорового вот такого. Ну, здесь, конечно, реконструкция окрашена ярко. Это тоже фантазия художника. Окраска не сохраняется. Есть очень интересные трилобиты из Марокко, у которых такой вот на передней части головы трезубец. Для чего нужен был бы этот трезубец? Ученые думали и предполагали, может быть, это использовалось как-то для поисков пищи. Но, смотрите, если бы это был важный адаптивный признак, и от этого бы зависело выживание, питание трилобитов, тогда бы трилобиты с какими-то вот такими корявенькими этими трезубцами не выживали бы. Но мы их находим. Мы находим вот эти уродства в этих трезубцах. Тогда вот как бы вопрос к адаптивности этого признака возникает. Почему они дожили вообще до взрослого состояния с такими вот коротенькими, кривенькими трезубцами? И это вот тоже статья недавняя, есть взгляды, что этот трезубец был им нужен не для питания, а для турниров. И очень похожие выросты такие вот в виде лопаточки есть у современных японских жуков-носорогов. И они друг друга переворачивают. Они прямо там самцы сталкиваются друг с другом. И один вот тут даже можно посмотреть, как это выглядит. Это, правда, в искусственных условиях два разных вида. Но вот видите, с лопаточкой... Вот сейчас он что сделает? Отлично работает для того, чтобы опрокинуть соперника и получить преимущество и быть самым востребованным у самок. Так что, возможно, что-то подобное, какие-то такие же опрокидывания, они встречались у трилобитов тоже в палеозойских морях. Может быть, это все-таки было турнирное оружие. И это еще одна находка, такая широко известная каменелость, это раковина белемнита. Их еще называют чертовы пальцы. Они обросли кучей городских легенд, тоже, может быть, кому-то там встречались на побережьях. Вот, при жизни эта раковинка находилась внутри тела существа, похожего на кальмара. Только у кальмара от раковинки почти ничего не осталось, а у белемнитов это был массивный ростер. И иногда мы находим отпечатки целиком белемнитов, и у них были страшные, вооруженные крюками щупальца. Белемниты были хищниками. Такие же щупальца с крюками есть у современных некоторых кальмаров. И мы находим отпечатки белемнитов не просто с этими крюками, но с мега-крюками. Видите, там такие большие черные. Для чего нужны были эти мега-крюки? Это вопрос. Может быть, они нужны были для охоты, но эти мега-крюки мы находим не у всех. Может быть, конечно, разные виды белемнитов были вооружены по-разному. Но есть идея, что вот эти мега-крюки, они использовались самцами как такое вот для удерживания самки. Кто знает. Так что мы с вами разобрали массу примеров из ископаемой летописи. Некоторые кажутся нам совсем фантастическими, ну вот как гребни, вот эти раздувающиеся воздушные мешки завропод. Поражает разнообразие вот эти вот адаптации, которые могли возникнуть в результате полового отбора. Очень много белых пятен, конечно, сложно нам судить, что из этого функциональное, а что из этого просто было украшением или оружием. Но закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших. Поэтому нам важно дополнять, изучать мир прошлого, чтобы понять, как говорил Дарвин, бесконечное число вот этих самых прекрасных форм. И для всех, кто интересуется динозаврами, палеонтологией, я могу порекомендовать некоторые книги. Это вот русскоязычные книги Антона Нелехова про динозавров России, древние чудовища России, и вот совсем новая про мифы окаменелости. Прям вот мои рекомендации. И это очень хорошие переводные динозавровые книжки, которые будут интересны людям разных возрастов и любителям динозавров в особенности. В общем, на этом все. Я буду благодарна вопросам. Надеюсь, вы впечатлились украшениями и оружием динозавров.
1: О, да. Мы впечатлены. А вопрос прислал Карл Август Аванти. Он спрашивает, вероятно ли, что некоторые странные морфологические признаки вымерших животных ученые ошибочно принимают за то, что должно было привлекать особей противоположного пола. Нарост на морде современной рыбы-удильщика есть только у самок, но используется он Для охоты.
0: Вот вероятно, что мы интерпретируем не все правильно, потому что многие вот эти признаки, которые в результате, ну, половой диморфизм, он же возникает не только как украшение или оружие, и используются вот эти признаки не только для привлечения партнера. Если мы, например, посмотрим на каких-нибудь ракообразных, там у них у самочки, это вот рачки острокода, которых я профессионально изучаю, там у самки раковинка в задней части такая вот вздутая, потому что не потому, что она самцов ей привлекала, а просто потому, что эта адаптация, она своих яйца там вынашивала. Так что

0: Динозавры я бы...
1: Есть, ну, вот.
0: Ну, скорее всего, у кого-то влиял. Вот про анкилозавра мы с вами поговорили. И есть еще утконосые динозавры такие. У них, у некоторых был гребень, который, по всей видимости, использовался как такой резонатор для усиления какого-то, ну, вот, усиления сигнала. И, может быть, они внутри стада друг другу трубили, и там как-то самый громкий самец получал преимущество. Ну, опять, точно мы с вами сказать не можем, но раз у современных животных вокализация роль играет, особенно у птиц, очень большую роль играет, то и, вероятно, что-то похожее было у динозавров. Ну вот будет больше находок вот с отпечатками, там, со следами каких-то мягких тканей, гортаней, тогда мы можем с большей достоверностью реконструировать, как звучали динозавры.
2: Так, теперь тебе нужно решить, кому достанется книга Дениса Байгозина «Эффективная работа с информацией» и «Аммонит с Мадагаскара» от Палеохантерс за лучший вопрос. Кто достанет?
0: Ну, мне все вопросы понравились, всем спасибо. Ну, наверное, просто символ динозавров. Он самый первый был вот там девушки.
2: Вопрос.
0: Ну, потому что это творческий вопрос, очень такой, который...
2: Хорошо. Итак, за вопрос про секс-символы динозавров... Книжка Дениса Байгозина и «Аммонит». Спасибо огромное.
3: Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и эти споры имеют стрекательные капсулы, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-пластных. Молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу...

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: В Госдуме предложили расширить врачебную тайну, а именно запретить доступ без письменного или электронного согласия гражданина к сведениям, составляющим медицинскую тайну, всем, кроме его лечащего врача. В том числе полиции, военкоматам, работодателям и даже искусственному интеллекту. Законопроект уже внесли в Госдуму. По мнению инициаторов, такая мера исключит злоупотребления, которые ведут к утечке чувствительных данных в Даркнет, а также защитит права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В России на 60% снизилась смертность от старости, утверждает Росстат. Это по сравнению с 2021 годом. Из-за болезней системы кровообращения в прошлом году ушло из жизни на 11% меньше людей, чем в позапрошлом. От заболеваний органов дыхания скончалось на 29% меньше, от болезней нервной системы на 12,5% меньше. А японские ученые создали препарат для роста зубов. Они провели исследования на мышах и выяснили, что в организме есть белок, который ограничивает рост зубов. Созданное вещество может его заблокировать, и тогда получится вырастить третий набор зубов. Испытания на людях стартуют уже в следующем году.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Правильный уход за волосами, ну, это чуть ли не целая наука. Как правильно мыть, чем мыть, как часто, почему выпадают волосы, как этого избежать и так далее, и так далее. Ну и вообще, говорят, состояние волос может указывать на состояние нашего здоровья. Обо всем этом поговорим сегодня с врачом-дерматологом, трихологом Инной Петросовой. Действительно так, что состояние волос, их внешний вид указывает чуть ли не напрямую на состояние здоровья или на какие-то проблемы в организме.
2: Это прямая связь, как и кожа, так и волосы. Это чаще всего сигнал о том, что что-то происходит в нашем организме. Физиологично это или не физиологично, конечно, тут надо разбираться.
1: Ну а вообще, насколько широк спектр проблем? То есть, что это может быть? Какие-то нарушения гормонального плана?
2: А это и гормональные нарушения различных наших желез, и нарушения питания, определенные ограничения в питании тоже могут приводить к потере волос. Это и какие-то системные заболевания, ну, даже прием каких-то таблеток, например, контрацептивов и после отмены контрацептивов, это будет обязательно проходить женщина через потерю волос. А волос устроен так, что выпадение мы видим через только 2-3 месяца после какого-то мощного фактора, в результате которого организм заставил волосяной фолликул сбросить волос. Стрессы. Обыкновенный мощный стресс, который может быть острый. То есть организм пытается в этой ситуации выжить и сосредотачивается на других, более жизненно важных для него функциях.
1: Инна, какие проблемы с волосами должны насторожить человека?
2: Ну, я думаю, все, что не нравится. Если потеря волос идет больше 3 месяцев, полгода, и когда человек начинает от этого страдать, то, естественно, конечно, надо идти к врачу, потому что понятно, что больше 6 месяцев выпадения волос – это уже какой-то хронический фактор, и надо в нем разбираться, что не так.
1: Вроде а какие, вот, кстати, исследования и анализы назначает врач? И может ли человек самостоятельно пойти сдать в какую-нибудь там лабораторию пару анализов и понять, что у него что-то не так с волосами?
2: Ну, пару анализов, конечно, он может сдать, и если это лежит на поверхности, причина, например, нарушение работы щитовидной железы, это вскроется сразу в анализах, или там сдаст общий анализ крови и увидит у себя снижение гемоглобина, это тоже понятно. Но бывает, понимаете, не прям вот один фактор выпадения волос.
1: А какие проблемы в питании, нарушения в питании могут повлиять на состояние волос? Что можно порекомендовать в качестве общих рекомендаций употреблять, чтобы волосы стали лучше?
2: Ну, в первую очередь, белок, конечно. Почти у 90% у нас, у всех, мы недостаточно употребляем белка в пищу. Волос – это кератин, и не будет белка, и мне все просто будет строиться. Ну и, естественно, все, что содержит железо, цинк, медь. Это все необходимо волосам.
1: А вот еще такой вопрос про возраст. Такой процесс все-таки необратимый. И понятно, что с возрастом и с волосами, и с их качеством, их количеством происходят некие проблемы. Выпадают, секутся, тускнеют, седеют. Можно ли, ну, если не уж обратить время вспять, хотя бы как-то приостановить эти процессы и даже с возрастом после 40, после 45 все равно быть обладателем прекрасных шелковистых волос?
2: Ну, это, конечно, наш труд. Ежедневный, как с кожей. Как уход за кожей, да? Волшебства не будет, если мы не будем ухаживать за кожей. То есть это нужно планомерно, ежедневный уход, точно так же и за волосами. Генетику мы никуда не денем, но мы можем стимулировать, мы можем ухаживать. Те же маски, бальзамы, пилинги, стимуляторы роста. Здоровый образ жизни, потому что если вы все это будете делать и питаться кое-как одним сахаром, ну...
1: Вот хотела как раз о практичном уходе с вами поподробнее поговорить, как раз к этому плавно подошли. Уход за волосами зависит от типа кожи головы. Я правильно понимаю? Как его определить?
2: Да все просто. При коже, склонной к жирности, волосы вам придется мыть их каждый день.
1: А жирность головы как-то регулируется все-таки или это уже то, с чем ты родился?
2: Все, с чем мы родились, это родились. Но, соответственно, все равно мы можем это регулировать нашим образом жизни. Это то, что у нас внутри, наше здоровье общее, оно тоже будет влиять на работу сальных желез.
1: Чем чаще ты моешь голову, тем больше она грязнится. Это так? Есть такая взаимосвязь?
2: Ну, она просто объяснима. Волосяной фолликул, где находится волос, это такая сумочка, она расположена довольно глубоко в коже. С ней вместе расположена сальная железа, и которая производит кожное сало, которое необходимо, оно защищает нашу кожу. А если нарушается наша микрофлора на коже, естественно, это доказано, что изменение микрофлоры, оно сочетается и с различными кожными болезнями, псориазом, и сиборейным дерматитом, и многими другими. Когда вы часто моете голову ежедневно, например, то вы, естественно, смываете кожное сало с поверхности кожи, но сальная железа продолжает работать, и, естественно, это сало выделяется на поверхность кожи, оно жидкое. Волос смазывается этим кожным салом, и вам кажется, что оно быстрее грязнится. Когда человек перестает мыть голову каждый день, получается, кожное сало густеет и закрывает проток, вот эту пору, из которой растет волосяной фолликул, и кожное сало, которое сальная железа продолжает производить, оно перестает выделяться на поверхность кожи и перестает смачивать волос. И кажется, что волос-то вот он так долго держится, и он замечательный, но он сухой, он без этого кожного сала. Нарушается все равно микрофлора, pH кожи начинает нарушаться, частички с кожи перестают отшелушиваться, и это может привести к проблеме.
1: Поэтому, то есть все-таки кажется, моем что... по мере необходимости?
2: По мере необходимости понятно, что здесь баланс нужно держать. Если тебе по необходимости нужно мыть голову часто, то просто нужно использовать увлажняющие лосьоны для кожи головы, маски, бальзамы для стержня волос. Потому что какой бы вы шампунь хороший не брали, они содержат вещества, которые будут вычищать и волосы от загрязнений кожи головы, и, соответственно, убирать кожное сало вместе с этим, и волосы и кожа головы будут страдать от сухости. Поэтому дополнительные средства. Бальзамы, маски, особенно те, у кого длинный волос, потому что он изначально сухой, то есть ему не хватает тех питательных вещей, которые организм ему поставляет по длине волос, там уже он не получает стержень сам, который мы видим. Поэтому здесь только увлажнение извне. Просто не после шампуня, не в душе, потому что вы не сможете там столько находиться в этом душе, сколько требуется, ну, хотя бы минут 20-30. Я всегда советую хотя бы раз в неделю сделать процедуру, например, до шампуня в выходной день какой-то. Можно прям на сухие волосы нанести чуть подогретую бальзам или маску по длине волос, распределить и походить так минут 20-30, а потом только шампунь.
1: Еще несколько вопросов вам задам. Да. Насколько вреден и так ли вреден фен? Или все-таки надо давать возможность волосам высушиваться в самостоятельном режиме?
2: Я отношусь к той категории дерматологов, которые считают, что фен не вреден. Объясняю свою позицию тем, что, ну, представьте руки, которые вы моете и которые вы позволяете высохнуть обычным способом. То есть вы через какое-то время придете к проблеме. Это все начнет шелушиться, чесаться, краснеть. То же самое происходит и с кожей головы, и с волосами. Частички, капельки воды, которые сохраняются у нас на поверхности волос и кожи, они все равно начинают испаряться. И они по градиенту давления начинают тянуть воду изнутри. То есть высушивая нам все, волосы, кожу. Нужен фен мощный, хороший, не обязательно горячий, просто мощный, который быстро высушит вам и кожу головы, и волосы.
1: Еще вопрос все-таки такой немаловажный. Такая проблема, как перхоть. Она у достаточного числа людей. В чем причина и можно ли от нее избавиться окончательно?
2: Перхоть – это чешуйки, да, это легкая форма сибарейного дерматита, это сибарея, то есть повышенная работа сальных желез. Изменить работу сальных желез мы не можем. Волшебного лекарства нет, сразу говорю, что здесь придется поддерживать кожу головы плюс какими-то средствами, пилингами для кожи головы. Их сейчас много, и раз в неделю я всегда советую это делать, особенно вот для людей, которые используют бессульфатные шампуни. Это как бы дополнительное такое вычищение для кожи головы. Плюс лосьоны для ухода за кожей головы, которые нам будут немного менять работу сальных желез, уменьшать вот это шелушение.
1: Врачом-дерматологом, трихологом Инной Петросовой говорили сегодня о правильном уходе за кожей головы и волосами, что немаловажно. Ну, а мы продолжаем.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет». В студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сегодня этот препарат входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения и в перечень жизненно необходимых медпрепаратов в России. Это аспирин. Разговорное название – ацетилсалициловой кислоты. Появилось это жаропонижающее только в конце 19 века, но обо всем по порядку. В доаспириновую эпоху большая часть болезней не имела лечения и зачастую именовалась одним словом – жар. Облегчить страдания и избавить от боли могли только не всегда эффективные и далеко не быстро действующие отвары из трав и дорогостоящие опиаты. Лишь в конце 18 века был открыт салицин – элемент, ответственный за лечебное воздействие отвара ивовой коры, из которой издавна готовили лекарственные настои и который обладал мощнейшим жаропонижающим действием. Но салицин стоил дорого из-за сложности производства, а салициловая кислота действовала хуже и имела сильный побочный эффект – разрушала желудочно-кишечный тракт больного. Таким образом, перед учеными стояла задача создания универсального средства от жара и боли, стоимость которого была бы доступна большинству. Впервые ацетилсалициловая кислота была синтезирована французским ученым Шарлем Фредериком Жераром в 1853 году. Основой служила все та же кора дерева ивы. А вот в форме, пригодной для медицинского применения, ее создали только почти 50 лет спустя в лабораториях компании Bayer. В 1897-м немецкий химик Феликс Хоффман, который давно пытался найти лекарство для своего отца, страдавшего ревматизмом, сообщил о том, что ему удалось получить ацетилсалициловую кислоту. Клинические испытания продолжались полтора года. Фактически аспирин стал официальной торговой маркой немецкой компании 6 марта 1899 года. По законам Германской империи того времени химические соединения не подлежали патентованию, но можно было зарегистрировать уникальный товарный знак. Назвать новое лекарство решили аспирин. Букву «А» взяли от слова «ацетил», «спир» от латинского названия травы лобазник, «спирия», богатый салицином, а «ин» как типичное окончание для слова, обозначающего лекарственный препарат. Сначала медикамент продавался в виде порошка, с 1904 года уже в форме таблеток, с 1915 без рецепта. В 1952 появилась детская версия щадящей концентрации, а в 1969 таблетки аспирина даже включили в аптечки астронавтов «Аполлона». Кстати, изначально был известен лишь жаропонижающий эффект аспирина. Позже выяснились его более утоляющие и противовоспалительные свойства. После Второй мировой войны калифорнийский врач Лоуренс Крейвин опытным путем обнаружил, что аспирин серьезно снижал риск кардиологических заболеваний. Сегодня большая часть аспирина именно с этой целью используется для профилактики сердечно-сосудистых болезней. Исследования аспирина продолжаются до сих пор. Специалисты Оксфордского университета утверждают, что его прием сокращает риск развития рака простаты на 10%, рака легких на 30%, рака кишечника на 40%, а рака пищевода и горла на 60%. А исследователи из университета Алабамы и университета Оттавы считают, что аспирин снижает еще и риск развития рака печени. Исследователи из университета Западной Австралии говорят, что он помогает пожилым людям бороться с депрессией. Но, так или иначе, этот препарат ни в коем случае нельзя применять бесконтрольно и без назначения врача. Передозировка приводит к тяжелым патологиям почек, мозга, легких и печени. А ежедневный же прием аспирина может вызвать желудочно-кишечное или даже мозговое кровотечение. Уже двое заболевших менингококковой инфекцией скончались в Екатеринбурге. Вспышка заболевания произошла среди сотрудников распределительного центра в городе одного из крупнейших российских интернет-маркетплейсов. Как проявляется болезнь и стоит ли нам временно отложить покупки онлайн, выяснял Василий Кондрашов.
0: Говорит, что...
3: Около 10 случаев менингококковой инфекции выявил Роспотребнадзор у сотрудников распределительного центра онлайн-маркетплейса «Озон» в Екатеринбурге. Известно уже по меньшей мере о двух скончавшихся. Болезнь крайне опасна, и симптомы ее поистине мучительные, рассказывает зрителям YouTube-канала «Профилактика» врач-невропатолог Елена Довгань.
4: Это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Можно различать или лептоменингит, поражение воспаления мягкой и арахноидальной оболочки, или же пахиоменингит, это воспаление твердой мозговой оболочки. Есть три синдрома комплекса. Это поражение оболочечное, симптомокомплекс. При поражении именно общемозговые и, собственно, оболочечные симптомы проявляются, когда возникает дичайшая головная боль распирающего характера, нередко настолько мучительная, что больной хватается за голову, держится, сдавливает ее и вскрикивает. При любом раздражении это может быть не только раздражение звуковое, это может быть световое раздражение. На фоне выраженной головной боли появляется обильная рвота. Здесь же могут появляться судороги. Судороги сменяются вялостью, дикой вялостью.
3: Специалисты Роспотребнадзора определили границы очагов заражения по местам проживания и работы инфицированных, выявили контактировавших с ними. Также они поручили усилить дезинфекцию помещений, организовать медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных. А также напомнили, что передается менингококковая инфекция лишь от человека к человеку, воздушно-капельным путем, и от посылки получить инфекцию маловероятно, так как возбудитель ее не отличается стойкостью и на поверхности картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, он может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время. Врачи напоминают, с подозрениями на менингит дома лучше не сидеть. Слово невропатологу Елене Довгань.
4: С этим заболеванием ни в коем случае нельзя сидеть дома. Надо брать больного, ехать в инфекционную больницу, в неврологическое отделение.
3: Тем временем в республике Тыва зарегистрировали 5-го заболевшего сибирской язвой, данные Республиканского управления Роспотребнадзора. Все заболевшие участвовали в разделке туши лошади. У животного был обнаружен возбудитель сибирской язвы. Останки животного сожгли в специальной установке. В Роспотребнадзоре заверяют, что угрозы распространения сибирской язвы нет. Василий Кондрашов, Радио КП.
1: Вы слушаете программу «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Чтобы не допустить ухудшения памяти, нужно следить за здоровьем. Это факт. В том числе есть больше овощей, зелень, нежирное мясо, рыбу, пить достаточное количество жидкости. Еще следует вести активный образ жизни, следить за уровнем холестерина, глюкозы в крови и за весом. Занятие спортом не просто улучшает физическую форму человека, но и усиливает рост нервных клеток в гиппокампе, отвечающих за запоминание и пространственное ориентирование. Для профилактики рекомендуется спать больше 7 часов, ходить новыми маршрутами, вести дневник или делать пометки в записную книжку, решать кроссворды, читать, играть в интеллектуальные игры. Есть и простые тренировки для памяти – заучивание телефонных номеров, важных дат, иностранных слов. А еще можно пропить витамины – йод, железо. И стоит сделать анализ крови, чтобы узнать, каких микроэлементов недостает организму для нормальной работы. Клинический психолог Елена Макарова напоминает, что курение разрушает организм изнутри и является главной причиной тяжелых хронических заболеваний. Интоксикация организма никотином приводит к разрушению всех, без исключения внутренних органов и систем. Вместе с никотином накапливаются и канцерогены, что может вызвать рост раковых клеток. С каждой выкуренной сигаретой происходит спазм сосудов, разрушаются их стенки, что приводит к нарушениям кровообращения и, как следствие, учащению сердцебиения и пульса. И это лишь малая часть негативных последствий курения. Поэтому специалист советует избавляться от этой привычки. Один из советов такой – обозначить себе дату, когда вы прощаетесь с табаком. За 2 недели до часа X можно начать подготовку. Например, отказаться от ритуальных сигарет по утрам и за кофе. Имеет смысл последить, в какие моменты вы закуриваете, потому что действительно этого хотите или нет. Или, если это просто привычка, на прогулке, за рулем, под любимую песню, после еды. Все эти паттерны нужно разбивать один за другим. Для того, чтобы расслабиться, специалисты рекомендуют научиться практике брюшного дыхания. Когда мы в стрессе, мы расширяем объем легких, глубоко дыша грудью. Но это случается так часто, что многие люди в зрелом возрасте разучились глубоко дышать животом. Чтобы снова научиться брюшному дыханию, нужно лечь на спину и понаблюдать за своим дыханием в течение нескольких минут. Сделайте несколько глубоких вдохов и посмотрите, как при этом двигаются ваши грудь и живот. Сначала это может быть неудобно, но с практикой вы сможете использовать эту технику где угодно и когда угодно. Это хороший способ для релаксации. Вы слушали программу «Медсовет» с Вероникой Борисенковой. Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах, и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Александр Соколов, редактор anthropogenes.ru, автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
2: Да, сначала, друзья, давайте мы проголосуем с вами. Пожалуйста, ответьте на вопрос, какие функции древних пирамид не упоминаются в кинофильмах? Посадочная платформа для звездолетов, лабиринт для ритуальных охот инопланетян, генератор антиматерии, вместилище для машины-убийцы Солнца и, наконец, машина для переселения душ. А мы будем говорить с вами про палеоконтакт и немогличество в кино. Я напомню, что палеоконтакт – это идея о том, что в древности нашу планету посещали инопланетяне. Немоглики – термин, предложенный Олегом Кругляковым для обозначения тех, кто считает, что древние люди не могли решить какие-то, ну, главным образом, инженерные задачи, не могли что-то построить, и тут как раз появляются обычно древние инопланетяне. Эти идеи, идеи палеоконтакта достаточно быстро проникли в фантастическую литературу и в кино. Кинематограф. Давайте же посмотрим, какую форму они приобрели в кино конца 20-го, начала 21 века. И начнем мы с фильма, в котором, наверное, не впервые появляются идеи палеоконтакта, но показаны они очень убедительно, красочно. Это «Космическая одиссея» Кубрика. Ну, мы знаем, что он снимал ее вместе с писателем-фантастом Артуром Кларком. Даже по сценарию этого фильма была написана в итоге книга одноименная. Нас интересует начало фильма и книги, где действие происходит в доисторической африканской саванне, и там вот такие вот обезьяноподобные существа проходят некий тренинг, то есть инопланетный монолит учит их пользоваться костяными орудиями. Здесь возникает сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, а каких гоминид хотел изобразить режиссер, значит, и писатель? Интересный момент. Я читал советский перевод этой книги, где эти существа названы пятикантропами. Но пятикантропы – это в современной технологии Homo erectus. Это вообще-то уже вполне себе древние люди со своей развитой культурой. Кларк, по идее, это знал. Так вот, когда я заглянул в оригинальный текст, там этих обезьянок назвали просто «эйпмен», то есть «обезьяна-люди». Это такой прикол советского переводчика, который внес путаницу, но по контексту это совершенно очевидно австралопитеки. Возможно, многие помнят вот эту сцену, где такой вот эйпмен лупит бедренной чьей-то костью, какой-то длинной костью по другим костям. И вот возникает вопрос, какую гипотезу, какую теорию использовал Кларк, а следом за ним Кубрик. И, судя по всему, это остеодонто-кератическая культура, значит, идея, предложенная первооткрывателем австралопитеков Раймондом Дартом, который на основании своих находок считал, что австралопитеки были хищными обезьянами, они жили в пещерах, и с помощью орудий из кости и рога они охотились и даже убивали себе подобных. Ну, вот по сюжету фильма этому их и научили инопланетяне. Но загвоздка в том, что эта теория вскоре была опровергнута. То есть стало понятно, что австралопитеки хищными не были, в пещерах не жили, это на них охотились. И их кости попали в пещеры, потому что их тела туда были притащены плотоядными животными, в том числе гиенами. Так что картина, изображенная Кларком и Кубриком, она во многом фантастична даже без инопланетян. Но с другой стороны, мы знаем, что орудия, правда, не костяные, а деревянные, каменные, часто используют шимпанзе, и даже не только шимпанзе, и даже не только приматы. То есть получается, что инопланетяне обучали и шимпанзе, и птиц, и других животных пользоваться орудиями. То есть а нужны ли здесь инопланетяне? Это хороший вопрос. Но в данном случае это очень интеллигентное кино. Дальше мы поговорим о более разухабистом жанре. И наш герой Роланд Эммерих, режиссер, который известен по фильмам «Годзилла», «Универсальный солдат», «День независимости», и он мастер масштабных разрушений, и он очень любит издеваться над историей, физикой и здравым смыслом в своих фильмах. То есть одна дама-кинокритик очень метко написала, что для Эммериха, что «Годзилла», что «Шекспир» — это мифические существа, про которых можно все что угодно снять на потеху зрителям. Но у него есть наготове ответ. «Я не ученый». «Я кинорежиссер», — сказал он по поводу фильма послезавтра, если не ошибаюсь. Вот. Но эта фраза, конечно, применима и к другим его фильмам. И прежде всего это наши любимые «Звездные врата» 1994 года. Это фильм, где, может быть, идея палеоконтакта показана вообще во всей красе. Потому что в самом начале фильма 10 тысяч лет назад над африканской деревней зависает пирамидальный звездолет, а потом уже в наши дни египтолог Джексон на некой конференции по древнему царству открывает египтологам глаза, значит, на то, что пирамиды были построены не фараонами, не царями древнего царства, ведь надписей-то никаких в Великой пирамиде нет, а те, что есть, это подделка. И заканчивает он вопросом риторическим. Важно не кто построил пирамиды, а когда они были построены. Ну, давайте ответим на этот вопрос. Что нам известно о времени строительства пирамид, и что было известно уже во время съемок этого фильма? Ну, действительно, долгое время памятники Древнего Египта датировали в основном по текстовым источникам. Это вызывало, значит, споры. В начале 20 века был такой Кейси, мистик, эзотерик, как бы сейчас сказали, альтернативный историк. Он доказывал, что пирамиды и сфинкс были сооружены там, до потопа 10 тысяч с лишним лет назад. И вот уже в 1984 году фонд Кейси профинансировал первое радиоуглеродное датирование памятников Древнего Египта. То есть они-то хотели доказать идеи Кейси, но значит, для радиоуглеродного датирования использовалась органика. Это, например, частицы угля, тростника, древесины, которые оказывались в гипсовом растворе, которым были скреплены, например, блоки пирамид. И вот внезапно все датировки попали в историческое время, в эпоху правления царей. Хотя и в некоторых случаях с существенной погрешностью. Значит, спустя 10 лет, в 95 году, еще раз более масштабно было проведено радиоуглеродное датирование памятников Древнего Египта с качественно тем же результатом. В 2014 году термолюминесцентное датирование памятников Древнего Египта. И опять внезапно, значит, пирамиды оказались построены не в доисторическое время, а в эпоху правления фараонов. То есть ни один, естественно, научный метод никогда не подтверждал идею о том, что пирамиды построены в какое-то доисторическое время. Вот. Вчера по поводу надписей было замечательное выступление Максима Лебедева, но есть и другие текстовые памятники, например, папирус Мерера, написанный чиновником, который руководил поставкой облицовочного камня на строительство пирамиды Хуфу, и в этом папирусе строящаяся пирамида Хуфу прямо упоминается. Ну, правда, во время значит, съемок фильма «Звездные врата» еще этот папирус не был найден, но радиоуглеродные датировки уже были, значит, надписи бригад строителей в пирамидах были, поэтому уважаемого египтолога не пустили бы на эту конференцию как профнепригодного. Но по сюжету мы знаем, что вместо этого его берет под свое крыло Министерство обороны США. Через «Звездные врата» вместе со спецназом они попадают на планету Абидос, где, значит, гордый народ порабощен ужасными инопланетянами, косплеящими египетских богов. Значит, но американцы сначала, значит, заражают местных жителей американской мечтой с помощью шоколадок и зажигалок, потом снабжают их автоматическими винтовками, значит, главному инопланетному гаду посылают ядерную бомбу с часовым механизмом, и деспотичный режим повергнут, а на планете Абидос воцаряется самый справедливый режим в мире, то есть контролируемая ограниченным военным контингентом суверенная абидосская демократия. Значит, ну, здесь стоит обратить внимание, вот, что, например, пирамида на Абидосе, ее авторы явно вдохновлялись не пирамидами Гизы, а поздними кушитскими пирамидами с территории современного Судана. Это интересная деталь. Но вот если так обобщать, то здесь проявляется несколько замечательных таких примеров логики немогликов. То есть, во-первых, местные жители, они всегда, они такие благородные, добрые, но беспомощные. То есть сами они, конечно, построить ничего не могут. Пирамиде обычно назначается какая-то экзотическая функция, потому что гробница – это скучно. Нет, это площадка для посадки звездолетов. То есть в сверхцивилизации, чтобы посадить свой корабль, нужна массивная штука из известняка. Вот. Ну и, наконец, для добычи полезных ископаемых инопланетянам нужны, значит, рабы и низкоквалифицированный физический труд дикарей. То есть роботы, механизация, ничего этого они, конечно, не знают. Вот. Ну, что тут сказать? Я не ученый, я кинорежиссер. Это, наверное, девиз следующего детища Эмериха «10 тысяч лет до нашей эры», где, опять же, кульминация этого фильма, значит, на территории Египта, в незапамятные времена, то ли инопланетяне, то ли атланты, с помощью рабов и мамонтов строят пирамиды. То есть вот действительно это замечательные животные, наверное, очень тяжело себя чувствовали в такой шерсти в климате Северной Африки. Но обратите внимание, что здесь режиссер верит в человеческую силу, потому что вот здесь мы видим прямо аутентично по классике, значит, человек 30 тащит, ну или 40 тащит обелиск какой-то или блок весом, наверное, тоже тонн 30, без использования колеса, на такой классической волокуше. То есть Эмерих верит в людей. Вот. Но здесь, конечно, мы видим некоторые странные вещи. Ну вот посмотрите, они занимаются отделкой пандуса, если мне зрение не изменяет. То есть я напомню, что пандус – это вообще вспомогательное сооружение, ну, вроде лесов строительных, которые после окончания стройки должны разобрать. Они его отделывают камнем, но с таким же успехом они могли бы золотом покрывать деревянные леса. Ну, допустим. Ну, тут, конечно, уже ВВС США не помогут, поэтому дикари сами, значит, там все разрушают, сжигают храмы и возвращаются в родной каменный век. Вы скажете, это безобидная фантастика, но снимая фантастическое кино, можно вдохновляться разными источниками. И Эмерих тут не скрывал, что для него источником вдохновения была вот эта книга Грэма Хэнкока «Следы богов». То есть это известное псевдонаучное произведение об Атлантиде, значит, от допотопной цивилизации где-то на территории Антарктиды и так далее, и так далее. То есть вот этот труд, признанный бредом человека, незнакомого с археологией, ну, в общем, любым адекватным ученым, издан тиражом 5 миллионов экземпляров. И эта книга, между прочим, вдохновила Эмериха и на фильм 2012, где нет инопланетян, нет пирамид, зато есть календарь майя и много конспирологии. Но вот совсем свежий фильм уже Эмериха прошлого года «Падение Луны», в котором практически нет пирамиды. Ну, как нет? То есть она там как бы мимоходом показана, когда мы узнаем про то, что далеко-далеко, давным-давно была некая цивилизация, очень крутая, но потом появился искусственный интеллект, он их всех там замочил, но оставшиеся инопланетяне построили ковчеги, одна из них — Луна, она долетела до Земли, значит, там зародилась жизнь. Луна на самом деле полая, значит, и внутри у ней неонка, шучу, внутри у ней звезда белый карлик, это я уже не шучу, а чтобы победить искусственный интеллект, вот этот враждебный, надо его приманить и, значит, взорвать ядерной бомбой с помощью пульта с красной кнопкой. Ну, что вы на меня смотрите? Это же Эмерих, ребята, камон! Да? Так он решал проблему инопланетян в «Звездных вратах» в 94-м, так он решал проблему инопланетян в «Дне независимости» в 96-м, схавали в 96-м, схавают в 2022-м. Но здесь есть интересный для нас персонаж, это гениальный ученый. Вот Кейси Хаусман работает на кассе в фастфуде, живет с котом, значит, и в свободное от работы время в блоге разоблачает НАСА. То есть это такой, в принципе, кондовый стереотип массового кино. То есть ученые с их институтами, лабораториями, конференциями, они нафиг не нужны, потому что гениальное открытие делает блогер прямо на кассе Макдака. Вот, в какой-то момент мне показалось, что Эмерих, он, ну, скажем так, троллит свою аудиторию, потому что он показывает, так сказать, научную конференцию в актовом зале какой-то гостиницы. Значит, в зале старый.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. Сегодня, по многочисленным просьбам трудящихся, у нас разговор с большим знатоком хищных животных и медведей, в частности, Михаилом Арсеньевичем Кречмаром, кандидатом наук, замечательным писателем. Михаил Арсеньевич, привет вам!
2: Здравствуйте! Приятно снова слышать вас после достаточно долгого перерыва.
1: Перейдем к делу. Сейчас, особенно во время изоляции, когда людей стало меньше, огромное количество диких животных появляется на улицах. Не далее, как прошедшим летом, много раз мы слышали какие-то призывные крики, в общем-то, «Спасите нас от медведей! У нас вот медведи вышли на улицу!» И вы, как большой специалист по медведям, что можете сказать на эту тему?
2: Ну, смотрите, во-первых, прошлое лето было, хотелось бы думать, что исключительным, потому что такого, в общем-то, массового возгорания давно уже, конечно, мы не наблюдали, 10 лет. Кстати, в 2010 году в России горело хуже.
1: То есть, с той точки зрения, вот эта ситуация с пожарами спровоцировала выход диких животных к человеческому жилью. То есть, это не миф, да?
2: Иван, мы с вами оба зоологи.
1: Да.
2: Мы знаем, в каком состоянии находится современная полевая зоология.
1: Да.
2: И насколько людям, от которых у нас поступает информация из поля, можно верить.
1: Совершенно. То есть, говоря русским языком, ситуация заключается в том, что настоящих зоологических исследований сейчас проводится крайне мало. И данных, которые бы любую из точек зрения подтвердили или опровергли, этих данных просто нет.
2: Да, в цифрах этого нет. Вот, к примеру, в 2016 году я был в Нерюнгри, и там было отстреляно 22 медведя. Безо всяких пожаров.
1: То есть эти медведи гуляли по поселку, да, я так понимаю?
2: По поселку и активно мешали людям
1: жить, понятно.
2: Они питались на помойках и гонялись за людьми. О чем я говорю прежде всего, когда вот про всю эту медвежью напасть меня спрашивают? Пункт первый. Людей становится больше. Это однозначно совершенно. Пункт второй. Медведей становится больше. По встречам, по количеству медвежат в выводках, по тому, как появляются медвежьи следы в тех местах, где их раньше не было, что имеет место быть общий рост популяции бурого медведя, по крайней мере, на территории бывшего Советского Союза точно. Я даже, кстати, говорю не только о России, я говорю в том числе и Белоруссии, где, в общем-то, это количество выросло в разы за последние 10 лет. Бурые медведи стали появляться на территории балтийских стран, и, в общем-то, они появились даже в ближнем Подмосковье. Следы медведя в окрестностях парка «Патриот» в прошлом году наблюдали неоднократно.
1: Ну, так это хорошо, наверное. Это свидетельствует о том, что наша природа как-то очнулась, я не знаю, от спячки или пресс антропогенный стал меньше. Медведь же, это же такое существо, которое все ест, всех ест, кого может, да? Наверное, это неплохо или что?
2: Вань, я не могу с тобой не согласиться. Я всегда, когда мне начинают говорить, что происходит некий ужас. И медведи, лоси, кабаны, барсуки, зайцы, белки атакуют со всех сторон Москву. Я удивляюсь и говорю, что надо радоваться. Большое количество крупных животных, с которыми мы успешно сосуществуем, это, в общем-то, на самом деле доказательство нашей успешности как людей, как доминирующего вида на планете, на самом деле. Я это так расцениваю. Но при этом, при всем, как пелось в известной советской песне, где такое, где у нас порой, у нас возникают неприятности, конфликты. Эти конфликты, я тоже вот устал о них говорить, но ты попросил меня сделать это еще раз. Я сделаю это. Они в основном из-за того, что люди очень много... как бы так мне вежливее сказать, мусорят.
1: Мусорят. Вот. Миш, ты же говоришь камерно, а тут мы говорим на всю Россию, на многомиллионную аудиторию Радио России, мы должны объяснить людям, в том числе, перехватил мысль о том, как нужно правильно себя вести в природе. Да? Поэтому этот разговор, мне кажется, очень важным. Давай его продолжим.
2: Вань, я вот

0: просто не устаю говорить все годы, которые я работаю с медведями. А я с ними работаю вообще-то с 84 года вплотную, как специалист.
1: Да.
0: Это наша задача – минимизировать возможности столкновения нас с этим зверем. Наша задача. Она достигается, на первый взгляд, очень простым путем, но вот просто на территории нашей страны как-то что-то это не очень хорошо получается. Это ограничение доступа к помойкам. Чем меньше мусора, чем меньше доступных источников пищи, чем меньше точек, где возможна встреча человека и дикого животного, тем для дикого животного лучше. Есть такая вообще абсолютная, мне кажется, максима: покормил зверя, убил зверя. Меня сейчас очень сильно тревожит ситуация в одном из северо-восточных регионов. Там есть некий перевал.
1: Да, но об этом мы поговорим после уже сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что в настоящее время к семейству медведей относят 8 современных нам видов? Самым крупным медведем является белый. Его вес может достигать тонны. Самый мелкий медведь – малайский. Он размером с крупную собаку весит столько же – от 27 до 65 килограммов. Самый хищный медведь – опять-таки белый. Он питается почти исключительно теплокровной добычей, главным образом морскими млекопитающими. Самый растительноядный – бамбуковый медведь, панда. Его основная еда – побеги бамбука. Хотя и животной пищей он не брезгует.
1: Дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы говорим с зоологом, специалистом по крупным хищникам Михаилом Арсеньевичем Кречмаром, с которым обсуждаем проблему нашествия медведей. Было оно или не было в различные регионы нашей страны. Я еще раз хочу подчеркнуть одну мудрую вещь, которую сказал Михаил Арсеньевич. Если вы покормили хищного зверя, считайте, что вы его убили, потому что конфликт этого зверя с человеком, я перевожу, он неизбежен. Итак, мы остановились на том, что Михаил Арсеньевич, с которым мы давно знакомы и приятельствуем, поэтому иногда позволяем вольное обращение на «ты» друг к другу. Так вот, Михаил Арсеньевич сказал, что у него опасения вызывает некий северный регион страны. Какой такой регион?
0: Я бы не стал конкретизировать регион, и не потому, что хочу кого-то обидеть, а потому что это может быть любой регион. Это может быть везде, где медведи уже проснулись и начали гулять. И тут эти медведи ищут пищу по своим достаточно устоявшимся маршрутам вдоль хребтов. И раз, им надо перейти дорогу, а сейчас люди все грамотные, и на перевалах ставят мусорные баки. В прошлом году в этом месте были прикормлены два медведя, которых в конце концов убили. Все люди возмущались, страшно негодовали по этому поводу. А я, в общем-то, сдержанно очень к этому относился, потому что я отнюдь не исключал, что медведи, например, могли взять и погнаться за чьими-то детьми. И человек, у которого в машине в этот момент было ружье, естественно, их застрелил. Я бы сам так поступил. А сейчас вот в одном из регионов уже прямо в Фейсбуке создана группа, вот медведь на перевале ходит, и люди на полном серьезе обсуждают, как начать его подкармливать. Вот гвозди бы делать из этих людей.
1: Да, что бы, сколько бы раз им не говорили. Я должен подать голос, безусловно, потому что мы много, и ты, и я, мы все сталкиваемся вот с проявлением такой радикальной зоозащиты, которая, увы, не основана на понимании биологии животных. И, к сожалению, вот такого рода энтузиазм может привести к обратно и приводит, ну, в финале, в 100% случаев. Это же не только касается защиты медведей. Это много всякого разного, разных проявлений вот у этой заботы о животных. Вы понимаете, что первое душевное движение иной раз нужно и притормозить. Ну, хотя бы для того, чтобы подсобрать побольше сведений и данных о биологии животных. Вот. И понятно, что если вы начнете, так сказать, сейчас подкармливать, заботиться об этих медведях, не понимая, как они себя ведут и чем это может кончиться, это кончится трагично, потому что, и мы об этом, наверное, поговорим когда-нибудь с Михаилом Арсеньевичем, это один из самых, если не самый страшный хищник вообще на планете Земля, бурый медведь. Я вот такой хотел задать вопрос в параллель. Михаил, ты сказал, что их численность вообще медведей увеличивается. Как ты считаешь, это связано вот именно с тем, что их где-то как-то подкармливают, или что это? Вот почему их больше-то стало?
0: Ну, то, что это с подкормкой не связано никак, для меня совершенно очевидно. Я думаю, что все-таки мы имеем дело с каким-то естественным процессом, которому мы пока
1: не понимаем,
0: не знаем объяснения. Угу. То есть у меня есть очень хороший пример на этот счет. Когда-то очень давно я интересовался очень активно тем, что творилось здесь до времени, когда люди начали собирать более или менее регулярные биологические сведения. То есть 20-е, 30-е годы 20 века. А в 20-е, 30-е годы 20 века в тех местах, в общем-то, был золотой век геологоразведки. Геологи были людьми все очень грамотными, и каждая экспедиция, ее конечным результатом был отчет, причем отчет очень подробный, очень детальный. И там была такая первая глава, она называлась «Общее описание местности». И вот в этой вот первой главе обычно описывался ход экспедиционных работ и встреча с наиболее заметными животными. Естественно, совершенно медведи были на первом месте в этой ситуации. Я не говорю, что эти данные можно воспринимать как данные для больших научных работ. Но общее представление они давали. Так вот, по общему представлению скажу я, что в тех местах, когда там людей не было вообще, этих медведей было раз в 10 меньше, чем сейчас. А рост у них начался с конца 80-х годов. То есть в тех местах, где я работал, скажем, в 1989 году и оказался в 2005, количество встреч медведей увеличивалось, между прочим, раз в 30.
1: Михаил, я тут должен опять прервать плавное течение нашего разговора. Это же что же получается, что медведь, ну, по своей как бы реакции, да, на окружающую действительность, он является синантропным животным. То есть он каким-то образом
0: неведомо может стать. Я бы не так сказал. Он им очень легко может стать.
1: Да.
0: Синантропное животное – это енот.
1: Секундочку. То есть он каким-то неведомым образом, ну, крыса еще там, я не знаю.
0: Да, ну, крыса-то вообще с квинтэссенцией синантропизации, да.
1: То есть можно сказать, что медведь каким-то неведомым нам образом научился извлекать пользу от того, что есть такой биологический вид, Homo sapiens, он живет на планете, и медведю от этого каким-то образом, бурому медведю, стало хорошо. Может быть, человек поджал там численность волка. Если волки, не знаю, вы мне расскажете, в какой-то степени регулируют численность медведей, там, я не знаю, воруя медвежат, условно. Или что-то еще он такое сделал, что медведю там больше источников питания. Подкормил в отход хозяйствах кабанов. Я фантазирую.
0: Ну, значит, и вам. Ну, во-первых, начнем с того, что цикличность, естественно, никто не отменял. Если мы естественную цикличность очень хорошо проверили на мелких животных, таких как полевки, лемминги, зайцы, куропатки и канадская рысь, она там достаточно короткая, от 3-4 до 10-15 лет, то, в общем-то, это не значит, что этих циклов нету у более крупных животных, но они просто не больше. Например, 120-200. Угу. А так как вообще более или менее вменяемых наблюдений за крупными млекопитающими, они у нас берут начало где-то, ну, максимум в 20-х годах 20 века, то мы просто даже не успели ни одного цикла такого и поймать. Это пункт номер один. Пункт номер два. Да, конечно, в некоторой степени человек для медведя жизнь улучшил. Во многих отношениях. То, что он расширил его спектр питания, доступность кормовой базы, именно благодаря помойкам, которые есть везде сейчас, совершенно в любом месте, и они доступны, это да.
1: А не может ли быть это связано также, это расширение каких-то сельскохозяйственных культур, допустим, или просто даже, еще возьмем более глобальную вещь, ведь, в общем, мы сейчас наблюдаем некое колебание погоды такое, как бы, существенное, да, стало теплее. Многие южные виды животных постепенно перекочевывают на север. Растительность то же самое, да. Какая-то вот смена происходит экосистем, даже вот независимо от деятельности человека. Может быть, с этим тоже как-то связано?
0: Ну, смотри.
1: Мы же должны докопаться.
0: Но мы это здесь, конечно, вряд ли докопаемся во время этой передачи. Но поговорить можем.
1: Конечно. Мы для того и собрались.
0: Что касается общего потепления. Вот опять же, мне непонятно, что было у медведей этой зимой в средней полосе России. Сейчас я вообще очень большие надежды возлагаю на систему автоматических фотокамер, которые устанавливаются везде. В заповедниках, везде в национальных парках, кое-где Они вообще подключают их онлайн. И я, кстати, между прочим, считаю это одним из вообще интереснейших и важнейших способов экологического просвещения. К сожалению, не так много этих камер, и очень

0: бурого медведя зимой не является обязательным условием его выживания при изобилии пищи. На Кавказе полно ситуаций, когда в теплые зимы и при изобилии пищи медведи не спят. На Камчатке медведь в годы, когда изобилие подхода кижуща, может не спать до середины декабря. Поэтому мне сейчас непонятно, что было прошлой зимой с медведями и что с ними будет. Я расскажу такую вещь.
1: Ну, давай после сообщения нашего архивариуса.
0: Ну, хорошо.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что ископаемый короткомордый медведь Арктотерий, наверное, самый крупный из медведей, живших на планете? Жил он в Южной Америке, и в отличие от такого же рослого, как он, североамериканского вымершего гиганта Арктодуса, имел более мощное телосложение. Арктотерии достигали 3,5 метра в длину и весили около 1600 килограммов. Высота в холке достигала 180 сантиметров. Жил он 2 миллиона 500 тысяч лет назад, будучи тогда крупнейшим хищником на планете. Некоторую конкуренцию ему могли составить лишь саблезубые тигры, жившие в то время. Интересно, что ближайшим родственником Арктотерии, а может и потомком, является сильно измельчавший очковый медведь, который весит не больше 140 килограммов.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с зоологом Михаилом Арсеньевичем Кречмаром, специалистом по крупным хищникам, и мы с ним обсуждаем сейчас, а что случилось с медведями в некоторых местах, которые не залегли. И я подброшу, прежде чем ты начнешь рассуждать о медведях, о том, почему они легли или не легли в спячку, я хочу сказать, что вот от орнитологов пришла такая весть, что поскольку мышевидных грызунов из-за того, что снега не было, было много, сейчас у сов вылупляется аномальное количество совят. То есть в кладках больше яиц и больше совят вылупляется, видимо, будет больше выживать. То есть вот к чему привели погодные изменения этой зимой. Так что, может быть, то же самое касается и медведей. Зачем им залегать в спячку, если есть еда? Я бы, конечно, бы напомнил нашим уважаемым слушателям, что залегание в спячку у медведей – это всего-навсего адаптация к тому, чтобы пережить период бескормицы. Лучше спать, чем бродить и искать еду. Экономически более выгодно. Замедлить частоту дыхания, частоту сердечных сокращений уменьшить, обмен веществ немного замедлить и спать себе спокойненько, пережидая невзгоды. А потом встать и со свежими силами начать опять есть. Я перебил вас, Михаил.
0: Ну, я тут добавлю еще, что ни в коем случае я все время борюсь с выражением «спячка» по отношению к бурому медведю, вообще ко всем медведям, потому что это не спячка. У них и дыхание замедляется, и все физиологические циклы так, как в обычном сне.
1: Да.
0: Они замедляются, как, скажем, у сусликов или у сурков, где у них буквально считанное количество циклов в минуту происходит.
1: Не гибернация.
0: У медведей все процессы в организме происходят нормально. Он может в берлоге проснуться.
1: Да.
0: Он может в берлоге полежать, послушать, что происходит. Он, кстати, между прочим, может из нее выйти, немножко походить.
1: И размяться и лечь спать.
0: Да, не будучи потревоженным, замечу я. Да. Вот. Но при этом, при всем, он как-то ухитряется дрыхнуть в некоторых местах до 8 месяцев в году.
1: Да.
0: Значит, мы сейчас не знаем, что будет происходить. Причем имеется в виду, что малоснежные зимы – это не равно холодные зимы. К примеру, лет 5 назад на побережье Охотского моря снега было очень мало, а зима была на редкость холодная. А там, в общем-то, люди к медведям относятся трогательно, хотя боятся. И, в общем-то, об этом думали, что будет происходить весной по мере их выхода из берлог. Может быть, они взяли и все вымерзли там. Потому что они, на самом деле, очень интересно в берлоге ложатся. Я это и наблюдал, и писал. И даже берлоги искал, даже прямо вот по этому признаку. Я смотрел, где наибольшие надувы снега образуются в результате роза ветров. И, в общем-то, с достаточно большой вероятностью в этих скальных цирках я находил выходы медведей по весне. И, в общем-то, медведи не вымерзли, так это называется. Поэтому интересно, что будет происходить сейчас. Я вот в очередной раз очень прошу людей, обладающих независимыми средствами и возможностями, оказывать помощь национальному.

0: национальным паркам, заповедникам, давать им в виде помощи вот эти вот камеры автоматические, видеокамеры, фотокамеры, обеспечивать эти камеры мобильной связью. Мы с их помощью очень много всего узнаем о природе.
1: То есть мы меценатов сейчас просим, да, вот как-то помочь нашей науке?
0: Людям, которые занимаются мониторингом диких животных, в общем-то, в заповедниках и национальных парках помочь можно. И не такая уж это дорогая, замечу я, будет помощь.
1: Поэтому, может быть, даже поволонтерить, да, кто-то захочет поехать из обеспеченных людей, и это такое замечательное, экстремальное отчасти путешествие будет, это увлекательно очень, следить за животными, не стреляя в них из ружья, между прочим, а вот фиксируя, фотографируя, отмечая, ведя летопись какую-то. Да, отличный призыв, Михаил, я присоединяюсь, можно даже какой-нибудь нам вместе устроить вообще по этому поводу флешмоб.
0: Ну да, в гости к медведям, замечательно.
1: Да, в гости к медведям, давайте подкормим немного.
0: Я к медведям, а ты у нас как специалист по аквафауне в гости к рыбам.
1: Ну не к рыбам, а скорее к дельфинам.
0: Супер, я считаю, идея. Иван, ну вот давайте все-таки... Я бы с большим интересом сейчас посмотрел и призвал бы к проведению исследований именно в части того, как медведи будут проводить ближайшие зимы. Но про себя я думаю, что плохого-то, конечно, ничего не будет. Если не будет засух, опять же, потому что вот мы сейчас все страшно, естественно, совершенно озабочены ковидом. Нас насторожила зима. Но нас не насторожило то, что этой зимой было очень мало снега, и то, что очень многие реки в Европейской России обмелели.
1: Да,
0: поэтому это так может произойти совершенно непредсказуемые неприятности с той стороны, с какой мы их не ждем. Поэтому я бы, в общем, на самом деле, во-первых, еще раз обратил бы, кроме призыва помогать финансово, я вот насчет волонтеров скептически отношусь, финансово, в общем-то, хорошо, конечно, помочь нашим заповедникам, я бы еще призвал, во-первых, не мусорить на окраинах своих населенных пунктов, не создавать свалки и всячески препятствовать доступ к ним диким животным. А причем, кстати, между прочим, не только больших, но и маленьких. Потому что, ну, а толку, что вы, например, сделаете какой-то контейнер, в который медведь залезть не сможет, он будет какой-нибудь бронированный, а будут в него залезать крысы и мыши. И те же самые хищники прикормятся, между прочим, на этих крысах и мышах отличнейше. И точно так же будут толкаться в их окрестностях. То есть надо просто решать с вопросом утилизации мусора в местах, где люди живут близко к лесу и где лесные жители могут их посещать. Вот это вот главная проблема, к которой надо быть готовым, которую надо решать. Я предлагаю штрафовать каждого руководителя муниципального образования, на территории которого был убит прикормленный медведь. Прямо как за незаконный отстрел этого зверя лично этим гражданином. Это он своими мерами, которые позволили этому медведю прикормиться и стать опасностью для людей, стал браконьером. Он убил этого зверя.
1: Да, мера жесткая, но, возможно, если будет действительно персональная ответственность такая жесткая для глав муниципальных образований, они же ведь в конечном итоге отвечают за чистоту вообще в своих регионах, да, где они их возглавляют. Это вполне, мне кажется, эффективная мера, если она будет принята. Спасибо большое, Михаил Арсеньевич. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Она была не столько у нас научной, сколько познавательной, это сегодняшняя беседа. Это не лекция, как думают многие, это информация к размышлению для вас, дорогие радиослушатели. Спасибо вам за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Художники рисуют одни и те же рисунки к одним и тем же историям, как будто времени не существует. Орхан Памук, турецкий писатель.
1: Вначале они там просто какие-то пятна на стенах лепили, потом там черточки, потом зверюшек, а потом что-то там такое концептуальное. И человек там такой, отлетает. Здесь был Вася, такой приходит, здесь был Петя. Художник с широкими мазками красит, значит, стену, и там кто-то криворукий там рисовал. Искусство – это эволюция мозга. Но такая вот ерунда.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем документальный фильм Вернера Херцога «Пещера забытых снов». И у нас в гостях антрополог, кандидат биологических наук, доцент биологического факультета МГУ имени Ломоносова и научный редактор сайта anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
1: Здравствуйте.
0: «Пещера забытых снов» – документальный фильм режиссера Вернера Херцога, снятый в технике 3D. В нем рассказывается о французской пещере Шаве, в которой была обнаружена древнейшая в мире наскальная живопись. Премьера картины состоялась в сентябре 2010 года на кинофестивале в Торонто. «Пещера забытых снов» стала самым кассовым документальным фильмом 2011 года, собрав в прокате 3,7 миллиона долларов. Вернер Херцог – немецкий режиссер, сценарист и актер. Свой первый фильм «Геракл» Херцог снял в 19 лет, будучи студентом Мюнхенского университета. Вернер Херцог снял более 40 фильмов. За фильм «Фицкаральда» в 1982 году был удостоен золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля как лучший режиссер.
2: Начнем, наверное, с наиболее знакового для СМИ события, которое произошло после изучения пещеры Шаве в 90-е годы, когда обнаружились самые древние наскальные рисунки, которым в среднем 35 тысяч лет. Но на тот момент самые древние, я так понимаю, уже нашлись еще древнее.
1: Да, сейчас уже под 40 с лишним.
2: Да, вот. Но на тот момент это были самые древние наскальные рисунки. И правильно ли я понимаю, что это подвергло теории о постепенном развитии живописи от более примитивных форм к более сложным? И вообще, на ваш взгляд, какие самые значимые находки там обнаружили, в этой пещере?
1: Ну, действительно, была такая концепция, что культура, как и, в общем, все остальное, развивается от простого к сложному. Ну, так же, как вот в биологии, да, были какие-нибудь там трилобиты, потом были динозавры, потом, глядишь, уже шибко умные люди. Вот, ну, не то чтобы они друг из друга возникали, но как бы от простого к сложному. И автоматически это переносили на культуру тоже. И якобы вначале они там просто какие-то пятна на стенах лепили, потом там черточки, потом зверюшек, а потом что-то там такое концептуальное. Но такая идея, она была придумана чисто из головы, на самом деле. Она не имела какого-то внятного основания. И хотя были археологи, такие вот как бы историки искусства, да, искусствоведы, которые создавали линии вот этих наскальных росписей, а действительно каких-то пятен до чего-то такого более сложного, там уже с сюжетами, с какими-то композициями и так далее. Но это они делали чисто типологически, потому что методов датирования до поры до времени не было вообще. Ну, вообще, в принципе. А потом, когда в принципе методы датирования появились уже, никто не знал, как датировать наскальную роспись, потому что датируются обычно какие-то штуки, содержащие углерод. Кости, деревяшки, ну, что-то такое, вот, что можно спалить в печке, получить углерод, посмотреть, какой там изотоп, в какой концентрации находится. А на стене мы имеем охру, уголь иногда, но угля там совсем чуть-чуть, его как бы не хватало для нормального радиоуглеродного анализа, и еще что-нибудь такое, ну, минеральные какие-то краски. И датировать было нельзя. Потом появились новые методы датирования. Ну, во-первых, новые методы радиокарбона, которые позволяют датировать по мизерным совершенно кусочкам, и методы датирования кальциевых прослоек. То есть поверх рисунка натекал кальцит, ну, отложения такие прозрачные, каменные. И вот посмотреть можно, какой слой под картинкой, ну, на что они рисовали, да, и какой поверх картинки. И, соответственно, у нас есть две даты, древнейшая и молодейшая, как бы, для вот этого рисунка. И когда это, и все эти методики, они появились как раз примерно тогда, когда открыли пещеру Шаве. Ее продатировали, действительно, она оказалась там 35-36 тысяч лет, и на тот момент она была самая древняя. Но надо сказать, что на тот момент она была чуть ли не единственная датированная, прям скажем, потому что другие были датированы больше по археологии, то есть когда, допустим, в пещере, там, не знаю, Мадлен, да, там какие-нибудь предметы искусства, какие-нибудь там пятна, еще что-нибудь такое на стене, и у нас есть слой, который мы датируем, а там кости лежат. Ну и мы можем догадаться, что, наверное, вот эти вот рисунки на стене и вот эти вот кости примерно одновременные, а может быть и не одновременно, может быть между ними там 40 тысяч лет прошло. То есть это так было привязано как бы, ну, немножко от балды. Вот. А когда открыли пещеру Шаве, научились датировать, получилась самая большая датировка, и вдруг выяснилось, что здесь шикарные красивые картинки, и такие прям красивые-прекрасивые, и даже что-то похожее на композиции, хотя в Шаве там, строго говоря, композиция как бы не богатая, но тем не менее, и при этом очень большая датировка. Вот. Сейчас с новыми датировками для Калимантана и Сулавеси мы знаем, что живопись появилась еще раньше. Сейчас есть датировки 40 тысяч лет и даже еще немножко больше. И там тоже есть композиции, и там тоже изображения животных, и людей, и там сцены охоты, и все такое прочее. И действительно получилось, что эволюция вроде как не шла от просто пятен к черточкам и дальше к фигурам. Но это касается только наскальной живописи, потому что на самом-то деле искусство имеет гораздо более далекие корни. И наскальная живопись – это венец, это уже вершина творчества. А до этого, видимо, десятки тысяч лет они делали что-то другое. И у нас есть обломки всяких там предметов, допустим, покрытые охрой, с датировками там, под 100 тысяч лет. Ну, в пещере Ковзех, например, да, там есть вот кремешок, натертый охрой. Вот, и у неандертальцев такое тоже было в Европе, и там в всяких разных местах. Вот недавно в Китае нашли что-то такое. Так что что-то подобное они делали, но от этого времени, ну, когда первые следы появились, да, прошло уже там 300 тысяч лет, 400 тысяч лет, 100 тысяч лет. И наскальная живопись просто не имела шансов сохраниться. Даже если бы они, в принципе, рисовали что-то на скалах, скорее всего, это просто бы осыпалось за это время. И поэтому, да, мы имеем просто уже итог развития культуры. А первые следы, они или не были вообще наскальными, может, они там друг на друге рисовали, на кусках коры, как там австралийские аборигены, они вот на коре рисуют, например, да, и чаще всего они на скалах, хотя на скалах тоже. Но если первые делали так, у нас и нет шансов это продатировать. Так что концепция, существовавшая на тот момент, в принципе, как бы, да, действительно поломалась, но глобальная идея никуда не делась. То есть действительно со временем там, с полмиллиона лет у нас есть первые образцы так называемого символического творчества, символического поведения, такого нефункционального, как бы неутилитарного. И они самые разные. Это не обязательно должна быть наскальная живопись. Это всякие надрезки, самый простейший вариант, это когда кости, на ней просто параллельные насечки. Это не то, чтобы мясо срезать, а просто захотелось. Там царапулька на раковине вот, пресловутая из тринили, когда вот ракушка, и на ней вот такая вот зигзагообразная линия. Вот. Еще что-нибудь из этой серии. Ну, вот такие вот, как бы, какие-нибудь камни с ямками, с лунками, которые, ну, вроде тоже не функциональные, а вот захотелось, и мы выбили. И это продолжалось полмиллиона лет, на всякий случай. А Шаве и всякие прочие такие пещеры – это уже итог. И, в принципе, с тех пор до нас не сильно, что, надо сказать, поменялось. Ну, на любой забор посмотрите, там.
2: По поводу датировок. А я читала, я не знаю, насколько у меня точная информация, что в 2018 году в трех пещерах тоже пытались сделать датировки на скальной живописи и выяснили, что возраст этих рисунков около 65 тысяч лет. И якобы в этот момент обитали только неандертальцы, а в фильме говорится о том, что неандертальцы не занимались никаким искусством, и никаких памятников не осталось от них, не сохранилось. Получается, что-то есть.
1: Ну, тут секрет такой, что фильм, когда создавали вот эти датировки, просто еще не было с 60 тысячами лет, а потом уже появились новые датировки, и оказалось, что вот в этих трех пещерах в Испании, там Мальтравиеса, Ла Пасьега, по-моему, и там еще, ну, не помню, Мальтравиеса точно, и там две еще какие-то, там датировки вот эти большие, древние, оказались недостоверными, а достоверные датировки там от 20 тысяч лет и меньше, и там вплоть чуть ли там не до современности. Так что большая часть рисунков в этих трех пещерах, они относятся вообще там к бронзовому веку уже, это уже практически современность. То есть вот эта история про творческих художественных неандертальцев, она как-то так возникла, и я сам во всех лекциях потом про это рассказывал и картинки вот эти показывал, а теперь я во всех этих презентациях меняю этот слайдик, потому что вот датировки недостоверные оказались. То есть как вообще обычно датируется? Имеется какой-то объект, который нужно продатировать, ну там та же кость, там, не знаю, какая-нибудь там коряга обугленная, да, наскальный рисунок, и делается серия дат. Их делается, ну чем больше, тем лучше. Сейчас одной никто никогда не обходится, их делается там, десяток, допустим, и смотрят, куда попадает большинство, потому что бывает там загрязнение, бывает, наоборот, омоложение, то есть может быть что-то более древнее попасть в образец, может что-то более молодое, там, не знаю, исследователь сам чихнет, да, и там получится современность. И там масса всяких таких превходящих есть, поэтому делается серия и смотрится средняя, и когда вот эта первая публикация была про эти якобы неандертальские рисунки, там как раз они не очень корректно сделали, они опубликовали даты древние, а молодые проигнорировали. А потом, когда была проигнорирована вся серия датировок, оказалось, что вот эти самые древние – это просто, ну, край как бы распределения, который ни о чем не говорит. Ну, вот такая вот ерунда. Так что на данный момент у неандертальцев наскальная живопись достоверно неизвестна. И в этом смысле фильм прав абсолютно, да, так и есть.
2: А предметы быта, разрисованные с рисунками, тоже не сохранилось?
1: У неандертальцев есть предметы искусства, но они не сказать, чтобы разрисованные. То есть есть, например, в Венгрии, ну, там местохождение такое тата, и там, допустим, кусок зуба мамонта, натертый охрой. Ну и как бы вот это разрисованный или не разрисованный? Ну да, он красный, действительно, но нарочно. А может быть просто, ну, охра – это такая вещь, которая и так встречается в природе, в принципе. Ее не обязательно использовать искусственно. Ну и упал этот зуб куда-то в эту охру, да. А может быть, они этой охрой натирались там от насекомых. Ну, это тоже известное применение. Она, в принципе, как бы, да, используется, чтобы просто там блохи не кусали или там комары какие-нибудь. Ну вот, и где-то у них там этот зуб валялся просто-напросто. А мы теперь там восхищаемся, ах, там, произведение искусства. Вот, но у них были настоящие произведения искусства. Ну, как искусство, допустим, когти орлов с затертыми такими основаниями, ну, когда они их подвешивали на веревочке. Вот, и даже на таком одном этом когте орлином из пещеры Крапина в Хорватии, там найдены следы тоже охры, причем трех цветов, там белый, желтый и красный. Есть такое предположение, что это не этот коготь натирали, а сам неандерталец был натерт охрой, и, соответственно, у него болталось где-то на шее этот коготь, и об него как бы потерся. Вот, может быть, и так. Но это такие вот вещи, и у неандертальцев таких примеров, когда они там из зубов оленей, например, делали подвесочки, ну, там 100% это подвеска, потому что она там прямо обработанная, там с дырочкой иногда сделана, еще что-нибудь такое. Из ракушек есть продырявленные, тоже, кстати, с маленькими пятнышками охры. Но вот таких находок, их там, ну, штук там 20-40 будет на всех неандертальцев, там, на 100 тысяч лет. Это как бы вот редко-редко на самом деле. То есть на подавляющем большинстве стоянок неандертальцев ничего этого нет. А чем замечательны наши предки, сапиенсы, что они прям их как прорвало. То есть как только они появляются в Европе, тут же появляется и наскальная живопись, и там дудочки работоспособные вполне таки настоящие, и там какие-нибудь эти подвески всякие, и шаманские пляски, о которых мы знаем по погремидиям этих самых шаманов, и по, опять же, наскальным рисункам, где просто они нарисованы, как они там пляшут. Ну, то есть это все вот по полной программе и в больших количествах. То есть на любой маломальской приличной стоянке верхнего палеолита, то есть сапиенсов, да, кроманьонцев, обязательно есть какие-нибудь предметы искусства. Там разного пошиба бывают, там, когда попроще, когда посложнее, но практически гарантированно это будет. А у неандертальцев это с днем с огнем надо долго упорно искать, и там одна из, там, не знаю, 100 стоянок такая будет.
2: Вы начали говорить про охру, у меня был такой тоже вопрос. В фильме тоже рассказывается о том, что некоторые наскальные рисунки, на которых попали солнечные лучи до того, как ее полностью закрыли, они исчезли из-за солнечных лучей. Да. А вот, например, если сравнить даже технологию изготовления красок у египетских фараонов, у египетских различных, даже то, что они разрисовывали стены, наскальные живописи и так далее. Чем их технология, ну, понятное дело, что это немножко попозже по времени, но чем их технология отличалась от этой, что у них краска могла сохраниться в хорошем состоянии?
1: Египтяне использовали просто другие красители. Я не такой спец в этой химии красителей, но, насколько я знаю, они там бирюзу, например, перетирали. А бирюза, она не может выцвести, она как бы минерал. Ну вот, и если ее покрошить и намазать, ну, главное заштукатурить, чтобы оно не отваливалось, как бы, да, ну, это просто камень, по сути дела, он так и будет там висеть, никуда он не денется. И у египтян был гигантский опыт, то есть пещера Шави это там 30 с чем-то тысяч лет, да, а египтяне это там 4 тысячи лет. То есть у них был опыт совершенно немеренный. И у египтян был фараон, который говорил, вы мне так нарисуйте, чтобы ничего никуда не отвалилось. А в пещере Шави были эти в шкурах товарищи, которые рисовали чисто по фану. То есть, ну, захотелось, нарисовали. Ну, какие-то у них там свои заморочки были, да, зачем они это делали. Но они не стремились это сделать вечно. То есть у египтян-то была как раз фишка с вечностью, да, такая, то есть, ну, бзик. То есть построить пирамиду, чтобы стояла там всегда. То есть там вот всегда, в буквальном смысле. Это на века, вот на тысячи лет. И покрасить, да, так, чтобы вот уже всегда это было. А у древних людей вообще не малейшее. То есть они могли с тем же успехом, я говорю, себя раскрашивать, всем понятно, что это не вечно. А их это не заботило. Они рисовали вообще, скорее всего, не для того, чтобы кто-то это много потом разглядывал. Многие рисунки верхнего палеолита сделаны просто потому, что вот этому конкретному человеку очень хотелось нарисовать. И вообще не подразумевалось, что кто-то это увидит. Это мы понимаем, потому что они часто спрятаны в таких местах, куда надо очень хитро залезать. поставить. И если бы это было на показ, то это было бы в том месте, ну, куда просто зайти, и где можно построить толпу народу и смотреть. Это вот картинки, когда в школьном учебнике рисуют, такое столпотворение народа, и там такой художник широкими мазками красит, значит, стену, и там какую-нибудь лошадь там, или бизона, значит, ваяет. На самом деле нет. Чаще всего это какие-то узкие щели, какие-то лозы. Кстати, пещера Шаве в этом смысле уникальна, потому что там-то как раз залы, как правило, большие. Вот. Но тоже не все легко доступные, надо сказать. Вот. А многие другие пещеры, там надо очень хитро лезть. Там та же пещера Леско, например, это такая вот труба. Сейчас ее еще расширили, чтобы там люди могли проходить, ее углубили просто там на полметра или метр. А когда ее открыли, это была вот такого вот диаметра труба, где надо протискиваться, а на стенах вот такие вот рисунки, их просто даже и одним взглядом-то не оглядишь. Ну вот, то есть это с самого начала видно, что рисовали так, что ну, не для того, чтобы это разглядывать, а просто вот хотелось человеку нарисовать, взял, нарисовал.
2: Были просто художники-интроверты.
1: Ну, они, в принципе, были как бы в значительной степени интроверты. Это же охотники-собиратели. Они жили маленькими группками, там коллектив, там 15-20 человек. И что ему экстравертом-то быть, с кем ему общаться? Ему больше не надо. Ну, вообще, на самом деле, сама цель этих рисунков, она могла быть совершенно разной. И в той же самой пещере Шаве, вот она чем уникальная, там хорошо продатированы сейчас разные рисунки, и мы видим, что между ними разница в тысячи лет. То есть самые древние там 36, по-моему, тысяч лет, а самые молодые порядка 20, там 24, что-то такое. То есть там больше 10 тысяч лет это рисовалось. То есть это, ну, сопоставимо с тем, как эта пещера до нас, на самом деле. И это были совершенно разные люди, между собой не близко, не знакомые, не родственные, приходили заново туда, ну, заново находили эту пещеру, видели, что да, уже что-то нарисовано, дай свое добавлю. Вот. И иногда добавляли в том же стиле, более-менее, а может быть, даже и те же люди иногда. Вот. А иногда приходили вообще другие люди, чем 5 тысяч лет, и рисовали совершенно в другом стиле, другой краской, в другом месте. Ну, просто видели, что да, здесь были люди, как сейчас то же самое, вот, на заборах рисуют, да, там, здесь был Вася, другой приходит, здесь был Петя, здесь был там еще кто-то, и вот это то же самое.
2: Но если сравнить, древние люди были как-то высококультурнее, потому что они не писали таких вещей, а рисовали, ну, красивые картинки.
1: Писать они не умели просто банально, а рисовали они далеко не всегда красивые. Тут есть такой нюанс, что просто в всяких публикациях и в книжках обычно изображают самые красивые, такие отборные, которые прям вот вообще там красота, шедевр. А всякую халтуру, ну, в книжках публиковать, бывают такие каталоги, где все приведено, вот все вот прям досконально, но это и такие надо поискать еще. А чаще всего просто самые красивые. А какое-нибудь пятно невнятное, что его публиковать? Ну, пятно, и что на него смотреть? Тем более до недавних пор не умели нормально фотографировать эти росписи, на самом деле. Это тоже такое искусство, потому что в темной пещере, если со вспышкой фотографировать, там все бликует, да, и там ничего не разобрать будет. Если в темноте, там, ну, ничего не будет видно. Это и перерисовывали эти картинки. А когда перерисовываешь, ну, во-первых, там искажение идет, а во-вторых, тоже растрачиваться на какое-то пятно, ну, перерисовывать просто какую-то безобразную там кляксу, никакого интереса. Поэтому у многих людей слишком такие завышенные представления о наскальной живописи. То есть все представляют идеальные образцы, а там бывает такая халтура откровенная, когда вот, ну, кто-то криворукий там рисовал, или там детишки вообще развлекались, и они могли просто баловаться на самом деле. А иногда наоборот, может быть, какие-то высокодуховные там идеи у них были, какие-то личные события, какие-то там мистические вещи они отображали. То есть это совершенно разные люди с разными целями были. Ну, как и сейчас на заборе то же самое, да. Кто-то там политическую там агитацию проводит, кто-то какие-то скабрезные картинки, кто-то матерные слова, кто-то там, не знаю, цитирует там поэтов каких-то. И все это на одном заборе. Ну и вот там примерно так же, только там еще и с интервалом в тысячи лет, на всякий случай.
2: А по поводу групп по 10-15 человек. Там часто изображены те животные, которые не обитали географически в том районе, где они изображены. Не только в пещере Шаве, но и во многих других. Как они появлялись, эти изображения?
1: Ну, древние охотники были очень подвижны. Им вообще ничего не стоило взять, встать и пройти там 300 километров или 500 километров. А в чем проблема? То есть если здесь они съели всех там оленей, допустим, да, ну пойдем ловить кого-нибудь там, кто найдется через 400 километров. Ну, это современный человек, прикованный к дому, квартире, да, там, ЖКХ какому-нибудь. Ему как-то вот трудно представить, чтобы встать и 500 километров прошагать. Потому что, а где же я буду спать? А что же я буду есть? А вдруг там ночью будет холодно? У них вообще такой мысли даже не возникало. Какая разница, вот здесь он будет спать, или там за 100 километров направо, или там 300 километров налево. Мясо, оно в другом месте точно жирнее, потому что здесь мы уже пасемся 2 недели, и мы тут точно все уже съели. Что здесь тусоваться? Поэтому они могли уйти за там 1000 километров буквально, куда-нибудь на север, увидеть там овцебока, вернуться и нарисовать этого овцебока. Там есть изображение овцебока как раз в шаве. Ну вот это как раз вот тот зверь, который, да, тут не пасся, а пасся где-то вообще там в другом месте. Ну вот сходили, посмотрели, вернулись. И также могли и на юг. И у нас есть вполне буквальные свидетельства таких дальних транспортировок, да, миграций, в виде вещей, которые ну, здесь не могли быть. Какие-нибудь там зубы благородных оленей, допустим, в каком-нибудь там пещере Сен-Жермен-ля-Ривьер, которые за 200-300 километров таскали с юга. Вот. Или Арени Кандиди, есть такая пещера в Италии, и там погребение, у которого с одной стороны раковина каури, которая откуда-то с юга, с другой стороны подвески из бивня мамонта, которые откуда-то с севера, с другой стороны вот такой лежит черный кремень, такая пластина шикарная, нож, за 200 километров с запада из Франции приволокли. Вот. И жезлоначальник, так называемый, который сделан по технологии, как делали тоже во Франции, но из местных материалов. То есть это люди, которые вот и там были, и там, и сям, и вот они везде все обошли. Вот, то есть они просто шлялись взад-вперед. У нас же есть, допустим, статуэтки Венеры, которые где-нибудь в Австрии, вот эта Виллендорфская самая известная Венера, там в Германии какой-нибудь Хюлифелс, у нас в Авдеевой в Костенках и неожиданно где-нибудь на Байкале, в Буретии, в Мальте, практически такие же. Вот, ну и там с вариациями на тему, но вот в Борщево, это Воронежская область, да, и в Мальте, это Иркутск, там практически одинаковые статуэтки. Ну, где Иркутск, где Воронеж. И для них это вообще не было проблемой. То есть они, ну, как бы не бомжи были, но путешественники, скажем так. И у нас есть свидетельства даже личных таких путешествий. Вот мой любимый пример, я его, правда, везде уже привожу, но, может быть, впервые здесь. Это бедренная кость Дольневестонец 35, которая найдена в Чехии. А судя по палеодиетологическому анализу, этот человек питался морской пищей. Ну, а Чехия, она с морем не контачит. Вот, там с севера уже был ледник, и ближайшее море – это Адриатическое. А между Чехией и Адриатическим морем, там Альпы еще на всякий случай есть. То есть он жил на берегу моря где-то, ну, там, бог знает какого, ну, Средиземного, очевидно, там, вряд ли какого-то другого. И прошел, ну, не по прямой же он там чесал, да, какими-то зигзагами, там, в обход этих Альп, ну, несколько сотен километров по-любому, а, скорее всего, несколько тысяч намотал, и вот в этой Чехии умер. А дальше там уже особо и некуда было пройти. То есть там уже ледник лежал. То есть он прошел фактически всю тогда Экумену, всю вот землю. И для них это не было сложностью. Поэтому то, что они здесь рисовали, это просто было хорошее место, где можно рисовать. Вот. А видели они разное, у них жизненный опыт был намного богаче, чем у большинства современных людей.
2: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским.
0: Пещера Шаве расположена на юге Франции, вблизи небольшого города Вальон-Пон-д'Арк в долине реки Ардеш. Открыта в 1994 году французским спелеологом Жаном Мари Шаве. Пещера Шаве занесена в список исторических памятников Франции, является государственной собственностью. В 2014 году внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера закрыта для публики. Любое изменение влажности воздуха, проникновение света и даже человеческое дыхание могут разрушить микроклимат и уничтожить уникальные рисунки. Внутри пещеры скопилось опасное количество радона и углекислого газа. Находиться в пещере археологам и палеонтологам можно не более нескольких часов. Разрешение на съемки пещеры забытых снов Вернеру Херцогу пришлось добиваться через Министерство культуры Франции. После длительных переговоров ведомство позволило Херцогу провести съемку в Шаве в течение 6 съемочных смен, продолжительностью не более 4 часов каждая. Кроме того, съемочной группе были предъявлены крайне жесткие требования. Все входящие в пещеру должны были надевать специальные костюмы и обувь. Нельзя было касаться стен или пола пещеры, сходить с проложенной внутри пещеры дорожки шириной в 61 сантиметр. Разрешалась съемка только переносными камерами, питающимися от батареек, а осветительные приборы не должны были нагревать воздух. 25 апреля 2015 года точная копия пещеры была открыта для посетителей вблизи города Вальон-Пон-д'Арк. Создание копии потребовало несколько лет труда художников, инженеров и скульпторов, а также инвестиций в размере 55 миллионов евро. При помощи инновационных технологий специалисты смогли в точности воспроизвести рисунки из оригинальной пещеры Шаве.
2: По поводу теории эволюции Дарвина. Ее можно отнести к биологической точке зрения, а к художественной части можно ее отнести как-то применительно?
1: Нет, дарвинизм – это чисто биологическая вещь. Ну, потому что концепция эволюции, теория эволюции вот, биологическая, да, она оперирует, строго говоря, изменением генов, молекул. То есть это эволюция биологических молекул. А искусство – это эволюция мозга. То есть это тоже, конечно, эволюция молекул биологических, но уж сильно забубенно сложных и отражающих какое-то вот окружающее бытие уже не биологическое. И культурная эволюция, она идет по другим законам. Там нету естественного отбора. То есть, грубо говоря, тот, кто там рисовал хорошие рисунки, да, он не оставил больше потомков в обязательном порядке. И он, его потомки, если он гениальный художник, не обязаны хорошо рисовать. Ну вот, поэтому тут возможно перенимание опыта. Ну, в биологии, как правило, это невозможно, а в культуре возможно. Я, допустим, раньше не умел рисовать, да, пришел в пещеру, посмотрел, сказал, ой, елки-палки, как они классно сделали, дай-ка я так же сделаю. И нарисовал там себе еще какого-нибудь бизона. В биологии так не получится, а в культуре весьма даже. То есть впечатлился, проникся, научился, да, у нас нейронная сеть сложная, и сделал лучше или там хуже, или как попало, ну, как сумел.
2: А судя по даже по орудиям труда древних людей, можно многое сказать о их моторике рук. И мне очень сложно представить, как с такой центральной нервной системой и с такой мелкой моторики рук можно было за счет там нескольких тонких линий точно, четко передать вид животного.
1: Вообще без проблем. Ну а что вам мешает? Пойдите куда-нибудь, где есть большой камень. Возьмите, намешайте охры. Ее наковырять можно где-нибудь во враге. Ну не то, что в любом, но найти можно. С жиром, с каким-нибудь все это там замесите, потренируетесь, с пятого раза у вас получится, ей-богу. Вот если вы еще перед этим всю жизнь бегали среди бизонов и видели их просто каждый день, все, вообще без проблем. Ну, вот, ну, то есть, понятно, что не каждый на это способен, ну, так у нас этих рисунков тоже не на каждой скале, прям скажем. То есть, это же как бы все-таки единичные вещи. Ну, их там суммарно сколько-то сотен, наверное, или тысяч уже, но все равно как бы на тысячи лет это как бы не такое уж прям запредельное количество. Ну, и сейчас, да, есть художники, которые рисуют там шедевры, а есть халтурщики, есть вот, там черти что рисуют, а есть те, кто вообще руки кривые и не умеют рисовать. Ну, и в древности точно так же.
2: Ну, просто даже я понимаю, я училась в художественной школе, я понимаю, чтобы одной линии точно передать там позу, характер человека,
1: они
2: животного, нужно долго тренироваться.
1: Они часто и исправляли, и переделывали. Там же сплошь и рядом бывают двойные силуэты. То есть он нарисовал, посмотрел, что-то какая-то ерунда получилась. Взял, поправил, там, взял, стер. Вот они не парились там предыдущую стереть. То есть уже был рисунок, да, они его взяли, затерли, там поверх него новый нарисовали.
2: А можно как-то сравнить моторику рук древнего человека и современного человека?
1: Очень сложно. То есть можно пытаться это делать по костям кисти, и такие есть работы, или по, вот, собственно, изделиям. Ну, как правило, даже не рисункам. В рисунке там особой тонкой моторики-то и не надо. Ну, слоны хоботом рисуют вообще. Ну, вот. А моторику надо смотреть по всяким мелким изделиям. Когда какой-нибудь наконечник вот такого размера и там гениально сделанный. Или какая-нибудь иголочка вот такой толщины и еще и с просверленным ушком. И такая моторика, она появилась сильно раньше, на самом деле, чем вот эти рисунки. Ну, так что все в порядке. Эти люди, они всю жизнь что-то делали руками. Это мы с вами бездельники, да, сидим и треплемся. Ну вот, и руками, там только петличку там, и то специальные люди для этого есть, которые эти петлички привинчивают. Ну вот, а как бы нам представить, что что-то такое вот каждый день мы будем делать руками, ну как-то да, бывает сложно. А я вот вчера детишкам луки делал, и ничего, сделал как бы две штуки. Ну вот, ну, конечно, не такие, как в верхнем палеолите.
2: В смысле, руки делали?
1: Луки, стрелять.
2: А, луки, у меня руки послышали.
1: Ну, так что, ну вот, когда нужно, моторика включается. То есть понятно, что я никогда в жизни не охотился ни с каким луком, да, и то, что я сделал, это, конечно, халтура. Но, тем не менее, если постараться, можно. И есть масса современных людей, которые все то же самое делают. Есть там ювелиры, которые там глазом не видать, да, они там что-то вытачивают. Там электронщики, которые там с микросхемами ковыряются, да. Я не знаю, вот там только что ходил, там ключи делали, там вытачивают эти ключи, там же с точностью до микрона практически. Ну, понятно, что у него там станок специальный, но ничего, вытачивает как бы, тем не менее, там моторика очень даже нужна, точная, там чуть поменьше, поглубже сделаешь, все, уже болванка пропала. Вот, и люди, которые руками делают, для них это неудивительно. Это вот для бездельников таких удивительно бывает. Очень советую всем, кто в этом сомневается, заняться чем-нибудь полезным. Ну, чем-то рукодельным, там, вязать на спицах, там, не знаю, порисовать для начала хотя бы, съездить в экспедицию археологическую, когда вот будете расчищать слой, где там тоже нужно по песчинкам убирать иногда местами землю, тогда у вас и моторика появится удивительным образом сразу.
2: Поскольку мы обсуждаем древнюю живопись, древние наскальные рисунки, не могу не вспомнить про пещеру в Альтамире. Даже Пикассо, когда побывал в ней, сказал: после Альтамиры все упадок, и ни один художник не сможет повторить все, что там нарисовано. Альтамирская живопись считается, наверное, верхом монументальной, реалистичной древней живописи. А как наука объясняет столь высокий уровень этой живописи, и какие вы можете назвать рисунки или наскальную живопись для вас самую значимую, самую великую с точки зрения искусства? Может, малоизвестную?
1: Если вообще, я вообще не назову, потому что она разная. А если палеолитическая, ну да, вот Альтамира и Леско. Ну и Шаве тоже, кстати говоря, но Альтамира и Леско все-таки, наверное, круче. Вот. Фандигом еще, кстати говоря, есть, только он как-то опубликован не очень. Но в Фандигоме там полихромная живопись, там разными цветами нарисована. Там сохранность хуже, правда. Но да, это шедевры, но, видимо, просто вот были умелые люди. Вот именно здесь, именно в это время нашелся талант, который взял и набабахал этих бизонов там, в натуральную величину, еще местами там в каких-то странных позах. Там шестиногие есть, которые специально сделаны с лишними ногами, чтобы, опять же, при колеблющемся свете факела они шевелили бы ножками и бежали по стене. Вот. Но вот это просто талантливые люди были. Но не надо забывать, что в той же самой Альтамире, например, есть и очень халтурные рисунки. Там вот есть такие антропоморфы с какими-то лисичкиными головами, такими вот лачками, ручками, ножками какими-то. Вот, ну, ребенок рисовал, скорее всего. Ну, какие-то очень корявые. Ну, как бы типа человечки, ну, такие вот убогие. Вот, просто их обычно не воспроизводят. Вот, я-то их видел, потому что я долго ковырялся по всем этим статьям. Вот, а обычно их в атласах не рисуют, потому что, ну, там, без спроса не взглянешь. Вот, а воспроизводят, да, вот такие шедевральные, там, эти бизоны, какие-то там эти кабаны, олени. Это да. Ну, это просто вот талантливые люди были.
2: Ну, получается, вот я как раз еще хотела спросить про бизонов, которые изображены в натуральную величину. Это получается, они не видели разницы между реальностью и тем, что нарисовано на рисунке, и пытались передать реальность?
1: Нет, есть много и маленьких рисунков, почему же. Опять же, это смотря какая цель была вот в данный конкретный момент у человека. То есть мог нарисовать маленькую. Есть же куча, допустим, мобильных предметов искусства, когда какой-нибудь кусок кости вот такого размера, и там тот же самый бизон вот такой изображен, почему нет? Запросто. Есть пещера Труа... заклинило меня, неважно. Там бизоны налеплены из глины, две штуки. И они вот такого вот размера. То есть они далеко не в натуральную величину. Ну, такие вот бизончики, как бы скромненькие, но очень такие качественно сделанные. То есть по-разному делали. А вот этому конкретному захотелось в натуральную величину. Нарисовал в натуральную. Ну, просто вот, вот так вот душа у него просила. Вот. А может быть, у него какая-то идея на эту тему была. Вот, может быть, у него хотелось... Вот так. Ну, это говорит только о его личных предпочтениях. Его мы не спросим, у нас машины времени нет. Так что тут...
2: Искусствоведы пишут как раз про альтамирские рисунки, что эти рисунки, большая часть, относятся к франко-кантабрийской школе. Я даже не знала, что в древнем искусстве существовало деление на какие-то школы и на стили.
1: Ну, это на самом деле искусственные школы, выделенные уже археологами вот в начале 20 века. Там франко-кантабрийский стиль там, и так далее. Но это для удобства археологи уже выделяют. На самом деле в одной только пещере Шаве там есть несколько разных стилей. Это совершенно разные люди делали и по-разному изображали. Там есть и полихромные рисунки, и вот эти обводом, да, одной линии, то, что вы говорите, и пятнами, когда они затонированы, и черные углем, и красные, и там какие угодно. То есть это разное. Просто франко-кантабрийская – это область, скорее, это Пиренеи, юг Франции, север Испании, там много пещер и много находок. То есть там, во-первых, есть много мест, где можно нарисовать, есть много мест, где все это сохранилось, и это много изучали. А в последнее время, например, на Балканах стали много искать, и неожиданно нашли где-то в Хорватии, по-моему, недавно пещеру. То есть вот не было раньше там пещер с наскальной живописью, бац, появилась, просто стали искать. И, может быть, еще там через 10 лет найдут еще целую кучу, и на Балканах будет там балканский стиль. Ну вот у нас там на Урале, да, в этой в Каповой пещере тоже есть мамонты. Ну, она там одна такая пещера, ну, там еще какие-то парочка есть, но там похуже рисунки. А такая нормальная, качественная, это вот однокапово. Ну, поэтому по одной пещере стиль выделять как-то вот, ну, как-то вот вроде как-то никак. Ну, вот, а было бы их там 25 штук, ну, выделили бы. Но это не значит, что это именно преемственность какая-то. Вообще, как раз парадокс-то верхнеполитической живописи, что там преемственности практически никогда нет. Там и в разных пещерах, и даже в одной пещере там на разных стенах может быть совершенно все по-разному сделано. Здесь так, а здесь вообще эдак. И люди, приходившие через много тысяч лет, они имели какие-то совершенно другие представления, другие цели, их другое интересовало, и они по-другому рисовали. Ну, вот, но важность в том, вот этих всех значит, находок да, и этого искусства, что они показывают, что уровень мозга дорос до творчества. То есть какие-нибудь пятикантропы этого не делали никогда вообще, ну там вот на ракушке максимум нацарапали, да, какие-нибудь хайбелесы даже и на ракушке не нацарапали ни разу, а эти уже могли нарисовать в полный рост. Вот. Сейчас тоже, если посмотреть, сколько ваших знакомых рисуют регулярно.
2: Сколько? У меня много.
1: Ну, у вас, может быть, если у вас образование специфическое, да, а я вот и не сильно знаю, ну, там, человек 3, может, я назову, да, а так, чтобы вот регулярно и методично, и хорошо, качественно рисовали, да кто, да большинство и вообще не умеет это делать. Ну, а и даже если умеет, ну, я, в принципе, могу что-то нарисовать, но я это делаю там раз там, в несколько лет, может быть. Ну, вот, и уж точно не методично, там, в школе еще рисовал, ну, и, наверное, у меня навык какой-то сохранился, но я это не делаю, как бы, да. И также и в палеолите, то есть на, скажем, там, не знаю, 100 этих охотников был один художник. Ну, я от балдыщи цифру говорю, но, скорее всего, как-то так. То есть обычно у них жизнь-то была довольно напряженная, и на вот эти все развлекаловки у них времени просто не было. То есть это же надо заморочиться, там, эту охру месить, да, там, кучу времени потратить, а за это время он не бегает на охоту, там, ну, кто-то должен там, шкуры выделывать, да, там, огонь разводить и так далее. Тем более, все это в пещере происходит на всякий случай. Ну, вот, то есть это надо как-то вот заморочиться, найти время, усилия приложить. Это вот не каждому дано.
2: Еще в фильме рассказывается, что многие рисунки в пещере Шаве относятся к ориньякской культуре. Я начала читать. И выяснилось, что есть мадленская, сальтюрейская, гравецкая культуры и еще там много разных. А в чем их различия? И они отличаются по стилистике или по каким-то временным периодам?
1: Ну, эти культуры, они выделяются не по наскальной живописи. Просто наскальная живопись, она с датировками как бы привязывается к какой-то культуре. А культуры выделяются по орудиям, как правило. То есть ориньяк, например, это одна из самых древних культур сапиенсов в Европе, ну, там, под 40 тысяч лет, там, 40-30, где-то так. Это самая такая грубая, там, такие здоровые пластины толстые, такие корявые. Хотя искусство уже есть по полной программе, но все такое тяжеловесное. Вот, потом гравет, он такой более утонченный. Он примерно синхронный, но чуть попозже, там, 30-36 тысяч лет. И там как-то покачественнее всякие штучки. Ну, вот у нас полным-полно гравета, и даже рядом с Москвой, на самом деле, есть. Вот, потом салютре. Они делали шикарные наконечники, такие прям красивые, огромного размера, идеальной формы, шикарные, тонкие, прям иногда в виде листа. И некоторые из таких наконечников, это, видимо, само по себе произведение искусства. То есть они никогда не использовались, они вот выпендривались, а я вот сделал вот такой наконечник. И там самый шик был, это сделать наконечник, чтобы он не просто был плоский, а чтобы он с краев был толще, чем в центре. Ну, представьте, это вы из камня делаете, да, то есть надо отрицательный удар сделать, чтобы скол шел вот волной вот такой. И совсем уже вот такой, это когда там дырочка появляется. То есть мы не вот так пробили, а вот так вот пробили, чтобы вот так вот сколопнуть. Ну, вот, это уже вот прям совсем шедевр. И дальше мадленская культура. Там опять широкие такие пластины здоровые, но такие тонкие. Там уже нету таких наконечников красивых, но зато много костяных орудий, например. Ну, салютрии тоже хватает, но мадлень там полным-полно костяных, гарпунов, очень таких красивых резных, там всякие эти копьеметалки и там куча всякого добра. И они по-разному немножко хозяйство вели. Там кто-то больше, допустим, в салютрии они больше на лошадей охотились, в мадлене на северных оленей. Ну, это тоже где там кто водился, понятное дело, это не то, что они прям привязаны как-то были к определенной добыче. Но как бы стиль менялся, там разные жилища строили, по-разному людей хоронили умерших. И поэтому выделяются культуры. А живопись, она так как бы вот не связывается. То есть мы можем продатировать рисунок и сказать, да, это делали носители ориньякской культуры. Но это не значит, что в другом месте с ориньякской культурой мы найдем такие же рисунки. Там могут быть совершенно другие. Там был другой человек, он прожил свою другую жизнь, и орудия-то он делал такие же, потому что это некая традиция, это культура, это привязано к функционалу какому-то. А рисовать он мог по-другому, потому что я художника так вижу. Вот. И разные вот эти стили палеолитические, они вообще иногда неприемственные, вообще вот просто совершенно разные. Причем там же бывают интересные такие вещи, когда штуки нарисованы нереалистичные, то есть как бы под настоящее, но как бы не настоящее. В Испании есть такая пещера Кавалла, и там, по сути, жираф нарисован. То есть вроде бы как такой олень, как бы, или лань какая-то, косуля, но с очень длинной шеей и с пятнышками. То есть если вот сейчас это перекладывается, это жираф, но это Испания. Там 12, по-моему, тысяч лет, ну, что-то порядок такой. И они точно не могли видеть жирафов, потому что ближайшие жили там, бог знает где. Но вот просто он нарисовал косулю, но вытянул и пятнышками покрыл, захотелось ему так. Коровы, там лошади бывают в пятнышках, в Пешмерле, по-моему, там вот лошадка вся такая в пятнышках, но там и вокруг лошадки пятнышки. В том же там Леско, по-моему, там есть единорог, так называемый, то есть как бы корова, но у него рога такие вот вперед торчат, прямые такие. Ну, их два, но археологи назвали почему-то единорогом. Но это явно как бы не может быть просто коровой, не бывает таких рогов у коровы. Бывают олени с какими-то безумными рогами, ну совершенно уж запредельно развесистыми. Даже у большерогого оленя такого не бывало. Но вот захотелось им на визуэтушке нарисовать. Может, увлекся человек, нарисовал такого оленя, а рожки пошел рисовать как бы. Вот. Потом же много раз такое повторялось у скифов каких-нибудь. Там же тоже вот эти солнечные олени с солнечными рогами, когда вот такой олень, у него рога там накручены, уже там бог знает, насколько растянулись. Ну, так что у них фантазия тоже работала. Они не были уж прям такими копировальщиками обязательно реального мира. Они и фантазировали.
2: Ну, я так понимаю, что чувства композиции у них не было, потому что вот эта вот история с изображением лошадей, где очень много, я когда первый раз увидела, думала, какая классная композиция, как это здорово нарисовано. А потом они начали рассказывать про то, что с помощью радиоуглеродного как раз анализа они выяснили, что это рисовали разные люди и вообще в разные временные промежутки.
1: Там еще в промежутках медведи приходили, все это царапали. Но это там так. Это в Шаве. А в других местах иногда есть композиции. Ну, правда, да, в палеолите их реально мало. То есть такие прямо единичные. Вот недавно на Сулавесе нашли, там какой-то бык, значит, ну, там местный какой-то этот островной, и такие человечки в него копьями тычут. Причем бык здоровый, а человечки маленькие. Поэтому даже такая идея появилась, что это там духи. Ну, это, скорее всего, просто тупоохотники. Ну, как бы лень было рисовать больших, нарисовали маленьких. И в пещере Леско там есть вот самая такая известная композиция, где бизон бодает человека, и человек падает, у бизона внутренности вываливается, там сломанное копье, рядом копьеметалка, ну такая палка с птичкой на конце, ну вот, и прям вот такая драматичная история, и человек там такой, как бы отлетает. Ну вот, так что, ну это чуть ли не единственная такая. А вот на всяких костях гравировок, таких вот композиционных больше, там есть такие, где человек крадется за бизоном, прям он ползет. Ну, вот, где там медведь на человека нападает, а сзади там бежит еще один с копьем. Где вот, мое любимое из Устурицы ребро, и с одной стороны там бизон идет за бизонихой, а с другой стороны спереди такая тетка, а за ней такой мужичок за этой теткой. Ну, вот, и причем на бизоне и на тетке одинаковые значки поставлены. Такие типа гарпуна, но как бы это явно вот неспроста. И это на одной кости с двух сторон, совершенно одинаковая композиция. Вот, так что они композиции могли рисовать. Но вот на стенах почему-то как-то не особо нравилось. Может, он там утомлялся, как бы, пока он там этого мамонта нарисует, как бы, ну, господи, все. Вот, и просто не надо, может, им было. А может быть, еще же есть такой вариант, что эти рисунки, это же часть чего-то более крупного, и для них композиция была не рисунок, да, это мы воспринимаем как иллюстрация в книжке, а для них это была часть антуража. То есть он сам был частью этой сцены. То есть он нарисовал, допустим, лошадь, ее истыкал копьем. В Монтиспане там, вот, там не нарисованы, они из глины налепленные на стене и утыканные прямо копьями. Там есть и лошади, и этот пещерный лев. Еще медведь вот такой сделан огромный из глины, еще с головой приделанный, настоящий медвежий был. Вот, и тоже весь копьями утыкан. И он сам действующее лицо, сам вот этот человек, да, который это творит все. И зачем ему еще рисовать человека рядом, когда он и так есть? Ну, какого лешего. Поэтому мы воспринимаем эти рисунки как иллюстрацию, а это не иллюстрация. Это не наглядное пособие по анатомии там, бизона какого-нибудь. Это как бы часть действа, которое он там, этот человек, совершал.
2: Это я, значит, правильно понимаю, у австралийских аборигенов, то ли это в этом же фильме рассказывали, то ли в другом, у австралийских аборигенов спросили в 70-80-е годы, совсем недавно это было, они тоже до сих пор рисуют на стенах грота, и у него спросили, для чего ты рисуешь, или, и что ты рисуешь? Он сказал, это не я рисую, это рисует моя рука, и мне помогают духи.
1: Ну, как-то так, да. У австралийских аборигенов же шикарный еще есть такой анатомический стиль, там рентгеновский стиль еще называют, когда они вначале рисуют скелетик, потом рисуют внутренние органы, а потом все вот так закрашивают, кожу рисуют. То есть для них рисунок – это не просто как бы силуэт, да, а это как бы строение зверя. То есть он знает, что внутри кенгуру есть кости. Ну, значит, должны быть нарисованы кости. Снаружи мы их не видим, поэтому снаружи мы их закрасили. Ну, логично. И не исключено, что, кстати, на древних каких-то тоже такое может быть, только ну, никто не станет сколупывать эти слои. Сейчас-то мы просто это наблюдаем, да, когда он это все делает, этот абориген. А по итогу мы имеем просто рисунок кенгуру. Ну, так что у них могли быть подходы самые экзотические. И как бы мы часто воспринимаем, может быть, неправильно. Другое дело, что как правильно, мы не знаем. Потому что как же его спросишь? Аборигенов-то мы можем спросить, да, подойти и спросить, что ты вообще делаешь. Ну, вот, а этого древнего персонажа, как его спросишь?
2: А у меня еще был один вопрос по поводу пещер. В эпоху палеолита вся Европа была покрыта ледниками.
1: И ну, потом... Нет, уж бы вся. Как раз там, где они рисовали, это там.
2: Ну, где они, да, я имею в виду там, где они рисовали, на этой территории они были покрыты ледниками.
1: Не-не-не. Там, где они рисовали, это же вот Франко-Кандабрийская, это Пиренеи. Ну, в горах там какие-то, может, лежали ледники маленькие, но это юг. Ну, сейчас там пальмы растут на всякий случай. Ну, Барселона какая-нибудь там, Тарагона, там попугаи летают и пальмы растут. Ну, вот, а это юг. И да, конечно, они там жили, там хорошо было. Ну, то есть это ледниковый период, мамонты, все как надо, как бы, да. Но это тепло по сравнению с тем, что было на севере. А ледник-то лежал на уровне Твери какой-нибудь. Ну, там Северная Германия, там ледник ли был.
2: Ну, а потом, когда начали таять эти ледники, они... Большое количество пещер затопили, которые могли представлять какую-то культурную ценность?
1: Есть такое, потому что те пещеры, которые были на берегу моря, они ушли под воду. И они известны, некоторые такие. Вот совсем недавно были исследования по неандертальским таким пещерам в Испании, которые были буквально вот чуть повыше, как бы, да, чем затопилось, и теперь они прям вровень с водой. И туда иногда захлестывают прям волны. Вот. А тогда они были вот на каком-то уступе, там метров 20, допустим, или там сколько-то высотой. Вот. А теперь вот они только потому сохранились, что они прямо ровненько вровень. А были бы они там на 5 метров ниже, и все, и это утонуло бы с концами. И есть такие пещеры подводные, где есть слои, там найдены орудия, кости, даже человеческие останки находят. Там вот в Германии неандертальскую там лобную кость нашли, и там и сапиенсов находили таких. И, кстати, не только в Европе, там вот в этом проливе между Китаем и Тайванем, там нашли челюсть пятикантропа. И в некоторых из таких пещер, может быть, были наскальные рисунки. Другое дело, что то, что ушло под воду, оно исчезло. Но есть одна такая пещера, где вход под водой с моря, то есть там какие-то аквалангисты чудом нашли, просто ныряли вдоль берега и нашли вход. А потом он идет, там хитро-долго извивается внутри скалы, поднимается выше уровня моря, и там есть несколько галерей с, в конце, наскальными рисунками. Но туда надо уметь плавать с аквалангом, надо плавать под водой в пещере, потом лезть по этим каким-то шкуродерам, уже там очень узкие проходы, уже как бы над водой, и где-то там уже эти рисунки. Но там было несколько человек, может, за все время. То есть в древности там, может, был вообще другой вход с поверхности где-то. Ну, а там уже они и снизу ходили. Ну, они с пляжа заходили, как бы нормально идешь по пляжу, там ракушку съел. И ходили, как бы нормально идешь по пляжу, там ракушку съел. И пошел, там еще порисовал заодно.

0: чихнул и все.
1: Чем нас приспособлены к ночным наблюдениям? Ночные хищники, например, сова. Это же изображение глазами совы, вероятно, выглядит вот так. Ну, фотографию делала не сова, это я с помощью фотошопа, зная возможности совиных глаз, вот так демонстрирую вам. Конечно, можно позавидовать сове, если она вообще смотрит на небосвод. Мне кажется, она больше на землю смотрит в поисках мышей. Но это предел для биологического приемника света. Наверное, ни одно создание больше на этом участке не увидит. Но у нас есть технические средства. Мы берем телескоп среднего калибра, наводим его вот в эту область созвездия Орион и получаем вот такую фотографию. Тут мы видим межзвездное горячий газ, межзвездное вещество, которое ни один глаз даже самого ночного хищника изощренного никогда не увидит. Перед нами маленький кусочек созвездия, сфотографированный рядовым телескопом. Но это еще не предел для нашей техники. Берем самый крупный телескоп нынешних лет, например, 8-метровый или 10-метровый телескоп рефлектор, наводим его вот на этот, ну, казалось бы, почти беззвездный участок неба, и вот перед нами такая картина. Это возможности поистине современного крупного телескопа. И мы видим, что чем больше диаметр объектива, тем больше света он способен собрать, и более слабо светящиеся или далеко расположенные от нас звезды может увидеть. Рост возможностей телескопов на Земле ограничен двумя обстоятельствами. Присутствием атмосферы над ним или между ним и космосом и наличием силы тяжести. Вот перед нами два, по сути, одинаковых телескопа диаметром около 2 метра. Середина 19 века ирландский любитель астрономии лорд Росс создал гигантский по тем временам почти 2-метрового диаметра телескоп. И конец 20 века космический телескоп Хаббл. Телескопы одинаковые по размеру, одинаковые по количеству света, которые способны собрать. Но посмотрите, какую гигантскую неуклюжую конструкцию приходится возводить на Земле вокруг телескопа, чтобы обеспечить ему поддержку и возможность направлять его на разные участки неба. А космический телескоп летает сам по себе в невесомости, не требуя никаких подпорок. Вторая неприятность – это, конечно, атмосфера. Воздух, сквозь который из космоса приходит свет, он сильно ухудшает изображение. А этот смотрит сквозь вакуум туда, куда хочет, и не испытывает таких трудностей. Собственно, в борьбе с этими двумя неприятностями, с гравитацией и атмосферой, растут и эволюционируют современные телескопы. Давайте по порядку обсудим некоторые их качества. Например, где работает телескоп, как он вообще устроен. Вот классическая фотография крупнейшего, кстати говоря, в мире телескопа-рефрактора. Как мы привыкли видеть это на картинках, в учебниках, в популярных книжках. Длинная труба, объектив здесь, окуляр и наблюдатель внизу, большой купол, накрывающий его. Такая конструкция сложилась в середине 19 века. Главное здесь, конечно, оптика внутри этой трубы, но немаловажно еще и как укреплен телескоп, и способен ли он медленно и плавно вести наблюдение за каким-то участком неба, сопровождать движущиеся по небосводу звезды. Земля вращается, звезды движутся, и телескоп должен компенсировать это движение. Раньше такая механика была не нужна, но во второй половине 19 века была изобретена фотография. Тогда еще химическая фотография, от которой мы уже начинаем отвыкать, но важно было для получения снимка неба осуществлять длительную экспозицию, десятки минут, а иногда и часы, телескоп должен точно сопровождать движение звезд. Поэтому появилась необходимость в сложном механическом устройстве, в часовом механизме. Ну, это телескоп середины 19 века, внутри него фотопластинка, а все это, вся эта механика позволяет телескопу медленно сопровождать движение звезд, делая вокруг часовой, как говорят, оси, направленной на северный полюс мира, делая один оборот в сутки и компенсируя таким образом вращение Земли. Вот тогда, во второй половине 19 века, и сложился современный телескоп, основные его части. По сути, дальше эволюция происходила только в связи с ростом телескопа. Небольшие любительские

и конструкции, они на двух осях укреплены. Одна позволяет вращаться, делать сопровождение неба, вторая – направлять телескоп на нужный участок неба. Но для крупных инструментов уже приходится изобретать более прочные конструкции, вот такого типа, где телескоп находится в окружении нескольких мощных балок, поддерживающих его, не позволяющих изгибаться ему, осуществляющих медленное движение. Это уже нелегковесные конструкции. Например, середина 20 века американские астрономы создали «Царь-телескоп» по тем временам с диаметром зеркала 5 метров. Во-первых, обратите внимание, труба перестала быть трубой. Это уже фирменная конструкция. Труба слишком тяжелой была бы. Пришлось облегчать ее с помощью, убирая лишние части, оставляя только ребра жесткости. Во-вторых, какая гигантская поддерживающая система. Вес всего подвижного, всей подвижной части телескопа около 1000 тонн. И при этом вы можете подойти к нему и, уперевшись рукой, без особых усилий повернуть. Дело в том, что он вообще не на подшипниках вращается, а на масляной подушке. Грубо говоря, он плавает в масле под высоким давлением, которое здесь вот в подшипниках, ну это такие масляные подшипники, ванны с маслом, и поэтому движется практически без сопротивления. Вот в этих частях его металлической конструкции лаборатории, там люди ходят. А где астроном? Раньше он был рядом с телескопом, а теперь в таких гигантах астроном внутри телескопа оказался, вот в этой кабине наверху, посмотрите. Вот эта кабина, внизу зеркало диаметром 5 метров, а это спина астронома, великая спина, это Хаббл, который тогда уже не очень активно занимался астрономией, но еще успел, так сказать, попозировать внутри 5-метрового телескопа. И астроном всю ночь проводил внутри инструмента в абсолютной темноте, в абсолютном холоде, никаких обогревательных приборов там нельзя употреблять, иначе теплый воздух будет подниматься, испортит изображение. И, по сути, астроном руководил движением инструмента. Вот здесь вот в фокусе менял фотопластинки. И находился один на один со Вселенной. Вот с телескопом и со Вселенной. Тут уже помощники были ему не нужны, или, по крайней мере, рядом с ним не находились. Ну, прошли годы, электроника заменила нам такие сложные условия наблюдения. Теперь астроном не мерзнет внутри телескопа, а находится в отдельном помещении, иногда вдали, иногда на другом континенте вообще. И через компьютер управляет телескопом, который где-то там стоит в отдаленной обсерватории под куполом, в отсутствии человека. И хорошо, что нет там человека, нет источников тепла. Конечно, романтика при этом из профессии понемножку уходит. Чашечка кофе, друзья, музыка иногда легкая, все это сопровождает нынешнюю работу астронома. Но эффективность, конечно, значительно выше стала, телескоп не простаивает, от физического состояния человека ничего не зависит. И вот такое удаленное управление инструментом сделало работу инструмента более эффективной. Поговорим о главной части современного телескопа, его объективе – зеркало. Вот перед нами заготовка или почти готовое зеркало всего лишь 3-метрового диаметра. Посмотрите, какая толщина этого стеклянного диска. Если бы он был сплошным, это была бы многотонная конструкция. Чтобы как-то облегчить его, с тыльной его части вынимают довольно много стекла, оставляя только ребра жесткости между ними, ну как принцип пчелиных сот. Зеркало облегчается, а при этом жесткость не теряется. И оно не изгибается при поворотах телескопа. Вот зеркало 5-метрового телескопа. Тоже такая сотовая вафельная конструкция. Кстати говоря, технология очень сложная. И всего лишь несколько оптических предприятий во всем мире освоили создание производства таких сотовых зеркал. Поэтому все равно зеркало весит многие тонны. И, естественно, вот 5-метровый телескоп перед нами, когда он был сооружен, и вся эта конструкция, как выяснилось, с трудом сама свой вес удерживает, вот зеркало в нижней части, астроном здесь сидит, а это все вспомогательное оборудование, вот большой подшипник, вот тут малый подшипник. Я читал работы американских инженеров, сооружавших этот инструмент, и у них было единодушное мнение – это
конец эволюции телескопа-рефлектора. Более крупных никто никогда создать не может. Как кончилась эволюция рефракторов при диаметре в 1 метр, так закончилась и эволюция рефлекторов, достигших диаметра в 5 метров и веса в 1000 тонн. Но оказалось, что это не так. 20 лет спустя, в середине 70-х, в СССР был создан телескоп с диаметром зеркала 6 метров. На 1 метр больше, чем у американцев. Вес зеркала оказался в 3 раза больше, чем у американцев. Мы так и не освоили сотовую технологию. Тем не менее, телескоп оказался изящным, легким, и его удалось сделать. Он до сих пор очень эффективно работает у нас на Кавказе. В чем же дело? Изменилась механика. Вместо того, чтобы вращать его вокруг наклонной оси, параллельной оси вращения Земли, осуществляется вращение вокруг вертикальной и вокруг горизонтальной, двух осей одновременно. Такая конструкция требовала участия компьютера в управлении телескопом. И тогда, в середине 70-х, это уже было возможно, и наш отечественный стал крупнейшим в мире. И оставался им примерно 20 лет, ну, пока техника не шагнула дальше. Но эта конструкция до сих пор является прототипом всех современных телескопов. Вот самый-самый-самый из современных – это телескоп с диаметром зеркала 8 метров. Тем не менее, та же самая азимутальная установка, вращение вокруг двух осей. Я думаю, что в будущем эта конструкция сохранится, потому что она оказалась единственно возможный для телескопов-гигантов. Так что в этом смысле мы были первопроходцами. Сегодня, например, такой телескоп сооружает мой родной астрономический институт имени Штернберга Московского университета. Тоже, как видите, аналогичная конструкция. Он будет примерно через полгода готов, тоже на Северном Кавказе, вот в этом месте, недалеко от Эльбруса. Но это не гигант. На что денег хватило, то мы и делаем, 2,5-метровый, но он будет вторым в России по размеру после 6-метрового телескопа и, безусловно, самым современным. Любопытно, что изменился подход к жесткости конструкции. Вот когда делали 5-6-метровый телескоп, инженеры полагали, что его конструкция должна быть супержесткой. Любой поворот инструмента не должен приводить ни к каким его деформациям, чтобы относительное положение главного зеркала, вторичного зеркала, фокуса и других оптических деталей ни на йоту не смещалось друг относительно друга. Но ясно, что жесткость требует массы большой, толщины металла и так далее. Можно ли обойти это требование? Оказалось, что можно. Современные инструменты совсем на других принципах проектируется. Вот 5-метровый середины 20 века, вы чувствуете, это груда металла. А вот телескоп современный с диаметром зеркала 10 метров. А при этом посмотрите, какая паутинная конструкция его трубы. Это и трубой-то нельзя назвать, вообще прозрачная совершенно. Там и новые материалы, а главное новый принцип. Телескоп может быть не жестким. При его поворотах он может деформироваться. Единственное требование, чтобы не нарушалось относительное положение его оптических элементов. Оказывается, этого можно достичь, если вести проектирование с помощью суперкомпьютеров, учитывая все требования сопромата. И таким образом телескоп как бы полумягким оказывается, но соответствующим всем оптическим требованиям. Вообще сейчас техника шагнула далеко. Например, недавно студенты Калифорнийского технологического института принципиально новую конструкцию монтировки предложили. Вообще никаких поворотных частей. Зеркало телескопа, приемник света и 6 гидроцилиндров, на которых все это укреплено. Компьютер управляет выдвижением этих цилиндров, и телескоп может повернуться в любое место на небе, с любой скоростью сопровождать, в любом направлении, все под управлением компьютера и вот этих выдвигающихся, называется гексапод, 6 гидроцилиндров. Пока эта конструкция пробная, зеркало небольшое, полуметровое, но в принципе это хороший путь для создания крупных и легких инструментов в будущем. Так что студентам есть над чем подумать. Теперь поговорим о доме, где живет телескоп. Мы этот дом традиционно называем башней. Иногда говорят обсерватория. Нет, обсерватория – это учреждение, где работают астрономы. А вот дом, в котором находится телескоп – это башня. Башня одного из крупнейших рефракторов
Медонской обсерватории под Парижем. Середина XIX века. Смотрите, какие архитектурные излишества на нем. То есть хотелось, чтобы это еще и красиво было. Ну, разумеется, современные конструкторы астрономических башен уже отошли от этого требования красоты. Все подчинено рациональным требованиям. Вот башня современного телескопа, кстати, 5-метровый американский. Ничего лишнего. Любой выступающий элемент за пределы вот этого гладкого купола – это причина для турбулентности воздуха. Дует ветер, спотыкается о какие-то выступающие элементы, начинаются завихрения, и перед объективом телескопа уже неоднородный воздух. Максимум обтекаемости. Верхняя часть – это купол, она поворотная, может на 108, ну, на 360 на самом деле градусов вращаться. И в момент наблюдения открывается вот это окно, мы его называем щель. В данном случае она открывается путем раздвижения вот этих двух створок. Это не абсолютно эффективная конструкция, потому что когда створки раздвинуты, ветер начинает на их краях создавать турбулентные потоки, и перед телескопом уже не совсем однородный воздух. Наш 6-метровый телескоп на Кавказе в этом смысле лучше сделан. Его башня вообще не имеет выступающих элементов. Щель открывается путем перекидывания вот этого забрала на обратную сторону башни. Ну, как шлем у древних рыцарей. Просто открывается забрало, и оно по-прежнему остается прижатым к башне, и никаких выступающих элементов не появляется. Это, вообще, это идеальная башня. Кстати говоря, купол тоже сложное инженерное сооружение. Весит оно тоже 1000 тонн, потому что это многослойное сооружение между внутренней и внешней поверхностями купола. Там вообще люди ходят, там помещения, лестницы, работают охлаждающие системы под куполом. Здесь внутри помещения воздух имеет совсем не ту температуру, что днем наружу, потому что внутри должна быть температура воздуха, которая ночью предстоит телескопу. Если вы откроете забрало, и ночью будет перепад температур между воздухом атмосферным и под куполом, то сразу тепловые потоки нарушат вам работу телескопа. Там создаются специальные климат-контроли, создаются условия, прогнозируемые на будущую ночь. Сегодня телескопы настолько большой диаметр имеют объектива, что иногда щель просто размером в половину башни оказывается. В данном случае часть купола сдвигается в сторону, тоже хорошая конструкция, ничего не торчит наружу, сдвигается и открывает отверстие как раз размером в зеркало телескопа, в его объектив. Ну, не всегда башни такие вот классические полукруглые. Иногда они похожи на бочку. Это не оптимальная конструкция, но часто это продиктовано финансовыми соображениями. Но вообще башня, вот в данном случае вы видите 4-телескопный комплекс Европейской Южной обсерватории. О нем мы еще поговорим. Башня очень сложное и дорогое сооружение, потому что телескопы работают в горах. В горах часто бывают землетрясения, и ясно, что башня должна охранять тонкий оптический инструмент от любых сотрясений. Вот в частности, эта башня 8-метровых телескопов не так давно, пару лет назад, испытала 7-бальное землетрясение. В Чили она стоит. И телескоп не пострадал совершенно, его оптика абсолютно не почувствовала этого, потому что тут все разведено. Ну и кондишн там определенный должен быть. В общем, требования к башне – это сложная машина. Это не просто укрытие для телескопа, это сложная машина, обеспечивающая работу телескопа внутри нее. Место. Место для обсерватории связано с качеством изображений, с качеством атмосферы над этим местом. Ну, давайте посмотрим, в чем проблема. Берем бинокль, хороший бинокль, морской, смотрим на Луну. Идеальное качество. Картинка лучше некуда, резкость великолепная. Но нам недостаточно увеличения, мы берем телескоп. Хороший профессиональный телескоп. Картинка по-прежнему, в общем, не внушает никаких опасений, резкость хорошая, мы видим участки Луны, можем путешествовать всю ночь по ней, но нам хочется разглядеть детали,
Мы ставим другой окуляр в телескоп, делаем увеличение еще больше. И чувствуем, что качество уже не столь великолепное. Начинает размываться изображение. Ну, например, вот эта деталь, любители астрономии ее знают на Луне, она называется прямая стена, такой скальный выступ. Его высота 600 метров. Мы бы его не разглядели, если бы не тень. Солнце светит сбоку, длинная тень, примерно на 2 километра, увеличивает зрительный размер этой детали. Двухкилометровые, даже километрового размера детали на Луне мы замечаем, вот самые маленькие кратеры. А, скажем, полукилометровый уже не замечаем. А если мы еще больше увеличения поставим? Ну, все это расползется, но резкости от этого не прибавится. Виновата, конечно, атмосфера. Если бы мы могли с вами, так сказать, в динамике это видеть, то увидели примерно вот такую картину. Изображение дышало бы, потому что воздух колеблется перед телескопом и мешает увидеть мелкие детали. То же самое при наблюдении звезд. При небольшом увеличении видим звезды как точки. Делаем большое увеличение, вот перед нами одна звезда будет выглядеть вот так. Кошмар. А что делать? Поначалу астрономы относились к этому как-то не очень серьезно и строили обсерватории в городах. Вот в середине 50-х, когда Московский университет на Ленинских горах создавали, там же наш институт построили и довольно большие телескопы поставили, и на крыше здесь неплохие. И тогда наблюдение можно было проводить. Весь этот кампус МГУ, он был за пределом Москвы. В полях, вокруг тут картофельные поля были в 50-е годы. Но сегодня Москва уже накрыла нас, далеко дальше ушла. Мы почти в центре, и небо над нами, как правило, облачное, потому что много грязи над городом, и конденсируются облака, и засветка очень сильная, видите, городские огни как освещают. Так что наши телескопы внутри города почти перестали научную пользу приносить. Надо уходить из городов. В Европе довольно много гор есть. Вот в Альпах вы можете не одну такую обсерваторию найти. Вроде бы место замечательное, но Альпы – молодые горы, очень остро конечные вершины. И вот эта небольшая швейцарская обсерватория, если вы с другой стороны подойдете, увидите, что она вот так вот стоит на скале. Ну, понятно, что небольшой телескоп туда можно доставить, а крупный современный инструмент на такую гору не поднимешь, не установишь. Такие горы, конечно, не подходящие для современных больших обсерваторий. А лучшее место в Европе для астрономических наблюдений, по общему впечатлению, это юг Франции, на границе между Францией и Испанией. Вот это вершина горы Пик-дю-Миди. Там уже не первый век работает французская обсерватория с совершенно замечательными возможностями. Вот так она ночью выглядит. Ну, видите, что уже и к ней подбирается цивилизация. Уже в долинах растут поселки, горнолыжников, и засветка неба становится заметной, города вокруг растут. В XIX веке это, конечно, было изумительное место. И вот я вам могу показать, чего добились астрономы на Пик-дю-Миди в XIX веке. Они зарисовывали, фотографии еще не было так качественно, зарисовывали кольцо Сатурна, отмечая в нем много мелких колечек. Никто им тогда не верил, что они это видят. И даже эти рисунки не воспроизводили в книгах, потому что думали, что это какая-то ошибка. Сегодня с орбиты околоземной телескоп Хаббл вот такую картину Сатурнового кольца нам показывают, только с намеком на тонкое деление. А в XIX веке на Пик-дю-Миди астрономы видели вот эту картину. И только подлетев к Сатурну на близкое расстояние с помощью космических аппаратов, мы увидели, что действительно кольцо Сатурна разделено на тысячи-тысячи мелких колечек. Но сегодня уже там на Пик-дю-Миди не такие чудные изображения. А в других горах еще хуже. Вот наши Кавказские горы, башня нашего 6-метрового телескопа. К сожалению, Кавказ не очень подходит для астрономических наблюдений. Это влажное место, там часто туман. Вот видите, я в тумане фотографировал это дело. Ветер довольно сильный. И хотя наш 6-метровый телескоп сам по себе хорош, но в этих условиях он не очень эффективно работает. А где же для астрономов места поистине благожелательные? А вот такие сухие, не
очень крутые горные вершины. В данном случае мы с вами попали в Чили. На севере Чили, в Андах, астрономы нашли несколько горных вершин, которые почти идеально соответствуют нашим потребностям. Это Южная Европейская обсерватория. Здесь в одном месте сосредоточились довольно много телескопов разных западноевропейских стран, ну, потому что работать здесь сложно. Посмотрите, растительности нет, а значит нет осадков. Воздух очень сухой. Ближайшие селения за сотни километров от этого места. Значит, астрономы за свой счет должны прокладывать хорошие дороги, по которым тяжелые части телескопов можем доставить, электричество, вода и прочее снабжение. Поэтому, конечно, вся эта инфраструктура дорогая вынуждает астрономов такими научными колхозами жить, когда в одном месте сразу сосредоточено несколько телескопов. Но там, в Чили, есть и другие прекрасные места. Вот вершина, на которой буквально в этом году закончено строительство комплекса из 4 8-метровых телескопов и сопутствующих им еще 2-метровых несколько. И в целом это гигантский многоглазый инструмент, в котором каждый из телескопов может работать по отдельности, но они еще и вместе могут работать, как действительно такой вот многоглазый один большой телескоп, изучающий один объект с очень хорошим качеством. Чуть позже расскажу об этом подробнее. Современный фотоаппарат. Это только фотокамера современного телескопа, весит несколько тонн. Конечно, там источник, приемник света – это не фотопластинка, а современный ПЗС-приемник или CCD, как его по-английски называют. У астрономов он охлаждается жидким, ну, иногда жидким азотом, а порой даже жидким водородом до очень низкой температуры, и при этом дает прекрасное качество изображений. Вот такие цветные с тонкой проработкой фотографии неба раньше невозможно было получать, но современные телескопы позволяют это сделать. Наконец, так сказать, стремясь все выше и выше в горы, астрономы практически достигли максимальных высот. Этот комплекс миллиметрового диапазона радио, ну, радио или оптических, трудно назвать, это такой граница между радио и оптикой, комплекс из 64 антенн под названием «Большой Атакамский миллиметровый телескоп» или конструкция. Атакама – это пустыня на севере Чили на высоте 5 с лишним километров. Вот на 5 километров астрономы подняли свои приборы, и там, конечно, идеальные условия для наблюдений, но далеко не идеальные для работы. На этой высоте просто трудно дышать, не каждый может там нормально без кислородного прибора работать. Но вот в этом году открылся этот комплекс, и в перспективе у него просто изумительные возможности. Обратимся к дневным астрономам. У них свои проблемы. Телескоп для наблюдения Солнца – это отдельный разговор. Ведь он освещается солнечными лучами. Его башня нагревается потоком солнечного света. Поэтому все башни дневных телескопов солнечных всегда белой краской красят, специальной титановыми белилами, чтобы отражать весь солнечный свет. Но даже если мы это сделаем, поверхность Земли, вот в данном случае это не Земля, но если он стоит на Земле, то теплый воздух днем поднимается от Земли и мешает наблюдать четкие изображения. Поэтому астрономы нашли такой любопытный выход. Вот этот телескоп построен на искусственно насыпанном полуострове на горном озере в Калифорнии, озеро Биг Бёр, и обсерватория тоже называется «Большой Медведь». И там холодная вода. Даже днем солнце не способно нагреть воду горного озера, и от холодной воды нет восходящих потоков. Вот такие изумительные изображения областей солнечной поверхности, вот солнечное пятно, это нормальная поверхность солнца, можно получить, если в правильном месте поставить солнечный телескоп. Ну, раз эта идея уже кем-то реализована, то и остальные астрономы пошли этим же путем. Если вокруг телескопа холодная вода, то это хорошо. Где у нас холодная вода вокруг телескопа? Если он стоит на острове. И вот в северном полушарии нашлись такие удобные острова, Канарские. На одном из них, вот на этом острове Ла-Пальма, астрономы организовали Северную Европейскую обсерваторию. Тоже такой научный колхоз вот на этом замечательном острове. Этот остров был прототипом
таинственного острова Жюль Верна. Вот кто из вас читал его? Тот самый остров-вулкан. Он наполовину заполнен древним вулканом, ну, кальдера его провалилась уже. И вот тут, на гребне вулкана, астрономы расположили свои башни. Вокруг холодная атлантическая вода. Даже днем облака не поднимаются выше обсерватории. Она на высоте примерно 2 километров находится. Поэтому можно днем над вами голубой чистый купол, а ночью облака еще ниже опускаются. И условия для наблюдения очень хорошие. Тут и ночные телескопы, тут и вот эти вот башенные солнечные телескопы стоят. И сегодня, кстати, на этой площадке крупнейший в мире телескоп сооружен. Чуть позже я вам его покажу. А лучший в мире остров оказался в середине Тихого океана. Это остров Гавайи. Хорош он тем, что старый гавайский вулкан Мауна-Кеа имеет высоту более 4 километров. И вот на этой вершине как раз находятся самые крутые, самые дорогие и крупные телескопы в мире. 10-метровые, 8-метровые и так далее, принадлежащие в основном богатым странам. Соединенные Штаты, Япония, европейские телескопы. Это, по сути, вот сегодня считается лучшим в мире местом для наблюдения Вселенной. А еще выше? Можно еще выше. Если телескоп поставить на самолет, например. Вот такая летающая обсерватория имени Койпера 20 лет работала на американскую науку. И вот здесь, в открывающемся небольшом окошечке, на небо смотрел сравнительно небольшой телескоп диаметром 90 сантиметров, но оказалось, что очень полезный. Потому что, летая в стратосфере, такой самолет оказывается над слоями воздуха, богатыми парами воды. Над ним уже сухая стратосфера. И она не поглощает инфракрасные лучи, идущие из космоса. Так что наблюдать в инфракрасных лучах можно только поднявшись высоко над Землей. Этот самолет отслужил свое, и на смену ему пришел новый. Несколько лет назад американцы стали модернизировать вот такую летающую, создавать ее, то есть модернизировать старый «Боинг», укоротили его, назвали «София», но к Болгарии это не имеет никакого отношения, «Stratospheric Observatory» для инфракрасной астрономии. И вот тут, в его кормовой части, теперь он уже покрашен, и вот с прошлого года он такой вид приобрел, находится огромный телескоп. Открывается окно, и там 2,5-метрового диаметра инфракрасный телескоп смотрит на небо. Телескоп немцы сделали, германского производства, самолет американский, так что это совместное такое предприятие. И очень эффективно начало работать, уже пошли научные результаты с него. А еще выше можно забраться с телескопом? Можно, если поднять его на воздушном шаре. Шар поднимается на высоту от 25 до иногда 40 километров. По сути, там уже почти космос над вашей головой. Конечно, люди при этом остаются на Земле, телескоп подвешен на веревочке, управляется по радио. А самым удобным местом для запуска таких стратосферных обсерваторий оказалась Антарктида. По трем соображениям. Первое, в Антарктиде холодно, а значит, воздух выморожен. Все пары воды упали на Землю в виде снега. Он абсолютно сухой и прозрачный для инфракрасного излучения. Второе – длинные ночи. Длинные полярные ночи позволяют долго наблюдать, большие экспозиции делать. Но самое интересное – ветер, который постоянно дует вокруг Южного полюса. Если поднять такой аэростат с побережья Антарктиды, то вот этот циркумполярный ветер, воздушный поток обнесет его в течение, ну, примерно 10 дней вокруг Южного полюса и принесет почти к месту старта. После этого по команде с Земли обрывается нить, и на парашюте опускается дорогая научная аппаратура почти к месту своего старта. Ну, баллон, конечно, гибнет, но он большой, кстати, не дешевый, 100-120 метров диаметром. Огромный баллон, ну, сравнительно недорогой по отношению к научной аппаратуре. Каждый раз приходится новый. А, кстати, баллон летит, летит, летит, освободившись от телескопа. И некоторые думают, что это летающая тарелка. А еще выше? Ну, выше только космос. В космосе телескопы работают без помех, но стоят очень дорого. Вот самый лучший космический телескоп, ему уже скоро 25 лет, Хаббл,
То, что он нам показал, конечно, ни один другой не мог. Это новая эпоха в астрономии, благодаря ему совершилась. То, что мы раньше видели в виде размытых клякс каких-то, сегодня видим четко, с большим количеством деталей и часто не понимаем их происхождение. Вот перед нами эпизод смерти звезды. Когда-то, через несколько миллиардов лет, это же нашему Солнцу предстоит. Вот звезда. И она сбрасывает с себя верхние слои. Такие объекты называются планетарными туманностями. Мы понимаем их физическое происхождение, но не понимаем столь удивительную, красивую форму. Когда-нибудь поймем. Главная звезда, для которой создаются космические телескопы, это Солнце. За ним постоянный мониторинг ведется. Вот самая известная солнечная обсерватория SOHO. Тут телескопы оптического, ультрафиолетового, рентгеновского диапазона. Все, что не видно с Земли, видно из космоса. И вот такие портреты Солнца, конечно, никогда с Земли не получишь. Детально, многокрасочно, цвета искусственные, естественно. Мы видим горячие, активные области на Солнце, протуберанцы, взрывы. И можем прогнозировать поведение Солнца на несколько дней вперед. Особенно важно это для космонавтики. Поэтому мониторинг Солнца сегодня важная задача космической астрономии. Совершенно невозможно наблюдать в далеком инфракрасном диапазоне космос с помощью наземных и даже стратосферных телескопов. Только летающий в пустоте космический телескоп может показать нам тепловое излучение Вселенной. И такие телескопы тоже летают. Они весьма дороги, потому что, по сути, вот это вот огромный термос, заправленный жидким водородом, а иногда и жидким гелием при температуре почти абсолютного нуля. И пока эта жидкость не испарится, телескоп, охлажденный телескоп, видит тепловое излучение далеких объектов. Как только, как правило, через год-полтора эта жидкость испаряется, телескоп становится незрячим, и уже на смену ему надо запускать новый, что и делается в последние годы регулярно. Наконец, радиоастрономия вышла в космос благодаря, надо похвастаться, нашим отечественным инженерам и ученым. Наш радиоастрон уже третий год летает на орбите и позволяет все более и более детальные радиоизображения космических объектов получать. Он работает совместно с наземными радиотелескопами, но благодаря тому, что улетает от Земли почти до Луны и обратно, вот он между Луной и Землей движется, он позволяет детальные интерферометрические изображения небесных объектов получать. Есть надежда, что даже окрестности черных дыр он нам скоро покажет. Наконец, удивительные возможности даже для небольших космических телескопов появляются в связи с тем, что нет атмосферы, и можно детально следить за изменением яркости звезд. Вот сравнительно маленький диаметр его зеркала 30 сантиметров, французский космический телескоп, наблюдая за тем, как на фоне далеких звезд проходят их собственные планеты, и регистрируя вот эти микрозатмения, смог открыть уже довольно много экзопланет и продолжает свою работу, потому что ему не мешает атмосфера. И это же преимущество всех остальных космических телескопов. Но ведь хочется же и на Земле иметь хорошие изображения. Не у каждого астрономического учреждения есть деньги на запуск своего инструмента в космос. Позавидовав немножко, астрономы научились на Земле создавать почти такие же идеальные условия для работы инструментов, как и в космосе. Было изобретено две компьютерных системы – активная оптика и адаптивная оптика. Активная оптика – сравнительно простая вещь. Компьютер следит за формой главного зеркала. Зеркало довольно тонкое, мягкое, деформируемое, но компьютер с помощью специальных домкратиков, вот их там десятки под зеркалом, он, упираясь с тыльной стороны в зеркало, поддерживает его идеальную форму. Тут все понятно и очень полезно. Гораздо более сложна и удивительно адаптивная оптика. Дело в том, что идеальный фронт светового потока сохраняется, пока свет идет в вакууме. Но стоит ему пройти сквозь атмосферу неоднородную, и он уже теряет свое идеальное свойство. И мы видим вот такое размытое пятно вместо космического объекта, вместо звезды. Идея в том, чтобы прежде чем фотографировать это
направить на мягкое зеркало. И с помощью многочисленных управляемых домкратиков, ну, таких пальчиков механических, постоянно изменять кривизну этого зеркала так, чтобы, отразившись от него, свет снова приобрел идеальную плоскую форму волнового фронта, и изображение стало четким. Оказалось, что это возможно. Но для этого компьютер должен тысячи раз в секунду менять форму этого мягкого зеркала, что удается современным суперкомпьютерам. Ну, для тех, кто склонен к инженерным рисункам, я специально показываю, как это все на практике реализуется. Свет там анализируется большим количеством специальных датчиков изображения, компьютер меняет форму зеркала, и в результате картинка становится более четкой. Вот результат. Без адаптивной оптики изображение какая-то клякса, медуза. Включаем адаптивную оптику, это реальные фотографии на японском телескопе Subaru. Картинка становится четкой, мы видим, оказывается, тут две звезды было. А до работы адаптивной оптической системы мы об этом даже не догадывались. Или вот. Планета Уран, далекая планета. Когда мы смотрим в телескоп, мы видим вот такой диск планеты. Диск видим, а деталей на нем практически не замечаем. Включаем адаптивную оптику. Все, появились детали, облачные слои, мы видим наклон оси вращения, видим какие-то мелкие детали, там, вихри в атмосфере Урана. Сравним космический снимок Урана с помощью телескопа Хаббл, сделанный, и наземный снимок Урана, полученный одним из крупнейших телескопов в мире, телескопом КЕК 10-метровым, с применением адаптивной оптики. Мне кажется, этот лучше. А он получен с Земли, преодолевая все неприятности, созданные атмосферой. Так что можно сказать, что современные крупные телескопы работают так, как будто бы они находятся в космическом пространстве. Но это дорогая система, она по карманам только тем организациям, кто смог создать большой дорогой телескоп, ну и купить суперкомпьютер. Одной из деталей адаптивной оптики является искусственная звезда. Вот попав рядом с современной крупной обсерваторией, вы иногда увидите луч лазера, бьющий из-под купола. Зачем? А дело в том, что компьютеру надо объяснить, как наводиться на резкость, как сделать изображение более четким, то есть создать эталонный источник, эталонное изображение. Вот луч лазера, бьющий в стратосферу, примерно на высоте 90 километров над башней, создает маленькое пятнышко, так называемую искусственную звезду, по которой компьютер и наводит резкость, меняет форму мягкого зеркала и улучшает изображение. Вот, например, 8-метровый телескоп Южноевропейской обсерватории. В данный момент он смотрит на центр нашей галактики, и искусственная звезда помогает адаптивной оптике сделать изображение лучше. А результат? Уже более 10 лет мы наблюдаем центр галактики, и посмотрите, как это резко улучшается качество изображения с помощью адаптивной оптики. Вот так он виден без. Самый центр галактики – размытое пятно. Включили адаптивную оптику, четкость повысилась, мы увидели отдельные звезды. Ну ладно, увидели, и что? Мы фотографируем их день за днем, ночь, точнее, за ночью, год за годом, и в результате следим за перемещением звезд в самом центре галактики. И вот как они перемещаются. Оказывается, они движутся вокруг пустого места. Вот этой звездочкой пятиконечной обозначено то место, вокруг которого летают звезды. Но там ничего нет. По крайней мере, ничего не видно. Но что-то же их притягивает. Вокруг чего-то они летают. А по общему мнению астрономов, там находится сверхмассивная черная дыра. В 4 миллиона раз более массивная, чем наше Солнце. Она-то как раз и заставляет звезды летать вокруг нее по орбитам. И это удалось увидеть только благодаря адаптивной оптике. Еще одна проблема, пока не решенная астрономами, ну или частично решенная, это яркие звезды. Вот перед нами фотография неба и одна из ярких звезд, ну это Вега. Она своим светом так заливает
пространство вокруг себя, что слабенькие звезды, а может там и галактики, а может что-то интересное, мы не можем рассмотреть. Как вот заслонить яркую звезду, чтобы она не мешала нам наблюдать? Частично эта проблема решена, ну частично, методами математическими. Вот перед нами фотография. Изображение звезды на исходном снимке вот такую область занимало, и ничего больше не было видно. Математика позволила компенсировать свет звезды, прижать его. Вот грязь еще осталась, но она уже не мешает увидеть нам три планеты рядом с этой звездой. Это один из первых прямых снимков экзопланет. Три больших планеты. Там еще четвертая скрывается в этой грязи, ее недавно обнаружили. Таким образом,

размером вот с расстояния между наиболее удаленными башнями. Да, он не полностью заполнен зеркальной поверхностью, только кусочками. Но благодаря большому расстоянию между башнями четкость изображения получается очень высокая. Вот так сегодня выглядит комплекс в 8-метровых телескопах. Этот комплекс называется Very Large Telescope, очень большой телескоп. На самом деле целая куча очень больших телескопов и не очень больших телескопов, и все это вместе работает очень эффективно. Гигантские телескопы наших дней. Их около 20. Наш 6-метровый теперь не самый крупнейший в мире, а один из этой двадцатки. Есть и покрупнее, но это естественно. Самая большая проблема – сделать объектив. Сегодня три технологии используются. Создание больших зеркал. Толстое сотовое зеркало, то есть абсолютно жесткая вафельная конструкция. Тонкое сплошное зеркало, оно тонкое, но можно поддерживать его форму искусственно. И, наконец, сборное, сегментированное, когда на специальную опору накладывается большое количество элементарных зеркал, маленьких зеркал, и из них собирается мозаика в одно крупное зеркало. Вот все три типа сегодня, все три технологии используются. Интересно, как отливают сегодня зеркала. Расплавили стеклянную массу. Но это не совсем оконное стекло, это некая такая керамическая стеклянная масса. Заливают ее в форму будущего зеркала. Если дать ей остыть, это будет просто плоский диск. А потом надо ему придать форму параболоида, то есть много-много вынуть стекла из центральной части. Делают не так. Пока застывает эта масса, а застывает она несколько месяцев, форма вращается. И центробежная сила придает ей уже поверхности этой массы, массе вогнутую форму, и она застывает уже в виде параболоида. Потом немножко подшлифовывают, полируют, покрывают. Ну, вот так выглядит это зеркало, пока еще ничем оно не покрыто. Тонкое, большого диаметра, и только с помощью специальных управляемых компьютером подпорочек, их называют актуаторы, оно способно свою форму поддерживать и не изменять. Потом в вакуумной камере напыляют слой алюминия, и поверхность становится зеркальной. Зеркало создано, но оно все еще находится в каком-то крупном промышленном центре, а его надо доставить на дикую горную вершину. Приходится тратить деньги на строительство дороги очень качественной, на сотни километров от обжилых мест. И вот такой транспорт, довольно тяжелый и неповоротливый, целая экспедиция отправляется. В данном случае 8-метровое зеркало здесь находится. Не всегда это, то есть всегда это непросто, а иногда дополнительные сложности возникают. Ну, например, недавно в Аризоне на территории заповедника астрономы получили разрешение на строительство крупного телескопа, но им было сказано, ни одного дерева не затронуть, даже чтобы веточка не шелохнулась. И вот пришлось вести зеркало, то так его наклоняет, то эдак, проходить по этим горным дорогам, по серпантину, чтобы вот никак ничего там не задеть. Удалось это все сделать. И сегодня мы имеем удивительный телескоп там в Аризоне. Двухобъективный, двухзеркальный, ну, называют его бинокулярный. А на самом деле, конечно, он не дает бинокулярного объемного изображения, но у вас два 8,5-метровых зеркала, которые объединяют свой свет вместе и работают как одно почти 12-метрового размера зеркала по площади, собирающий свет. Вот так сегодня выглядит бинокулярный телескоп. Изумительная конструкция, и у него большое будущее. Он только-только разворачивается и набирает обороты. Сложная система, но очень перспективная. Можно не два, можно 6 зеркал. И скоро будет такой 7 даже зеркальный телескоп. Но пока вот у нас бинокулярный. Сегментированное зеркало. Два крупнейших, еще недавно крупнейших в мире телескопа с диаметром зеркал по 10 метров. Телескопы КЕК-1 и КЕК-2. КЕК – это фамилия миллиардера, который спонсировал это строительство. Их зеркала собраны из 36 кусочков шестиугольных, мозаика такая. И в результате мы получаем единое зеркало 10-метрового диаметра. Сегодня эта обсерватория выглядит так. Она на вершине Мауна-Кеа на Гавайях. Два 10-метровых телескопа, да еще рядом расположенные. В чем их преимущество? Они тоже могут объединять свой свет
и работать как единый инструмент, глядя на один.

0: тот же объект. Чуть более крупный телескоп такой же конструкции сооружен на острове Ла-Пальма. У него не 10, а 10,5 метров диаметр, но формально он крупнейший в мире сегодня, принадлежит испанской астрономии. Ну, в основном испанской. Там есть немножко других денег, но в основном это испанские деньги. Вот так он под своим куполом выглядит. Он еще, так сказать, не набрал обороты. Вообще, большие астрономические инструменты долго рождаются, но потом и долго живут. Сегодня есть в рабочем состоянии инструменты, которым более 100 лет. Я думаю, и эти тоже проживут долго. Перспектива. Хочется иметь большой инструмент. И европейские астрономы нашли средства на сооружение 40-метрового гиганта. Он тоже будет в Чили, тоже там на одной из вершин в Андах. И диаметр его зеркала, состоящего из 7 с лишним сотен кусочков отдельных панелек, такое сегментированное зеркало, будет диаметром почти 40 метров. Вот так должна выглядеть его башня. Американцы, конечно, не хотят отставать от европейской астрономии, но, правда, пока отстают. Они сейчас сооружают 30-метровый телескоп, но они считают, что вот надо шагами. Так нельзя сразу бросаться от 10 метров к 40, могут быть технические проблемы. Они решили сначала 30-метровый сделать. Посмотрим, наверное, и тот, и другой будут сооружены лет через 8-10 и начнут работать. Любопытно, что площадь зеркала вот этого вот гиганта, площадь его, равна суммарной площади всех остальных телескопов в мире современных. То есть у астрономов сразу вдвое больше возможностей появится при сооружении такого. Но еще и 30-метровый американский добавится, втрое больше. А чем больше света мы собираем, тем эффективнее исследуем космические объекты. Нам бы хотелось изучать всю Вселенную, весь небосвод, но это довольно сложно. Дело в том, что большой современный телескоп имеет очень маленькое поле зрения. Вот у такого гиганта площадочка, которую он фотографирует, меньше размеров лунного диска. Правда, есть у астрономов несколько небольших инструментов, широкоугольных, вот захватывающих большие участки неба. Это очень полезно при поиске астероидов, летящих к Земле, при изучении мира галактик, которые со всех сторон вокруг нас. Но это слабенькие инструментики. Вот наиболее, пожалуй, известный из них – это такая камера системы Шмидта, Паломарской обсерватории, но она старенькая, уже ей больше 60 лет. И возможности их фактически исчерпаны. Астрономам хочется контролировать все небо. Я немножко покажу, как это вообще делалось еще недавно. Вот совсем недавно, на моей памяти, мы так работали. Астроном идет вечером к своему телескопу, несет под мышкой кассету с фотопластинкой, прикрепляет его к задней части телескопа и осуществляет экспозицию. То есть большой кусок неба фотографирует на эту пластинку. Вот так выглядит. Это я, это фотопластинка. Так выглядит фотопластинка химическая, фотографическая, от которых, я думаю, все, почти все уже отказались. Но еще есть фанаты старой фотографии. Но в основном, конечно, это история. Накопив несколько таких фотопластинок ночь от ночи, астроном кладет их на специальный двойной микроскоп Blink-компаратор, где можно глазом одновременно или быстро попеременно вот этой ручкой управляя смотреть то на одну пластинку, то на другую. Зачем это делается? Вы видите один и тот же участок неба, снятый вчера ночью и сегодня ночью. Все звезды на своих местах. Но если какой-то объект, вот смотрите, здесь он и здесь, переместился в течение нескольких часов, вы понимаете, это близкий объект, это наш, принадлежащий Солнечной системе объект. Был бы далеко, он бы не успел так переместиться заметно. Ну и смотрите, либо это известный астероид, либо известная планета, либо что-то новенькое. Так открывали всегда планеты. Но сегодня уже не так. Сегодня вместо химических пластинок мы имеем электронные приемники света, ПЗС-матрицы, прибор с зарядовой связью, или английская аббревиатура CCD, Charge Coupled Device. И во всех ваших современных, вот у каждого сейчас в кармане лежит наверняка телефон. Я удивляюсь, почему они не звонят. Ну, спасибо, что отключили. Но там и фотокамеры, и все они используют такие же приемники света. Просто у астрономов эти матрицы гораздо больше, гораздо лучше по качеству, гораздо дороже. Но, в принципе, такие же. Видите, как аккуратно к ним относятся астрономы. Телескоп делает последовательные снимки неба, а компьютер тут же их анализирует. И если что-то там, за несколько минут сместилась, значит, это объект Солнечной системы. Сегодня это позволяет очень быстро открывать новые малые планеты в Солнечной системе. Ну, в основном это астероиды. Большие планеты все давно известны. А астероидов очень много. Посмотрите, вот это химическая фотография. Вот с этого момента пошла электронная фотография. И как количество объектов в Солнечной системе резко стало возрастать. Мы сегодня открыли почти все астероиды диаметром больше километра и продолжаем открывать более мелкие. Все это благодаря новым приемникам света и компьютерам, которые за нас производят работу по поиску новых объектов. А вот как растет количество спутников планет открытых. Тоже появление, вот здесь где-то химическая фотография появилась, а здесь электронная. И у нас сегодня количество спутников почти 200 составляет. Большая ПЗС-матрица, действительно очень дорогой прибор. И наиболее крупные вот такие матрицы из многих-многих частей, они на космических телескопах ставятся. Вот конкретно это стоит на телескопе Кеплер. Он 3 года работал в космосе, сейчас у него там неполадки, он перестал работать. Но за 3 года на такой огромный приемник света он зарегистрировал колоссальное количество интересного материала, который сейчас обрабатывается. Мечта астрономов – иметь несколько вот таких телескопов, пока это проект, которые могут за 1-2 ночи все небо перефотографировать до очень глубоких, самых слабо светящихся объектов с большой глубиной, либо самых далеких объектов. Проект такого телескопа есть, денег на них не совсем есть, но уже появляются. И в ближайшие годы несколько вот таких обзорных гигантов будут созданы. Конечно, вот это только фотокамера размером с человека. А вот это вот только ПЗС-матрица этой фотокамеры. На ней будет кусочек неба гораздо больше, чем размер лунного диска. То есть это действительно крупно широкопольный такой телескоп, который большую площадку на небе будет захватывать и очень быстро накапливать свет. Это мечта астрономов такая голубая, контролировать все небо 24 часа в сутки. И скоро она осуществится. Но все это дорого стоит. А что делать тем, у кого денег недостаточно много? Всем же хочется заниматься астрономией, не у всех есть деньги. Оказывается, есть возможности не очень дорогих телескопов. Вот китайцы нам продемонстрировали одну из них. Недавно они создали удивительный инструмент, большая часть которого неподвижна. А если она неподвижна, она всегда дешево обходится. Вот неподвижная часть телескопа, а вот под этим куполом подвижная. Вот это все единый инструмент. Здесь находится мозаичное зеркало неподвижное, большое, 4-метровое. А вот тут второе плоское зеркало, тоже мозаичное, которое любой участок неба посылает, отразив его свет, на это неподвижное. И приборы тут стоят неподвижно. И конструкция обходится недорого, а работает очень эффективно. Зеркала собраны из сегментов. Эти сегменты, это очень сложно управлять вот такими отдельными сегментами. Видите, как тыльная сторона всего этого выглядит там. Только на современном уровне можно это все сделать. Пьезо всякие, компьютерные технологии. Но можно. И вот сегодня этот китайский телескоп, недорого обошедшийся, он демонстрирует возможность даже не самым богатым странам продвигаться в астрономических технологиях. Еще один вариант – американцами реализованный. Мы думаем, что американцы все только дорогое делают. Нет, пожалуйста, телескоп Хобби Эберли – это инициаторы проекта. А это телескоп-рефлектор с мозаичным зеркалом размером 11 метров, но он не полноповоротный. Он может по азимуту крутиться, но не может менять высоту. Как же наводить его на небо? А тут светоприемная аппаратура по салазочкам скользит, и таким образом немножко направление взгляда телескопа меняется. Да, он не может все уголки небосвода, но примерно 70% неба, находящегося над головой этого телескопа, он в состоянии увидеть и изучить. Зато стоит он в 10 раз дешевле такого же полноповоротного. И в данном случае эта конструкция создана 2 университетами на сравнительно небольшие средства. Вот так это выглядит и вполне работоспособно. Уже 2-й телескоп Южной Африки такой же сооружен, работает. Еще более дешевые технологии. Берем тарелку, наливаем ртуть и заставляем вращаться тарелку. Центробежная сила придает ртути вогнутую параболическую форму. И у нас готовое зеркало. Оно смотрит только в зенит. Но над зенитом проходят в течение ночи разные области неба. И, так сказать, некоторое количество небосвода можно обозревать и с помощью такого жидкозеркального телескопа. Естественно, сразу возникают вопросы. Столько жидкой ртути, а пары ртути не отравляют астрономов? Нет, астрономы хитрые люди. Они поверх ртути налили тонкий слой прозрачного синтетического материала, ну, жидкости синтетической. И паров ртути здесь нет, опасных для здоровья. Еще более дешевая конструкция – пойти в магазин, купить несколько фотообъективов, ну, достаточно дорогих, таких, знаете, как на спортивных соревнованиях используют фотографы. Но все-таки это промышленное такое дешевое производство. И составить из них один многоглазый инструмент. Оказывается, и такое тоже возможно. И сравнительно недорогие конструкции такого сорта обозревают небо, контролируют большие участки на небе и позволяют быстро переменные объекты, вспышки, взрывы всякие на небе, там, далеких звезд, регистрировать и очень эффективно работают за сравнительно небольшие деньги. Ну и последнее, о чем надо сказать. Любители астрономии, непрофессионалы, преданные изучению неба. Сегодня их возможности фантастически возросли. Современный любительский телескоп – это конструкция, которая еще 20 лет назад просто не снилась профессионалу, а стоит уже, ну, относительно небольшие деньги. Посмотрите на три снимка. Это снимок Сатурна, любительский снимок, ну, где-то 20-летней давности, конца 20 века. А это профессиональный, лучший профессиональный снимок Сатурна тех лет. А это современный снимок Сатурна, любительский, вот с современным телескопом, с электронным приемником света, с ПЗС-матрицей. Как видите, то, что сегодня делает любитель, еще вчера было недоступно профессионалу. И мы видим результат. Например, за последние годы в России любители астрономии открыли больше комет и астероидов, чем профессионалы. Кстати, та самая комета Исона, о которой вначале говорилось, тоже открыта любителями астрономии России и Белоруссии. Это любительский снимок туманности Андромеды, нашей соседки, галактики соседней с нами. Посмотрите, какое фантастическое качество. А вот любительский снимок Солнца и его короны во время затмения. Такое невозможно было представить даже профессиональным астрономам 2-3 десятилетия назад, а сегодня это доступно любителям. Таким образом, грань между профессиональной и любительской наукой сегодня практически стерлась, и современный телескоп доступен и тем, и другим. Ну вот раз у нас Солнце на небе, значит, ночь под куполом подошла к концу. И пора заканчивать лекцию. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Сюда, а вот же микрофон, другого нет.
2: Здравствуйте. Большое спасибо за очень интересную лекцию. Красочные слайды. Вы так все подробно и широко описали.
0: Давай. Вопрос.
2: В общем, такой интересный вопрос. Вы уже показали, что может современная адаптивная оптика, и начинает казаться, что его возможности просто какие-то такие безграничные. Действительно ли это так? Или все-таки нам придется запускать телескопы в космос, потому что...
0: Конечно, не так. Адаптивная оптика ограничена тем, что атмосфера неоднородна и в разных частях неоднородна по-разному. Когда мы исправляем изображение на маленьком клочке небосвода, на соседних участках его надо по-другому исправлять. Вот сегодня уже рождаются системы адаптивной оптики с многими искусственными звездами. То есть на каждый клочочек неба кладется своя искусственная звезда, и каждый клочочек своим компьютером, значит, управляется по-своему. В общем, космический телескоп по-прежнему нужен, хотя бы потому, что он сразу большой участок неба может в высоком качестве сфотографировать. Наземный пока этого не может.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за интересный рассказ. Два вопроса возникло, собственно. Первый вопрос. Используется ли в современных телескопах динамические голографии, ну, вот в адаптивной оптике там, и вообще говоря, вот голографические какие-то способы?
0: Я не знаю.
3: Не знаю.
0: Хорошо. То есть, насколько я знаю, не использую.
3: Хорошо, что-то. Спасибо. И второй вопрос, а вот насколько сильно нагревается солнечный телескоп во время там работы или мог бы нагреваться, если бы не было охлаждения? Да? И вот эта вот проблема температур в телескопах, там, насколько она сильно, собственно, проявлена? То есть, больше всего интересно, насколько сильно нагревается телескоп, если его не охлаждать?
0: Ну, слушайте, каждый спасибо. Знает. Вот стоит автомобиль под солнцем, да? Вы попробуйте прикоснуться к крыше автомобиля, который полдня простоял на открытом солнце. Ожог руки получите. То есть, в принципе, может нагреться очень сильно. Благодаря тому, что телескоп и башня белой краской покрашены, конечно, нагревание снижается. Кроме этого, у солнечных телескопов есть принудительная вентиляция. Воздух протягивается через трубу, но все равно нагретый в трубе воздух по ней поднимается, и внутри возникает турбулентная атмосфера, внутри трубы. Поэтому, чтобы этого избежать, последние годы солнечные телескопы делают вакуумными. Из трубы вообще откачивают воздух. Объектив, окуляр, ну или там камера и абсолютный вакуум внутри трубы. Это, кстати, в России есть такой телескоп, на берегу Байкала стоит. И вот на Канарах тоже есть такие. Лучшее качество изображения дают вакуумные телескопы. Там практически не нагревается.
3: А были ли случаи, когда вот, собственно, выходило из строя оборудование, например, и там плавилось все, и вообще говоря, есть такое интересное?
0: Насчет плавилось не знаю, но, например, я сохраняю до сих пор пальто, такое демисезонное, в котором еще в школьные годы наблюдал солнце, и на меня из телескопа-искателя, каждый знает, что у большого телескопа есть еще маленький дополнительный, попал солнечный зайчик. Пальто вот прогорело, там такое прожженное пятно, так что одежда пострадала на мне. А вот насчет сгоревших инструментов я такого не слышал. Астрономы все-таки предвидят это и стараются какими-то способами. Ну, например, когда мы глазом смотрим на Солнце, мы либо светофильтр ставим перед объективом телескопа, который 99,999 света поглощает, либо отражает, а одну десятитысячную пропускает в глаз. Либо специальные там призмы есть, которые тоже уменьшают количество света. Ну, в общем, астрономы знают, что делают. И не допускают того, чтобы расплавилась их аппаратура. Пожалуйста.
4: Большое спасибо за очень интересную лекцию. У меня остался неясным вопрос, каким образом возникает искусственная как бы звезда для адаптивной оптики, потому что луч лазера должен от чего-то отразиться.
0: Да, он не отражается, он возбуждает. Непонятно, ну, понятно, в общем, по какой причине. Я сейчас скажу. На высоте примерно 90 километров в стратосфере есть слой воздуха, обогащенный атомами натрия. Вероятно, это все-таки в основном метеориты сгоревшие поставляют его туда, пылинки космические. И вот лазерный луч, он работает как раз на частоте желтой линии натрия, вот дублет натрия. И поэтому он возбуждает в основном свечение именно там. Очереди нет. А, есть, пожалуйста.
5: Очередное спасибо за интересную лекцию. Два вопроса. Чем в современных телескопах обеспечивается поддержание вот той, по сути, идеальной отражательной способности зеркал? Ведь вы сказали, что они работают там чуть ли не по 150 лет, но пыль, какие-то осадки и так далее.
0: Давайте первый вопрос. Зеркало алюминированное. Раньше их серебрили, но вот сейчас как-то более принято слоем алюминия покрывать. Работает лет 5. Вот с этим слоем. Каждые 5 лет, ну, приблизительно, слой возобновляют. Снимают зеркало с телескопа, отвозят в вакуумную камеру. Обычно на обсерватории она своя собственная камера. И новый слой свежего алюминия накладывают. Но в промежутках между этими 5-летними переалюминированиями еще чистят зеркало. Вот как его чистят, любопытно. Вообще говоря, самый современный способ – это искусственным снегом. СО2, вот углекислый газ из баллончика, когда вы открываете вентиль, он выходит, расширяется и превращается в такой пушистый снег. Вот такой струей углекислого снега можно смахнуть пыль с поверхности зеркала, а то, что остались эти кусочки снега на поверхности зеркала, он тут же испаряется и никому не мешает. Ну вот в этом году мы были в обсерватории, там, где 6-метровый телескоп наш работает. Рядом с ним еще один стоит телескоп, метровый, у него тоже зеркало. И я спросил, как чистят. Мне объяснили, это наше ноу-хау. Раз в год туда в трубу запускается девушка худая с тряпкой. Можно и так.
5: Вопрос, касающийся использования телескопов для поиска экзопланет. Вы вроде бы на слайдах приводили примеры, но которые касаются исследований в оптическом диапазоне, да? А вот тот же телескоп Кеплер, мне вроде бы казалось, он больше работал в инфракрасном?
0: Нет, или... нет. Космический телескоп Кеплер – чисто оптический телескоп. Обзорный, у него широкое поле зрения, там 10 на 10 градусов, чистая оптика.
5: Еще какие-то телескопы используются для вот таких целей? Или это действительно чисто оптика? Вот?
0: Да нет, в общем, ведь методы поиска экзопланет, они в основном двух типов. Либо вот эти микрозатмения звезд, когда планетка на фоне звезды проходит, и покрытие звезды осуществляет, то фотометрия точная должна. Звезда меркнет примерно на 0,1%, то есть на 0,001% своей яркости. Заметить с поверхности Земли это очень сложно. Звезды мигают, вы видели, как атмосфера портит звезды. Из космоса легче, поэтому космический. Вот Кеплер потому и летал в космосе, и еще я один показывал, корот, телескоп. В космосе фотометрия очень точная. Второй способ – это наблюдать звезду и ее перемещение регулярно, и лучевую скорость мерить. Тоже в оптическом диапазоне. Оптика – практически единственный диапазон, в котором мы экзопланеты можем обнаружить. В остальных, в инфракрасном, ну, нет. Сегодня нет.
1: Пожалуйста, еще подходите.
0: Еще? Давай, ну, к микрофону.
6: Так, так. А, работает. Итак, вот у меня возникла интересная идея. Все началось с того, что начали строить телескопы на Земле. Продолжили тем, что начали запускать в космос. А может быть, так вот, какая идея? Перейти к третьему шагу. Строить телескопы на Луне. Я слышал, то, что там полным-полно полезных ископаемых. Можно прям там на Луне построить из измеющихся материалов.
0: Да. Хорошая идея, спасибо.
6: И там вообще нет атмосферы, так что ничего не будет мешать.
0: Отлично. Идея хорошая, но не новая. Да. Еще 100 лет назад один астроном сказал, что, по его мнению, души умерших астрономов улетают на Луну, ибо это идеальное место для наблюдения неба. Одна из экспедиций начала 70-х годов Аполлонов, знаете, да, астронавты летали на Луну, возила с собой телескоп. То есть лунная астрономия уже началась. На Луне его там и оставили. Он стоит, небольшой такой телескоп любительского калибра, ультрафиолетовый. На Луне нет атмосферы, можно наблюдать в ультрафиолетовом диапазоне, и астронавты американские провели наблюдение, неплохо получилось. Есть одно, ну, много есть проблем, конечно, есть одно «но». Там не совсем нет атмосферы. Там немножечко в дневное время пыль летает лунная, электростатически поднимается над поверхностью, летает. Но в ночное время, похоже, на Луне действительно идеальные условия. И надо там телескоп. Но все-таки, мне кажется, проще построить на Земле и отвезти на Луну пока. Когда-нибудь, может быть, и из лунных материалов будем строить. Но все оптическое производство перенести на Луну – это сложновато.
6: Да, можно на Луне почти отсутствует гравитация. Так что можно построить чуть ли не любительским способом 12-метровые, даже 40-метровые.
0: Да что там 40?
6: Хоть 120-метровые.
0: Согласен.
6: Потому что там гравитация в 6 раз ниже.
0: Правильно. Ну, любители, лопаты в руки и на Луну. Спасибо.
1: Спасибо за интересные вопросы.
2: Я как-то раз в интернете слыхал, что есть что-то вроде любительской домашней астрономии, потому что многие большие телескопы выкладывают, ну, как веб-камера в интернет. Да. То есть то, что они наблюдают в каком-то месте размещают для широкого доступа. Да. Вот. Это действительно так?
0: Это насколько действительно это хорошо? Так, но не настолько уж для широкого. Обычно научные наблюдения в течение года принадлежат той компании, той лаборатории, которая их провела. Вот если они за год не успели, так сказать, снять сливки, собрать все, что, тогда они обычно вот в силу традиции выкладывают это для общего доступа. Но есть и телескопы, которые тут же, просто вот через секунду после наблюдения, в частности, я вам показывал спутник Корот, простите, Соха, который Солнце наблюдает, да, у него один из телескопов является коронографом. Это значит, там в середине поля зрения есть непрозрачная рамка, такая экранчик, которым диск Солнца закрывается, и тогда телескоп может фотографировать вокруг Солнца все. Если кометы там рядом с Солнцем пролетают, на этих снимках видно. Так вот, с этого телескопа сразу идут снимки в интернет, и уже есть люди, в России есть такие ребята, которые, не имея вообще дома никакого телескопа, только компьютер, интернет, открывают кометы таким образом. Открыли уже, их именами названы кометы, вот по снимкам, переданным космическим телескопом. Пожалуйста.
7: Вы упомянули в своей лекции о возможности построения 42-метрового телескопа. Такой вопрос. Насколько больше он даст возможности, скажем так, насколько будет больше разрешения и какие открытия он позволит возможность сделать? И еще один такой вопрос небольшой. Насколько развитие именно ПЗС матриц может что-то дать тому же самому телескопу, ну, условно говоря, 10-метровому, там, через 10 лет?
0: Отлично. 42-метровый телескоп не будет воплощен. Остановились на диаметре 39,5 метров. Ну, я не стал это уточнять. Ну, около 40 метров. Его уже строят. Что он даст? Вы видели фотографию звезда и планеты рядом с ней, экзопланеты. Мы уже научились фотографировать экзопланеты, реально свет от них идущий. Но его так мало, что растянуть его в спектр и посмотреть, какие газы находятся в атмосфере экзопланет, еще невозможно. Слишком мало света. Когда вы спектр растягиваете, то яркость падает. Так вот, такое гигантское 40-метровое зеркало соберет достаточно света от уже открытых экзопланет, ну и от будущих, чтобы его можно было спектрально исследовать и посмотреть, есть ли там кислород, вода и прочие интересные газы, ну, то есть на предмет жизни поискать. Вот замечательное. ПЗС-матрицы, они уже дали. Вот за прошедшие 20 лет ПЗС-матрицы повысили зрительные способности телескопов, возможность регистрировать свет от 5-6% количества фотонов до почти 100%. То есть сегодня ПЗС-матрицы достигли своего максимума. Все фотоны, которые попадают в телескоп, регистрируются ПЗС-приемниками. Уже дальнейшего увеличения их эффективности не предвидеть невозможно. Именно поэтому в прошедшие десятилетия рост размеров телескопов был сравнительно небольшой. Это компенсировалось эффективностью ПЗС-матриц. Сегодня, когда эта эффективность достигла 100%, дальше мы можем увеличивать зрительные способности астрономов только увеличением размеров самих телескопов, диаметров объективов. Спасибо.

0: О вулканах сейчас ученые знают, конечно, намного больше, чем в те времена, когда это воспринималось только как какое-то божественное наказание или предзнаменование. Люди действительно их боялись, и вулканы сметали города. Известная история с городом Помпеи. А сейчас мы даже, насколько мне известно, мы смогли пробраться внутрь кратера вулкана, ну, естественно, где не было уже никакой лавы. Можете посмотреть в интернете, есть множество исследований, фотографии из магматического резервуара. То есть, в принципе, люди знают, что такое вулкан, и понимают это. Может быть, сейчас это не кажется таким страшным. Но не все с этим согласны. Для нас вулканы могут представлять опасность, и те, которые сейчас есть, действующие, потому что все-таки это известная история в Исландии, и в Италии вы с этим сталкиваемся. В общем, это не закрытый вопрос. И также есть супервулканы, то есть огромные какие-то образования, о которых мы тоже сегодня будем говорить.
1: Есть, сразу скажу, есть в мире не так много ученых, которые считают, что от вулканов действительно будут какие-то такие прямо серьезные последствия в размерах всего мира. И вот, в частности, в Великобритании есть сразу два ученых, которые работают независимо друг от друга, но и считают, что от извержения такого супервулкана может наступить, если не конец света, но действительно очень серьезные последствия, в том числе миллионы людей могут погибнуть. С одним из таких экспертов мы связались. Это Дэйв Ротери, известный за рубежом, по крайней мере, вулканолог и геолог. Он работает в открытом университете Великобритании. Мы спросили господина Ротери, каким же должно быть извержение и что это, собственно, за вулкан, который погубит миллионы жителей планеты. Вот что он нам ответил.
2: Это должно быть очень серьезное извержение, настолько серьезное, чтобы покончить с цивилизацией. Но оно происходит не так часто. Начнется серьезное похолодание, вызванное извержением лавы и пепла, и с кратером диаметром в 10 километров. В атмосферу будет выброшено такое количество вулканического пепла, что большая часть Земли лишится солнечного света. А это значит, не будет фотосинтеза, и растения просто погибнут. Мы не знаем, сколько эта темнота продержится. Это может быть несколько месяцев и даже больше года. Если растения не будут расти в течение года, то мы получим глобальный неурожай, а следовательно начнется жесточайший голод.
1: А какова вероятность такого развития событий?
2: Довольно сложно оценить, как будут себя вести супервулканы. В основном они извергаются крайне редко. Например, Йеллоустоун в США был активен всего трижды за 5 миллионов лет. Есть, конечно, и другие супервулканы в Северной Америке, в Южной Америке, в Юго-Восточной Азии. Таким образом, суперизвержения случаются, но они бывают раз в 10 тысяч лет. Или, если повезет, раз в 100 тысяч лет. Неизвестно также, насколько сильным должно быть извержение, чтобы наступили такие последствия, о которых я говорил.
1: Когда и где, по-вашему, может произойти такое извержение, и что может повлиять на этот процесс?
2: Пока нет оснований говорить, что супервулканы готовятся к извержению. Больше всего сейчас следят за Йеллоустоунской кальдерой в США. Мы можем лишь видеть, что уровень Земли там постоянно поднимается и падает. Спрогнозировать заранее, когда произойдет такое суперизвержение, невозможно. Вы можете видеть только некие тревожные знаки. Если у вас есть необходимое оборудование для наблюдения, чтобы измерить, как меняется Земля, можно узнать, есть ли хоть какие-то признаки грядущего извержения. Другими словами, пока мы можем за несколько месяцев предсказать лишь возможность катастрофы, но сказать точно, когда супервулкан проснется, мы не в состоянии.
1: Есть ли признаки того, что суперизвержение произойдет в 21 веке?
2: Я могу лишь предположить, что такое извержение должно произойти в ближайшие 150 тысяч лет. Вероятность того, что это может произойти в нашем веке, 1 к 100.
1: Сможет ли, как вам кажется, человечество пережить такое суперизвержение?
2: Я думаю, да. Растения со временем снова начнут вырабатывать кислород. Некоторые из людей выживут. Но моя озабоченность в том, что наша цивилизация может не сохраниться. Одни страны пострадают сильнее, чем другие. Закон и порядок исчезнут. Это будет ужасно для большей части мировой популяции. Когда небо станет чистым, снова появятся растения, кто знает, каким будет мир. Я не думаю, что жизнь на Земле прекратится, но огромное количество людей, 10% или 90%, погибнет. Если мы сможем остановить выброс пепла, если мы сможем улететь на другую планету, легче будет спасти цивилизацию. знаем. Сейчас то, что у нас есть, это люди, живущие на одной планете, не готовые к глобальной катастрофе. Поэтому судьба цивилизации в опасности.
1: Ну вот такая точка зрения. Напомню, это известный британский вулканолог Дэйв Ротари из Открытого университета Великобритании. У меня вот после общения с ним такое двоякое чувство. С одной стороны, нас, ну, как вы слышали, нас с вами и с Алексеем Соломиным вот это вот суперизвержение уж точно никак не коснется, потому что мы попросту до него не доживем. Там эксперт, как вы слышали, делает прогноз на какие-то десятки тысяч лет, но, с другой стороны, как-то мне грустно от того, что не, вот, по мнению Дэйва Ротари, не мы сами себя погубим из-за какого-то конфликта, а просто вот природа сама с нами расправится, и причем люди как бы будут ни в чем не виноваты. Просто вот сам Земля подкинет нам такой печальный сюрприз.
0: Ну, разные ученые придерживаются разных мнений, и есть ученые, которые считают, что извержение супервулкана, в частности, Йеллоустонской кальдеры, может наступить уже через 60 лет. Есть люди, которые говорят, что это может произойти уже в ближайшем десятилетии. И вот, к примеру, Кристофер Сандерс, геолог, еще в 2009 году посоветовал всем штатам, которые окружают Йеллоустонский национальный парк, принимать меры, потому что он считает, что зафиксировано движение огромного количества магмы. Что такое Йеллоустонская кальдера? Что такое кальдера в принципе? Есть магматические резервуары, обширные, очень большие, которые из-за постоянных извержений таких супервулканов освобождаются, становятся пустыми, и в итоге огромная плита просто проседает вниз, изменяется, то есть уровень земли, уровень этой плиты. И когда люди стали изучать эту проблему, стали искать супервулканы, вот Йеллоустонский вулкан, который считается одним из самых больших, Йеллоустонская кальдера, ее даже не смогли сразу найти. Вот если в 50-х этот процесс начали, то зафиксировать границы кальдеры смогли только тогда, когда с орбиты посмотрели на этот участок. Йеллоустонская кальдера занимает площадь 85 на 45 километров. И сейчас больше всего внимания, конечно, привлечено именно к ней. Внимание как ученых, так и обычных людей, которые с помощью масс-медиа, с помощью фильмов теперь уже тоже немного знают об этом. Известный фильм «2012». Фильм
1: «2012», да. Ну, если вы помните, там прямо совокупность всех катаклизмов, которые можно придумать. Ну, в частности, там говорится о том, что именно из-за вот этой Йеллоустонской кальдеры будет выбрасываться огромный столб пепла, и, в общем, все будет плохо. Как одна из составляющих апокалипсиса.
0: Буквально пару слов еще скажу о том, что не только Йеллоустонская кальдера привлекает внимание ученых в качестве супервулкана. Супервулкан, надо отметить, что это не научный термин. Это термин, который был придуман журналистами телеканала BBC, которые делали фильм о подобных явлениях. Есть у нас еще Лонг Вэлли в Калифорнии, тоже внимательно изучается. Знаменитый вулкан Тоба на острове Суматра. По предположениям ученых, он последний раз извергался 75 тысяч лет назад. Тогда как Йеллоустон, просто для сравнения отмечу, всего, насколько предполагают ученые, он извергался несколько раз, и последний раз 640 тысяч лет назад. И вулкан Таупа в Новой Зеландии, это последнее извержение его где-то 26,5 тысяч лет назад, и это извержение определило как раз поверхность, то есть состав островов, я имею в виду форму этих островов, вообще поверхность Земли на этом участке. Ну там... и подозрения определенные есть в Южной Америке, и даже на Дальнем Востоке России тоже некоторые ученые предполагают, что есть супервулкан.
1: А нам вот смотри, на +7 985 970 45 45 уже присылают активное смс-сообщение. Сергей, в частности, пишет: охота вам записывать таких ученых-придурков. Он не верит в Бога, циник, и верит в лукавого. Туда ему и дорога. Ну, вы знаете, Сергей, все-таки мы с Алексеем перед эфиром записали не какого-то проходимца, который фантазирует, а ученого, который основывается на конкретных фактах. Вот есть наблюдения, или люди занимаются этим, вулканологией, сейсмологией, они анализируют, как движутся плиты. Это же не просто так мы записали человека, который хочет вас попугать. Есть такие соображения, мы решили, что важно будет их до вас донести. Просто чтобы вы знали, что вулканы, это действительно они таят в себе опасность.
0: Слушатели наши на сайте тоже оставляли комментарии различные. И вот, в частности, в унисон с ученым Дэйвом Ротери из Открытого университета Великобритании, пользователь Вариант говорит об ужасных последствиях извержений. И если все сразу проснутся, по его мнению, вулканы, то катастрофа будет в биосфере. Пепел разогревает атмосферу, растают шапки полюсов, с гор сойдут ледники, исчезнет множество животных, вымрут насекомые, а вслед за ними растения. Все извержения сопровождаются землетрясениями.
1: Сейчас давайте послушаем другую точку зрения. Насколько все-таки правдоподобен тот сценарий, который нам специально для вас, для слушателей «Эхо Москвы», описал британский ученый Дэйв Ротери. За разъяснениями мы обратились к отечественному эксперту. Это известный российский вулканолог и сейсмолог, академик Российской академии наук Евгений Гордеев. Он возглавляет Институт вулканологии и сейсмологии РАН, причем этот институт расположен как раз на Дальнем Востоке, поскольку у нас на Камчатке и на Дальнем Востоке в единственном месте в нашей стране вулканическая деятельность. И вот мы как раз спросили Евгения Ильича, может ли какое-то вот суперизвержение стать серьезным испытанием для человечества. Давайте послушаем, что он нам ответил.
3: На самом деле, если говорить о наблюдениях или о достоверных сведениях об извержениях, то их очень мало за короткое время. Можем говорить, что такое яркое извержение – это извержение Везувия в начале нашей эры. Все остальные не имеют никаких точных сведений. Если говорить о сильнейших, то за последние, наверное, 1000, ну даже 2000 лет их было не так много, и они никогда не могли привести к каким-то глобальным изменениям. Это было все локальные катастрофы, даже при самых сильных извержениях. А восстановление за десятки, сотни миллионов и даже больше лет назад, конечно, могу сказать, что в истории Земли были такие события. Но то, что они могут повториться завтра или послезавтра, это маловероятно.
4: Среди тех, кто говорит, что все-таки такая катастрофа возможна, вот когда они описывают сценарий, они говорят, что, например, из вулкана может вырваться такой огромный столб пепла, и вот он распространится прямо вот по всему земному шару, и вообще вот даже Солнце перестанет проникать на нашу планету. Да. Это фантазия тоже?
3: Самый яркий пример. 1883 год. В Индонезии начинает извергаться вулкан Кракатау. Вулканы разного типа. Есть, которые, скажем, очень быстро выбрасывают большой объем пепла в атмосферу. Это так называемый кислые вулканы, андезитовые. А есть вулканы, которые изливают лаву. Те, которые выбрасывают пепел в атмосферу в виде взрывов, это наиболее опасные вулканы. И вот Кракатау выбросил столько пепла, который, скажем так, несколько раз вокруг Земли обошел, создал проблему проникновения солнечного света на Землю. Но это все исчезло в течение года, и никаких особых последствий не было. Поэтому для того, чтобы, скажем, закрыть Солнце и сделать там похолодание, еще какие-нибудь проблемы, связанные с климатом, это надо выбросить в атмосферу очень много материала. Такое, вообще-то, одноразовое действие вряд ли может случиться. Вот американцы, эти, которые сенсации хотят, они начинают говорить о своем Йеллоустоунском вулкане, который однажды очень сильно извергался. И сейчас идет разговор о том, что это может повториться. На самом деле, вот уже тот опыт, который существует в наблюдательный период, около 1000 лет, инструментально это где-то 200 с небольшим лет, пока таких ярких событий не было. И вряд ли они мгновенно случатся. Даже пример Камчатка, малонаселенная территория. Вулканы здесь достаточно популярны, их много. Но в прошлом веке здесь было 3 гигантских и сильных извержения. Судач в 1907 году, южнее Петропавловска, с большим объемом выброшенного материала, из Безымянной. В 1956 году извержение вулкана Шевелы, в 1964 году. Все они были сравнимы с извержением вулкана Сент-Хеленс. Но о них мало кто знает. Они прошли в малонаселенных местностях и практически не принесли никакого вреда населению. Ну, природа, конечно, пострадала.
4: Можно ли назвать Йеллоустонский вулкан самым таким опасным вулканом на территории всего земного шара, самым непредсказуемым?
3: Нет, конечно. Один раз сработав эта система, второй раз может и, конечно, не активизироваться. Существует какая-то активность, конечно, но если вдруг будет готовиться мощное событие, не будем исключать этого, то после стольких лет молчания такая система даст о себе знать очень активно, и это не будет никогда пропущено. На Земле очень много таких следов мощных извержений, на Камчатке тоже. То Йеллоустоун сейчас звучит только потому, что на нем очень хорошая система наблюдения, кто-то на этом немножко делает себе publicity. А нормальные ученые к этому относятся совершенно спокойно.
4: На сколько лет, столетий, может, тысячелетий человечество застраховано вот таких вот серьезных последствий, связанных с извержением вулкана?
3: Ну уж точно на период нашей жизни, это я вам гарантирую. Если говорить серьезно, смотря на те события, которые происходили за последние там 300 лет, скажем, где-то на такой же период вперед вряд ли что-то резко может измениться. Земля – система очень инерционная, процессы в ней резко не меняются, и никаких катастроф, связанных с каким-то резким изменением всех этих свойств внутреннего поведения Земли, ожидать не следует. С вулканическими извержениями сейчас намного легче, чем, скажем, с прогнозами землетрясений. Если существует система наблюдений на активных вулканах, то заранее можно увидеть его активизацию, по опыту прошлых наблюдений оценить возможность извержения, даже силу этого извержения. Так что, чем дальше мы будем жить, тем более будут совершенно системы наблюдений, тем точнее предсказания деятельности активных вулканов.
4: А вот новые вулканы появляются, или у нас есть уже на Земле какое-то определенное количество, которое там тысячи, миллионы лет на планете, и каких-то новых образований нету?
3: На самом деле Земля живет по очень правильным законам, потому что уже все, геодинамика вполне определенная, и, слава богу, по существующим инструментальным наблюдениям удалось определить и скорости движения определенных блоков Земли, и места, где происходят и сильные землетрясения, и где есть вулканическая деятельность. Поэтому на новом месте вулкан в чистом поле никогда не появится. Всегда это будет связано с той вулканической деятельностью, которая была до этого. Есть вулканы, которые очень долго молчат, медленно накапливают энергию, и их активизация является достаточно неожиданной. Это много раз случалось, потому что люди, вот особенно в тех местах, где плотность населения большая, стремятся ближе к вулканам жить, потому что там плодородная почва. И получается так, что вулкан, который долго молчал, неожиданно начинает работать, и он приносит много неожиданностей, потому что и строения там появились, люди уже как-то закрепились за этой землей. Когда-то случится так, что извержение произойдет в густонаселенной местности. Это будет, конечно, катастрофа. Ну, вот яркий пример. Вулкан Невада-дель-Руис в Колумбии. Он молчал более 500 лет. И, конечно, все к нему относились как к заснувшему вулкану. И когда он начал работать, особенно внимание не обратили. И получилось так, что сам-то вулкан пустой, но вдали населенные пункты, они пострадали от грязевых потоков, потому что ледники наверху расплавились от горячего материала, от лавы, от той же, от горячего пепла. И эти грязевые потоки смели населенные пункты далеко от вулкана в долинах рек. И много жителей погибло.
4: Дальний Восток. Для нас сейчас вот эти вулканы, это просто явление природы и, может быть, для некоторых красивое зрелище? Или на Дальнем Востоке какую-то угрозу определенную это может нести?
3: Камчатка достаточно пустынная территория, поэтому даже вот сильнейшие извержения, какие бы они вред населению не нанесли. Но есть новые проблемы, которые сейчас, наверное, будут с каждым годом расти, увеличиваться. Это воздушный транспорт. Исландский вулкан всю Европу закрыл. Я имею в виду авиационные сообщения. Незначительное извержение, но нанесло ущерб экономический. Вообще-то несоизмеримо совершенно даже с деятельностью этого вулкана. И эта проблема сейчас с каждым годом все более востребована. Самолеты летают. Летают в тех зонах, где извергаются вулканы. И поэтому сейчас очень серьезное отношение — это безопасность авиационных перелетов от вулканических облаков пепловых. И на Камчатке в основном это проблема, потому что здесь очень много проходит маршрутов из Северной Америки в Юго-Восточную Азию как раз на территории Камчатки, над всеми этими вулканическими районами. И у нас есть целая система взаимодействия международная о предупреждении возможных извержений и дальше слежение за распространением вулканических облаков с целью предупреждения и авиационных диспетчеров, и служб авиационных, и конкретно пилотов.
1: Это был Евгений Ильич Гордеев, известный российский вулканолог, академик РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии при Российской академии наук на Дальнем Востоке.
0: Вот слушатели у нас на сайте подключаются к беседе, и на тезис одного из слушателей по поводу того, что могут проснуться все вулканы одновременно. Другой спрашивает, с чего это вдруг они должны разом просыпаться. Air Defense пользователь тоже отмечает, что возможна цепная реакция, хотя очень маленькая вероятность. То есть даже без определенного там, извержения какого-то супервулкана, действующие вулканы могут разом, ну не разом, постепенно друг за другом все-таки тоже прийти в действие, и это тоже будет серьезные последствия. Ну вот мы сейчас, наверное, объявим голосование. Голосование с очень простым вопросом на самом деле. Боитесь ли вы супервулканов? Боитесь ли вы такого явления? Если да, ваш телефон 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
5: Голосование. Процесс пошел.
0: Я напомню вопрос для голосования. Если вы боитесь супервулканов, вы считаете, что они действительно могут покончить с нами раз и навсегда, 660-06-64. Если нет, если вы не считаете это серьезной угрозой, 660-06-65.
1: Один из вопросов, который нам на сайте прислали перед эфиром, от геолога. И, кстати, геолог говорит про геологов. Спасибо, что в день геолога говорите о геологических процессах. Это совпадение, да, действительно, уважаемый геолог, к сожалению, без имени, это чистое совпадение. Сегодня, вправду, празднуют День геолога. И вот, видите, может быть, для специалистов наша передача будет важна. Всех работников этой сферы, тем, кто занимается этой наукой, мы поздравляем с Алексеем.
0: Ну, а сами, наверное, перейдем к разговору о более привычных, обычных вулканах и напомним о том, что они тоже представляют собой опасность. Вот, к примеру, вулкан гора Святой Елены, который находится в штате Вашингтон, США. В 80-м году погибли 57 человек. Правда, тогда это было вызвано 5 баллов по шкале извержения силы вулкана. То есть это серьезное. Супервулкан идет уже от 8 баллов. Не смогли эвакуировать нормально жителей долины рек и ближайших районов, и это привело к большому количеству жертв. Я напомню, 1980 год, не так давно. Ну и действующие сейчас вулканы или просыпающиеся сейчас вулканы, очень много из известных исторических там вулканов, вроде Везувия, они спят, что называется, но могут всегда проснуться. Действующий сейчас вулкан тоже доставляет много проблем.
1: Ну и один из самых таких вулканов, может быть, который стал совсем неожиданно на слуху в 2010 году, я думаю, почти все слушатели помнят, это исландский вулкан Эйяфьяллайокудль. Собственно, никаких серьезных разрушений или, к счастью, гибели людей это не привело, но, если вы помните, там были последствия совершенно другого характера, о которых наш эксперт Евгений Гордеев сказал несколько минут назад. Было парализовано авиасообщение. То есть вот этот пепел, который выходил из-за вулкана Эйяфьяллайокудль на протяжении недели и даже больше, он просто сделал невозможным летать по Европе на самолете. То есть вы понимаете, ни в командировку отправиться, ни домой вернуться, ни какие-нибудь там срочные письма, лекарства, ничего этого отправить нельзя. И вот нам один из слушателей на СМС, +7 985 970 45 45 напомнил, что даже президент Барак Обама не смог, и как раз из-за извержения Эйяфьяллайокудль, не смог он приехать на похороны президента Качинского, президента Польши, который, помните, погиб в авиакатастрофе под Смоленском. Нас что заинтересовало, что мы посчитали, было бы интересно вам, нашим радиослушателям, узнать, как, собственно, сами исландцы переживали вот это вот гигантское глобальное

0: Единственный такой...
1: Этот процесс пошел.
0: Давайте повторю вопрос для голосования. Если вы считаете ли вы землетрясения и вулканы глобальными угрозами? Если да, набирайте номер 660-06-64. Если нет, 660-06-65.
2: Плюс 7-495-363-3659. Телефон прямого эфира, который мы включим буквально на несколько минут, потому что наша передача подходит к концу. И присоединяйтесь также смс-сообщениями. Плюс 7-985-970-45-45. И аккаунт вызван в Твиттере. Тоже можете писать туда. Вулканы — это очень серьезно и опасно, но пока гром не грянет, мужик боится только ЖКХ, пишет Любовь из Екатеринбурга. Возможно, но видите, что не все даже боятся. Алло, здравствуйте, как вас зовут и откуда вы звоните?
3: Алло, здравствуйте, я звоню из Екатеринбурга, Галина. Мне повезло в жизни, я отрабатывала после института на Сахалине и в школе. И я была с детьми, собственно, почти на всех вулканах Курильских остров... на Курильских островах. И на Итуруке, и на Кунашире, и на Шикотане. Мне пришлось побывать и на Камчатке. И я хочу сказать, что совершенно потрясающий, девственный мир. Видела я и вулканы, о которых сегодня говорили, в Италии, в том числе Этну я видела ночью, когда она извергалась.
2: Смотрите, я понимаю, что это производит огромное впечатление.
0: Это зрелищно.
2: Зрелищно, да. Но чувствуете ли вы опасность при этом?
3: Вы знаете, я была совсем молодая, и я никакой абсолютно опасности. Хотя при мне было 20 детей, и я одна была. Ну, сейчас я понимаю, сумасшедшая. А тогда нет гейзеров, уморол, и все это было. Кипящие реки, озера, и карту чаю кипятили прямо в горячей воде. И ничего не боялись абсолютно.
2: Понятно.
3: Вот так вот.
2: Спасибо большое, Галина. Всего доброго. Давай объявим итоги голосования.
0: Давай, как раз у нас минута останется. Остается 68,2% наших радиослушателей считают землетрясения и вулканы глобальными угрозами. Действительно, от них исходит такая серьезная опасность для всего человечества. 31,8% считают, что глобальными угрозами землетрясения и вулканы назвать нельзя. И в сетевизоре также голосовали примерно такие же цифры, 68 против 32. Спасибо большое.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.

а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья. Продолжаем занятие астрономией. Сегодня мы будем говорить об измерении времени. На прошлом уроке мы говорили об измерении пространства, но ведь отдельно пространство от времени не существует. Это единая сущность, как учит нас общая теория относительности Эйнштейна. Но все-таки методы измерения времени и пространства разные. Мы поговорили о том, как измерять направление на объект, расстояние до объектов, то есть в трехмерном пространстве изучать Вселенную. А теперь поговорим о том, как измерять время. Признаюсь сразу, это сложная тема, очень сложная. Даже студенты университета с трудом и долго преодолевают эту тему, потому что очень много систем измерения времени. Это просто очень важная вещь. Важная в нашей жизни, мы постоянно ориентируемся во времени. А для ученых это вдвойне важное направление. Но, конечно, сегодня мы только коснемся основных методов измерения времени. Но давайте сначала о небесных объектах. Когда человек был диким, и у него не было никаких технических средств, тем не менее время руководило его жизнью. Утром просыпались, вечером засыпали. То есть солнце было главным измерителем, главным механизмом измерения времени. И люди, конечно, ориентировались по солнцу. Восходы, заходы. В полдень солнце поднимается выше всего на небе. Ночью мы его совсем не видим. То есть солнечное время было главным. Но не для всех. Вот посмотрите на этот кадр. Я специально нарисовал тут большую Луну. А для кого Луна не менее важный небесный объект, чем Солнце? А для тех, кто живет в теплых, более того, жарких странах, ну, например, арабские народы на Аравийском полуострове, пустыня, жара, днем вообще невозможно ни работать, ни даже передвигаться по открытой местности. Очень жарко. Ничего не растет. Пустыня. От оазиса к оазису можно перегонять караваны верблюдов только в вечернее и ночное время. А ночи там очень длинные, почти такие же длинные, как и дневное время, по крайней мере, летом. И арабские народы привыкли к тому, что жизнь, активная жизнь начинается с заходом солнца. Но тогда темно, тогда очень трудно передвигаться. А если на небе восходит в этот момент полная луна, то она освещает поверхность Земли, как хороший ночной фонарь. И можно передвигаться без опасности обжечься в солнечных лучах, передвигаться, работать. То есть ночное время, особенно в полнолуние, было очень важным для арабских народов. Да и до сих пор остается важным. И поэтому они жили, часто ориентируясь не на поведение солнца, не на его движение по небу, а на поведение луны. От полнолуния к полнолунию это были главные периоды жизни народов в теплых странах. Но вообще говоря, у нас есть три природных периодов, которые так или иначе руководят нашей повседневной жизнью. Во-первых, это вращение Земли. Земля вращается и обеспечивает нам суточный период. Мы просыпаемся, засыпаем в ритме солнечных дней, суток, то есть дня и ночи, дня и ночи. Второй период, мы только что о нем говорили, это период обращения Луны по орбите вокруг Земли. От полнолуния к полнолунию как раз проходит около месяца. И это важный период для многих народов, ну и вообще для тех, кто любит астрономию и наблюдает Луну в телескоп. И, наконец, третий очень важный период – это период орбитального обращения Земли вокруг Солнца. Вы знаете, как он называется? Это год. Итак, сутки, месяц и год – это те промежутки времени, которые мы до сих пор используем в своих календарях, в своей жизни. И, собственно говоря, все они связаны с астрономией, все они связаны с движением космических тел Земли и Луны. Посмотрите, как движется Солнце в разные периоды года. Мы это интуитивно знаем, мы замечаем, что летом Солнце рано восходит, поздно заходит и долго остается на небосводе, и высоко поднимается над горизонтом, поэтому нагревает Землю, и это лето. Осенью и весной Солнце не очень высоко поднимается над горизонтом. Восходит не очень рано, заходит не очень поздно, примерно полсуток. Оно над горизонтом, полсуток под горизонтом, то есть день и ночь примерно равны друг другу осенью и весной. Как мы называем эти периоды? Правильно,
равноденствий. То есть равные промежутки занимают дневное время и ночное. И, наконец, зимой солнце поздно восходит. Не на востоке, а на юго-востоке. Невысоко поднимается над горизонтом и быстро опускается под горизонт на юго-западе. Именно поэтому зимой холодно. Оно недолго нагревает и не сильно нагревает Землю, потому что его лучи идут полого относительно поверхности Земли под небольшим углом. И это, с этим связана низкая температура в зимний период. Так или иначе, движение Солнца – это был первый механизм измерения времени. И чтобы измерять время по движению Солнца на небосводе, сначала использовали просто очень примитивный прибор. Какой-нибудь колышек или столбик, или даже дерево. Ну, со временем стали специально втыкать вертикальную палочку, которую астрономы называют гномон, и по поведению ее тени, по движению тени по поверхности Земли приблизительно оценивали, какой период дня в данный момент наступил – утро, полдень или вечер. Ну а потом сделали специальные механизмы под названием солнечные часы. У них разная конструкция бывает, но так или иначе обязательно должен быть аналог гномона, то есть вот тот предмет, который отбрасывает тень на циферблат. Вот этот циферблат не очень удачный. С одной стороны, вот такие экваториальные часы удобны тем, что плоскость циферблата параллельна земному экватору и небесному экватору тоже. И Солнце в течение суток ходит в этой плоскости, и значит, движение тени происходит равномерно. Можно на равные промежутки разбить циферблат солнечных часов экваториальных, и вы получите одинаковые промежутки времени, ну, которые мы называем часами. Однако в летний период такие часы работают, а в зимний, когда Солнце оказывается ниже плоскости экватора, вот как-нибудь вот так я ее проведу, в плоскости экватора весной и осенью движется Солнце, тень уже не отбрасывается на этот циферблат, просто никакой тени нет. Солнце посылает свои лучи ниже этой плоскости. Ну вот так замечательно решили эту проблему древние китайские астрономы. Они сделали два гномона и два циферблата. По этому циферблату тень бегает в зимний, ну, в осенний-весенний, через зиму проходящий период. А по верхнему циферблату, когда Солнце оказывается выше экватора на небе, тень вот этого гномона бегает по тому циферблату, верхнему, и от оси, от весны к осени через лето работают та часть солнечных часов. То есть они в любой период года показывают правильное время. Можно сделать более простые часы, часто их делают, не ориентируя плоскость циферблата вдоль экватора. Ее не всегда можно определить человеку, незнакомому с астрономией, а просто горизонтальный циферблат делают, это проще. Но тогда тень от гномона, вот в данном случае именно этот треугольник, его верхняя грань, играет роль гномона, тогда тень будет двигаться неравномерно, потому что Солнце в другой плоскости, не в горизонтальной, перемещается. И промежутки времени, ну, скажем, равные одному часу, они уже будут разный размер на циферблате иметь, что не очень легко для разбиения этого циферблата на часовые доли. Ну вот перед вами горизонтальные солнечные часы, очень изящно устроенные, и там даже вот в этой нижней части часов написаны географические координаты того места, где они установлены. Вот вам задача. Географические координаты места вы знаете. А каков угол между гномоном, вот он здесь, и плоскостью циферблата? Попробуйте сами решить эту задачу. Здесь все необходимое для этого написано. Ну, прежде всего, широта, географическая широта. И вот попробуйте определить, как же гномон, под каким углом к плоскости циферблата расположен. Ну, а потом можете даже на этой фотографии измерить транспортируем этот угол и проверить свое решение. Он будет не совсем точно тут выглядеть, потому что плоскость циферблата развернута от нас, но очень близко будет вот этот угол к решению этой задачи, и вы можете проверить, не ошиблись ли вы очень сильно. Ну, а там на 1,5-2 градуса можете ошибиться, ничего страшного.
довольно часто, особенно путешествуя по Европе, по древним городам европейским, мы видим солнечные часы на стенах старых зданий, костелов, ратушей. Там гномон расположен тоже вот над плоскостью циферблата, но сама плоскость вертикальная. Ну, а гномон по-прежнему направлен на ту ось, вокруг которой вращается солнце на горизонте, как солнце над горизонтом, как нам кажется. Но на самом деле это ось вращения Земли. Гномон всегда параллельно оси вращения Земли. Но неоднородность, неравномерность движения тени по циферблату довольно велика. И она связана с тем, что само Солнце движется на небосводе неравномерно. Причин несколько. Во-первых, орбита Земли не круговая, а немножко эллиптическая. И во-вторых, плоскость, в которой вращается Земля, плоскость экватора, и плоскость, в которой движется Земля вокруг Солнца, плоскость орбиты земной, они совпадают на 23 градуса. Поэтому видимое движение Солнца немножко неравномерно происходит. И если эти часы, ну, как сказать, на высококультурном здании висят, где работают знатоки астрономии, то они обязательно рядом с этими часами поместят таблицу поправок, таблицу так называемого уравнения времени, которая по показаниям солнечных часов позволяет вычислить точное время, как если бы тень двигалась равномерно, солнце вращалось на небосводе равномерно относительно Земли. Эти поправки не очень велики, около 15 минут максимум они достигают туда или сюда, но все-таки 15 минут не такое маленькое время, и его приходится учитывать, вот для этого поправки и используются. Как живут люди в разных частях земного шара? Каким временем они пользуются? Ну, когда не было средств связи, каждый жил на своем месте, и каждый использовал солнечное время, ориентируясь по солнечным часам. Но когда появились транспортные средства, когда появились средства связи, электрические, электронные, это стало уже не очень удобно. Ну, где-то в середине 19 века, когда особенно в Северной Америке железнодорожный транспорт стал очень активно развиваться, стало неудобным путешествовать на поезде, особенно по долготе, скажем, с западного побережья США на восточное, с восточного на западное переезжать, и, ориентируясь по своим часам, выяснять, что на каждой железнодорожной станции другое время, не совпадающее с твоими часами. Почему? Выезжая, ты поставил свои часы по времени, скажем, восточного побережья, а потом за там, полдня пересек какой-нибудь штат или даже просто переехал на несколько сотен километров, и оказалось, что там уже солнечное время другое ведь. Земля круглая, и когда наступает полдень в одной точке, он еще не наступил в другой. И наоборот, когда наступил полдень, скажем, на западном побережье континента, на восточном, уже дело к вечеру клонится. Поэтому решили сделать так. Не стоит в каждом городе жить по своему солнечному времени. Это не очень удобно. Давайте разобьем всю территорию земного шара, не только отдельный континент, а просто всю нашу планету, на отдельные дольки по долготе вытянутые, так называемые часовые пояса. И внутри каждого этого пояса будем считать время одинаковым, а различающимся только на целые часы. То есть, пересекая границу часового пояса, вы должны просто перевести стрелки на один час вперед, если вы на восток движетесь, или на один час назад, если переезжаете эту границу с востока на запад. А внутри часового пояса пусть у всех будет одинаковое время. Это не такая большая ошибка, там полчаса туда, полчаса сюда по отношению к движению Солнца. Зато будет очень удобно, переезжая на небольшие расстояния, вы не будете вынуждены переводить свои часы. Так и сделали, но оказалось, что это не очень удобно. На морских просторах, конечно, удобно разбить всю территорию Земли на четкие по 15 географических градусов по долготе часовые пояса. Ну, на море никто не живет постоянно, поэтому тут никаких проблем. А вот на суше,
там, где государство есть, оказалось это не очень удобным. Если какая-то небольшая страна своей частью входит в соседний часовой пояс, ну, стоит ли при этом переводить время, перемещаясь из одного города в другой в пределах этой небольшой страны? Каждая небольшая страна хочет иметь единое время, как в столице, так и в провинциальных городах, селах. И поэтому границы часовых поясов уже прошли, ориентируясь на административные, государственные границы, так, чтобы небольшие страны жили по какому-то одному конкретному времени. Ну, это было еще не так плохо, но, конечно, протяженные страны, а Советский Союз и ныне Россия колоссальная протяженность имеют по долготе, их пришлось разбивать на отдельные часовые пояса, хотя все-таки ориентируясь на административные границы, чтобы та или иная республика, или область, или край все-таки оказывались в одном часовом поясе, и не надо было переводить стрелки для жителей вот этого региона. Так было и до сих пор сохраняется, но некоторые модификации появились, я вам о них попозже расскажу. Итак, Земля вращается вокруг оси в одну сторону, небосвод нам кажется вращающимся в противоположную сторону, и, собственно говоря, небосвод, вращение Земли, это и есть очень надежные астрономические часы, ими пользовались многие века. Для многих из нас циферблатом служит область вокруг полярной звезды, вокруг северного полюса мира, как говорят астрономы. Ну, вот это точка, в которую направлена ось вращения Земли. И по положению, скажем, ковша Большой Медведицы, мы довольно точно можем угадывать время, ночное время, например, когда Солнце нам в этом не помогает. К сожалению, в южном полушарии Земли таких удобных часов вы не найдете, потому что там область северного полюса мира не отмечена яркой звездой. Но все-таки по положению окрестных созвездий, особенно вот Южного Креста, или там Кентавра, можно довольно точно определить, какой период ночного времени в данный момент происходит. Солнце на небосводе движется не только за счет суточного вращения Земли, но и за счет орбитального обращения Земли в течение года вокруг Солнца. В один и тот же час суток мы видим Солнце в проекции на разные области неба. Конечно, днем редко можно увидеть Солнце на фоне звездного неба. Подумайте, когда мы можем заметить положение Солнца относительно звезд? Догадались? Ну, конечно, в моменты полных солнечных затмений. Тогда на небе видны и звезды, и Солнце. Но это редко бывает. Но астроному нетрудно вычислить, на фоне каких созвездий в данный момент видно Солнце. И вот эти два движения, вращение Земли вокруг оси и обращение по орбите вокруг Солнца, они сказываются, они определяют видимое перемещение Солнца на нашем небосводе. Но дело вот в чем. Земля вращается вокруг своей оси, мы обычно думаем, что с периодом в 24 часа, но это не совсем так. Вращение Земли вокруг оси происходит с периодом 23 часа 56 минут и 4 секунды. Это истинный период обращения нашей планеты вокруг своей оси относительно далеких звезд, относительно окружающей Вселенной. Но посмотрите, за сутки Земля по орбите проходит примерно 1 градус, ну, 360 градусов в окружности орбиты, 365 суток в нашем годе, поэтому примерно 1 градус за сутки проходит Земля по орбите. И вот если в данный момент Солнце, ну, например, в зените, то, сделав один оборот вокруг оси, наблюдатель на Земле уже не увидит Солнце в зените, потому что, сместившись по орбите, вы уже видите Солнце не в прежнем направлении, а немножечко в другом, ну, примерно на 1 градус. Время занимает для вращения Земли около 4 минут, ну, там, 3 минуты 56 секунд. Этот доворот необходимо сделать земному шару, чтобы Солнце вновь оказалось в зените, то есть чтобы прошел полный период движения Солнца вокруг наблюдателя. От
ну, например, от верхней кульминации, когда Солнце верхнюю точку над горизонтом занимает, до новой его верхней кульминации, от полудня до полудня. Таким образом, солнечные сутки оказываются длиннее звездных суток. Ну, это астрономы хорошо знают, а для жителей Земли в быту это не очень важно. По солнечным суткам ориентируются все, а звездные сутки имеют смысл для астрономов-наблюдателей. Теперь давайте посмотрим, что такое месяц. Месяцев тоже два. Сидерический и синодический. Сидериус – это звезды. И сидерический месяц – это истинный период обращения Луны вокруг Земли по орбите. Но за месяц Земля смещается по орбите, и Луне приходится еще немножечко довернуть, так сказать, пройти еще небольшой отрезок по орбите, чтобы восстановилось относительное положение Земли, Луны и Солнца. А именно, тот же внешний вид приняла Луна, то есть в той же фазе она оказалась, там, от полнолуния к полнолунию, либо от первой четверти к следующей первой четверти, чтобы мы могли это увидеть с Земли. Таким образом, смена видимого изображение Луны на небосводе, то есть ее фаза, доля, освещенная Солнцем на диске Луны, она немножко дольше продолжается, и мы ее называем синодическим месяцем. Синод – это объединение, соединение, когда соединяются положения Луны и Солнца, ну, например, от новолуния до новолуния, это полный период смены лунных фаз. А когда Луна делает один оборот по орбите, это полный период ее движения вокруг Солнца. Это сидерический, звездный, относительно далекий звезд период. Ну, вот так астрономы делят периоды, делят год на синодические и сидерические месяцы. Для нас в быту небесные светила уже не такую большую роль играют, как прежде, потому что у нас появились механизмы для измерения времени, часы. И теперь мы редко смотрим на небо или на тени каких-то объектов, чтобы измерить время. У нас с собой всегда есть часовой механизм. И в лабораториях точные часы, и, скажем, на руке, или в айфоне, каком-нибудь смартфоне. В общем, часов в наше время достаточно. Давайте посмотрим, как век от века менялась конструкция часов. Это очень важно. Люди учились все точнее и точнее измерять время. Первыми механическими, можно сказать, часами, ну, изготовленными руками человека, были песочные и водяные. Принцип один и тот же. Перетекание жидкости или раздробленного песочка мелкого из одного сосуда в другой. Если оно происходит за какое-то время, то перевернув этот сосуд, вы получите точно такой же промежуток времени, когда пересыпется песок из одного сосуда в другой, либо из первого в второй, либо из второго в первый. Таким образом, можно делить время на отдельные промежутки, переворачивая в нужный момент часы с песочком или с водой. Ну, водяные чуть более сложно сделаны, но, в принципе, они работают так же. Там тоже вода капельками перетекает из одного сосуда в другой. Это не очень точный механизм, но он... Давайте подумаем. Изобрели его тысячелетия назад, а он все еще в нашей жизни. Вы можете увидеть песочные часы, например, в медицинских учреждениях, в кабинетах физиотерапии. Когда вам какую-то процедуру делают, медсестра именно такими песочными часами пользуется. То есть для не очень точного измерения времени они вполне подходят. Но когда точность измерения времени стала не удовлетворять ученых, как правило, ну и тех, кто вообще дорожит своим временем, стали изобретать механические часы. И вот изобретение маятниковых часов было очень важным. И до сих пор мы часто используем маятник как механизм, который отсчитывает равные промежутки времени. На уроке физики в школе мы познакомились с формулой маятника. Это очень важная формула. Она говорит о том, что период колебаний маятника, если эти колебания имеют небольшую амплитуду, вот так, как я изобразил здесь. Если маятник сильно раскачивается, то немножко эта формула начинает ошибочно работать. А вот при небольшой амплитуде колебаний
ну, это константа математическая, его период зависит только от длины маятника, ну, и от силы тяжести, то есть от ускорения свободного падения в данном месте, где маятник работает. Только от длины и ни от чего больше. От амплитуды колебаний, если они невелики, он период не зависит. Это очень важно. Маятник всегда сохраняет одну и ту же частоту колебаний или период колебаний, а даже в том случае, если его колебания понемногу затухают. Вы качнули его немножко, и потом они будут постепенно останавливаться. Трение, никуда не денешься, трение есть, и о воздухе, и на подвесе, вот тут в точке подвеса, но при этом период колебаний будет сохраняться. Однако, часовой механизм должен обеспечивать длительную работу. А если вы качнули маятник, его колебания постепенно затухают, то он в конце концов остановится. И вот очень важным изобретением для работы механических маятниковых часов был анкерный механизм. Во-первых, он регулирует скорость вращение стрелок. Ну, тут нарисованы очень примитивные древние часы, но я скажу, в годы моего детства именно такие висели у нас на кухне. Бабушка каждое утро поднимала гирьку, тянула за цепочку, гирька поднималась, и потом в течение суток гиря опускалась и приводила в движение все шестеренки этого часового механизма и вращение стрелок. Но регулировал ход этих часов, скорость вращения шестеренок, вот такой маятник. И анкерный механизм – очень важная вещь. С одной стороны, маятник не дает раскручиваться вот этому анкерному колесу, от которого зависит работа всех часов. С другой стороны, само колесо подталкивает маятник в нужные моменты и не дает ему затухнуть, не дает остановиться его колебаниям. Конечно, есть более сложные анкерные механизмы, вот один из них, ну, их великое множество, их изобрели очень много. Но тот, что я вам показал на предыдущем слайде, он такой классический, он в самых простых древних часах реализован. Но такие часы с подвешенным маятником могут работать только в том случае, если их держат на стене или там, на столе как-то с небольшим маятником и не передвигают. Если вы начинаете передвигать, маятник уже сбивается со своего хода. А нам ведь нужны часы в походе, в переходах, ну, просто часы, которые мы можем носить с собой. Например, на руке. А рука постоянно движется и не дает нормальному маятнику равномерно колебаться. И вот были придуманы другие часы, где маятник, его колебания не зависят от силы тяжести и от движения подвеса. Это крутильные колебания маятника происходят в таких вот наручных механических часах. Там тонкая пружинка, и вот такое колесико на оси. И пружинка позволяет этому колесику делать полоборота туда-сюда, туда-сюда. Если вы качнули это колесико, оно будет вот так, такие крутильные колебания постоянно совершать. Но, конечно, при поддержке анкерного механизма никуда не денешься. Он должен обеспечивать, как сказать, как сказал бы физик, подкачивать энергию, которая расходуется на трение в осях, на трение о воздух, он должен обеспечивать приток энергии для постоянных колебаний анкерного колеса. Старые часы наручные все имели вот такую конструкцию. Это механические часы, там большая пружина обеспечивала запас хода, а маленькая пружинка обеспечивала колебания маятника, крутильного маятника на этом, на оси. Механические часы были доведены до совершенства в середине XIX века. Тогда, ну, даже я бы сказал, в первой половине XIX века, тогда морские путешествия были очень распространены, корабли плавали по всему земному шару, открывали новые земли, и надо было обеспечить точность в измерении долготы. Географическая широта измеряется просто. Вы ночью смотрите, на какой высоте над горизонтом находится полярная звезда, и примерно измеряете свою географическую широту. Если вы на Северном полюсе, полярная звезда у вас в зените. Если вы на экваторе, полярная звезда на горизонте. Ну и все промежуточные географические широты легко измеримы. А вот долготы можно измерить только имея на борту корабля
точный часовой механизм, который позволяет вам сказать по положению небесных светил, какой час в порте, откуда вы отплыли, в порте или в порту, откуда вы отплыли, и потом в течение 24 часов Земля делает оборот, значит, на сколько часов задерживается или опережает восход данного светила по сравнению с вашим портом, настолько часов по долготе вы сместились на восток или на запад. Ну, а часы можно в градусы перевести, 15 градусов – это 1 час. Поэтому точные часы понадобились капитанам и штурманам кораблей. И такой точный механизм называется морской хронометр. Это самые точные механические часы, которые можно без потерь точности измерения времени переносить, перевозить, по волнам он может даже на борту корабля плыть, и там специальный карданный подвес, вот вы видите вокруг часов такие обоймы на осях, которые позволяют коробочки часов, вот этому деревянному сундучку колебаться вместе с кораблем, а сам часовой механизм сохраняет ровное положение, не испытывает колебаний и идет очень точно, тикает секунда в секунду. Это самый точный механический часовой механизм, который был изобретен. Ну а в конце концов, конечно, все свелось к электронике. В середине 20 века уже появились электронные часы. Хотя, может быть, неправильно называть их электронными. Скорее, это по-прежнему механические, но с использованием электрических схем часы. А все-таки там колебания испытывает, механические колебания испытывает их главный элемент. Устроены они так. Вот вы видите на этой иллюстрации, как происходит колебание небольшого кристаллика кварца, если подвести к нему переменное напряжение. Либо наоборот, заставить его колебаться, и тогда на его гранях будет появляться переменный плюс-минус-минус-плюс электрический потенциал. Прибор нам это показывает. Устроены кварцевые часы так. Ну, есть, конечно, источник электричества, электронная схема. И вот в этом маленьком алюминиевом сосуде заключен крохотный кристаллик кварца. Он обладает пьезоэлектрическим эффектом. Электронная схема подводит к нему переменное напряжение, и кристаллик начинает быстро-быстро колебаться. Если электронная схема попала точно в такт собственных резонансных колебаний кристаллика, то ток начинает увеличиваться, и электронная схема стабилизируется, начинает сама вырабатывать именно такую частоту колебаний. Опять поторопился. И это как раз замена механического маятника. Мелкие-мелкие механические колебания кристаллика кварца. Ну, а потом их можно превратить либо в движение стрелок, либо в индикацию на дисплее часов. Это уже дело вкуса, кому как нравится. Я, например, люблю стрелочные часы. Вот могу вам продемонстрировать. На моей руке постоянно вот такие вот электронные кварцевые часы, но они с стрелочной индикацией. Но можно использовать и цифровую индикацию. Это очень распространенный механизм измерения времени. Вы даже не представляете, насколько. В каждом компьютере сегодня, в каждом электронном устройстве, вот даже в пульте, которым я переключаю сейчас слайды на этом экране, обязательно есть кварцевые часы. Они задают темп работы процессора, который, собственно, мозг компьютера. И вы встретите такие часы в любом современном устройстве, где происходит преобразование информации с помощью электронных схем. Но техника не стоит на месте, и в конце 20 века, или так, во второй половине 20 века получило развитие новая часовая технология, а именно атомные часы. И вот так год от года уменьшалась ошибка измерения времени с помощью атомных часов. Это поистине электронный механизм, потому что он в качестве задающего
элемента используют колебания электронов в атомах. Уже не механические колебания кристаллика кварца, а колебания электронов в атомных оболочках разных атомов, цезия там, или водорода. И вот сегодня точность этих часов невероятная. Я вам скажу, вот сегодня самые-самые точные атомные часы работают так, что ошибка в одну секунду накапливается за время жизни Вселенной, за 13 миллиардов лет. Кому нужны такие точные часы? Нуждаемся мы в быту в таком точном измерении времени или нет? Ну вот зачем они нам? А оказывается, очень нужны. И об этом мы поговорим на следующем уроке.

истории, истории искусства. Она позволила европейцам открыть для себя культуру Древнего Египта. Дело в том, что войска Наполеона Бонапарта сопровождала целая армия ученых и историков. И материалы, собранные ими в походе, стали прекрасной базой для создания Института Египта в Париже. Он был открыт в 1798 году, а Францию охватила египтомания. В моду вошли кашемировые шали, кальяны, вышитые остроносые туфельки и массивные золотые украшения в восточном стиле. К восточной или ориентальной теме охотно обратились литература и живопись, что привело к рождению нового художественного направления под названием ориентализм. Одним из первых произведений этого стиля в живописи стала картина Жана Огюста Доминика Энгра «Большая одалиска». На Востоке Энгр не бывал никогда. Он родился в Монтобане, на юго-западе Франции, учился в Париже, а затем провел почти два десятилетия в Италии. Именно в Италии в 1814 году Энгр работал над полотном «Большая одалиска». Он писал ее по заказу королевы Неаполя Каролины. Она была младшей сестрой Наполеона Бонапарта. Одалиску она так и не забрала. Империя пала, и Каролине стало не до живописных полотен. Впервые Энгр показал «Большую одалиску» на Парижском салоне 1819 года. Публике картина не понравилась. Живописца обвиняли в формальном поиске красоты ради красоты, а также в незнании элементарных законов анатомии. Специалисты насчитали у одалиски три лишних поясничных позвонка и отметили, что ее правая рука слишком длинна, левое бедро вывернуто под неестественным углом, а грудь при таком ракурсе попросту была бы не видна. В подобных просчетах мог быть увлечен любой другой художник, но только не Энгр. Он, ученик самого Жака-Луи Давида, лауреат Римской премии, был известен как самый талантливый выпускник Французской академии художеств. К тому же Энгр всегда отличался особой тщательностью в исполнении рисунка, утверждая, что именно рисунок составляет три четверти успеха живописи. Он часто повторял: «Хорошо нарисованная вещь в результате будет и хорошо написана». Несомненно, что если его одалиска и обладала анатомическими аномалиями, то они вовсе не были ошибкой мастера. Напротив, если он и нарушил законы, то намеренно, о чем свидетельствуют подготовительные рисунки и этюды к картине. Живописец Жан Огюст Доминик Энгр не раз признавался, что терпеть не может анатомию, эту науку хирургов, о которой невозможно думать без отвращения. Несмотря на многочисленные зарисовки с натуры, он предпочитал не вникать во внутреннее устройство человеческого тела, которое пахнет трупом и низводит самое прекрасное творение Господа до обычной материи. Он намеренно изгнал из своих полотен все, что нарушает и уничтожает красоту тела, боль, старение и смерть. Художник и не стремился создать портрет реальной обнаженной женщины, имеющей правильные пропорции. Отвергнув законы анатомии и светотени, удлинив спину и руку, одалиски художник воспевал гимн идеальной, торжествующей и волнующей красоте. Зрителей удивило лицо одалиски. Его классические черты вовсе не соответствовали облику восточной женщины. Впрочем, этот факт смутил публику гораздо меньше. Никто и не ожидал, что академист Энгр, влюбленный в работы Рафаэля, выберет в натурщице настоящую обитательницу гарема. А
ориентализм был лишь поводом, открывая возможность художнику XIX века легально изобразить обнаженную натуру, не прибегая

прибегая к образам античности и мифологическим сюжетам. Источником вдохновения для Энгра стали классические шедевры. Поза Адалиски напоминает позу мадам Рекамье с полотна, написанного учителем Энгра Жаном Луи Давидом, а голова Адалиски, украшенная замысловатым тюрбаном, отсылает воображение к картинам эпохи Ренессанса. Восхищаясь гением Рафаэля, Энгар словно соединил в своей Адалиске образы двух его полотен – портрета Форнарины и Мадонны в кресле. Свое преклонение перед Рафаэлем Энгар выразил и в полотне «Рафаэль и Форнарина». Он писал его в том же 1814 году, что и «Большую Адалиску». Головку Форнарины, возлюбленной Рафаэля, художник повторяет в повороте головы своей Адалиски. Энгар разместил в композиции картины источники своего вдохновения. На мольберте установлен незавершенный портрет обнаженной Форнарины, а в глубине ателье видна картина Рафаэля «Мадонна в кресле». Торжество классики Энгар дополнил элементами модного восточного колорита. Это роскошная опахала из павлиньих перьев, лежащие на подносе принадлежности для курения, эффектные драпировки и изысканные браслеты. На протяжении своей долгой жизни Жан-Огюст Доминик Энгар возвращался к ориентальной теме не раз. В 1835 году в полотно «Адалиска с рабыней» он включил еще большее количество деталей, связанных с темой Востока. Однако образ золотоволосой героини по-прежнему напоминал зрителям об искусстве итальянского возрождения. И не только. Дело в том, что поза спящей Адалиски повторила композицию более ранней картины самого Энгра «Спящая из Неаполя». Та картина была написана в 1809 году по заказу короля Неаполя, маршала наполеоновской армии Мюрата, женатого на сестре Бонапарта. «Спящая из Неаполя» должна была стать парой к «Большой Адалиске», заказанной его супругой. Однако картина бесследно исчезла в 1815 году во время разграбления дворца. Замысел Энгра сохранился лишь в предварительных этюдах и его более позднем рисунке, сделанном по воспоминаниям. Свою последнюю картину с ориентальным сюжетом «Турецкие бани» Жан-Огюст Доминик Энгр завершил в 1864 году в возрасте 84 лет. К тому моменту многие французские живописцы, в том числе и ученик Энгра Эжен де Лакруа, успели неоднократно побывать на Востоке, однако работа самого Метра оставалась столь же далекой от реалистичного изображения восточных дев, как и его «Большая Адалиска», написанная ровно полвека назад. Жан-Огюст Доминик Энгр не ставил перед собой задачи прослыть ученым-этнографом. В круглой картине «Тондо», этой любимой художниками Ренессанса в форме, он вновь славил сияющую красоту женщины. Находясь в весьма почтенном возрасте, мастер собрал воедино женские образы, являвшиеся ранее в его полотнах. Поэт Шарль Бодлер, поклонник творчества Энгра, был убежден, что главным источником вдохновения для художника всегда являлась любовь к женщине. Он никогда не бывает так счастлив и могущественен, как в моменты, когда его гений находится под действием чар юной красоты. В своем стихотворении «Приглашение к путешествию» Бодлер создал образ той призрачной и изысканной чувственности, которая явилась в европейском ориентализме XIX века. «Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство». И будем мы там делить пополам и жизнь, и любовь, и блаженство. Это мир таинственной мечты, неги, ласк, любви и красоты.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Приветствую всех любителей палеонтологии. С вами снова палеонтолог Ярослав Попов, а это значит, что настала пора для динозавриков и всех-всех-всех. Ну что же, сегодня у нас тема животрепещущая, тему, которую все очень любят на эту тему, по крайней мере, дискутировать, там, рассказывать какие-то умные мысли, но вот что же ученые думают по этой теме? Да, чуть не забыл тему-то обозначить. Я, конечно же, буду говорить о вымираниях. И мало того, буду говорить конкретно о вымирании динозавров. Ну хорошо, кто там и что по этому поводу думают, я думаю, что в конце я это и сам узнаю, когда вы будете писать свои вопросы. Ну а пока мне уже пора вам рассказать, что же думают о вымираниях ученые. Итак, тема «От чего вымерли динозавры?». Поехали! Ну, начнем мы с вами с того, что есть сейчас в науке такое понятие, как великие массовые вымирания. Ну, то есть, вообще, на самом деле, это не стоит, наверное, пояснить, почему именно такое вот сложное словосочетание. Почему не просто говорить, например, вымирание, и все. Дело в том, что вымирания бывают разные. И бывает такое понятие, как фоновые вымирания. То есть, постоянно у нас каждый год какое-то количество животных, даже не животных, а видов животных, правильнее будет так сказать, исчезают навсегда. Но в то же время и какое-то количество видов животных появляется новых. И в итоге разнообразие остается примерно таким же. Кто-то вымер, кто-то появился новый. Но иногда бывает так, что вымирают больше животных, чем появляется. Тогда на свете становится меньше всяких разных собственно, животных, растений и так далее. Разнообразие уменьшается. Вот тогда говорят о массовых вымираниях. Массовое вымирание – это штука довольно редкая, но все-таки не так, чтобы очень. То есть где-то раз, там, не знаю, в сотню тысяч лет, иногда раз в пару миллионов лет, иногда раз в 5 миллионов лет, но какое-нибудь массовое вымирание наверняка случится. Но есть великие массовые вымирания, их очень мало. Вот это времена, когда действительно вымерло огромное количество самых разных животных. И, разумеется, вымирание динозавров относится именно к великим массовым вымираниям. Но давайте разбираться, кто же впервые стал говорить о великих массовых вымираниях, кто, собственно, вымирал, почему вымирал. В общем, настала пора разобраться, откуда ноги растут у этих самых великих вымираний. Да. Действительно, ноги растут. Итак, продолжаем. На самом деле, впервые вот тему вымираний поставил перед учеными Жорж Леопольд Кювье, который сейчас как раз и появился перед нами. Именно этот исследователь, который жил в конце 18 века, в начале 19 века, провел множество самых разных изысканий, в том числе он, соответственно, занимался палеонтологией, изучал множество различных костей, открыл множество древних животных, его даже иногда называют отцом палеонтологии. Ну и, помимо всего прочего, вот он впервые заметил, что в какие-то моменты древние животные исчезали, причем исчезали массово. Вообще, на самом деле, конечно же, Жорж Кювье – это фигура очень интересная. Ну, помимо того, что это человек, который просто-напросто перелопатил все царство животных, вот там огромное количество всяких учебников собрал, огромное количество литературы, все их там прочитал, потом провел какую-то кучу массовых исследований, рыб ему со всего света свозили, какие-то раковины сидел, изучал, вот я уже сказал, там кости палеонтологически изучал, и в итоге написал новые книги с новой системой животного мира, которыми пользовались потом на протяжении 50 лет. Помимо этого, он впервые обосновал такую науку, как сравнительная анатомия. То есть именно он сказал, что можно сравнивать части разных животных, чтобы понять, как они устроены. Вот, например, когда мы с вами обсуждали, откуда у нас та или иная косточка появилась и как изменялся наш скелет, мы вот эти обсуждения все могли вести только благодаря тому, что когда-то Жорж Кювье открыл сравнительную анатомию. Но в то же время он был человеком таким очень важным, крайне важным. И он был уверен, что он просто величайший ученый, в принципе, отчасти так это и было, и каждый раз об этом рассказывал. Вот, например, некоторые тут цитаты есть о том, насколько он великий ученый. Вот. Если кому-то интересно, можете почитать. То есть он сразу же предполагал, что все, что он напишет, это будет вот прям истиной последней инстанции, и что каждое его слово составит просто новую эпоху в науке. Но отчасти так и получилось. И в том числе, когда он впервые написал вот эту книгу. Это как раз была книжка по палеонтологии. Видите, такая красивенькая, в черной обложке. Написана она была в 1812 году, когда тут у нас Наполеон воевал в России. В это время вот там во Франции, в Париже, Жорж Кювье сидел, вот книжку по палеонтологии писал. И в этой толстой книжке, очень толстой, она из 4 томов вот таких приличных, вначале есть относительно небольшое такое предисловие. Вот так вот оно выглядит. Переводится оно как «рассуждение о переворотах на поверхности земного шара». Так вот, на самом деле, именно здесь он впервые заговорил о великих вымираниях. То есть он как раз описал, что были когда-то разные организмы, и потом вдруг они исчезали. Но почему и как они исчезали? Наверное, потому что происходила какая-то страшная катастрофа или переворот. Так говорил Жорж Кювье. Поэтому его теорию, вот теорию вымираний, назвали еще теорией катастроф. Ну, поясню, что это значит. Ну вот, допустим, жили у нас когда-то вот такие странные древние существа, всякие трилобиты, ползали, плавали непонятные древние рыбы, ползали какие-то вот эти ящерицы толстенькие, звероящерицы какие-то. Вдруг бабац! Случилась катастрофа, и они все вымерли. А в итоге рядом с ними ползали другие, которых было очень мало. Ну, например, такие эти ящерки на двух ногах бегали. Ну вот. А тут место освободилось, они стали везде бегать. Ну и, собственно говоря, началась эпоха вот этих самых ящериц, динозавриков. Динозаврики по всему свету бегали. Где-то, конечно же, разумеется, всякие там слоны с жирафами в это время бегали. Ну, так думал Кювье. Но вот слоны с жирафами жили где-то там на отдельном островке, а вот динозавры были повсеместно. И вдруг, бабац, новая катастрофа, там, потоп случился, или замерзли все бедные динозавры. И в итоге все динозавры пропали, а вот зверюшки-то остались. И они расселились по всей земле, и вот до сих пор, собственно, везде живут. Вот так считал Кювье, развивалась жизнь на планете Земля, и вот периодически происходили всякие катастрофы. Но дальше наука стала меняться. Пришло новое направление, которое носит хитрое название униформизм. Давайте разбираться, что это такое, чтобы сразу в обморок не падать. Это направление связано с новым исследователем, которого зовут сэр Чарльз Лаэль. Вот он, видите, такой знатный дядечка с бакенбардами, чем-то немножечко на Дарвина похож. Он написал тоже красивую книжку, он, видите, тут даже с какими-то столбиками симпатичная книжка. Вот, еще с картинками, значит, получается. Книжка эта по геологии, то есть по истории Земли, там всякие горные породы изучал, камешки и так далее. И в том числе он заметил вот такую интересную вещь, что в древние времена процессы происходили абсолютно такие же, как и сейчас. И практически они не менялись со временем. Ну вот, например, сейчас у нас на мелководье волны бьют, ну вот, по дну морскому, и в итоге песочек ложится вот такими волнами. Получается рябь. Мелкие знаки ряби. И если мы отправимся, вот, например, к древним каким-нибудь горным породам, то это, например, протерозойские горные породы, то есть им, прошу прощения, больше 600 миллионов лет. И мы здесь видим окаменевшие знаки ряби. То есть получается, как сейчас водичка там бьется о берег, и песочек волнуется, так и 600 миллионов лет назад то же самое происходило. И вот Чарльз Лаэль сказал, что, по всей видимости, всегда некоторые процессы происходят одинаково. А если мы видим что-то вот такое, что нам кажется катастрофой, например, вот мы видим огромную гору, но явно эта гора как-то выросла. Но она выросла не из-за того, что она моментально подпрыгнула и здесь появилась за секунду. А это происходило на протяжении миллионов лет. она росла очень медленно. Ну, если мы в течение миллионов лет там по сантиметру будем эту гору наращивать, то в конце концов мы получим Гималаи. То есть получается, что катастроф никогда не было. Все процессы происходили так же, как и сейчас, происходили очень медленно. И, наверное, если кто-то когда-то и вымирал, то происходило это тоже очень медленно. Одни там животные погибали, другие появлялись. Эта теория очень понравилась одному замечательному человеку, которого зовут Чарльз Дарвин. Наверняка вы о таком слышали. И он отправился вместе с томиком как раз геологии Чарльза Лоэля, вот, попутешествовать на корабле «Бигль». И после своего длительного плавания он выяснил, что все виды на планете Земля меняются со временем. И что все, что есть сейчас на белом свете, это результат эволюции. То есть получается, что не вот появились все животные такими, какие они сейчас есть, а они такими стали на протяжении миллионов лет. И когда-то у всех живых существ был общий прапрапрапрадедушка. Вот. И, конечно же, эволюция – это был очень медленный процесс. Ну, а потом, после того, как появилась теория эволюции, появился в том числе и вот такой замечательный Дарвиновский музей, названный в честь Чарльза Дарвина. Ну, ладно, наверное, чуть поторопился. Вначале появилась теория эволюции, а потом уже Дарвиновский музей. Ну вот. Значит, появилась еще одна важная веха в истории науки. Теперь появилась теория эволюции. Мы теперь знаем, что все виды потихонечку меняются на протяжении миллионов лет. И вот Чарльз Дарвин был уверен, что они действительно менялись очень постепенно. Что никогда не было каких-то катастроф, не падало каких-то страшных метеоритов, не было взрывов каких-то вулканов. А все происходило очень постепенно. Но дальше все стало меняться. И появилась новая теория массовых вымираний, которая все-таки предполагала, что, наверное, какие-то катастрофы были. И опять здесь у нас еще будет парочка людей, о которых мне надо будет сказать. Вот они. Зовут они их Дэвид Рауб и Джек Сепковски. Вот они, видите, с усами и без усов. Так вот, Рауб — это тот, который без усов, если что. Так вот, значит, что решили сделать эти два замечательных дядьки? Работали они уже гораздо позже, это, конечно, уже был никак не 19 век, это уже был век 20, 1980 год, если быть точнее. И они вот как раз тоже там занимались геологией, палеонтологией, и видели, что в разных горных породах окаменелости все-таки довольно сильно меняются. И в какие-то моменты каких-то организмов много, потом вдруг становится много других, иногда эти переходы довольно резкие. Но вот насколько они резкие, вот какое было многообразие древних животных, было не совсем понятно. И тогда они решили сделать очень простую вещь. Они решили посчитать, сколько в какой-то определенный момент было живых существ на нашей планете. То есть они просто взяли, там, обложились, опять же, всякими учебниками и стали считать всех, там, допустим, каменноугольных там, брюхоногих моллюсков. Потом там всех, опять же, допустим, рыб каменноугольного периода. Потом они стали считать там всех, ну не знаю, каких-нибудь ящериц каменноугольного периода. Потом всех насекомых и так далее. Потом они посмотрели, сколько всего получилось, записали циферку. Ага, там в каменноугольном периоде было, допустим, там, не знаю, условно говоря, 10 тысяч животных. Потом посмотрели, а сколько там было животных в девонском периоде, а сколько в каком-нибудь, не знаю, силурийском периоде. И потом они все вот эти полученные данные нанесли вот на такой симпатичный график. И оказалось, вот смотрите, вот здесь у нас периоды разные. Вот кембрийский, ордовикский, силурийский. Так, где у нас тут динозаврики-то живут? Вот. Динозаврики у нас вот тут же живут. Стриаса, мел, вот это вот эпоха динозавриков. Вот мы видим разные периоды, вот тут миллионы лет. А вот здесь как раз количество разных живых существ, которые обитали. И видно, что на протяжении миллионов лет живых существ становилось все больше и больше и больше и больше. Ну и, в общем-то, сейчас до сих пор становится больше. Но в то же время иногда видно, что вот эти такие вот, видите, на графике ямочки появляются, как будто расщелины какие-то. Так вот, на самом деле, это и есть великие вымирания. То есть было животных много-много-много-много, и вдруг хопа, и стало очень мало. Причем очень мало, вот значительно стало меньше. И вот эти вот как раз падения и назвали великие массовые вымирания. Их, видите, всего лишь 5 штучек. Одно в ордовикском периоде, следующее в девонском периоде, потом в конце пермского периода, здесь оно, видите, вообще страшнейшее, на самом деле гораздо более страшное, чем вымирание динозавров. А то про вымирание динозавров-то все слышали, но динозавры-то вымерли всего 66 миллионов лет назад, вот оно, Тут не такая страшная ямка. А вот самая страшная яма, самое страшное вымирание, соответственно, было в конце пермского периода, где-то 250 миллионов лет назад, еще задолго до появления динозавров. Вот, многие об этом не знают. Потом вот у нас динозаврики как раз появились, и еще было небольшое вымирание. Ну и потом вот было вроде бы хорошо, всех становилось больше и больше, и потом оп, опять динозаврики вымерли, птерозаврики, и уже дальше опять никто не вымирает особо. Иногда рисуют еще вот такие схемки. Вот если, например, вы залезете когда-нибудь на Википедию, вам станет интересно почитать про вымирание, вы найдете вот такую странную схему. Здесь показаны вот наоборот вот такими палочками вымирания. То есть, чем выше палочка, тем круче вымирание. И вот они все вымирания. Вот как раз самое страшное, видите, палочка высокая. А вот вымирание динозавриков наше. Ну, тоже палочка такая заметная. То есть, здесь показано, кто сколько вымирал. Ну, и вот теперь... Ну, собственно говоря, после того, как все увидели, что действительно было много разных вымираний, уже тут огромное количество ученых этим заинтересовалось. Чего это вдруг? Вот пять раз на нашей планете случалось какое-то что-то страшное, и вдруг живность начинала вымирать. В чем причина? И с тех пор начали изучать всякие разные великие вымирания. Особенно, конечно, всех заинтересовало то самое вымирание, которое погубило динозавров и не только. Ну и вот теперь, после такого небольшого предисловия, пора нам уже переходить к вымиранию, собственно, динозавриков. Итак, его еще называют мелпалеогеновое вымирание, потому что последняя эпоха динозавров – это меловой период, а первая эпоха без динозавров – это палеогеновый период. Вот как раз на границе мелового и палеогенового периода и случилось что-то страшное, из-за чего все вымерли. Или ничего страшного не случилось, но все равно все вымерли. Вот давайте разбираться. Итак, в чем же может быть причина великого вымирания? И кто, собственно говоря, вымер? Ну, начнем со второго. Кто вымер? Все знают про динозавров. Вот они вот самым первым пунктом написаны. Безусловно, большие, зубастые. Ну, кто же их не заметит? Но не только динозавры тогда были. Там же были еще эти... как их? Нет, не стрекозы. Птерозавры, точно. Значит, большими крылышками кожистыми, да, там с этими с клювами, там с зубками, все как полагается. Так вот, птерозавры тоже вымерли, и больше птерозавров мы не найдем. Дальше вот какие-то странные слова пошли. Конфуциус орнисы и энанциорнисы. Это на самом деле разные птицы. Дело в том, что сейчас птицы, по сути, как бы друг на дружку похожи. Ни у кого нету, например, длинного хвоста. Нету сейчас птиц с зубами. А вот раньше было все не так. Раньше были разные птицы. Ну и вот как раз все зубастые птицы вот тут вот в конце мелового периода вместе с динозаврами и вымерли. Остались только такие, как сейчас. Ну, еще некоторые млекопитающие, об этом мы еще поговорим. На самом деле, вымирание было не только на суше. Вместе с динозаврами вымерли всякие разные морские рептилии, там, мозазавры всякие, плезиозавры с длинными шеями и прочие завры. Огромное количество всяких разных рыб. Ну, а также всякие беспозвоночные, то есть те, у кого скелета не было. Там в раковинах эти закрученных аммониты, белемниты, похожие на кальмарчиков, и еще множество разной всякой живности. В чем причина? Давайте уже наконец-то разбираться, где у нас тут самое интересное-то. Ну, конечно же, я думаю, что большинство из вас скажет однозначно. Во всем виноват коварный метеорит, который упал на нашу планету и вот всех как раз и погубил разом. Ну, давайте разбираться. Я вот, ну, не знаю, наверное, лет 7 назад общался с одним дядькой, ну вот, почему такой дядька, знаете, солидный, собственно говоря, он директор карьера, вот, и вот мы там с ними как раз там о палеонтологии поговорили, там об окаменелостях, и вот в том числе говорим, а вот там есть было еще такое вымирание, динозавры вымерли, он говорит, да-да-да, я все знаю, да, я это помню, вот, там, значит, упал огромный метеорит, земля взорвалась, и динозавры в космос улетели, ну вот. Вот не надо, пожалуйста, повторять ошибки этого дяди. Значит, если все-таки метеориты виноват, то в чем была причина вымирания? Причина была, на самом деле, вовсе не в самом падении метеорита, а в последствиях этого падения. Ну, начнем с того, что, наверное, все-таки грамотнее его называть не метеорит, а астероид. Потому что самые крупные тела, которые летают в космосе, как раз называют астероидами. А вот этот камушек, который на Землю прилетел, был диаметром 10 километров. То есть, чтобы вы понимали, это гора Эверест. Представляете себе, гора Эверест вот так вот прилетела и шмякнулась на нашу планету. Что из-за этого могло произойти? Ну, понятное дело, что туда, куда приземлился этот камушек, там всем динозаврам сразу каюк и настал. Больше того, каюк настал даже тем динозаврам, которые были поблизости. Потому что тут же случился страшный взрыв. Там взрывная волна всех снесла. Вот если кто-нибудь из вас смотрел фильм «Прогулки с динозаврами», там это очень красиво показано. Вот. Потом там какой-нибудь там метеоритный дождь начался. А еще, значит, скорее всего, он в воду упал. Там волна поднялась страшная. Там еще со всех окружающих островов смыло всех динозавров бедных. В общем, ужас. Много было жертв от падения метеорита. Но Земля-то большая. Вот с одной стороны Земли, там диаметр на расстоянии, там, не знаю, 500 километров, 1000 километров, там, не знаю, 10 тысяч километров, погибли все. Но на другом конце Земли динозавры даже понятия не имели, что где-то там что-то бабахнуло. Ну, может, у них небольшое землетрясение случилось, они там голову от травы оторвали и продолжили дальше жевать свои папоротники. И они бы и дальше бы жили бы себе спокойненько. Но тут началось страшное. Когда метеорит взорвался, он расплавил кучу горной породы. Кроме того, он сам взорвался и весь превратился в пыль. И вот эта пыль от горных пород, от самого метеорита, поднялась в воздух, в атмосферу и выше, к облакам. И она перекрыла практически всю нашу планету. А вот многие из вас, наверное, помнят, там относительно недавно было извержение вулкана Эйяпьятлайла-Лукудля. Вот. И из-за того, что просто какой-то там вулкан подымил, пепел пошел, самолеты летать не могли практически на половине планеты, потому что столько дыма было. А здесь, представляете, сколько пыли было? Тут, наверное, всю планету просто пылью заволокло. И наступила ночь. Такая метеоритная ночь. Стало темно, холодно. И, во-первых, часть животных могла замерзнуть, а те, кто не замерзли, стали гибнуть от голода. Ведь растения стали чахнуть, вянуть. Растительноядным крупным динозаврам всяким не хватало пищи, потом не хватало пищи уже и хищникам, когда они всех травоядных переели, ну и в конце концов все крупные животные погибли, осталось только мелочь. Вот так вот предполагают. Ну хорошо, там, придумать мы можем все что угодно. Можно вот сказать, что прилетели инопланетяне, всех динозавров украли. А доказательства где? А доказательства есть. Итак, переходим к доказательной базе. На самом деле, вот эта метеоритная теория стала рождаться примерно тогда же, когда, в принципе, стали говорить о вымираниях, в 1980 году. А случилось это благодаря вот таким вот дядькам. Ведь у меня сегодня как-то в презентации очень много разных исследователей. Так, очень даже симпатичные, как-то они похожи. А, ну да, это же отец и сын. Это же Луис Альварес и Уолтер Альварес. Причем один из них физик, второй геолог. Ну, в любом случае, тот и другой вроде бы в динозаврах ничего не понимают. Но вот про вымирание они много чего смогли рассказать, и как раз именно благодаря ним появилась метеоритная теория. А дело-то все вот в чем. Когда они изучали в Италии вот такую замечательную красивую стеночку, около которой они стоят, они обнаружили слой, вот такой вот, который, в принципе, не сильно отличался от других горных пород. Причем до этого слоя, вот ниже все это вот у нас меловые породы, то есть тогда, когда динозавры жили, выше это, когда уже динозавры не жили, это уже палеоген идет, а вот это, считайте, вот четко по границе идет. Да? Замечательно. Так вот, когда они его стали изучать, они там все-таки физики, да, много чего умеют делать, они стали его изучать со всех сторон, и в том числе стали смотреть, из чего этот слой состоит. И вот там вот много всяких разных элементов они увидели, там 8 дыр, и в том числе изучили такой редкий элемент, как иридий. И вот оказалось, что тут иридия мало-мало-мало, потом его мало-мало-мало, и вот в этом маленьком слое его вдруг очень много. Казалось бы, ну кому нужен какой-то непонятный иридий? Ерунда какая-то. Да нет, вот на самом деле совсем не ерунда. Иридий очень редкий элемент на планете Земля. Вы когда-нибудь в руках кусок иридия держали? Вот я, например, нет. А почему? Потому что он редкий. Потому что вот в Ашане его не купишь. Так вот, на самом деле иридий редок на Земле, но в космосе его много, в принципе. И вот тут-то возникла мысль, а что если прилетел какой-нибудь там астероид, упал на планету Земля, и когда он взорвался, поднялась вверх вот эта пыль, в которой было много иридия. Интересная версия. Дальше стали изучать, ездить по всему миру и везде, и повсюду, в самых разных геологических разрезах обнаруживали кучу иридия в конце эпохи динозавров. Вот такой тоненький слой, в котором просто до черта иридия. Получается, что иридия было столько, что вот эта иридиевая пыль поднялась и покрыла абсолютно всю планету. И в какой-то момент, когда-то, вот когда динозавры вымерли, вот по всей поверхности Земли лежал вот слой иридиевой пыли. А это значит, что был какой-то чудовищный взрыв. Взрыв гигантского астероида. Так решили эти исследователи. Это очень, на самом деле, классное доказательство. И потом оценили примерно размер этого астероида. Как раз получилось 10 километров, вот чтобы столько пыли накопилось. И, в общем, в итоге вроде все сошлось. Но, окей, у нас упал гигантский камушек, там пыль поднялась и все такое. Где камушек сам? Покажите, сказали бы какие-нибудь, не знаю, неверующие, понимаете ли, в метеоритную теорию, да? А вот не могут показать. Он же в пыль превратился. Ну, значит, не было камушка. Ну, хорошо, ладно. Вы говорите, что в пыль превратился. Но он же куда-то упал. Там такая яма должна была остаться. А где яма? Предъявите. Вот тут ученые действительно призадумались. Яма должна быть. А точнее, кратер. Так называют яму от метеорита. Но где? Вопрос хороший. Конечно же, яму сейчас уже как яму не разглядишь. Ее уже давно там засыпало всякими там песком, пеплом, то потом уже всякие там уже известнячки там накопились, там какой-нибудь ил морской, ее уже там, может быть, и не видно. Но в древних слоях-то она должна быть. Стали изучать кратеры от падения астероидов в древних породах. И нашли, о чудо, как раз в конце мелового периода. Вот здесь вот, это у нас, значит, Америка, вот здесь у нас Соединенные Штаты, здесь Мексика. И вот здесь вот в Мексике, на полуострове Юкатан, обнаружили огромную такую дырищу, вот она хорошо тут видна, вот так вот очерчена, значит, оставленную древним астероидом, причем гигантским астероидом, потому что где-то дырища 200 километров. Представляете, больше, чем Москва. Кошмар какой. Вот, вот такую дырочку оставил когда-то вот упавший астероид. Ну все, красота. Значит, получается, вот сюда именно камушек, скорее всего, упал. Но тут специалисты в других странах тоже активировались. А почему это все в Америке должно падать? Нет, мы хотим, чтобы у нас упало. Стали тоже тщательно искать. Может быть, где-нибудь еще какой-нибудь кратер найдут от древнего какого-нибудь астероида. И нашли. В итоге в Индии нашли огромный тоже кратер. И у нас на Урале тоже нашли классный кратер. Но оказалось, что они не такие большие, решили, что все-таки нет. Это не те астероиды, они неправильные, а вот правильный астероид все-таки в Америку упал. Ну, действительно, куда бы ему еще падать? Вот. Но я бы, кстати, на месте ученых призадумался. Так получается, что просто-напросто астероид был не один. Или он, как минимум, в воздухе развалился на несколько кусков. Раз и в Индии какая-то дырка, еще и на Урале. То есть, что-то динозавры, похоже, небеса-то прогневали, раз везде камушки какие-то падали. Ну, на этом, на самом деле, доказательства не закончились. Чем дальше изучают, тем больше всего находят. Вот помимо вот этого иридия, про который я говорил, помимо вот этого кратера, который назвали Чиксулуп, нашли еще какие-то там маленькие кусочки кварца оплавленные, то есть вот как будто там какая-то порода переплавилась при высоких температурах. Нашли многочисленные следы древних пожаров, там пепел просто древний, а пожары быть должны, ну там же взрыв был, правильно? Значит, еще на огромном расстоянии просто температура была сумасшедшая, и, конечно же, леса загорелись. Вот. То есть, получается, что действительно астероид упал. Это доказано. Все. Ну, собственно говоря, все тогда. Заканчиваем лекцию, все выключаем, да? Нет. А почему? Дело в том, что хорошо. Пусть ученые доказали, что астероид упал. Но связано ли это с вымиранием? Мало ли, астероиды и до этого падали, и после этого падали. Но вот так массово никто не вымирал. А тут вдруг вымерли. И вообще, как бы, совпадает ли вымирание с падением астероида? Надо разбираться. Знаете, некоторое время многие ученые, многие специалисты, особенно в нашей стране, вот как раз очень не любили эту астероидную гипотезу и говорили то, что нет, никакой астероид не падал, если падал, то это вообще не важно, потому что все и так вымирали. Ну, например, те же динозавры, они уже и так загибались, их становилось все меньше и меньше, они были уже не такие разнообразные, и вот к концу мелового периода уже осталось совсем немного динозавров, и, может быть, последних так и быть этот астероид и добил, ну вот, таких уже еле-еле ковыляющих старичков. А если бы не добил бы, то динозавры бы и сами вымерли бы там через миллион лет. Но, во-первых, чем дальше изучают, тем больше находят новых динозавров всяких разных. А самое главное, вот буквально недавно, вот 2 года назад, изучили птерозавров. И обнаружили одно место, в котором птерозавров было просто уйма. Причем птерозавров, обитавших вот буквально за минуту до падения метеорита. Вот всякие там косточки этих птерозавров нашли. Так вот, получается, что птерозавров было так много, что они вымирать в принципе не собирались. значит, все-таки, видимо, что-то их погубило. Какая-то катастрофа. Ну все. Похоже, мы уже с вами доказали. Астероид упал и убил динозавров. Но не тут-то было. Значит, смотрите. В 2010 году выходит очень странная научная статья. Там множество каких-то ученых подписалось. Вот смотрите, снизу это список авторов. Там 40 человек собрались. И вот каждый, наверное, по предложению написал, потому что статья на две странички. Чего-то они нам такое написали. А знаете, что они написали? Они написали статью в научном журнале, в которой написали, что мы точно выяснили, динозавров убил метеорит. Все, вопрос закрыт, метеорит виновен. Странная статья, согласны? С чего это вдруг ее выпустили? А дело все в том, что появились новые исследователи, которые стали доказывать, что метеорит-то не виноват, а виноваты во всем вулканы. И вот чтобы этих вулканистов задавить сразу, чтобы они замолчали, вот собрались все вместе, все сторонники падения метеорита, и написали вот такую крутую статью. Ну, к вулканам мы еще вернемся. А пока давайте поговорим, чего же все-таки с этой метеоритной гипотезой не так? И почему до сих пор кто-то еще сомневается, что именно астероид убил динозавров? Дело все вот в чем. Смотрите. Значит, здесь вот показана, может быть, схемочка довольно сложная, но на самом деле, если разбираться в деталях, то все не так сложно. Вот, видите, такая зелененькая полосочка – это мест падения, собственно говоря, метеорита. То есть слои, которые остались вот после падения астероида, там вот они иридием насыщены и так далее и тому подобное. Все замечательно. Причем изучались породы недалеко от падения метеорита, то есть здесь было множество каких-то обломков, там переплавленных пород, в общем, замечательно. Четко видно, когда астероид упал. Дальше, если мы там будем с вами смотреть, какие породы накапливались позже падения метеорита, то окажется, что вот здесь вот будет великое вымирание. Где-то на 12 метров выше. То есть на высоту там 3 этажей выше. То есть если смотреть в деталях, так-то вроде издалека кажется, что астероид упал, все вымерли одновременно. Но оказывается, что все вымерли через 12 метров осадков. Через сколько лет-то получается? Ну, где-то, наверное, 200 тысяч лет нужно было, чтобы столько накопилось всяких горных пород. То есть метеорит упал, и только через 200 тысяч лет все вымерли. Ну, это что-то ненормальное, согласитесь. Чего это они так ждали? Потерпеть, что ли, решили немножко? Думают, давайте пока не вымирать, ну вот, через 200 тысяч лет вымрем. Или метеорит поспешил, как-то рано прилетел. Загадка. Но что говорят на это сторонники астероидной теории, те ученые, которые доказывают, что во всем виноват астероид? Они говорят, на самом деле все вымерли в момент падения астероида, или вот там практически сразу после этого. Но вот здесь вот, когда вы там изучали всяких разных древних животных вот в этом горном разрезе, вы смотрели на каких-то крошечные ракушечки, каких-то одноклеточных, это все ерунда. Это просто пыль. Они вместе с пылью поднялись в воздух. Там взрыв же был страшный. И там вверх пыль поднялась. И вот все вот эти маленькие рачки тоже полетели. И потом на землю потихонечку падали еще 200 тысяч лет. Ага, интересно. А потом взяли и обнаружили динозавра, который жил тоже через 200 тысяч лет после падения астероида. Вот нашли такие замечательные косточки утконосого динозавра. Это буквально там в двух местах нашли. Очень мало этих динозавров, видимо, осталось, но остались. Это что, у нас получается 200 тысяч лет в космосе летали кости динозавров? Такой был взрыв страшный, что они там улетели и потом летали, и потом только приземлились через 200 тысяч лет? Ну, это дичь какая-то полнейшая. Явно вот какие-то животные пережили падение астероида, еще потом жили, лишь потом вымерли. Что-то здесь не стыкуется. И вот еще одна очень интересная недавно была работа, учеными сделана. Значит, решили изучить, что там происходило вот прямо в том самом месте, в которую упал астероид, вот прямо в этом кратере Чиксулуп. Изучили там тончайшие слои горных пород, посмотрели, кто там жил, под микроскопом разглядели разных животных, и оказалось, что там, на этом самом месте, живые организмы, вот всякие вот маленькие, там, одноклеточные, крошечные, стали жить, ну, где-то через пару тысяч лет после падения астероида. Причем, такие же, как жили до этого. То есть, даже в том самом месте, где астероид упал. Чего уж говорить о другой стороне планеты. Так получается, что астероид особо на жизнь не повлиял. Конечно же, где-то жизнь погибла из-за падения астероида, но в других местах она осталась. Жизнь пробилась, и все продолжили жить дальше. А почему же все вымерли? Будем разбираться дальше. Итак, Таким образом, Матиха и Сабой подобрались ко второй версии вымирания. Почему еще могли вымереть динозавры? Возможно, что вымерли они из-за извержения вулканов. Значит, какая концепция выдвигается сторонниками вулканической теории? Они говорят, что к концу мелового периода, к концу эпохи динозавров, случилась активизация всех вулканов. Огромное количество вулканов по Земле стали активными, и они стали дымить там, соответственно, и огромное количество пепла поднялось в небо. А пепел – это штука такая, знаете, тоже непрозрачная. И если миллионы вулканов на протяжении нескольких сотен тысяч лет извергались, пепел постоянно поднимался вверх, перекрывал атмосферу, то, понятное дело, на Земле могло стать гораздо темнее, и в результате могла наступить практически полная ночь, стали гибнуть растения, стало холодно. Ну и дальше все то же самое, что я вам рассказывал в начале вот, про падение астероида. То есть тот же самый сценарий, только не от астероида пуля поднялась, а вот от вулканов вулканический пепел. Хорошо. Ну, опять же, докажите, что были страшные извержения. Доказывают. Слышали вы, наверное, что есть такая страна Индия. И вот если мы посмотрим на геологическую карту Индии, а на геологической карте разными цветами показывают породы разного возраста. То есть, если вот что-то розовенькое, значит, это все одного возраста. Вот желтенькое – это какого-то другого возраста. Так вот, это розовенькое, это знаете что? Это лавы, излившиеся в конце мелового периода. То есть, представляете, сколько было вулканов, что лавой залило практически всю Индию. Но это просто страшное дело. То есть, получается, действительно, вулканизм был просто страшнейший. А значит, во всем виноваты вулканы. Может быть. Но, опять же, не точно. Мы с вами выяснили, что все-таки... Ой, да, я же забыл совсем. А самое-то главное еще, почему, так сказать, обрадовались все эти сторонники вулканической теории. Ведь, когда вулканы извергаются, пепел, который выходит из вулканов, содержит в себе тоже много иридия того самого. И в вулканическом пепле его тоже много. У нас в недрах Земли, там глубоко, иридия много, у нас на поверхности его мало. А значит, вот этот вот иридиевый слой, эта иридиевая пыль могла накопиться благодаря вулканам. Но это не решает той проблемы, что все равно вот над этим иридиевым слоем еще куча костей динозавров и куча всего другого. То есть множество животных пережило вот эту страшную катастрофу. Хоть она была бы из-за падения метеорита или из-за вулканов. Неважно. А вот, кстати говоря, ну вот еще одна такая схемочка, если кому интересно, потом, кто там сильно вопросом интересуется, рассмотрите ее тщательнее. Здесь показаны как раз опять эти всякие вымирания, вы уже видели эту кривулину, и показаны разные страшные извержения. И вот здесь как раз вот там деканские траппы, которые в Индии, и окажется, что в принципе практически всегда, каждый раз, когда было вымирание, были какие-то страшные извержения вулканов, что как раз очень сторонникам того, что вулканы всех погубили, очень нравится. Но давайте перейдем уже к следующей теории, а то я что-то на вулканах и на метеоритах уже задержался. Следующая теория, что на самом деле вот страшная катастрофа, которая привела к гибели животных, она связана с... прошу прощения. Извините. Так вот, следующая теория, то что страшная катастрофа произошла на самом деле не из-за извержения вулкана, а из-за изменения климата. То есть в конце эпохи динозавров в силу каких-то непонятных причин очень резко изменился климат, и в результате динозавры погибли. Причем какого рода было изменение климата, было не совсем понятно. Была версия, что, возможно, вдруг и неожиданно очень сильно, соответственно, потеплело. То есть было страшное потепление по всей планете Земля, и в итоге из-за этого все, соответственно, могли погибнуть. Вторая версия, что неожиданно и вдруг было страшное похолодание, из-за которого все вдруг могли погибнуть. И на самом деле сейчас предполагают, что, конечно же, скорее всего, было все-таки похолодание, а не глобальное потепление. Но было это глобальное похолодание или не было, на самом деле, вопрос, конечно. Ну, даже пусть оно было, но погубило ли это похолодание всех динозавров? Вот тут тоже многие на самом деле спорят. Вот раньше-то считали, что динозавры у нас были все все-таки такие, ну, скажем, теплолюбивые животные. И они, в принципе, холодную погоду не переносили. И если вдруг бы на всей Земле стало бы гораздо холоднее, то они все бы просто погибли. Они же холоднокровные. Но сейчас мы выясняем, что динозавры жили даже в самых холодных местах. например, на полюсах, где температура была постоянно ниже нуля. И ничего, динозавры выживали вот даже вот таких вот заснеженных равнинах. Так что, видимо, все-таки как-то динозавры умудрялись справиться. И если даже похолодало бы, то, может быть, кто-то бы и вымер, но кто-то бы абсолютно точно остался. Есть версия о том, что, возможно, была катастрофа какого-то другого плана. Возможно, вдруг и резко по всей Земле увеличилась сила тяжести. И всех животных буквально тут же расплющило. Вот так. Но, извините, почему только динозавров? А почему зверюшек не расплющило? Почему вот как на моем этом рисунке крокодилов не расплющило? И вообще, кто вам такую глупость сказал, что вдруг на Земле стала увеличиваться сила тяжести? Что вот раньше всем было ходить по Земле хорошо, а потом вдруг все стали очень тяжелые. Опять же, где доказательства? Вот тут доказательств вообще никаких. То есть это чисто кто-то придумал такую штуку. Потом, вот мы сейчас много чего знаем про вирусы. А может быть, вот динозавров тоже какой-то страшный вирус погубил? Есть на самом деле ведь и такая версия. Но тоже не складывается, знаете, на самом деле. Дело-то все в том, что динозавров вирус каких-то погубить мог. Вирусы, они штуки коварные. Но он не мог погубить всех на планете Земля. Вот в чем дело. Он мог погубить, допустим, только один какой-то вид динозавров. Ну, два вида динозавров, каких-то близких родственников. Но придумать какой-то вирус, который одновременно и утконосого динозавра убьет, и тираннозавра, довольно сложно. А уж вирус, который и тираннозавра убьет, и, допустим, какого-то аммонита, ну это что-то вообще дичь какая-то. На самом деле нет, такого быть не может. Возможно, что все-таки причина какая-то не космического масштаба, а причина вымирания скрывалась на самой планете Земля. Возможно, например, во всем виноваты цветочки. Казалось бы. Цветочки, они такие хорошие, мирные, милые. Как же они могли погубить динозавров? Но дело в том, что цветочки появились как раз в конце эпохи динозавров. Раньше были растения другие, всякие хвощи, папоротники, там елки и другие голосеменные. А вот в конце эпохи динозавров как раз уже везде росли цветы. А в цветах есть вредное вещество. Называется оно алкалоиды. И может быть как раз алкалоиды-то всех динозавров и погубили. Динозавры ели вот эти ядовитые цветы, в которых алкалоиды, травились и погибали. Ну, алкалоиды – это штука страшная, это правда. Если не приспособиться к алкалоидам, можно погибнуть. Например, вы все знаете такой алкалоид, как никотин. Вот здесь как раз показана молекула этого страшного никотина. Правильно говорят, капля никотина убивает лошадь. Страшнейшее вещество. И возможно, что динозавры могли бы из-за этого погибнуть. Но вся штука в том, что они не погибали, и это известный факт. После того, как появились цветочки, какие-то динозавры действительно вымерли. А другие животные приспособились, и буквально только одни цветы и жевали. Например, всякие вот эти вот, как раз, которые появились с клювиками и со своими этими гребешками. Так называемые цератопсы. Так что ничего, как-то приспособились динозавры к цветочкам. Но, может быть, все-таки цветочки и виновны. Только по-другому. Дело в том, что когда появились первые растения цветковые, они стали менять весь мир вокруг себя. В первую очередь, после того, как появились цветковые, изменились все насекомые вокруг них. Это привело к тому, что огромное количество самых разных насекомых вымерло, а других огромное количество появилось, совсем новых. Но случилось это значительно раньше, чем вымирание динозавров. Вот на этом графике, соответственно, вот здесь у нас где-то динозавры вымрут, и здесь практически очень мало насекомых пострадает. А вот, соответственно, самая страшная страсть происходила где-то за 40 миллионов лет до появления, до вымирания динозавров, где-то 100 миллионов лет назад. Вот как раз тогда появились цветочки, и тогда вот насекомые массово вымирали. Но дальше стал меняться и более крупный мир. Изменились насекомые, дальше стали меняться зверюшки. Дело в том, что появилась куча травы. А траву надо кому-то жевать. А всякие ящерицы, они траву жевать не могут. А у них кровь холодная, они траву переваривать не смогут. А вот зверюшки теплокровные, другое дело. Млекопитающие траву жевать могут. И так как травы стало много, они стали много ее есть. И стали подрастать. И если раньше все зверюшки были вот такими, крошками, то тут стали появляться зверюшки уже и побольше, а вслед за травоядными зверюшками стали побольше вырастать и зверюшки-хищники. И в конце концов появились зверюшки-хищники размером с барсука. И оказалось, что они не только маленькую зверюшку могут съесть, а они могут съесть и даже яйцо динозавра или детеныша динозавра. Вот такие дела. Ну и, соответственно, возможно, что зверюшки съели практически весь детский сад динозавров, всех малышей. Ну и из-за этого, собственно говоря, и погибли наши динозаврики бедные. Но и у этой версии тоже есть свои недостатки. Дело в том, что раньше думали, что все зверюшки во времена динозавров были крошками. Но оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что еще задолго до конца мелового периода уже появлялись зверюшки более крупные. Вот такие, например. Видите, Фрутофоссор. Вот Фрутофоссор, он тоже был практически размером с барсука. Был очень крупной зверюшкой. И жил он еще в юрском периоде. То есть уже тогда они охотились на маленьких динозавриков, и ничего, динозаврики как-то справлялись. Кроме того, соответственно, была же версия, что, соответственно, стало много вот всяких этих травоядных зверюшек из-за того, что глупые там динозавры, они не могли жевать траву. Ну, точнее, они могли жевать траву, конечно же, но только если вырастали большие. Вот когда они вырастали большие, у них там кровь нагревалась, они уже могли траву переваривать, такую тяжелую пищу. А маленькие зверюшки траву переваривать, ну, никак не могли. Маленькие динозаврики. А вот маленькие зверюшки могли, они же теплокровные. Но сейчас мы выясняем, что и динозавры маленькие тоже были теплокровные. Особые методы позволяют померить температуру динозавров, и оказывается, что у всех динозавров температура была 30 градусов, 32, 36, 38, особенно у мелких динозавров. То есть и многие мелкие динозавры, больше того, оказываются травоядными, мы таких находим сейчас. Вот. И значит, получается, мелкие динозавры тоже могли бы жевать траву, и зачем зверюшкам-то расти, если травы стало много? Динозавры бы прекрасно эту траву съели. В общем, вопросов на самом деле до сих пор больше, чем ответов. Ну и наконец, вот мы все говорим о том, что динозавры вымерли, вот им вообще стало плохо, а вот зверям-то вообще раздолье. Вот зверюшки вообще там хорошо себя чувствовали. На самом деле это тоже не совсем так. Вот на этом графике показано, что происходило в конце эпохи динозавров. Видите, зверюшек было очень много. Ну и потом вроде бы их тоже очень много.

умерли из-за того, что воды и прочего достаточно. Они жили вот как раз 30 хвостом. Но предполагают, что, наверное, всякие зауроподы длина шеи, может быть, жили лет до 50. Были ли стайные динозавры и была ли у них какая-либо иерархия? Скорее всего, стайные были, по крайней мере, многочисленные находки некоторых динозавров предполагают, что они были стайными. Особенно, вот когда вот они находятся, так сказать, инситу. То есть, не когда их там замыло, вот в одну кучу свалило. А когда они, вот именно, погибли буквально на одном месте, их моментально засыпало, и видно, что их до черта. И это позволяет предположить, что они были стайными. Так, например, частенько бывает с утконосыми динозаврами. Потом иногда следы находят. Когда находят следы огромного количества животных, вот именно стадо буквально, то, соответственно, можно сделать вывод, что, наверное, здесь какое-то стадо и прошло. Так что, скорее всего, да. А уж была ли там какая-то иерархия, ну, блин, пойди, блин, пойми. На самом деле это очень сложно. Но вот недавно, например, вышла интересная работа, когда как раз изучалось огромное количество следов цератопсов. И после чего был сделан вывод, что, скорее всего, ходили они небольшими группами, где-то по 8-10 особей. И, скорее всего, там был один какой-то самый крупный цератопс, возможно, самка. Вот, а за ней ходили тоже, скорее всего, самки, как предполагают. То есть, возможно, что они вели себя как семейная группа слонов. Разумеется, иерархия у них была довольно жесткая. Но это все так вот очень-очень-очень приблизительно. Что было бы с людьми сейчас, если бы динозавры не вымерли? Появились бы современные люди или динозавров бы истребили? Я думаю, что если бы динозавры бы жили бы сейчас, вот именно в том размере, в каком они жили в конце мелового периода, то люди бы никогда бы не появились бы. Им бы такой возможности не дали. Может быть, какие-то млекопитающие бы все-таки умудрились бы прорваться и подрасти, тем более, что все-таки климат у нас сильно изменился с эпохи динозавров. Но, скорее всего, тотально бы динозавры не вымерли, и так далеко, так сказать, до людей бы млекопитающие не доэволюционировали. И, скорее всего, выглядели бы они совсем иначе. Ну, собственно говоря, вот, наверное, я ответил. На территории России есть ли породы верхнего мела? По-моему, я вот буквально минут 10 назад упоминал самые разные меловые породы на территории России. Но могу еще рассказать, что есть абсолютно точно, и их на самом деле относительно много. У нас на части территории России было море. Если мы возьмем ранний мел, то у нас море было из севера и с юга. И, соответственно, практически вся европейская часть России, большая часть Сибири была залита морем. И там, соответственно, осталось множество отложений именно такого этого морского мела. А в верхнем мелу море уже не так далеко заходило. И в итоге, соответственно, только вот там где-нибудь, наверное, до Ростова, может, чуть-чуть дальше море доходило. И там можно, соответственно, совсем на югах России, в европейской части, поискать отложения верхнего мела. И верхнего мела отложения можно поискать, соответственно, опять же, в Сибири. Вот. И на Дальнем Востоке. Ну, а в принципе, еще местами у нас континентальный мел был. Например, как я уже сказал, в Амурской области там даже динозавров находят. А потом нижнемеловые континентальные отложения у нас есть в Якутии. Там тоже динозавров находят. В общем, посмотрите геологическую карту и увидите, что на самом деле мела у нас было прилично. Ну что, дамы и господа, я как погляжу, это все вопросы, которые мне сегодня предоставили. А значит, пора мне уже заканчивать мой сегодняшний рассказ. Ну, надеюсь, что чего-нибудь новое про великие вымирания вы сегодня узнали, а особенно про вымирание динозавров. Также я, конечно же, очень надеюсь, что сегодняшний эфир вам отлично. Ой, дамы и господа, что-то сегодня у нас опять оборудование веселится. Но ничего страшного. В любом случае, я уже рассказал все, что вам сегодня хотел рассказать. Очень надеюсь, что какую-нибудь новую информацию я до вас донес. Конечно же, я очень надеюсь, что вам понравилось, что вы остались с хорошим настроением, что что-нибудь новенькое вы сегодня узнали. Ну, а еще я, конечно же, надеюсь, что вы еще посмотрите наши следующие эфиры. На следующей неделе их будет, как обычно, два. Во вторник и в субботу. Во вторник платный, в субботу открытый, как сегодня. Хотя донаты всегда приветствуются. А во вторник я буду рассказывать про каменноугольный период. Мы сегодня уже упоминали этих самых гигантских насекомых, когда как раз там

кислорода было много, и, возможно, из-за этого насекомые там подрастали такие, что ого-го. Вот, а еще там акулы классные, шипастые плавали. Вот про все вот про это во вторник все, кто захотят, купят билетик и послушают. Уверен, что это будет классно и зажигательно. Ну, а, конечно же, открытый эфир будет у нас в субботу. Все по расписанию. И в субботу я решил рассказать вам, что новенького в палеонтологии появилось. Ведь палеонтология не стоит на месте. Если кто не знает, у нас на канале Дарвиновского музея есть даже особая категория, называется Darwin News, где мы рассказываем о новостях палеонтологии. Ну и вот сейчас я сделал небольшую подборочку, в течение недели, наверное, ее доработаю немножечко, может, что-нибудь дополню. Новостей самых интересных палеонтологических за последние полгода. И в субботу я вам о них буду рассказывать. Так что не пропустите. Хвост, новый хвост для спинозавра, ДНК динозавра, динозавр в янтаре и многое-многое-многое другое ждет вас в субботу. Ну что же, всем хорошего настроения, всем пока и до встречи на следующей неделе.

До ночи получал премию, орден, чин, иногда часть состояния того, на кого он донес. Вся эта история закончилась только при Петре III. Ему приписывали намерение отказаться от православия, осуществить реформу Русской Православной Церкви по протестантскому образцу, спилить золото с куполов. Петр III, по сути, вернул понятие «рабочий день», сам стиль жизни государя. Хотел трудиться, хотел сделать как лучше. Это новаторская, яркая и очень важная для развития экономики финансовая инициатива. Бумажные деньги появились тогда только в нескольких европейских странах, наиболее продвинутых. Екатерина, взойдя на престол, опять подписывает указ от своего имени и опять получает всю славу успешной финансовой реформы. В современной истории предпринимаются уже системные попытки взглянуть на его деяния не по откликам Екатерины и ее сподвижников, а вот по реальным практическим действиям.

Добрый день. Мы сегодня продолжаем наш рассказ об истории 18 века и поговорим о деяниях одного из самых малоизвестных, подзабытых и противоречивых императоров, о Петре III. Мы уже говорили с вами, как Петр III оказался на российском престоле, как он долго его ждал, сколько лет он ходил в таком довольно странном статусе наследника. И вот, наконец-то, 5 января 1762 года, можем сказать, что начался короткий, но яркий период правления Петра III. Продлился этот период чуть более полугода, 186 дней. И все эти 186 дней рисуются, ну, на протяжении, скажем так, 250 лет последующих, в основном рисовалось нашими историками и мемуаристами, как такое царствование идиота. Ну, вот, волей случая на престоле оказался человек, совершенно к этому не готовый. Пьяница, забулдыга, солдафон, недоумок, неполноценный мужчина, недостойный совершенно своей великой супруги Екатерины. Все, что можно было сказать отрицательное о правителях, было сказано о Петре III. Если посмотреть на этого человека как бы непредвзято, а мы пытаемся в нашем лекционном курсе смотреть на государя с разных точек зрения, то мы должны сказать, что это все не совсем правда. Откуда взялось такое предубеждение против Петра? Главным образом из воспоминаний самой его супруги Екатерины, которая оставила максимально нелицеприятные заметки о своем предшественнике. Вторым источником информации является воспоминание современников Петра III, которые его знали и оставили потом соответствующие мемуары. Но кто эти современники? Давайте посмотрим. Эти современники, опять же, сановники, царедворцы, ближайшие приближенные Екатерининского двора. Ну, трудно предположить, чтобы они писали что-то сильно противоречащее мнению государыни. И вот, опираясь на мнение крайне заинтересованных сторон, на мнение супруги, которая его свергла, и, возможно, мы об этом сейчас поговорим, возможно, убила, и на мнение его ее команды, ее окружения, было сформировано представление о личных качествах и жизни Петра III. Так ли это было на самом деле? Давайте посмотрим. Ему приписывали чудовищные планы. Ему приписывали намерение отказаться от православия, осуществить реформу Русской Православной Церкви по протестантскому образцу. Якобы Петр собирался удалить из храмов все внутреннее убранство, уничтожить иконы, оставив лишь изображение Христа и Богородицы, убрать всю эту красоту, в общем, спилить золото с куполов. Продажная внешняя политика. Мол, все, что делал в внешней политике Петр III, было продиктовано исключительно интересами его кумира Фридриха, короля прусского, интересами его гольштинии, того крошечного, нищего герцогства на северо-западе Германии, где, собственно, он родился на свет и где изначально должен был бы властвовать на протяжении всей своей жизни, если бы волею случая не оказался на российском престоле. Если говорить о церковной линии, то в манифесте Екатерины II по случаю восшествия на престол в июле 1762 года Петру это просто ставилось впрямую в вину. Я процитирую. «Церковь наша греческая крайне уже подвержена осталась последней своей опасности, переменой древнего в России православия и принятием иноверного закона». Ну, то есть, переводя на русский язык, я пришла Екатерина, чтобы спасти веру православную. Вот такое яркое заявление со стороны вчерашней немки-протестантки. В современной историографии, в современной истории все чаще и чаще, смотря на действия Петра, предпринимаются уже системные попытки взглянуть на его деяния не по откликам Екатерины и ее сподвижников, а вот по реальным практическим делам, что он, собственно, делал. Я очень рекомендую вам интересную книгу Александра Мыльникова, автора биографии Петра III в серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей». Вот там, на мой взгляд, довольно взвешенный взгляд на то, что делал Петр III. Хотя такие же позиции вы можете прочитать и у других исследователей. Они сейчас встречаются все чаще, чаще и чаще. Ну, начнем с вами с внутренней политики Петра III. Что было сделано им во внутренней жизни за эти полгода? В первую очередь, небывалая законотворческая активность. Такое ощущение, что все 18 лет ожидания в статусе наследника престола Петр III готовился к тому, чтобы отреформировать Россию. За эти полгода было издано 192 указа, то есть более одного указа в день, касающихся жизни государства. Это были, по сути, законодательные акты, выражаясь современным языком. Это не касается указов о награждении, там, о каких-то производстве в чины, повышения в звании, то есть такой административной рутины, текучки.
вот содержательный один закон в день. Петр III все время работал. Приходил в свой рабочий кабинет с раннего утра, и вот как вспоминает его биограф Штеллен, был чрезвычайно энергичен. С раннего утра он был в своем рабочем кабинете, где сначала заслушивал доклады, потом спешил на заседание Сената или коллеги. Ну, сравните это с рабочим днем, если так можно сказать, в кавычках, его предшественника Петра II, который вообще за весь период своего правления был на заседании Сената один-единственный раз. Петр III, по сути, вернул понятие «рабочий день», сам стиль жизни государя. Между ним и Петром I, можно сказать так, ни один император или императрица не работали вообще. Они царствовали, они праздновали, они снисходили иногда, изредка, до выслушивания каких-то государственных дел. Кстати, это касается и кроткой Елизаветы в том числе. Петр III хотел трудиться и хотел сделать как лучше. Петр III упраздняет тайную канцелярию. Не кроткая Елизавета, не просвещенная Екатерина. Именно Петр III отдельным рескриптом запрещает само словосочетание слова и дела к произнесению. Что такое слово и дело? Я напомню вам. Любое частное лицо в присутствии государственного служащего, либо офицера, либо даже чиновника, публично имела право закричать или продекларировать слово и дело государева, что означало, что он требует внеочередного доклада соответствующей государственной инстанции и обладает информацией о государственном преступлении. Вы можете себе представить, какое количество злоупотреблений, поклепов, доносов это порождало. При всем при этом вообще сама внутренняя атмосфера того времени, вот, начиная от Петра и заканчивая последними месяцами правления Елизаветы, несмотря на всю ее кроткость и гуманизм, так называемый, вся атмосфера была пропитана духом доносительства. Доносили о намерениях, доносили из опасения, что донесут на тебя за недонесение о государственном преступлении. Ну, то есть вот все происходило, как в анекдоте застойной поры, понимаете, когда в кругу друзей рассказывают анекдоты, и потом политические, и потом на перегонки каждый пишет донос, чтобы, не дай бог, не оказаться в числе тех, кто слушал политический анекдот, но об этом не сообщил соответствующие органы. Вот это круговое взаимное доносительство, оно порождало невероятную атмосферу страха, недоверия, натянутых отношений между коллегами, между родственниками, между друзьями. Недонесение было таким же государственным преступлением, как и сам факт совершения государственного преступления. Если человек, прокричавший слово и дело, и оказавшийся в стенах тайной канцелярии, не мог доказать обоснованно, либо его доказательства оказались недостаточными, подвергался пытке уже он. А не было ли у него злого умысла по ложному пути направить следствие? Если донос оказывался, по мнению следствия, правильным, значит, доносчик получал премию, орден, чин, иногда часть состояния того, на кого он донес. То есть он был напрямую материально и карьерно заинтересован в том, чтобы опорочить, добиться суда над потенциальным так называемым государственным преступником. Вот эта вся чудовищная атмосфера, достигшая своего апогея при Анне Иоанновне, потом несколько пошедшая на спад, но не прекратившаяся при Елизавете, вся эта история закончилась только при Петре III. Петр III запретил слово и дело, Петр III упраздняет тайную канцелярию, Петр III прекращает политический сыск. Кстати, тайная канцелярия потом возродится при Екатерине II, при его просвещенной супруге, уже под названием «Тайной экспедиции». Сути дела это не меняло. Петр III возвращает огромное количество осужденных сановников, чиновников своей предшественницей и никого не подвергает опале вообще. Вещь совершенно беспрецедентная. Ну, вот, например, да, по поводу опалы. Вообще опала – это такое интересное понятие того времени, непонятное. То есть вот подвергнуть опале – это что означает? Собственно, тебе запрещают являться перед светлой очи государевой, тебя не пускают во дворец. С тобой перестают здороваться. Говорят, что о тебе дурно где-то высказался государь и сказал, вот этого ко мне больше не приводить. А с тобой перестают иметь дела. К тебе никто не приезжает в гости. Тебя никуда не приглашают. Ты сидишь дома и ждешь своей судьбы. Опала. Судьба может быть любой. Может, про тебя забудут. Может, тебя простят. А может быть, тебя арестуют завтра. В опале перманентно находились какие-то сановники. Все времена, такая старорусская, потом уже и имперская традиция. Петр III
придя к власти, вообще никого не подверг никакой опале. Гражданский муж, а может быть и законный, венчанный муж, мы это точно не знаем, Елизаветы Петровны, Алексей Разумовский всего лишь переехал из царского дворца к себе домой, и все. Его младший брат Кирилл Разумовский, о котором мы с вами говорили, насобиравший огромное количество должностей и важных государственных постов, остался при своем, в его жизни вообще ничего не изменилось. При Петре начался процесс перевода в госсобственность обширных церковных земель. Это было так называемое крайне важное и нужное для экономики страны секуляризация церковных земель. Церковь владела огромными землями, государству земель уже не хватало для расселения дворянства, хороших пахотных земель. Церковь с этих земель практически ничего государству не платила, использовала их для собственного содержания, поэтому указ о секуляризации церковных земель был подписан Петром III. Екатерина, взойдя на престол, этот указ отменяет, выжидает несколько лет, и потом уже по решению специальной комиссии, отдельно собранной, проводит ту же самую Петровскую реформу. Забирает церковные земли в государственную собственность, приписывая при этом себе всю славу этого смелого поступка. При Петре III создается Государственный банк и объявляется о выпуске бумажных денег. Это новаторская, яркая и очень важная для развития экономики финансовая инициатива. Бумажные деньги появились тогда только в нескольких европейских странах, наиболее продвинутых, в Великобритании, во Франции. Россия таким образом делала мощнейшую финансовую реформу, и этим она тоже обязана Петру III. Екатерина, взойдя на престол, сразу же отменяет это решение, выжидает опять некоторое время, опять подписывает указ от своего имени и опять получает всю славу успешной финансовой реформы. Петр III объявляет свободу внешней торговли. Кстати, в этом указе о внешней торговле впервые в истории говорится о необходимости, тоже поразительно, о необходимости бережного отношения к русским лесам, к важнейшему богатству России. Вот именно тогда от Петра III и берется наше стремление сохранить то, чем Россию Господь наделил, к чему мы на самом деле относимся по сей день столь расточительно, к нашему лесному богатству. Наконец, Петр III принимает важнейший документ, манифест о вольности дворянства. Манифест от 18 февраля 1762 года. Что это такое? Значит, дворянство – такое же закрепощенное сословие до Петра, как и крепостные крестьяне. Разница лишь в том, что дворянин при Петре служит пожизненно, начиная с Анны Иоанновны. Дворянин служит 25 лет. Обязательно либо военная служба, либо гражданская. Гражданская скорее в порядке исключения. За это дворянин имеет землю, усадьбу и крестьян, которые его содержат. Петр III освобождает дворянство от обязательной военной службы, разрешает ему беспрепятственный выезд из страны и дает ему возможность спокойно продавать и передавать свои земельные владения. То есть фактически земля передается де-факто в наследственную собственность дворянства. Ну, советские историки оценивали это как ужасный акт, консервативный акт, который окончательно разделил страну на два диаметрально антагонистических сословия крестьянства и дворянства. Вот крестьяне остались крепостными, дворянство освободилось, это могло вполне себе бездельничать, пользоваться рабским трудом крестьян и получило в частную собственность землю, и, мол, как-то ужасно, несправедливо и прочее. Это, наверное, отчасти правда, но давайте посмотрим на это дело и с другой стороны, со стороны дворян. Их все-таки 2% населения – это самая образованная, самая активная, самая продвинутая часть населения страны. Тот слой, который движет вперед Россию, который движет реформы, который рискует жизнью, служа в армии, который что-то строит, созидает, изучает, создает культуру, а не только паразитирует на теле крестьянства. Ну и, по крайней мере, часть хотя бы нашего общества, нашего народа стала, начиная с Петра III, свободным. В конце концов, это просто по-человечески, что ли? Можно сказать, что процесс раскрепощения, вот раскрепощения русского народа начался с Петра III, начался сверху, с дворянства. Так же, как в свое время, когда-то с дворянства, из боярства начался процесс закрепощения русского народа. Этот указ о вольности дворянства произвел феерический эффект в русском обществе. С одной стороны, ну, конечно, дворянство было восхищено, было благодарно. Поступило коллективное ходатайство установить в центре Петербурга памятник из золота
Петру III на средства, собранные русскими дворянами. Петр III ответил на это следующим образом, скажу по памяти. «Я надеюсь, что собранному золоту Сенат найдет более полезное применение. Памятник мне ставить не нужно, ибо я надеюсь обрести делами своими более долговечный памятник в сердцах наших подданных». Согласитесь, ответ благородный, умный и красивый. Отнюдь не говорящий об его авторе как бы идиоте. С другой стороны, указ о вольности дворянства, конечно, вызвал определенные ожидания. Ожидания, в первую очередь, со стороны крестьянства. Потому что общественный договор был простой. Крестьянин пашет, ну, иногда, на кого падет жребий, служит в армии, получая после этого свободу. Дворянин защищает, рискует жизнью. Крестьянин, конечно, мог завидовать дворянину, мог его не любить, мог его тайно ненавидеть. Где-то он там, в Петербургах, в имении появляется редко, в имении управляющий. Либо кто-то из сыновей, из родственников. А барин-то где-то непонятно где, в золоте, в бархате. Но это обычно ненависть и такое, как бы, обида крестьянина на дворянина. Заканчивалась в тот самый момент, когда дворянин возвращался уже на старости, если жив оставался. Он возвращался к себе в имение без ноги, потерянный где-нибудь под Измаилом, весь израненный, больной. Либо весточка приходила барыне, что пал твой муж при Гроссе Егерсдорфе. Ну и вот тут-то крестьянин и задумывался, может, спокойнее-то ему было все-таки землю пахать. Не такая уж легкая у барина и жизнь. Вот, и он за это понятно, чем и как платит. Поэтому некий общественный договор существовал. С момента, когда служба, воинская служба, государственная служба стала необязательной, крестьянство задумалось, а мы зачем тогда пашем? В чем правда? Поэтому впоследствии как раз Пугачевщина, она и питалась вот этими слухами о том, что Петр III, подписав указ о вольности дворянства, якобы подготовил еще указ следующий о вольности крестьянства, что было бы очень справедливо, переведя таким образом всех крестьян также в прямые государственные подданные, в прямых налогоплательщиков. Но Екатерина, злодейка, она государя-императора свергла, от власти его отстранила, а указ о вольности крестьянской спрятала. Вот, поэтому Петр III, он хорош. Вот. Надо здесь отдать должное.

третий включит ближний круг своих приближенных, и который, надо отдать должное этому честному немцу, который останется верным Петру Третьему до самого конца. Он будет с ним до последнего мгновения и будет предлагать разные планы вооруженного сопротивления Екатерине, когда она захватит престол. Петр Третий, по сути, в отношении крестьянства начал ту самую политику, которую продолжит его сын Павел. Забегу немного вперед. Павел среди целого ряда своих решений и указов, тоже на протяжении своего недолгого царствования, старался постепенно облегчить долю крестьян. Вот Екатерина много об этом говорила, много писала Вольтеру Руссо, излагала прекрасные наказы, собирала уложенные комиссии. Но никаких практических действий по облегчению бремени крестьянства, по сути, не предприняла. Петр III предпринял, пытался. Равно как пытался потом и Павел I, который ограничит барщину. Именно с этого процесса начнется постепенное раскрепощение крестьянства. В этом отношении у Петра и у Павла, как мы понимаем, с вами были не только похожие взгляды, но и была, к сожалению, похожая судьба. При Петре III в Россию, с момента, как он зашел на престол, прибывает огромное количество немцев, галштинцев. Были вызваны галштинские родственники императора. Многие из них составили его ближний круг. Вот в этом отношении он далеко превзошел пресловутую бероновщину, ну, в части немецкого вопроса. Галштинцев при дворе Петра III оказалось так много, что потом, после переворота, для того, чтобы их вывести из России, потребовался целый корабль. То есть явно было больше сотни. Удивительная ирония истории. Судьба их была очень печальна. Корабль этот, вывозящий галштинцев обратно в Галштинию, попал в шторм и утонул. Почти все они погибли. Кстати, среди погибших были не только дворяне, приближенные, но и было много просто офицеров так называемого потешного полка галштинцев Петра III. Да, еще одна вещь, о которой нельзя не сказать. Петр III принимает указ о веротерпимости. Совершенно революционная вещь для того времени. Прекращается преследование царя-обрядцев. Упрощаются многие вещи, связанные с исповедованием на территории России иностранцами других религиозных конфессий. Потом гонения против старообрядцев будут возобновлены после смерти Петра III. Но, как ни удивительно, именно он оказался человек прогрессивности и в религиозном вопросе в том числе. Что касается внешнеполитического курса Петра III, который всегда ему ставился в укор, конечно, этот неожиданный мир, потерпевший поражение Пруссии, терпящий поражение Пруссии. Есть вопросы, но тоже тема довольно сложная и неоднозначная. Поэтому давайте мы об этом поговорим отдельно, потому что то, как нам представляли раньше, вот взошел на престол фанат Фридриха Великого, отказался от всех территориальных завоеваний, отказался от всех плодов Семилетней войны, вернул все занятые России владения в Пруссии, вывел наши войска из Германии, разорвал союз с нашими верными союзниками. И вообще русская кровь на протяжении всех тех лет проливалась зря. Все это тоже верно только отчасти. А мы же хотим с вами получить объективную картину того, что было на самом деле. Поэтому на этом остановимся чуть поподробнее.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Ну, если не бессмертных, то, по крайней мере, очень долго живущих существах. Позволю себе напомнить, в прошлый раз мы поговорили о относительно сложно устроенных и таких продвинутых эволюционно группах беспозвоночных животных, ну и обнаружили, что да, долгожители среди них есть, а вот бессмертных как-то обнаружить не получилось. Давайте в этот раз наоборот, попробуем поискать среди более примитивных представителей царства животные, возможно, здесь что-то обнаружится. Ну, для начала я, опять же, позволю себе напомнить несколько таких совсем основных терминов. Значит, первый – это термин онтогенез. Все индивидуальное развитие организма. От момента, когда яйцеклетка слилась со сперматозоидом или в случае партеногенетического размножения просто начала дробиться, до момента смерти организма. Собственно говоря, фактически продолжительность жизни организма – это и есть продолжительность онтогенеза. Также мы ввели очень важный термин, который нам сегодня особенно пригодится. Личинка – это стадия развития организма, отличающаяся по строению, но в процессе метаморфозы непосредственно преобразующаяся во взрослый организм. Помните, в прошлый раз мы довольно подробно говорили о том, что продолжительность жизни организма, если у него есть личиночная стадия, измеряется не только по взрослой стадии, но вместе с личиночной. Ну, разумеется, если продолжительность жизни – это продолжительность онтогенеза, а продолжительность онтогенеза, прошу прощения, это все, что началось с дробления яйцеклетки и заканчивается смертью. Но здесь важно не попасться вот в какую, я бы сказал, такую логическую ловушку, что помимо того, что для многих организмов характерны наличие личиночной стадии, то есть стадии, которая затем должна будет пройти через метаморфоз. Процесс довольно серьезного, ну, у кого-то более серьезного, у кого-то менее значительного, но, тем не менее, изменение строения тела. Но есть также и такое явление, как чередование поколений. Процесс, при котором организм дает половым или бесполым путем начало новым организмам следующего поколения, но сам непосредственно в них не превращается. Вот в таком случае нельзя считать за продолжительность жизни продолжительность всего жизненного цикла. Но вот здесь изображен жизненный цикл, который мы многократно уже к нему возвращались, жизненный цикл сцифоидных медуз, ну, представители класса сцифоидные, типа стрекающие, конкретно здесь изображен жизненный цикл медузы Аурелии. Медузы взрослые, формируются оплодотворенные яйца, затем из яйца выходит личинка планула, она превращается в полип сцифистому, планула является личинкой сцифистомы, полипа. Полип дальше размножается бесполым путем, давая начало новым полипам, которые затем переходят к процессу стербиляции и отпочковывают, ну, такую стопку медуз. Сначала неполовозрелых, неполовозрелые медузы, фактически личиночные стадии взрослых медуз называются эфиры, но важно понимать, что вот этот полип сцифистома не является личиночной стадией взрослой медузы. В строгом определении этого слова. Он является бесполым поколением. Хотя, честно могу сказать, бывают ситуации, когда провести четкую границу между личинкой и чередованием поколений не так просто, как я сказал. То есть, вот, да, если брать большинство случаев, все четко и понятно, но бывают ситуации, когда далеко не так понятно. Вот к одной из них мы как раз сегодня еще перейдем. Ну да ладно, с чередованием поколений, я думаю, более-менее все достаточно очевидно. А еще один важный термин, который я тоже позволю себе еще раз напомнить сегодня, это регенерация, процесс восстановления утраченных или поврежденных частей тела. А регенерация позволяет достраивать нехватающие части тела. Регенерация – процесс, стоящий в основе бесполого размножения просто частями тела. Да, есть существа, которые просто частями тела могут, ну, либо непреднамеренно, либо преднамеренно размножаться. Но вот тут уже возникает очень большой вопрос. А если у нас из, ну, например, здесь понятно в качестве примера регенерации изображена регенерация у представителей класса ресничные черви, типа плоские черви. Вот у нас один червячок, его разрезали на три части. Получилось три червячка. А продолжительность жизни каждого из них мы должны считать как? Прибавляя продолжительность жизни исходного? Ну, строго говоря, видимо, да. А вот регенерация тоже, способность многих существ к регенерации тоже вносит значительную путаницу очень часто. Вот в попытке разобраться, а сколько же кто живет. Ну да ладно, про это все позже. А еще один важный термин, про который я тоже позволю себе еще раз напомнить, это старение. Процесс запрограммированного угасания функций организма, заканчивающийся, увы, смертью. А вообще, мы уже в прошлый раз касались этого, что у некоторых организмов старение достаточно очевидно, а у некоторых не настолько очевидно. И на самом деле очень большой вопрос, вот сейчас ученые всего мира заняты поиском организмов, для которых не показано старение. Но, во-первых, важно понимать, что отсутствие старения не обязательно значит отсутствие запрограммированной смерти, так или иначе. А во-вторых, если допустить, что у одних организмов старение – это процесс более растянутый во времени, а у других менее растянутый, или у каких-то более ярко выраженный, а у каких-то менее ярко выраженный, то становится понятно, что на самом деле разобраться, есть у организма старение или нет, честно говоря, довольно непросто, особенно учитывая то, что, и это важно помнить, мы до конца сейчас не понимаем, существует ли универсальный какой-то механизм, контролирующий старение. Ну да, я думаю, там многие слышали такое словосочетание, как «предел Хейфлика», про то, что укорачиваются определенные участки хромосом, про то, что клетки эукариотических организмов имеют ограниченное количество делений в запасе, после которого, собственно говоря, потомки конкретной клетки дальше уже делиться не могут. Да, но, судя по всему, это только, и это в том числе лежит в основе запрограммированного старения, что клетки нашего тела, например, не могут делиться бесконечно. Большинство клеток нашего тела не могут делиться бесконечно. Да, судя по всему, лежит в основе, но, видимо, старение – это довольно многофакторный процесс. Впрочем, этого тоже коснемся. Ну что ж, а теперь давайте начнем с самых примитивных. Как обычно, когда мы говорим про наиболее примитивный тип в царстве животных, мы вспоминаем представителей типа порифера – губки. Ну, здесь корректно поправиться, сделать небольшую оговорку, что наиболее примитивных, скажем так, широко распространенных, и с которыми более-менее точно мы уверены, что это, что они исходно примитивны. Ну, потому что, например, я думаю, что у многих кто интересуется беспозвоночными животными, сразу здесь возникнет мысль про такое существо, как Trichoplex adgerens, относящийся, который сейчас относят к отдельному типу плакозоа, пластинчатые. Я сразу могу сказать, про него мы говорить не будем. Почему? Потому что с ним действительно пока не очень понятно, что он, куда он, ну, в смысле, куда корректно его относить, в какое место на эволюционном древе жизни его стоит располагать. Да и, честно говоря, с половым размножением у него не разобрались, поэтому говорить о продолжительности жизни там достаточно сложно, поэтому давайте мы начнем все-таки с губок. А про трихоплексы, про него просто уже вот в комментариях после прошлого нашего разговора были вопросы, мы обязательно поговорим. Когда будем говорить о, ну, скажем так, о не самых популярных и находящихся на слуху типов беспозвоночных животных. Ну, все-таки давайте вернемся к губкам. Я думаю, что большинство зрителей и слушателей прекрасно помнят, особенно если они с нами не первый раз. Если нет, я напомню, у нас был очень еще в позапрошлом году большой разговор про губок, что это наиболее примитивно организованные животные, опять же, из групп, представленных большим числом видов. И что самое важное, их особенность состоит в следующем. Они являются многоклеточными, потому что среди царства животных в его современном понимании одноклеточных существ вообще нет. Все только многоклеточные. Губки, конечно же, многоклеточные, но не многотканевые. У них есть клетки разных типов, которые выполняют разные функции, но эти клетки не образуют настоящих тканей. И что фактически тело губки – это такая, я бы сказал, коммунальная квартира, где есть клетки разных типов, они могут и выполняют разные условия, но самое важное, что внутри тела губок есть особая группа клеток амебоцитов, похожих по форме на амеб. Они не зря названы амебоциты. Цитос – клетка, амеба – амеб. Прям ползают активно. Которые могут превращаться в любые другие типы клеток вообще. За счет вот таких удивительных особенностей губки самые неубиваемые среди представителей царства животные вообще. Опять же, позволю себе напомнить, то есть понятно, что убить губку можно, она неуничтожима, можно там вытащить ее из воды, и она умрет, отравить можно, вскипятить, электрическим разрядом убить, облучить радиацией можно, ионизирующим излучением, да, можно. Лишить доступа кислорода можно, умрет. Но проблема в том, что, вернее, как проблема, для губок-то это большое счастье, что механически убить губку очень тяжело. Если мы разорвем губку на практически какое угодно количество кусочков, если каждый кусочек попадет в благоприятную среду, он сможет регенерировать, восстановить губку целиком. Более того, есть виды губок, которые, я напомню, можно протирать сквозь сито металлическое, они будут разваливаться на отдельные клетки, и эта клеточная масса сползется обратно в целую губку. Когда мы говорили про жизненные циклы, губок мы тоже вспоминали, и говорили, что у губок есть вариант размножаться половым и бесполым путем. Если говорить о половом размножении, то формируется паренхимула, планктонная личинка губок, нормальное слияние сперматозоида с яйцеклеткой. Собственно, дальше паренхимула некоторое время плавает, затем оседает, превращается во взрослую губку. А также у них могут формироваться геммулы. Геммулы – это особые структуры, либо такие сферические, бочонковидные, иногда дисковидные, иногда на горшочки похожие. Толстостенные структуры, внутри которых находятся те самые клетки амебоциты, При наступлении неблагоприятных условий, но если говорить про наших пресноводных губок, то неблагоприятные условия для них наступают. Неблагоприятные условия для них наступают с наступлением осени. Почему? Ну, потому что тела пресноводных губок неспроста окрашены в разные оттенки зеленого. В их телах обитают симбиотические, сожительствующие с ними фотосинтезирующие организмы, без которых, видимо, им жить очень некомфортно. Соответственно, осенью, когда продолжительность светового дня сокращается, а самое главное, скоро водоемы покроются льдом, и доступ света совсем уменьшится под воду, в их телах формируются геммулы. Ну вот, в теле губки сформированные геммулы в большом количестве. Губка погибает, и, соответственно, эти геммулы оседают на дно. Некоторое время там существуют в покоящейся стадии, собственно, до наступления весны. Очевидно становится, что большинство пресноводных губок живет совсем недолго. Только летний сезон. Но если... И их жизнь таким образом запрограммирована, что они, даже если вы ее посадите в аквариум, она все равно начнет формировать геммулы. Но понятное дело, что... Вот здесь как раз... Почему-то только перепрыгнул, этот слайд должен был быть раньше, но бог с ним. Вот здесь как раз амебоциты в правом верхнем углу изображены. Но понятное дело, что для губок, которые живут в морях, все несколько иначе. Особенно для губок, которые живут в теплых морях или на большой глубине. Для некоторых крупных губок, обитающих в морях, известно, что продолжительность их жизни составляет десятки, сотни и, судя по всему, тысячи лет. Как определяется продолжительность их жизни? Ну, в прошлый раз мы говорили уже о том, что вообще определение продолжительности жизни – непростое дело совсем. То есть, если у организма есть какие-то там, не знаю, сезонные кольца нарастания, тогда все замечательно. А если нет? Ну, в случае с губками можно ориентироваться на скорость роста. Правда, важно учитывать, что чем губка становится старше, тем скорость роста у нее меньше. И вот для некоторых губок, при известной для них скорости роста и известных размеров, показано, что они должны были дорастать до такого размера тысячелетиями. Особенно это касается некоторых глубоководных губок. Но сейчас вот очень популярна Monorhaphis chuni, губка, которая живет совсем в глубоководных частях океана. Продолжительность ее жизни, судя по всему, может достигать 11 тысяч лет. Какие-то совершенно безумные с нашей скромной точки зрения людей, век которых в лучшем случае равен веку, 100 годам. Но да, видимо, губки действительно могут жить тысячелетиями. Ну, судя по всему, здесь складываются сразу несколько факторов. Во-первых, организмы, живущие на больших глубинах в океане, имеют довольно неспешный обмен веществ. А чем обмен веществ неспешнее, тем в среднем жизнь у животного получается более, длиннее. Ну и самое главное, поскольку значительная часть тела клеток губок способны превращаться в любые другие типы клеток, они замечательно легко себя могут ремонтировать. Есть ли у них при этом запрограммированная смерть какая-то в конце? К сожалению, на этот вопрос нельзя дать ответ. Потому что мы знаем, что есть губки, у которых есть запрограммированная смерть. А есть губки, которые живут тысячелетиями. Но как тогда проследить, есть у них запрограммированная смерть или нет? Это не очень понятно. Поэтому на самом деле, когда мы говорим про долго, по-настоящему долго живущих существах, вопрос о том, ожидает ли их в конце обязательная запрограммированная смерть или нет, он не очень понятен. Поскольку у нас нет сейчас, как я уже упомянул в начале, единой общей концепции старения, то есть мы понимаем примерно, из чего оно складывается. Но универсальный для всех животных, вот единой концепции, которая бы полностью все описывала, ее пока еще нет. Будем надеяться, что она все-таки сформируется в ближайшие годы, потому что от этого зависит вообще, сможем ли мы как-то решить вопрос, который нас всех больше всего интересует, будем честны. Ну да ладно, так или иначе, очень большие продолжительности жизни у губок возможны. Возможно ли у губок бессмертие? Мы не знаем. Переходим к следующему типу – стрекающие. Ну, если говорить про тип стрекающие, опять же, позволю себе напомнить, что большинство стрекающих в течение жизненного цикла могут быть представлены либо полипами, либо медузами, либо полипами. Ну, исключение составляют представители класса коралловые полипы, у которых, видимо, медузоидной стадии никогда и не было. Но они, впрочем, и от остальных стрекающих довольно далеко отстоят, хотя все равно совершенно отчетливо попадают внутрь этого типа. Первый класс, который мы упомянем, это класс сцифоидные, существа, в жизненном цикле которых доминирует обычно стадия медузы, то есть у них большие, красивые медузы, хотя разные бывают в их жизненных циклах. Ну да ладно. Про жизненный цикл сцифоидных мы в самом начале уже, мне кажется, неплохо вспомнили. Ну и из этого жизненного цикла становится понятно следующее. Все стадии здесь строго обязательны. Соответственно, ожидать какой-то большой продолжительности жизни для одной из этих стадий в целом не стоит. Да, некоторые сцифоидные медузы, ну вот как Цианея капиллата, могут вырастать до по-настоящему внушительных размеров. Там диаметр купола под 2 метра и еще на там, пару десятков метров назад щупальца. Но обычно все эти существа размножаются раз в жизни. И, собственно говоря, они потом живут. Они не погибают после размножения. Но понятно, что когда ты настолько жилетелый, в общем, рано или поздно твое тело будет либо разрушено волнами в шторм, либо тебя выкинет на берег. Плюс тебя еще потихоньку активно могут подъедать различные паразиты. Есть такие, например, бокоплавы, такие рачки, которые избирательно некоторыми видами медуз изнутри питаются. Поэтому понятно, что вот такое тело рассчитывать на какую-то очень долгую жизнь, оно на нее не рассчитано просто. Если задаваться вопросом, сколько, например, та же Цианея могла бы прожить в идеальных условиях, вопрос хороший, только это очень сложно проверить. Потому что, чтобы создать для такого крупного существа идеальные условия, нужно, чтобы оно жило в океане. А в океане наблюдать очень тяжело. А содержать в любом аквариуме, это значит поместить в неидеальные условия. Поэтому на самом деле для сцифоидных, ну, что мы можем сказать, что их тела, как и тела других медуз, не рассчитаны на долгое существование. Но вот определить, сколько они предельно могут прожить, честно говоря, не очень просто. Давайте перейдем к следующему классу, классу гидроидные. Это существа, у большинства представителей которых доминирует в жизненном цикле, наоборот, стадия полипа, а медузы, соответственно, небольшие, недолго живущие. Ну, напомню, как выглядит жизненный цикл гидроидных. Если у сцифоидных все стадии жизненного цикла обязательные, то здесь гидроидные на стадии полипа формируют медуз. Медузы, соответственно, размножаются половым путем, формируются планулы, все как обычно. Но важно, что полип на самом деле прекрасно размножается бесполым путем и может без необходимости и не переходить к половому размножению вообще. И вот тут для нас все несколько интереснее становится. Есть такая эволюционная тенденция среди гидроидных, что те гидроидные, которые перешли к обитанию в пресных водах, большинство из них, не все, но большинство из них утратили медузоидную стадию. Ну, например, такое замечательное существо, как пресноводная гидра. Впрочем, видов там довольно много, гидр. Соответственно, гидра может размножаться как бесполым путем, отпочковывая новые полипы, так и половым. Но формируя не медузы, а формируя специальные структуры, в которых, собственно, располагаются яйцеклетки, в них происходит оплодотворение, затем оплодотворенная яйцеклетка начинает делиться, в какой-то момент замирает ее эмбриональное развитие, она покрывается толстой оболочкой, оседает на дно и, собственно говоря, ожидает благоприятных условий. Так вот, гидры пресноводные интересны тем, что, несмотря на то, что это маленькие существа, там 2, 3, 4, 5 миллиметров, и огромной продолжительности жизни от них, казалось бы, ожидать не следует. Ну да, понятно, что в природе, в общем, их съедают, и долго-то ты совсем не проживешь. Но в лабораторных условиях удавалось наблюдать у них 2, 3 и 4-летнюю продолжительность жизни. При этом в популяции гидр, в совокупности особей, за которыми наблюдалось, осуществлялись наблюдения в аквариуме, не было показано увеличение вероятности гибели каждой отдельной особи с увеличением ее возраста. Поэтому возникает вопрос, а возможно гидры бессмертны? Ну, опять же, вопрос хороший и очень интересный. И важный для изучения, но изучать его не очень просто. Да, удалось показать, что гидра, конкретный особь гидры, может жить 4 года и больше. Но на самом деле мы с вами увидим, что порой самые неожиданные существа, да и вот по прошлому нашему рассказу видели, самые неожиданные существа могут иметь продолжительность жизни там, 10, 20, 30 лет. И почти в любой группе, достаточно большой группе животных, ну, я имею в виду таксономической группе, там, типе, классе, мы увидим как представителей с короткой жизнью, так и представителей с очень аномально для этой группы живых существ длинной жизнью. Поэтому однозначно ответить на вопрос, можно ли говорить о бессмертии гидр, нельзя. Если обладают ли они достаточно длительной продолжительностью жизни, да, обладают. Но, правда, надо заметить, что если переходит к половому размножению, то обычно сразу умирают. То есть это необходимо поддерживать условия таким образом, чтобы они размножались только бесполым путем. И вот здесь интересно. То есть получается, что на самом-то деле в природе у гидр есть запрограммированная гибель после полового размножения, но к которому они переходят в определенных условиях. Но если заставлять их искусственно, а в природе так не бывает, но если искусственно заставлять их размножаться бесполым путем, то вполне себе могут жить очень и очень долго. То есть, воздействуя на жизненный цикл, можно добиваться, по крайней мере, значительного продления жизни. Ну, давайте перейдем к еще одному гидроидному стрекающему. Медуза Turritopsis dohrnii. Вот во всех практически подборках, знаете, там 10 самых долгоживущих существ, 10 существ, которые могут обладать бессмертием. Обязательно где-нибудь в самом начале будет эта медуза. Ну, понятно, что, смотря на эту медузу, она небольшая. Можно ли ожидать от существа с таким телом в реальной природе длительную продолжительность жизни? Конечно, нет. Однако в жизненном цикле этого гидроидного есть очень интересная особенность. В целом, жизненный цикл Turritopsis – это обычный такой классический жизненный цикл гидроидных. То есть, есть полип, Он производит медуз. Медуза производит половые клетки, оплодотворенная половая клетка зиготы, из нее развивается планула, личинка, которая плавает, оседает, превращается в полип. Все в порядке, казалось бы. И для самих вот этих взрослых медуз даже в аквариумах не удается добиться какой-то сверхогромной продолжительности жизни. Ну, очень уж они нежные. Однако было показано интересное, что при некоторых условиях, например, при повреждении тела медузы или при некоторых там, изменениях температуры и так далее, в общем, при наступлении неблагоприятных условий, эта медуза туритопсис может осесть на дно и превратиться в полип. Это к вопросу о том, что не всегда легко отличить, на самом деле, мы говорим о личинке и взрослом или о разных поколениях, превратиться в полип. И затем, при наступлении чуть более благоприятных для этой особи условий, начать отпочковывать новых медуз. А можно ли говорить здесь о том, что такой организм потенциально бессмертен? На самом деле вопрос очень непростой. Ведь этот полип-то непосредственно сам потом в медузу не превращается, он отпочковывает новых медуз. То есть вроде как это все-таки мы видим чередование поколений просто со способностью внезапно одного поколения вернуться на поколение назад. Видимо, да. Но по крайней мере это очень интересно, что существуют организмы, которые могут фактически оборачивать свое развитие вспять, а самое главное, они могут переходить фактически в форму, характерную для предыдущего своего поколения бесполого. Поэтому говорить о том, что туритопсис – это бессмертная медуза, не совсем корректно. Но то, что это медуза, жизненный цикл, который может внезапно прокручиваться в обратную сторону на один шаг, на очень важный шаг. Да, можно. Ну, теперь переходим к следующему типу – плоские черви. Ну, если вообще говорить про отличие стрекающих от губок, то у стрекающих, я напомню, про которых мы до этого говорили, у них уже появляются ткани, но при этом эти ткани, ну, если так можно выразиться, пока еще достаточно слабо развиты. То есть ткани есть, но они довольно примитивные и просто устроены. А вот у представителей типа плоские черви есть вполне себе настоящие, прям совсем развитые ткани. То есть у стрекающих ткани тоже есть, просто они чуть попроще устроены. А у плоских червей совсем прям такие развитые ткани. Строение их тела значительно сложнее. Системы органов у них есть развитые. Давайте теперь разберемся с конкретными примерами. Ну, как обычно, говоря про плоских червей, начнем с класса турбилярия, ресничные черви. Ну, позволю себе напомнить, что это в основном свободно живущие организмы, среди которых есть наземные представители, морские представители. Так, да, ну и, собственно говоря, пресноводные представители. Наземных меньше, ну и живут они в основном во всяких в тропиках, в крайнем случае в субтропиках, ну там, где воздух повлажнее. Пресноводных и морских очень много, и именно для представителей этого класса характерны фантастические способности к регенерации. Почему активно изучают способности к регенерации именно у них? Ну, вообще, будем честны, пресноводная гидра тоже может регенерировать в очень широком диапазоне. Но я не зря упомянул, что у плоских червей сложность тканей ощутимо выше, чем у стрекающих. В этом плане они по сложности тканей ближе к нам. Не эволюционно, ни в коем случае, а именно по сложности организации тканей. И вот среди существ с настолько сложными тканями, пожалуй, они рекордсмены по способности к регенерации. Дело в том, что многие существа могут отрастить там, заднюю половину тела. Но так, чтобы для какой-то группы существ была нормой способность отращивать голову, честно говоря, других таких не наберется. Есть еще существа, способные отращивать голову. Но тут скорее речь идет о все-таки исключениях. Для ресничных червей это вполне себе правило. Видимо, секрет здесь в следующем. Несмотря на то, что ткани плоских червей значительно более сложны по строению, чем ткани стрекающих, у них все-таки есть очень важная особенность, которая позволяет им такое делать. Это необласты. Необласты – это особые клетки в теле, ресничных червей, которые способны при делении давать начало всем возможным типам клеток ресничных червей. У нас клетки с такой способностью, плюрипатентные так называемые клетки, то есть клетки, которые могут при делении сформировать вообще какие угодно клетки тела, есть только на стадии эмбрионального развития. У взрослого человека таких клеток нет. Есть клетки, которые могут давать разные типы клеток внутри там, какой-нибудь ткани определенной. Да, есть. Но клетки, которые могли бы при делении сформировать вообще все типы клеток тела, у нас таких нету. Мы несколько более сложно устроены. С одной стороны, это радует, с другой стороны, видимо, накладывает некоторые ограничения. Здесь изображен потрясающий эксперимент. Я сейчас поясню. Значит, взяли ресничного червя и облучили его высокой дозой радиации. Такой дозой радиации, при которой известно, что как раз необласты теряют вот эту свою способность формировать любые другие типы клеток. Такой облученный червь, он живет все равно довольно долго, но потихоньку умирает. Первый начинает разрушаться голова. Вот у второго слева червя видно, что уже глаз нет. У третьего слева видно, что вообще на месте головы какая-то впадина. То есть червь все еще живет. Напомню, рот, который ведет у них в слепо замкнутый кишечник, то есть соединенный с внешней средой только через рот, у них находится более-менее по центру на брюшной стороне тела, соответственно, то, что головы нет, есть им не мешает. Тем не менее, такой червь без вариантов погибнет. Но если взять необласты у другого червя этого вида и пересадить ему вот в это место, где у него разрушаются ткани, на четвертой слева картинке как раз красной пунктирной линией обозначено вот это место, куда пересадили необласты от другого червя. Через некоторое время все восстановится. Причем удивительно, что мы пересадили необласты, вот эти клетки от другого червя, со временем клетки червя, от которого мы взяли необласты, заменят клетки полностью, собственно, вот этого червя. То есть мы получим такой странный клон. Впечатляет, конечно же. Судя по всему, именно наличие необластов, ну, во-первых, обеспечивает ресничным червям такие фантастические способности к регенерации, но продолжительность жизни у них ограничена. Это мы знаем совершенно точно. Что продолжительность жизни ресничных червей ограничена обычно парой-тройкой лет. Ну, судя по всему, чем больше по размеру червь, тем он может прожить дольше, но все равно это годы, возможно, в крайнем случае, десятилетия. То есть здесь о бессмертии речи не идет. Однако для ресничных червей известен потрясающе интересный феномен. Если червя не кормить ресничного, он начинает переваривать собственное тело. И в конечном итоге допереваривает его до, может допереваривать фактически до размера выхода из яйца. то есть это доли миллиметра. Если его затем начать кормить, он восстанавливает размер своего тела, при этом значительно омолаживаясь. Ну, за счет деятельности необластов как раз. Но все равно не рождаясь заново. Продолжительность жизни, вот так периодически сажая на голодную диету ресничных червей, можно увеличить значительно, в несколько раз. Но даже вроде как есть данные, что в несколько десятков раз. Но тем не менее она все равно не станет бесконечной. Поэтому здесь мы опять же имеем дело с существом с фантастическими способностями к регенерации, но явно не с бессмертным созданием. Другой класс плоских червей – сосальщики трематода. Про них мы тоже уже довольно много говорили. Крайне упростившиеся в процессе эволюции существа, ну, по понятным причинам, пошли по эволюционному пути паразитизма, с очень сложным жизненным циклом, с чередованием поколений. Я не буду сейчас про это говорить, потому что вот буквально совсем недавно, когда мы про жизненные циклы говорили, мы подробнейшим образом про это говорили. Если здесь мы говорим про их максимально возможную продолжительность жизни, то она, честно говоря, значительная. Ну, например, такой есть... Аписторхис филинеус, кошачья двуустка, вызывает болезнь аписторхоз, которая, к сожалению, на территории нашей страны встречается, особенно в северных регионах. Взрослый аписторх может жить в теле человека до 25 лет. А надо заметить, что регенерационные способности у сосальщиков значительно уступают регенерационным способностям ресничных червей, свободно живущих. Поэтому, да... Продолжительность жизни впечатляющая. Но сразу оговоримся, что среди сосальщиков есть виды как совсем небольшой продолжительностью жизни, так и с большой. Но в принципе, да, такие существа жить могут довольно долго, что для людей обычно не является радостной новостью. Другой класс – ленточные черви цистода. Ну, про их строение, там, сколекс, стробилы, вот это все мы тоже подробно говорили не так давно, поэтому не буду подробно напоминать. Ну, два слова скажу, что фактически тело ленточного червя – это на самом деле такой такая колония из отдельных особей, каждый вот этот членик проглотида – это фактически отдельные особи, которые отпочковываются постоянно от находящейся в начале структуры, которая называется сколекс. То есть такой живой конвейер. И понятно, что когда мы говорим про продолжительность жизни ленточного червя, то мы говорим про продолжительность жизни фактически его сколекса, которым он крепится. Ну, например, бычий цепень, Тения сагината, может иметь продолжительность жизни до 20 лет. К сожалению, он может паразитировать в кишечнике человека, достигать там 5, а то и 7 метров. У нас длинный кишечник. Ну да, такой друг, который по-настоящему ценит твой внутренний мир. Хотя, опять же, среди ленточных червей есть организмы с совсем небольшой продолжительностью жизни. Поэтому разброс тоже очень большой. О бессмертии, опять же, здесь речи не идет. Но длительная, достаточно большая продолжительность жизни встречается. Круглые черви, тип нематода. Ну, позволю себе напомнить, что среди них есть как свободно живущие, которые живут вообще практически везде, так и паразиты. Тоже у них уже сложно устроенное достаточно тело. Довольно большое разнообразие тканей. Среди них, опять же, очень большой разброс по продолжительности жизни. Ну, например, такое существо, как нечатка Банкрофта, вушерерия Банкрофти, которое вызывает вухерериоз, заболевание очень неприятное. Я не рекомендую гуглить фотографии вухерериоза. Сами вот эти червячки, они длиной там до 10 сантиметров, обитают в теле человека, но вызывают отеки, в том числе отеки нижних конечностей, которые называют слоновость. В общем, очень неприятное существо, которое, к тому же, может жить еще до 17 лет. И это при том, что у круглых червей значительно менее развиты, мягко говоря, регенерационные способности, чем у плоских червей. Тем не менее, существа с большой продолжительностью жизни, для них вполне себе встречаются. Ну, последний тип, про который мы сегодня поговорим, это тип аннелида, кольчатые черви. Опять же, позволю себе напомнить самое основное, что это существа, тело которых состоит из повторяющихся сегментов. Но в отличие от ленточных червей, у которых вот то, что кажется сегментами, фактически является отдельными организмами, здесь это просто тело, разделенное на повторяющиеся части. Ну, вообще, когда твое тело состоит из повторяющихся частей, в каждой из которых, в каждом сегменте есть более-менее полный набор внутренних органов, понятно, что это открывает довольно большие перспективы для восстановления тела. Так и есть, ну, например, представители класса олигохета, малощетинковые, собственно, к ним относятся самые различные дождевые черви, в том числе, например, навозный червь Есения фетида. Ну, во-первых, они живут, ну, в благоприятных условиях могут прожить, например, тот же Есения может прожить, судя по всему, где-то до 5 лет. Потом все равно умирает. Но всем с детства известно, что если разрубить дождевого червя, он сможет отрастить вторую половину. Вопрос в том, обе ли половины смогут отрастить вторую. В основном нет. В основном все же часть, которая не имеет головы, погибнет. Но для некоторых видов, при некоторых условиях, при определенных количестве сегментов, которые остаются в задней половине червя, то есть не меньше, чем сколько-то, все-таки возможна регенерация головы. То есть, как я сказал, голову могут отращивать не только представители типа плоские черви, но при всех вот этих, то есть может быть ситуация, в которой обе половинки дождевого червя выживут и регенерируют в нормальных полноценных организмах. Но о бесконечной продолжительности жизни здесь тоже не идет речи. Ну, где-то 5. Ну, понятно, что, возможно, есть виды, которые живут 10 лет. Может быть, кто-то 15, какие-нибудь крупные тропические и субтропические представители. Может быть, я говорю, это неизвестно точно. Но все равно их срок жизни конечен. Следующий класс – пиявки. Ну, замечательная, например, медицинская пиявка, Geruda medicinalis. Почему про нее говорю? Потому что, ну, поскольку люди значительную часть своей истории используют их для лечения, для них известна продолжительность жизни, да, в благоприятных условиях при периодическом кормлении могут доживать до 6-8 лет, потом все равно погибают. Надо заметить, что регенерационные способности представителей пиявок значительно уступают регенерационным способностям малощетинковых червей. Тем не менее, те же самые примерно вот как бы 6-8 лет. Ну, еще один класс – полихеты многощетинковые. Возьмем сразу самого большого, самую большую полихету – Ioniza afroditis. То, что называют его червь Боббит, очень часто он фигурирует в различных тоже подборках, как самые зловещие, скорее, организмы уже. Ну, да, штуковина вырастает почти там до 2, иногда даже больше, чем до 2 метров. Крупная, живет, видимо, по крайней мере, известная продолжительность жизни тоже примерно до 5 лет. То есть получается, что на самом деле среди кольчатых червей, ну, продолжительности жизни более-менее сходны. Понятно, что у глубоководных представителей можно ожидать большую продолжительность жизни, просто потому что у них интенсивность обмена веществ меньше. Да, но тем не менее. Какой же из этого из всего можно сделать вывод? Вывод следующий, что ну, такие сложно организованные организмы, как, прошу прощения за тавтологию, представители типа кольчатые черви, нам ничего принципиально нового не добавляют к тому, о чем мы говорили в прошлый раз. Представители типа круглые черви, да, тоже ничего нового не добавляют, за исключением того, что некоторые паразиты могут жить очень долго. Но, видимо, это для паразитов характерно, просто потому что паразиты, как и глубоководные существа, живут в очень постоянных условиях среды. А если условия среды постоянные, ну, почему бы не пожить подольше? А вот плоские черви уже интереснее. опять же, классы сосальщики, ленточные черви, среди них есть как совсем недолго живущие, так и долго живущие на взрослый как бы, организмы. Но они паразиты, поэтому да, мы увидели уже, что для паразитов характерно, что некоторые паразитические организмы, эндопаразитические, то есть паразитирующие внутри других организмов, могут жить очень долго. А вот представители класса ресничные черви, они хоть и не имеют бессмертия, судя по всему, но при этом у них есть действительно впечатляющие регенерационные способности, которые при некоторой воздействии на них, ну, например, периодическом голодании, могут позволить значительно удлинить продолжительность их жизни. И вот здесь, конечно же, нам нужно активно разбираться с тем, как это работает, потому что тут мы можем найти что-то очень интересное. Губки, ну, наиболее примитивные животные, ну, из групп с большим числом видов, скорее всего, ничего особенного нам здесь не скажут, потому что про радикальное продление жизни или достижение бессмертия, потому что, ну, слишком они примитивно по сравнению с нами устроены. А вот, хотя, кто знает, а вот представители типа стрекающие с очевидностью изучением продолжительности жизни у стрекающих надо очень плотно заниматься, потому что раз там есть существа, которые могут вообще не просто свою жизнь, а свой жизненный цикл оборачивать вспять, может быть, там будет что-то действительно интересное. Ну что ж, тогда спасибо за внимание здесь. Я сейчас открою чат.

Ну, радиация им не совсем нипочем. Они, конечно, ее могут, если речь о плоских, о ресничных червях, выносить в довольно широком диапазоне. Там показано, что даже если после довольно серьезной дозы облучения у них в теле сохраняется хотя бы один, подчеркиваю, один необласт, вот это одна в единственном экземпляре клетка, способная производить другие клетки, все равно медленно, но сможет червь восстановиться. Поэтому, конечно, они впечатляющие. Так, Вопрос про плоских червей. Облученный и восстановленный чужими клетками червь – это уже новый червь или еще старый? Это старый червь, который находится в процессе перехода в нового. То есть, когда все клетки нового заменят все клетки старого, это будет новый червь. Чей у него возраст? Ну, соответственно, будет скорее возраст червя, от которого пересадили. Но вот я уже говорил, что для существ с такими впечатляющими регенерационными способностями иногда не очень понятно, как бы, в какой момент мы считаем возраст.

0: разговор был.
1: Фильм многотомный, он при своей жизни написал 36 томов, но и плюс ко всему они еще издавались совершенно разными форматами, от маленьких до больших. У нас, например, там больше 3 шкафов изданий Бюфона разных. И в том числе читали и правители других государств. Императрица – это Екатерина II, которая Бюфона очень почитала, уважала. Она, конечно, не любила такую ерунду, как птички-бабочки, а предпочитала более такие весомые какие-то предметы – минералогия, геология. Ей очень нравилось том Бюфона, посвященный происхождению вообще Земли. Она состояла с Бюфоном в переписке и приглашала его посетить Россию. Бюфону, конечно, было очень лестно, он хотел, но не мог, во-первых, отлучиться от своей работы. Работа у него была напряженная. Во-вторых, он уже был в летах, и это был долгий, тяжелый, изнурительный путь. И тогда Екатерина попросила хотя бы прислать бюст Бюфона, который он согласился и заказал у скульптора Гудона. Ну и Бюфон отправил на встречу с Екатериной своего сына. И эта встреча состоялась в 1772 году, 29 июня, в Царском селе. Бюфон приехал, вручил бюст гудоновский и вот эту книгу, которая сейчас лежит передо мной. И здесь на дополнительном к форзаце листе есть надпись, что младший сын Бюфона вручил эту книгу Екатерине II. Вот такая надпись. Екатерина приняла сына Бюфона очень радушно, по ее словам, прям как родного сына, без всяких церемоний, но он не произвел на нее должного впечатления. И долгое время при дворе ходила шутка, что из 2 присланных копий мраморная была подороже и поживее. Книгу эту Екатерина, наверное, все-таки держала в руках, как мне кажется. Но трудно сказать, мы вообще не знаем. Вообще это только первый том этого сочинения. Сочинение посвящено птицам. Вообще таких томов всего было 10. Все 10 томов у нас есть. Любовник Екатерины Александр Матвеевич Дмитриев Мамонов был красив собой, молод, ну а на кой черт он иначе был нужен. Но, кроме всего прочего, он обладал еще таким качеством, скромностью, чем он и поразил Екатерину. И он был эстетом. Он увлекался книгами, гравюрами, картинами, нумизматикой и оружием. Он происходил из вообще очень такого известного рода, который вел свое происхождение от Мономаха. И это были богатые вообще люди, но тем не менее, что благодаря тому, что он случился в случае, что называется, правда, недолго, с 1786 года, он стал одним из самых богатых людей. Екатерина его баловала, дарила ему дорогие подарки, и имение, и оружие, и книги. И вот эту книгу она тоже подарила своему любовнику. И вот здесь есть такая наклейка, вырезанная из каталога, в которой и говорится о том, что книга была подарена Мамонову. В переписке с Гримом, с посланником Гримом, Екатерина пишет о том, что когда же наконец-то будут присланы книги Бюфона, красный кафтан уже меня замучил своей нетерпеливостью. А красный кафтан — это было прозвище этого Мамонова. Дмитриев Мамонов настолько поверил в свою счастливую судьбу, что окончательно обнаглел и завел интрижку с фрейлиной Дарьей Щербатовой. Как обычно бывает в таких паскудных ситуациях, Екатерина узнала последнее, но вышла из этой неприятной ситуации достойно своего статуса. В этот же вечер она призвала любовника и фрейлину, обвенчала их, подарила им имение под Москвой Дубровицы и 2250 туш крестьян и отправила, благословила и отправила. Мамонов был в браке несчастлив, он писал Екатерине покаянные письма, и можно представить, с каким лицом она эти письма читала, но она его не простила, ну как не простила, то есть она с ним переписывалась, но обратно его никак и не призвала. Он достаточно рано умер, и его жена умерла, у них остался сын, наследник, Матвей Александрович, который вырос прекрасного юношу, он был воспитан дедом, получил хорошее образование и был героем войны 1812 года, поскольку на свои деньги собрал конный полк и скрепил.

крепостных и волонтер. Но после войны он стал вести затворнический образ жизни, отрастил длинную бороду, стал носить такую русскую рубаху, и стали поговаривать о том, что он вообще-то не в себе, у него какое-то душевное расстройство. Хотя, на самом деле, это еще не является признаком душевного расстройства, уединенный образ жизни. Он в этом имении организовал оппозиционную группу, которая называлась «Орден русских рыцарей». И вот эти слухи о его сумасшествии стали более настойчивыми. Но уже когда он отказался присягнуть Николаю I, он точно был объявлен сумасшедшим. Его заперли под замок, началось разбирательство. А сумасшествие тогда лечили, в общем, крайне неприятным способом. Его привязывали к кровати, лили ему на голову холодную воду. Это все проводило в выступление. Он обладал таким гордым характером. Вообще человек был высокого звания и образования. Он буйствовал и... Непонятно на самом деле, был ли он сумасшедшим или вообще-то и сошел с ума в результате этого лечения, так скажем. А всю свою дальнейшую жизнь он провел под опекой. И но была куплена дача на Воробьевых горах, недалеко от нашего музея, Мамоновская дача, где он провел остаток дней. Его опекуны сменялись, они вообще-то пользовались беззастенчиво такой возможности, его обворовывали, но он пережил многих опекунов и умер трагично, как и вся его трагическая жизнь. Он зажег свечу, а прежде он пролил на свою рубашку одеколон, неудачно загорелась эта рубашка от полученных ожогов, боли и больше всего от ужаса. Он скончался в возрасте 73 лет. Дальше эта книга уже встречается у нас в 20 веке, в 1908 году, в газете «Голос Москвы» была опубликована небольшая заметка, что на книжный рынок поступила библиотека семьи Олениных, в составе которых уникальная энтомологическая коллекция и такой замечательный экземпляр, фолиант, драгоценное вообще сокровище, книга, которая подарена была Бюфоном самой Екатерине. Оленины, наверное, вам такая фамилия, если известна, то в связи с Пушкиным, потому что Пушкин был влюблен в одну из дочерей Олениных, Анну, и такие стихи, как «Я вас любил», были посвящены как раз Анне Олениной. Ну, вообще, там много достаточно стихов. А сам Алексей Николаевич Оленин, отец Анны, он был... Во-первых, государственный деятель, образованный человек. Он был директором публичной библиотеки, много сделал для ее организации и работы. Вообще человек был очень культурный, увлекался, собирал свою собственную библиотеку. Но непонятно, как книга поступила в семью Олениных. Скорее всего, она поступила уже не к Алексею Николаевичу, а к его сыну Петру Алексеевичу, который увлекался энтомологией и вполне возможно мог приобрести эту книгу. И, кстати, Петр Алексеевич был знаком с Матвеем Александровичем Дмитрием Мамоновым именно во время Великой Отечественной войны 1812 года они пересекались. Вполне возможно, он ему и сам ее отдал. В общем, так или иначе, книга оказалась в этой библиотеке. Ну и заметка заканчивается такими словами, что жаль, что приобретет эту книгу никому неизвестный коллекционер, может быть, даже увезет ее за пределы России, и мы никогда не узнаем ее существование. Коллекционер – это никто иной, я думаю, что вы уже догадались, Алексей Степанович Хомяков. Он приобрел это издание, и не только этот том, и все последующие тома. И эта книга после национализации коллекции поступила в Дарвинский музей. Мы ее очень бережно храним, гордимся и рассказываем вам такую историю. Ну а теперь самое интересное – картиночки. А, еще посмотрите, я вот не рассказала, смотрите, какой красивый форзац. Вот этот лист называется форзац, и обычно он выполняется из очень красивой мраморной бумаги или специально сделанной бумаги, а здесь он из муарового шелка. Так видно, что это прям дорогое такое вот специальное издание. А сам первый том вышел в 1770 году. Для иллюстрации своих трудов Бюфон приглашал лучших художников и граверов того времени. Вот именно с орнитологией, с книгами по орнитологии работал известный мастер Франсуа Николя Мартине. Он был по образованию инженером, но прославился как гравер. И
обратите внимание, ну, достаточно красивые все-таки такие рисунки, очень какие-то тонкие, трепетные. Но если вы вспомните, я как-то вам показывала книгу примерно этого времени, но посвященную ботанической иллюстрации, это был ботанический журнал Кёртиса, вы заметите, насколько впереди шла ботаническая иллюстрация по сравнению с анималистической иллюстрацией. Понятно, почему такое случалось. Растения оставались неподвижными, их можно было рассмотреть со всех сторон при любом освещении, в любой период времени, и поэтому это было легко сделать. А художникам, конечно, трудно было разглядеть птиц, потому что никаких биноклей, ни фотоаппаратов, ни специальной фиксации, ничего не было. И художники в основном работали уже с умершими птицами, с чучелами, листушками, или с прям только убиенными. А надо сказать, что мастерство таксидермии еще не достигло таких высот, как оно достигло, например, в наше время. Смотрите, какие замечательные птицы находятся за моей спиной. И были какие-то совершенно удивительные методы, когда иногда птиц опускали в какой-то лак или в какие-то водяные растворы. При этом они теряли, конечно, всю свою окраску. И поэтому вот с этим и приходилось работать с художниками. Но при всем при этом, мне кажется, что выглядят эти все птицы очень мило и симпатично. Тогда в то время еще не было цветной печати, поэтому гравюры печатались черно-белыми, а потом вручную раскрашивались. That's all, наверное. Что еще можно сказать, подожди? Давайте с вами насладимся картинками. Сейчас нам Дима все снимет, и мы хорошо все посмотрим. Очень миленькие, очень замечательные. Но иногда смотришь на этих птиц, и видно, что они как будто не настоящие, а как будто это такие игрушки, что ли, сшитые такие, или что-то такое кукольное, мультяшное. У них такой достаточно антропоморфный вид. Может быть, вполне неправильно у них конфигурация их туловища, там, их хвост по отношению к телу, или лапы, пальцы не так, не в такой позе. Но все равно это какая-то вот момент истории, который мы смотрим и получаем какое искреннее удовольствие. Собственно, вот и вся история про эту книгу, которая, смотрите, проделала какое уникальное путешествие из разных стран, в разные города, перемещалась туда-сюда, бывала в разных руках. И вот так вот нашла свой дом в Дарвинском музее. Пишите нам, задавайте нам вопросы. А мы с удовольствием на них ответим. Не забывайте подписываться на наш канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить все то, что мы вам готовим и будем рассказывать в будущем. В это прекрасное... А может, кто-то днем стоит? Ну ладно. В это прекрасное осеннее утро вас разбудил филин. Угу-гу. Филин, отлично. Ой, я бы сережки-то с филином одела, что-то я забыла. Слушай, ты знаешь, вот точно такие же книги, есть же вот такого формата. Ну вот прям, видишь, как гравюра маленькая, обрезанная. Здесь же текст, смотри, тоже какой маленький. Да. Это просто, ну, как бы вот, ну, книжка большая, там, не знаю даже, почему. Тут бумага, смотри, какая плотная, тут золото со всех сторон.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Владимир Георгиевич, ну, вначале я попрошу вас коротко ответить на три вопроса и либо подтвердить, либо опровергнуть информацию. Правда ли, что астрономы получили фото сталкивающихся галактик?
2: Если иметь в виду это фото, то нет, неправда. Выяснилось, что они не сталкиваются.
1: А вообще столкновение галактик, это бывает? Это редкое явление или это случается
2: довольно
1: часто? Да нет,
2: не редко. Это довольно регулярное явление. Ну, примерно такое же, как столкновение автомобилей на магистралях. Оно же происходит. Галактики тоже сталкиваются.
1: Может ли наша галактика столкнуться с какой-то другой? Может ли произойти такая авария?
2: Не просто может, а обязано. Это произойдет. И мы точно знаем, с какой галактикой и когда это будет.
1: Всем мира во Вселенной. Здравствуйте. Это «Неземной подкаст», и сегодня мы с астрономом Владимиром Сурдиным разберем, что такое столкновение галактик, как часто это происходит, почему, ну и угрожает ли это нашей Земле. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Ну, вот у нас есть фото, которое получили астрономы. На нем якобы сталкиваются галактики. Сейчас оно появится на экране. Расскажите, пожалуйста, что же мы видим?
2: Замечательное фото. Это работа космического телескопа «Хаббл». Качество великолепное. Но оно же только сегодня получено. А астрономы видели этот объект еще в 19 веке. И он попал в каталоги, составленные в 19 веке. Многие знают. New General Catalog. Новый общий каталог вот таких вот странных незвездных объектов. Занесли, но не могли понять, что это такое. И вообще история вот этой вот троицы галактик, а их тут три. Две больших и одна маленькая слева. На самом деле, это очень интересная история, как астрономы постепенно приходят к правильному пониманию, что же там в космосе. Представь, в середине 20 века, то есть 100 лет спустя после середины 19-го, наконец-то у астрономов появились телескопы, которые могли более или менее глубоко, на большие расстояния, увидеть слабые объекты почти по всему небу. Такого раньше не было. Наши телескопы обычно маленькие кусочки на небе снимают, а мы их детально изучаем. И тут вот сразу после Второй мировой войны сделали телескоп по конструкции, он называется телескоп, а точнее камера, фотокамера. Большой телескоп – это большая фотокамера. А Шмидт-то был такой Бернхард Шмидт, который придумал, как сделать широкое поле зрения телескопа. И впервые на обсерватории Маунт-Паламар в Калифорнии сфотографировали практически все небо, доступное из этой точки наблюдения. Это была очень важная эпоха, веха в астрономии, потому что американцы сделали как бы такой подарок всем астрономам мира. Они эти фотографии размножили и разослали во все ведущие астрономические учреждения. Это был действительно классный подарок. Мы до сих пор их храним. Это называется «Паламарский атлас неба». И он в виде таких больших фотолистов, много-много их, там прямо сотни килограммов, разослали, и нам досталась одна копия. И мои коллеги, ну, старшие коллеги, те, у кого я учился, например, Борис Александрович Воронцов-Вильяминов. Я думаю, многие наши зрители, кто постарше, еще в школе по учебнику астрономии Воронцова-Вильяминова учились. Это величина такого международного масштаба. А он со своими сотрудниками взялся за изучение этих фотографий и нашел там много странных изображений. Ну, мы привыкли, галактика – это спиралька красивая. Или галактики бывают, ну, такой формы, эллиптические, там, круглые, ну, какой-то правильной формы. А Борис Александрович нашел какие-то странные, искаженные галактики, и не только он, американцы тоже этим занимались. И почти одновременно, наш пораньше, в 59-м году, американский попозже, вышли каталоги вот таких вот странных, непонятной формы галактик. Как это может быть? Почему? Что с ними случается? Ну, по-английски irregular, то есть неправильная форма, это общее понятие. Что-то такое вот несимметричное, какое-то искаженное. И американский астроном Халтон Арп составил каталог вот этих неправильных галактик. А Борис Александрович Воронцов-Вильяминов лет на 7 или 8, по-моему, раньше составил каталог, который он назвал каталог взаимодействующих галактик. То есть, когда он это интерпретировал так, что это две галактики каким-то образом друг на друга влияют, сталкиваются или разделяются, или рядом пролетают. Ну, каким-то образом своей гравитацией искажают друг друга. Оказалось, оба правы. Оказалось, что есть и столкновения, и близкие пролеты, и нечто похожее на почкование, когда на фоне одной галактики начинает зарождаться большая группа звезд, которую можно назвать, ну, как сказать, дочерней, да, таким почкованием они размножаются. Ну, это не совсем правильно, конечно, сказано. Они никогда не разойдутся, они останутся рядом. Это была хорошая эпоха. И люди, которые в ней участвовали, некоторые до сих пор живо работают, ну, не скажу, что особенно здоровы, это люди преклонного возраста. Вот одна из моих соседей по комнате, мы в соседних кабинетах работаем, Вера Петровна Архипова, она участвовала в 59-м году, 1959 году в подготовке этого каталога. И вот это самое, которую мы сейчас видим, она была тоже занесена в каталог. И арпа, как странная и регулярная, и в каталог Воронцова-Велиминого, как взаимодействующая. И только сегодня, и только телескоп Хаббл помог нам разобраться, что же это такое. Посмотрите, вроде бы там две галактики, так одна на фоне другой. Кажется, что они столкнулись. Но давай представим себе, мы издалека видим, как несутся по дороге два автомобиля. И вот они уже почти в проекции друг на друга, нос к носу. Может быть вариант, что они по одной полосе несутся, и тогда через мгновение они столкнутся, искажение формы будет, капот там разлетится и все. А может быть, что они по разным полосам несутся, пролетят и спокойно поедут дальше. Вот с этой троицей сначала было представление, что они сталкиваются. Но когда на фотографиях Хаббла мы внимательно на них посмотрели, да ничего, капот в порядке, крыша на месте, автомобили несутся по разным полосам. Они не взаимодействуют, они не деформируют друг друга. Значит, они как-то разделены в пространстве. Да, на фоне неба они кажутся вот одна на другой. Но в пространстве они должны быть разделены. Надо было это проверить. Измерили скорости их движения. Ну, вы знаете, все знают, что Вселенная расширяется, что чем дальше от нас галактика, тем быстрее она улетает. Измерили скорости. Та, которая выглядит покрупнее, в серединке этой троицы, она намного дальше. То есть две из них, правая и левая, рядом, но не сталкиваются, а третья, которая между ними, просто вдалеке от них своей жизнью живет. Таким образом, это не группа, а случайное совпадение направлений на них.
1: По сути, вот эти две галактики, которые мы видим, ну, по краям, как будто бы по краям или как будто бы на переднем фоне, это похожие на Млечный путь галактики.
2: Ну, в общем, да, две спиральных галактики. Одна чуть больше, другая чуть меньше. А та, которая самая крупная в этой троице, она далеко и вообще ничего о них не знает.
1: Чтобы читать астрономические статьи в солидных научных журналах, чтобы обсуждать новые открытия с коллегами из других стран, чтобы получить возможность поработать на международном телескопе, для всего этого астроному нужно знать английский язык. Знание английского дает преимущество в работе не только астрономам, но и представителям других профессий. При этом есть стереотип. Для работы в иностранной компании нужно знать язык в совершенстве. Многих это останавливает, хотя в реальности получить заветный оффер можно и без уровня Advanced. Крупнейшая онлайн-школа английского языка Skyeng приготовила специальный курс для работы в IT за границей. Это не просто обучение языку, это комплексное сопровождение от прокачки уровня до трудоустройства за 3-5 месяцев. Курс «Английский для IT» — это 160 часов занятий с преподавателем и самостоятельно, интервью после каждого модуля, финальное с носителем, разговорные клубы конкретно по вашей специальности. А учить вас будут люди, которые не только прекрасно знают английский, но и являются экспертами в сфере IT. Курс подойдет для разработчиков, аналитиков, проектов, продуктов, дизайнеров. Упор в обучении будет сделан на терминологию и основные задачи по вашей специальности. Вам помогут с резюме, сопроводительными письмами, оформят страницу в профессиональных соцсетях. Так что предложений по работе станет намного больше. После полезных практических занятий вы сможете не только дать фидбэк коллеге, подготовить презентацию для встречи, но и научитесь правильно вести переговоры о зарплате. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду для того, чтобы записаться на бесплатную карьерную консультацию. На ней определят ваш текущий уровень и составят план по выходу на международный рынок. В честь запуска на курс действует скидка. А для тех, кто пока не работает в IT, в Skyeng есть программы для путешествий, сдача международных экзаменов, для релокации и множество других, чтобы вы точно заговорили на английском, как на родном. Как-то они могут, эти галактики, которые находятся относительно, конечно, рядом друг с другом, влиять друг на друга? Что означает влияние галактик друг на друга?
2: Влияние, прежде всего, гравитационное. Ну, гравитация управляет Вселенной, и надо напомнить, что такое приливный эффект. Мы говорим о приливах, ну, начиная с Земли и Луны. Да? Давай напомню, потому что даже мои студенты на первом курсе МГУ иногда неправильно себе это представляют. Земля, Луна. Луна притягивает Землю. И многие думают, что она притягивает океан. Океан вздыбился. С одной стороны Земли прилив, с другой отлив. Это неверно. Луна притягивает все части нашей планеты. И ближнюю к себе, и среднюю, и дальнюю. Но все с разной силой. Чем дальше от Луны, тем слабее. Поэтому ближняя часть Земли быстрее всего устремляется к Луне. Средняя часть с меньшей скоростью, а наиболее далекая с еще меньшей. И если мы будем рассчитывать все это с точки зрения, ну, человека, сидящего в центре планеты, да, как бы относительно центра Земли, одна часть к Луне устремляется, другая, противоположная, диаметрально противоположная, отстает. И выходит, что на поверхности Земли океан два приливных выступа имеет и два уменьшенных, ну, отливных, да, отливных положения. Прилив, отлив, прилив, отлив. Два прилива, два отлива в течение суток. Земля вращается, Луна почти на месте стоит, она медленно движется по орбите. И вот это причина приливов на Земле. Прилив вытягивает любое гравитационное, гравитирующее тело, вытягивает, делает из шарика огурец или дыню. Да? То же самое происходит с галактиками. Приближается одна галактика с другой, сближаются они в пространстве, и каждая начинает вот таким приливным гравитационным эффектом искажать форму соседки. Вытягиваются хвосты в двух направлениях, у одной и у другой. Иногда эти хвосты накладываются друг на друга, иногда, ну, если так они лоб в лоб идут, прямо и галактика на галактику накладываются. Но приливные выступы остаются вдали, они отброшены от этой центральной, вот от этой вот смеси, получившейся из двух галактик, и мы это хорошо видим. Мы видим, а хотелось бы подтвердить это теоретически. Вот начиная с середины 60-х годов, компьютеры слабые еще были, но математики стали уже моделировать, как могут сталкиваться галактики. Что такое галактика? Это разные населения. Ну, грубо говоря, три. Первое – звезды. Мы их видим, но их не так много. Второе – газ. Мы его почти не видим, и его очень мало. И третье – темное вещество, которое массу галактики определяет. Ну, в нашей галактике темного вещества раз в пять больше, чем звезд и газа, но его совсем не видно. Но оно как раз гравитацию-то и определяет.
1: То есть почему же все-таки сталкиваются галактики? Гравитация?
2: У них нет расчерченных полос движения. Они хаотически движутся в пространстве. Как правило, галактики не живут поодиночке. Очень редко мы наблюдаем одинокие галактики. Ну, возьмем нашу. Рядом с нами Андромеда. Вокруг нас спутники, маленькие галактики. Вокруг Андромеды ее спутники. И мы, и Андромеда со своими спутниками навечно связаны в такую, мы ее называем, местная группа галактик. Мы никогда не расстанемся. Более того, через 6 миллиардов лет мы сойдемся в пространстве, слипнемся, и вместо двух красивых спиральных галактик будет один конгломерат, масса такая бесформенная из звезд, газа и темного вещества. Но подожди, я продолжу. Как у нас работа развивалась в этом направлении? Сначала моделировали звездное тело галактики. 100 звезд сталкиваются, ничего хорошего не получалось. А компьютер больше не мог, чем 100 точек со 100 точками взаимодействовать. Ну, появились в 80-е годы более мощные компьютеры, специализированные процессоры. Миллион звезд сталкиваются, кроме звезд, в этих галактиках еще нечто подобное облакам газа. В чем разница? Мы смотрим на галактику, видим яркие звезды. А на самом деле они никакого объема не заполняют. Вообще галактика – это, по большому счету, пустое место. Звезд там, я рассчитал примерно, если взять звезды и уподобить их, например, маленьким пчелам, мухам. Вот муха по 1 сантиметру размером. На каком расстоянии друг от друга будут эти мухи-звезды в нашей галактике?
1: А вот это очень интересно.
2: 400 километров.
1: То есть от одной мошки до другой
2: представь
1: мошки?
2: Представь себе, летает муха в Питере, а вторая где-нибудь в районе Москвы. Вот они мечутся, они столкнутся когда-нибудь?
1: Вопрос, нет. Большой вопрос. Но подождите, в нашей галактике там от 200 до 400 миллиардов звезд, миллиардов по некоторым подсчетам, подсчеты бывают разные. И в соседней галактике, я думаю, получается и не намного меньше. Но неужели тоже при столкновении какие-то из этих мошек не могут все-таки друг с другом столкнуться?
2: Очень маловероятно.
1: Это же все-таки не мошки, это
2: звезды.
1: Это звезды.
2: Звезды очень компактные тела, а расстояние между ними колоссальное. Если бы галактики состояли только из звезд, при столкновении они бы прошли одна сквозь другую. Маловероятно, что пара звезд при этом хотя бы столкнулась. Ну, может быть, пара и столкнется из 100 миллиардов, да? Это никто не заметит. Звезды не сталкиваются. А вот облака газа, они же протяженные, они заполнены веществом, и когда два облака газа налетают друг на друга, тут уже не пролетишь мимо. Тут уже столкновение происходит, они врезаются с большой скоростью, со сверхзвуковой скоростью, уплотняют друг друга, а плотный газ рождает новые звезды. И они нагревают эти газовые облака. И при столкновении газовых облаков яркая вспышка, мы называем это вспышка звездообразования.
1: То есть, еще раз, что же происходит при столкновении галактик?
2: Звезды не замечают этого. Облака сталкиваются, и в них рождаются новые звезды, мы яркие вспышки. Ну, как яркие, не у нас на глазах, а в течение там миллиона лет, например. А столкновение же очень медленно развивается. Если галактики подлетели друг к другу, то пролететь одна через другую могут только через 100 миллионов лет. Это характерное время, 100 миллионов лет. Но при столкновении через миллион лет уже начнется рождение новых звезд. И это сильно искажает видимую форму галактик. Мы уже видим не старые звезды, которых там сотни миллиардов, а видим несколько миллионов новорожденных, но массивных, ярких, короткоживущих. Они бросаются нам в глаза, и мы видим, что при столкновении форма галактики резко изменилась. Это просто новые фонарики на теле этих столкнувшихся галактик зажглись. Это мы уже моделировать умеем. Уже современные компьютеры с этим справляются. Они знают. Мы программы написали, как облака сталкиваются, как в них звезды рождаются, как темное вещество себя ведет. И теперь мы можем сравнивать свои результаты моделирования математического с реальными объектами. Мы смотрим на математическую модель и выбираем на небе объект, похожий на то, что нам эта модель в какой-то момент счета компьютерного показывает. Смотрим, совпадение, точно. Идем дальше, модель развивается, галактики сплющивают друг друга, хвосты из них. Выходит, мы останавливаем модель, смотрим на нее с разных ракурсов. Мы же не знаем, с какого ракурса она нам продемонстрируется, реальная эта система. Смотрим на небе, есть такой объект? Есть. И вот это очень важно. Не просто сидеть и математические модели придумывать и крутить их на компьютере, а сравнивать с природой. А природа-то так же устроена. Она то же самое делает, что у тебя процессор рассчитывает. Оказывается, да. Сегодня нет никаких сомнений, что большинство форм сталкивающихся галактик мы сегодня можем объяснить, как это происходит.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Сегодня нет никаких сомнений, что большинство форм сталкивающихся галактик, мы сегодня можем объяснить, как это происходит. Но дело вот в чем. Кроме звезд, газа и темного вещества, в галактиках есть еще одна штука под названием гигантская или сверхмассивная черная дыра. Вот это довольно любопытно. Я уже говорил про нашу Андромеду. Сейчас туманность Андромеды, ну или как мы ее называем, спиральная галактика в Андромеде, несется к нам. Несется со скоростью 300 км в секунду. Но до нее далеко. 2 миллиона световых лет. Донесется, но примерно через 4 миллиарда лет Андромеда и наша пролетят рядышком, не столкнутся, но близехонько-близехонько пролетят, исказят форму друг друга, ну, не так, чтобы мы уж их не узнали, но немножко исказят. Пролетят, чуть-чуть разойдутся, и еще через 2 миллиарда лет окончательно врежутся друг в друга.
1: А Солнцу 5 миллиардов лет.
2: А Солнцу 5 миллиардов лет осталось. Это значит, что финала мы внутри Солнечной системы не увидим. Солнце погаснет раньше. Ну, я надеюсь, что мы в этот момент будем жить у какой-нибудь более молодой звезды. Ну, космонавтика не стоит на месте.
1: Ну, не уже... стоит. Ну, а, то есть Солнцу 5 миллиардов лет от рождения приблизительно,
2: и еще 5 миллиардов, лет
1: до заката. А столкновение произойдет лет через 7
2: миллиардов. Первый пролет через 4 миллиарда лет, и, может быть, мы еще будем тут, в Солнечной системе, жить и увидим, как Андромеда надвигается на нас, заслоняет половину неба, но пролетает рядом. А вот следующий ее прилет через 2 миллиарда лет. Уже в Солнечной системе нам делать будет нечего, Солнце погаснет, мы куда-нибудь перелетим там к более молодой звезде и будем наблюдать за слиянием двух наших галактик. Ждать-то долго, а уже придумали название вот этой вот суммарной общей галактики. Как мы называем свою галактику? Млечный путь, Milky Way. Андромеда, ну, она и есть Андромеда. Скомбинировали два этих слова, получается Milky Meda. Но если наши потомки запомнят это наше изобретение, то мы будем жить, или, точнее, они будут жить через миллиарды лет в Milky Meda. Это будет малосимпатичная галактика, я бы сказал. Наша красивая, спиральная. Андромеда красивая, спиральная. А когда они друг с другом объединятся, будет какая-то куча-куча звезд и газа, а черные дыры. В центре нашей галактики есть гигантская черная дыра. 4 миллиона масс Солнца. Ну, гигантская по нашим масштабам. Для галактик это нормальная, даже небольшая. В Андромеде тоже есть черная дыра. В ее центре сидит черная дыра 100 миллионов масс Солнца. Ну, в десятки раз массивнее нашей. А их-то судьба. Они попадут в этот вот клубок звезд и газа. Но они очень компактные и массивные.
1: Но благодаря своей массе они, в конце концов, да, должны образовать одну.
2: Хотя это дорогу. Не совсем понятно. Вот смотри, любой объект, который притягивается какой-то центральной массой, он летает по орбите. Наша планета не падает на Солнце. Чтобы они упали, надо было бы притормозить Землю, и тогда она начала бы падать на Солнце. А эти две черных дыры, почему они должны подойти друг к другу? Они будут летать, казалось бы, вокруг центра этой общей, большой, слившейся галактики. Нет, долго не будут. Есть такой эффект, называется динамическое трение. Когда у тебя, люблю этот шарик, когда у тебя массивный объект летит сквозь галактику, на него налетают отдельные звезды. Они не ударяют по нему. По черной дыре вообще попасть довольно трудно. Она хоть и массивная, но очень маленькая. Они пролетают мимо. Вот, скажем, это звезда, а это черная дыра. Пролетает мимо, но притягивается к ней. Ее траектория искажается, и она летит немножко так, загибая свою орбиту. Загибая свою орбиту. С какой бы стороны ни пролетала звезда от черной дыры, она меняет свою траекторию. Что получается? Налетали они разреженными, одна, вторая, третья. А за черной дырой они как бы собираются в более плотное облачко. И тут их много. И они тянут черную дыру назад, притормаживая ее движение в галактике. Это называется динамическое трение. Вроде как прямого контакта нет, а эффект трения, торможения присутствует. И черная дыра постепенно по спиральной орбите приближается к центру галактики, ну, как к яме, в которую ты упадешь, Физики говорят, гравитационная потенциальная яма. Если тебя тормозят, ты всегда на дне ямы окажешься. И черная дыра наша поменьше, вот это наша, и большая черная дыра из Андромеды в конце концов приедут в центр вот этой вот Милки Меды, большой общей галактики.
4: Можем мы предположить, что произойдет при этом?
2: Слияние. Такое мы уже видели. Правда, пока мы видели не слияние гигантских черных дыр, а слияние, ну, небольших черных дыр. Гравитационные волны, приходящие от этого слияния, рассказывают нам о том, как это было. А с 2015 года гравитационно-волновые детекторы регулярно регистрируют такие вспышки или залпы гравитационного излучения, которые приходят к нам при слиянии двух черных дыр. Но это не очень массивные. Они примерно с массой там, 10-20 масс Солнца, поэтому быстро это происходит и мощно. А когда будут сливаться две очень массивных черных дыры, это будет происходить более медленно. Ну, понятно, два комара столкнутся – это одно, а два слона постепенно сталкиваются, им надо еще друг в друга как-то проникнуть. И гравитационная волна будет длинноволновая, такая медленная. Наши наземные детекторы, им трудно будет это зарегистрировать. Нужны гравитационные антенны или гравитационные телескопы большого размера. Какого? Ну, миллион километров. На Земле такой построишь? Нет, планета меньше. И сейчас делается попытка, уже первый запуск был, сделать гравитационно-волновой детектор размером, ну, в половину Солнечной системы. 5 миллионов километров, 5 миллионов километров, 5. Три спутника будут летать и измерять расстояние между собой. И как только такая гравитационная волна придет, они вздрогнут, и мы об этом узнаем. Это интересно, это будет в ближайшее время сделано, и тогда мы сможем регистрировать слияние гигантских черных дыр, которые сливаются благодаря тому, что их материнские галактики пришли врезались друг в друга, будем говорить по-простому.
4: Но две такие черные дыры, суммируя, получают еще большую массу, но при этом никакого всплеска энергии вовне, кроме вот гравитационных волн, не происходит.
2: Если бы это происходило в пустоте, то да, только гравитационные. Ну, черная дыра – это чистая гравитация. Но это же происходит внутри галактики. И рядом с ними есть звезды, облака газа. А когда две черных дыры слипаются, гравитационная волна, которая идет от них, она очень мощная. Опять возвращаемся к понятию прилив. Что такое гравитационная волна? Это периодическое приливное проявление гравитации. Как работает гравитационно-волновой телескоп? Гравитационная волна приходит, и она начинает прилив, отлив внутри гравитационно-волнового телескопа делать. Там зеркала шатаются, лазерный луч измеряет расстояние между ними. Но когда вы находитесь рядом со сливающимися черными дырами, этот прилив будет разрывать звезды, находящиеся рядом с ними. А что будет, когда мы разорвем звезду? Вот Солнце. Можешь себе представить, подходит кто-то такой великан и берет наше Солнце

0: 200 тысяч лет квант света, рожденный в недрах Солнца, добирается до его поверхности. Тот свет, который мы видим сегодня, он от поверхности Солнца до нас дошел за 8,5 минут. А рожден он был почти 200 лет назад. И он эти 200 тысяч лет. И он эти 200 тысяч лет выбирался из недр Солнца. То есть там колоссальное количество света, энергии. И если мы возьмем и размажем звезду, вот просто гравитационное влияние черной дыры возьмет и вот так вот раздерет ее на части. И весь этот свет сразу выплеснется.
1: То есть огромная вспышка
0: энергии будет.
1: А не только вспышка получается. То есть там будет какая-то, была бы какая-то ударная волна, но...
0: Там будет взрыв настоящий. Это все разнесет в дребезги остатки этой звезды. Так что слияние черных дыр – это, конечно, чистая гравитация. Но то, что рядом с ними, будет разорвано на части этой гравитации, этим приливным эффектом от гравитационных волн. И мы, конечно, увидим мощную вспышку. Она будет продолжаться, я думаю, годы и годы. Так что вполне возможно, те вспышки, которые мы наблюдаем от квазаров, это ядра галактик активные, отчасти связаны со слиянием массивных черных дыр.
1: Так, ну еще раз напомним, что в принципе получается так, что когда две черных дыры Млечного Пути и Андромеды начнут сливаться, нашего Солнца уже не будет. Но предположим, что человечество переселилось на какую-то планету, которая находится...
0: У другой звезды.
1: У другой звезды. Где выбирать эту звезду? Мы сейчас находимся, ну так скажем, не то чтобы на окраине, но и не в центре нашей галактики, в очень удобном месторасположении. А где все будет это происходить, и какие планеты будут избавлены вот от таких близких, невероятно ярких вспышек размазанных звезд?
0: Если мы хотим жить спокойно, а у той звезды, которую выберем, то надо найти ее на периферии нашей галактики. Потому что, когда Андромеда к нам подлетит, внешние части и ее, и наши будут отброшены вот этим приливным эффектом. И мы куда-нибудь улетим и будем со стороны наблюдать, как сливаются эти две галактики, но нам ничего не будет грозить. Мы нашли себе звездочку, она нас обогревает, освещает, и хорошо. Но если мы хотим быть в центре событий, нам надо сегодня присмотреть звезду в районе, ну, не в самом центре галактики, а где-нибудь поближе к центру нашей галактики, потому что при слиянии Андромеды и нашей мы по-прежнему останемся в центре событий. Мы будем видеть, что вокруг нас происходит, но рисковать. Рисковать, что рядом родятся какие-нибудь массивные звезды, через несколько миллионов лет они взорвутся, как сверхновые, и лучше бы этого избежать, потому что это слишком опасно для нас. Так что я бы рекомендовал на периферию, там спокойно и со стороны, как эта обезьяна, которая сидит на ветке и смотрит, как дерутся два льва, вот она всегда в выигрыше. А нам бы надо было тоже со стороны смотреть, как сливаются две галактики, особенно две их массивные черные дыры, это не всегда безопасно.
1: Вот это моделирование и то, что мы видим сейчас в современные телескопы, насколько это все совпадает? Не может ли возникнуть какой-то необъяснимый фактор, который, ну, вдруг меняет наше представление? Ну, допустим, две черные дыры, которые в центре галактики, вдруг начинают ускоряться и летят навстречу друг другу с гораздо большей скоростью. Мы предполагали, допустим, что это произойдет через 7 миллиардов лет, а оно вдруг случилось через 2.
0: Ну, каждый раз ученый уверен, что вот теперь-то он все знает окончательно, наверняка. А факторы такие, конечно, появляются. Ну, например, мы еще недавно не предполагали, что звезды в нашей галактике могут двигаться со скоростями в 1000 километров в секунду. Почему? А потому что это больше второй космической скорости. А значит, звезда, летящая с такой скоростью, уже не останется в галактике, она улетает от нас навсегда. Кто ее мог запулить с такой скоростью? Оказалось, теперь мы понимаем, мы нашли такие быстролетящие звезды, они мимо нас проносятся туда, на периферию и покидают галактику. Оказалось, что если рядом, возвращаемся к центральной черной дыре, если рядом с черной дырой пролетает парочка звезд, двойная звездная система, таких пруд-пруди, вот половина наших соседей, двойные звезды, Альфа Кентавра тоже двойная, то рядом с черной дырой ее гравитационное влияние, прилив,

0: опять говорю, прилив разорвет эту двойную систему. Одну из них, одну из звезд притормозит, и она может упасть на черную дыру, а вторую ускорит, и она вот этот толчок, пинок получает гравитационный и уносится из галактики. Это что касается звезд. Но ведь и сами черные дыры тоже могут получить такой пинок от какого-то другого массивного объекта. Ну, например, к примеру, наша черная дыра имеет массу 4 миллиона масс Солнца. Хорошая, тяжелая. А есть конкуренты у нее в нашей галактике, чтобы, так сказать, с ней совладать и гравитацией ее куда-то выкинуть в направлении Андромеды. Есть. У нас есть несколько очень массивных звездных скоплений. Одно из них, наверное, самое массивное на сегодня – Омега в созвездии Кентавр. Мы так и называем ее Омега Кентавра. Когда-то думали, что это звезда. Сегодня мы разглядели, там более миллиона звезд. Оно по массе чуть больше, чем центральная черная дыра. И вот их взаимодействие, вообще говоря, может привести к тому, что черная дыра будет выброшена из центра галактики. Маловероятно, я думаю, но могут сложиться такие условия. И тогда то, что ты вот предсказываешь, так вот чисто формально, оно может на самом деле произойти. Черная дыра вылетит из галактики и устремится, ну, куда-то, а может быть и в сторону Андромеды. Либо ее черная дыра вылетит и устремится к нам. Тогда все произойдет намного быстрее.
1: А это не системообразующий элемент, как вокруг которого, собственно говоря, и закручивается спираль нашей спиральной галактики?
0: Нет, давай сравним. Наша черная дыра 4 миллиона масс Солнца. Миллиона. А галактика имеет массу сотни миллиардов масс Солнца. Для галактики в целом ее центральная черная дыра – это так, семечко внутри большого плода. Да, ну вот берем дыню, в ней много мелких семечек, вот одна из семечек – черная дыра. Она никак не определяет движение галактики в целом, полет звезд, только работает там, в самом центре. Вот там она главная, да, вокруг нее там несколько тысяч звезд летают, она то руководит ими. Удаляемся от центра галактики, все, центральная черная дыра уже никакого значения не имеет. Галактика в целом в тысячи и тысячи раз массивнее. Так что системообразующей ее не назовешь.
1: Удивительно. Спасибо, Владимир Георгиевич, очень интересный и увлекательный рассказ об очень далеком будущем, но которое, как оказывается...
0: Но мы его предвидим, и мы уверены, что оно состоится. Вот, пожалуй, это самый надежный прогноз астрономов на сегодня. На 4 миллиарда лет мы точно можем сказать, что произойдет с нашей галактикой, с соседней Андромедой.
1: Хочется верить, чтобы этот прогноз был не только точен, но и сбылся, несмотря на какие-то, может быть, меняющиеся космические факты.
0: Будем наблюдать?
1: Будем наблюдать. До встречи через неделю.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы будем говорить о магнитном поле Земли. Мы привыкли к тому, что мы, человечество, вся наша биосфера живет в трех стихиях. Это земная твердь, это мировой океан и это атмосфера. Но есть четвертый океан, в котором мы живем все время, пока жизнь на Земле существует. Это электромагнитное поле, и в первую очередь это магнитное поле Земли, о котором мы сегодня и поговорим. У нас в гостях академик Алексей Джерменович Пишиани, директор геофизического центра Российской академии наук. У нас в гостях Анатолий Алексеевич Петрукович, заведующий отделом физики космической плазмы Института космических исследований. Анатолий Алексеевич, мы все обычно говорим о самом магнитном поле, а мне хотелось бы, чтобы мы начали с того, почему оно появляется. Мы знаем, что это как-то связано с жидким ядром Земли, с токами, которые там. А все-таки как появляется магнитное поле вокруг Земли, как оно окутывает нашу Землю?
1: Ну, вообще говоря, это, конечно, довольно сложный предмет для объяснения, потому что магнитного поля мы не видим, и вот руками его пощупать не можем. Ну, зато у нас у каждого есть магнит, да? Дома на холодильнике, наверное. Но мы, по крайней мере, знаем, что два металлических предмета друг другу могут, если они железо содержат, они иногда друг к другу притягиваются. Но так и люди догадались, что что-то есть еще невидимое. И только где-то там, может быть, 500 лет назад сообразили, что и у Земли есть вот такое невидимое поле, которое, ну, как-то ориентирует вот тоже маленькие металлические предметы.
0: Так появился, это началось, да, как мы в школе учили с древних китайцев, да, вот? Компаса.
1: Да, и вообще здесь нам, наверное, повезло, землянам вообще повезло отчасти, потому что, что железо – это магнитный материал, самый распространенный, один из самых распространенных материалов на Земле, который человечество…
0: В руки древнего,
1: да,
0: человека.
1: Ну, вот, например, уже, да? Медь и алюминий, они не магнитные, и мы бы так, если бы у нас был бы медный век, а не железный сейчас, то мы бы так и не знали, что есть магнитное поле.
0: Вот
1: в Земле.
0: Дело, да.
1: Вот чем. А это повезло, что железомагнитный материал, это связано с тем, что, ну, магнитное поле – это как бы вторая сторона медали относительно электрического тока. Мы все знаем, вот мы, трудно не верить в электрический ток. Да? Вот у нас есть лампочки, есть связь, есть телевизор, есть компьютеры. В электрические явления все верят. А магнитное поле – это обратная сторона медали. Где у нас, если у электрического тока всегда есть собственное магнитное поле, а магнитное поле, изменяющееся, оно создает электрический ток.
0: Ну, так, собственно, сцепленные.
1: Они сцеплены, да, так друг с другом.
0: Сцепленные циклы, да.
1: Да. И поэтому, когда говорят, откуда берется магнитное поле, удобно всего сказать, что вот оно берется из электрического тока. Просто в куске металла, в железе, этот электрический ток создается просто некоторой несимметрией вращения электронов вокруг ядра железа. Ну, так уж, такой уж атом железа, вот повезло нам. А в Земле, вот магнитное поле Земли создается электрическими токами, которые текут в жидком ядре Земли.
0: Кстати, сколько от нас до этого жидкого ядра?
1: Ну, километр 4000, наверное, есть. То есть довольно далеко. И ядро по земным меркам, ядро – это довольно большой объект. И поэтому там, собственно, токи – это такая, в некотором смысле, ну, если туда с амперметром прийти к жидкому ядру, то вы этот ток практически не заметите.
0: Он слабенький.
1: Он слабенький, и это, собственно говоря, конвекция. Вот жидкость, вот это жидкое ядро, оно течет со скоростью там малой доли метра в секунду. Практически незаметно. Только на интервале там тысяч лет, десятков тысяч лет какой-то кусок
0: поплывает. Но поскольку оно большое, то оно и создает большие токи.
1: То оно создает большие токи в размерах Земли, которые там тысячи километров составляют. И эти токи уже создают магнитное поле, такую структуру, которую все помнят, наверное, из учебника физики, с двумя полюсами. И дальше на поверхности Земли мы уже это можем магнитное поле померить. Ну, вот Алексей Джерменович может рассказать, как его
0: можно
1: померить.
0: Можно еще раз?
1: Да.
0: Где выходят вот эти пучки?
1: Да везде.
0: А? Нет, везде. Где выходят из Земли эти пучки? Все-таки вот пучки магнитных линий.
1: Ну, везде.
0: Везде выходят.
1: Везде.
0: Да?
1: Просто
0: а
1: вот
0: полюса?
1: А у полюсов они выходят из Земли вертикально.
0: А,
1: и там такие пучки получаются, как будто вот такой кустик растет из полюса.
0: Где сейчас эти кустики?
1: Кустики, ну, недалеко от географических полюсов Земли. Один немножко в Канаду смещен относительно Северного полюса Земли, а другой, соответственно, где-то там в Антарктиде.
0: И говорят, ползут.
1: Ползут.
2: Но был даже период, когда Северный магнитный полюс двигался в сторону России, но сейчас вот он в другую сторону стал двигаться. Но мне очень понравилось объяснение, Анатолий Николаевич, как устроена Земля. Вот я бы такую аналогию хотел привести.
1: Давайте.
2: Это яйцо. Вот возьмем сам куриное яйцо. Угу. У него есть скорлупа.
0: Это... В смятку или свежее?
2: Свежее. Это кора Земли.
1: Да.
2: И она очень тонкая. Вот такая же тонкая, как скорлупа у яйца. Затем идет мантия, это белок. И затем идет ядро Земли.
0: Желток, да?
2: Это желток, но мы знаем, что желток занимает примерно 2/3 радиуса яйца. И вот то же самое в Земле. 6300 километров радиус Земли и порядка 4500 километров, там, где начинается граница.
0: А что, ой, не случайно это такое сравнение.
2: Кто знает.
3: Порядка в мире могло бы быть намного больше, если бы мир не пытался улучшить идеальную форму куриного яйца.
2: Про измерение я могу сказать, что это важнейшая часть геофизики. И это была первая геофизика как раз в мире, как раз была связана с магнитным полем Земли. То есть это геомагнетизм, это была первая такая и классическая часть геофизики. Начали измерять магнитное поле Земли во время морских путешествий. Вот знаменитые уже...
0: Это географические открытия, собственно,
2: географические открытия всегда были связаны с тем, чтобы наполнить их какой-то научной деятельностью. И вот первым наполнением как раз были вот эти магнитные исследования. Карты. Недавно мы издали атлас, вот геофизический центр издал электронный атлас магнитного поля Земли. Это впервые такая сделанная
0: его
2: работа.
0: Его можно посмотреть где-то в интернете?
2: Или... Конечно, да. Если вы выйдете на наш сайт, то там представлено.
0: Вашего центра, да?
2: Да-да-да.
0: Угу. Скажите, а когда по-настоящему узнали вертикальные размеры? Я понимаю, что вдоль поверхности Земли эти измерения доступны, даже, не, может, не очень сложными, но хорошими приборами магнитными. А вот как узнали вертикальную структуру? Как она выглядит?
2: Ну, надо сказать, что магнитное поле наблюдает сейчас двумя способами. С помощью наземных обсерваторий и наземных вариационных магнитных станций, станций векового хода, там есть целый ряд видов наблюдения.
0: Вековой ход – это сползание, да?
2: Да, это изменения, это такие изменения магнитного поля, которые имеют масштаб лет и десятков лет. Значит, ну, как бы основными являются наблюдения за магнитным полем в масштабе секунды, даже десятых секунды. И вот это осуществляют полномасштабные магнитные обсерватории. Существует международная система обсерваторий Интермагнет, которая обладает 100, примерно 30 обсерваториями по всему миру, в которые входим мы. Эта система не финансируется никем. Эта система есть такое добровольное объединение людей, которые изучают магнитное поле Земли. И страны, институты, да, стараются создавать как можно больше этих обсерваторий. Ну вот, среди стран, в которых много обсерваторий, это, конечно, Канада, Соединенные Штаты Америки.
0: Европа тоже?
2: В Европе очень много обсерваторий, если рассматривать Европу как Европейский Союз.
0: Ну, конечно, да.
2: Если как отдельные страны, ну, не очень. Да, но, скажем, в Великобритании, вот на территории самой Британии находится 4, по-моему, или даже, может быть, и 5 полномасштабных обсерваторий, что очень много, конечно. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки 14.
0: Они за него держатся.
2: У нас 9 обсерваторий сейчас.
0: Ошибка,
2: одну из них мы, вот, так сказать, аффилировали с Интермагнетом.
0: А у нас они по всей территории, да, страны?
2: Да, они по всей территории. География такая. Значит, если мы с запада на восток пойдем, это Барок, вот эта обсерватория, которая обеспечивает Москву, Красное озеро в Петербурге, есть обсерватория около Петербурга. Далее это в Екатеринбурге есть обсерватория на Урале. Далее идет Новосибирск.
4: То есть пунктир такой, да, вот цепочка?
2: Да, идет такая цепочка. Наша проблема сейчас, что у нас нету обсерваторий или очень мало, вот полномасштабных просто нету по берегу Северного Ледовитого океана, что на самом деле является самой важной зоной наблюдения магнитного поля в связи с добавками, которые появляются из космоса, так сказать.
3: В XVI веке английский физик Уильям Гилберт создал крошечную магнитную копию Земли и стал наблюдать. Результат исследований был удивительный. Суть его в названии трактата о магнитах, магнитных телах и большом магните Земле. Именно эта работа положила начало новой науке – геомагнетизму. Спустя 100 лет была опубликована первая карта магнитных склонений, но она нуждалась в постоянном обновлении. Ведь люди уже знали – склонения меняются, а магнитные полюса не совпадают с географическими. Так где же расположены магнитные полюса? В 1891 году Джеймс Росс отправился в экспедицию и зафиксировал: «Северный находится на мысе Аделаиды». Прошло 10 лет. Исследования Руаля Амундсена показали исследования.
2: И затем эти центры передают эти данные в один из 4 центров, о которых я говорил, самой системы. А последние создают окончательные данные. То есть они авторизуют правку предварительной информации, записанных на обсерваториях, и публикуют на своих сайтах окончательную информацию.
4: Ну и вот что получается, что выдается карта? Что выдается вот в результате?
2: А, как выглядят, да, как собственно, сами выглядит, данные? Да. Это числа. Это, значит, на обсерватории находится 3 прибора. Значит, это абсолютный магнитометр, который измеряет величину вектора магнитного поля.
4: Величину и направление, эрукции. Да.
2: Да, значит, это, соответственно, 3 координаты. Плюс по этим 3 координатам мы можем вычислить модуль этого вектора. Но параллельно к этому, что делается системой, есть еще специальный прибор, называется протонный магнитометр, который меряет 1 число, то есть величину вот этого вектора, модуль этого вектора. Затем эти 2 величины сравниваются. Если квадратный корень из суммы квадратов 3 измерений первого прибора совпадает, сильно отличается от измеренного модуля, что-то не в порядке. На обсерватории эти данные не публикуются. Наоборот, значит, те, кто этим занимается, начинают исследовать, что же происходит. Ну и 3-й прибор – это вариометр. Это прибор, который фиксирует то, о чем вот Анатолий Алексеевич рассказывал, магнитные бури, вообще магнитную активность, вариометр, принесенную, да? Да, из космоса. Ну вот это работа.

0: Работает таким образом.
1: И все вместе, что в конце концов вот получает суммарная обработка? Что дает? Значит, таблица это неинтересно. А что интересно? Карта, пространственная карта как-то?
0: Значит, центр обработки такой информации находится как раз в нашем институте, в геофизическом центре РАН. С нами связаны 16 российских обсерваторий. Мы получаем это в режиме практически реального времени. Со многих обсерваторий прямо в реальном времени. И строятся кривые. Собственно, вот окончательным продуктом являются кривые. Это функция от времени значений вот тех параметров, о которых я говорил. Эти кривые выводятся на телевизоры, на мониторы системы.
1: Итак, мы теперь получили вот общую карту. Есть станции обработки, есть интегрированная система. Часто ли мы там можем отмечать то, что говорят наши, ну вот по телевизору, где синоптики или кто говорит, я не знаю, говорят о том, что происходит магнитная буря, завтра начнется магнитная буря. Сильны ли возмущения относительно абсолютных значений вот по магнитному полю, локальные? Как?
2: Ну, напомню, магнитная буря, мы магнитной бурей называем период, когда возмущения солнечного магнитного поля, да, особенно сильнее, они начинают искажать, вот магнитное поле Земли на поверхности Земли. И на экваторе такое изменение всего лишь 1% геомагнитного поля.
1: Вот, это я как раз...
2: А вот в полярных областях, ну там, в связи с некоторыми особенностями, как у нас магнитное поле устроено, это 10% геомагнитного
1: это
2: поля. И это уже довольно много, да. И поэтому, вот поэтому и Алексей Джерменович говорил, что у нас очень важно, чтобы магнитные станции стояли именно
1: окружили
2: вдоль...
1: Окружили ледовитый океан.
2: Да, вдоль ледовитого океана, да.
0: Угу. На эту тему вот я хотел бы заметить, что началось создание магнитной обсерватории в районе Сабеты, где, вот, как мы знаем, сейчас идут огромные такие нефтедобывающие
1: да.
0: дела. И вот
1: центр
0: наша команда,
1: вот,
0: так сказать, как раз группа сотрудников геофизического центра ровно сейчас находится, десант в Сабете, и занимается с помощью магнитной съемки выбором точного места, где будет развернута эта обсерватория.
3: Любопытство – соль человека. Кончится соль – кончится человек.
1: А теперь, на самом деле, вы заодно скажите, магнитоизмерения, ведь они же на самом деле о чем говорят для геофизики. Что мы можем увидеть? Давайте сейчас мы все время как в атмосферную сторону, а если посмотреть внутрь Земли, магнитное поле что подсказывает нам? Ну, конечно, магнитная аномалия – это понятно. Туда линии стремятся войти. А вот что еще можно увидеть с помощью исследования поверхностного магнитного поля?
0: Прежде всего, большие залежи железной руды.
1: Да.
0: Вот как рассказывал Анатолий Алексеевич. Значит, вообще магнитное поле устроено так, вот если более тонко взять это разложение.
1: Тонкую структуру.
0: То, значит, у нас есть 95% это внутреннее поле Земли, которое самой Землей создано. Ну и где-то там несколько процентов создано вот этими внешними, так сказать, обстоятельствами, которые мы обсуждали. Но в случае вот сильной магнитной бури, вот эти внешние обстоятельства, они могут больше процентов, даже там до 15-20% доходить. Но если мы вот это отбросим, возьмем само внутреннее поле, то его наибольшая часть – это так называемое главное магнитное поле, созданное как раз внешним жидким ядром. Но плюс есть добавки, которые созданы литосферным полем Земли, то есть аномалиями в зоне внутренности Земли, примыкающей к коре. И вот это, как правило, интегрально по Земле. В среднем это небольшая очень часть, несколько процентов. Но у нас есть такие аномальные зоны, как, скажем, юго-западная атлантическая аномалия, вот ее называют иногда бразильской аномалией. Это очень сильная аномалия, которая там много процентов создает.
1: Это что, действительно там много металла, много железа, что-то, или почему? Или не
2: на
1: знаю?
2: Самом деле тут набор есть причин, и в частности, вот на таких на масштабах тысяч километров, да, сравнимых уже с размером Земли, важны скорее некоторые несимметрии течения, вот этих жидких течений в ядре Земли. И они создают, иногда говорят, что у нас тот магнитный диполь, который вот очень похож на который похоже магнитное поле, его можно считать, что он смещен немножко от центра Земли, так что у нас максимальные поля – это где-то Сибирь, а минимальные поля – это вот как раз Бразилия. То есть это скорее это некая несимметрия вот внутреннего вот этого яйца, желтка, там у нас он не совсем идеально круглый. Он немножко несимметричен, да. Поэтому вот получаются такие большие аномалии.
3: В знаменитой картине «Последний день Помпеи» Брюлова кто-то из современников бросил эпиграмму. И стал последний день Помпеи для русской кисти первым днем. Но она не только провозгласила появление великого художника. Впервые со всей силой таланта было показано, какая страшная трагедия извержения вулкана. Но еще большая катастрофа произойдет, если в результате смены магнитных полюсов исчезнет магнитосфера. Погибнет все живое. Почему происходит смена полей? Ответа пока нет. И хронология событий тоже путанная. Есть данные, что примерно раз в 300 тысяч лет планета остается беззащитной. Но тогда почему последние 780 тысяч лет все было спокойно? Радоваться или пугаться? С одной стороны, вдруг это затишье перед бурей. Но, конечно, хочется верить в то, что Земля больше не подхватит магнитную лихорадку.
1: Вот теперь я задам в лоб, можно ли действительно по магнитному полю, по магнитным измерениям понять, здесь есть карстовые пустоты, здесь много воды, здесь много полиметаллов, здесь много просто базальты пустые, здесь, допустим, есть нефть. Вот это можно с другими? Вот я знаю, что геологи этим занимаются. Что они могут узнать?
0: В какой-то мере, да. Но это зависит от детальности магнитной съемки, от истории вопроса, что нам известно про эти данные. Ну вот мы можем определять таким образом места залеганий полезных ископаемых магнитной природы, ну, таких как железо, это да. А вот что касается практических приложений, то я бы сказал, что важнейшим в этом направлении является определение свойств Земли в том или ином месте, которое влияет на навигацию. Ну вот, скажем, в большинстве стран, так сказать, скажем так, экономически развитых, каждые 10 лет производится тотальная съемка всей территории магнитной.
1: Что, магнитную карту, да?
0: Делается магнитная карта на сегодняшний день, как устроено магнитное поле. Здесь большую роль играет инкорпорирование вот этих как раз литосферных элементов магнитного
1: поля. То есть мы по сравнению с Данией в сложном положении.
0: Мы в крайне сложном, но надо сказать, что 30 лет назад была выполнена магнитная съемка Советского Союза, и с тех пор вот она есть, и мы ее сейчас используем. Но, конечно, это не неадекватно сейчас, потому что эти данные устарели.
1: Да?
0: И вот мы неоднократно ставили вопрос, я вообще вхожу в комиссию такую, которая, значит, определяет необходимость проведения съемки.
1: Это же
0: это огромные деньги,
1: не только гражданской авиации и судов, да. Это еще навигация, связанная с оборонными какими-нибудь вопросами, я думаю, заведомо.
0: Конечно. Вот, и этим как раз вот оборонные ведомства интересуются наряду с гражданской авиацией.
2: Ну, что там говорить об оборонных? На самом деле в любом современном смартфоне есть магнитометр. И причина этого одна, что у нас нет способа узнать, независимым способом узнать, куда мы смотрим.
1: А, то есть, слушайте, ведь да. эта ориентация, это
2: конечно,
1: магнитная. Это
2: конечно,
1: магнитная,
2: потому что да? другого способа нет. Любой, вот спутниковая навигация, ГЛОНАСС, GPS, она дает точку. Вы можете поставить две точки в зависимости от времени и последить, куда вы едете. Но куда вы смотрите, вот куда направлен нос самолета, например, в полете, он может быть направлен же по вектору по скорости, да, и тогда понятно. А если он может немножко вбок, ветер, например, дует, и самолет смотрит немножко вбок. И это важно, например, при посадке. Или да, там при долгосрочном планировании.
1: И, причем это несколько градусов может
2: да,
1: быть.
2: Да, это достаточно несколько градусов, а это как раз вопрос, как раз вот эти несколько градусов и есть размер местной магнитной аномалии. Поэтому очень важно знать магнитное поле не вообще, какое оно на Земле, а именно вот по маршруту полета, например.
1: И в чем очень тонко локальная.
2: Да, очень локальная структура. И даже вот магнитная съемка глобальная, когда идет, она идет через 100 километров. А если вам нужно найти какое-то месторождение нефти или газа, или очень точно проследить траекторию полета там, самолета и ракеты, то это 10 километров. И здесь уже, значит, вот не обойтись без человека, условно говоря, который пройдет с магнитометром и все померяет. И альтернативы этому нет. Я говорю, даже в смартфоне, если смартфон у вас может показать вам направление на север, то это как раз работает обычный, ну, правда, электронный магнитометр. Поэтому даже обычный человек теперь уже без магнитного поля
1: не может. Я в своих глазах.
0: Вы задали очень интересный вопрос, потому что вот то, что сказал Анатолий Алексеевич, применимо еще вот где. Значит, ведется наклонное, или как сейчас его называют, горизонтальное бурение.
1: Наклонное
0: нефти.
1: Бурение, да. Вот,
0: вот когда ведется эта процедура, то на конце бура находится магнитометр.
1: Ничего себе.
0: И он находится за тем, чтобы сделать вот ровно то, что говорилось, а именно понимать в каждый момент времени, куда
1: ну,
0: он идет.
1: Чтобы его нет,
0: куда
1: уже
0: он
1: они
0: идет.
1: Же уходили в бок настолько
0: да.
1: раньше, когда
0: абсолютно, туда. Потому что уже рассчитано, где эта нефть, и есть ли траектория, по которой надо идти. Но надо понимать, туда ли вот мы идем, туда
1: ну,
0: ли мы будем. Потому
1: что это гибкая нитка, которая может укрутиться куда угодно.
0: Заметим, что для этого создаются и обсерватории. Вот магнитные обсерватории в приполярных областях, они еще используются для корректировки этого. Потому что магнитометр, который находится на конце бура, может давать искажения из-за как раз вот магнитных бурь и всех этих вещей.
3: Не стоит верить в очередную страшилку о быстрой перемене местами магнитных полюсов, вследствие чего Земля окажется без защиты от жесткого космического излучения. Несмотря на попытки одеть эту гипотезу в математические формулы. И вот почему. Земля имеет форму шара, учат первоклассников. Сплюснутого у полюсов добавляют знаний в 5-6 классах. Эллипсоида, значит. Но эллипсоид очень неустойчив. При вращении заваливается на бок. Поставьте дома такой опыт и легко в этом убедитесь. И природа все предусмотрела. Земля сплющена не только у полюсов, но и немного у экватора. Такое геометрическое тело называется геоидом, и оно при вращении весьма устойчиво. Так что давайте не будем о грустном. Позаботилась природа, чтобы не шатала нашу планету из стороны в сторону, как хрупкое суденышко в шторм. Скорее всего, существуют и другие защитные механизмы. Обычная логика об этом шепчет. Все должно быть продумано в конструкции нашего космического дома. И вряд ли допущены серьезные недоделки. Иначе не смог бы он существовать 4,5 миллиарда лет. Причем без серьезного капитального ремонта.
1: Коллеги, я не знаю, буквально вам ли я должен задать вопрос. У меня один из знакомых работает в Институте физики Земли, вот из моих товарищей. И он, я знаю, занимается московскими проблемами, вот эти пустоты, вот, которые под поверхностью в Москве есть, вот эти каверны, вот, которые есть и так далее. Действительно, как магнитометрические измерения могут ли помочь для совсем локальных вещей, когда это десятки метров, сотни метров? Ведь для градостроительства это куда важнее, чем думать о плите в тысячи километрах.
2: Могут, конечно. На самом деле, такие способы даже применяются. Если вам нужно, например, проследить, где труба у вас идет, под землей или под водой, труба газопровода или нефтепровода. И более того, по таким измерениям можно даже определить, труба в сохранности у нас или нет, поскольку по трубе тоже текут небольшие токи, она создает небольшую помеху на поверхности земли.
1: То есть это какое-то протяженное возмущение.
2: Да, это некое протяженное возмущение, которое можно зарегистрировать, ну, условно говоря, взяв такую гребенку из магнитометров, вывесив ее метров на 10 в стороны. И такие приборы вот нефтяниками используются для контроля как раз состояния трубопроводов.
1: Особенно под водой?
2: Особенно под водой, где до трубопровода дотянуться невозможно, а проверить надо там.
1: А глубины бывают уже?
2: Глубины или до 10 метров. Это вопрос просто, когда мы говорим магнитной частоты. У вас должно быть, не должно быть рядом ничего металлического. Судно должно быть, если это...
1: Ну, там вот затопленных линкоров не должно быть.
2: Да, что там линкоров, тракторов не должно быть затоплено. Вот. И то же самое с немагнитными объектами, такими как пустоты, конечно, посложнее, но магнитометрия, это называется магниторазведка, такой термин есть геологический, она важный дополняющий фактор, потому что есть сейсморазведка, есть электроразведка, когда вы просто переменный сигнал, как радар, посылаете туда сигнал, радиоволну, она возвращает вам отражение от каких-то внутренних границ. И иногда получается так, что у вас по всей совокупности данных, ну, нельзя отличить две ситуации, например, какой толщины этот слой. А вот здесь вы применяете магниторазведку и добавляете небольшую, но важную информацию. И здесь это уже можно будет что-то определить в некоторых случаях довольно точно. Если, например, речь идет о метрах, а вам нужно просверлить бур, а одна скважина стоит $1 миллион, а вам нужно просверлить эту скважину ровно так, чтобы попасть, например, в толщину 10 метров, то здесь вы готовы заплатить любые деньги, чтобы уточнить так, чтобы не потратить, не впустую не пробурить эту скважину. Поэтому это тогда может быть очень важно.
1: Тогда в продолжение, Антон Алексеевич, вот мы вот в городах наших, вот где в промышленных зонах, сильно ли влияем вот тем, что есть скопление каких-то промышленных объектов, металла, людей там, электролитов в земле. Вот. Влияем ли мы на магнитное поле? Или это такая ерунда, что цивилизация не влияет?
2: Ну, влияем. Если говорить, вот опять же, о постоянном поле, да, о поле Земли, то оно, конечно, гораздо больше большинства обычных источников, технических источников поля. Но
1: статических,
2: да. Но если мы говорим о вот переменной составляющей поля, там, о влиянии солнечного ветра или о магниторазведке, то здесь, конечно, все влияет. Не должно быть железной дороги рядом. В Москве отлично, вот я когда работаю с магнитометром в своем кабинете, ну иногда так хочется посмотреть, что происходит.
1: Ну почему не поразвлекаться, да.
2: То я чувствую, когда как машина под окном проезжает, а уж в том, чтобы там часов не должно быть на руке, об этом говорить нечего. Просто влияет, вот, влияет все. Поэтому и технические шумы, на самом деле, они гораздо больше природных шумов. Если вы едете в лифте, то сигнал гораздо больше, чем вы получаете колебания магнитного поля, гораздо больше, чем колебания от магнитной бури. Это, в общем...
1: Алексей Джижменович, я как понял, вы у нас отвечаете в нашем разговоре за глобальные пространства. Тут мы локальные рассматриваем. Алексей Джижменович, у меня к вам вопрос вот какой. Будем ли мы свидетелями перескока магнитных полюсов на Земле? Я почему задаю этот вопрос? Я знаю, что он ерундовый, при нашем поколении вряд ли это случится, но все-таки как это бывает? Часто
4: вот
1: бывает?
4: Всеволод Александрович, если позволите, я хотел бы немножко добавить по вопросу как раз вот локальному.
1: Давайте.
4: А затем переадресовать этот вопрос Анатолию Алексеевичу.
1: Ваш
4: про переполюсовку. Значит, то, что вот было сказано, очень четко и рельефно отражено в требованиях Интермагнета к созданию магнитных
1: обсерваторий. То есть это единое для всех стран требование?
4: Это единое для всех стран, и оно такое очевидное требование. Значит, обсерватория не может находиться ближе, чем 25 километров от железной дороги. Второе. Обсерватория не может иметь ближе 10 километров линии высоковольтных передач.
1: Да.
4: Вот ЛЭПов не может иметь. Кроме того, там не должно быть никаких захоронений железа. Проводится магнитная съемка на то, что там нету каких-то цинкоровых сильных, так сказать, железных аномалий. И вот это с одной стороны. А с другой стороны, обсерватория не может функционировать без электричества. потому что там нужен интернет, приборы должны работать. И поэтому нахождение места для обсерватории – это такая очень интеллектуально тонкая, я бы сказал, очень изысканная работа, которая доставляет вообще ученым, занимающимся этим вопросом, большое удовольствие. И вот, например, смотрите.
1: То есть такая диэлектрическая зона должна быть.
4: Да, зона должна быть, с одной стороны, диэлектрическая, а с другой стороны, цивилизационно активная. Потому что вот это главная наша проблема, почему трудно развернуть обсерватории в Восточной Сибири, например, в полярной зоне. Потому что там вообще нет электричества, вообще нет цивилизации.
1: Есть болото, но нет ничего
4: больше. Да, там ничего нет вокруг. Там нету никаких помех, но ты не можешь туда приехать, в это место. Поэтому это вот такой очень интересный вопрос. И вот, например, есть такое правило, оно связано и с научными вопросами, и с национальной безопасностью стран, что крупные такие мегаполисы обеспечиваются всегда некой магнитной обсерватории, которая, так сказать, обеспечивает мониторинг магнитного поля. И вот такая обсерватория, обеспечивающая Москву, находится как раз в 300 километрах от Москвы, на Волге. Это вот обсерватория Института физики Земли, совместная с геофизическим центром. И она очень далеко, потому что просто вот, ну, не нашли лучшего места. Все обсерватории, существующие под Москвой, слишком загрязнены в этом смысле. Обсерватория под Петербургом находится 80 километров от Петербурга.
1: Слушай, какая деликатная проблема.
2: Бывают интересные сюжеты. Я уж не знаю, есть такая притча вот среди людей, занимающихся геомагнетизмом, что поставили станцию в очень хорошем месте. И выяснилось, что на этой станции почему-то в 5 утра и в 6, и в 4 дня помехи каждый день. Вот помеха на сигнале, и все. Невозможно понять, почему. Выяснилось, мимо станции в этот момент проходило стадо коров каждый день. Утром в 5 часов на пастбище, в 4 часа обратно. И колокольчики там создавали вот такую помеху на магнитометре, которая вот появлялась на 5 минут и пропадала.
1: Так, ладно, эти колокольчики звонят или не звонят. А переполюсовки, сознавайтесь.
2: Ну, мы, конечно, не застанем. Однозначно. Во-первых, ничего такого, я, с одной стороны, с точки зрения вот общих принципов.
1: Ну, смартфон, да. Он покажет просто новое направление.
2: Он покажет новое направление, да. На самом деле, вот магнитное поле – это непостоянная вещь. И она меняется на Земле медленно. И поэтому для нас переполюсовка – это что-то такое страшное, такое, которое было, последний раз зафиксировано было, по-моему, 700 тысяч лет назад.
1: Ну, мы уже слабо помним.
2: Мы уже слабо помним об этом, да, но точно знаем, что оно будет, и надо этого бояться. На Солнце, например, это происходит каждые 22 года, это, собственно, цикл солнечной активности, он связан с переполюсовкой магнитного поля Солнца, и мы точно знаем, что, в общем, ничего катастрофического при этом не происходит.
1: И поэтому связано с магнитными бурями тоже.
2: Да, там. И, ну, под переполюсовкой обычно понимают, говорят о переполюсовке, что какой-то магнитное поле начнет в какой-то момент времени сильно эволюционировать, достаточно быстро. Но, опять же, достаточно быстро по меркам Земли – это тысячи лет. И в какой-то момент оно немножко уменьшит свою величину и сменит знак. И таким образом, ну вот, там какие-то наши далекие потомки будут уже жить с магнитным полюсом где-нибудь в районе Бразилии, например. Ну, это, конечно, неприятная вещь, поскольку вот все наши магнитные приборчики, они перестанут работать. И к этому надо будет как-то приготовиться.
1: Ну, на еще время есть.
2: Вы меня успокоили, и
1: зрители тоже.
3: Не стоит желать того, что тебе уже недоступно. С достоинством признай, вечерами темнеет в любой точке земного шара.
1: Итак, коллеги, наша передача подходит к концу. И я узнал, на самом деле, об этом известном предмете достаточно много нового и интересного. Что бы вы могли сказать нашим юным зрителям или просто людям, интересующимся проблемой геомагнетизма, что интересного ожидает нас в науке в ближайшее время? Как вы думаете, какие вот могут быть движения и достижения в этой нашей области геомагнетизма.
4: Мне кажется, что интересным является то, с чего мы начали. Интеграция, вот какая-то синергия между методами искусственного интеллекта, методами системного анализа, методами вот то, что называется у нас геоинформатикой, и возрастающим потоком магнитных данных. Следует сказать, что потоки магнитных данных отнюдь не являются самыми большими в геофизике. Напротив, если мы или особенно сравним с метеорологией, это какие-то мелкие очень потоки. Но тем не менее, это выросло, ну не знаю, в сотни, там, тысячи раз. И поэтому вот такие методы дискретного математического анализа, вот этих дискретных математических наук, которые находят,

0: Они на магнитогемах
1: были вот эти когти на кончиках пальцев, и было написано, что они происходят от плектров для игры на струнных инструментах. Да, но вот тут это уже наставление периода Мэйдзи, то есть вторая половина 19 века, поэтому, ну, поздняя история, сложно сказать, как было. Да? То есть в средневековых наставлениях, насколько мне известно, такое приспособление не описывается.
2: Спасибо. Так, и следующий вопрос у нас от человека, который подписался, Ира Галенкова. Ира, привет, это наш дизайнер. Да, спасибо, спасибо за вопрос. А правда ли, что Ига и Кога, первые древние ниндзя, появившиеся из-за восстания против семьи Сёэн, и что оригинальные документы об искусстве скрытности сохранились только там?
1: Ну, насчет «только там» — это, конечно, изящное преувеличение, потому что, собственно, в разных городах и весях Японии существует довольно большое количество разных традиций, разных школ искусства ниндзюцу. И у всех у них были свои наставления, иногда связанные с традицией вот этих вот местечек Ига и Кога, иногда не связанные. И в этом довольно сложно разобраться, потому что, собственно, Ига и Кога уже к началу 1600-х годов это был такой бренд довольно известный. Да? То есть даже человек, не имевший отношения к этим школам, но стремившийся наняться на службу к тому или иному князю в качестве лазутчика, он зачастую претендовал на некую связь с этими местами, даже если сам не был выходцем оттуда. Ну вот, ну, собственно, система феодальных поместьй, она распалась где-то уже, дай бог памяти, к началу IX века, поэтому, да, собственно, появление на исторической сцене ниндзя относится веку к XIV. То есть, да, я бы не связывал эти события друг с другом, это все-таки немножко разные истории.
2: Спасибо. Продолжаем, и вопрос задает Павел К., тоже наш постоянный зритель. А есть ли ниндзя в наше время? Если да, то как понять, что перед тобой именно он? Ведь никто из них не пишет слово «ниндзя» на собственном лбу.
1: Ох, современные ниндзя, ну, я всегда так надеюсь, что этот вопрос никто не задаст. Да, на самом деле есть целый ряд людей, которые так или иначе либо называют себя...
2: Думают, что они ниндзя.
1: Нет, ну, про тех, кто просто думает, мы уже не говорим. Да, есть люди, которые претендуют на некоторую связь с традицией ниндзя, более или менее обоснованно, там всегда это сложно отследить. Да, вот, собственно, один из них, Каваками-сенсей, стал профессором университета Мия уже лет 5 назад, даже больше. Да, но тут всегда есть сложность, да, есть ли у человека соответствующие документы, если есть, то кто их проверит, да, то есть вот...
2: Паспорт ниндзя?
1: Нет.
2: Какого рода документы должны?
1: Нет, обычно это, как сказать, школа ниндзя, они, в общем-то, оформились во многом под влиянием уже ранее существовавших школ боевых искусств, то есть там всегда есть, ну, всегда, не всегда, считается, что зачастую есть, некие документы о передаче традиции, да, то есть некий свиток, в котором написаны имена мастеров, да, там, от основателя и до последнего получателя свитка, да, то есть тем самым предполагается, что предъявитель сего, изучил такую-то школу и является ее мастером. Да, ну вот опять же, как сказать, а кто может проверить, да, то есть если свитки есть, а кто даже в современной Японии может отличить правильный свиток от неправильного, да, вот это вопрос такой довольно неоднозначный. То есть понятно, что есть как минимум две организации, которые занимаются сохранением и распространением старинных школ боевых искусств, да, но тоже, причем они состоят не только из мастеров этих школ, но и туда зачастую входят какие-то академические исследователи. То есть они, в принципе, могут сказать, что да, вот у этого человека, так скажем, документы правильные или сомнительные. Но, опять же, не всегда, не все нынешние претенденты на аутентичную школу ниндзюцу, не все они даже стремятся как-то, ну, как сказать, предоставить свои документы таким организациям, но тоже там есть масса политических вещей, поэтому дело темное. Ну вот, как-то так, не знаю, ответил я.
2: Я думаю, да. Нет. Ира, напиши, доволен ты или нет ответом. Кстати говоря, прямо сейчас я хотел немножко другой момент.

0: момент осветить. Ксюша, спасибо большое. Рядом просто с Федором имеются пару журналов, которые было бы круто показать. Вот. Что это такое? Что за красота?
1: Да, это вот Journal of Ninja Studies, да, журнал, посвященный исследованиям ниндзя. Вот первый номер 2018 года, и с тех пор каждый год он выходит. Да, вот буквально 1 сентября вышел очередной номер, который мне еще не дослали по почте. Да, соответственно, вот прошлогодний третий номер уже оказался выложен в интернете для,
0: да, показать, как это
1: для всех желающих.
0: Вот с этой стороны, да, на японском?
1: Статьи в основном на японском.
0: Здесь, но, вот так?
1: Да, распознаваемый PDF. То есть,
0: а внутри вот, да, вот так?
1: Я думаю, что никто ничего не видит.
0: Но... Да, ну, я думаю, что вот так вот, если то, кто-нибудь что-нибудь видит. Вот так.
1: Да, ну,
0: часть на японском, часть на английском, естественно. Русских букв здесь мало. Кириллица отсутствует как таковая.
1: Ну, нам предполагается, что языки журнала английский и японский, но на самом деле, по факту, на английском очень мало что.
0: Ну и, собственно, такие журналы, я смотрю, за 2018 год чуть-чуть потоньше, за 2020 год прям потолще. Ну и хочется верить, что они будут большими такими книгами толстыми, типа как «Война и мир», только, может быть, чуть-чуть более понятным, скажем так. Хорошо, давайте продолжим дальше с вопросами. Ихний, да, этот человек, который подписался, Ихний, спасибо вам огромное за поддержку, за донат и за то, что вы в целом с нами и подписались таким вот именем. Что означает боевой клич черепашек ниндзя Кавабанга?
1: Ну, по-японски он ничего не означает, поскольку, насколько... Вот я сам недавно об этом узнал, посмотрев видео на YouTube, что вроде как это клич серфингистов, который означает то ли «классная волна», то ли еще что-то в этом духе. Да? То есть это уже, так сказать, ниндзя голливудского разлива.
0: Кавабанга. Продолжу с вопросами, спасибо. Так. И пирожок с ковидлом. Приветствую и спасибо за донат. 666, это красиво. Какое, на ваш взгляд, самое смертоносное оружие ниндзя?
1: Ух, я думаю, что...
0: Язык.
1: Умение втереться в доверие к людям.
0: То есть язык.
1: Ну, по большому счету, да.
0: Спасибо. Так, дальше. Татьяна говорит, спасибо за труд. Спасибо вам, Татьяна, и за такую большую поддержку. Спасибо. Ксения Дмитрий Целец, также спасибо за поддержку. Если вдруг кто не знает, это тоже постоянный наш зритель. Странно, если кто-то не знает еще об этом. Здравствуйте, Федор. Школы ниндзя были некими тайным братством со своим кодексом правил, иерархии и тайным языком или просто как отряд особого назначения?
1: Ну, видимо, тут, правда, где-то посередине, потому что, ну, у всех, так скажем, узких специалистов, у них всегда есть какие-то свои неписанные правила, какой-то свой неписанный жаргон. Естественно, было бы наивно полагать, что у ниндзя было как-то по-другому. Да, другое дело, что, ну, вот что касается кодексов, ну, собственно, и те тексты, которые относятся к кодексам самураев, они тоже появились уже довольно поздно. Да? То есть вот в период войны всех против всех обычно людям было не до правил и кодексов, да, поэтому в этом плане все немножко преувеличено. Да, ну, другой момент, что, конечно, в массовой культуре, в кинематографе этот вот образ ниндзя как тайного братства, как тайного общества, он зачастую оказывается преувеличен. Да, то есть вот те школы и те сообщества ниндзя, известия которых дошли до нас, это все-таки в большей степени люди на службе у того или иного феодала. Да, вот, собственно, после 1600 года, когда страна уже была замерена, каждый князь считал своим долгом, да, там человек 10 или 20, нанять лазутчиков. Да, вот о них как раз сохранилась большая часть источников. Да, вот наставления по искусству ниндзя, дошедшие до нас, они как раз написаны в этот период, где-то между 1600 и середины 19 века, вот тогда они были как раз-таки спецотрядами на службе у князей.
0: Угу. Спасибо большое. Да, кстати, друзья, если кто-то забыл, то по итогам нашего общения в рубрике «Постскриптум» мы выбираем, как мы, гость выбирает самый интересный, на его взгляд, пару вопросов, ну и люди, которые, собственно говоря, их задают, получают от нас сувениры. Обычно это футболки, ну, в данном случае она мне не совсем та, которая нужна, не очень правильная. Вот, например, сумка у Федора гораздо более правильная символика и форма ученой против миф. Так что помните об этом. Да, давайте мы можем даже доказать. Вот такая вот красота. Ха! Ха! Вот. Задавайте свои вопросы и благодарим вас за это. Кстати говоря, есть список, собственно говоря, вопросов, которые были заданы в предыдущих стримах. Давайте я быстренько упомяну людей, которые во время постскриптума с Алексеем Утиным задавали свои вопросы. Во-первых, Крабакар, который задавал 24 522 вопроса, по-моему. И он задал множество идей, в том числе и очень интересные из них. То есть первый сувенир уйдет вам. Ну и свобода суккулентам за этнофармакологические вопросы. Собственно говоря, вы, дорогие друзья, пожалуйста, обратитесь к Георгию Скалову. Его контакты сейчас в чате данной трансляции появятся. Ну и, соответственно, свои футболки вы получите. Спасибо вам огромное. Но еще напомню о том, что если мы постоянно футболки дарим таким образом, но далеко не все регулярно их забирают. Поэтому, если вдруг вы каким-то образом пропустили предыдущие стримы, на которых вы задавали свои вопросы, сейчас также в чате появится ссылка, по которой вы перейдете, посмотрите, не выиграли ли вы футболку. Соответственно, также к Георгию обращайтесь и забирайте свои футболки. Спасибо вам за это. И помните о том, что самые интересные вопросы также появляются в Инстаграме, собственно говоря, лаборатории научных видео. Обязательно будет и будут вопросы из нашего этого данного конкретного стрима с Федором. Ну и, соответственно, сейчас мы можем продолжить дальше с вопросами. Задает вопрос Джути-Джути, а также наш постоянный зритель. Должен ли был обладать настоящим ниндзя-образованием и умением играть на каких-либо музыкальных инструментах, обладать культурой?
1: Ну, по идее, конечно, да. Другой момент, что тут всегда сложно на эти вопросы отвечать. Почему? Потому что какого-то общепринятого определения ниндзя, как ни странно, его нет. Да, вот то, с чего начали ученые в Центре по исследованию ниндзя, это как раз попытка договориться о каком-то едином определении ниндзя. И это на самом деле...
0: Получилось в целом?
1: С трудом.
0: Ну, попытки есть, да?
1: Да, попытки есть, но всегда что-то в такое определение не укладывается. Да? Поэтому, ну вот, собственно, во время основной лекции я очень много пытался рассказать про вот это вот определение ниндзя, да, как их определяют в старых текстах и так далее. Наверное, многие утомились этими объяснениями. Ну, надеюсь, у слушателей появилось понимание, что на самом деле определение ниндзя – это не такая простая штука. И вот тут возникает вопрос. Вот люди, которые жили в этих горных селениях в средние века, насколько они могли получить хорошее образование по тем временам? Были ли у них поблизости университеты или еще что-нибудь, какие-то частные школы? Да, вот тут, скорее всего, все-таки нет. То есть вот эти средневековые, так называемые, ниндзя раннего периода, которые нанимались в качестве шпионов и диверсантов, в качестве войсковых разведчиков в армии феодалов, они, скорее всего, конечно, были не очень высококультурными людьми в массе своей. Да? То есть тоже нужно понимать, что общество ниндзя того периода – это общество классовое. Да? То есть, по большому счету, в этих провинциях Ига и Кока там были такие вот феодальные княжества в миниатюре. То есть, понятное дело, что руководители их, скорее всего, были людьми образованными, начитанными, наверняка на чем-то и играли, и музицировали, и пели, и так далее. Но рассчитывать на то, что вот все низовые агенты были такими, конечно, я бы не стал. Ну и потом, что значит образование? Понимаете, вот считается, что ниндзя должен хорошо разбираться в лекарствах и ядах. Но в те времена, когда вообще медицина была не очень развита, а если и развита, то не для всех, соответственно, все как-то понимали, что вот есть какая-то лекарственная травка, вот есть какая-то травка, которую не надо есть, потому что она ядовитая. Да, вот все эти люди, жившие в горах на природе, они все были такими. Да, то есть знания ниндзя, например, по фармакологии, это вот эти вот базовые знания человека того времени, плюс, допустим, еще некоторые свои ноу-хау. Да, когда современный человек пытается все это освоить, например, вот насмотревшись фильмов, начитавшись книжек и комиксов, задавшись целью стать ниндзя, вот он с какой ступени должен начинать? С полного нуля или с тех знаний, которые, да, там есть у современного человека из города по теме лекарственных растений, или все-таки нет? Да? То есть тот уровень, который тогда считался обычным для современного человека, уже очень далек и недостижим. Да? То есть вот возникает вопрос, а откуда начинает, где есть грань между обычными знаниями и знаниями ниндзя? Да, вот, мне кажется, для современного человека и для человека тех времен ответ будет очень разным. Да, поэтому все-таки образование в средние века оно сильно отличалось от нынешнего, поэтому...
0: Ну, как минимум, читать умели.
1: В массе своей, да, и писать умели, потому что нужно было как-то писать донесение господину, как-то да, там, фиксировать то, что ты увидел в стане врага. Вот. Ну, в средние века, конечно, сама возможность учиться систематически, она была далеко не у всех, и зачастую в качестве лазутчика могли выбрать человека, ну, просто обладающая вот хорошей фотографической памятью или какими-то еще данными полезными для лазутчика, но нигде систематически не учившимся. Да, то есть вот само наше представление о том, что ниндзя – это человек, который непременно владеет искусством ниндзюцу, который включает в себя вот то-то, то-то, то-то, это все-таки довольно поздняя вещь. Да, вот уже в мирный период, после 1600 года, все это было формализовано в виде школ. Да, вот на этом этапе мы учим вот этому, дальше даем сертификат, дальше учим еще тому-то, даем еще более высокий сертификат, который позволяет учить других тем же искусством и в качестве преподавателя наняться в какой-то клан. Да, это все очень поздняя вещь. Вот, то есть, да, оно оформилось так, когда появилась необходимость в сертификатах, появилась необходимость в школах, а, собственно, в период междоусобных войн ты можешь выполнить задачу? Выполняй. А какая там школа, какая у нее история, как тебя учили, это, в общем, уже вопрос десятый. Да, вот с образованием ниндзя как-то, наверное, вот так. Конечно, уже ближе к новому времени, уже в мирный период, когда, собственно, вот эти вот, те, кого мы сегодня называем ниндзя, тогда их, видимо, чаще называли синоби или какими-то еще более специфическими словами, они все-таки уже были по своему статусу вассалами того или иного князя, были самураями. Поэтому, конечно, они прежде всего получали образование, свойственное для самураев. Да, и вот тогда они, конечно, умели и писать, в том числе зачастую довольно красиво, да, некоторые наставления исполнены просто каллиграфическим почерком, да, там и всякие другие изящные искусства зачастую изучали, вот, но не на протяжении всей истории ниндзя.
0: Спасибо. Продолжаем с вопросами. Серж Любомудров, Сергей Серхио, он сказал, что называйте как хотите, ему и так приятно. Спасибо вам в очередной раз за вопрос. А сохранились ли воспоминания японских воинов, не обязательно ниндзя? Скажем, вышел на пенсию, ушел в монастырь и принялся писать вроде лекции ниндзя. Или они до пенсии не доживали?
1: Ну, кто-то доживал, кто-то нет. Есть, в принципе, вот я сейчас не вспомню, какое это княжество, есть документы о том, что некий ниндзя в процессе тренировок упал с дерева и, собственно, получал пенсию по инвалидности. Да, вот такие вот любопытные подробности всплывают, очень, как сказать, ну, особенно для японцев, вот такие вещи – это самое интересное в истории ниндзя, потому что они сближают да, там, ниндзя с современными людьми. Да, там, если западным людям интереснее вот про тайные операции и сражения, то вот японцы очень любят как раз такие сюжеты. Упал ниндзя с дерева, получал пенсию.
0: Да,
1: то есть еще ниндзя зачастую участвовали в этих вот процессиях Санкин-Коутай, когда князь каждый год путешествует в город Эду, нынешний Токио, в ставку Сёгуна, и полгода живет там, а полгода живет в своих владениях, тем самым разоряясь на содержание дома и там, и там. Да, там, сдавая своих любимых жен и наложниц в качестве заложников в сёгуну, а, собственно, на родине заводя новых. Да, вот во время процессии ниндзя зачастую должны были бежать впереди процессии, там, ну, там, за несколько ри, за несколько километров, допустим, и обшаривать всякие там кусты и овраги на предмет засады. Да, то есть сведения о том, что кто-то из ниндзя не выдержал этого бешеного ритма и, собственно, умер от переутомления на рабочем месте, за счет чего тоже его семья потом долго получала пособие. Да, вот такие подробности скрываются.
0: Сгорел ниндзя на работе.
1: Да, опять же, вот современные японцы многие тоже сгорают на работе, поэтому для них вот такая история очень актуальна.
0: Спасибо. И продолжаем. Артем Карнов. Или Карнов, извините, если я неправильно произнес ваше имя. И спасибо вам за поддержку. А с раннего детства у меня с лучшим другом идет спор, кто победит в бою без оружия, боксер или ниндзя. Есть ли у вас какие-нибудь мысли?
1: Ох, ну, во-первых, все-таки, если мы откроем наставление по искусству ниндзюцу, мы обнаружим, что прежде всего это не боевое искусство в нынешнем понимании. Да? То есть говорить о том, что есть какие-то специфические удары руками или ногами в ниндзюцу отличные от таковых в карате, допустим, или в боксе. Какие-то удушения или броски в ниндзюцу отличные от бросков в джиу-джитсу, например. Это все-таки наше современное представление, да? Потому что сегодня в популярных книжках про ниндзя зачастую ниндзюцу позиционируется как разновидность боевого искусства. В старинных наставлениях мы, как правило, ничего подобного не обнаруживаем. Поэтому сама постановка вопроса, мне кажется, не очень историчной, так скажем.
0: То есть нельзя двумя пальцами и ударом в плечо разрушить почку, да?
1: Ну, кого учили, тот, может быть, и может, но к ниндзюцу как таковому это прямого отношения, скорее всего, иметь не будет. Опять же, это не значит, что ниндзя не изучали боевые искусства. Наверняка изучали, это очень полезное дело. Но те боевые искусства, которые были доступны им в их время и в том месте, где они жили. Да, то есть, если бы, например, ниндзя жил в Советском Союзе, то он бы наверняка изучал бокс и самбо. Да, ну и, соответственно, в боксерском матче, тут уж чей бокс лучше.
0: Ну, если будет оружие, которое применили ниндзя против боксера в перчатках, мне кажется, тут как бы попроще все.
1: Ну, как сказать, представить себе такую ситуацию, в принципе, сложно, вы же понимаете. Да? То есть, если бы это был поединок по правилам бокса в перчатках, я думаю, победил бы боксер. Отлично. Если бы ниндзя мог, не знаю, там...
0: Взять топор?
1: Ну, да, взять топор, дунуть ему в глаза пылью, а затем каким-нибудь ножом его пырнуть или позвать группу поддержки, то матч мог бы развернуться по-другому. Но... Да, это ситуация чисто гипотетическая, да, вот как ты это проверишь?
0: К сожалению, да. Спасибо. Так, продолжаем. Мария Шерина спрашивает. Мариш, привет. Ниндзя строили свои дома со множеством тайных ходов и тайников для оружия, или так строились многие дома японцев?
1: Хороший вопрос, который, в общем-то, вызывает дискуссии и сегодня. Опять же, в популярных книжках мы зачастую видим, что есть целый ряд вот этих вот шпионских усадьб, ниндзя-ясики, полных ловушек и тайников. Но на самом деле, большая их часть построена для туристов. Да, вот мне известно два таких старинных дома, которые, ну, как минимум, точно, так скажем, в них жили потомки исторических ниндзя. И там действительно есть некоторые тайники и ловушки. При этом я знаю дома потомков ниндзя, где ловушек нет. Ну, или хозяева не стали их показывать, уж я не знаю. Вот, то есть, насколько это было типично, вопрос открытый, потому что, например, есть в Японии дома с ловушками, которые не связаны, ну, или, по крайней мере, их нынешние обитатели, тоже потомки семей, живших там исторически, они не связывают этот дом с какой-либо традицией ниндзя, да, то есть, тут, как минимум, вот эта вот идея о строительстве дома с ловушками и тайниками, она существовала и помимо ниндзя как таковых, хотя... Нет ничего странного в том, что люди, занимавшиеся искусством ниндзюцу, занимавшиеся реально каким-то вот таким вот политическим шпионажем и диверсиями, они, конечно, стремились тоже что-то такое себе на вооружение взять. Да? То есть, ну вот я немножко интересовался этой темой. Насколько я понимаю, ряд таких ловушек, он действительно существовал и помимо традиции ниндзя. Да? То есть, вот, например, если вы придете в дом-музей ниндзя в городе Ига, то там есть... такая вот доска в полу, которая отодвигается, и там спрятан меч, там, может быть, еще,
0: там еще один ниндзя.
1: Какие-то тайные вещи спрятаны. Да, ну вот, собственно, в традиционном японском доме на кухне всегда была такая же доска, и любая хорошая японская хозяйка обычно держала там всякие соленья, маринады.
0: Типичный погреб.
1: Да, то есть можно это использовать вот так в тайных целях ниндзя? Можно. Можно ли сказать, что эта задумка уникальная и свойственная только для ниндзя? Скорее всего, нет.
0: Спрятать звездочку в помидоры, да, в сюрикен?
1: Ну, главное, ее потом не съесть. Нет, потом есть замечательный такой вот домик, называемый Нидзё-дзинья в Киото, неподалеку от того самого замка Нидзё с поющими полами. Да, вот там тоже есть целый ряд ловушек, хотя хозяева этого дома, они всячески открещиваются от ассоциации с ниндзя. Да, сам по себе дом служил как бы таким... такой гостиницей для проезжающих через Киото феодалов. Да, то есть такой довольно просторный домик, и там, соответственно, были помещения, по которым должны были ходить слуги и охранники, чтобы в случае чего выскочить и защитить своего господина. Да, разные вот такие вот прятки, куда постоялец должен был спрятаться, если на него нападут недоброжелатели. И на самом деле дом-музей в Иго, он как раз... Вот тамошние тайники и ловушки очень похожи именно на этот дом в Киото. А учитывая, что, как ныне известно, дом-музей в Иго все-таки перенесен из другого места в свое нынешнее местоположение, и уже ловушки и тайники там сделаны постфактум, я очень сильно подозреваю, что создатели музея как раз-таки копировали дом в Киото, а не какую-то местную традицию.
0: Спасибо. И продолжаем с вопросами. Леонид Кулешов спрашивает. Только сегодня вспоминал про выступление Федора на форуме, а тут стрим подошел. Очень кстати, это не вопрос, и спасибо вам за поддержку.
1: Спасибо вам.
0: А вопрос будет от Сергея Поликарпова. Синоби из провинции Ига и Кога называли Игамоно и Когамоно. Ну, то есть буквально люди из Ига и Кога. Означает ли это, что все жители этой местности были синоби, или все самураи из этой местности были таковыми, или же все-таки это отдельное сословие?
1: Нет, вот отдельным сословием они точно не были. Ну, тут, опять же, в популярной литературе, в фильмах очень часто эти вот события, связанные с покорением провинции Ига, таким полководцем Ода и Набунага, они зачастую изображаются как война самураев против ниндзя. Ну, почему так сложилось, это отдельный вопрос, про который можно долго рассказывать. Но на самом деле, конечно, и в Ига, и в Кока, да, это были такие вот провинции, ну, точнее, провинция Ига и уезд, более маленький уезд Кока, часть провинции Оми, это все-таки местность, где были вот, не было просто единого большого крупного князя. Да, а места эти управлялись федерацией мелких феодалов, мелких князей, не имеющих над собой господина. Да, то есть каждое их владение, это было такое маленькое феодальное княжество в миниатюре, то есть там был свой правитель, свои самураи, свои крестьяне, которые тоже могли мобилизовываться в качестве пехотинцев Асигару. И такой вот гористый рельеф этой местности во многом способствовал тому, что они развивали вот эти вот методы партизанской войны. Да, и поскольку у них были маленькие вот эти вот мини-армии, то им сложно было сделать, как сказать, разделить армию на рода войск, да, то есть их междоусобные конфликты зачастую были вот именно такие. Пришли, пограбили, спустились с горы незаметно, разбежались после этого. Да, то есть, когда вот эти вот все люди пытались наняться в качестве наемников к более крупным феодалам, зачастую они могли не очень хорошо действовать в качестве отрядов вот нормальной пехоты с мушкетами, с копьями. А что же они умеют делать? А вот как раз вот это, ночные рейды, да, там проникновение в стан врага, диверсии. Вот это все у них очень хорошо получалось, ну и, собственно, вот поэтому в этом-то качестве, в качестве лазутчиков, в качестве синоби их и нанимали. Да? То есть в своей провинции они были нормальными самураями или там, крестьянами, иногда мобилизуемыми в качестве пехотинцев. А когда же они становятся ниндзя или синоби? А вот тогда, когда они нанимаются в этом качестве в армию того или иного феодала.
0: Спасибо. И продолжаем. Ксения Дмитрий Целист, спасибо еще раз за поддержку и за донат. Мог ли ниндзя стать не японец?
1: Ну, как сказать, опять же, все зависит от нашего определения ниндзя, да, вот я так понимаю, что количество людей, считающих себя ниндзя в современном западном мире, оно сильно превышает то количество ниндзя, которое вообще существовало за
0: всю историю,
1: да, за всю историю Японии. Вот, тут все зависит от определения. Да, если вы верите, что та или иная школа, которая сегодня практикует или утверждает, что практикует ниндзюцу, действительно является таковой, ну, наверное, добившись каких-то успехов в ее освоении, вы можете сами для себя быть уверены, что вы осуществили свою мечту, стали ниндзя. Ну, насколько это будет похоже на то, чем занимались исторические ниндзя, это, конечно, вопрос творческий.
0: Понятно, спасибо большое. Так, движемся дальше. И Hunter 069 задает следующий вопрос. О каком документальном фильме он говорит? Во всех, что я смотрел, самурай, потерявший хозяев, считался ронином, а ниндзя – это клан, который занимался шпионажем и убийством по найму.
1: Да, ну, собственно, насколько я понимаю, моя реплика, связанная с документальным фильмом, была связана с фильмом о Японии, показанном на Первом канале Ургантом и Познером. Mm-hmm. Да, вот там как раз один из ведущих говорит, что, дай бог памяти, давно уже делал. Да, там, по-моему, это звучало так, что самурай, потерявший господина, становился убийцей, то есть ниндзя. Да, вот тут, как сказать, в какой-то момент, далеко не сразу, ниндзя стали считаться наемными убийцами, хотя по источникам, как правило, видно, что эта функция была далеко не главной, так скажем, если вообще была. Уже в 20 веке, после многих художественных фильмов, почему-то ниндзя стали считаться убийцами в первую очередь. И, видимо, ведущий этого документального фильма решил, что наоборот, если ниндзя – это убийца, то убийца в средневековой Японии – это ниндзя, и никак по-другому. На самом деле, конечно, это не совсем так. И, собственно, многие эпизоды заказных убийств, которые ассоциируются с ниндзя. Ну вот я немножко говорил об этом в лекции. они на самом деле не вполне достоверны, да, то есть, если начинаешь проверять, то или оказывается, что то или иное убийство было, но его совершил не ниндзя, или, там, скажем, недоказанный ниндзя, либо вообще вся история непонятно откуда взялась, да, вот таких эпизодов очень много, и, собственно, у меня есть сейчас мысль написать статью о том, были ли ниндзя убийцами, и сколько можно найти доказанных случаев, доказанных убийств, совершенных 100% ниндзя. Но вот пока большинство случаев такого рода, которые мне удалось найти в литературе, не очень выдерживают критическую проверку.
0: Спасибо. А вам, друзья, если хочется прочитать такую статью, напишите плюсик вот прямо сейчас в чате. И если вы смотрите в записи, еще и напишите, что вы очень этого дела ждете. Спасибо вам за это. Продолжаем с вопросами. И вопрос следующий от Netflix, а также наш регулярный зритель. Очень приятно, когда много хороших и положительных таких людей пишут. Были ли ниндзя и японцы тех времен религиозны? Были ли ниндзя более религиозны, чем японцы вообще? Ниндзя иногда сравнивают с хашашинами. Насколько такие аналогии уместны?
1: Да, ну тут целый ряд вопросов сразу всплывает. Были ли ниндзя религиозны? Ну, так скажем, в принципе, средневековые люди были гораздо более религиозны, чем, например, мы сегодня. Да? То есть тут современной научной картины мира тогда, как правило, не было. И ниндзя, как часть японского общества в своё время, тоже, конечно, зачастую разделяли различные религиозные и магические представления своего времени, да, то есть очень многие наставления по искусству ниндзя, по сути, являются наставлениями по магии. Да, вот скрестите пальцы таким образом, прочитайте такое заклинание мантру, и, например, сможете не спосылать на врага гром и молнию, там, да, на вас не зайдут 10 тысяч божеств войны, сделав из вас гораздо более эффективного воина, чем вы есть на самом деле. Да, вот такого рода наставлений довольно много. Ну, да, конечно, можно это считать признаком религиозности ниндзя. Другое дело, что и у всех остальных было то же самое. Да, уже в более поздний период, опять же, в более поздний мирный период, в период формализации школ ниндзюцу, там зачастую появляются разные идеи насчет того, чтобы изучать догматы всевозможных религий и учений, которые были известны в Японии в то время. Именно в финальной стадии те говорят, ну на самом деле все это вранье. Да, вот такое тоже бывало.
0: Спасибо. Так, дальше. NoName пишет. Спасибо вам, что вы тоже нам пишете. Насколько реальна легенда об отряде 10 ниндзя, служивших Санаде Якимори? Есть ли у них исторические прототипы?
1: Да, исторические, ну как, исторические, не исторические, прототипы есть, да, то есть люди с такими именами в довольно ранних текстах, ну тоже там уже написанных сильно после жизни Якимори, но с нынешних позиций, кажущихся старинными, там, да, то есть в 17-18 веках повествования о жизни и деятельности Санады Якимори, они включали в себя какие-то сведения о людях с такими именами, которые потом были даны героям вот этой вот истории о 10 храбрецах Санады. Другое дело, что сама история в нынешнем виде все-таки сформировалась уже в 20 веке, по большому счету, да, в связи с деятельностью такого издательства Тацукава Бунко, которое в 1910-20-х годах выпускало книжки для детей. Да, то есть сама история, как ее описывают в книжках и уже позже в кинематографе, она, конечно, в большей степени выдуманная. Да, но некие исторические прототипы у этих людей, безусловно, были.
0: Спасибо. Движемся дальше. И снова NoName, который задал тот же вопрос. Сергей Поликарпов, в очередной раз. Считается, что ниндзюцу ига стала широко распространяться по Японии после завоевания провинции Ода Нобунагой. Правильно же, да, я прочитал?
1: Набунагой.
0: Который разорил замки и крепости Синоби в 16 веке. Попытки завоевать Иго предпринимались и ранее. Что же представлял собой устройство провинции Иго до ее завоевания? Было ли это некое княжество, служившее некой учебной базой террористов, составляющей отряды наемников для военных операций и так далее?
1: Да, ну тут тоже все это распадается на несколько вопросов. Наверное, частично мы об этом уже говорили сегодня. Да, провинция Ига и уезд Коука, соседний с ней, это, в общем-то, напрашиваются, конечно, определенные аналогии с какими-то странами, где правят запрещенные в Российской Федерации организации. Да, но на самом деле надо понимать, что они не были, во-первых, чем-то единым, да, то есть они распадались на множество более мелких владений, правители которых воевали друг с другом. И в первую очередь именно в ходе войн между собой оттачивали навыки лазутчиков, ну, точнее, не оттачивали, а заставляли своих воинов оттачивать эти навыки. Да, и вот опять же, насколько у них уже тогда была какая-то система подготовки, это вопрос сложный. Да, вот, если мне память не изменяет, в Бансен Сюкай, одном из ключевых текстов, посвященных традиции ниндзя, уже тоже написано в 1600-х годах, говорится, что уже тогда, в период междоусобных войн, жители провинции Ига днем, в первой половине дня, занимались сельскохозяйственными работами, а во второй половине дня оттачивали воинское мастерство. Ну, видимо, в том числе подразумевается и вот это вот искусство ниндзюцу, искусство разведки и диверсий. Но опять же, текст написан сильно позже, да, то есть насколько оно на самом деле было так, сказать сложно. Была ли у них тогда какая-то развитая система подготовки, это вопрос тоже такой не до конца ясный на основе письменных источников того времени. Так, что еще в качестве базы террористов? Ну, опять же, как мы уже говорили, все они сами себя считали, в общем-то, либо самураями, либо такими вот крестьянами слэш-пехотинцами. В общем-то...
0: Нормальными ребятами.
1: Да, я думаю, что они мало себя отличали от таких же людей, живущих в других частях Японии. Да, то есть мы сегодня видим их во многом под влиянием кинематографа как нечто особенное и отдельное. На самом деле и подобные формы управления провинцией без сильного лидера, да, федерация мелких княжеств, это все тоже было не только в Ига и Кока, но и в других областях Японии.
0: Спасибо. Так, и дальше. Михаил И. спрашивает. Много ляпов в фильме с Киану Ривзом «Последний самурай»? Вы смотрели фильм «Последний самурай»?
1: Да, но, по-моему, Киану Ривза там нет. Да, но основной ляп уже в вопросе.
0: Хорошо.
1: С подвохом, да. В «Последнем самурае», ну, в том «Последнем самурае», который с Томом Крузом, там, как сказать, мне кажется, что все-таки это фильм, заведомо не стремящийся строго соблюдать какую-то историческую канву, да, довольно красиво, очень красиво снятый. Вот эта вот сцена ночного нападения ниндзя, на самом деле, вот она, как ни странно, это то, как могло быть. И на самом деле даже вот эти вот черные костюмы, они все-таки не совсем кинематографичны, да, то есть в одном из средневековых наставлений по военному делу в целом, под названием «Кин Эцусю», наставление для соратников, там говорится, что во время ночного рейда все воины должны надеть черные костюмы и под них кольчугу. Да, то есть ночной рейд — это вот то, что происходит в фильме «Последний самурай». И те, кого мы называем ниндзя, да, вот эти вот синоби, номоно, лазутчики, они зачастую служили проводниками для такого рода ночных рейдов. И по всей видимости, будучи проводниками, они, скорее всего, были одеты во все то же самое. Да? То есть в этом плане, да, такое могло быть. Но, конечно, такое могло быть именно тогда, когда самураи еще воевали на конях и в доспехах, как это показано в фильме. Но вот уже во время этих вот войн середины 19 века самураи так не воевали. В этом плане, конечно, это некая такая, ну, посчитаем, художественный эффект, да, зачем уж людей хаять.
0: Ну, в принципе, нормально, если какое-то нападение происходит ночью, надеть на себя темное, как бы.
1: Да, ну тут, опять же, в разных наставлениях говорится по-разному. Где-то считается, что черный костюм, он слишком выделяется на фоне ночной мглы, и лучше одеть костюм цвета переспелой хурмы, цвета хаки, какой-нибудь там navy blue, что-нибудь такое. Ну, не знаю, тут, по моим субъективным впечатлениям, если человек в чем-то таком то ли черном, то ли темно-синим сидит в тени, и ты идешь мимо ночью, ты, скорее всего, его все равно не заметишь. Другое дело, что это я простой человек, а если там какие-то специально обученные люди тебя ищут, то, может быть, действительно, вот эта вот чуть-чуть большая скрытность, она может оказаться, наверное, решающей. Так что, ну...
0: Если они подготовлены, возможно, они ищут с факелом, так что...
1: Ну, там была масса тоже разных хитрых уловок, как ловить лазутчиков, да, все это...
0: Спасибо. Хорошо, вам дальше. KFC Warrior. Насколько популярны были яды у ниндзя?
1: Наверное, все-таки не настолько, насколько это, опять же, описывается в популярных фильмах. Хотя, опять же, вот как я уже сегодня, наверное, упоминал, вот этот уезд Кока в особенности, он издревле, еще задолго до начала всяких историй, связанных с ниндзя, был знаменит как место произрастания огромного количества лекарственных трав, ну и, соответственно, как оборотная сторона всего этого, да, лекарства, они же могут быть и ядами. И вот там, в семье Ватанабе, в семье потомков ниндзя, сохранился документ о том, что, если я правильно помню, документ, запрещающий выращивание каких-то там, ну, запрещающий производство ядов, так скажем. Да, то есть в какой-то степени все это имеет под собой реальные основания. Другое дело, что многие популярные истории о том, что ниндзя кого-то отравили, они, ну, так скажем, неоднозначны.
0: Не всегда правда.
1: Да.
0: Угу, спасибо. Так, вопрос, я не знаю, под каким номером. Павел К. его задает. Делились ли ниндзя по... Делились ли по амплуа, например, джедай из вселенной «Звездных войн», консул, страж, хранитель или что-то подобное?
1: Ну, я каюсь, не настолько хорошо знаком с вселенной «Звездных войн».
0: Поэтому... Сейчас расскажу. Я шучу, не стоит.
1: Нет, но на самом деле, конечно, конечно, если я правильно понимаю вопрос, была ли какая-то специализация среди ниндзя? Да, конечно, была. То есть человек, руководивший шпионской организацией, он, скорее всего, сам не очень хорошо умел лазать по крышам, снимать часовых и травить служебных собак, сторожевых собак, там, да, и наоборот, человек, умевший, да, там, плавать с бычьим пузырем, форсировать преграды и карабкаться по стенам, он, скорее всего, мог быть не очень хорошим певцом и танцором.
0: По каким причинам?
1: Ну, потому что человеческая жизнь коротка, а в средневековой Японии она была зачастую гораздо более коротка, чем мы сегодня привыкли, и уж тем более, чем современные японцы сегодня привыкли. Поэтому, если даже современный человек с современными возможностями, с интернетом, с различными учителями и секциями в шаговой доступности задастся целью овладеть всеми теми искусствами, которые приписываются ниндзя, то, скорее всего, жизни не хватит, и даже двух. Да, то есть, скорее всего, у них все-таки была какая-то специализация. То есть, кто-то один хорошо знает диалект вот этой провинции, может быть, его заранее туда заслали. Но уж, извините, учить его искусству форсирования рывов и стен, может быть, времени не было. Тут, скорее всего, человека готовили для конкретной миссии.
0: А в контексте там старший ниндзя, младший ниндзя? Прапорщик ниндзя?
1: Ну, конечно, у них были какие-то ранги и иерархии. Другое дело, что вот, опять же, в популярных книжках обычно описывается, что вот были гэнин, дзёнин, тюнин, да, то есть дзёнин – некий глава клана, тюнин, что вроде полевого офицера, и гэнин, соответственно, лазутчики низшего звена. Но на самом деле это все-таки не совсем так, то есть именно конкретно вот этой иерархии мы в источниках не находим. Другое дело, что то в одном из наставлений, в самом крупном и известном наставлении Бан Цзиньсюкай, говорится о, как бы это сказать, ниндзя среднего и старшего звена и о ниндзя низшего звена. Но все-таки сегодня среди исследователей господствует мнение, что эти термины указывают именно на уровень владения мастерством ниндзюцу, а не на какую-то иерархию. Другое дело, что есть документы, связанные с иерархией, и это, как правило, синоби Гассера, да, то есть Гассер буквально голова или капитан отряда синоби, отряда лазутчиков, но это именно войсковая должность, да, то есть это не какая-то там иерархия внутри тайного братства, да, это именно вот есть армия, в ней есть отряд лазутчиков, в нем есть
0: кто-то, кто руководит.
1: Соответственно, да, вот как-то так.
0: Спасибо. Дальше. Ира Глинкова, и еще раз физкульт-привет. Правда, что ниндзя большое внимание уделяли изучению различных наук и военных, и социальных, изобретали ловушки, собственное оружие, дымовые шашки, негаснущие на ветру факелы, взрывающиеся сюрикены и изготавливали яды?
1: Ну, про яды мы уже сегодня говорили. Да, нет дыма без огня. Различные приспособления, взрывающиеся и прочее, действительно описаны в наставлениях по искусству ниндзя. Так что в этом плане ошибки нет. Другое дело, что тут нужно понимать, что все-таки это все было часть материальной культуры и военного дела своего времени. Да? То есть говорить о том, что все это было уникально и свойственно только для ниндзя, все-таки не приходится. Те же самые взрывчатые вещества, те же самые хитроумные штурмовые лестницы с крючьями, складные и так далее, различные рецепты пилюль от голода и жажды, все это мы находим и в стандартных наставлениях по военному делу, и по боевым искусствам То есть зачастую бывает, что есть письменное наставление по той или иной школе фехтования на мечах или безоружного боя. На фехтовании или безоружный бой – это как бы омотогей, да, то есть основная дисциплина этой школы. А есть еще тоно-моно, так называемые другие вещи, да, другие дисциплины. И вот там зачастую встречается очень много таких знаний и навыков, которые современный человек, скорее всего, назвал бы, отнес бы к искусству ниндзю. Да, то есть вот там может быть так, что трактат о фехтовании.

0: таковы. Видимо, вот у ниндзя было то же самое, и у самураев было то же самое, да, то есть какие-то разделы, которые иногда назывались ниндзюцу, иногда мономи разведка, а иногда просто вот в разделе тономоно могло быть что-то такое, что современный человек мог бы посчитать искусством ниндзюцу. Да, но, собственно, вот было, например, отдельное искусство силикандзюцу как часть просто подготовки воинов, никак не претендующее на связь с искусством ниндзя. И, собственно, наоборот, как я уже говорил в основной лекции, эпизодов, когда сами ниндзя использовали сюрикен, их, как ни странно, известно довольно мало. Можно сказать, что... Можно даже сказать, что неизвестно вообще.
1: Спасибо. Так, продолжаем. «Осколки разума» задает следующий вопрос. Интересно, но почему лектор говорит только о японских ниндзя? Были же еще и китайские, которых было больше во много раз, и которые воевали с японцами в том числе.
0: Ну, китайские ниндзя. Вопрос поставил Алису в тупик. Ну, как сказать?
1: А как быть с тайваньскими ниндзя?
0: Да, вот
1: их как... тоже было немало, да? Как они... Я тоже были
0: свои. Я, честно говоря, теряюсь от таких вопросов, потому что не очень понятно, а на чем все это основано. Да, вот, как сказать, если есть какая-то тема, в которой я, ну, худо-бедно считаю, что разбираюсь, и вдруг кто-то начинает говорить неизвестные мне вещи так, как будто бы они общеизвестны и доказаны.
1: Ну, в каждом ролике в Ютубе это
0: говорят. Да, у меня возникает впечатление, что либо человек издевается, либо пытается меня, как бы это сказать...
1: Потроллить?
0: Обмануть, если не сказать матом.
1: У нас культурное общество.
0: Да, поэтому мы скажем обмануть. Mm-hmm. Да, ну вот, собственно, если это настолько широко известная вещь, да, вот их точно было много и больше, но а на чем это основано?
1: Ссылочки, пожалуйста, нам предъявите. Прямо можно в чатик накидать сейчас ссылочек.
0: Да, ну тут я на самом деле читал этот вопрос и комментарии к нему, там дальше довольно много идет подробных обсуждений. Да, вот были же вроде лесные демоны Линьгуй или Линькуэй, как в игре Mortal Kombat, да, mm-hmm. были же некие бродячие монахи Люгаймэнь. Ну вот там, собственно, в комментариях довольно подробно говорится о том, что на самом деле все это появляется в книжках в 20 веке, а ну, я просто тоже пробовал обо всем этом узнать, да, поспрашивать знакомых китаеведов, в том числе занимающихся прицельной историей китайского буддизма, а были ли монахи Люгаймэнь. Большинство, не большинство, а все мои собеседники так немножко удивленно на меня смотрели и не были готовы что-либо на это ответить. И некоторые китайские исследователи тоже. Да, но другое дело, что, конечно, справедливости ради, надо сказать, что никто из них специально этим вопросом не занимался. Так что тут, на самом деле, вопрос распадается на две части. Были ли в Китае такие бродячие монахи, и имеют ли они какое-то отношение к японским аскетам Ямабуси и через них к ниндзя? Да, вот это на самом деле два разных вопроса. Потому что в течение истории Китая, конечно, была масса разных простонародных сект, может быть, были и Люгаймэнь тоже. Но вот насчет их связи с Японией, тут все-таки хотелось бы увидеть какое-то документальное подтверждение, и тогда уже можно будет обсуждать эту тему предметно, в отрыве от разных наших домыслов и инсинуаций.
1: В общем, «Осколки разума», ждем от вас ссылок на то, что вы только что нам сказали.
0: Да, на самом деле, если развернуть вот эту вот тему о китайских корнях ниндзя, в наставлениях самих ниндзя зачастую говорится, что да, в прежние века в нашей стране были такие-то полководцы, которые хорошо использовали ниндзя, а вот в истории Китая были полководцы такие-то, у которых тоже были лазутчики, это было примерно то же самое. Да, но тут нужно понимать, что все-таки это текст, написанный уже, опять же, в мирный период Эдо, когда процветала вот эта вот традиция чтения и комментирования китайских конфуцианских текстов. И авторы той поры, в том числе и авторы наставлений по ниндзюцу, они все-таки зачастую стремились показать свою образованность. Да, вот мы знаем, что и в истории Китая такое было, и почти как у нас. Да, тогда было очень модно показывать, что есть в Японии, то как-то что-то похожее было и в Китае. Да, то есть найти прямую преемственность между лазутчиками Китая и вот теми ниндзя, которые были в средневековой Японии, ну, это, видимо, было бессмысленно уже для авторов там, текстов 17-18 веков. Да, уж нам сегодня найти такую преемственность довольно сложно. Хотя это, конечно, очень интересно. Да, вот кого из китайской истории японские авторы того периода считали аналогом своих синоби, да, об этом тоже можно будет написать. Я, может быть, даст Бог силы времени, да, как-нибудь этим займусь.
1: Спасибо огромное.

0: смотрю на часы и понимаю, что мы работаем уже час в эфире, поэтому необходимо сделать некоторые объявления. Ну и заодно Федор дадим немножко передохнуть от наших, от ваших интересных вопросов и его не менее интересных ответов. Так. Во-первых, благодарю тех, кто прямо сейчас наш стрим смотрит. Скажите вам, как вам такой формат? Напишите, что мне нравится, мне не нравится. Слишком белый фон, там, слишком темный фон. В общем, напишите, что, то, как вы видите этот формат, нравится ли он вам вообще. Ну и, конечно, если вы поставите лайк этому видео, мы и сами будем знать. Хотя, если вы дизлайк поставите, мы тоже будем знать. Короче, любая активность под этим видео будет полезна. Комментарий, лайк, дизлайк, все что угодно. Подписка на канал также приветствуется. И нажмите на колокольчик, чтобы следующий наш эфир не пропустить. О том, что будет впереди вас ожидать на каналах Лаборатории научных видео antropogenes.ru, я чуть позже прям и, собственно говоря, расскажу. Можно поддержать данный конкретный стрим при помощи ссылки, которая имеется в описании. Она же есть, наверное, сейчас в закрепе. Я не могу, к сожалению, читать чатик пока. И также вы можете просто в суперчатке дать свои вопросы. Мы вопросы, которые таким образом к нам приходят, зачитываем в самую первую очередь. Ну и, соответственно, вы с большей уверенностью можете ожидать того, что ваш вопрос, ну, кроме того, что будет зачитан, но еще и выбран в качестве лучшего. Напоминаю, что все вопросы передаются, которые прозвучали, естественно, в эфире, передаются нашему гостю. Он выбирает из них два самых интересных. Ну и эти счастливчики получает две футболки, а если вы таковым уже являетесь, то обратитесь к Георгию Скалову, чьи контакты сейчас появятся, собственно говоря, в чате. Ну, если вы в каком-то недалеком прошлом задавали свои вопросы, или в далеком прошлом, в течение уже, наверное, 2 лет мы подобные стримы проводим, и мы выдаем те самые футболки и сувениры от нас, от антропогенеза и от лаборатории ночных видео, то также ссылка сейчас в чате данной трансляции появится, по которой вы можете проверить, не стали ли вы обладателем подобной футболки и подобного сувенира. И еще раз вам спасибо за ваши вопросы. Ну, а также нас поддержать можно на Патреоне, и нас можно поддержать при помощи спонсирования в Ютьюбе. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Ну, а что касается того, что предстоит впереди. Вторник. Ожидается в следующий вторник, ближайший вторник, лекция от Станислава Дробышевского на канале «Лаборатория ночных видео». Мы в очередной раз поговорим про Homo sapiens, про человека разумного, не пропустите. Ну и, естественно, люди, которые стали нашими патронами или спонсорами канала, уже посмотрели эту лекцию. И, в общем-то, отзывы хорошие. В среду, 8 сентября, в 19 часов, как всегда, впрочем, ожидается постскриптум доклада «Дракары, берсерки, рогатые шлемы и другие мифы о викингах на Руси». Спикер будет Вероника Мурашова. Очень интересный доклад и очень много вопросов мы прочитали под лекцией, которая сейчас имеется на канале «Антропогенеза». Посмотрите ее перед тем, как смотреть постскриптум. Я думаю, вам будет тоже чем заняться, придумывая вопросы, и действительно будет интересно. В субботу, 11 сентября, в 19:00, у нас будет онлайн-лекция, и, наконец-то, Иван Семьян будет в прямом эфире вместе с нами. Естественно, вы знаете, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археус», заведующий лабораторией экспериментальной археологии НОЦ Евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета, реконструктор древних технологий на канале «Антропогенез». Это дело нужно посмотреть. В среду, 15 сентября, в 19:00, будет онлайн-лекция, та самая онлайн-лекция, которую мы пропустили, потому что не здоровилось Алексею Водовозову. И вот он, наконец-то, анонсируем в ближайшую среду, 15 числа, наконец-то расскажет нам доклад на тему «Слезть с сигареты и дожить до 100 лет. Существует ли курение здорового человека?» Алексея Водовозова представлять не обязательно, вы все прекрасно знаете. Ну и, соответственно, в следующий вторник также от Дробышевского будет лекция, которую, я надеюсь, вы посмотрите, и она тоже будет про Homo sapiens. Речь пойдет об охоте и искусстве. Не пропустите все это дело. Ну, каким образом не пропустить, вы знаете, нажать на подписку и на колокольчик. И тогда вы, соответственно, в числе первых увидите все наши лекции. А я наговорился, и мы можем продолжать теперь с вопросами. Следующий вопрос от Михаила И. Было ли для типичной японской семьи честью, что их член ушел в ниндзя, или это скрывали?
1: Тут все тоже, наверное, было очень по-разному, в зависимости от исторического периода. Как правило, все-таки люди рождались в такой семье, и уже там как-то оно само получалось. Да, опять же, уже после формализации всех этих школ, когда появились какие-то додзё, школы боевых искусств, где в качестве одной из дисциплин изучали ниндзюцу, вот там можно было, в принципе, как сказать, добровольно начать обучаться. Хотя тоже зачастую это все не афишировалось, да, то есть мы вообще-то обучаем там стрельбе из ружья и фехтованию, а вот когда человек войдет в доверие, ему скажут, а ты знаешь, у нас тут еще вот есть такое для избранных. Собственно, в период воюющей провинции вообще бывало так, что князю нужен отряд лазутчиков, он их откуда-то набирает, в том числе и своих подчиненных, да, там, скорее всего, не самых высокопоставленных, чтобы не жалко было их послать на опасную самоубийственную миссию. Да, то есть тут особо не спрашиваешь. И в этом случае, конечно, если человек погибал, то, конечно, его семье был почет. В этом плане все хорошо. Кроме того, зачастую в качестве лазутчиков нанимали воров и разбойников. Ну и там, конечно, наверное, семье не очень почетно, если ее представитель станет вором и разбойником. А вот если он, например, в этом качестве окажется лазутчиком князя, вот там уже может быть другой коленкор, потому что, ну, например, в первом поколении человек был вором, а уже его сын станет только лазутчиком, ему уже не нужно воровать для обеспечения себя, ему князь какое-то жалование платит. Да, и вот это тоже был один из способов такого образования семьи ниндзя. Да, уже через несколько поколений это такие вот специфические самураи на службе у данного князя. Что там было в первом поколении? Ну, дело темное.
0: Какие века, такое и дело.
1: Да, конечно.
0: Спасибо. Так, дальше. И В спрашивает, во-первых, спасибо за поддержку, а во-вторых, а как у ниндзя обстояли дела с выходом на пенсию? Книжка вот эта вот.
1: Да, ну насчет книжки, это, конечно, в те времена не было. Ну как, во-первых, в те годы, в принципе, до пенсии доживали не все. Надо понимать.
0: По объективным вполне себе причинам.
1: Да, естественно, да, медицина не очень хорошая, еда не очень хорошая, так что тут...
0: Люди злые вокруг.
1: Да. Вот, так что это, в принципе, не очень характерная ситуация. Но вот, опять же, уже после 1600 года, в мирный период, да, зачастую было так, что человек уже не тянул по своим физическим данным, да, и, например, мог вместо себя написать рекомендацию, вот возьмите вместо меня моего сына или там племянника, или еще кого-нибудь, да, а сам уйти на покой. Такое вполне себе было, да, и некоторые документы на эту тему тоже есть, хотя по понятным причинам не очень многочисленные, да, но вот, опять же, про пенсию ниндзя по инвалидности мы уже сегодня упоминали, тоже такие источники есть. Да, вот в те времена, когда стали доживать до этих лет, ниндзя-пенсионеры тоже появились.
0: А чем жили ниндзя-пенсионеры?
1: Ну, вот, соответственно, у них было стабути, то есть пособие от князя.
0: Не по инвалидности, а
1: ну,
0: просто...
1: Ну, у кого как.
0: Ну, кого? Понятно, да. Я имею в виду, что ровно тех людей, которые не получили травму, а да, поняли, что пора мне...
1: Ну, опять же, говорить за всех сложно, потому что, вы понимаете, Япония тех лет – это... сёгунат, да, то есть вот некие земли, управляемые лично сёгуном, и множество мелких княжеств, которые управляются каждое по-своему. То есть там где-то могло быть так, где-то этак, но вот как раз недавно я читал статью историка, который пишет о вот этих вот лазутчиках на службе у княжества Фукуи. Да, вот там у них было стабути, то есть некий аналог нашей пенсии.
0: Спасибо. Дальше. Кайпси Варьер снова с нами. А использование ниндзя в военных целях. На одной из достоверных гравюр было изображено, как ниндзя подслушивает переговоры. Это достоверная информация?
1: Как сказать, тут, видимо, вопрос уже наводит на некий вариант ответа. Если вы считаете, что гравюры достоверные, ну, наверное, информация на них тоже. Другой момент, что гравюры вот эти вот у Киёя, они, в принципе, довольно поздние, да, то есть они появились в период Эдо, то есть тоже уже в мирный период, и велика вероятность, что их авторы, так скажем, не видели ниндзя за работой, по крайней мере. Да, вот потом, откуда вы знаете, что на гравюре изображен ниндзя? Да, там зачастую на гравюрах чего-то написано, но, как правило, даже авторы книжек про ниндзя, которые используют гравюры в качестве иллюстрации, не всегда удосуживаются прочитать то, что написано, да, тот текст, который дан на гравюре, ну, там, да, зачастую вот это вот травяное письмо заковыристое, которое не всякий современный японец прочитает, поэтому, ну, человек в черном что-то такое явно тайное, недоброжелательное делает или подслушивает, или прокрадывается куда-то. Ну, наверное, это ниндзя. Ну, похоже же, одет как голливудские персонажи, да, ну, все понятно.
0: Ну, классический же ниндзя.
1: Ну, конечно, да. Зачастую, если мы почитаем тексты, которые там написаны, то очень часто не всегда. Окажется, что на этих изображениях люди в черном — это все-таки либо воры, либо грабители, либо кто-то в этом духе. Да, то есть тут говорить об их достоверности я бы все-таки, ну, скажем так, воздержался.
0: Спасибо. Так, и вопрос задает Наталья. Ну, не вопрос, а просто поддержка. Спасибо вам, Наталья, за столь щедрую поддержку.
1: Спасибо вам.
0: КТМ ООО. А есть ли музей, посвященный ниндзя?
1: О. Есть и не один. И не один, да. То есть есть музей ниндзя в городе Ига, есть целых два музея на территории вот, уезда Коука, который в популярных книжках обычно называют Кога, хотя местные жители не звончают этот слог, да, бьют себя пяткой в грудь, говорят, наше родное селение читается как Коука. Да, но, видимо, по аналогии с Иго, сами японцы стали читать так. Да, есть музей в префектуре Нагано, в деревне Тогакуси, и сейчас открывается довольно большое количество других, в том числе частных музеев. Другой момент, что, ну, как сказать, тут все-таки, конечно, это не совсем такие вот авторитетные исторические музеи в нашем понимании, да, то есть, ну, вот в Иго, например, этим музеем управляет туристическая ассоциация города Иго, да, то есть, соответственно, это скорее все-таки, ну, сказать, Диснейленд, может быть, будет не очень красиво, но, так скажем, музей, рассчитанный больше на потеху туристов, нежели на какое-то достоверное историческое освещение прошлых событий.
0: А в России где-то можно посмотреть?
1: Ну, насколько я знаю, есть только частные коллекции на сегодняшний день, вот так, чтобы официальные музеи, такого нет. Да, вот я одно время, когда еще в довирусный период живьем чего-то такое читал, обычно приносил там амбарный ключ, который обычно называют отмычкой в популярных книжках, да, там фонарь со свечкой, который всегда находится в вертикальном положении. Но тоже это все недоказанные предметы ниндзя, да, то есть так уж ассоциируется с ними, но я там на блошином рынке в Японии приобрел.
0: Понятно, спасибо. Так, дальше. Сергей Поликарпов, естественно, еще раз Сергей вам приветствует. Известный мастер фехтования Ягю
1: Сакисю Саймон Этоси
0: был женат на женщине из провинции Ига. Возможно, в связи с этим существует мнение, что
1: Сакисю Сай
0: был связан с синоби, а может быть и сам был им. Вопрос, означает ли наличие родственной связи или женитьба на женщине из клана ниндзя автоматическое принятие в семью?
1: Ну, насчет автоматического я бы воздержался. Да, тоже традиционный институт семьи в Японии, он тоже претерпевал очень такие длительные изменения. Да, то есть, если все-таки берешь жену в свою семью, то нет, членом ее семьи ты не становишься. Хотя был обратный вариант, когда ты принимаешь фамилию жены, и, соответственно, тебя как бы усыновляют, и можно было даже стать главой семьи, так вот, грамотно женившись. Но я так понимаю, что у Сакисюса была не такая ситуация, другое дело, что то, конечно, семья Ягю, она во многом все-таки действительно, будучи наставниками сёгунов Токугава по фехтованию, действительно осуществляла и функцию такой вот шпионской сети. И есть мнение, что Токугава все-таки пригласили эту семью Ягю не только из-за их мастерства в фехтовании, но еще и потому, что те обладали широкими связями с окрестными семьями, да, там, с семьями из окрестных провинций, в том числе вот и с провинцией Ига, которая действительно находилась довольно близко от места жительства Ягю, да, то есть сейчас там ехать на машине где-то плюс-минус час. Да, поэтому вполне возможно, что какая-то связь между ними была, ну и, собственно, тот факт, что Ягю так или иначе осуществляли вот эту функцию сбора информации для сёгунов, тоже может служить этому подтверждением. Хотя тут я честно скажу, что сам так вот прицельно этой темой не занимался, но допускаю, что, наверное, да, какая-то связь у них была. И, ну, собственно, слово «синоби», оно, как сказать, оно, это довольно такой широкий термин для обозначения, в принципе, людей, занимающихся шпионажем и сбором информации. И в этом плане, в широком понимании, конечно, семью Ягю можно к ним причислить. Другое дело, что вот занимаясь ли ниндзюцу как таковым, как неким систематизированным искусством, вот это уже другой вопрос.
0: Спасибо. Михаил снова с нами, и он спрашивает. Была ли у ниндзя какая-то специфическая медицина, вроде того, что почти убитого на ноги поднять?
1: Ну вот, опять же, была ли она специфическая, это вопрос сложный, потому что опять же, тогда в принципе медицина была специфической, у каждого своя. То есть были лекари, которые как-то усвоили китайскую медицинскую науку, но это все-таки было для узкого круга ограниченных людей. Если простой человек, живущий в горном селении, скорее всего, тебе это будет недоступно. Поэтому у каждого были свои ноу-хау. Ну, естественно, у тех людей, которые жили в селениях ниндзя, свои ноу-хау тоже были. Особенно, если у тебя там поблизости крупнейшее в Японии месторождение лекарственных трав. Поэтому, да, конечно, свои специфические какие-то рецепты лекарств, все это было. Другое дело, что, вот, опять же, как мы сегодня говорили, где грань между тем, что было у всех, и тем, что было только у ниндзя, это сегодня проследить сложно. Хотя вот как раз-таки эта вот местность Коука, она и сегодня знаменита тем, что там очень много этих вот аптекарских фирм, многие из которых производят лекарства, основанные на фамильных секретах, вроде как идущих еще вот от лекарств ниндзя. И более того, как раз та семья Мотидзуки, дом которой сегодня используется в качестве дома ниндзя, она изначально была именно, ну, то есть не изначально, а в какой-то момент, уже после революции Мэйдзи, основала одну из таких фирм. И долгое время главный офис этой фирмы располагался именно в том доме, который сейчас музей ниндзя. У них там даже есть старая-старая вывеска еще с тех времен.
0: Спасибо. Дальше. Ира Глинкова. Опять привет. А правда ли, что кланы ниндзя часто пополнялись ронинами, или тайные методы ниндзя считались недостойными их чести?
1: Ну вот у меня, честно говоря, сходу не возникает в голове таких конкретных примеров того, чтобы ронин присоединился к тому или иному клану ниндзя, хотя я не исключаю такую возможность, да, то есть тут не знаю. Однозначных примеров на моей памяти нет, поэтому врать не буду.
0: Хорошо, продолжаем. И дальше Серж Любомудров с нами все еще. Еще раз доброе утро. Так все-таки сохранились ли мемуары японских воинов?
1: Какого периода?
0: Какого периода, Сергей?
1: Нет, на самом деле есть мемуары как более-менее высокопоставленных воинов. Да, конечно, есть мемуары об экспедиции в Корею. Что-то осталось и вот этого периода воюющих провинций, ну а уж в мирный период, конечно, они там стали писать дневники в большом количестве. Тут скорее вопрос о том, какого конкретно рода мемуары интересуют. Да? То есть есть, вот, например, дневники посещения разных школ боевых искусств. Да? То есть молодой человек, выросший в самурайской семье, мог отправиться в Мусясюгё, да, странствие с целью совершенствования своих боевых навыков, и посещать разные залы боевых искусств в столице, да, там, в старой столице, в Киото, в каких-то провинциях. Да, то есть зачастую учитель мог написать ему рекомендательное письмо, чтобы его там приняли и обучили. Да, вот такое было, и такие дневники сохранились. Ну, а, как сказать, воспоминания, связанные со, воспоминания самих ниндзя, связанные с их службой, ну вот в средние века все-таки нет. Да, другое дело, что уже в новое время, в 20 веке, был такой Фудзита Сейко, который называл себя последним ниндзя. Ну, там тоже с его генеалогией у некоторых историков есть сомнения, но тем не менее. Да, личность была явно неординарная. Вот он написал записки последнего ниндзя, которые даже переведены на русский язык таким нашим выдающимся исследователем истории Японии Алексеем Горбулевым. Все это, в общем, при желании можно найти в нашу интернетную эпоху и ознакомиться.
0: Спасибо. Ксения Метрицелис, ты снова спасибо за поддержку. Есть ли письменные свидетельства, что ниндзя выполняли какие-либо миссии на территории других государств?
1: Ну, вот есть фрагментарные упоминания о том, что эти отряды синоби были задействованы во время войны в Корее, собственно, в 1590-х годах. Есть, кроме того, такой, как сказать, исследователь Северных островов, вроде как добиравшийся до Курил и даже дальше, про которого есть слухи, что он был как-то связан с ниндзя. Но тут слухи, поэтому сказать трудно.
0: Понятно, спасибо. Так, Майк спрашивает. Если ниндзя не были чем-то особенным, обучались по тем же книгам, что и самураи, носили ту же одежду и то же оружие и делали то же самое, что и остальные самураи, почему они назывались ниндзя, а не самураи?
1: Ну, тоже смотря когда и смотря где. Да, если мы говорим о средних веках, то, как мы уже сегодня упоминали, сами эти люди считали, зачастую считали себя прежде всего самураями, ну, если принадлежали к самурайскому сословию, ну или, например, считали себя крестьянами, которым посчастливилось, а может быть не посчастливилось быть завербованными в такой вот партизанский отряд, который должен будет осуществлять диверсии на территории врага. Другое дело, что это, конечно, для кого-то был социальный лифт, чтобы выбиться, опять же, из крестьян в самураи. Тут надо понимать, что вот эта вот история о четырех сословиях, да, там самураи, крестьяне, торговцы, ремесленники, это все-таки схема, которая всегда была только на бумаге. Всегда были какие-то сословия, не вписывающиеся в нее, а вот уж период феодальных войн, это было такое время, когда из крестьян легко можно было стать самураем, да, то есть грань была, в принципе, преодолима. Да, то есть...
0: Но не все они становились ниндзя.
1: Да, не все они становились ниндзя. Более того, даже те, кто становились, они становились все-таки синоби-номону, или синоби-лазутчиками, да, а уже чтение ниндзя, оно все-таки появилось сильно позже. Да, ранее 20 века оно по источникам не проверяется, да, то есть это уже наше современное словечко. Да, сами они себя могли называть очень по-разному. Ну, мы об этом подробнее говорим в первой лекции. Mm-hmm. Да, то есть, если человек принадлежал к самурайскому сословию, да, то он был самураем, который вот при этом еще и был синоби-лазутчиком. Да, то есть, это более такая вот узкая его специализация. Да, если это был крестьянин, завербованный в качестве лазутчика, опять же, он был синоби, то есть лазутчиком. Да, но самураем не был, но мог стать, если очень постарается, если повезет. Как-то вот так. То есть, да, они были стандартной частью самурайской, так скажем, военной машины, самурайской армии. Ну вот один из таких уже современных исследователей называет их самураями особого назначения. Да, вот в этом, наверное, что-то есть.
0: Понятно, спасибо. Итак, no name. А по какому принципу формировались кланы ниндзя?
1: Сложно сказать, потому что слово «клан» оно тоже наше. Да, вот какой из японских терминов мы под этим подразумеваем, у меня сразу возникает вопрос. И мозг начинает медленно виснуть. Да, потому что, ну, например, вот это вот в классическом понимании слова «клан», как в Шотландии, да, я так понимаю, что это все-таки семья.
0: Ну, как будто родовой.
1: Да, семья, естественно, род формируется по кровно-родственному признаку. Тут вопросов нет. Просто так уж получилось, что некоторые семьи поднаторели вот именно в этом искусстве и из поколения в поколение его передавали. Если же под кланом подразумевать школу, то есть рюги, некую традицию, имеющую свое теоретическое обоснование, свои какие-то ступени мастерства, да, вот опять же, на этом этапе мы обучаем вот этому, того, кто освоит материал, дальше учим вот этому. Ну, это все формировалось зачастую по необходимости, поскольку, ну, как сказать, в период воюющих провинций важно было, готов ли человек выполнять ту или иную миссию. А вот уже в мирный период важно было, есть ли у него сертификат. Да, то есть, вот как сегодня мы устраиваемся на работу, пишем резюме, у меня там такой-то уровень экзамена по английскому, такие-то, такой-то категории водительские права, еще я умею там работать в Excel и в том-то, том-то. Вот если ты, допустим, ронин, самурай без хозяина, и пытаешься устроиться на службу к тому или иному князю в мирный период Эдо, когда твои реальные боевые качества уже могут быть не так важны, хорошо бы, чтобы у тебя была бумажка, что ты, например, мастер чайной церемонии школы такой-то, или мастер боевого плавания школы такой-то. Ну вот одним из таких искусств владения, которым могло очень сильно пригодиться при устройстве на работу, было в том числе и искусство ниндзюц. Поэтому вот эти вот лазутчики прежних времен, которые во время междоусобных войн да, там что-то взрывали, поджигали в стане врага, они поспешили как-то тоже оформить свои навыки по образцу вот этих вот школ боевых искусств и школ небоевых искусств. Да, придумать там какие-то степени мастерства, да, приспособились писать красивые удостоверения на эту тему. И, собственно, это могло тоже очень помочь при устройстве на работу. Да, вот так вот могла формироваться школа ниндзя, как некая традиция. Да, если же мы говорим о более раннем периоде, то тот или иной князь, которому нужно было как-то воевать с противником, он пытался формировать свою агентурную сеть. И опять же, для этого привлекал каких-то людей, которые к этому способны, да, там, каких-то военных специалистов, которые знают, как организовать сеть осведомителей, как анализировать их донесения. Да, и целый ряд наставлений по искусству ниндзя, он как раз вот об этом, о том, как создавать организацию, да, и как анализировать информацию. А при этом где-то нужно было брать вот этих людей, которые реально будут сами куда-то проникать, прокрадываться, что-то подсматривать, подслушивать, открывать замки. И для этого было лучше, конечно, взять не своих самураев, подготовку которых как самураев уже вбуханы большие ресурсы и время, да, взять людей, которые уже умеют нечто подобное, воров. И главное, если их убьют, будет не жалко. А чтобы обеспечить их верность, можно взять в заложники их семью. Да, собственно, вот об этом тоже во многих наставлениях говорится. Вот так могла формироваться организация ниндзя, клан ниндзя, если мы говорим именно о, так скажем, клане ниндзя, основанном тем или иным князем, полководцем для своих нужд.
0: Теперь главный вопрос вечера. Что такое боевое плавание? Это что, кроль смертоносный с топором?
1: Нет. Были разного рода школы самурайского плавания, включавшие в себя, например, плавание со связанными руками, да, там, плавание с конем, плавание с оружием.
0: Плавание с конем.
1: Ну как, конь плывет,
0: а ты... А, конь плывет, да. Значит, не наоборот.
1: Да, конь плывет, ты за ним прячешься или там, изображаешь убитого, например, как-то дышишь... Да, там масса еще других плаваний в доспехах. Непростое дело.
0: Спасибо.
1: Плавание с луком, с последующим выскакиванием, да, то есть там был хитрый способ держаться на плаву.
0: Как Ихтиандр из воды, хоп, и оп, обратно.
1: Ну, там вот есть так называемое тоусуидзюцу, искусство наступания на воду, да, то есть, по-моему, это школа Кобори-рю, дай бог памяти.
0: Там пару тысяч лет назад такая была история.
1: Там ноги совершают какие-то вот спиралеобразные движения, значит, вот туловище вертикально держится на воде, и ты можешь, например, писать каллиграфию. Ну, это уже такое, конечно, искусство ради искусства. Или стрелять из лука, например. Ну, тоже у кого в реальных боевых ситуациях это получалось, другой вопрос, но школа, занимающаяся этим делом, есть. И более того, такие школы дожили и до наших дней. Вот, например, в городе ЦУ, где находится университет МИЭ, в котором я стажировался и некоторое время работал, там как раз сохранилась такая школа Канкай-рю, которая на протяжении долгих веков такое искусство практиковало. И более того, даже есть записи о том, что Иго-номо, да, то есть люди из Иго, уже в 19 веке, когда стали появляться корабли иностранных государств в прибрежных водах, пришли изучать эту школу, видимо, в расчете на то, что, может быть, понадобится заплывать на эти корабли, прокрадываться и чего-то там делать. Да, но опять же, это говорит о том, что, живя у себя в провинции Иго, эти люди, видимо, таким искусством не владели, да, то есть тут... То, о чем мы говорили, о специализации разных ниндзя.
0: Спасибо. Дальше. Сергей Поликарпов. Не удивлен, нет? Знаменитый Хаттори Ханзо, правильно?
1: Хаттори Ханзо.
0: Хаттори Ханзо, в честь которого названы вороты?
1: Ворота.
0: Окей. Ворота Сигунского дворца и линии метро в Токио, и которого мы помним по Kill Bill, считается главой рода ниндзя, одного из кланов Синоби Ига. В музее выставлены его парадный шлем и боевое копье, которым он прекрасно владел. За ярость в бою его прозвали Оний, дьявол. Образ человека в парадном шлеме и с боевым копьем, видимо, конников добавок, ассоциируется скорее с самураем и военачальником, нежели со специалистом по тайным операциям. Кроме того, есть сведения, что около 200 ниндзя под его начальством несли охрану замка Токугава после его переезда в Эдо. Охранники и диверсанты – это все же разные виды деятельности. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Да, ну тут, как и до того с вопросами Сергея, это все распадается на целый ряд вопросов. Попытаемся ответить на них по очереди. Ну, во-первых, что касается шлема и копья, да, действительно, вот тот самый Хаттори Ханзо, который наиболее знаменитый, потому что это имя тоже передавалось в роду из поколения в поколение, да, вот он действительно был известен прежде всего как такой ярый лихой копейщик, да, и, собственно, на самом-то деле достоверных сведений о его каких-то действиях в качестве лазутчика не так много, а те, которые есть, тоже поздние и не вполне достоверные. Так что вот считается, что его отец, предыдущий Хаттори Ханзо, автор наставления Нимпиден. Вот он действительно работал на семью Мацудайра в качестве лазутчика. А его сын, тот Ханзо, который копейщик, он, видимо, уже родился в провинции Микава, не в Иго. И, ну, наверное, владел семейным искусством, но каких-то эпизодов, связанных с этим, достоверно неизвестно. И он уже стремился сделать карьеру именно как самурай-полководец. Да, вот насчет того, что под его началом служили ниндзя, на самом деле тоже тут под его началом служили 200 человек, выходцев из Иго. Были ли они ниндзя по своей изначальной профессии? Это, так сказать, додумано позднейшими авторами. Да, вот тут сказать сложно. Да, они действительно считаются, что помогли будущему сёгуну такого Иясу, когда он оказался отрезан от своих главных сил и окружен врагами, вот пройти через провинцию Иго и безопасно отплыть на свою родину в Микава через залив Исе. Да, но вот в процессе всего этого тоже, насколько они проявили себя как ниндзя, скорее все-таки как телохранители. Да, и впоследствии, когда он стал сёгуном, переехал в Эдо, очень многие из них захотели вот тогда напроситься к нему на службу, и у кого-то это получилось. Да, но тут, естественно, наверное, ему не было нужно такое количество лазутчиков, да и хотели ли они сами.
0: 200 секретных человек идут такие.
1: Да, хотели ли они сами, например, вечно лазать по кустам и там прятаться в канавах, или лучше все-таки сидеть себе тихо и спокойно, охранять пустующие покои сёгуна или там женскую половину дворца. Ну, что лучше? Вот, например, уже в 19 веке, когда стали во многих княжествах отменять должность синоби, переводить этих людей, так скажем, в статус простых, более таких обычных самураев. Очень многие из них оказались очень этим довольны, потому что все, не надо больше тренироваться по дедовским методам, каким-то непонятным странным искусством. Да, можно зажить спокойно, наконец.
0: Спасибо. Дальше. О, Михаил, ну, весьма похожи все рассказы о ниндзя на обучающие материалы для партизан времен Отечественной войны. Вы такой аналогии не чувствуете?
1: Ну, в общем, конечно, чувствую, потому что действия ниндзя, они, в общем-то, во многом были. Ну, партизанская война в военный период и, соответственно, шпионаж, да, там, добывание информации в мирный период. Все это, в общем, примерно то же самое, только, конечно, со скидкой на разный, на разное время, да, на разные периоды истории.
0: Спасибо. KFC Warrior продолжает задавать вопросы. Есть ли достоверные сведения о диверсионных операциях ниндзя, например, по штурму замка?
1: Да, вот, собственно, значительная часть сообщений о действиях синоби или ниндзя в период междоусобных войн как раз относится именно к этому. Да? То есть эти вот люди из Иго и Коука, они специализировались как раз на штурмах замка, то есть да, там, либо внедрившись и в условный час, да, там можно было поджечь замок и открыть ворота, впустив основные силы, либо просто там во время осады отравить колодец, что-нибудь поджечь. Вот это все их излюбленная тактика. Собственно, для этого их и нанимали полководцы, как таких, как сегодня говорят, трабл-шутеров, для решения проблемы такого замка, который нельзя взять никак по-другому. Есть сообщение о том, что у них не получалось вовремя открыть ворота, их, собственно, всех убивали. Да, вот такое тоже было.
0: Видимо, что-то пошло не так. Дальше. Сергей Поликарпов продолжает задавать интересные вопросы. Судя по всему, синоби были неким аналогом ЧВК, и этот вопрос я уже читал. Так вышло. Так, KFC Warrior, прокомментируйте, пожалуйста, 5 методов камуфляжа. Го, тон, но, дзюцу. Строились ли по принципу соотношения с 5 стихиями – деревом, огнем, землей, металлом и водой? Слышали ли вы о чем-то подобном?
1: Я о чем-то подобном слышал и читал в многочисленных книжках. Другое дело, что, насколько мне известно, эти методы упоминаются уже в книжках 20 века, а вот в более ранних текстах встречать такое не доводилось. Да? То есть вот в начале прошлого века был такой исследователь ниндзя, исследователь искусства ниндзя по имени Ито Гингетсу, писатель, очень плодовитый, писавший на разные исторические темы. Вот он выпустил целый ряд исследований по истории ниндзюцу, хотя и не был профессиональным историком, но вот ему удалось, как сказать, проинтервьюировать одного старичка, который служил в качестве синоби еще до революции Мэйдзи, да, там, когда были княжества, найти целый ряд, ну не целый ряд, но как минимум одно полное письменное наставление. И на основе этого он написал целый ряд своих книг, да, там штук 5-6, я сейчас на скидку не вспомню. Да, вот он говорит в этом методе о 5 методах камуфляжа, и там на самом деле они у него дальше еще подразделяются на более узкие. Ну вот те, кто сегодня практикует искусство ниндзюцу, они зачастую тоже это используют, хотя в более ранних текстах упоминания об этом не находим. Опять же, это не значит, что такого не было, но просто вот по текстам не сохранилось.
0: А Татьяна Сханос, также постоянный наш подписчик и зритель, уточняет, KFC просит уточнить предыдущий вопрос, но стесняется. Так, я нашел это видео, нашел на видео эту гравюру. Сам докладчик ее показывал. Как я понял, это достоверное изображение. Я несколько раз переслушивал доклад, но, может, ошибся.
1: Ох, я там показывал много разных изображений. Какое именно, уже не вспомню. Да, ну, если говорить именно о гравюрах, то я не отказываюсь от своего мнения. Я бы их не считал достоверными изображениями именно... А, так, стоп, я, кажется, понимаю. Да, есть... Это на самом деле не гравюра, это... Если черно-белый, то это не гравюра, это иллюстрация к книжке. Да, я говорил о ней как достоверной в том плане, что да, там действительно написано, что эти люди в черном на картинке – это ниндзя, там написано кандзя, то есть один из синонимов к слову ниндзя. Да, то есть действительно лазутчики, а не воры и не бандиты. Но эта книжка, насколько я помню, 19 века, повествующая о событиях конца 1500-х годов, то есть, ну, понятно, что написано далеко не по горячим следам, поэтому считать изображение полностью достоверным, да, и на его основе утверждать, что вот точно они, эти лазутчики, вот так и выглядели, я бы все-таки не взялся. Хотя, опять же, ну, черный костюм, я полностью не исключаю вероятность того, что в каких-то ситуациях они могли так и выглядеть.
0: Друзья, если вы по какой-то причине не понимаете вообще, о чем идет речь, то вы можете спокойно посмотреть лекцию, которая находится сейчас на канале anthropogenesis.ru. Собственно говоря, Федор Кубасов рассказывал про ниндзя и там приводил слайды, на которых было в том числе это изображение. Добро пожаловать. Продолжаем с вопросами. Михаил И, естественно. А был ли какой-то особый шифр, спецсимволы?
1: Да, вот это вопрос очень интересный, по-моему, нашедший свое отражение даже в современной литературе, да, вот у Бориса Акунина в «Алмазной колеснице» какие-то там буквы, змеящиеся, как змеи, извивающиеся, как змеи, я сейчас точно не вспомню. Был шифр, основанный на иероглифах, которые действительно мы находим в наставлениях ниндзя, и был так называемые камио-модзи, да, письмена времен богов, которые тоже зачастую в современных популярных книжках про ниндзя в самой Японии позиционируются как тайный алфавит ниндзя, хотя на самом деле это крайне сомнительный момент. Вот знать бы, так можно было бы картинку принести. Да, но я думаю, что если погуглить алфавит ниндзя, то, скорее всего, вот эти вот змеящиеся знаки наверняка появятся. Да, вот это письмена, которые якобы существовали в Японии до изобретения слоговой азбуки и до появления иероглифов, но первым о них заговорил такой ученый уже мирного периода Эдо по имени Хирото Ацутане, по-моему, 19 века, господи, сейчас я боюсь соврать. Да, вот он как раз пытался возродить традиционное учение, традиционную религию синто, как она была до напластования буддизма и даосизма. Да, и в частности, ему было очень обидно, что да, там письменность появилась только из Китая, поэтому он пытался коллекционировать всякие такие вот сомнительные якобы письмена эпохи богов. Да, и вот один из таких шрифтов, согласно его, одной из его работ, использовался уже позднее в качестве тайных письмен для военного дела. Видимо, на основании этого один из современных авторов, пишущих о ниндзя японцев, он поместил изображение вот этих вот письмен якобы эпохи богов в свою книжку как образец тайного шрифта ниндзя. Да, собственно, позже туристическая ассоциация города Ига взяла на щит именно вот этот вот алфавит и активно его пропагандирует в качестве алфавита ниндзя, что, в общем, вызывает определенные сомнения. Ну, естественно, эти письмена были изобретены уже там где-то в 18-19 веках к эре богов, описанной в японских этих самых летописях. Никакого отношения все это не имеет. Да, ну вот, скорее всего, говоря о письменах ниндзя, люди обычно имеют в виду вот эти вот символы, хотя это, строго говоря, конечно, не совсем достоверно.
0: Спасибо. И дальше. Ольга из Инска, Новосибирска, Ногинска, Новотроицка. Так, а вот любопытно. К слову, про Скорпиона, Сабзира и прочую братью. Настоящие ниндзя в реальной жизни ходили все в черном или в лучших традициях Mortal Kombat ярко-богато?
1: Хороший вопрос. Ходили они на самом деле, опять же, в разные периоды по-разному и как требовали обстоятельства. Ну, понятно, что не как персонажи игры Mortal Kombat. Но...
0: Get over here.
1: Да, про это мы сегодня уже немножко говорили, говоря о китайских ниндзя, да, вот этот вот китайский клан Лин Куэй, видимо, он должен читаться как Лин Гуй. Ну ладно. Да, это все-таки вымысел. Однако, есть ряд, так скажем, как бы это по-русски назвать, наставлений по изготовлению парадной формы для самураев, где, в частности, изображена парадная форма вот этих вот штатных синоби, и она тоже выглядит довольно ярко, да, то есть, опять же, вот синоби, служившие в княжестве Фукуи, о которых есть статья в одном из сборников журнала, о котором мы сегодня говорили, там как раз говорится, что у них должен был быть шлем с маэдаты, то есть такое вот украшением на лбу в виде полумесяца, и тоже с полумесяцем какой-то панцирь, да, то есть это не черный костюм. Ну и в ходе лекции я тоже показывал фрагмент ширмы, где ниндзя одет в самурайские доспехи. Да, вот не так давно профессор Ямада на японском, правда, читал лекцию, она есть на YouTube-канале «Центр по изучению ниндзя», где тоже приводится фрагмент ширмы с воином, принадлежность которого к ниндзя тоже доказана, и там он тоже в довольно цветастом доспехе. Я не знаю, может быть, потом скинем ссылочку на эту лекцию в комментариях к этому видео.
0: Добавим.
1: Да, вот так что, да, зафиксированы в источниках доспехи ниндзя, которые были довольно цветастыми. Это не значит, что ниндзя в них пытались там пробраться ночью куда-то, конечно, нет. Но в каких-то ситуациях были. Да, то есть, ну, грубо говоря, это, наверное, какой-то аналог парадной формы у современных военных.
0: Спасибо. Так, движемся дальше. А можно ли было так обустроить убийство человека, чтобы он сам сделал себе сиппуку? Могли ли так ниндзя действовать?
1: Так. Ну, так действовали не только ниндзя, а очень многие люди, участвовавшие в политических кознях на протяжении очень долгого времени, поэтому, ну, собственно, таких историй множество. Другое дело, что я бы не связывал это, опять же, непременно с ниндзя, да. Японские политики так действовали, многие действуют и сейчас, но другое дело, что там они принуждают человека не к сапуку, а вот к подаче в отставку.
0: Хорошо, дальше. Так, Влад Имиров задает вопрос. Федор, вы сами занимаетесь каком-нибудь из японских боевых искусств? Возможно, собираетесь? Интересно ли вам это?
1: Да, мне это всегда было очень интересно. Я одно время занимался, ну вот, в поздние школьные и в ранние студенческие годы как раз-таки стилем будзинкан. Это вот одна из школ, которые позиционируют себя как наследники традиции ниндзя. Потом в какой-то момент сильно усомнился в исторической обоснованности всего этого дела. Ну и там уже университет, надо было учить много иероглифов, поэтому как-то я от всего этого дела отошел. Да, вот.
0: Оттуда интерес изначально.
1: Ну да, мой интерес к этой теме, он, конечно, коренится еще далеко в детстве, поэтому тут такая история. Потом неоднократно пытался заниматься разными школами, но не всегда получалось долго это продолжать. Вот, собственно, мое последнее двухгодичное пребывание в Японии как раз сложилась ситуация, когда ура, японские сенсеи как раз по тому стилю, которым я хотел заниматься, согласились меня учить, но вот тут уже пришла пора уезжать домой. А дальше пандемия, ну и ездить постоянно дальше не получилось, поэтому я вот тут чтобы как-то не терять форму и освоить заодно что-то новое. В последнее время занялся ренессансным фехтованием, абсолютно не японским, но как бы я специально хотел выбрать что-нибудь такое, что, как сказать, не смешивалось бы ни с какими японскими стилями. Вот. Но, к сожалению, моя жизнь сложилась так, что сам я не получил каких-то, так скажем, высоких мастерских степеней в том или ином стиле, и не факт, что уже получу, потому что лет мне, конечно, многовато, но, тем не менее, для себя, конечно, планирую продолжать заниматься. Как только Японию откроют, поеду.
0: Я думаю, что мы все туда съездили. Может, не все. Напишите, если съездили бы вы в Японию или нет. Давайте бомбанем чатик. Так, Ева Корнеева говорит спасибо за стрим. Спасибо большое. Спасибо. Динозавра также говорит спасибо за интереснейший стрим. Здоровья, спасибо. Очень приятно. Спасибо за поддержку.
1: Приятно, что это интересно кому-то, кроме меня.
0: Не, у нас там, насколько я понимаю, далеко не мало людей, которые сейчас смотрят стрим. И я думаю, что посмотрит немало человек уже в постфактум, уже в записи, постскриптум, постфактум. Так, насколько я понимаю, говорит Михаил И, век человека в средние века был не особо долг. Как относились ниндзя к своим почившим братьям?
1: Ну, если это братья-братья, то, конечно, их старались по возможности хоронить с честью, да, вот до сих пор есть разные семейные захоронения, вот тех семей, которые точно 100% были вот самураями из Ига и Кока и, соответственно, практиковали искусство ниндзюцу. В других частях Японии тоже есть, соответственно, захоронения тамошних местных ниндзя, да, вот в частности, уже лет 10 назад в префектуре Вакаяма открыли могилу автора Сёнинки по имени Натори Масадзуми. Да, Сёнинки – одно из трех наиболее знаменитых наставлений по искусству ниндзя. Да, вот, собственно, в одном из буддийских храмов нашли могилу автора этого текста. И тоже пытаются сделать ее такой вот достопримечательностью. Ну, да, то есть, по возможности, конечно, старались сохранить с честью. Ну, а уж там на войне как получилось, так получилось. Там, конечно.
0: Понятно, спасибо. Так, Юрий Ермоленко спрашивает, а были ли какие-либо доказательства принадлежности к тому или иному сообществу ниндзя? Случались ли случаи самозванцев или выдачи преступлений за работу ниндзя?
1: Ну, видите, это вообще очень тонкая грань между ниндзя и ворами как таковыми, да, то есть само слово синоби, оно обычно записывается вот иероглифом «нин» и слово «ниндзя», но есть целый ряд документов, где слово синоби записывается иероглифами «сетто», то есть «вор». Да, и не вполне понятно, идет речь о просто воре или все-таки о человеке, как-то связанном с организациями ниндзя. Да, вот тут бывает масса таких текстов, которые можно толковать то так, то так. Да, и в этом плане сами наставления по ниндзюцу, они зачастую говорят, что если вы используете описанные методы для личной наживы, там, да, то вы никакой не синоби, вы нусубито или сетто, то есть вор. Но опять же, то, что то такие предупреждения в этих текстах есть, оно как раз свидетельствует о том, что зачастую вот этим-то читатели да, и занимались. Да, так что тут на самом деле, конечно, это могли быть одни и те же люди. Ну и наоборот, как мы говорили, вор, может быть, насильно взятый во служение в качестве синоби, мог постепенно пробиться и стать таким вот лазутчиком на службе у князя по преимуществу, уже перестать быть вором. Да, такие ситуации тоже могли быть. Насчет самозванцев, ну, как сказать, никто ведь в те времена, когда синоби были активны, как такая вот военная сила, никто ведь не пытался кричать «я синоби, я вот такой-сякой». Да, это уже потом, когда образ ниндзя стал популярен в массовой культуре, да, вот тогда появились разного рода люди, которые чему-то такому учили за деньги, про что они утверждали, что это якобы искусство ниндзя. Ну, у кого-то, может быть, и правда так было, не знаю. Да, это уже все-таки довольно позднее явление. Конечно, среди них были и есть самозванцы, тут спора нет.
0: Спасибо. Так, Михаил спрашивает. Возможно ли было такое, как в голливудских фильмах? Ты держись, я прикрою. Или они бросали своих?
1: Могли бросать, но
0: как сказать, если это организовано, да, какая-то группа,
1: Естественно, вот такое могло быть, что это то, о чем еще Сунь запишет, как о шпионе смерти, да, то есть человек, который сознательно идет на смерть или сознательно идет на обнаружение и плен, чтобы выдать ложную информацию. Да, такие методы были, и они были прекрасно известны историческим ниндзя. Более того, есть наставления, которые построены именно как комментарии к Суньцзы, да, то есть так или иначе, исторические вот синоби, они, конечно, рассматривая вот эту главу о шпионах из Суньцзы как некий прототип своего искусства и всячески по-своему интерпретировали и использовали описанные там методы тоже. Поэтому вот такой вот, как сказать, организованная сдача в плен, она была одним из их квалифицированных методов, да.
0: Спасибо. И Сергей Мишарин спрашивает, что известно про идеологическую подготовку синоби?
1: Ну, тут опять же, все-таки везде по-своему, да, то есть в наставлениях по искусству ниндзю мы находим зачастую довольно подробные рассуждения о сейсин, то есть о правильном духе, да, вот как раз не использовать свои навыки для личного обогащения всякими нечестными способами, да, то есть тебя отличает от вора именно то, что ты служишь господину, да, ты можешь делать какие угодно вроде бы неприглядные с точки зрения общепринятой морали вещи, но если они оправдываются высшей целью служения господину, то, соответственно,
0: приказ есть приказ.
1: Ну да, это все становится этичным поведением. Да, ну опять же, тут идеологическая подготовка, она могла быть очень разной у разных организаций синоби в разные периоды, да, то есть где-то там это могло замешиваться и на каких-то религиозных учениях. Тут очень все сложно привести к какому-то общему знаменателю. Да, ну вот история о сейсин, о служении господину, оправдывающему все, это, наверное, такой мейнстримный вариант, наиболее известный.
0: Спасибо, понятно. Redneck пишет. Чем принципиально отличались шиноби провинции Ига и Кога?
1: Ну, на самом деле, это были снежные провинции, и, соответственно, то ниндзюцу, которое вроде бы практиковали обитавшие там люди, оно, конечно, тоже было схожим и снежным. Более того, зачастую они вместе и действовали, да, то есть вот в средние века зачастую нанимали и тех, и других, они действовали спайки, и в некоторых наставлениях даже говорится про эти две местности, как Коуи и Коку, да, то есть про единую страну Ига и Кока. Да, то есть все эти истории о том, что они там смертельно враждовали, это позднейшие выдумки. Да, на самом деле граница была абсолютно прозрачной, поэтому там одни и те же люди могли ходить туда-сюда. То есть есть наставления, написанные в соавторстве лазутчиком из Ига и лазутчиком из Кока. Да, то есть проводить какую-то четкую грань я бы не стал. Вот уже в книжке 20 века написано, что вот там ниндзя из Ига использует, по-моему, использует трюки с использованием мышей, а ниндзя из Кока тренирует лягушек. Но мне кажется, что это все-таки уже вот мир массовой культуры и театра кабуки.
0: Вернее, немножечко сошел с ума. Так. KFC Warrior поддерживает. Спасибо вам огромное. Большое спасибо за стрим и за подробные ответы.
1: Стараемся.
0: Благодарим Федора, да, за интересные ответы. Мркот 45 пишет, а как ямабуси повлияли на ниндзя?
1: Да, вот это очень вопрос, требующий долгого разъяснения, потому что я, честно говоря, в то время пытался именно на этом построить свою стажировку в Японии, потому что мне казалось, что если я напишу, что я хочу заниматься исследованиями ниндзя, то меня точно никуда не пустят. А вот если я напишу, что я хочу исследовать ямабуси, то может быть. Да, ну вот, опять же, в популярных книжках, именно в научно-популярных книжках, посвященных ниндзя, мы зачастую встречаем такую версию, что ямабуси или горные отшельники сформировали некое секретное боевое искусство под названием ямабуси хейхо, которое позже трансформировалось в искусство ниндзюцу, поскольку власти якобы притесняли этих самых ямабуси, и они, ведя партизанскую войну с официальными властями, вырыли вот эту вот партизанскую тактику и так далее и тому подобное. На самом деле подобная теория, она появляется в работах такого японского энтузиаста и плодовитого автора по истории ниндзя, как Окуса Хэйситиро, который был выходцем из города Ига-Уэно, он позже был переименован в Ига, и он таким был активным, как сказать, краеведом, большим энтузиастом своей малой родины, дважды избирался мэром своего города. И, собственно, был зачинателем туризма, связанного с ниндзя. Вот с его усилиями связана организация как раз-таки музея ниндзя в этом городе. Вот он и выдвинул такую теорию, но, к сожалению, в его книгах не очень понятно, опять же, из каких источников он черпает свою информацию, да, то есть вот тут на чем эта теория о происхождении ниндзя от Ямабуси основана. В каких источниках можно прочитать вот этом вот боевом искусстве Ямабуси Хэйхо? Да, вот эти все вопросы у меня немедленно возникли, и точного ответа на них, к сожалению, мы, видимо, уже не получим, поскольку Окусо-сенсей уже не с нами. Вот. Но насколько можно видеть из последующих исследований, уже осуществленных современными историками, как сказать, провинции Ига и Коука, они действительно, провинции Ига и Коука, они действительно находились, провинция

0: но Бусин
1: мог не писать, просто обдирал медведя, выворачивал в шкуру череп и тащил в управление охотничьего хозяйства. В управление охотничьего и говорил: так и так, медведь на меня напал, я сдаю продукцию вам, прошу помочь мне составить акт. Если ты был совсем тупой, тебе помогали составить этот акт. Смотрели на тебя с омерзением совершеннейшим, потому что шкуру эту надо было принять и где-то хранить. Я вот помню, в Магадане как-то они весь гараж управления загромоздили, их просто вывезли на помойку, на ту же самую, 30 или 40 штук, что ли, за 3 месяца. Поэтому, то есть, там есть вот этот вот предохранитель, который ставит зверя на то место, которое ему положено.
2: А почему нет примеров нападения медведя на людей на Камчатке, например, в том регионе, где они есть, но при этом и ведется за ними наблюдение, и нападений нету?
1: Ну, во-первых, нападений достаточно много. Есть статистика на эту тему. Умные люди даже диссертации защитили. Но на самом деле, что есть на Камчатке? На Камчатке есть очень разумная система борьбы с конфликтными животными. Она сделана совершенно официально, проведена через местное заксобрание. И я расскажу, как она устроена. Вообще, надо на это обратить внимание, потому что она не требует, вот удивительно, ничего. Она не требует ни денег, ни кадров, только политическую волю. Значит, в каждом поселке на Камчатке созданы инициативные группы по борьбе с конфликтными медведями. Эти группы включают в себя обычно местного полицейского, местного охотоведа, главу охотничьего общества, просто уважаемого человека. У них есть право решать судьбу каждого медведя, который заходит на территорию поселка. Если он заходит на территорию поселка, и они считают консенсусно, что этот зверь вреден, они его отстреливают, и вот точно так же явочным порядком за это отчитываются. Но это там проведено через местное заксобрание. И это, кстати, тоже не очень хорошо помогает, потому что и золотодобытчики на Камчатке прикармливают медведя в огромных количествах, и несчастные случаи. В общем, на Камчатке по 1-3 человека погибают каждый год все равно. Ситуация с конфликтами между бурым медведем и человеком, которая сейчас сложилась в России, безусловно, критическая. Она состоит из нескольких факторов. Первый – это рост популяции бурого медведя в нашей стране, который продолжается не меньше 20 лет, а то, может быть, даже и 30. Это биологический процесс. Мы ему объяснения пока найти не можем. Но совершенно точно, что средний показатель выводка 2,1-2,2 медвежонка, который наблюдался в начале нулевых годов, сейчас превышает 2,5 и приближается к 2,8 медвежатам первого года у медведицы. 4 медвежонка, конечно, до сих пор является редкостью, но никого уже не удивляет. И зафиксированы выводки в 5 медвежат. То есть совершенно очевидно, популяция идет вверх. Второй момент, который способствует росту численности популяции. Это катастрофический недоотстрел зверя. Рассказываем на пальцах. В каждом регионе России, где живут медведи, управление охотничьего хозяйства выдает лимиты на их добычу. То есть тех зверей, которые должны отстрелять охотники. Ну, возьмем сферического коня в вакууме, и количество медведей, которые надо отстрелять в нашем регионе, будет 100. Что это значит? Эта цифра берется не с потолка. Эта цифра образуется в результате данных, которые передает местное управление охотничьего хозяйства в Центр охотконтроля в Москву. Центр охотконтроля, она проходит экспертизу, утверждается, а иногда не утверждается, возвращается на места. И что это значит? Что если в этом году в нашем регионе отстрелять 100 медведей, то популяция будет стабильна или немножко расти. Обычно это все делают немножко на вырост. Но в каждом регионе вот эта официальная добыча у нас составляет от 20 до 40% от лимита. То есть из 100 медведей отстреливается в лучшем случае 40 медведей, в худшем случае 20. А все остальное

0: идет в копилку роста популяции. И так продолжается уже многие-многие годы. Меня вот тут недавно спросили, а какую роль охотники играют в регулировании популяции медведей? Я говорю, отрицательную. Потому что охотники свои нормы не выбирают. Не выбирают, потому что медведь людям не нужен. Они его не едят, шкуры не пользуются спросом. И, собственно говоря, эти медведи просто выбывают из охотничьего оборота. Есть третий момент, с которым мы сейчас имеем дело. По всей территории Южной Сибири, от Кемеровского края до Приморья, в результате, возможно, засухи, возможно, чего-то еще, очень плохой урожай кедрового ореха, основного ножировочного корма для бурого медведя. Естественно, совершенно в тайге еды нет, и звери выходят на окраины поселков, где они, естественно, совершенно сталкиваются с людьми. Звери голодны, злы, людей кидаются, появляются жертвы и среди медведей, и среди людей.
1: Директор Барнаульского зоопарка предлагает с вертолета сбрасывать в тайгу кедровый орех для того, чтобы прокормить медведя. Как вы относитесь к этому?
0: Так как я не буду собирать кедровый орех и не буду сбрасывать его с вертолета, я попробую встать на сторону государственной организации. Во-первых, вообще мне очень забавно, что такую позицию озвучивает человек, который вообще-то является государственным служащим. Потому что орех надо собрать, купить на какие-то деньги. Если это будут государственные деньги, то его надо будет купить по тендеру. А потом повезти куда-то в тайгу. На вертолете, который сейчас у нас стоит 410 тысяч рублей в час. Выспать его там, а как потом будем отчитываться? Нет, ну, я не против. Мы полезных перспектив никогда не супротив. Но я бы предпочитал, чтобы отвечали за их выполнение те люди, которые их предлагают.
1: А почему не рассматривается такой вариант отлавливать медведей и вывозить их подальше от людей, тем самым спасая их, но не отстреливая?
0: Объясняю. Все уже украдено до нас. Этим занимались американцы. Во время прокладки трансаляскинского путепровода они не только ловили медведей, вешали на них радиоошейники и отвозили на вертолете. Значит, медведи на расстоянии 40 километров приходят просто все обратно. Медведи, которых отвозят на расстоянии 200 километров, приходят обратно от трети до четверти. Но, окей, взяли медведя вот здесь, на границе деревни, и отвезли его на медвежью территорию, вот сюда, на эти 200 километров. Эта территория, она уже занята какими-то медведями. Медведи все территориальные, и они, естественно, никто из них рад привезенному на вертолете медведю не будет, никто его не будет прижимать к своей широкой медвежьей груди. Его постараются оттуда прогнать. Если его начнут прогонять, то он вернется обратно на то же место, а если он начнет прогонять, то он вытолкнет какого-то медведя из окрестностей своего участка обитания, и тот тоже придет к окраине населенного пункта. То есть от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
1: Но если вам разрешить отстреливать медведей, то тогда произойдет та же ситуация, о которой вы говорили, произошла в Германии. Их не останется вообще.
0: Смотрите, когда говорят, что медведя можно будет отстреливать за премию, всем почему-то кажется, что медведей убивать очень легко. Никаких куч убитых медведей не будет. Уверяю вас, медведи умные. Медведя не так-то легко убить. Вот есть, например, такое правило, и вот еще в советские неполиткорректные времена, оно опробовано, стоит в штемпеле, оплачено. Если в окрестностях полевого лагеря или населенного пункта убить 2-3 медведей, все остальные перестают туда ходить. Причем перестают туда ходить лет 5-8. Поэтому на этом, собственно говоря, ничего. То есть никаких гекатомб медвежьих не будет. Они просто встанут на то место, которое им положено, а потом отстрел за премии отменят. Вот и все. Сейчас, кстати, вот пример волк. За волка платят премии. Вы попробуйте на этого волка взять официальный документ. Их всеми силами стараются не давать, просто чтобы люди с оружием не шарахались по угоде. Поэтому я не думаю, что от этого что-то в сторону ухудшения медвежьей популяции сильно изменится. И я даже, кстати, не думаю, что это сильно скажется на конфликтной ситуации. Хотя скажется, конечно. Все-таки их будет меньше. И это хорошо. Естественно, люди чаще всего меня спрашивают, как избежать конфликта, если с медведем встретился в лесу. Начнем с того, что медведь – хищник. Не слушайте сказочек для дефективных детей про то, что медведь – вегетарианец, медведь – всеядный зверь и так далее. Он эволюционировал, сформировался как хищник. Он анатомический хищник, он по поведению хищник. Если есть возможность заменить то же количество растительного корма кормом мясным, он это делает. Ну, пример, Камчатка. Вот они все там дружно ловят рыбу, несмотря на бешеную продуктивность растительных кормов. Более того, когда рыбы нет, начинается у них голодный год, и они вне зависимости от растительного корма, и они начинают причинять неприятности людям. То есть любая встреча с медведем в дикой природе, если между вами и ним не стоит железной решетки, смертельно опасна. Ситуацию встречи с медведем мы можем поделить на две части. Первое. Мы идем по тропе и где-то там видим медведя достаточно далеко, метров 100-200. Он вас не видит, занят какими-то делами, каких-то мышек ловит, ковыряется. Ничего не делайте. Не пытайтесь его прогнать со своего пути. Не кидайтесь делать с ним селфи. Отойдите назад на 200, на 300 метров. Сядьте на пенек, съешьте пирожок. Подождите полчаса. Двигайтесь дальше по своему маршруту. Ни вы этого медведя никогда не увидите, ни он вас. Вариант второй. Вы идете по тропе, медведь навстречу. Прежде всего, его стараетесь испугать голосом. То есть, вот просто обычным голосом, как я с вами сейчас разговариваю, говоришь, ну, куда ты, дурашка-то, идешь? Обычно ты до конца эту фразу не успеваешь договорить, как медведь исчезает с тропы. Просто вот. Они умеют это. Люди, знакомые с медведями, знают, как медведь вот просто может раствориться в воздухе. Окей, не повезло. Он заинтересовался на ваш голос, заводил жалом и идет к вам. Я сразу объясню, на чем базируются, в общем, практически все методы отпугивания медведя от себя. На том, что вы используете те вещи, которых в природе нет. Вы используете чуждые звуки и те вещи, которые медведь не понимает. Не кричите, потому что в крике медведь считывает неуверенность. Это может вызвать нападение. Кстати, в принципе, любой из моих вот рекомендаций нападение может вызвать. Все нелетальные средства не абсолютны. Но вот он, как я уже говорю, заводил жалом, подходит ко мне. Какие есть такие простейшие способы отпугивания? Есть сигнальные свистки. Они есть туристские, они есть тренерские, они есть какие угодно. Медведю это почему-то не нравится, и он чаще всего убегает. Если вы идете группой, то, в общем, чем больше народу засвистит, тем ему от этого будет хуже. Если свистки не работают, имейте в виду, что у вас есть такой универсальный предмет, как смартфон. Поставьте, прокрутите на нем какой-нибудь громкий, агрессивный музыкальный трек, какую-нибудь погонь вроде Басты. Это, в общем-то, нормальным живым существам тоже не очень нравится. Есть такая штука, которая называется пневмогорн. Он не очень большой. Он, кстати, разборный, его можно носить по частям в кармане. И звуки он издает тоже препоганейшие. Oh, Вот, тоже хорошего ничего. Это еще слабый пневмогорн, есть побольше. Если все это не помогает, вы берете верхнюю одежду и поднимаете ее высоко над головой. Что это значит для медведя? Медведь – существо подслеповатое. Он видит, как человек со зрением минус 5, без очков, и в таком монохромном варианте охотники поймут примерно как через ночной прицел. Такой серо-зеленый мир у него. И вы для него являетесь расплывчатым пятном определенного размера. И вдруг это расплывчатое пятно резко увеличивается. Непонятно почему, лучше уйти. Но если он, в общем-то, уже все на вас летит, тут я, к сожалению, могу рекомендовать только одно. Упасть, подобрать ноги под живот, закрыть голову руками, молитесь. И имейте в виду, вот все эти мои рекомендации, пневмогорн, свисток, телефон, у меня их довольно много, вот есть в этой книге «Дикие животные, опасные и не опасные», прямо вот целый раздел по отпугиванию медведя, они все не являются абсолютными. Каждая встреча с бурым медведем, лосем, кабаном, любым диким животным развивается по своему собственному сценарию. Это не инструкция. И главное ваше оружие, оно не двустволка 12-го калибра, пневмогорн или фальшфейер, а то, что сидит у вас на плечах. Вы оцениваете ситуацию, принимаете решение и действуете на основании своей головы, своих мыслительных способностей. Этим мы от зверей и отличаемся. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: История дистанционного зондирования. К дистанционному зондированию Земли относятся достаточно много технологий. Да, это аэрофотосъемка, это космическая съемка и некоторые другие. Если мы будем говорить про историю дистанционного зондирования, то можно сказать, что началась она еще в 19 веке, когда на какие-то воздушные шары, аэростаты устанавливали первые фотоаппараты, пытались снимать земную поверхность. Вот, это производилось и с художественной целью, и с целью разведки, да, когда подобные аэростаты там поднимались где-то над театрами военных действий. Вот. Но, конечно, тогда летательные аппараты были достаточно примитивны, съемочная аппаратура тоже была достаточно примитивна, она требовала очень длительных выдержек. Вот, поэтому очень широкого распространения этот метод не получил. Конечно, потом устанавливались в начале 20 века на первые аэропланы, да, устанавливались фотоаппараты. Вот, но, в общем, тогда тоже это был еще вопрос будущего. Бурное развитие аэрофотосъемки, оно началось уже где-то в 30-40-х годах 20 века. Вот, очень сильно эти технологии подстегнула Вторая мировая война. То есть тогда, конечно, все участники военных действий уже очень активно вели с разведывательными целями аэрофотосъемку. Вот, и эти технологии, они, в общем, активно развивались и нарабатывались. Но мы с вами говорим в основном про космическую съемку. Поэтому, собственно, к современному понятию, так сказать, дистанционного зондирования Земли, да, при помощи искусственных спутников, конечно, все вот эти вот эксперименты, да, и более того, военное применение, да, этих технологий, оно, в общем, не очень имеет отношения. Стартом, так сказать, рождением дистанционного зондирования именно космического считается, как это ни странно, 1945 год, когда Германия незадолго до проигрыша во Второй мировой войне запустила на околоземное пространство ракету Фау-2 модернизированную, на которой был установлен фотоаппарат. Конечно, никакого спутника на этой ракете не было. Вот, она взлетела, соответственно, куда-то там за, так сказать, ближний космос, да, и после чего вернулась обратно. Вот, но, тем не менее, это фотографирование было произведено. Вот, ну, зачем это понадобилось Германии за несколько месяцев до, так сказать, полного краха во Второй мировой войне, не очень понятно. Но, тем не менее, такой эксперимент был. И он во многом, так сказать, ну, предопределил, показал возможность подобных технологий, подобной съемки. Вот. Ну, назначение было чисто экспериментальное. Конечно, ни о какой доступности, это был единственный кадр, ни о какой доступности этих данных речь не шла. Вот, никаких инструментов анализа не было. Важен сам факт, что это произошло. Фактически развитие космических технологий дистанционного зондирования, оно, конечно, началось уже гораздо позже. Здесь мы вспоминаем наш советский первый спутник. Вот, мы вспоминаем полет Гагарина, вот, ну и, соответственно, установка различной съемочной аппаратуры, она началась практически одновременно вот с этими, как бы, первыми еще экспериментальными запусками, вот, ну а потом приобрела достаточно массовый и целенаправленный характер. То есть это 50-е годы, 60-е годы 20 века, когда космическая съемка уже, в общем-то, стала таким полноценным участником человеческой деятельности. В этот период можно вспомнить, допустим, американскую съемочную систему «Корона», которая включала несколько спутников, которая уже в то время, вы представляете, 60-е годы, производила панхроматическую съемку с разрешением 0,6 метра, 60 сантиметров. Ну, конечно, назначение этой съемки было чисто военное, разведывательное. Вот, и она тогда была практически недоступна для широкого пользователя. Инструменты анализа, которые тогда существовали, ну, это калька, светостол, карандаш. Вот, ничего другого, конечно, на те времена придумано не было. Вот, но сам факт, что 60 сантиметров в середине прошлого века, Это достаточно интересный факт. Вот. И, кстати, эти данные, они сейчас рассекречены, они выложены на сайтах НАРА и USGS-RS. Вот, то есть, поискав вот эти данные Корона в интернете, вы можете, имеете возможность их скачать с этих сайтов и посмотреть, как выглядели, скажем, города Советского Союза в 60-е годы. Эти данные сейчас доступны. 70-е годы 20 века. Советский Союз является абсолютным лидером по числу запуска космических аппаратов, в том числе по числу съемочных систем на орбите. Все другие страны, включая Соединенные Штаты Америки, в этот период очень сильно отстают. Такие страны, которые затем приобрели лидерство в космической отрасли, Индия, Китай, да, в этот период практически, в общем-то, ничего и не запускали. Ну, этот период знаменит российскими спутниками «Космос» на платформе «Метеор», такими камерами, как КФА-1000, КВР-1000, да, это камеры, которые вели оптическую аналоговую съемку, вот, но с достаточно хорошим разрешением, в том числе как бы спектрозональную съемку. Вот, были отсняты огромные территории в этот период. Вот, и, по сути, это можно назвать именно золотым веком советского российского дистанционного зондирования. То есть 70-е годы, когда Россия была абсолютным лидером. Ну, к сожалению, все-таки доступность данных в этот период, она была очень ограниченная. Ну, вы понимаете, советское время, это было связано с вопросами секретности. Вот, и если тогда космический снимок какой-то один попадал, допустим, в научную организацию, то его передавали из отдела в отдел, неделями стояли в очереди, чтобы с ним поработать. Вот, это было, по сути, событием. То есть доступность действительно была очень ограниченная. Вот. Инструментов анализа тоже практически не было, это все та же калька, светостол, карандаш. Вот. Но здесь мы можем вспомнить про такой инструмент, может быть, кто-то его видел, кто-то знает, как стереокомпаратор. Дело в том, что в это время, в 70-е годы, уже велась стереосъемка, вот. Но еще не было инструментов современных обработки этих стереоданных, поэтому был такой инструмент, как стереокомпаратор, в который закладывалась отпечатанная стереопара космических снимков. И, вращая определенные рукоятки, оператор этого стереокомпаратора мог отрисовывать, скажем, горизонталь рельефа, да, и видеть перед собой некоторую объемную картину земной поверхности, снятую из космоса. То есть в 70-е годы эти технологии уже были. Далее наступают 80-е годы. А 80-е годы ознаменовались началом цифровой съемки. Если до этого съемка была аналоговая, она велась на пленку, кассеты сбрасывались затем на Землю, вот, то цифровая съемка она позволила уже непосредственно сбрасывать на Землю по радиоканалу полученные изображения, и она дала очень бурное развитие вообще всей отрасли дистанционного зондирования. Во-первых, помимо оптических, появились радиолокационные спутники. Ну, до этого как бы их было практически невозможно использовать, да, поскольку радар он формирует достаточно специфическое изображение. Вот. А вот передача этого радарного изображения по радиоканалу на Землю, она позволила очень эффективно и оперативно использовать эти данные. Кроме всего прочего, цифровая съемка дала толчок развитию цифровых технологий ее обработки. То есть в этот период появляются первые как бы программные продукты, первые элементы программного обеспечения, предназначенного именно для обработки космических данных. В 80-е годы также появляется достаточно большое количество, относительно большое по сравнению с современным, конечно, различных аппаратов. То есть к этому периоду относятся первые спутники серии Landsat, наверняка все про них слышали, это американские спутники, первые спутники серии Spot, французские. Вот. Это спутники дистанционного зондирования, спутники, ведущие цифровую съемку. 90-е годы, они, к сожалению, ознаменовались достаточно сильным упадком в российской космической отрасли. Запуски аппаратов дистанционного зондирования практически прекратились. Старые аппараты, они постепенно выходили из строя и, в общем-то, уже не соответствовали современным на тот момент требованиям. Вот, поэтому здесь, конечно, на первое место выходят спутники западных стран. Прежде всего, это США и Европа. Вот, это продолжение запусков спутников серии Landsat и Spot. Это нарастающее развитие индийской и китайской космических программ. Вот это появление спутников, скажем, таких как АРС, да, появление первых китайских спутников дистанционного зондирования. И, соответственно, это очень бурное развитие уже цифровых методов обработки. Это появление большого количества сложного профессионального программного обеспечения для обработки космической съемки. Вот. Ну, здесь можно перечислить такие программы, как AirDAS Imagen, Envy. Это российская разработка Scanex Neris, Scanex Image Processor. Вот это российская компания, которая также разрабатывала подобное программное обеспечение, абсолютно не уступающее мировым аналогам. Вот. И, соответственно, развитие геоинформационных технологий. Доступность съемки, космической съемки становится массовой. То есть, если раньше различным организациям приходилось бороться за один кадр, то сейчас уже можно было получить эту съемку, в том числе и на бесплатной основе, в достаточно больших количествах. Вот это подстегнуло развитие различных областей тематического применения. То есть, если на заре дистанционного зондирования применение было в основном военное, то уже 80-е, 90-е годы это картография, это различные научные дисциплины, это мониторинг различных природных объектов. Вот, то есть дистанционное зондирование и области его применения претерпевают очень бурное развитие. Далее наступает 21 век, 2000-е годы. Здесь у нас продолжается по нарастающей развитие в плане и количества спутников, их разнообразия, их качества. Да, запускаются такие спутники, как Terra и Aquamodis. Это широкоохватные мониторинговые системы, которые могут производить съемку до нескольких раз в день одной и той же точки. Вот. Это развитие спутниковой группировки Landsat. Скажем, Landsat 7, да, но про него в сфере специалистов в дистанционном зондировании ходит такая поговорка, что лучше седьмого Landsat спутник до сих пор не придумали. Хотя сейчас есть спутники с более высоким пространственным разрешением, с более высоким спектральным. Вот. Но, тем не менее, именно на этих данных Landsat 7 было выстроено огромное количество автоматизированных методов обработки. Огромное количество таких зачатков сервисных приложений, когда как бы пользователю представлялся уже не сырой космический снимок, не изображение, даже не набор каналов, а некоторая аналитика на основе этого космического снимка. На этот же период приходится появление первых так называемых геопорталов, которые сейчас, наверное, всем уже привычны. Сначала это был Google Maps, да, потом Google Планета Земля, Яндекс.Карты, когда вот эти изображения космических снимков можно было уже не то что купить или где-то скачать, а просто посмотреть через интернет-браузер. Вот, это была очень сильная популяризация вообще самого метода дистанционного зондирования. Для многих специалистов и даже не специалистов в этой области это было открытием, когда можно посмотреть на Землю из космоса просто с экрана своего компьютера, вот, не прибегая к каким-то сложным процедурам обработки, не прибегая к каким-то сложным процедурам получения этих данных. Вот, это вот приходится на, так сказать, нулевые годы, на первые годы 21 века. А каково же современное состояние отрасли дистанционного зондирования? Дело в том, что сейчас на орбите находятся уже сотни спутников. Многие страны имеют свои национальные спутниковые группировки. И сейчас мы уже смело можем поделить данные дистанционного зондирования, материалы космической съемки на, скажем, платный и бесплатный сегмент. В бесплатном сегменте у нас имеется очень большое количество, ну, относительно большое, данных, которые мы можем получать, просто скачивая их со своего компьютера, причем не в виде изображения в геопорталах, а в виде исходных данных, пригодных для очень сложных процедур автоматизированной обработки. Сейчас это Landsat 8, это спутники европейские Sentinel-2, вот их запущено два уже, Sentinel-2A и Sentinel-2B. Это продолжающий функционировать уже почти 20 лет спутники Terra и Aquamodis. Это американский спутник, который называется Suomi NPP, но он Suomi, Финляндия, к Финляндии он не имеет никакого отношения. Вот спутник американский, но тем не менее, как вот эти данные, они доступны. И, в общем-то, любой человек может их совершенно спокойно использовать. В то же время очень сильно возросли объемы коммерческой съемки. Ну, бесплатная и коммерческая съемка, они различаются ну, наверное, по некоторым параметрам. То есть это пространственное разрешение, коммерческая съемка, как правило, более детально. Это периодичность съемки, то есть коммерческие спутники, они могут снимать одну и ту же территорию Земли, ну, с большей периодичностью, чем, скажем, делают это бесплатные аппараты. Ну, это не значит, что одна съемка плохая, другая хорошая. На бесплатном сегменте данных сейчас построено большое количество сервисных приложений, большое количество существует возможностей для обработки этих данных. Вот. Но говоря о коммерческой съемке, здесь можно перечислить все те же европейские программы, скажем, Spot, Pleiades, американские программы сверхвысокого пространственного разрешения GeoEye, WorldView. Вот. Это индийские, китайские программы, это данные национальных спутников группировок Японии, Кореи, Казахстана. Вот. Эти все данные они могут быть приобретены, использованы. Вот, и на их основе могут быть построены различные проекты. То есть доступность данных она стала не просто массовой, а потоковой. И, соответственно, развиваются инструменты обработки. Конечно, появились новые версии программ для обработки космической съемки, да, RDAS, имидж-процессор, Envy и так далее. Вот, но все больше вес приобретают обработка в облаке, различные сервисные приложения, да, технологии, так сказать, использующие вот технологии Big Data и так далее. Предоставление этих данных конечному пользователю – это различные интернет-сервисы, в том числе специализированные интернет-сервисы, да, скажем, сервис по наблюдению за пожарами, сервис по анализу состояния сельскохозяйственных угодий, сервис по анализу лесных угодий, различные сервисы по мониторингу морских, так сказать, акваторий, да, состояния водных масс, положению судов и так далее, и так далее. То есть на вот этих данных дистанционного зондирования построено уже очень большое количество именно прикладных сервисных программ, прикладных сервисных приложений. В ближайшем будущем нас ожидает еще большее увеличение потока данных. Если мы говорим сейчас уже в настоящее время про потоковую доступность, то в будущем, скорее всего, это будет доступность в потоковом режиме. Потому что такие, скажем, коммерческие фирмы, как Planet Labs, да, есть еще Earthcast фирма, они формируют свои спутниковые группировки. У Planet Labs более сотни спутников сейчас уже находятся на орбите. Earthcast планирует создание спутниковой группировки из 16 спутников, но которые расположены в двух орбитальных плоскостях и включают пары. Это оптический и радарный спутник. Что вообще открывает совершенно новые возможности по обработке данных, по анализу возможностей использования этих данных, да, поскольку сейчас пока такой одновременной съемки радарами и оптикой, ну, к сожалению, не ведется. Ну, мы все знаем фирму SpaceX, она американская фирма, она на слуху, да. Кроме этого, допустим, есть российская фирма «Спутник», которая также разрабатывает различные микроспутники с различным прикладным назначением. Развиваются технологии космической видеосъемки. Вот, то есть на самом деле мы придем к тому, что объем данных, которые мы имеем, реально имеем возможность получить, он превысит возможности обработки. Конечно, ни о каком экспертном дешифрировании в такой ситуации речь уже идти не может. Ни у одного специалиста просто не хватит времени, чтобы глазами проанализировать эти снимки. Да? У него не хватит времени даже для того, чтобы использовать профессиональное программное обеспечение. Потому что производство различных классификаций, различных процедур анализа, она требует времени. Вот. Поэтому все больше и больше приобретают вес именно облачные технологии обработки, уже упомянутые мной технологии Big Data. И, скорее всего, конечно, конечный пользователь, потребитель этой информации, он уже не будет получать космические снимки. Он будет получать чисто аналитические данные, которые на основе этих снимков получены. То есть вы видите, какой путь мы прошли от начала дистанционного зондирования, когда это была аналоговая съемка на пленку, сброс кассет, и какие-то эксперты при помощи кальки, карандаша, так сказать, и светостола, да, единичные кадры анализировали и пытались выжать из них какую-то полезную информацию. Через развитие вот этих технологий, через появление цифровой съемки, через появление широкоохватных мониторинговых систем, через увеличение спутниковых группировок, мы пришли к тому, что, по сути, уже пользователь может и не видеть космических снимков. а почти в режиме реального времени он получает информацию, которая приходит из космоса посредством очень сложных облачных процедур обработки этих данных.

0: космического центра.
1: Нет, этого. Сейчас НАСА испытывала на трупах перегрузки. Клали трупы в скафандрах. Корабль «Орион» — это новая капсула на смену «Аполлону» и «Спейс-шаттлу». И эту капсулу «Орион» они сбрасывали в воду, на землю. Эти тела умерших людей облеплены датчиками. И потом их в рентген смотрели, где есть переломы. Угу. Нет перелома шеи там и так далее. Это используется широко.
0: Для создания скафандра необходимо досконально знать атмосферу, климат и прочие характеристики планеты, куда, собственно, в этом скафандре и отправляется космонавт или астронавт. Или все-таки можно создать универсальный скафандр, который подойдет для полета на любую планету?
1: Ни в коем случае не пойдет универсальный скафандр. Ну вот возьмите, если мы полетим с вами на спутник Сатурн-Титан, там давление атмосферы близкое к земному. То есть если скафандр для Луны нужен сделать скафандр для вакуума, то на Титане вакуума нету. Космонавт выйдет из космического корабля, а там такая же атмосфера с таким же давлением. Ну, не такая же атмосфера, по давлению такая же. Там минус 150.
0: Ну да, если снаружи минус 150, минус 125, а внутри должно быть как минимум плюс 20.
1: Верно. Это совершенно другой скафандр получается для Титана, для Марса или для Луны. Почему для Марса очень, конечно, близко к Луне, но почему для Марса другой скафандр нужен? Сила тяжести выше. Соответственно, скафандр должен быть легче. Это действительно вызов для инженеров, для конструкторов, дизайнеров. Он должен быть значительно легче лунного. Потом атмосфера. Все системы терморегулирования в атмосфере не работают, которые для вакуума. Нужно пересматривать этот вопрос.
0: Какие тесты нужно провести для того, чтобы проверить работоспособность скафандра и ударопрочность шлема? Потому что чаще всего в кино, ну вот какие фильмы приходят на ум? Первый, конечно, «Марсианин» приходит на ум, показывают нам пробито стекло, все. И в «Гравитации» такая же история была, когда в одного из астронавтов попал осколок в открытом космосе. Действительно, шлемы настолько хрупкие у космонавтов, или это придумка киношников?
1: Очень хороший вопрос. Один прыжок в 60-м году из аэростата, из стратосферы, он закончился смертью пилота. Два человека поднялись на стратостате в Советском Союзе, открыли люк, первый выпрыгнул, гондола резко подскочила вверх, потому что от веса избавилась. Второй ударился шлемом о какой-то болт на обрезе люка, образовалась маленькая дырочка 5 миллиметров, и быстро из него выстрелил воздух, быстрая регламентация, он умер практически на мгновение, он упал вниз мертвый, парашют раскрылся на определенной высоте, сработал автомат раскрытия парашюта. Он приземлился погибшим. Первый держит до сих пор мировой рекорд по длительности падения без выпуска парашюта. Это ужасная трагедия, и материал того остекления шлема был акриловое стекло. Сейчас это стекло не применяется очень давно. Поликарбонат. Поликарбонат намного-намного прочнее. Если вот вы... Я вам дам шлем, молоток, любую другую железку, и вы начнете лупить по этому остеклению шлем. Не вы и даже я, допустим, я более мощный физически, мы не сможем руками, ни молотком не пробить дырочку в этом поликарбонате. Отверстие мы не сможем сделать, мы не сможем его расколоть. Мы его поцарапаем, нанесем какие-то глубокие царапины, но не сможем пробить сквозную дырку. Совершенно другой материал, он намного-намного прочнее. Но, допустим, метеорит, летящий с большой скоростью, или микрометеороид, он пробьет, конечно. Он летит издалека, вот с очень большой скоростью, и тут несчастный астронавт попадается, и он шлемом ударяет. Но это и вероятность очень низкая этого. Ну, возможно. Вот. И у современного скафандра «Орланда» три слоя остекления. Три. В три раза прочнее, чем у тех ужастиков, которые показаны.
0: А хорошо, а как они тестируются?
1: Не молотком. Это специальная пушка как или ружье, которое стреляет с космическими скоростями, специальным шариком, это все оговорено. Диаметр шарика, скорость шарика, расстояние между ружьем и стеклом. И определяли, какие... Массу, скорость, инерцию, они все это выдерживают. А какие еще испытания? Мы собираем скафандр целиком, там есть стекло, и все это проверяется на разные

0: величина давления. И рабочее давление, оно самое-самое низкое. 1,5 раза давление опрессовки выше. Ну, то есть, прежде чем засунуть человека в скафандр, надо на 1,5 раза больше испытать, чтобы быть уверены, что нигде ничего не лопнет. И есть все трехкратное. В советских, российских скафандрах трехкратное. То есть, тоже ничего не должно измениться. Но после этого, конечно, испытания, этот скафандр, нельзя в нем в космос летать. Он только вот для сертификации.
1: А, то есть для космоса, для непосредственного полета строится вот по этому образцу новые, абсолютно новые?
0: Да, по тем же технологиям, по тем же образцам, из тех же материалов, и мы уверены, что это все выдержит. Вот смотрите, надо построить скафандр целиком, пытаться его разрушить и убить его. Это же денег стоит. Поэтому сертификация – одна из значительных частей стоимости создания новых скафандров.
1: Ну что, спасибо. Будем, так сказать, ждать и держать руку на пульсе до 2024 года. Николай Моисеев был у нас в эфире, специалист по скафандростроению и основатель компании Final Frontier Design. Николай, спасибо вам большое.
0: Спасибо, до свидания.
1: Друзья, если вы только что подключились, помните, что подкасты передачи данных вы можете послушать в любое удобное для вас время на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках страны.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Остановлены чемпионаты.
4: Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны». С Константином Дереховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и эти споры имеют стрекательные капсулы, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-пластных. Молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу.
2: Илья Удалов, кандидат биологических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сотрудник зоологического музея ЗИН РАН.
3: Приветствую, Илья. У меня такой вопрос.
1: Здравствуйте.
3: Что я его сейчас зачитаю. В рассказе «Аналитический язык» Джона Уилкинса Борхес упоминает некую китайскую энциклопедию, согласно которой животные делятся на принадлежащих императору, набальзамированных, прирученных, молочных поросят, сирен, сказочных, бродячих собак, включенных в эту классификацию, бегающих как сумасшедшие, бесчисленных, нарисованных тончайшей кистью и так далее. Там еще есть похожие издали на мух. Это чем-то похоже на реальную систематику живых существ?
1: Я думаю, что для профессионального ученого систематика, когда он открывает школьный учебник и видит там классификацию, вот как-то примерно так он воспринимает ее с высоты своего опыта и своих знаний. Вот. А примеры реальной систематики мы как раз увидим в моем докладе, но я его решил начать с небольшого опроса импровизированного. Вот. И, значит, этот опрос мы его решим с помощью голосования рукой. Опрос имеет самое прямое отношение к теме моего доклада. Вот. Кто из зверей, изображенных на этом слайде, самый близкий родственник слонов? Вот, давайте проголосуем. Я уж считать не буду, так чисто визуально оценим количество людей. Вот кто думает, что номер один самый близкий родственник слонов на этом слайде из представленных животных? Так, ну, кто-то есть, даже как-то мало. Хорошо, кто думает, что номер два? Довольно много. А кто, что номер три? Ага. А номер четыре? Ага. Ну, такое чувство, что большинство думает, что номер три, значит, это тапир. Вот. И на самом деле это не так. Он действительно похож на какого-то слона с коротким хоботом, но вот самый близкий родственник слонов, несомненно, по мнению современных ученых, это номер два. Это выдровая землеройка. Она вообще насекомоядная, живет в Африке. Долгое время их относили к раскотряду насекомоядных. Вот. Но как так получилось, мы узнаем как раз-таки из моего доклада. Вот. Ну, начну я немножечко издалека. Значит, поскольку в названии моего доклада есть про родословные живого, то, собственно, стоит задуматься, почему вообще биологов вдруг так заинтересовали эти родословные, почему они их вот строят постоянно и сейчас очень активно. На самом деле на основе родословных сейчас как раз-таки создаются классификации, но так было далеко не всегда, да, кому-то может показаться сейчас из нашего времени, что всегда так делали, но отнюдь не всегда. Ну и начнем мы, собственно, с древности, с античности. Оказывается, что уже в античные времена были люди, которые попытались классифицировать живые существа, и вот первым таким человеком был Аристотель, знаменитый философ, и вот он, среди прочего, разделил всех животных на животных с кровью и животных без крови. Надо сказать, что при этом он отметил, что животные с кровью имеют позвоночник, то есть он был очень прозорливым таким товарищем, а у животных без крови есть некое ее подобие, то есть Обратим внимание, насколько он глубоко вообще смотрел. Именно Аристотель впервые ввел категории рода и вида. Впрочем, это не современные род и вид. Да, у него родов было очень много. Там были высшие роды, низшие роды. Собственно, роды побольше делились на роды поменьше. И в самом конце уже были виды. В общем, это было скорее такое логическое, относительные такие категории. Еще Аристотель замечательным был тем, что он уже тогда различал рыб и китов и понимал, почему они, значит, почему киты к рыбам не относятся, да, что одни дышат жабрами, другие дышат легкими. И что еще интересно, он поместил человека среди других животных. Его история животных начинается как раз-таки с описания человека, с его строения. Анатомического он очень подробно описывает, как устроен человек. И что интересно, даже вот таких вот странных животных, как губки и актинии, он относил к животным, а не к растениям. Различал прекрасно отряды насекомых, писал, что есть вот такие двукрылые насекомые, и у них жало спереди, ну, типа как у слепня, да, или комара. А есть четырехкрылые, у них жало сзади, да, как у пчелы. Отправимся на 2000 лет вперед к Карлу Линнею, да, самому известному, наверное, классификатору. Ему даже посвящено место в школьной программе. Но надо сказать, что он не был первым систематиком, но был великим реформатором. Собственно, он довел до конца реформу систематики. И Линней придумывает, утверждает, да, скорее, такую фиксированную систему рангов, где было их там 6 рангов, там царство, класс, отряд, род, вид и разновидность. И он ее последовательно использует. Также он последовательно использовал так называемую бинарную номенклатуру. Ну, бинарная номенклатура, ее яркий пример — это... например, латинское название нашего вида — Homo sapiens, когда есть родовое название и видовое. Ну, или Nautilus Pompilius. Многие знают это название как название группы Свердловской знаменитой, но вообще это название такого моллюска головоногого. А еще Линней, обратим внимание, поместил человека в состав примата, в род Homo. И это интересный момент. Линней вообще был очень верующим человеком, даже набожным. У него даже эпиграф был в его книге знаменитой «Система природы», где он пишет по латыни, что «Господи, как велики дела твои». То есть он полагал, что вообще-то все сотворено Богом, и тут он помещает человека в состав рода Homo, в состав приматов. Это был очень смелый шаг в те времена. Ну и он стремился построить так называемую естественную систему, в основе которой лежит сходство живых организмов, то есть такую систему, где все организмы занимают свое вот нужное место. Но тут возник довольно-таки интересный вопрос, а почему вообще так получается, что вот эта система, она иерархическая, что вот все обезьяны, они, значит, группируются в приматов, все там кролики, какие-то там грызуны, значит, группируются тоже вместе, все они вместе группируются в млекопитающих, да, а млекопитающие вместе там с другими группами животных находятся внутри животных. Вот что же за этим стоит? Как так, почему так получается? И вот с точки зрения Линнея он полагал, что некий божественный план творения. Но позднее стало понятно ученым, что на самом деле стоит кое-что другое. И причиной вот смены этой парадигмы, это был великий такой момент очень знаковый, были труды Чарльза Дарвина. Чарльз Дарвин, как известно, написал книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». Было это в 1859 году, спустя 101 год после выхода 10-го издания «Системы природы» Линнея. Дарвин не был первым эволюционистом. Эти идеи витали в воздухе давно, и неоднократно они появлялись. Но в чем заслуга Дарвина? Он предложил очень хорошо доказанный, обоснованный множеством фактов эволюционный механизм, предложил теорию естественного отбора. Конечно, были люди, которым это не понравилось, которые оппонировали Дарвину, там знаменитая история с кошмаром Дженкина, да, который, Дарвина очень сильно озадачил, да, в те времена никто не знал про гены, и Дарвин это его довольно сильно-таки подкосило, но, тем не менее, многие его поддержали. И стало понятно, почему человек так похож на обезьяну, например, да, потому что у нас был общий предок, да, и вообще, собственно, все мы связаны родственными узами. И тогда стало понятно, что нужно, чтобы систему создать классификацию, нужно реконструировать вот эту родословную. Дарвин, впрочем, этим не занимался. Он вообще был человеком осторожным, на самом деле. Он говорил о происхождении видов. Он говорил, что вот один вид спустя там какое-то количество, большое поколение может образовать там новый вид или несколько новых видов. А вот, собственно, смелость на себя нарисовать родословную всего вообще живого взял очень горячий фанат, можно сказать, поклонник Дарвина Эрнст Геккель. Он был там со своими особенностями, в чем-то он был, можно сказать, идеалистом, то есть у него были довольно странные некоторые идеи, но в то же время нельзя совершенно не оценить его заслугу в том, что он стал рисовать вот эти вот деревья. И на первой картинке, на первом дереве мы видим буквально вот древо всех вообще живых существ с тремя большими царствами: протисты, растения и животные. Протисты — это в первом приближении простейшие организмы. А вторая вот тоже такое развесистое дерево — это древо уже одной лишь группы животных, древо моллюсков. Вот. Ну и дальше уже вот эта традиция рисовать эти родословные деревья, она укрепилась в биологии. Вот мы видим такое дерево из учебника знаменитого среди биологов Валентина Александровича Догеля по зоологии беспозвоночных. И что мы здесь видим? А видим мы вот что. Во-первых, что вот это дерево построено на основе внешних, ну или внутренних признаков, признаков строения, морфологических признаков. А во-вторых, легко обратить внимание, что здесь есть такое как бы движение от простого к сложному. Внизу находятся простейшие одноклеточные организмы, дальше какие-то просто устроенные многоклеточные, губки, кишечно-полосные, дальше какие-то черви, а наверху там с одной стороны, допустим, членистоногие, какие-нибудь головоногие моллюски, а с другой позвоночные. И это, с одной стороны, очень такая понятная, очень такая дидактически хорошо воспринимаемая идея. Есть какой-то некий прогресс, внизу простые организмы, наверху сложные, а с другой стороны, а насколько это соответствует вообще реальности? Хороший вопрос. А всегда ли простые организмы более примитивные, чем более сложные? А могут ли организмы, обладающие очень сходным строением, оказаться отдаленными родственниками, а не близкими родственниками? И наоборот, а может ли быть так, что организмы вроде выглядят, ну, совсем не похожи, а являются близкими родственниками? И на самом деле кое-что мы, конечно, про это знаем. Вот, например, упрощение может быть следствием паразитизма. Вот обратите внимание на первую картинку. Это рак. Это ракообразное. Значит, какие-то ниточки, какие-то корешочки и какой-то мешок. Значит, мешок — это, значит, половые органы. Корешочки — это, собственно, тело рака, которым он питается. Такой рак, он паразитирует на других раках. Справа брюхоногий моллюск, ну, тоже вот какие-то столончики, да, при помощи которых, ну, такие трубочки, этот моллюск питается, он паразитически сидит внутри морского огурца, и, соответственно, части, содержащие там половые продукты, вот и все. Да, то есть устроен он очень-очень просто, но это не потому, что он древний, исходный, а потому, что упростился при паразитизме. Следующий вопрос: а могут ли быть сходные организмы оказаться, ну, скажем так, отдаленными родственниками? Да, мы все друг друга родственники, даже бактерия наш родственник. Могут оказаться, и это обычно, значит, такой пример явления, который в биологии называется конвергенция, когда животные живут в сходных условиях и, адаптируясь, приобретают сходные черты. Ну вот посмотрите, самый хрестоматийный пример. Тунец — это рыба костная, костистая, ихтиозавр, ископаемый ящер, кстати, не динозавр, вот, другая группа ископаемых ящеров, и дельфин, китообразная, современная. Вот они имеют очень сходную форму, но никому в голову не придет объединить их в группу, там, не знаю, водоплавающих, рыбовидных, там, не знаю, водоплавающих с плавниками. Да, это вот независимо произошло. Вот пример менее известный. Сетчатокрылое насекомое, это отдельный отряд насекомых, мантиспа и богомол, другой отряд насекомых. Оба хищники засадники, и они тоже вот друг на друга похожи, но тоже приобрели эти признаки в связи с конвергенцией. Но, к сожалению, далеко не всегда конвергенция очевидна. Все было бы очень легко, если бы можно было бы вот так вот понять, что это конвергенция. Вот вам пример. Кольчатый червь. Многощетинковый, живет на дне, называется, на дне морском, нейрис называется, много сегментов, куча ножек парных, брюшная нервная цепочка и многоножка. Ну, живет она не на морском дне, живет на суше, но у нее тоже куча сегментов, и на каждом сегменте по паре ножек, и тоже брюшная нервная цепочка. Вот это конвергенция или это унаследовано от их ближайшего общего предка? На самом деле, вот... Трудно сказать однозначно. А вот еще более сложный пример. Вообще, чем существа более простые, тем сложнее. Два плоских вроде бы червяка. Один червяк от соли, другой червяк планария. У обоих нет полости тела. Есть реснички на поверхности тела. В общем, уплощенная сильно форма тела, листовидная. Вот это как бы конвергенция или они... от общего предка получили эти черты. Трудно сказать. И имея морфологические данные, как-то продвинуться в этом вопросе крайне сложно. Ну, а ответить на вопрос, вот если организмы совсем внешне, да, имеют очень разное строение, могут ли они быть довольно близкими родственниками? Ну, совершенно невозможно. Что же тогда делать? И тут на помощь приходит совершенно новые данные, новый тип данных, а именно молекулярные методы, которые появились, которые активно стали ученые использовать в середине 90-х годов. Ну, начали их использовать еще в конце 80-х. И чем же они так хороши, эти молекулярные методы? Давайте разберемся. Ну, во-первых, как я сказал, это совершенно новый тип данных. То есть он дает, ну, абсолютно вот новый массив информации, прежде недоступный. Во-вторых, количество признаков. Ну, вот сколько может быть в анализе морфологических признаков, ну, допустим, несколько десятков, ну, может, сотню наберем с трудом, и то, если это что-то очень какой-то сложный организм, там, у которого 100-500 там щетинок, и мы их все посчитали, и там как-то закодировали для анализа. А тут, посмотрите, каждая буковка на строчке, да, вот это вот последовательности одного гена амеб, которых я изучал, каждая буковка — это структурная единица ДНК, нуклеотид. Значит, А, Т, Г, С. Аденин, тимин, гуанин и цитозин. Каждая буковка вот в этой строчке — это признак. И в этом гене у меня было 666 таких буковок. Вот, очень забавное количество получилось. Но бывает гораздо больше. Если мы берем много генов, то это могут быть сотни тысяч таких буквок. Представьте, насколько больше материала для сравнения. Кроме того... Важный момент. Когда человек строит по морфологии свою классификацию, он больше подвержен вот какому-то, как говорится, байесу, да, вот какому-то, какой-то склонности вот сблизить там, ну, допустим, кольчатых червей и членистоногих. А здесь все-таки программа считает этот огромный массив данных. Программа, у нее нету задачи какую-то гипотезу конкретную сделать. Да? То есть получается, что это более объективный подсчет. Ну и конвергенции на уровне молекулярных последовательностей встречаются реже. Но, однако, надо сказать, что этот метод все равно не панацея, потому что есть разные эволюционные модели для построения, и их выбирает ученый. Ученый может выбирать разное количество видов или какие-то выкинуть из анализа, какие-то включить, и это повлияет на то, какое он получит дерево. Вот эти буковки тоже можно далеко не все брать в анализ, а только какие-то определенные, какие-то взять, какие-то не взять, и это тоже повлияет на результат. То есть получается, что молекулярные данные — это тоже не панацея, они, безусловно, зависят от воли, от выбора исследователя. Но если разные ученые берут разное количество представителей в анализ, используют разные гены, целые геномы анализируют и сравнивают, и всякий раз получают один и тот же результат, то это может говорить о том, что мы, по крайней мере, близки к истине. Ну, давайте же посмотрим, а что эти самые молекулярные методы сделали, ну, например, с классической системой простейших. И вот если мы откроем упомянутый мною учебник Догеля, то увидим, ну, довольно-таки логичное, приятное разделение большей части простейших на две группы. Корненожки, они же саркодовые, они же, грубо говоря, амебы, в широком смысле, и жгутиконосцы. Прекрасно, одни имеют лыжноножки, мы их всех сгруппировали вместе, другие имеют жгутик. Ну, а что же сейчас с этими группами? А нету ни тех, ни других, ни саркодовых, ни жгутиконосцев, а есть какие-то непонятные названия. Альвеоляты, страминопилы, ризарии. Это вообще, кто это вообще такие? Где амебы? Где жгутиконосцы? Что вообще происходит? А вот где амебы. Значит, амебы, оказывается, расползлись по всему вот этому древу родословному. То есть оказывается, что амебы-то, похоже, возникали неоднократно в эволюции. И это не так уж и контринтуитивно, потому что этих амеб разные псевдоподии, у одних тонкие, у других толстые. Да, вполне они могли возникнуть независимо. А вот жгутиконосцы, они тоже не формируют единую группу. Ну, давайте посмотрим, а какие группы вот эти вот новые появились. И вот, например, появились вот такие простейшие с альвеолами. И к ним относятся, вот абсолютно, казалось бы, контринтуитивно, водоросли, одноклеточные динофлагелляты, споровики, исключительно паразитические, простейшие, и инфузории, свободно живущие в основном хищники. Что же у них общего? А оказывается, что ученые посмотрели повнимательнее на строение их клетки, увидели, что у всех у них есть вот такие пузыречки под мембраной, и расценили это как общий их морфологический признак. Или вот что стало с амебами. Вот амебы, которые настоящие амебы, классические, знаете, как из учебника 7 класса, амеба-протея, обыкновенная амеба. И вот оказалось, что они близкие родственники с так называемыми грибами, примитивными, которые, значит, раньше их относили к грибам, так называемые слизевики. И вот оказалось, что слизевики — это такие амебы, которые образуют некое подобие плодовых тел грибов. И открытие это сделал вот этот вот знаменитый протистолог Томас Кавалье Смит в 98 году. Он показал, что они близкие родственники. А еще один интересный случай произошел тоже вроде бы с простейшими организмами, которых когда-то относили к споровикам. Дело в том, что у них действительно есть расселительные споры. Вот мы их видим, такие вот кругляшочки. И вот эти вот споры, они выделяются из такого амебоидной формы, значит, организма, который живет и питается рыбой и вызывает так называемый вертеж рыб. То есть вот такая вот масса слизистая находится в рыбе и продуцирует вот эти споры. Масса такая абсолютно аморфная, и споры эти вроде бы довольно-таки простые, но, правда, есть нюанс. Вот у них клеточные контакты, да, во-первых, споры многоклеточные, они из нескольких клеток состоят, согласитесь, подозрительно. Да еще и клеточные контакты, как у многоклеточных животных. А еще эти споры имеют стрекательные капсулы, ну, как-то подозрительно напоминающие капсулы кишечно-полостных. В общем, слишком много каких-то совпадений выходит, но, тем не менее, их всегда рассматривали как раз-таки как случаи конвергенции, как очень интересную группу простейших, как промежуточное звено между простейшими одноклеточными и многоклеточными организмами. А потом нашли вот еще вот таких очень похожих простейших, тоже со спорами в виде якоря. А дальше получилось очень довольно интересное открытие. Оказалось, что вот эти простейшие, значит, которые выделяют споры в виде якоря, и те, которые в виде шариков выделяют споры, это вообще части одного и того же жизненного цикла. Назвали этих организмов миксозои. Вот. И, значит, рыба выделяет шарики, Шарики заражают червячка, а червячок выделяет вот эти якорьки, которые заражают рыбу. Ну, это было замечательное открытие в середине 80-х годов, но дальше было еще интереснее. Удалось показать, что вот эти споровые простейшие — это многоклеточные животные. Когда их прочитали последовательности гена 18 СРРНК, оказалось, что они близкие родственники медуз. И, возможно, вас это не шокирует, потому что, ну, многие, во-первых, считают, что медузы, ну, там, гидра — это тоже простейшие, но на самом деле ведь кишечно-полосные обладают мышечной системой, нервной системой, кишечником. Ну, конечно, у вот этих миксозоев ничего этого не было, никому бы и в голову не пришло. То есть оказалось, что это очень сильно упрощенные, как раз-таки в результате паразитизма, кишечно-полосные. И более поздний анализ как раз полных геномов показал, что это вот такой отдельный класс кишечно-полосных, очень сильно упрощенный в результате паразитизма. Еще одна история, довольно занятная, тоже произошла в связи с использованием молекулярных методов. Довольно-таки давно Жорж Кювье, он был, кстати, палеонтологом еще замечательным, сравнительным морфологом, он выделил группу так называемых членистых животных, и вот какие он признаки их перечислил. Уже упомянутая мной в контексте кольчатых червей многоножек брюшная нервная цепочка. Первый нервный узел этой цепочки находится над головой, образует, над кишкой образует мозг. Туловище имеет сегменты, ну вот прямо как у этих многощетинковых морских червей и многоножек, а по бокам туловища парные конечности. И вот, казалось бы, все очень логично, да, вот Кювье объединил таким образом кольчатых червей и членистоногих. Потом еще описали вот таких вот прикольных зверюшек, которые называются анихофоры или бархатные черви. Они очень миленькие на самом деле, и вот у них конечности были не членистые, как у кольчатых червей, и в отличие от членистоногих. И очень удачно эти анихофоры, они, значит, были в виде такого вот промежуточного звена между кольчатыми червями и членистоногими. У всех была брюшная нервная цепочка, у всех были парные конечности, но тут все карты спутали молекулярные методы, да, они, казалось бы, должны были что-то прояснить, но совершенно сбили с толку многих ученых, потому что, когда прочитали последовательности гена 18 СРНК членистоногих, кольчатых червей, круглых червей и других животных, то почему-то членистоногие сгруппировались с круглыми червями. Я сейчас объясню, почему это удивительно, потому что круглые черви, ну, казалось бы, и кольчатые черви, да, там колбаса, и тут колбаса. Ну, одна сегментированная, другая нет. Но на самом деле у них масса различий. У круглых червей нету брюшной нервной цепочки, нету конечностей. У них есть кутикула, как у членистоногих, но она из другого совершенно материала, она из белка коллагена, а не из хитина, и так далее. И многие очень скептически к этому относились. Вот даже я, вот моя фотография в студенческие годы, я хорошо помню, как в середине 2000-х годов мы с моим товарищем, значит, приятелем, ой, так иронизировали, что ну а вот змеи, они же тоже линяют, как круглые черви, как членистоногие, и яйца вот откладывают. А давайте мы змей в группу линяющих животных тоже отнесем. И на самом деле скепсис был понятен, потому что методы еще тогда были не столь хороши, как сейчас, но со временем методы совершенствовались, количество видов прочитанных увеличивалось, и, в общем-то, скепсис у большинства людей развеялся. То есть, действительно, видимо, все так и есть, да, членистоногие — это близкие родственники круглых червей, а не кольчатых. А вот кольчатые черви, с ними все, на самом деле, довольно логично получилось. Они сгруппировались вот на этом дереве справа, они сгруппировались с моллюсками и некоторыми другими беспозвоночными животными. И на самом деле это-то вполне логично. У них такой же тип дробления яйцеклетки оплодотворенной, как у моллюсков. У них, посмотрите, личинки очень похожи. У некоторых моллюсков вот такая вот личинка с ресничками, и у вот этих кольчатых червей морских тоже такая же личинка встречается. То есть тут как раз ничего шокирующего в этом нету. А, кроме того, с одной группой членистоногих тоже приключилась довольно занятная история. Вот насекомых их больше 100 лет, очень долго. Всем казалось, что они близкие родственники как раз многоножек, ведь у них нет второй пары антенн, в отличие от ракообразных, которые тоже были, рассматривались как недалекие родственники насекомых. А еще у них есть трахеи, как у насекомых. Вроде бы все логично. Но тут я замечу, что трахеи как раз-таки часто возникают конвергентно у многих членистоногих, которые вышли на суши. Трахеи появляются как такой вот орган дыхания в наземных условиях. Да? А вот исчезновение второй пары антенн, оно как раз-таки вполне может происходить независимо. Да, то есть можно себе представить, как независимо что-то исчезло у двух разных групп. Да, вот если что-то сложное появилось, это представить гораздо труднее. И вот тут молекулярные методы тоже довольно-таки перевернули все наши, значит, представления морфологические. Оказалось, что насекомые — это такие раки. То есть это не сестринская группа раков, не близкая к ракам группа, а они прям внутри находятся, древа ракообразных. И многие, кстати, некоторые ученые до сих пор в это поверить не могут. Некоторые морфологи говорят, что эти молекулярчики напихают своих генов, значит, в анализ, что-то там кручу-верчу, всех морфологов, значит, запутать хочу. И вот, значит, вот они, значит, чего-то там намудрили. Но что здесь важно отметить? Посмотрите, ни молекулами, ни генами едиными близки насекомые и раки. У них строение единиц, структурных единиц глаза, аматидиев, чрезвычайно похожи. И способ закладки нейронов тоже у раков и насекомых очень похож, в отличие от многоножек. Так что на самом-то деле все не так уж и алогично. Ну и теперь перейдем мы к позвоночным, наверное, более знакомым и, наверное, более приятным большинству слушателям, да, чем эти противные многоногие, шестиногие создания, которых я очень люблю. Вот, значит, киты. И вот если вкратце, значит, как появились современные киты. Значит, были, да, вот как правильно сказал Александр в самом начале нашего лектория, у китов были копыта, значит, они были с шерсткой, значит, ну, очень любили купаться, плавали, в итоге превратились вот в современных китов. На самом деле, действительно, на первый взгляд, очень трудно представить, как киты современные возникли. Они слишком специализированные млекопитающие. Настолько специализированные, что китов очень любят креационисты. И они вот говорят, что... Да какая эволюция вообще? Вот вам пример того, что эволюции не существует.

современных парнокопытных животных и обнаружили, что ну, киты — это такие парнокопытные. Вот, конечности у них очень похожи. Но в этот момент совершенно... В этом моменте морфологическая систематика, в общем, застопорилась. Потому как, да, они, безусловно, парнокопытные, но какие? Их то туда прилепят на дерево, то сюда, то в основании древа парнокопытных, то куда-то далеко. И совершенно непонятно, кто же их самый близкий родственник. То есть тут морфологические данные, в общем, себя исчерпали. Но, как я уже говорил во время своего рассказа, молекулярные методы приходят на помощь. И что же показали молекулярные методы? А вот в 98 году, в 1998 году, двое исследователей проанализировали некоторое количество митохондриальных генов копытных, и удивительным образом киты сгруппировались с бегемотами. И сгруппировались, причем с высокой статистической поддержкой. То есть это достоверный был результат. Но это еще куда ни шло. Это еще цветочки. Дальше ученые проанализировали такие вот уникальные вставки в геноме. То есть такое бывает, что в геном вставляются такие вот вставочки, которые особого функционального значения не несут. И что здесь важно? Вероятность того, что такая вставка независимо вставится в одно и то же место у разных животных, она фактически равняется нулю. Геномы огромные. И смотрим вот сюда. Аж целых 4 абсолютно идентичных вставки абсолютно в одном и том же месте у всех китообразных и у бегемота. Ну, то есть, такие киты и бегемоты – близкие родственники. Пока. По крайней мере, у нас нету повода в этом сомневаться. Ну, добрались мы и до кротов, а точнее, до златокротов и, соответственно, слонов. Значит, в 97 году тоже произошел ну, буквально некий переворот в систематике млекопитающих, и ученые показали, что слоны, ламантины, доманы, о сходстве которых, впрочем, давно подозревали еще морфологи, но совершенно неожиданно трубкозубы, а также млекопитающие, которых относили традиционно в отряд насекомоядные. Это златокроты, тенреки. Тенреки — это такие очень напоминающие ежей африканские млекопитающие. А также выдровая землеройка, которая была на первом слайде. Они все образовали единую группу под названием афротерия или африканские звери. И что интересно, здесь тоже оказалось подтверждение еще одно, очень напоминающее с вот этими вставками у бегемотов и китов. Посмотрите, вот здесь мы видим кусочки последовательности одного из генов. И абсолютно у всех африканских вот этих зверей, афротериев, вот в этом месте одинаковый вырезан кусочек. И представить, что это опять-таки произошло совершенно независимо, крайне трудно. То есть статистически, да, вот одинаковые абсолютно вот кусочки, они могли быть только получены от общего предка. Да? То есть еще одно подтверждение. И в мире чешуйчатых рептилий тоже произошла довольно-таки интересная история. Здесь оказалось, что все ядовитые чешуйчатые рептилии сгруппировались в одну группу, которую, собственно, так и назвали ядоносные, и оказалось, что исходно для них характерно 9 типов токсинов. Более того, когда ученые посмотрели, кто входит в эту группу, они стали внимательнее смотреть на железы и обнаружили токсины у тех чешуйчатых, у которых раньше их не находили. То есть раньше просто не могло это в голову прийти, что, например, у игуан есть токсины, а они, оказывается, есть. И подводя итог, можно сказать, что молекулярные методы, они вызвали просто настоящую революцию в систематике. В то же время молекулярные методы — это не панацея отнюдь, к ним нужно относиться тоже критично. Очень это зависит от методов, от того, как мы анализируем эти данные. Ну и кроме того, они позволяют взглянуть по-новому на те данные, о которых мы уже знали, да, как со строением глаз раков и насекомых и так далее.
Что касается литературы, вот на самом деле вся литература, она вся в англоязычных статьях в международных журналах, но я подобрал

0: некоторые небольшие статейки, научно-популярные, как раз-таки на эту тему, вот про афротериев, африканских зверей, про китов и бегемотов, про раков, про миксоспоридии, которые миксозои, вот, собственно.
1: Отлично. Мы переходим к вопросам. Зритель Карл Аванти спрашивает, работа с ДНК дает положительный результат в восстановлении видов, когда работают с полным геномом. Попытка возродить ужасного волка закончилась ужасно. Нет, написано, закончилась скандалом. Можно ли по отдельным фрагментам ДНК восстановить животное?
0: Это на самом деле хороший вопрос, хотя он напрямую как бы не относится к теме моего доклада, но я тем не менее про него с интересом расскажу. Вообще говоря, вот эта проблема восстановления исчезнувших видов, она очень ученых сильно волнует. Есть замечательная книжка, популярная, про мамонтов Бет Шапира. Это вот иностранная, так сказать, исследовательница, доктор Бет Шапира. Вот, и на самом деле эта проблема многих будоражит и волнует, но она очень-очень сложная. Вообще говоря, едва ли, в принципе, можно какой-то вид возродить, да, потому что даже если мы его и возродили, нам нужна какая-то экосистема для него, да, нужна какая-то популяция, то есть чтобы он с кем-то скрещивался. А при этом реально возродить исчезнувший вид можно, лишь имея живые клетки, да, живые клетки, чтобы сделать клонирование, чтобы из этих живых клеток достать ядра, пересадить их в яйцеклетку, из которой ядро вытянут, внедрить эту яйцеклетку донору. Далеко не все эти яйцеклетки приживутся, да, и вот известен один только случай с неким, значит, пиренейским козерогом, это такой козел, где, во-первых, был живой козел, точнее, самка этого козла, у нее из уха взяли культуру клеток, заморозили, кучу яйцеклеток сделали с внедренными ядрами, и в итоге родился только один козленок, и тот вскоре умер от дефекта легких. Это единственный случай, когда мы имели фактически живое животное, которое, да, умерло, но вот получили его клетки живые, да, заморозили их в жидком азоте. А что же с фрагментами, да, можно ли восстановить животное из фрагментов? Ну, вот, к сожалению, нельзя. Да, фрагменты, мы можем, конечно, их прочитать, мы можем использовать геном, то, что вот сохранилось там от мамонтов или от дронта, но это будет не целая молекула, ни о какой живой клетке говорить тут не приходится. А что мы можем сделать? Ну, мы можем сделать, например, то, что сделали вот люди с этим ужасным так называемым волком, да, это никакой не ужасный волк, да, там нужно было сделать чуть ли там не 12 миллионов изменений в геноме обычного волка, чтобы он стал ужасным. Ученые сделали только 20 изменений в 12 генах, да, то есть, по сути, это модифицированный был обычный волк, и модифицировали его так, такие признаки модифицировали, чтобы он внешне походил на этого ужасного волка, чтобы он был больше, чтобы он был белым, чтобы был как персонаж из сериала «Игра престолов». Да, по этому поводу, значит, автор книжек с ним сфоткался радостный. Вот. Но это никакой не тот самый ужасный волк. Да? Вот генетически модифицировать организм можно, да, используя наши знания, полученные из вот этих фрагментов. Но, опять-таки, должен быть еще близкий родственник, да, который выносит его, да. Вот говорили вот про птиц, которые, значит, нелетающие, да, вот, которые большие. У меня вылетело слово из головы, как они называются, вот, Моа, да, птица Моа, нету близких родственников, которые могли бы вот это там огромное яйцо выносить в себе, да, то есть это еще тоже проблема. В общем, если говорить коротко, то нельзя, да, и еще скажу один...
1: А с птицами не проще, потому что они там яйцо сносят, а потом на нем только сидят сверху, или там все равно очень трудно?
0: Птицами еще
1: просто взять,
0: трудно,
1: я как дилетант говорю, взять какого-нибудь страуса там, и чтобы он это яйцо...
0: Насколько я знаю, туда еще ядро тяжело запихивать, в это яйцо, которое, значит...
1: Ну да.
0: В общем, масса есть технических деталей, технических сложностей с
1: так,
0: этим.
1: Так, ага, ну давайте мы пойдем к вопросам зрителей, давайте дадим микрофон вот сюда, в правую сторону, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня вопрос как раз по классификации. Все было очень интересно, спасибо за лекцию. Как скоро, по вашим прогнозам, мы можем увидеть эту классификацию в учебниках как высшей школы, так и школьной программы, чтобы школьников тоже учили уже по-новому, а не потом как бы для них было сюрпризом, что все совсем не так, и учат их совсем не тому, что на самом деле?
0: Это хороший очень вопрос, и я сам задаюсь этим вопросом периодически. Мне кажется очень ироничным, что в школьном учебнике 7 класса мы видим как раз-таки систему с корненожками и жгутиконосцами, которую предложил еще Отто Бючле в конце 19 века в своей монографии.
1: Там, ну, там много из 19 века в учебнике-то. Там эмбрионы Геккеля.
0: Да, да, да. Так что прочее. Учебники школьные, они крайне инертные. И я даже более того скажу. Учебники самые современные, русскоязычные, в отношении простейших, они, например, абсолютно устарели, если говорить про классификацию. Потому что эта классификация, она меняется буквально на наших глазах. Недавно открыли новую группу жгутиконосцев, которая называется «Провора», что означает, ну, не только, что они проворные, они действительно проворные, вероятно, вот, а что они еще от слова «ворашиус», то есть они хищные. И вот это новая огромная группа уровня царства, ее открыли буквально там пару лет назад. И даже вузовские учебники не поспевают за открытиями в молекулярной систематике. Что уж говорить про школьные учебники.
1: Я вот, честно говоря, тут вижу некоторую проблему общую, потому что наука развивается все быстрее и быстрее. А учебники, как бы, какие были, такие и остались. И, видимо, это будет не только в биологии, но в биологии, наверное, особенно. Потому что все очень быстро меняется, а образование у нас тормозит.
0: Вот, да, да.
1: Есть такое. Значит, вопрос от зрителя Herr Mayor. Краем уха слышал, что паразиты очень сильное влияние на эволюцию оказали. Это общепринятая теория?
0: Ну, как сказать? Паразиты, они, в принципе, может идти даже коэволюция хозяина с паразитом. Вот такое действительно есть. Если говорить о взаимодействии паразита с тем организмом, который его носит, то действительно вот они как-то друг дружке притираются, да. И даже есть такой момент, что чем дольше паразит является паразитом, тем меньше он хозяину вредит, потому что его задача хозяина не убить, а наоборот, чтобы хозяин жил как можно дольше, страдал как можно меньше, чтобы можно было побольше кушать внутри этого хозяина. Вот, так что на эволюцию организмов, с которыми паразиты взаимодействуют, они, безусловно, влияют, а те организмы, в которых они паразитируют, тоже, в общем, влияют на паразитов.
1: Ну да, ну и как фактор отбора, я так понимаю, ну и тем более, если в широком смысле мы рассматриваем паразита, любой вообще патогенный организм, не знаю.
0: Вот, да, да, конечно, конечно.
1: Ага, так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Анатолий. Я пришел из самой поздней Перми. Скажите, пожалуйста, используя самые вот эти современные молекулярные технологии, мы сможем когда-нибудь определить какой-то микроорганизм, от которого могли бы пойти все эти многообразные ответвления? Спасибо.
0: Знаете, это проблема такая очень серьезная, очень сложная. И есть гипотетические, да, вот такие организмы, там вот Лука, да, Last Universal Common Ancestor, да, это как бы организм, от которого произошли все вот ныне живущие организмы, да, но он чисто гипотетический, а понятно, что сейчас он не живет, да, он когда-то там жил давным-давно, но, наверное, можно попытаться приблизиться к его реконструкции, анализируя, сравнивая вот самые какие-то базальные, так сказать, линии организмов. И эта проблема, она на самом деле, вот ученые пытаются как-то к ней приблизиться, но что будет, насколько они к ней смогут приблизиться, это вопрос, на который ответить, наверное, невозможно пока.
1: Павел Кадельта спрашивает, а почему в кладистике нет родов, семейств, отрядов, типов, а есть только клады?
0: Хм, Это вообще интересный вопрос, потому что, мне кажется, тут немножечко смешивается одно с другим. Смешивается соленое с теплым, или как там, теплое с мягким. Да, кладистика, она не затрагивает вопросы...
1: Иерархии,
0: вот вопросы рангов, да, это скорее про другое, но частично, да, в принципе, кладист, у меня, в принципе, кладистическое мировоззрение, наверное, можно так сказать, да, ну, как-то так получается, что мы уже к этому все привыкли.
1: Кладете современные... на биологию?
0: Биологи, да, кладем, да, значит... Тут дело вот в чем. Дело в том, что при кладистическом подходе часто получается очень много этих уровней, рангов. То есть они один в другой вложены, как матрешки. И тогда иногда удобнее от них отказаться, чтобы не придумывать какие-нибудь подотряды, подподотряды, наднадотряды, подсемейства и так
1: иногда
0: далее.
1: Иногда читаешь там какой-нибудь инфра чего-нибудь, что вообще?
0: Вот, при этом иногда действительно удобно использовать и название рангов. То есть, ну, как-то удобно говорить тип артропода, тип членистоногие или тип моллюски. То есть, на самом деле, одно другому не мешает. Но, с другой стороны, последовательное применение рангов к кладистическим вот этим многоуровневым деревьям, оно действительно приводит к тому, что сама идея рангов перестает быть удобной, она теряет смысл. Действительно проще сказать клада альвеолята, клада провора, да, и чтобы не создавать там эти бесконечные типы. Вот какой-нибудь провора, там несколько этих жгутиконосцев описали, и под них там нужно создать тип, класс, семейство и так далее. А так вот клада провора, и оно как-то экономнее получается.
1: Так, давайте дадим микрофон вот сюда, в серединку.
4: Я Алекс, спасибо за лекцию. Хотела спросить, ну вот мы тут все как любители науки собрались, а вот в гипотетическом споре, если человек, который вот только школьный учебник видел, как бы вы ему объяснили, что все немного не так, все немного сложнее, и вот вкратце объяснили бы ему, как вообще все обстоит на самом деле? Спасибо.
0: Ну так, а разве я сейчас не это делаю? Ну, в плане, я пытаюсь популярно излагать это достаточно так простым языком, насколько могу, да.
1: Надо было вас просто выпустить туда, в детскую часть. Мы столкнулись вообще на репетициях, что ученые, конечно, с детьми не всегда находят общий язык.
0: Я детям веду экскурсии в зоологическом музее вот таким.
1: Тогда вы понимаете.
0: На уровне рассказа «Как ест кит» или вполне можно объяснить, да? То есть на самом деле детям надо просто говорить то же самое, но проще.
1: Да. Давайте дадим вопрос детям. Вот, пожалуйста.
5: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Эмбрион человека на ранних стадиях напоминает то рыбу, отдалённо то рыбу, то ящерицу. Означает ли это какую-то родственную связь или общего предка?
0: Угу. Да, это биогенетический закон Геккеля, да? Ну, на самом деле, да, означает в плане того, что тут важно вот что отметить. Есть такое немножко вульгарное его прочтение. Блин, я говорю слишком сложным языком, не как для детей. В общем, это значит, что мы... все позвоночные родственники, да, и можно вот эту стадию, когда человек похож на рыбку и на ящерицу, рассматривать как один из общих признаков сходства. Вот, для более взрослых можно сказать, что неправильно говорить, что вот это вот повторяет филогенез, да, то есть что эмбриогенез буквально повторяет эволюцию, это неправильно, да, но использовать вот эту стадию сходства как подтверждение нашего родства всех позвоночных, вполне справедливо. Говорить, что это повторение эволюции, это сейчас так не считается правильным.
1: Так, вопрос от зрителя Sample Videos. Бывает ли, что название вида меняют, чтобы оно лучше и прозрачнее вписывалось в обновленную классификацию? Именно название вида. Потому что, знаете, там обычно роды меняют.
0: Название вида обычно не меняют. Меняют название действительно рода, если переносят вид в другой род. название вида обычно не меняют. Если вид куда-то переносят, то значит, название, имя автора и год в скобочки берут. Ну, скажем, если там Карл Линней назвал там какого-нибудь жучка, там, условно, там, Карабус, там, не Моралес, а потом решили, что это не Карабус, а какой-нибудь там другой род жужелец, то авторство Линнея возьмут в скобки. Это будет означать, что Линней его описал под другим названием рода, относил этот вид к другому роду. А название вида не меняют.
1: Так, прошу. Вот молодой человек поднимает руку.
6: Спасибо за лекцию. Меня зовут Кирилл. Снова я. Угу. Слушайте, вопрос такой. А какова вероятность допустить ошибку при вот определении схожести двух разных, по сути дела, существ? Ну вот как с китом и бегемотом. И там потом вы упоминали про недостающий кусок ДНК. Какое количество должно быть опытов, чтобы подтвердить, что да, это так, а не иначе? Спасибо большое.
0: Ну, на самом деле тут трудно сказать, сколько нужно именно опытов, да, то есть это скорее, да едва ли вообще возможно, да, потому что зачастую происходит вот такое постоянное как бы приближение к истине. Вот я упоминал Кавалье Смита, Томаса Кавалье Смита, один из самых выдающихся ученых наших современников, к сожалению, вот несколько лет назад он умер от тяжелой болезни. Кавалье Смит считается выдающимся, там, гениальным человеком, который вот эти вот сходства, по словам моих коллег, он видел их глазами, смотрел вот эти секвенсы, прям видел, ага, вот оно. Значит, но даже он почти в каждой статье, он менял свою классификацию. То есть появлялись какие-то новые данные, новые алгоритмы, и он легко совершенно отказывался от предыдущих группировок, несмотря вот на свой талант, да, и прозорливость. То есть, да, ученые ошибаются, да, ученые меняют, адекватные ученые, как мне кажется, меняют свою точку зрения, когда меняются вводные, да, как бы меняется картина какая-то, да, меняется, получаются новые данные, да, и это совершенно нормально. То есть тут нужно не бояться ошибаться, а максимально корректно, максимально аккуратно анализировать и интерпретировать те данные, которые есть сейчас. Делать самый экономный, самый такой вот логичный вывод из того, что мы имеем сейчас. Появятся новые данные, окей, мы поменяем нашу точку зрения.
1: Вопрос от Андрея Ирхина. И все же, насколько можно доверять геномной теории? Нет ли в ней подтасовок? Вы говорили, что они возможны. Вопрос у подделок вернули.
0: Слушайте, ну, вообще говоря, все мы люди, да, и один из моих учителей с кафедры, он говорил про гипноз знаний, да, вот был такой ученый Эренберг, он занимался простейшими, значит, его книжка вышла в 1838 году, то есть за год до клеточной теории, и тогда это не было так странно, да, вот его мнение, что все одноклеточные простейшие на самом деле многоклеточные. Он находил в них там желудки, семенники, и уже когда большая часть научного сообщества это все опровергла, он все равно держался вот за эту вот свою идею. В принципе, то же самое может быть и с молекулярными данными. Ну, появилась какая-то группа вот типа афротериев, но не афротерии, да, с афротериями все вроде хорошо. Ну, вот появилась какая-то группа, и вроде вот исследователю она нравится. Ну, вот же как хорошо, что они вместе сгруппировались. И теоретически никто ему не мешает там выкинуть секвенсы, которые разваливают эту группу на дереве, да, и оставить те, которые, ну, позволяют эту гипотезу подтвердить, да. То есть это вопрос скорее, ну, вот насколько у человека есть склонность что-то немножечко, не то чтобы подмухлевать, да, но как-то так немножечко так не сильно подправить, чтобы все-таки вот его гипотеза получилась. Может ли быть такое? Может быть, да, и в морфологической систематике тоже может быть.
1: В любой науке может быть.
0: Да, в любой науке, да. Потому что вот бывает, что человеку вот нравится, вот сейчас там приведу пример, группа щетинохвостки считается, что ее нет сейчас, что она разваливается, а я знаю одного там, консервативного ученого, которому ну, так нравятся щетинохвостки, что он отрицает, в общем, все остальные данные, вот, и, значит, считает, что щетинохвостки есть. Так что...
1: Вот. Так, да, так, давайте бывает. Дадим микрофон молодому человеку. Пожалуйста.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хотел бы уточнить в связи с развитием. И видите ли вы перспективы его использования в вашей сфере, либо уже он используется как-то? Ну, я имею в виду нейросети.
0: А, нейросети? Ну, конечно, конечно, есть перспективы. Я думаю, что нейросети... Я в этом не очень разбираюсь, но подозреваю, что, безусловно, нейросети, они будут использоваться в разных аспектах и для анализа вот этого массива, да, информации, да, построения там деревьев, анализа геномов. И, кроме того, конечно, очень соблазнительно приучить нейросеть писать всякие занудные части наших статей, да, чтобы вот нейросети там генерировали описание видов, которые все друг на друга похожи, а мы бы писали только discussion, да, ну, то есть обсуждение, то, что интересно. Вот, я думаю, что мы, возможно, к этому тоже придем в какой-то момент.
1: Уменьшить объем рутины.
0: Да, уменьшить объем рутины.
1: Неплохо бы, да. Пожалуйста, вот я вижу руку, да.
8: Здравствуйте, Мария, спасибо за лекцию. У меня вопрос по поводу любимчиков-креационистов. Кто еще из ныне существующих, допустим, позвоночных, зашел по пути своей эволюции так далеко, что уже совершенно не похож на существующих родственников и морфологически, и генетически? Ну, вот, какие-то интересные такие примеры.
1: Кратенько.
8: Спасибо.
0: Позвоночных животных, которые зашли так далеко, что не похожи на родственников. Да, я-то не специалист по позвоночным, я больше по беспозвоночным, но могу попробовать что-нибудь представить, да. Ну, хотя бы, ну, вот те же афротерии, да, ведь без молекулярных данных никому и в голову не приходило, что это группа близкородственных животных. То есть, в принципе, нельзя сбрасывать со счетов вот то, что они могут по-разному приспосабливаться, да, то, что мы видим, скажем, тех же кротов, да, в разных кротов как экологическую группу в разных группах животных, да, мы видим златокротов, мы видим наших местных, да, кротов, слепыши это, конечно, не кроты, да, но все-таки...
1: Сумчатые кроты там, да?
0: Да, сумчатые, точно, сумчатый крот. Я еще вспоминал, что точно есть еще какой-то крот. Ну вот, пожалуйста, три группы, да, которые очень сильно изменились по сравнению со своими ближайшими родственниками, да, но при этом выглядят похожими, несмотря на то, что они, в общем, разные.
1: Так, вам теперь нужно решить, кому достанется книга Дениса Байгозина и зуб мозазавра от Палеохантерс. За лучший вопрос.
0: Да, вот, теряюсь совершенно, потому что действительно многие вопросы были интересные. Но я так подумал, что я бы дал молодому человеку, который задал вопрос про биогенетический закон, самому маленькому.
1: Так, вот, молодой человек, спрашивавший про сходство эмбрионов с рыбкой и ящерицей, вам книга Дениса Байгозина про эффективный анализ информации и зуб мозазавра от Палеохантерс.
9: Их пытались обмануть, их эксперимент пытались запретить, но они... довели проект до конца. Почему же спустя почти 50 лет мы ничего об этом не знаем? Планировалось соорудить внутри пирамиды погребальную камеру. На 15 марта была назначена торжественная установка последнего камня. И вертолет действительно использовался телевизионщиками для съемки строительной площадки с воздуха.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины и неизвестные факты об известных болезнях. И, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Минздрав утвердил новый стандарт лечения взрослых при острых респираторных вирусных инфекциях. Из списка зарегистрированных медикаментов для лечения исключили антибиотики и синтетические гормоны. В документе расширили и перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Последний подобный стандарт был принят в 2012 году. В том документе список лекарств содержал 61 наименование препаратов. В обновленной версии значится почти в два раза меньше. А еще в новом документе дополнен список врачей, к которым пациент может обратиться при ОРВИ. В версии 2012 года упоминалось 5 специалистов, теперь их 8. Кроме того, сокращенный срок лечения с 15 до 7 дней. А в условия оказания помощи к стационарной добавили амбулаторную. В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Минздрав утверждает, что клинические испытания показали его эффективность и безопасность. Теперь компания-производитель может начать промышленный выпуск препарата. На разработку и исследования было потрачено более 1 миллиарда рублей. Болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике приводит к ограничениям в подвижности. Также могут поражаться другие суставы, например, тазобедренные. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Она будет работать до 13 мая. Телефоны региональных горячих линий и информация о режиме работы доступны на сайтах управлений Роспотребнадзора. На федеральном уровне в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр. AstraZeneca признала, что ее вакцина от коронавируса может спровоцировать тромбоз. Британский фармацевтический гигант уже столкнулся с огромным количеством исков, поданных близкими тех, кто получил серьезные заболевания или скончался из-за инъекции.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Есть два периода в году, которые у большинства россиян ассоциируются с перееданием и таким длительным праздником живота. Это, конечно же, новогодние и майские каникулы. И действительно, по статистике, самое большое количество обострений со стороны желудочно-кишечного тракта приходится на вот эти вот длинные выходные. Ну и к тому же, в эти дни еще и пост у православных заканчивается. Это значит, что есть точно большой риск перееданий. Сегодня с моей гостьей, врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Соломатиной, будем говорить о том, как после бурно проведенных и сытных праздников не оказаться у врача. Елена Павловна, какие заболевания в первую очередь обостряются из-за переедания большого количества жирной, жареной, острой, соленой пищи?
2: Тут большое количество заболеваний. У кого-то это ГЭРБ, ну то есть заброс содержимого желудка в пищевод от объема, да, если сфинктер плохо закрывается. Это могут быть гастриты. Мы можем сейчас перечислять очень много, но тем не менее весь организм при переедании, конечно же, страдает. Еще смотря какое переедание и какой организм, какой запас прочности у этого организма. Ну, тут играет, конечно, сопутствующие заболевания, роль, возраст.
1: Но основной упор, наверное, идет на поджелудочную. Как это будет проявляться? Может ли быть такое, что человек не заметил, что у него начинается проблемы с поджелудочной?
2: Ну, как правило, человек замечает. Конечно же, все равно это недостаточность пищеварения, потому что поджелудочная выбрасывает ферменты, которые должны эту пищу переварить. И если она не допереваренная, она идет дальше в кишечник, и на радость нашей патогенной и условно-патогенной флоре, или сейчас говорят микробиома, бактерии, все это начинает, конечно же, бурлить, вызывая метеоризм, вызывая интоксикацию, как минимум. Как максимум это боли, это тошнота, рвота.
1: Давайте с вами пройдемся, так сказать, по праздничному столу. Пожалуй, самое традиционное блюдо в теплую погоду на природе. Известно, что это шашлыки. В чем главная опасность шашлыков и как их все-таки употреблять правильно?
2: Самая главная опасность – это, конечно, острое отравление. И плюс это, конечно же, недожаренное мясо. Мы все говорим, жари шашлык. Его не нужно жарить, его нужно запекать. Правильный шашлык – это запеченное, хорошо пропеченное мясо, сочное, но это не обгорелое.
1: Какой вид мяса легче переваривается, считается более диетическим? И что можно посоветовать для его лучшей усвояемости?
2: Конечно, лучше всего, если можно так назвать, мясо рыбы. Да? Рыба достаточно легко переваривается, у нее нет вот этой соединительной ткани. Конечно, это самый лучший шашлык. Дальше, конечно же, птица, курица, индейка, кролик, телятина многие делают. У нас обычно больше даже свинина идет. Ну, стараться выбирать свинину нежирную и, конечно, срезать вот эту обязательно горелую корочку. Это тоже канцерогены, это риски для развития мутаций. И вообще шашлык, конечно же, нужно есть с большим-большим количеством зелени, вот не крахмалистых овощей. Их можно также запекать. Вот те же помидоры в запеченном виде, ликопина в них гораздо больше. Они больше проявляют свою антиоксидантную активность. Ну, а так и кабачки, и баклажаны. Ну, в общем, все что угодно, но кроме крахмалистых, как я сказала, свеклу с картошкой там не нужно. Большое количество зелени, какие-то салатики вот такие листовые, они достаточно нейтральны. Если наесться рукколы, она уже такая острая приправа. Вот к острым приправам свой организм тоже нужно подготавливать. Крен, горчица, чеснок и так далее. Когда постоянно попадает в наш организм, то есть компенсаторно, к этому уже слизистая готовится.
1: Говорят, что острое улучшает пищеварение, или это все-таки такой опасный совет?
2: Улучшает. Вот за счет того, что оно раздражает. Если оно раздражает, соответственно, тот же желудочный сок, те же пищеварительные соки, ферменты, они легче выделяются. Плюс оно улучшает острое кровообращение, кровоток, естественно. Ну, плюс, конечно, еще бактерицидное такое свойство они обладают, потому что почему в жарких странах? Ну, без этого нельзя. Они там холодильники с собой же не будут носить бесконечно.
1: Елена Павловна, ну, подойдем к алкоголю. Мы, конечно, с вами в очередной раз напомним слушателям, что алкоголь вредит здоровью, не устанем это повторять. Но, тем не менее, практика показывает, что вот такие вот длительные, особенно выходные, что на Новый год, что на майские, не обходятся без спиртного. Можно ли говорить о какой-то наименьшей вредности какого-то из алкогольных напитков? Потому что вроде как пиво, там слабый градус, но достаточно калорийный, да, и тоже, наверное, вызывает брожение. Что посоветовать или просто все дело в количестве?
2: Ну, в количестве тоже. Но пиво, вы сказали, калорийное. Оно не калорийное, оно как томатный сок. Но у него очень высокий гликемический индекс. Это разные вещи. Поэтому пивной животик. И именно от этого. Это считаете, что вы сахара приняли, а потом кто у нас по 100 граммов пьет пиво? В пиве лучше мариновать мясо. Оно хорошо расщепляет, и оно оказывает антиоксидантное действие именно вот при вот этом дымлении. Это были исследования. Но что еще? Показали исследования. На определенное количество дринков. Дринк – это небольшое количество водки, либо это стакан сухого вина, ну, не сладкого. Оказывает даже в некоторых случаях положительное влияние. Но у каждого своя норма вот этих дринков. Но если уж хочется пить крепкие напитки, тогда просто нужно помнить, что их нужно хорошо закусывать белком, либо их закусывать чем-то вязким, ну, то есть там можно каким-то даже картофельным салатиком, и не чистить. То есть мы помним, что выпили какое-то количество, у каждого там своя вот эта мера. Дальше мы даже без дринков съели мясо, встаем, идем там, играем с детьми, в бадминтон, идем любоваться природой. Почему? Потому что необходимо нам разогнать кровушку, и когда у нас улучшается кровообращение, у нас поступает кислород, у нас все сгорание происходит в присутствии кислорода, ну и плюс, конечно, хорошие эмоции, естественно, и свежий воздух. Да, надо сказать, что алкоголь, он обезвоживает наш организм, почему потом так бывает тяжело, поэтому запасаемся водичкой, тут даже можно и минеральной водичкой.
1: Эффективны ли такие народные средства, я сейчас имею в виду препараты, как активированный уголь или янтарная кислота, для того, чтобы как-то облегчить свое состояние и уменьшить некую интоксикацию, чтобы тебе еще и на утро потом было хорошо? Это действительно работает?
2: Отчасти это работает, но только это работает работают уже после. Янтарная кислота, она участвует в энергообмене. Поэтому та же квашеная капуста, там рассольчик из квашеной капусты, там, кстати, много янтарной кислоты, она работает именно вот из-за этого. Но также работают кисломолотины, там тан, вот у некоторых прям народов, это айран и так далее. Там много янтарной кислоты или нежирной кефиры. Кстати, может быть, вот я на этом сейчас акцентирую свое внимание, многие думают, ну ничего, праздник же, давно же не пил, я же заслужил, помучаюсь, зато потом там таблеточки, восстановлюсь, что-то восстановится, но часть мозга вы просто убрали. То есть нервные клетки вот мозга, они не восстановятся. Если они погибли, то это уже навсегда. И вот если вы будете отдавать этот мозг по кусочкам, понемножку, это как счет в банке, потом вы туда уже не положите никаким биохакингом. Все, значит, это приближение фактически деменции. Ранняя деменция сейчас, она прям вот бич нашего общества. А почему? Да потому что он уже этот мозг, извините, отдал вот на эти праздники в том числе. Вот это тоже нужно помнить.
1: Спасибо вам огромное. Очень важные дали вы рекомендации. Мы говорили с моей гостьей, врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук Еленой Павловной Соломатиной о том, как пережить длительные майские праздники и не стать жертвами переедания и как можно бережнее относиться к самому себе и своему здоровью.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: История знает одну очень загадочную эпидемию, охватившую Европу в 13-16 веках. Люди без видимой причины пускались в пляс и не останавливались до тех пор, пока не падали замертво от истощения. Назвали происходящее танцевальной чумой. Сведения о ней сохранились во многих источниках, а ее жертв даже запечатлели на гравюрах того времени. Первые надежные свидетельства о танцевальных эпидемиях относились к XI веку. Так, в 1020 году группа крестьян, танцевавших несколько недель без перерыва, сорвала рождественские праздники в одном из немецких городов. Но пик танцующей чумы пришелся на 13-16 века, когда вспышки происходили раз в несколько лет в Германии, Голландии, Франции, Италии. Начиналось все с того, что один человек внезапно пускался в пляс, вскоре к нему присоединялись друзья, знакомые, соседи по улице, просто прохожие, не было никакого различия в сословии. Танцевали все – крестьяне, дворяне, бюргеры, степенные монахи. Вспышка танцевальной эпидемии в одном отдельно взятом городе захватывала от нескольких десятков до нескольких тысяч человек одновременно. При этом люди полностью теряли контроль над своим телом, а иногда и над разумом. Если человек начинал танцевать, он уже не мог остановиться. Одни во время этих танцев хохотали, другие, наоборот, рыдали, третьи выкрикивали ругательства. В хрониках зафиксированы случаи, когда танцевальная эпидемия принимала откровенно непристойный характер, вплоть до оргий. В том числе хорошо описан случай жительницы Страсбурга фрау Трофея. 15 июля 1518 года она вышла из дома за мукой и, проходя через центральную площадь, вдруг остановилась. Лицо ее искажали гримасы, тело дергалось. При этом прохожие, которые пытались привести женщину в чувство и остановить безумный танец, сами пускались в конвульсивный пляс с судорожными движениями рук и ног. За пару дней танцевальная чума охватила весь Страсбург. Горожане плясали, несмотря на истощение и мозоли на ногах, пока не падали замертво. Одержимых танцем пытались лечить, но безуспешно. Так в один из монастырей привезли очень много таких танцоров. Их привязывали к кровати, надевали тяжелую обувь, чтобы они не танцевали. Но, тем не менее, к сожалению, это не помогало, и люди умирали. Тогда власти решили, что эпидемия отступит, если дать людям натанцеваться. На рыночной площади сколотили деревянный помост, рядом днем и ночью играли музыканты, остальным горожанам запретили приближаться к больным. Любопытно, но карантин сработал. Через 3 месяца танцевальная чума в Страсбурге закончилась так же внезапно, как и началась. Но это было временное затишье. В следующем столетии танцевальный недуг охватил уже всю Западную Европу. Нередко вспышки болезни начинались во время долгих церковных мес. В мрачных и душных костелах у впечатлительных людей часто начинались галлюцинации, припадки. Паника, которая охватывала одного человека, быстро передавалась остальным прихожанам. И вскоре вся толпа дергалась в безумной пляске. Что стало причиной танцевальной чумы, которая поразила средневековый Страсбург и другие города, однозначно так и неизвестно. Версий много. По одной из них танцевальная чума стала одним из первых достоверно зафиксированных случаев массового психоза. По другой, причина могла быть в отравлении спорыньей, грибком, который поражал пшеницу и рожь. Именно эти злаки были основой рациона европейцев в средневековье. Грибок спорыньи содержит токсины, которые действуют на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации, нестерпимое жжение в руках и ногах и даже сухую гангрену. Специалисты заверяют, что в наше время шансы на повторение чего-то подобного практически нулевые.
0: Говорит, что...
1: Россияне рассказали, как собираются бросать курить. О желании завязать с вредной привычкой заявили почти половина курящих. Чаще всего для того, чтобы отказаться от сигарет, люди планируют отвлекать себя чем-либо, чаще гулять или обратиться к врачам за специальными препаратами. Что еще нужно для того, чтобы завязать с курением, выяснял Егор Волгин.
3: Курящих россиян оказалось меньшинство. По результатам опросов, проведенных среди жителей нашей страны, стало известно, что никогда не курили или отказались от этой вредной привычки более 70% россиян. При этом почти половина курящих планируют бросить это в ближайшее время. Не собираются ничего делать со своей зависимостью всего 1/4 курящих. В качестве причины, по которой люди планируют расстаться с сигаретами, большинство называет вред здоровью. Осознают угрозу своему организму почти 75% опрошенных. При этом 40% курящих планируют завязать еще и из-за постоянного подорожания сигарет. А каждый 5-й заявил, что дым причиняет дискомфорт их семье, друзьям или коллегам. Как рассказали эксперты, именно популяризация здорового образа жизни и является самой частой причиной, чтобы бросить курить. Люди научились ценить собственное здоровье. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказала практикующий психолог, блогер Татьяна Семенко.
4: В советское время были оклады. Человек, может работать несколько хуже, может быть, чувствовать себя как-то не очень, но все равно он получает оклады. Сейчас уже народ принял то, что наши деньги, наши доходы зависят от нашей продуктивности. И чем лучше здоровье, тем выше продуктивность. И поэтому сейчас и фитнес-центры, и здоровое питание, и отказ от вредных привычек, все это в тренде. Вот поэтому люди бросают курить. То есть мое здоровье, мои деньги.
3: Из тех, кто планирует завязать с вредной привычкой, больше половины собирается себя чем-то отвлекать. Около 15% планируют больше гулять или обратиться к врачу, чтобы тот подобрал им необходимые для отказа от сигарет препараты. Каждый 10-й будет принимать специализированные лекарства, выбранные самостоятельно. По словам экспертов, купировать химическую составляющую зависимости действительно можно с помощью лекарств, назначенных специалистом. Но главное в этом деле – перестроить свою психологическую зависимость от ритуалов, во время которых человек курит чаще всего, рассказала Татьяна Семенко.
4: Самое главное в курении – это психологическая зависимость. Ритуалы какие-то курительные. Вот человек работает, он привык ходить на перекуры. Человек ходит, гуляет, он привык там на скамеечку присесть или там на ходу закурить. Надо в эти ритуалы, исключив сигарету, включить что-то другое. Допустим, выйти на перерыв, съесть конфетку, например, или что-то другое сделать. Лучше начинать бросать курить с того, чтобы сохранять эти ритуалы, а потом надо исключать и эти ритуалы. Лучше, конечно же, если мы что-то у себя отнимаем, нужно находить достойную замену.
3: По данным фармацевтов, главным образом покупатели стремятся побороть привычку к курению в осенне-зимний период. Так, продажи в штуках препаратов против курения осенью и зимой прошлого года выросли по отношению к весенне-летнему периоду на 20%. Всего за 2023 год было продано в 1,5 раза больше препаратов против курения, чем годом ранее. И в настоящий момент тенденция к росту продолжается. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: В Роскачестве рассказали, как выбирать клубнику. Оказалось, сорт практически не влияет на ее вкусовые качества. При покупке следует обратить внимание на то, чтобы хвостик был зеленый, сама ягода сухая, упругая и однородного цвета, без белого кончика. Также важен аромат. Чем ягода ароматнее, тем она более спелая и сладкая. Уточните у продавца, где именно была собрана ягода. Самой лучшей будет та, которая проделала кратчайший путь от места сбора до точки продажи. А вот хранить купленную клубнику лучше всего в холодильнике. Роспотребнадзор напоминает, как уберечься от клещей. Сезон в самом разгаре. Этим насекомым требуется примерно полчаса, чтобы добраться и впиться в тело. Поэтому во время прогулок в лесу или парке осматривайте себя и других членов семьи каждые 15-20 минут. Собираясь в лес, выбирайте одежду с длинными рукавами. Она должна быть однотонной, светлой. На такой темного клеща проще заметить. Лучше, чтобы были тугие манжеты и ворот. Прикройте волосы косынкой или тугим капюшоном. Используйте специальные средства – репелленты, отпугивающие клещей, или акарициды, убивающие их. Если разбиваете палатку, то ни в коем случае не в густой траве. Лучше в сухих сосновых лесах, на песчаных почвах. И не стоит рвать цветы в густой траве и приносить их домой. Яйца, которые были сварены и окрашены в преддверии Пасхи, можно хранить при комнатной температуре до 2 дней, а в холодильнике до 2 недель. Но если на них есть повреждения, то срок уменьшается, рассказали в Роскачестве. Таким образом, для того, чтобы срок хранения не сократился, необходимо избежать появления трещинок во время варки. Поэтому не следует варить яйца в интенсивно кипящей воде. Это позволит избежать того, чтобы скорлупа потрескалась от постукиваний об кастрюлю. Это была программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: «Медсовет». Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Исторические архивы. Результаты исследований. Лучшие научные консультанты. Все это есть в распоряжении сценаристов, режиссеров и кинопродюсеров. Почему же так часто при просмотре очередного блокбастера хочется сказать: «Любые совпадения с наукой случайны». Василий Новиков. Кандидат исторических наук, руководитель археологического отряда Объединенной Гнездовской экспедиции, автор 50 научных статей и монографий.
2: Здравствуйте, Василий.
3: Здравствуйте.
2: Друзья, проголосуем, кто из перечисленных персонажей больше всего похож на археолога? Лара Крофт из серии игр Tomb Raider, Индиана Джонс, Нейтан Дрейк из серии игр Uncharted, Рик О'Коннор из серии фильмов «Мумия» и Бэзил Браун из фильма «Раскопки». Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Василий, а на вас, как на археолога, повлиял ли как-то фильм «Индиана Джонс»?
3: Ну, вообще нет. В профессиональном смысле до фильма «Индиана Джонс» я познакомился с живыми археологами, живыми раскопками, и вот профессионально меня толкнуло туда именно живое знакомство. А с фильмом уже немножко позже и без художественного давления я попал туда. Но вообще кино – это прекрасный жанр, где археология и археологи представлены крайне любопытно. Мой самый любимый образ – это мужик с бородой, с лопатой, который

нашего героя. Индиана Джонс, ему жизнь дал актер Харрисон Форд, поэтому я называю и призываю сегодня к ответу так называемого Хана Соло мировой археологии. Вот, у него несколько фильмов, 5 штук, вот перечень на экране. Он и «Утраченный ковчег» искал, и в «Храм судьбы» попадал, и в «Последний крестовый поход» отправлялся, и «Колесо судьбы» вращал. Есть еще сериал, но сериал я сегодня обойду своим вниманием, достаточно 5 фильмов. Что мы о нем знаем, то есть представим нашего героя? Это профессор археологии. Он преподает в университете, обладает различными знаниями языков, очень хорошо решает загадки, потрясающе везуч, потому что он даже пережил ядерный взрыв и остался живой, в холодильнике там летал по сцене, по экрану. Он ездит по всему миру, то есть у него совершенно потрясающий богатый полевой опыт, потому что он копал и в пустыне, и в джунглях, и под водой, и даже умудрился залезть в прошлое, и тоже там что-то себе делать. Вот, насколько его можно назвать археологом, насколько его образ близок к археологии, вот мы сегодня разберемся. Если говорить в целом, то фильмы дают нам такую основу для некоторых мифов. Они такие некоторые общие мифы, от которых мы сегодня оттолкнемся. Ну, первый миф – это библиотека, исторические тексты. Это единственное, что дает основу для поиска объектов археологии, памятников археологии. Легендарные индивидуальные находки являются основой для археологии, для изучения. В ходе исследования археологи разрушают памятники. В археологии нет ограничений. Ну и последний миф – это археология – наука, которая подчинена исключительно везению, удаче и стечению звезд и обстоятельств. Ну, давайте начнем сначала. Библиотека – это источник для получения знаний, для поиска объектов. Вообще, Индиана Джонс в одной сцене говорит достаточно длинную фразу своим студентам, когда преподает, о том, что, ребята, отбросьте романтику, наша жизнь проходит в библиотеке, там мы находим факты, никаких мифов, доказательства истины, отбросим весь мусор, и таким образом вы станете археологом. Потому что археология, по его мнению, это поиск фактов, а не правды. Действительно, библиотека – отправная точка для очень многих изысканий, хотя им вообще можно, в принципе, привести очень несколько примеров. Ну, например, Генрих Шлиман. Да, удачное прочтение текста, в итоге обнаружено трое. Ниневия, Остин Лейрд, да, все правильно прочли, нашли памятник. Но это совершенно не означает, что вся информация о всех памятниках находится именно в библиотеке. Потому что большинство памятников, даже имея какое-то упоминание в письменных источниках, не локализованы, их сложно найти. А еще большее количество не оставили никаких записей, или о них не оставили записи. Соответственно, найти их можно только в ходе каких-то действий, которые совершают обычные археологи. То есть там археологическая разведка, ну и непосредственно раскопки. В реальности археологу и тогда, когда Харрисон Форд, ну, будем считать, действовал, это где-то 30-е годы 20 века, ну, начало его карьеры, скажем, такой самый активный период, в реальности археологу чаще всего помогают упоминания и работы своих коллег, предшественников, которые за долгий период времени становления археологии как науки накопили большой объем знаний. То есть он иногда был даже бессистемный, но, тем не менее, толкал людей для постановки какой-то научной задачи, повторной проверки каких-то объектов, где уже проводились работы, и обнаружение ярких, интересных памятников, которые мы сейчас знаем как объекты мирового наследия, мирового уровня. Кроме того, археологам, ну, уже сейчас помогает, например, спутниковая съемка, лазерное сканирование воздушное. И даже можно, не выходя из дома, сидя в компьютере, используя геоинформационные системы, наметить, локализовать объекты для вашего исследования. Но в конечном итоге все это проверяется только выходом в поле. То есть обязательно надо выходить в поле на разведку, копать и проверять. Но самое любопытное, что даже во времена Индиана Джонса уже существовали методы, ну, например, аэрофотосъемка. Или, например, карты, которые составляли коллеги. Но всем этим Индиана Джонс не пользуется. Он как-то все это избегает очень так хитро и по наитию выходит на нужные направления исследования. В одном он оказывается прав, и здесь он вообще противоречит сам себе. Он как-то оказался в библиотеке все-таки за весь период фильма. Случайно на мотоцикле он туда влетел, убегает от погони, и там такая дивная сцена, где он стоит и говорит: «Ребята, на самом деле все не так. В поле. Все в поле».
будем там становиться нормальными археологами.

0: И, соответственно, на мотоцикле уезжает из этой библиотеки. Обескураженных студентов оставляют с книжками открытыми, потому что не далее, как раньше, он их туда, собственно, и загнал. Если говорить вообще, в принципе, о том, к чему двигается Индиана Джонс, то, конечно, он ищет объекты. И такой вот миф, который там активно культивируется, что археология формируется благодаря там легендарным находкам, их еще называют индивидуальными, и что это основной такой источник информации для реконструкции прошлого. Но нужно отметить, что Индиана Джонс, он такой забавный, он нападает на след своих находок либо в результате каких-то катастрофических событий, ну, например, его вышвырнули с самолета, он там куда-то упал, и вот тут понеслась история. Либо какие-то частные коллекционеры дают ему заказы, и он начинает, естественно, за какие-то деньги, вознаграждения эти артефакты искать. Ну и остальная история, она связана с деятельностью университета. Он вообще с детства такой настроенный товарищ на то, чтобы пополнять музейный фонд. Вот кто не пополняет музейный фонд, тот гад. Он его наказывает кулаками, хлыстом, неприличным мордобоем. Сам пополняет, но делает это всегда за деньги. Ну, то есть, ну, надо же дальше искать. Поэтому вот вы в университет купите у меня, значит, артефакты. И я, значит, дальше пойду все это исследовать. И у него действительно такой лейтмотив во всем фильме, что артефакт обязан храниться в музее. Это действительно так. Вообще он сталкивается в ходе своей работы вот с этим перечнем объектов, самых ярких. Это золотая статуя культуры майя, у него там есть ковчег Завета, крест Коронада в детстве, который он там с детства искал, потом в итоге нашел, чаша Грааля, антикитерский механизм. И, естественно, два таких прекрасных объекта – хрустальный череп и камень Шанкары. Он, в принципе, или Шанкары, это неважно даже, он последний не является объектом археологии, потому что он его случайным образом нашел, потом вернул. В общем, это объект поклонения некого племени. Но нужно понять, что все эти артефакты, они относятся к разным культурам, к разным пластам, к разным периодам. У него поэтому, у Индианы Джонса, несмотря на то, что он профессор археологии, подчеркну, профессор, у него нет научной темы, у него нет предмета исследования, у него нет постановочной задачи. Он свою коллекцию собирает хаотично. Ну, потому что. Потому что вот тут вот так вот сложились звезды. А вот тут вот, ну почему бы нет, она же золотая. У него даже есть очень интересный момент, где он пытается, когда ему не удается иногда найти какой-то артефакт, он там своему коллеге, профессору, который владеет музеем, говорит: смотри, какие черепки классные, смотри, красивые, купи, ну купи, ну купи. Мне деньги нужны, чтобы слетать и все-таки найти тот объект, который мы хотели с тобой найти раньше. А нужно понимать, что, в принципе, специализация в археологии, она произошла достаточно давно. То есть уже в 19 веке выделились направления в археологии, которые там, ученые, которые занимались, там, например, египетской археологией, уже было все сказано относительно того, что периодизация человека делится там, на каменные, бронзовые, железные века. Уже археологи начали уходить в какие-то особые темы, потому что понятно, что охватить за свою короткую жизнь одному ученому все, но невозможно. Либо ты специалист в чем-то очень хорошо, либо ты специалист ни в чем одновременно. Больше даже скажу, что в 1867 году состоялся археологический съезд. Это практически сколько? Ну, это там 70-80 лет до деятельности Индиана Джонса, да? Уже первый археологический съезд состоялся, археология родилась как наука, вот именно, это вообще дата такая рождения. И в то время, когда Индиана Джонс действовал, это уже время, когда наука перешла от стадии накопления системно-бессистемного к стадию систематизации, уже достаточно углубленной. А вот Индиана Джонс, он застрял в таком интересном формате, было такое явление антикварии. Это люди, которые действовали века с 14-го. Они занимались тем, что они ездили по разным памятникам, искали какие-то объекты, покупали, продавали, формировали коллекции. Основная задача была, и вообще такой общий постулат, что предмет – это вещь в себе. Это самое главное. Ни контекст, ни откуда он взят, ни даже культура, к которой относится, не имели значения такого, как сам предмет, который вот являлся объектом такого поклонения. И уже даже в 18 веке вот такой подход противопоставлялся науке, нарождающейся, в частности, археологии. То есть они уже разошлись в этот момент, хотя антикварии вообще является такой одной из вех становления археологии в целом. Кроме вот этих предметов, наш доблестный герой, он подспудно сталкивается с еще большим количеством предметов. Монеты золотые, какие-то кинжалы, оружие, все это идет мимо. золотую маску в какой-то момент какого-то известного конкистадора он вообще выбросил. Ну, потому что это не то, там череп было главное, а не маска. И самое веселое в этом во всем, что в киноиндустрии активно используются находки, я говорю о хрустальном черепе, которые уже даже в 19 веке были признаны фальшивкой. То есть они не могут стать объектом там, вожделения археолога, на мой взгляд. Вот эти вот транслирующиеся мифы, они как раз очень хорошо ложатся в художественный фильм и вот в такую историю. На самом деле это очень любопытно, потому что он, как профессор археологии, помните там первую фразу о том, что надо там источники изучать, он сам говорит о том, что, ребята, самое главное – это критика источника. То есть проверяйте, отделяйте мифы от правды, но сам он так не делает. Зачем? Ведь там же можно с артефактом еще и поговорить. То есть у него есть такое-такое ability, он умеет разговаривать с некоторыми артефактами, они дают ему указания, что ему надо делать. Это как раз касается вот передачи музейного в музейный фонд. То есть мы уже с вами говорили, что он ратует за вот эту вот передачу, но при этом она происходит тоже очень странно. Например, она может продаваться в музей. Иногда эти предметы отбираются тайным правительством и находятся на каком-то таинственном складе в районе обязательно Невады, где там потом будет атомный взрыв. И там вот они где-то там лежат, чтобы никто до них не добрался. И туда добираются враги. И там с этого начинается обязательно какая-нибудь непонятная тема. Он, кстати, об этом в одном из фильмов очень жалеет, что вот они не понимают, что они туда положили, негодяи такие. А я понимаю. И я уже говорил, что он взаимодействует с некоторыми артефактами, ну, на уровне такого какого-то бессознательного. Там хрустальный череп говорит ему, отнеси меня обратно. Ну, он его относит, там, хрустальный человек, и там все начинается, завертелось. Вообще, забавно, я уже говорил, что у Индиана Джонса, как вообще в большой фильмографии, особый интерес вызывают именно так называемые закрытые комплексы. Ну, закрытые комплексы – это археологическое понятие. Есть открытые и закрытые. Да? Открытые – это, например, культурный слой поселения. А закрытые – это все самое любимое киношниками. Кораблекрушение, клады, погребения. И вот Индиана Джонс действует в основном там. Вот он внутри этих погребений что-то находит, могилы какие-то грабит, курганы разрушает. Какие-то, ну да, плюс еще немножко заброшенных храмов. Но это такой общий фон. Здесь самое важное, что достаточно давно, еще до Индиана Джонса, да и его коллеги, они уже осознали, что понятие контекста – это очень важно. Поэтому если вы уже вторгаетесь в погребение, его исследуете, то вы изымаете оттуда максимальное количество информации, смотрите, как лежит этот погребенный, какие остатки, соответственно, берете анализы, что-то там зарисовываете. Это делали коллеги даже до Индиана Джонса. Он даже когда преподает в университете студентам, он им там схемку рисует и говорит, о, вот неолитическая, значит, вот схема. Погребение, гробница, но это не для него, то есть это все не нужно. В этот момент он может подойти, например, к мумии, там, разодрать руками этот кокон, да, посмотреть и с умным видом рассказать своему коллеге, смотри, как воздух воздействует, она же разрушается. Она действительно разрушается у нее на глазах, но ужас в том, что она ему не нужна. Он просто так проиллюстрировал вот это явление. И потом он идет в другую, значит, мумию уже искать. И потом самое классное, как он ее вытаскивает и выбрасывает, значит, к своему юному падавану. Тот ее держит как-то вот так вот этого несчастного конкистадора. Ну, для того, чтобы Индиана Джонс вытащил череп и сказал, все, побежали отсюда. Вот. Вообще, очень хорошо проиллюстрировать его деятельность той фразой, которую он говорит своему молодому коллеге. Он так, когда тут пытается что-то там куда-то прикоснуться, что-то сталкивает, что-то разрушает, он говорит, ничего не трогай. Вот мне иногда хочется смотреть фильм, сказать, не надо, пожалуйста, оставь все как есть, такой же контекст. Я уже сказал, что в реальности археологов уже давно интересовает полный комплекс и полный контекст. Иначе это не имеет смысла, это уже не археология, то есть никаким образом не связано. Здесь чем медленнее, тем лучше. Если вообще говорить, то у Индиана Джонса есть два основных способа добраться до находок. Мы один с вами уже обсудили, да? Ворвался, разрушил, взорвал, разорвал, достал, убежал. Это такой базовый. Второй, и это действительно чудо, это то, что он проводит такие раскопки, он выходит в поле, он держит лопату. Три раза в фильме он держит лопату. Один раз там, она ему так и не понадобилась, потому что он лапками разрывал все. А один раз вот в Египте как раз он начинает проводить раскопки. Он даже выступает в качестве начальника раскопа. То есть он стоит и с мудрым видом смотрит, как копает его команда. Но все эти раскопки подчинены магии момента. Такой хаос. Вот мне надо, там стопудово что-то есть. Там, значит, люк, не надо его раскопать. Это не сам факт раскопок. При условии, что его оппоненты, ну, в данном случае, вот в этом фильме немцы, значит, они ведут крупномасштабные работы, такие серьезные, с кучей людей, там, с разбив каких-то раскопов. Индиана Джонс все это видит, но его это все не интересует. Он так, значит, тихой сапой ямку продолбить бы, добраться бы до люка, а уж там и до ковчега, чтобы уж все было хорошо. И, в принципе, он как нормальный специалист уже, там, даже в начале 20 века, и, да и чуть позже, уже система работы с памятниками сформировалась, что нужна команда специалистов. Если ты не специалист, ты ее приглашаешь. Эти люди работают, они там делятся на профессионалов, художников, всех остальных. Вот это ничего у Индиана Джонса, естественно, не отсутствует, потому что ему нужна магия момента и скорость. Потому что если он сейчас вот что-то там не выкопает, через 5 минут придут злобные враги, и его обязательно накажут. Они очень часто его всегда побеждают. То есть там чудо какое-то в конце случается, когда, значит, Индиана Джонс достигает своей цели. Ну, я уже говорил, что он потрясающе везучий. Если в целом говорить вообще о возможностях Индиана Джонса, которые отсылают нас к методике работы археологии современной, то он еще, ко всему прочему, ну вот, например, умудряется на глаз определять химический состав пигментов. Потрясающе возможно. Я хочу. Он прям вот вижу. Это вот такая-то краска, а ее использовали только тогда-то. Или он, значит, может определить, что хрустальный череп сделан без применения бор всяких современных человеческих инструментов, и значит, его сделали обязательно инопланетяне. То есть он методически не следует процессу изучения, что-то понимает, что так, в общем-то, надо, но это вещь в себе, Индиана Джонс – это вообще вещь в себе. И он, как сканер, все это пронизывает своим знанием и сразу выходит на теорию о палеоконтакте. Это инопланетяне египтян обучили ирригации и земледелию. Почему, что, зачем, неважно, ну, вот. Чувствую, вижу, тем более, если череп его ведет туда, куда он его ведет, то это уже хорошо. Он избегает таких вещей, как картография, планы, схемы, при условии, что его коллеги, и даже антикварии, там, с 14 века рисовали какие-то планчики, схемчики, его коллеги уже занимались активно картографией. Это одна из основ археологии, составление карт, схем и планов. Сейчас мы используем там дроны для того, чтобы сделать какой-то там ортофотоплан, какую-то схему детальную. Тогда рисовали от руки полуинструментально или даже инструментально. Я даже нашел интересный момент, когда Индиана Джонс использует оптический прибор. То есть оптические приборы, цифровые приборы мы часто используем на раскопках, и тогда, ну тогда не цифровые, а только оптические, а сейчас и цифровые тоже. Вот он его использует, но на самом деле в очень интересной связке. Он в храме сначала через камень волшебный узнает место, где нужно копать, а потом использует этот несчастный теодолит немецкий втихаря, чтобы понять, на какую точку надо выйти, чтобы там долбануть яму поглубже, чтобы найти вход. И если это вообще хорошо, что он в этот момент откладывает кулаки, плеть, вот это вот все, чтобы перестать там бить морду и разрушать, а сделать вот именно то, что должен сделать именно археолог. Если говорить о том, что он избегает еще в ходе своих работ, это, конечно, полное пренебрежение основным методом археологии, это стратиграфии. То есть он стратиграфию не учитывает, ну, последовательность образования культурного слоя. То есть его это тоже совершенно образом не интересует. Ну, нужно сказать, что есть такой дополнительный миф, что в ходе исследования археологи разрушают память. Это действительно, наука археология разрушающая. Она... Нельзя ничего раскопать дважды, поэтому мы стараемся использовать максимум методов. В разное время археологи пытались это сделать, чтобы вытащить максимум информации. Но у Индианы Джонса все по-другому. То есть там все с огнем, все взрывается, все приходит в труху, весь контекст. Он даже в одной из сцен, что я бы даже не мог себе представить, то есть он стоит в музее, археологическом, там, значит, стоят стеллажи, на них керамика, там, сосуды, еще что-то, и туда ворваются враги, что он делает первым делом? Он не пытается как-то уйти, не, он ногой все эти стеллажи, на, все это падает на врагов, там видно, как эти сосуды. У археолога в этот момент инфаркт миокарда. Все, вышел вон, все, вся жизнь в труху, для него это нормально. И вообще у меня такое ощущение складывается, что он очень так негативно относится к контексту именно архитектурному. Потому что вот архитектуру он не любит принципиально. Она обязательно должна быть разрушена, взорвана, сгорела. Несчастные погребения крестоносцев там, какие-то храмы, несчастные индейцы, которых вообще немцы просто благодаря... Ну, не Индиана Джонс как бы виноват, а немцы, которые за ним бежали. Но они устроили им тотальный геноцид. Он их просто пробежал, они их просто всех убили. Вот. Ну, такая грустная история. То есть они там храм охраняли, в итоге все умерли. Вот. А сейчас основная задача, ну, не навреди памятнику. Если уж изучаешь его и не можешь не изучить, восстанови, рекультивируй ландшафт. И вообще сейчас ландшафт и вот вписанность конкретных объектов в памятник – это такое очень важное направление в археологии. То есть, чтобы понять экосистему памятника, ну, нужно в целом понять, как он в эту... как он в этот ландшафт вписан, как он изменялся с течениями веков. Это очень важно сейчас. Если, в принципе, ну, вот тут я как раз показываю, что самые яркие убийства, вот, которые он сделал. Ну, и там и артефакты тоже убивают. Там, например, этот самый Скрижаль Завета, там, она вообще всех в итоге убивает. Но Индиана Джонс обходит стороной. Ему достаточно просто закрыть глаза, чтобы избежать вообще губительного воздействия темных сил. Я вообще считаю, что это тоже такая ему особенность, галочка, которая присуща исключительно археологу. На нас не действует ни проклятие, ни всякая ерунда, ни вот все, что могут придумать люди, которые рассказывают. Поэтому... Это, как это, мы в этом плане иммунны, потому что мы как бы ради науки же все это делаем. Если говорить о том, что в археологии нет правил ограничений, а он как бы действует очень интересно, что он постоянно там, ну, он же разрушает что-то, он куда-то врывается, там есть танки, самолеты, что-то взрывается, кого-то убивают, ну, прям трэш-угар. На самом деле это все связано с тем, что в фильме тоже никак не обыгрывается момент, что, ну, для того, чтобы где-то что-то копать, особенно если ты копаешь над территорией другой страны, нужно получать разрешение. Вообще вся история археологии – это такой очень интересный процесс бадания с иностранными чиновниками, там, в Египте, еще где-то, за вывоз предметов. Потому что вот этот вывоз, и уже несколько докладов здесь звучало, он привел к тому, что до сих пор конфликты остаются, что вывезены какие-то ценности, законно, незаконно. У Индиана Джонса нет этого. Потому что он действует еще по принципу, что плохие парни разрушат культурное наследие. Лучше я разрушу его сам. Но сделаю его оружием своим, потому что плохие парни там, КГБ, немцы в 30-е, они все неправильные, идеологии у них неверные, они неправильно это все будут пропагандировать. Я правильно, они неправильно. И в фильме вот это нигде не фигурирует, вот этого момента, когда, ну вообще наука, она вне политики, она выше, потому что она идет на выше тех границ, в которых оперируем мы сейчас, но нет. Я знаю, как надо, они точно не знают. Хотя даже в холодную войну вот этот момент обмена информацией между учеными никогда не прерывался. Ну, это как бы если опираться на какую-то современную историю. У него очень забавный еще момент оценки его правовой деятельности. Он вообще это никогда не оценивает, но в одном месте в фильме есть. Там такая табличка, значит, он подходит к какой-то гробнице огромной такой, там такая табличка, за грабеж могил расстрел. И там его коллега молодой такой... Расстрел, он говорит, не пасть, мы все равно гробницы, ни могилы не грабим. Это не грабеж. Через минуту он делает вот все то же, за что расстрел. Грабит, выносит, разрывает. Потрясающий человек. То есть критика даже в таком формате у него отсутствует. Он все время еще ссылается на какую-то конвенцию защиты археологического наследия артефактов. Если это вот такая конвенция, то у меня масса вопросов к этой конвенции. Если говорить в принципе, то археология – это наука, которая не в первую очередь подчинена эмоциям и удаче. Скорее всего, это последовательная, строгая работа, которая приводит в итоге к увеличению объема знаний и как к итогу некой научной публикации, которая вводит в оборот эти артефакты. Даже если у вас некорректная документация там, 20 века, начала или 19-го, все равно люди старались осознанно подходить к моменту, что нужно это описать и отдать это людям, чтобы это было вписано в контекст для будущего некого системного анализа. У Индиана Джонса нет ни сопровождающих этикеток, ни описаний, ни дневниковых записей. Зачем? Я в таком хаосе тоже бы ничего не успел записать, но потому что либо жить, либо артефакты, либо все в труху. Ну, то есть, а у него все это вместе. Прекрасно в этом плане персонаж. Если говорить о том, что точно Индиана Джонса роднит с археологами настоящими, это наличие, ну, например, полевой и гражданской одежды. Хорошо? Хорошо. Лопата есть? Прекрасно. Есть камеральная лаборатория, но она используется в основном для того, чтобы прятаться от студентов. Но хорошая, хорошая камеральная лаборатория. Он носит с собой рюкзак, никогда не бросает его. И еще у него, ну, у него есть шляпа и хлыст. У современных археологов тоже есть иногда шляпа и иногда хлысты. Но используем их только по такому назначению, и не всегда. Вот. Но у него есть еще важная, такая очень интересная особенность, и я за это его люблю. Он, ну, правда, распишусь, люблю я его, вот, насмотрелся. Он может дать в морду всем, кто покушается на культурное наследие. Он в этом плане потрясающий. Ну, давайте посмотрим, а что бы должен был сделать правильный Индиана Джонс, если бы мы вот следили за его деятельностью с точки зрения как бы археолога, как он должен поступить. Ну, во-первых, он должен был определиться с темой или направлением исследования, получить некие документы на проведение полевых работ, в зависимости от страны, куда он едет, собрать команду специалистов, провести максимальную фиксацию, используя те доступные методы, которые были доступны ему. Ну, там, фотофиксация, эстампаж. Кстати, эстампаж он там использует, но это происходит хаотично, потом все это сгорает, и в итоге, ну, никакой фиксации не остается. Ну, там, крестоносцы, чаши Грааля, все умерли. Естественно, нужно составить некий полевой отчет. И потом, самое главное, все это вместе привести к некому законному знаменателю. То есть передал в музей, описал и ввел в научный оборот вот те потрясающие находки, к которым он прикасается. Здесь же нужно сказать, что создатели фильма пошли по очень простому пути. Они поставили во главу угла разрушение, мордобой, мифы с черепами, считая, наверное, что жизнь археолога там, в 19-20 веках, особенно вот в период становления, не насыщена приключениями, неинтересна. Это не так. Можно вспомнить огромное количество археологов, которых там, я кого-то называл там Шлимана, Лейерда. Можно вспомнить еще совершенно потрясающих исследователей, там, Бурхарда какого-нибудь, российского Фармаковского. Да что тут говорить, можно о Янине и Авдусине снять потрясающие фильмы об их жизни. Я вас уверяю, там такое количество сюжетов. Но для того, чтобы этим заняться, нужно погрузиться в этот контекст немного более лучше, чем сделали вот конкретно в этом фильме. В принципе, вообще, в связи с тем, что стараются не погружаться, фильмов про археологию не очень много. Я бы сказал, что есть занятные фильмы со странным сюжетом, там, фильм «Тело», какой-нибудь «Ловушки времени», где, или там, например, Эркюль Пуаро расследует там преступление в Месопотамии. Там показан археологический контекст, показаны правильные диалоги и раскопки. Но если говорить о том, на чем можно остановиться, то есть вот неплохой советский фильм «Ясная поляна» и фильм, который называется «Неповторимая весна», вот, и там все в контексте раскопок, ну, 57-го года. А самым таким известным фильмом сейчас является фильм «Дик. Раскопки». Вот там даже не очень, наверное, увлекательный процесс раскопок показан очень хорошо. Гораздо больше про археологию написано книг. Я вам оставлю здесь списочек, если хотите, почитайте. Это очень интересное чтиво. Ну, а закончить свой доклад я бы хотел фразой, которую сделала Индиана Джонс Индиана Джонсом. Снять перед вами шляпу, как перед аудиторией. Если ты сегодня проиграл, то главное не смиряться с этим никогда.
1: Спасибо. Сейчас мы, наверное, увидим результаты голосования, как наши зрители оценили персонажей. Ну, вот, видимо, их мнение с вашим совпадает. Да, в данном случае, но это, мне кажется, достаточно очевидно. Да. А сейчас вам не поможет ни шляпа, ни револьвер.
2: Дадим слово защите. На сцене киноадвокат.
1: Итак, Дмитрий Завидей, режиссер документального и научно-популярного кино, который один из немногих в стране снимает про археологию. Прошу, у вас 10 минут.
3: Здравствуйте. Ну, я вот сейчас думал, какой, наверное, самый мой любимый фильм про археологов, самый известный, не догадаетесь. Где есть археологи, но там их немного. Самый известный фильм в Советском Союзе, один из самых известных. «Джентльмены удачи», конечно.
0: «Джентльмены удачи», совершенно
3: верно. Он начинается с каких кадров, вот, кто вспомнит. С раскопок. Вот. Я что хочу, во-первых, сказать. Но я вообще документалист. Я снимаю документальное кино. И, кстати, снял несколько фильмов по поводу археологии. И, наверное, я бы позавидовал бы Лукасу и Спилбергу. Вот, потому что, когда я снимал свой фильм про археолога Толстикова, моя мотивация была такая, что я снимаю для того, чтобы люди увлеклись археологией и пошли в эту науку. Но я думаю, что у «Индианина Джонс» гораздо больше людей за счет этого фильма пошло в археологию. И, наверное, в этом его заслуга. У меня такой вопрос. Вот я слушал внимательно вашу лекцию и понял вот одно, что «Индиана Джонс» – это просто типичный такой черный копатель, которого все археологи ненавидят. Так ли это? Но, судя по вашему этому, что он все нет. разрушает...
0: Нет. Я бы назвал его не черным копателем. Я вот тут не согласен с вами. Я бы назвал его как раз вот тот, кем я его называл, антикварием. То есть, вообще-то, Индиана Джонс парень добрый. И парень не жадный. Он не делает всегда это только исходя из-за желания там денег наживы. А у черных копателей часто это стоит во главе угла. Он делает эти ради пополнения музейного фонда. Он там за крестом Коронадо, неважно, что это такое в данном случае, он с детства охотился, чтобы вернуть его в музей, потому что он считал это правильным. Поэтому нет, я бы назвал его антикварием. Он немножко застрял там в веке в 19-м, но в целом человек на позитиве. И он, я бы вам сказал так, что он, его плюс, что он создает романтичный образ археолога в плане его действий. Ну, там, морду можно дать, вообще шляпа у него красивая. А вот по поводу художественных фильмов хотел бы возразить. Вот я, поскольку готовился к форуму в какой-то момент, это же вопрос тоже меня очень обеспокоил. А может ли художественное кино правильно привести человека в науку? Я разговаривал с разными коллегами. Ну, статистики нет, мы с вами можем долго спорить об этом и не придем к выводу. Я считаю, что документальное кино – это очень специализированный жанр. Заставить человека, который не хочет образовывать себя в каком-то направлении, посмотреть документальное кино, даже если оно снято там как-то очень хорошо, но достаточно сложно. Поэтому на документальное кино в кинотеатр-то особо не ходят. Ходят на там этих самых, кого там, «Звездные войны» и все остальное. Но вот, к сожалению, отсутствие практики хорошо показывать в художественном кино, а примеры-то есть, ну, «Дик», например, еще, там еще что-то, умение показывать вот эту фактуру. Ну, можно взять Бурхарда, вот эту историю совершенно потрясающую, как он Петру нашел. Он там поехал в Сирию, прикинулся шейхом, выучил арабский, выучил Коран настолько, что даже в итоге его комментировал. Инкогнито путешествовал там. Вот нашел вот этих арабов, которые, ну, не обманул их, а он сказал, что он хочет принести в жертву.
3: Ну, хорошо, у нас мало времени.
0: Да. В общем, суть в том, что художественный фильм сейчас, снимаемый в таком контексте, не может хорошо привести человека в кино. Скорее, он больше транслирует мифы. Я не могу сказать, что я понимаю, насколько это зло и вредно. Но я скажу, что я думаю, что очень много мифов, ну, вот типа вот этого хрустального черепа и прочее, это как раз вода не на нашу мельницу. Это вода немножечко в сторону. Хотя мы до конца не придем к выводу окончательному.
3: Хорошо. Ну, вы, наверное, знаете Захи Хаваса.
0: Знаю.
3: Но по легенде, собственно говоря, он и стал прообразом Индианы Джонса.
0: А есть еще одна легенда о том, что не он стал прообразом Индианы Джонса.
3: Ну, он говорил, что он и есть Индиана Джонс, он приезжал в Москву.
0: Я Индиана Джонс. Я тоже могу говорить.
3: Ну, Лукас к нему приезжал, с ним беседовал, и как бы...
0: А считается еще, что есть, и что прообразом стал американский политик, который обнаружил Мачу-Пикчу, я фамилию сейчас забыл, Байерт или Бойерт, вот он является, он такой совершенно авантюрист, который в эти горы лазил, и что вот он стал прообразом, а какие-то детали взяли у Хаваса. Ну, вообще, это собирательный же образ некий. Я не думаю, что Спилберг прям сказал, что Захи, вот, ты мой.
3: Но он говорил, что Лукас, продюсер, человек, который придумал Индиану Джонса.
0: Надо позвать Лукаса и спросить у него. Поставим его к ответу.
3: Ну, Захи Хавас говорил, что да, что это он.
0: Хорошо, нет, я не могу.
3: Его шляпа. Ну, а вы знаете, какую пользу он археологии принес?
0: А, Захи Хавас? Ну, не считая книг и о том, что он является топовым археологом в Египте и даже сделал серию шляп для продажи, насколько я знаю, от Индиана Джонса. Он как бы таким образом, у него очень хороший момент, он на таких вот образах зарабатывает деньги, чтобы продвигать культурное наследие. Это хорошая история.
3: Ну да, да. Ну в этом-то и польза этого фильма.
0: Безусловно, безусловно. Но мы с вами до конца не придем к ответу, потому что мы не знаем статистику. А может быть, этот фильм толкнул людей стать теми же черными копателями, да, то есть, что можно вот так искать. Не знаем же до конца. Поэтому останемся, наверное, каждый при своем мнении.
3: Ну, вообще, да. Кстати, тот же археолог Тосфиков, которого я снимал, вот был фильм по культуре, о нем вышел. У меня есть идея вообще сделать фестиваль археологических фильмов в России. Во Франции очень много таких фестивалей, и в Европе тоже. Есть целая ассоциация фестивалей. Вот. Когда я его спросил, а как вам классна эта история, вот как вам эта история, кстати?
0: Ну, история-то хорошая, сделать потому фестиваль. Что больше археологии хорошие разные, особенно в плане популяризации, чтобы люди шли, приезжали и смотрели. И чтобы, знаете, я считаю, что сохранение культурного наследия – это достаточно сложная тема. Вот чтобы воспитать правильное отношение у людей к памятникам, особенно людям, которые там живут с памятниками, взаимодействуют, не обязательно являются археологами, потому что археологи – это очень небольшая каста людей. Вот чтобы это воспитать, все равно должны появляться фильмы, которые заставляют людей гордиться профессией. То есть они могли бы посмотреть, сказать, да, это сложно, но это жутко интересно, и к этому нужно относиться по-особому.
3: Но есть и другая сторона медали, о которой я не ожидал. Он мне сказал, ну вот Владимир Петрович Толстиков, вы, наверное, его знаете, да?
0: Да.
3: Он сказал, что, а ты понимаешь, сколько народу это привлечет черных копателей туда, в Крыму?
0: Это
3: что
0: очень...
3: когда да. эта тема возникает, ах, там что-то есть, да. ах, они что-то выкапывают.
0: Да, да, это действительно так.
3: А как археологи борются с этим?
0: Борются. Знаете, тут есть несколько направлений, это вообще тема отдельного доклада. Законодательное направление, как это может с этим бороться. Но я считаю, что основное, мое оружие борьбы – это популяризация. Это возможность рассказать людям, которые хотя бы маломайски начинают интересоваться темой, пусть той темой, которой занимаюсь я, там, эпохой викингов условно, или там памятником, где я работаю постоянно, Гнездовский там комплекс. Вот люди приходят туда, я им рассказываю, и мои коллеги тоже рассказывают. Вот эта возможность, когда хотя бы один человек из десятка, из сотен запомнит и поймет, что это важно, это тот толчок, который даст в поколениях ответную реакцию, и мы все-таки сможем сохранить больше, чем мы теряем.
3: Скажите, а как вы вообще к Лукасу и к Спилбергу
0: относитесь? О, я обожаю. Я люблю.
3: И даже Индиана Джонса.
0: Даже местами Индиана Джонса. Я рассказал, что мне нравится, как он дает морду недругам, а «Звездные войны»
3: только за это?
0: Честно, как ученый, да.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Друзья, пожалуйста, оцените, насколько убедительна была защита Дмитрия. Был ли он убедительным? Заставил ли он задуматься? Разложил по фактам? Или была чистая победа киноадвоката? А мы продолжаем нашу работу и переходим к вопросам. И вопрос от Анастасии Седых, которая пишет: «Всегда интересно было смотреть, как герои приключенческих фильмов находят затерянные города в 21 веке. Неужели в наше время, эпоху самолетов и квадрокоптеров, остались еще такие места, которые нельзя обнаружить с воздуха? Полетал, осмотрел местность, и никакие жутко древние карты не нужны?»
0: Хороший вопрос. Это магия археологии. Несмотря ни на какие современные методы, лидары, квадрокоптеры и воздух, и даже возможность увидеть ландшафт без всяких проблем, это необходимо понимать, что археологу всегда нужно выходить в поле. Все, что находится на поверхности, не всегда является объектами, которые мы должны исследовать. То есть очень много находится под землей. И вот эта вот необходимость выходить в поле, это, наверное, то, что всех археологов каждый сезон толкает на эту работу.
1: Спасибо. Давайте теперь перейдем к вопросам из зала. И я вижу вот там вот руку с огоньком. Дайте, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь кратко.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из Москвы. Вопрос такой. В отношении Генри Шлимана археологи делятся на два типа. Одни считают его, ну, просто очень плохим человеком, который все испортил, а другие оправдывают и считают, что его работа вполне себе была неплоха. К какому типу относитесь вы?
0: Я отношусь к типу людей, которые связывают Генриха Шлимана с его эпохой И могу сказать, что это хороший пример, как я уже говорил, как можно работать с источником. Не очень хороший пример методических историй, то есть как надо копать. То есть, но нужно понимать, что делал он не в наше время. То есть мы там, в 20 веке пришли к системе понимания того, как правильно исследовать тот или иной объект. Поэтому судить его достаточно сложно. Есть, я вам скажу, гораздо большее количество исследователей, которые занимались археологической деятельностью и нанесли больший вред, чем Генрих Шлиман.
1: Спасибо. А теперь я хотел бы предложить вам блиц. То есть в течение 3 минут максимально лаконично отвечать на вопросы. Вчера был рекорд, если не ошибаюсь, 17. Посмотрим. Итак, кто из популярных киногероев, кого из популярных киногероев археологи не любят сильнее других?
0: Никого.
1: Какую лопату предпочитаете, штыковую или вам лучше стоять на совке?
0: Зачисточную.
1: А насколько распространены среди археологов суеверия и какое самое оригинальное?
0: Очень любят, но стараются не рассказывать.
1: Есть ли в реальности злобные враги, мешающие раскопкам?
0: Постоянно, обычно это сами археологи.
1: Встречаются ли ловушки в древних сооружениях?
0: Да, но это связано с бытием археологов скорее.
1: Часто наблюдала, что в фильмах с тематикой эпохи викингов главных героев наряжают в одежду из кожи. С чем это связано?
0: Я уже ответил жестом.
1: Фейспалм. Бывали ли случаи, когда уникальный памятник истории археологи нашли, а потом намеренно закопали обратно?
0: Конечно, да, я это сделал.
1: Самая необычная ваша находка?
0: Пожалуй, разрушенный могильник 10 века. Не знаю, это моя самая любимая находка за последние годы.
1: Археологи действительно используют хлысты?
0: Да.
1: За какую находку вы бы подрались с индианой?
0: За все. Постарался бы набить его морду.
1: Археологи ездят, как в фильмах, поодиночке за находками? Или это всегда команда?
0: Безусловно, команда.
1: А с каким киноархеологом вы бы хотели оказаться на раскопках? Может, с Ларой Крофт?
0: Ой, тут большой список, я не знаю.
1: Затем по всему миру возводили так называемые дольмены.
0: Для того, чтобы общаться с инопланетянами, естественно, а с чем еще?
1: Если бы вы хотели сохранить какой-либо артефакт, то какую или какие ловушки вы бы поставили?
0: Ой, я камень бы, как из Диана Джонс, огромный такой, знаете, на много тонн, чтобы он все время появлялся из ниоткуда и давил всяких негодяев.
1: Расскажите о новейших технологиях и методах раскопок, которые придут к нам в практику.
0: Нейросети, машинный анализ, машинное обучение.
1: Какое самое благоприятное время года для набегов и грабежей?
0: Всегда.
1: А какую суперспособность в духе Индианы вы бы хотели лично для себя?
0: Умение общаться с артефактами.
1: Получается, Индиана Джонс – это, по сути, черный копатель?
0: Нет, это человек своей эпохи, застрявший в 19 веке.
1: Какой специфический навык должен приобрести археолог, помимо владения хлыстом?
0: Систематическое отношение к материалу.
1: Используют ли археологи геофизические методы исследований?
0: Постоянно. В основном, если есть такая возможность.
1: Были ли у вас случаи, когда проведение раскопок в каком-то месте запрещали?
0: Да, но прерывались из-за каких-то событий, связанных в основном с внешними обстоятельствами.
1: Египет. Так. 21.
0: Ого.
1: И мы переходим к более щадящему режиму ответов. И давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Клавдия Херцикнова, Черногория. Вот. Я программист, поэтому я всегда страдаю от того, как меня, мою работу показывают в кино. И с кино мы уже разобрались. Понятно, что работа немножко в жизни и в кино разные вещи. Но что насчет игр? Есть ли игры, которые вы можете порекомендовать? Потому что все-таки это очень интересное занятие.
0: Вы знаете, я даже больше вам скажу, я бы даже не игры порекомендовал. Я с огромным уважением отношусь и с восторгом отношусь к игроиндустрии с точки зрения разработки игровых движков. Ну, не секрет, они открытые, есть Unity, есть Unreal Engine. И благодаря вот этой истории можно становиться, то есть можно неким образом визуализировать историю, археологию, которую вы изучаете. Это я так немножко, чтобы про игровые движки. А по поводу игр, ну давайте, вот, ну, я Mountain Blade люблю. Вот. Цивилизация отличная, просто игра, на мой взгляд. Ну и вообще, или Ведьмак.
1: Сириус Сэм.
0: А, да.
1: Вот там, пожалуйста, дайте микрофон.
6: Игорь Руненков из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Связана ли археология как-то с... Ну, наоборот. Связана ли Атлантида с археологией? И пытаются ли археологи до сих пор как-то найти ее? Или что-то в этом роде?
0: Ну, вопрос Атлантиды разбирался на форуме, если я не ошибаюсь. Там даже есть по поводу какая-то лекция об этом. Нет, не связано, потому что Атлантида является мифом. Поэтому не ищем. Лично я точно не ищу.
1: Вопрос прислан Вячеславом Антоновым из Петербурга. Какова фундаментальная причина тотального отсутствия у художественных фильмов нормальных научных консультантов? Неужели они так много запрашивают за свою работу? Или им такая работа неинтересна? Или режиссеры считают себя умнее?
0: Вот жаль, вот режиссер ушел, вот я хотел у него спросить. Считает режиссера всегда себя умнее, не приглашая специалистов. Я сомневаюсь, что там запрос большой, просто это, значит, сочетание времени. Они хотят быстрее, а специалисты хотят точнее. И иногда у них это не входит.
1: А я вот знаю, что у «Звездных врат» был консультант и египтолог. И что получилось?
0: О, я знаю нескольких консультантов разных фильмов. Давайте не будем о грустном.
1: Так, дайте, пожалуйста, микрофон вот туда. У нас сегодня, кстати, будут выступать люди, которые консультировали всякие сериалы.
7: Ой. Здравствуйте, Алексей, Москва. Вопрос следующий. Сейчас известно, что все науки работают в какой-то коллаборации друг с другом. Вот вопрос по поводу, скажем так, подводной археологии. Занимаются ли ей, учитывают ли изменения береговой линии, есть ли там что искать, там изменения течения рек и что-то в таком духе. Спасибо.
0: Да, безусловно. Подводная археология – это один из разделов археологии. В последнее время, если я не ошибаюсь, меня могут коллеги поправить, произошла даже сдвижка с точки зрения разработки законодательства, потому что была проблема, как оценивать вот остатки кораблекрушения, как памятник, объект культурного наследия, как его ставить на учет. И ребята, ну, в России это очень сильное направление. Вот РГО курирует археологическую деятельность, или Институт археологии имеет большое подразделение, и есть потрясающие результаты работ. Ну, например, по исследованию моста в Новгороде Великом. Подводные работы, которые ведутся зимой, потому что Волхов тогда не имеет такой мути, да, и реконструируют этот мост там с X века. Или есть же очень интересные музейные выставки даже вот в Санкт-Петербурге по Архангелу Михаилу, по кораблю. То есть огромное количество материалов поднято. Это большое направление. Там используется большое количество современных методов и фотограмметрия, и эхолоты, и учитывают изменения береговой линии, и копать, и искать там есть чего. Это достаточно сложное и ужасно интересное направление.
1: Ольга Окман из Нидерландов спрашивает. Я спросила у GPT, как бы могли звать Индиану Джонса на русском? Ответ: Игорь Иванович. Так вот, какой бы артефакт искал Игорь Иванович на территории России, и какое место было бы вам не жалко, зная его методы работы?
0: Мне жалко все места, зная методы работы Игоря Ивановича потенциального. Вот. Но по поводу России. Россия потрясающая страна с огромным культурным наследием. Искать на ее территории можно все от эпохи камня. Между прочим, все-таки археологи из России стали источником вручения Нобелевской премии. Это же большое достижение, будем с вами честны, до позднего времени. Поэтому Россия в этом плане очень богатая.
1: Это вы имеете в виду по АБО, что ли?
0: Я имею в виду по Денисовскому человеку.
1: Ну да.
0: Да.
1: Так. Дайте, пожалуйста, в задние ряды, вот там микрофон.
8: Здравствуйте, Никита, город Обнинск. Во время блица пару раз проскальзывало, так все-таки зачем современному археологу кнут?
0: Вы знаете, сейчас...
1: Волонтеры должны работать.
0: Ну ведь только через боль приходит наслаждение иногда.
1: Так, вопрос задает еще один любопытный. Почему все хайповые фильмы о загадках чего-нибудь имеют местом действия какие-нибудь тропики? Посоветуйте хороший приключенческий фильм, где место действия север.
0: Ну, тропики, потому что это загадочно, и там можно быстро умереть от всяких животных, мне кажется. Индейцев там много, которых можно убивать безнаказанно. варвары. Вот. А по поводу севера, знаете, я не посоветую фильм про археологию, но, наверное, посоветую «Котовый с романтикой», «Дети большой медведицы». Если кто не смотрел, не читал, я вам настоятельно рекомендую. Это немножко про археологию, просто в археологии люди иногда такие же. Посмотрите, это очень красивый фильм про север. Он недавно снятый у нас достаточно, там 5-7 лет назад.
9: Вот сюда дайте, пожалуйста, микрофон. Вот.
10: Здравствуйте, Василиса, город Ейск. Вопрос, а действительно ли были вот такие интересные археологические раскопки, о которых можно было бы снять фильмы, сколько бы он примерно длился?
0: Любой, я думаю, объект археологический и любая экспедиция могут рассказать о своем памятнике, о раскопках очень много интересного. Я не могу привести вам этот спектр, но сказать, сколько он может длиться. Он может быть зарисовкой на 15 минут или коротким видеороликом в ТикТоке за 30 секунд, а может быть бесконечно длительным сериалом. И в том, и в другом, и в третьем случае, если правильный режиссер снимает правильных людей, которые дело вкладывают в эту душу, это будет, безусловно, интересно.
9: Зритель «Пирожок с ковидлом» спрашивает, какая религия каждая религия претендует на собственную истинность, супротив остальных. Какая религия истинна во вселенной Индианы Джонса с учетом обнаруженных им артефактов?
0: А он говорит, что он не религиозен. Он говорит, я не религиозен, он не верит. Он говорит, я верю в правду, в факты, а по итоге верит в мифы. И так и непонятно.
9: Ну там какая-то магия действует периодически.
0: Ну, безусловно, безусловно. Ну, то есть он же видел, как инопланетянин ушел там в параллельную вселенную, он должен был в этот момент как-то...
9: Тоже уйти.
0: Да, тоже куда-то уйти, мне кажется.
9: Давайте теперь дадим микрофон на балкон вот туда. Прошу вас.
11: Спасибо. Меня зовут Захаров Николай, я из Алматы. Хотел бы задать вопрос. Сколько бы сидел Индиана Джонс, если бы все события происходили в реальности?
0: Зависит от страны, наверное, не знаю.
9: И где бы он сидел? В яме?
0: В яме, наверное, в Зиндане каком-то. Если бы археологи поймали, то наколол. Вот.
9: Так, давайте дадим микрофон вот сюда, пожалуйста.
12: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Владимир, город Москва. Наверное, все знают про шведский корабль «Васа», который затонул в 17 веке, был извлечен в середине 20-го. Какое ваше отношение к его извлечению? Его спасли или его испортили? Спасибо.
0: Ну, безусловно, спасли, потому что если вы были в этом музее, то это совершенно потрясающее, грандиозное зрелище, которое предваряло огромная работа реставраторов, специалистов, которые изучали материал. Он же очень быстро затонул, фактически, сойдя со стапелей, и недолго находился. И даже находясь в воде, любой корабль разрушается, да, то есть, и вот это вот, наверное, пример, как сложный артефакт, особенно подводная археология, вот это сложные артефакты, можно сохранять и делать доступными для людей. Потому что, ну, согласитесь, примеров сохранившихся кораблей у нас очень мало. Там есть Роскильды, там викинги корабли, да, какое-то количество тоже. Потрясающая работа. Есть погребальные корабли, которые, но это все равно единицы, то есть это не так много. А вы же сами понимаете, что если вы увлекались морским делом, даже если вы никогда не связаны с морем, что корабль, и вообще я вам скажу, для археологов, особенно мне задавать этот вопрос, сложно, потому что эпоха викингов связана с кораблями, что корабль, это же просто круто. Поэтому, конечно, это потрясающая вещь.
9: Вопрос от Арины Коржик. Как определить внешность человека, найденного на раскопках?
0: Отдать антропологам, провести реконструкцию лица, надеяться, что им будет достаточно материалов для того, чтобы сделать как бы реконструкцию по черепу.
9: Так, вот давайте дадим микрофон во второй ряд для короткого такого лаконичного вопроса и лаконичного ответа.
13: Здравствуйте, Ольга, Москва, кинопродюсер, так уж получилось. Вот такой вот вопрос в связи с всем вышесказанным. Если Индиана Джонс – это сомнительные методы и мотивация, но очень романтичная история, которая приводит людей в эту профессию, а можете ли вы назвать пунктов 5 настоящей мотивации археологов, то почему, три, из Индианы приходят, а почему остаются и продолжают? Вот.
0: Три пункта. Но первый пункт – это желание дать миру информацию, которая до этого была скрыта. Остаются там из-за бесконечной любви к профессии, потому что если ты не любишь эту профессию, заниматься ей невозможно, это очень тяжело местами. Ну и третий пункт – беззаветной любви к родине.
1: Спасибо. Значит, сейчас вам предстоит выбрать, значит, кому вы отдадите, значит, во-первых, книгу «Молот ведьм» с комментариями автора, ну, я имею в виду историка Григория Бакуса, издательство «АС», а также бейсболку и брелок с ископаемым от «Биореактора» и «Несситера Бонс Фэктори». Кому такой набор? Кто этот счастливчик, автор лучшего вопроса, да?
0: Ну, я внутри вспакнул от вопроса про компьютерные игры. Наверное...
1: Вот. Автор вопроса про компьютерные игры.
0: Наверное, программистом из Сербии.
1: Получает молот, ведьм, бейсболку и брелочек. Замечательно. Значит, давайте посмотрим на результаты оценки Дмитрия Завильгельского в качестве киноадвоката. Заставил задуматься, действительно. Спасибо большое. Значит, Василий, вам от нас подарки. Дипломы, блокнот от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Огеда Калор». Пингвины «Питек», «Пингва Оскар» от Павла Краснова и студии «Артефакт». Медаль с логотипом от Андрея Гребенюка и регионального научно-спортивного центра СКФО. Сувениры от gen.ru. Наше большое спасибо. Сейчас мы увидим скетч Юлии Родиной.
14: Задача трех тел. Того, что описано в книге Лю Цысиня, в астрономии не существует.
15: Возможно ли это теоретически?
14: То есть работает не то, что они предсказывают. Благодаря этой книге я тут стою перед вами и чего-то рассказываю.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: довольно-таки давят их численность. Но, тем не менее, в природе же не бывает пустоты, и мелкие птицы играют колоссальную роль в экосистеме. Вот Сергей Волков нам сейчас расскажет, какую роль они играют в экосистеме, и вообще, что это за птички, почему они все похожи друг на друга. Сергей, здравствуйте.
1: Добрый день, Иван. Действительно, наши экосистемы довольно сложно устроены. Многих птиц мы можем наблюдать и в городе, и у себя на дачах. Но это совсем небольшое количество видов, как правило. Потому что если мы окажемся в лесу, видовое разнообразие ненарушенных сообществ окажется на порядок выше, чем в антропогенных или околоантропогенных местообитаниях. И важно понимать, что мы, как правило, наблюдаем либо среднего размера птиц, либо крупных, которых нам проще заметить. Но естественные сообщества более сложные и состоят из десятков и сотен видов, которые образуют своеобразную пирамиду. То есть наверху у нас находятся главные потребители – хищные птицы, но они должны чем-то питаться, и, соответственно, нижние уровни этой пирамиды занимают мелкие птицы или мелкие млекопитающие. Часто мы даже их без специальных знаний в лесу не сможем не то что увидеть, как правило, только услышать, но они формируют своеобразные сообщества, очень важные, поскольку они контролируют размножение всяких вредоносных насекомых, и являются такой промежуточной цепочкой в этих сообществах от низших уровней к высшим. То, что они действительно очень на друг друга похожи, это связано с тем, что в лесных местообитаниях в основном контакт происходит на звуковом уровне, то есть птицы различают друг друга больше по песне, чем по визуальному контакту. Поэтому им совершенно не обязательно быть там какими-то яркими, красочными.
0: Тут дело-то даже не в этом. Дело в том, что они внешне похожи, примерно одинаково выглядят. Когда мы смотрим на млекопитающих, мы где-то понимаем, что есть грызуны и разные мышки. Одна мышка живет в поле, другая, полевка есть, там есть лесная мышка. То есть у них есть некое различие по экологическим нишам. А тут в лесу живут одинаковые птички, похожие друг на друга, разных видов, а потом нам еще орнитологи рассказывают, что они систематически вообще даже не родственники никакие, дальние. Но тем не менее жизненная форма, внешний вид у них, экстерьер, очень похож. Это с чем связано? И если это связано с тем, что они примерно занимают одну и ту же экологическую нишу, то есть питаются примерно тем же самым кормом, убежище где-то у них одинаковое, да, то как они расходятся между собой? Ведь не может быть, чтобы два разных вида в одном месте занимали одну и ту же экологическую нишу. Сходную, да, но одну и ту же. Так же не бывает, наверное?
1: Да, так не бывает. Но они занимают, не совсем, но несколько разные экологические ниши. То есть одни виды, занимают верхний ярус этого леса, другие – средние, а некоторые живут в подлеске или вообще, из кустов не появляются. То есть они, да, внешне похожи, и, может быть, даже в какой-то мере перекрываются их потребности в добыче, да, то есть они питаются, примерно одинаковыми кормовыми объектами, да, в основном, конечно, насекомыми. Но у них в основном, происходит пространственная разобщенность. То есть трудно найти синицу, которая будет кормиться совсем на земле, да, или пищуха, которая приспособлена находить свой корм на стволах деревьев, да, то есть ее трудно представить, чтобы она кормилась где-то в других условиях. Разобщение в основном, проходит по пространственному распределению.
0: Тут интересная аналогия. Я хотел бы подчеркнуть, что это очень важно, что птицы живут в трехмерной среде, в отличие от нас, да, и у них, в отличие от наземных животных, есть возможность поделить это трехмерное пространство. Да, ниши – это некое многомерное понятие, одно из них – это некое пространство. И этим птицы очень напоминают морских млекопитающих, которые часто, зачастую очень похожие как виды, различать их могут специалисты, и живут они все вместе, плавают в межвидовых агрегациях, держатся. Но благодаря разному использованию толщи воды в разное время, на разной глубине, едят разную добычу, тем самым экологически дифференцируют.

0: самое происходит с этими мелкими птахами, да?
1: Да, тут правильное замечание, что еще и разграничение по времени. То есть, как бы, часть дня, допустим, какие-то виды в это время активны, а другие виды в это время совершенно не проявляют активности.
0: Получается, что у нас максимальное разнообразие, да, у птиц сосредоточено вот в этом размерном классе, так условно назовем его мини. Я вот правильно говорю?
1: Да, но мне кажется, это принципиальный, как бы,
0: для всех
1: сообществ, да. То есть, как бы, мелкий размерный класс всегда преобладает.
0: Ну а что, приматы тоже разнообразие в мелком размерном классе аналогично разнообразию в мелком размерном классе тех же самых, там, я не знаю, хищных. Вот, примерно то же самое, мелких обезьянок, и говоря русским языком.
1: Ну да, видов, конечно, больше, да. Но если мы посмотрим по биомассе, то, наверное, с нами сравнится, ну, практически
0: червяки.
1: Червяки, да, да.
0: Муравьи нас побьют, я думаю.
1: Ну да.
0: Мы
1: да.
0: несколько отошли от птиц, да,
1: отошли,
0: но вот
1: да.
0: немножко туда порассуждали. Давайте мы к основной теме нашей беседы вернемся уже после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что дальними родственниками наших кукушек являются удивительные южноамериканские птицы гаоцины? У птенцов-гаоцинов сохранились коготки на крыльях, с помощью которых они карабкаются по стволу дерева. Гаоцины – растительноядные птицы, которые переваривают пищу с помощью ферментации, как коровы, только не в желудке рубцы, а в зобу. Поэтому пахнут гаоцины ужасно и никогда не употребляются в пищу даже индейцами.
0: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Сергеем Волковым, орнитологом, который рассказывает нам о мелких птицах и о том, почему они так важны. И вот, Сергей, у меня зреет два вопроса. В любом порядке, пожалуйста, на них ответьте. Во-первых, всегда ли вот этот вот мелкий размерный класс птиц был столь же разнообразен, как сейчас? И когда вообще все это началось? Откуда вообще эти семейства происходят современных птиц, их, наверное, надо перечислить. Это первое. И второе, ну вот, конечно же, их специализации. Все ли они питаются насекомыми и вообще, может быть, некоторые, как воробьи, которых китайцы истребляли, едят там ценные зерновые, что оказалось неправдой, но тем не менее.
1: Это очень сложный, на самом деле, вопрос, потому что ответ на него может дать палеонтология. И по крупным и средним птицам палеонтология в последнее время очень неплохая. То есть, как бы, мы можем говорить о возрасте происхождения тех или иных семейств, отрядов или даже родов. Вот. А с мелкими птицами это большая проблема, потому что мелкие птицы хуже сохраняются в палеонтологической летописи, и находки там ископаемых мелких птиц, они просто единичны. Вот. Ну, то есть понятно, что как бы так хрупко организованное там, как бы, животное, ему намного сложнее сохраниться. То есть он разлагается, и ткани, и кости намного быстрее, чем проходит фоссилизация. Поэтому тут, конечно, на этот вопрос ответить сложно.
0: Ну, а вот смотрите, вот первые птицы, вот те, которые начали там перепархивать кустах, но я беру одну из теорий. Вот эти самые первые оперенные летающие динозавры, они какого были размера?
1: То, что в большинстве случаев описано, это были довольно крупные формы. Вот. А одни из самых мелких форм, то, что было описано, это порядка 14-15 сантиметров. Насколько они были летающими, трудно сказать, но предполагается, что они действительно были летающими. Вот. Но в последнее время довольно много описаний происходит из так называемых бирманских янтарей.
0: Да.
1: На севере Бирмы есть большие залежи этого янтаря. И вот по невероятной удаче, случайности, я не знаю, как это назвать, да, в этих янтарях содержатся ископаемые животные совершенно разных классов. Там от насекомых и до птиц, похоже, в том числе. Вот. И то, что их находят, это размерный класс, ну, примерно с нынешних калибри.
0: Такие маленькие птички.
1: Такие маленькие, да. То есть, если так вот как бы подходить к вопросу, то, скорее всего, конечно, сообщества были организованы примерно так же, как и сейчас. То есть мелких видов должно было больше быть. То есть, как бы мы, конечно, все знаем крупных, да, огромных динозавров. И, конечно, придя в палеонтологический музей, первое, на что бросается на взгляд, это на огромные эти скелеты. Но чтобы найти вот такую мелкую птичку там размером с колибри, ну, это должно произойти, ну, что-то, наверное, невероятное. То есть течение каких-то там невероятных событий.
0: Но, вот, тем янтарь, не менее, янтарь.
1: Янтарь, да. Вот янтарь одно из таких. Это нам дает как бы повод задуматься, что, видимо, мелких динозавров, ящериц, птиц в доисторическое время было не меньше, чем сейчас.
0: То есть крупные, ну, а вот да, скажите, я первый вопрос со вторым решил поженить. Значит, вот первые птички, они так же, как современные, были в основном насекомоядные, да, то есть поедали вот тех самых, как мы их называем, вредителей, хотя, наверное, для кого-то они целители, могут быть эти вредители,
1: да,
0: тех, кого
1: мы называем. Да.
0: То есть получается, что если первые птицы, самые первые птицы были крупнее, то вот это вот появление мелких птиц, это попытка освоить нишу, да, которую особо никто не занимал, вот нишу поедателей насекомых. Я правильно рассуждаю или нет? Или с самого начала была специализация?
1: Ну, эта ниша, наверное, скорее всего, была занята всякими мелкими рептилиями. Это наверняка.
0: Вот. Ну, детьми там крокодилов, да, разных?
1: Ну, ящериц, которые как бы арбореальные, да, то есть которые ползали по деревьям. Но все равно для них кроны были, скорее всего, недоступны. А это, по-любому, это довольно большой ресурс.
0: Вот. Понятно.
1: И то есть, как бы, должны были возникнуть какие-то формы, которые потребляли тех же насекомых, да, только не только на земле и на стволах, да, но и стремились, как бы, добраться до этих концевых веточек. Вот.
0: Ну, и это позволило,
1: видимо, удобнее,
0: размер,
1: да? Да, это было удобно сделать маленьким мобильным организмом.
0: Понятно. Вот. То есть, они, получается, что действительно так уменьшались. Вот. И теперь о их роли в экосистеме. Да? Вот получается, что кроме вот этих самых мелких птиц, поскольку они заняли эту нишу, уже и бороться, так сказать, с мошкой всевозможной, с мелкими насекомыми некому. Да? Получается, что вот единственные санитары открытых пространств – это эти птицы.
1: Ну, еще, конечно, среди насекомых большое количество хищных видов, которые возникли, видимо, намного раньше, чем позвоночные. Вот, то есть, как бы тут конкуренция, в общем, должна была быть довольно серьезной. Вот, для примера, может привести тех же стрекоз, одних из древнейших организмов, которые прекрасно летают и которые хищные. То есть, конкуренция-то наверняка была. Но, возможно, возникали какие-то ситуации, когда либо их не было, да, либо их количество было недостаточное, и в эту нишу могли попытаться проникать животные из других, так скажем, сфер.
0: Не, ну все равно они не конкуренты птицам. То есть птицы утвердились в этой нише благодаря тому, что они летают, они более мобильны, да, они более подвижны. И,
1: ну да, и они менее там зависят от каких-то внешних условий.
0: Ну понятно, тут ясно, что они должны были победить. Ну вот они победили, да, и в нашей полосе они приспособились к самым разным, так сказать, нашим причудливым погодно-климатическим условиям, которые меняются, да, и так, в общем-то, было довольно давно, если не сказать всегда, да, но вот действительно, средняя полоса – это не экватор, где условия более-менее понятные, стабильные и так далее. И прекрасно птицы, наверное, до того, как человек начал их давить, они справлялись с этими погодно-климатическими условиями, приспосабливались каким-то образом, да, и одной из адаптаций были миграции или кочевки, да, я правильно все говорю?
1: Да, мелких, да, конечно.
0: Воробьинах. То есть они кочуют, видимо, да, так в более теплые края, где есть чем питаться. Кстати, чем они питаются, когда нет насекомых?
1: Ну, собственно, насекомоядные, они продолжают оставаться насекомоядными, да, то есть когда у нас приходит осень, да, и большая часть насекомых исчезает, они вынуждены мигрировать. Ну, есть, соответственно, группы, конечно, которые имеют либо смешанное питание, то есть наполовину насекомыми, наполовину какими-то семенами, а есть чисто семеноядные виды, которые практически круглый год в основном ориентируются на всякие семена. Например, те же воробьи, да, хотя, в принципе, летом птенцов они все-таки пытаются выкармливать все равно насекомых.
0: А синички?
1: Синицы, у них тоже смешанное питание. Летом это в основном насекомые, зимой смешанные, то есть какие-то семена. И они выискивают насекомых, которые там забились под кору на зимовку. И тратят на это довольно значительную часть светового дня.
0: Понятно. О том, как вот эти мелкие птички питаются зимой, мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что рекорд дальности беспосадочного перелета принадлежит вовсе не планирующим птицам, как может показаться? Суперрекордсменом беспосадочного полета без перерыва на отдых и кормежку является самка малого веретенника с романтичной кличкой Е7. Заметим, что веретенники принадлежат к семейству бекасовых. Е7 пролетела, не отвлекаясь на еду и отдых, 11 680 километров. Она летела над Тихим океаном со своей родины, Западной Аляски, на Новую Зеландию, где веретенники проводят большую часть года. Наблюдавший рекордный перелет орнитолог Роберт Гилл-младший установил, что во время перелета птицы применяли машущий полет и почти не планировали. На основании этих исследований Гилл сделал парадоксальный вывод: планирующий полет требует больших энергетических затрат, нежели машущий полет веретенника.
0: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа о животных с Иваном Затевахиным. И теперь мы с вами можем перейти к обсуждению того, как мелкие птицы пережидают непогоду, почему они остаются в городах. В этой связи вопрос номер один. У нас очень часто сейчас вот говорят, и такое вот движение развивается, что давайте мы будем подкармливать птичек зимой в городах. Вообще имеет смысл это делать? Или давайте пусть они улетят там куда-то, куда они привыкли улетать. Зачем их подкармливать в городах? Вообще в чем смысл?
1: Вопрос сейчас очень актуальный. Птиц всегда традиционно люди подкармливали. И в деревнях оставляли какую-то часть урожая, и в городах, да, где население, ну, ограничено, так скажем, своей возможности общаться с дикой природой, да, то есть как бы вот выйти там на выходные в парк и покормить там птиц, ну, это хоть какое-то общение, да, может быть, не полное, но все равно. Вопрос, стоит ли или не стоит подкармливать, сложный вопрос, потому что в последнее время появилось такое мнение, что поскольку кормушки, они довольно как бы ограничены все равно и количество, и распространение имеют. То есть как бы вокруг них концентрируется довольно много птиц, да, то есть как бы больше, чем обычно в лесу, да, где корм распределен как-то более-менее равномерно. И
0: ну, да,
1: с этим происходит быстрое заражение птиц, ну, либо паразитами, либо вообще там какими-то вирусами, что приводит в некоторой степени к ослаблению вот таких городских популяций. Ну, это действительно, наверное, так, да, потому что понятно, что где такие большие концентрации, они приводят к тому, что передача там либо паразитов, либо как бы инфекции происходит быстрее. Но все-таки это не очень частое явление. И из-за этого как бы прекращать подкормку, мне кажется, было бы неправильно.
0: Вот объясните, а зачем нужно подкармливать птиц, которые, ну, до того, как человек начал строить там деревни, города, прекрасно себе питались там в каких-то вот похожих мест обитания, да? Ну, пусть они в лес летят.
1: Ну, а значительная часть все-таки птиц и остается в лесу.
0: Да.
1: То есть, как бы, вот в городах или там в городских парках, или там в скверах концентрируются, как правило, местные птицы, которые гнездятся в городской агломерации. И вот эта подкормка — это существенная помощь городским птицам просто пережить вот эти сложные зимние времена, потому что как бы найти столько же корма в городе, как, допустим, в лесу, им сложнее. Если мы перестанем подкармливать, то, возможно, у нас в городе просто станет меньше птиц.
0: А зачем они нужны в городе вообще?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, регуляция численности всяких патогенных беспозвоночных. Потому что я думаю, что многие из нас видели деревья, пораженные гусеницами или разными другими там насекомыми. в нормальной ситуации обычно вот в диком лесу на таких участках происходит быстрая концентрация птиц, и они численность этих вредителей доводят до, в принципе, ну, как бы нормального для природы уровня. В городах сложнее. Здесь и деревья более ослаблены, они более подвержены нападению всяких паразитов. И сообщества, те же птичьи, да, более просто организованы. То есть, как бы, если в лесу у нас там 30-40 видов обитает, да, которые могут наверху там этих гусениц собрать внизу или там как бы на стволах, то в городе, собственно, у нас 5-6 видов, хотя иногда бывает численность их высокая, но они все равно не справляются с этой задачей.
0: Понятно, вот, поэтому... то есть недостаточно видовое разнообразие. Тут вот за что побороться-то стоит, да, как-то вот за видовое разнообразие.
1: Но, к сожалению, в городе за это сложно бороться, потому что наши скверы, это, конечно, далеко не лес, да, то есть структура совсем упрощена. Нет кустов, нет подрезка, подроста, то есть как бы нет места, где некоторые виды могли бы, за что могли зацепиться и остаться в городе.
0: Ну, вот такой парадокс получается, да, что птицам негде есть, вот, а и поскольку им негде есть, их нету, и тогда появляется огромное количество вредителей, которых, по идее, должны есть птицы, а их нет. В силу указанной причины.
1: А их нету, да.
0: В силу того, что их среда обитания сильно обеднена, да, то есть очень простые сообщества. Вот в идеале, наверное, какие-то там более сложные какие-то были бы сообщества, да, парки, которые сами себя регулируют, а не человек там высаживает что-то. Я правильно понимаю?
1: Да, совершенно правильно. И вот, Иван, вы привели пример воробьев в Китае, да? Это да. Тоже та же ситуация. Сельскохозяйственные поля – это упрощенные структуры. То есть это монокультуры, на которых может закрепиться 2-3 вида. И вот воробей может. Ну да, но поедая насекомых, он приносит какой-то вред, там, поедая какое-то количество и семян. Если мы будем обращать внимание на то, что он поедает семена – только, и игнорировать то, что при этом уничтожается огромное количество насекомых, ну, придем к совсем неправильным выводам, как, собственно, в свое время было и в Китае. Уничтожив воробьев, которым казалось, что они поедают много риса, столкнулись с проблемой то, что регулировать расплодившихся вредителей того же риса стало практически невозможно, да. Сейчас, правда, немножко другая ситуация, то есть на помощь пришла химия, вот, то есть как бы можно это все залить большим количеством каких-то инсектицидов, и вредители исчезнут, но все же знают, что потом эти все инсектициды окажутся в нашей пище.
0: Да, это с одной стороны. С другой стороны, появятся новые мутации этих самых вредителей, которые уцелели при поливке инсектицидами, то есть уже адаптированы. Да. И это бесконечный цикл.
1: Да, вот. Это огромная проблема. Таких насекомых все больше и больше, которые устойчивы к инсектицидам.
0: А птиц, которые могут их есть, нет. Потому что они были потравлены теми же самыми инсектицидами.
1: Да. Тоже, да, да, да, потому что все-таки у насекомых приспособление происходит намного быстрее, чем у позвоночных с высоким обменом.
0: Ну, с темпом размножения, прежде всего, с более высоким.
1: И, конечно,
0: ну, не хотелось бы заканчивать на грустной ноте, но что мы можем сказать, что, уважаемые радиослушатели, берегите птиц, следите за своими домашними животными, охотящимися на мелких птиц, собаками, кошками. Давайте немножко поможем, может быть, подкармливая, как Сергей нам рекомендовал делать. И чем разнообразнее будет пернатая фауна, тем здоровее будут наши экосистемы. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Это была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Сергеем Волковым. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных.

0: Все по-настоящему крупные дела делаются только в одиночку. Коллективные решения всегда половинчаты и потому недостаточно эффективны. Сергей Мавроди.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Пирамида». И у нас в гостях кандидат экономических наук и автор канала «Простые числа» Олег Камолов. Привет, Олег.
2: Добрый день.
0: В 2011 году на экраны вышел фильм Эльдара Салаватова «Пирамида». Картина рассказывает историю жизни Сергея Мавроди и его знаменитой компании МММ. Главный герой, бывший научный сотрудник Сергей Мамонтов, уволенный по сокращению штата, ищет, куда бы применить себя и свой незамутненный интеллект. Его пытливый ум каждую минуту предлагает своему хозяину очередную затейливую схему легкой наживы. В конце концов, Мамонтов останавливается на одном из вариантов. Он заказывает макет ценной бумаги с имперской вязью, богатым орнаментом, водяными знаками и собственным портретом в самом центре. Этим псевдокупюром он сам назначает цену и начинает торговать по принципу «сегодня всегда дороже, чем вчера». Начинается активная рекламная кампания. Чуть больше 2 недель оказывается достаточно. Народ уже выстраивается в очереди за мамонтовками, а сам Мамонтов становится едва ли не национальным героем. В этой ситуации не мудрено обзавестись завистниками и недоброжелателями. Ведь благодаря своим 100% месячных в ответ на 50% годовых, которые предлагают его конкуренты, он сманивает у них большую часть реальных активов. В управлении этих банков понимают, что такого наглеца, как Мамонтов, проще убить, чем призывать к ответственности. В то же время российская администрация охвачена паникой. Никто из управляющих во власти не имеет понятия, как прекратить этот беспредел. Против них больше 10 миллионов вкладчиков. А это уже электорат.
1: У меня, знаешь, с точки зрения зрителя, касаемо фильма про Мавроди, сложилось хорошее мнение, потому что передача атмосферы 90-х все-таки хорошая. Понятное дело, то, что они много чего приписали, чтобы был более интересный сюжет. Но то, что касаемо именно Мавроди, мне кажется, что они довольно-таки его романтизировали и пытались показать его таким благородным человеком, который единственная цель которого была в жизни, это помочь людям. И все эти пирамиды были сделаны только для того, чтобы помочь людям в финансах в эти тяжелые 90-е годы.
2: Ну, действительно, фильм создает такой апологетический образ Мавроди. Несколько, я вижу, пересечений с фильмом «Олигарх», который мы обсуждали некоторое время назад. Соответственно, благоприятный образ такого нестандартно мыслящего человека, атланта, прогрессивного предпринимателя, который вступает в неравный бой с государством, с чиновничьей машиной, которая пытается отрубить ему крылья, вот, усадить назад на землю и загнать в рамки вот этой бюрократической машины, которая не позволяет человеку реализовать свой потенциал, свои способности. С другой стороны, все-таки в фильме несколько раз сам Мамонтов, ну, Мавроди, говорит, что ресурсом его проекта, его пирамиды МММ, является человеческая жадность. А значит, по сути дела, таким образом он фактически признается в том, что на этой жадности наживается. И мне трудно здесь найти какие-то объяснения в духе каких-то прогрессивных идей, мыслей и замыслов,
1: которые вкладывал Мавроди в свой проект. Мы с тобой до этого обсуждали перед интервью. Я посмотрела кучу интервью с ним и его комментарии, там, даже по поводу фильма, хотя он сказал, что его не смотрел. И ему сказали, все люди вкладывались в МММ из-за жадности. Он говорит, нет, не из-за жадности. И он всегда это отрицал, кстати говоря, но это в фильме именно это показано, но да, в жизни он так не высказывался.
2: Да, но именно по этой причине сам Мавроди негативно оценил фильм, и в интервью Гордону, кажется, может быть, где-то еще он повторял эти слова. Мавроди утверждал, что фильм полностью переврал и его личность, и атмосферу того времени, и, вообще говоря, не имеет никакого отношения к реальности. Возможно, потому что в фильме довольно четко прослеживается такой довольно такой приземленный, материальный, не идеалистический взгляд Мавроди, реального Мавроди на жизнь, в силу того, что он действительно вполне прагматично использовал человеческие слабости, низкий уровень финансовой грамотности населения, еще неспособность и неготовность недавно советских людей сопротивляться новым рыночным реалиям, провокациям, вызовам, с которыми столкнулась страна в начале 90-х. Он выгодно воспользовался этой конъюнктурой, обогатился на этом, обогатилось и его ближайшее окружение. Ну и теперь, конечно, самому Мавроди очень выгодно представлять себя благодетелем за народное благосостояние, хотя на самом деле, конечно, трудно себе представить, каким образом можно оправдать появление финансовой пирамиды заботой о общественном благосостоянии. Ведь на самом деле не надо быть человеком с экономическим образованием, чтобы понимать, высокие доходы не могут браться из ниоткуда. Любой инвестиционный проект приносит прибыль только тогда, когда он вложен в какое-то материальное производство, создание услуг, товаров, тех, которые находят спрос со стороны населения. И таким образом создание материальных благ в конечном счете может приносить инвестору некоторую прибыль в виде отдачи от капиталовложений. Поскольку сам Мавроди в своей системе МММ не вкладывал принесенные людьми деньги в какие-то промышленные проекты, а прибыль от этой пирамиды возникала исключительно благодаря привлечению новых вкладчиков, такая система не могла существовать долго, и она, в принципе, не жизнеспособна с экономической точки зрения. Поэтому она в любом случае должна была когда-нибудь рухнуть рано или поздно, и говорить о том, что он создал какую-то уникальную кассу взаимопомощи, как тогда говорила реклама МММ устами Лени Голубкова, который, в общем, убеждал наших соотечественников нести туда деньги. Дескать, вот такая касса взаимопомощи, такой бассейн.
1: Что там было? Я не бездельник, жена... я партнер, по-моему, в рекламе.
2: Ну, да, я не халявщик, я партнер, но жена Лени Голубкова, они там сидели на кухне и обсуждали, что же это такое на самом деле. И вот жена его придумала, что на самом деле это какой-то бассейн, куда по трубочкам вода приходит, это значит, люди приносят деньги, которые им не нужны в настоящий момент, а те, кому деньги нужны, они из этого бассейна денежки забирают. И таким образом он всегда полон. Но очевидно, что речь не шла о создании кассы взаимопомощи. Люди не относили эти деньги туда с целью поделиться с соседом. Они несли эти деньги туда, чтобы через какое-то время забрать в 2-3 раза больше в силу того, что сам Мавроди гарантировал постоянный рост этой кассы и постоянный рост отдачи от вложенного капитала. Ну а такая система может работать только в том случае, если она основана на каком-то очень прибыльном производстве. А поскольку никакого производства ни товаров, ни услуг под пирамидой МММ не существовало, то она, опять же, по законам экономики не могла существовать долго, и ни о каком решении проблем народного благосостояния речи не могло идти. Это временная мера, смотри, временная история, которая в любом случае когда-нибудь бы рухнула.
1: Он же тоже на это прекрасно всегда всем отвечает, о том, что он все эти деньги потом хотел вложить в госкомпании, нет, в заводы, и чтобы потом разделить между всего населения все эти акции, чтобы они действительно от них получали там дивиденды и так далее.
2: Ну, потом хотел вложить, но не вложил же. Хотя
1: ну, как ты
2: система считаешь, работала как классическая
1: ну, как
2: пирамида.
1: Как ты думаешь, вообще могло ли быть это вообще в 90-х и при условиях капитализма, чтобы был какой-то человек, который бы действительно вложил все эти деньги в заводы и так далее, и боролся бы с этой системой, которая там за копейки выкупала все госпроизводства и так далее.
2: Ну, на самом деле, вот мы все говорим про Мавроди, как про главного мошенника 90-х, а ведь на самом деле его пирамиды МММ – это просто такие детские игрушки в сравнении с той финансовой пирамидой, которую в 90-е построило государство.
1: И которая привела к дефолту в 98-м году.
2: Система государственных краткосрочных облигаций – это пирамида похлеще МММ, в которой были включены куда более широкие слои населения, и иностранцы в том числе.
1: И банки тоже в этом
2: банки,
1: участвовали.
2: И сама система. Если Мавроди, на мой взгляд, лишь хотел обогатиться на доверчивых людях, на их жадности, на эксплуатации их таких вот не самых лучших человеческих качеств, то система государственных краткосрочных облигаций, запущенная в 90-е годы, носила своей целью обеспечение условий для приватизации отечественных предприятий. Как это работало? В двух словах расскажу, если это допустимо по нашему формату. Система ГКО, как она подавала государством для общества. Государство создает некоторый инвестиционный фонд, куда привлекает деньги от населения, от фирм, от иностранцев, для того, чтобы, собрав деньги, свободные деньги в экономике, вложить их в материальное производство, в сельское хозяйство, в промышленность, запустить создание товаров и услуг, обеспечить рост занятости населения, борьбу с безработицей, использование других факторов производства, а прибыль, полученная с этих инвестиций, должна была вернуться покупателям этих государственных краткосрочных облигаций в виде купонного дохода по облигациям. И таким образом государство государство должно было, используя свои макроэкономические рычаги, саккумулировать свободный капитал и направить его на развитие промышленности. Убили бы таким образом двух зайцев, как объяснялось это тогда. И промышленность бы подняли сельским хозяйством, и люди бы получили свою копеечку от прибыльных, эффективных, растущих предприятий, которые, конечно же, тут же бы расцвели, ведь мы же перешли к рынку, а это достаточное условие, как тогда считалось, для того, чтобы экономика решила все те проблемы, которые накопились в плановой, неэффективной, отсталой экономике Советского Союза. Ну, это буквально, я, можно сказать, цитирую сторонников Гайдара того времени. Но на самом деле, для того, чтобы эта система работала, ну, скажем так, она не могла работать тогда по определению. Она изначально работала как мошенническая схема, потому что государство тогда было совсем не тем государством, как мы его привыкли видеть сегодня. Тогда у государства не было ни капли авторитета со стороны населения, со стороны бизнеса. Это сегодня у нас государство, десятилетиями идя по пути политики макроэкономической стабилизации, убедило общество в том, что у нас дефолта не будет, у нас всегда нулевой дефицит бюджета, низкий госдолг, хотя мы видим в 2022 году из-за СВО государство опять погрузилось в дефицит, и вот уже есть некоторые проблемы и низкая уверенность инвесторов в том, что государственные облигации будут надежными. Но все же, в 90-е годы кто верил государству? Ну, трудно было найти человека, который всерьез воспринимал заявление Ельцина.
1: Извини, на секунду, да. Меня больше всего удивило, что, по-моему, в 93-м году Мавроди на Новый год выступал вместо президента. Да. Это просто...
2: Ну, это канал НТВ, тогда он не был частью государственной пропагандистской машины. Но все равно, да.
1: Я к тому, что ты рассказываешь о том, что государству не доверяли, и к тому, что Мавроди даже на Новый год выступал с поздравлением, это большого стоит, я считаю.
2: Да, и это очень характерно, действительно. Так вот, для того, чтобы убедить людей покупать эти облигации и давать государству деньги, и покрыть тот риск, который понимали все здравомыслящие люди, как можно отдать деньги этому государству, которое не способно ни на что, кроме как заниматься распилом общественной собственности. Государство предложило очень высокий процентный доход по этим облигациям, который превосходил все любые инвестиционные проекты, которые могли вообще возникнуть на территории России. Ну, собственно, высокий купонный доход покрывал имеющийся риск. И таким образом получилось, что облигации государственные, вместо того, чтобы выступать источником аккумулирования лишних свобод средств экономики с целью дальнейшего приложения их в промышленности, стали играть роль настоящего пылесоса, который выкачивал все средства, и свободные, и несвободные, из всех секторов экономики. Руководители предприятий, вместо того, чтобы выплачивать людям заработные платы, развивать производство, инвестировать в покупку станков, оборудования, наоборот, банкротили свои предприятия, тратили все фонды заработной платы с целью прокрутить их через систему государственных краткосрочных облигаций и получить быструю прибыль с минимальным риском. Ну, как тогда считалось. В государственные краткосрочные облигации вкладывались все. И бандиты, и чиновники, и РПЦ, и иностранцы. Особенно иностранцы. И именно ради того, чтобы привлечь в эту систему иностранцев, государство проводила специфическую монетарную политику, которую мы давно уже с вами не наблюдали в практике Центрального банка и Минфина российского. Вот мы все привыкли считать, что, ну, уже видим из своей практики, что рубль — это валюта слабая. Чуть что, сразу рубль обваливается. И мы помним, как в 2022 году начались санкции, рубль улетел там к 120 рублям за доллар, что довольно традиционно уже в последние 20 лет так и происходит. В 90-е же годы картина была ровно противоположной. Экономика рушилась год за годом, ВВП за 8 лет упал почти в 2 раза, а рубль оставался примерно на одном и том же отношении к доллару. Ну, можно вспомнить, это примерно там 6 тысяч, 6500 рублей за 1 доллар. Держался этот курс несколько лет, несмотря на то, что предпосылок реальных макроэкономических к стабильному крепкому рублю не было.
1: Почему он потом
2: 20... Ну, как раз после дефолта, когда система эта рухнула, но как ее государство поддерживало на плаву? Как оно обеспечивало крепкий рубль в условиях падающей экономики? Ведь на самом деле в экономике, в которой ВВП из года в год снижается, никакого доверия к рублю нет. Значит, все должны были избавляться от рубля, его курс должен был постоянно падать по отношению к доллару, а он оставался крепким. Почему? Потому что государство искусственно поддерживало крепкий курс рубля. Каким образом? Постоянно вбрасывая на валютный рынок доллары из государственных резервов. То есть создавался избыток долларовой массы, это девальвировало курс доллара по отношению к рублю, и таким образом рубль поддерживался на устойчивом уровне.
1: Но сейчас же тоже таким же образом...
2: Сейчас я объясню, сейчас как раз ровно противоположным образом действует государство. Оно наоборот изымает доллары из экономики, чтобы долларов было мало, и доллары были дорогими. Ну, по крайней мере, до 2022 года система работала именно так. Сейчас турбулентный период такого перехода к новой модели, наверное, уже не с долларом, а с юанем в центре российской финансовой системы. Ну, об этом чуть позже поговорим. В 90-е рубль был крепкой валютой, что противоречило вообще логике вот этого суженного воспроизводства, в котором находилась российская экономика, которая с года в год скукоживалась, съеживалась, а рубль крепкий. Центральный банк тратил миллиарды, десятки, там, сотни миллиардов долларов на поддержку этого курса, просто вбрасывая в эту топку финансового рынка все свои золотовалютные резервы. И к 98 году их вообще почти не осталось, что и привело к девальвации, резкому падению курса рубля относительно доллара. Государство просто не смогло более обеспечивать устойчивость российской валюты. Зачем оно это делало все предшествующие годы? Чтобы привлечь в покупку ГКО иностранцев. Иностранец как мыслит? Он видит облигации, номинированные в рублях. У иностранца рублей нет, у иностранца доллары. Он берет свои доллары, меняет на рубли, вкладывает в ГКО и ждет, пока эти ГКО обернутся, ну, например, там, в течение года. Через год он продает свою облигацию, получает за это хороший купонный доход, а затем должен эти рубли назад перевести в доллары, потому что американцу, очевидно, нужны там доллары, а не рубли. Для того, чтобы американец, иностранец любой, был уверен в том, что за время, пока его деньги ходят в обороте, вложенные в систему ГКО, не обесценятся, то есть за это время доллар не вырастет в цене относительно рубля, государство гарантировало стабильность рублевого курса. То есть, условно говоря, на начальном этапе доллар стоит, ну, например, 5 рублей, вы продали доллары за 5 рублей, за 1 доллар получили 5 рублей, вложили 5 рублей в облигацию, облигация обернулась за 1 год, и вы вместо 5 рублей получили 10 рублей. Но если за это время доллар вырос в цене с 5 рублей, скажем, до 50, то вы, обменяв рубли обратно на доллары, получите сумму меньшую, чем вы вложили в ГКО. То есть, таким образом, для того, чтобы иностранцы могли получать прибыль от вложений в государственные облигации, нужно было гарантировать стабильность курса российской валюты, что и делал Центральный банк. Все это делалось в угоду иностранным инвесторам, чтобы они вкладывались в ГКО, несли туда деньги и аккумулировали иностранные активы в государственный вот этот фонд, созданный для ГКО. Но в конечном счете, зачем вся эта пирамида затевалась, зачем все эти финансовые инициативы рождались в коридорах российского правительства? Все это делалось для того, чтобы саккумулированные средства передать российскому олигархату, а именно той самой семи банкирщине, владельцам семи крупнейших российских банков. На счетах этих коммерческих банков правительство размещало средства, полученные в том числе от эмиссии ГКО. Затем эти самые семь банкиров на залоговых аукционах выдали назад эти деньги правительству под залог акций крупнейших российских компаний. А когда государство не смогло вернуть эти деньги назад банкирам, акции перешли в собственность российским олигархам. То есть, по сути дела, государство сначала отдало олигархам свои деньги, полученные от ГКО, затем олигархи выдали их назад в кредит государству в рамках залоговых аукционов, а потом, когда эти деньги не были вернуты назад в частные банки, олигархи получили от государства заложенные акции крупных компаний. То есть, по сути дела, вся эта система была создана для того, чтобы обеспечить финансовые условия для второго этапа приватизации, когда крупнейшие ресурсные предприятия достались известным российским олигархам. То есть, фактически, вся система была создана для того, чтобы окончательно убить государственный сектор и передать наиболее прибыльные активы в руки эффективным собственникам, российским олигархам, которые до сих пор базируют свой доход на владении этими крупнейшими предприятиями, приватизированными в ходе 90-х годов. Ну, так в итоге, в конечном счете, когда система выполнила свою задачу, когда уже дальше было невозможно поддерживать устойчивый курс рубля, поскольку золотовалютные резервы кончились, государство обанкротило вот эту модель ГКО через известные события 98-го года. Накануне, как известно, Ельцин, выступая перед аудиторией в СМИ, заявил, что никакой девальвации не будет, твердо и четко, с тех пор мы верим всем заявлениям власти, особенно сегодня, когда нам говорят, мобилизации не будет, твердо и четко, там, значит, пенсионный возраст не будем повышать твердо и четко. Ну вот, когда такие бескомпромиссные заявления делает какой-то представитель высшей бюрократии, ну, у меня, например, сразу мысли обращаются к событиям 98 года, и, в общем, примерно такой же результат мы на выходе и получаем. Если что-то вам пытаются утверждать наши высшие чиновники, обычно происходит все ровно наоборот. Вот так оно и произошло. В 98 году государство перестало поддерживать рубль, то есть перестало закидывать доллары на валютный рынок, поскольку доллары просто кончились. Последний транш от МВФ, который был получен в виде кредита, был по сути, потрачен на то, что приближенные к российской политической верхушке олигархи и иностранные инвесторы вывели свои активы, то есть поменяли рублевые облигации на доллары, а доллары вывели из экономики, то есть, по сути, кредит МВФ был потрачен на то, чтобы привилегированные персоны скинули свои облигации и вышли из системы до ее краха. А те, кто не обладал этой информацией инсайдерской, не имел доступа к принятию решений, фактически на своих плечах вынесли всю тяготу кризиса. То есть, по сути дела, государство отказалось от своих обязательств и объявило дефолт, ну, технический дефолт, не совсем в полной мере отказалось от обязательств, просто превратило краткосрочные облигации в долгосрочные. И тем самым отказалось выплачивать купонный доход и тело облигаций по тем бумагам, которые были выпущены ранее. Это спровоцировало глубокий экономический кризис в России, который был преодолен за счет, по сути, единственного ключевого фактора. И это не растущая цена на нефть, как кажется, то есть вроде все думают, с дефолтом мы вышли, потому что потом стала расти цена на нефть. Нет, нефть стала дорожать уже 2000-е. А в конце 90-х из дефолта Россию вывело то, что растущая инфляция обесценила зарплаты трудящихся. То есть, по сути дела, цены в сентябре 98-го года выросли на 40% за один месяц, а зарплаты остались теми же. То есть, фактически...
1: Но они же все 90-е росли, эти цены бесконечно.
2: Нет, само собой, но к 98-му году все-таки гиперинфляция уже сошла на нет. Не было 2000-й инфляции, как в 92-м году. Но в 98-м году произошел новый всплеск инфляции и за один месяц обесценил зарплаты. То есть ранее вместе с инфляцией все-таки хоть как-то росли зарплаты. Понятное дело, что инфляция росла опережающими темпами и в реальности население беднело. Но в 98-м году произошел просто всплеск, ну за один месяц на 40% выросли цены. А зарплаты практически не выросли. И таким образом предприятия просто сбросили свою избыточную финансовую нагрузку на плечи трудящегося населения, которое молча это приняло. Ну, поскольку не умело протестовать, ну, организованно, не могло защитить свои права какими-то эффективными способами, а крупная собственность уже была попилена между крупнейшими олигархами, население вынуждено было только наблюдать за этим.
1: В качестве Мавроди, в качестве оправдания постоянно говорят, если бы не... травля на него с точки зрения госструктуры. Хотя, с одной стороны, я не понимаю, он вступил в Госдуму. У него он бы мог набрать кучу связей, там, его звали там, на совещание. Он настолько волк-одиночка, который не хотел с ними никак контактировать, он действительно же один, создал эту пирамиду. Даже эти двое, его там брат и жена брата, никак особо не участвовали в этой пирамиде, насколько я знаю, он сам все это придумывал. Он бы мог поступить хитрее, все-таки там какие-то завязать связи в Госдуме. Он явился только на одно собрание, насколько я знаю, через год его убрали. Хотя он мог там 4 года быть депутатом.
2: Ну, он, я так понимаю, и никогда не отрицал, что шел в депутаты исключительно за депутатской неприкосновенностью,
1: да,
2: чтобы избежать уголовной ответственности.
1: Ну, раз он говорит о том, что он бы мог повлиять там на жизнь людей, на жизнь так, государства в то время, он же мог как-то сотрудничать. Неужели он понимал, что и думал о том, что он один-единственный сможет бороться со всей властью. Потом он, по-моему, создал вотум недоверия государству. Да?
2: Ну, и... Очевидно, он переоценил свои политические возможности, и слишком высокие амбиции сыграли с ним злую шутку. Он, видимо, полагал, но я могу только предполагать, что государству есть дело до его рейтинга в глазах населения. То есть он полагал, что если вдруг он сможет инициировать референдум, на этом референдуме общество примет какое-то решение о недоверии правительству, президенту, то правительство грустно вздохнет, согласится с этим и покинет свои посты. Это то самое правительство, тот самый президент, который из танков расстреливал парламент и совершал просто такой военный переворот, полностью нарушая конституцию, совершенно этого не опасаясь. И понятное дело, что Мавроди смяли, хотя не было никаких законных оснований к этому. Финансовые пирамиды не были запрещены тогда. Он, как и российские олигархи, по сути, использовал пробелы в законодательстве и для собственного обогащения. Это сегодня уже такие финансовые махинации законом не разрешены. Но в конечном счете просто по формальному поводу государство наложило на него свою волосатую лапу.
1: За неуплату налогов. Я это к чему веду? К тому, что он действительно достиг такого высокого уровня, И он всегда говорит о провале МММ, то, что это никак не махинации, не мошенничество. Это все потому, что он пошел против системы, он хотел людям как лучше. И действительно была рекламная кампания против него, которая якобы там разрушила весь его бизнес, его пирамиду, потому что они там поливали его грязью и портили его репутацию. Как ты думаешь, если бы... Ну, действительно, государство вмешалось, это логично. Но как ты думаешь, если бы государство не вмешалось, как долго бы такая пирамида смогла просуществовать?
2: Нет, ну система знаешь, все равно рухнула, рано или поздно.
1: Подожди, у меня еще знаешь, в чем сравнение, когда готовилась? Мне кажется, они чем-то похожи все равно на частные современные даже банки. Они тоже берут деньги. Допустим, ты вкладываешь деньги, ну, по мне, я не особо в экономике разбираюсь, ты вкладываешь деньги, тебе дают за это процент, потом они эти деньги все равно используют, дают другим людям в кредит под больше процента, и за счет этой разницы зарабатывают деньги банки. И если в один момент, как говорил Мавроди, то, что его репутацию подпортили, у людей началась паника, они начали максимально быстро там снимать деньги, переставать там покупать его новые... мавродики, как они их так называли. И поэтому все это посыпалось. Если к любому банку таким же образом обратиться, и были такие примеры, насколько я знаю, очень много, я там читала и в Америке, по-моему, тоже. Если люди, которые вкладывали туда деньги, они перестают доверять этому банку, и там, если в СМИ впустить какую-то пиар-акцию негативно настроенную по отношению к этому банку, люди начнут максимально снимать оттуда денег, и на всех денег не хватит, и банк тоже рухнет. Объясни, пожалуйста, эту систему подробнее.
2: Ну, все же не совсем корректно ставить знак равенства между финансовой пирамидой и коммерческим банком, поскольку банк, если он не занимается махинациями...
1: Потому что привлекает... у них есть госгарантии, это я понимаю.
2: Нет, ну, даже если госгарантии нет, банк привлекает деньги для того, чтобы вложить их в реальное производство. То есть прибыль банка в конечном счете является той частью прибыли, которой с банкиром поделился промышленный капиталист за право привлечь суду на организацию производства. То есть в этом смысле под деятельностью финансовой системы, опять же, если мы говорим о ее каком-то нормальном состоянии, не связанном со всякими девиациями в условиях кризиса, все-таки лежит материальное производство. Банк привлекает вклады для того, чтобы вложить их в промышленность, сельское хозяйство, запустить производство, создать новую стоимость и часть этой стоимости себе присвоить. Финансовая пирамида никак не связана с материальным производством. Это просто такая система накопления денег. Ну, даже не то чтобы обмена, потому что в конечном счете большая часть участников пирамиды деньги теряет. То есть они несут его в одностороннем порядке.
1: Они же все равно
2: того, как первые участники пирамиды действительно получают большой доход. Но с чем можно было бы действительно... Да, кстати, насчет примера, если вдруг о банке распространяется какая-то плохая молва, начинается набег клиентов на кассы банка, клиенты начинают требовать свои вклады назад, и они имеют право это делать по закону, в любой момент они могут закрыть счет. И действительно у банка могут возникнуть проблемы в этот момент, поскольку банк все деньги, которые он привлекает от клиентов на депозиты, не хранит у себя в кассе, потому что деньги вложены в производство. Они у него есть, у банка, если, опять же, он не занимается махинациями, но они находятся не в ликвидной форме. То есть это не деньги, которые можно немедленно отдать по первому требованию. Это акции, это станки, это здания. Вот, например, банк вложил деньги в здание, у него реально активы есть. И если в конечном счете клиент подождет, то он это здание продаст.